0: ящерицу на 100 кусков.
1: На 98.
2: Ну!
3: Ну!
2: Идет. О, по рукам. Эх, мама, мама, ты наградила меня всеми своими пороками. Все, все, я отрекаюсь от тебя, мама. Идемте.
4: Пошли.
2: Идемте, я вам покажу, где банкиршек, сидя, спрячет свои сокровища. Да. Слушай, Филипп, а ты не боишься?
4: Чего?
2: Что нас захлопают.
4: Слушай, не будь идиотом. Полиция же у меня в доле. Начальник контрразведки, мой лучший друг.
3: Филипп,
2: тихо, ложись. Боже мой.
4: Ой. Ой, спокойно. Спокойно, это же Саня. Это же Санька большевичка, я же ее знаю. В чем дело, Санька? Что ты пришла к нам? Хочешь вступить в пай? Ну, правильно, вот и Женя пришел, вот у нас уже собирается своя молодежь. Политика, это же вонючее дело,
3: Филипп,
4: Саня.
3: Филипп, Филипп, надо вырвать Бродского из контрразведки. Ведь ты же можешь, начальник контрразведки твой друг.
4: А что мне твои Бродские? Что они мне, сватья, братья?
3: Филипп, Филипп, ведь в эту минуту Мишеля мучают, может быть, товарища, революционера. Но ведь ты же идейный, ведь ты же за революцию.
4: Ша! Не закручивай мне, девочка. Это тебе не митинг. Плевал я на революцию. Я капиталист. Спасать большевика. Это у тебя от молодости, Санька. Вот смотри, Женька тоже играл в революцию, тоже дружил с Мишелем, потом донес на него и пришел ко мне. Человек растет.
3: Это не он, это не он донес, это его мать. Она свое получит.
4: А Женя, ловко ты девочке забил баки. Это донесли и он, и его мать. Это семья.
2: Это не я. Санечка, я клянусь тебе, это не я! Ой, отдай револьвер! Отдай револьвер!
3: Будет награда! Будет награда! К вам потечет! К вам потечет!
2: Помоги!
4: Прими балалайку! Нельзя держать долго балалайку в руке, она начинает сама играть.
2: Героиня! Ну что ж, номер-то не прошел. Она хотела меня на понт взять, а? Она хотела, чтобы Женька фраером прошелся. Героиня! Никаких героев нету, слышишь? Все в мире обыкновенно, Санечка, слышишь?
3: Партия приговорила доносчика к смерти. Он умрет!
4: Фу! На твою партию!
2: Иди ты!
4: Со своей партией. Знаешь куда? Будешь мне голову крутить, я тебя сразу не узнаю.
2: Что, Санька?
4: Куда?
2: Ой, ой, ой, ой!
5: Держите, негра! Он видел меня, Санька!
6: Готов.
7: Боже мой.
3: Убит. Предатель рабочего класса. Али, идем!
4: Канаем отсюда! Быстро!
7: Что это за время? Что это за сумасшедшее время? Я хочу жить тихо. Мирно. Почему я не умер в 1916 году?

0: Жанна была арестована в ту же ночь, что и Мишель. Оба они оказались в сырой и темной камере контрразведки. Медленно тянулись минуты, складывались в часы.
1: Отовсюду можно выйти. Нужно только отыскать способ, понимаешь? Его нужно только отыскать, и он где-то лежит, этот способ. Мишель.
2: Ну?
1: Я, кажется, знаю.
2: Что?
1: Здесь часовой.
2: Ну?
1: Позвать его сюда.
2: Что, часового?
1: Да. Убить. Взять оружие. Переодеться. И к следующему часовому. И так до конца.
2: Послушай меня, Жанна. Во-первых, часовой не войдет. Потому что он побоится. Во-вторых, он не сможет войти, потому что у него нет ключей. А в-третьих, даже если бы он вошел, мы все равно не сможем с ним ничего сделать. Мы, женщина и раненый мужчина. А в-четвертых, там за углом стоит еще часовой, потом еще часовой, и вся эта могила набита часовыми. Послушай меня, Жанна, подойди сюда. Давай с тобой поговорим, как будем держать себя на допросе.
1: Мишель, а все-таки, а если попробовать, часовой, рискнем?
2: Марсиаль!
1: Марсиаль!
2: Это ты, Марсиаль?
3: Боже мой, Мишель, какая встреча.
2: За что тебя?
3: За коммунизм.
2: Что, тебя одного или провалилась вся организация 72-го полка?
3: Я не знаю, не взяли и бросили меня сюда.
2: Я не понимаю, что такое? Предательство, единая цепь, совпадение?
3: Да, я жертва предателя.
1: Кто? Кто предатель?
3: Кто? Кто-нибудь из них? Жув, Селестен?
1: Нет, не может быть.
3: Но ведь они же не пришли в ресторан. Мишель. Часовой, который стоит здесь, мой земляк. Он мог бы передать записку в город.
1: Мишель, да. Пиши скорее в областком, где мы находимся. Что с нами, чтобы нас спасли?
2: Что, действительно часовой твой земляк?
3: Да.
2: На него можно положиться?
3: Ну, как на меня?
2: Что, надежный парень?
3: Пиши, как я?
1: Пиши скорее. Ну, какой ты медленный.
2: Не надо писать.
4: Руки, Жан!
1: Степиков.
4: Жанна. Мишель, ребята!
2: И чему ты радуешься, чудак?
4: Тому, что вы живы. А меня зацапали, гады. Но областком не тронут.
1: Мы хотим послать записку в областком. Часовой берется доставить.
4: Что, верный парень?
1: Да.
2: Вот Марсиаль его знает.
4: Кто?
2: Вот Марсиаль. Его только что посадили.
4: Марсиаль здесь. А ну иди сюда, Марсиаль. У меня тут есть кое-что для тебя.
5: От мадемуазель Саньки.
4: Да-да, от мадемуазель. Сволочь!
1: Он помешался! Он его задушил!
4: Спасите! Предатель! Его же сюда подсадили! Вы что, не понимаете?
6: Помощь!
4: Спасите!
6: Сволочь!
4: Что? Разболтали явку?
1: Нет. Но было близко к тому. Мишель как-то оттягивал. Ты что, подозревал, Мишель?
2: Да, да, да, да, да, да. Я стал осторожен. Немножечко поздно.
4: Ничего, ничего, ребята. Есть хорошие вести. Слушай сюда, Мишель. Красная армия на подступах к городу. Надо тянуть волынку. Выдумывать всякие небылицы, чтобы время шло.
2: Брось, Степиков. Брось, Степиков. Не утешайте себя, ребят. Не утешайте. Сейчас начнется допрос. Я думал, мы доживем до утра. Очевидно, у нас уже больше не будет утра. Когда-нибудь лет через 15... 20. Когда будет социализм, люди скажут, вот некогда, в 1919 году буржуазия хотела раздавить молодую социальную революцию. Было прислано множество танков, броненосцев, 50 тысяч солдат. И вот нашлись люди, это были простые люди, которые хотели отдать весь мир в руки трудящихся. Они не пожалели для этого своих жизней. Им было по 30 лет. Сейчас начнется допрос. Следователь сначала предложит папиросу, потом жизнь. Ну, папиросу, кто очень хочет курить, можно взять. От жизни придется отказаться. Следователь разведет философию. Вы молоды, жизнь так хороша и прекрасна, и так далее. Жандармы не изобретательны в философии, но они очень изобретательны в другом. И вот тут нам может прийтись довольно туго. Ребята, ну что ж, потерпим. Останемся большевиками до конца. Ни одного имени, ни одного адреса. Товарищи, ну...

0: Товарищи!
1: Товарищи! Получено известие, что казнены замечательные люди, каких я когда-либо знал. Бродский, Степиков, Жанна Барбье. Погибли товарищи, которые сумели сделать бессильной огромную армию интервентов. Сделали это несколько большевиков без всякого оружия. Простым человеческим словом. Потому что они говорили правду на языке, который понятен всем трудящимся. И их убили. Одесса уже видна, товарищи. Завтра мы будем в Одессе. И пусть одесская буржуазия уходит до нашего прихода. На Одессу, товарищи! На Одессу! На Одессу!

Красные приближались к городу. Генералы французской армии гнали на фронт своих солдат. Командный пункт лейтенанта Бенуа был расположен на опушке леса. В наспех вырытых окопах залегли солдаты.

0: Монмартр. Монмартр. Я Монмартр. Да? Да? К телефону командира.
1: Мой лейтенант.
0: Да?
2: Да. Дамы, капитан. Есть. Есть.
3: Сейчас он нас погонит вперед. Что делать?
4: Сейчас погонит вперед, что делать?
5: Что делать, Селестан?
6: Жуф, сейчас он нас погонит вперед.
7: Ты пойдешь?
6: А ты что, будешь ждать пригласительного билета? Я не придаю значения этим формальностям.
0: Ну, еще не пора.
4: Селестан, начнем, а?
8: С чего начнем, Селестан?
6: Мальчики, спокойствие, просто бросим эту дрянь.
7: Так нельзя.
6: Просто повернемся и уйдем. Пусть он воюет и сливоет, устраивает.
7: Говорю, так нельзя.
6: Почему?
7: Наша артиллерия.
4: Наша артиллерия отсюда за 3 километра.
9: Как только ты повернешься... Артиллерия, которая за 3 километра схватит тебя огненными пальцами за штаны.
6: Понял. Ты поворачиваешься, уходишь, и тебе взад влетает бомбоньерка весом в 16 кило. Интересно?
3: Откуда артиллерия узнает?
7: А телефон?
6: В крайнем случае заткнем лейтенанту рот.
7: Чем?
6: Спокойствие, мальчики, вот этим кляпом. Лейтенант не слышит, а любознательный Марсиаль лег так глубоко, что он никогда ничего не услышит.
3: Кроме того, есть капрал.
7: Капрал! Капрал!
10: В чем дело?
6: Иди сюда.
10: Ну, в чем дело, что?
6: Старик.
10: Ну?
6: Ты не будешь возражать, если мы все захотим пройтись обратно?
3: Да.
10: С вами будет поступлено по уставу.
6: Ну-ну, Барбару.
10: Я предупреждаю. Предупреждаю, как старых товарищей.
7: Хочешь заработать нашивки сержанта?
10: Еще одно слово, я тебя арестую. Занимайся своим делом, корова.
7: Если бы Мишель слышал твои слова, он пожалел бы, что пожал тебе руку.
6: Да, Мишель пожалел бы, что испачкал свою руку от твоей.
10: Это разговоры для тыла. Занимайтесь своим делом, коровы.
7: Ну, я знаю, Барбару, старик нас не тронет.
0: Лейтенант идет. Лейтенант.
9: Сообщи ребятам.
6: Быстро.
9: Сообщи ребятам.
7: Ну.
10: Мой лейтенант.
7: Да.
10: С вашего разрешения пойду разведать местность правее пушки леса.
7: Да, капрал.
6: Мальчики, спокойствие. Старый хитрец дипломатически удалился. Спокойствие.
8: Прицел 2400. Частый. Цель неприятель левее мельницы. Нечто зеленое, движущееся. Вы все видите цель?
7: Это рабочие.
10: Что такое?
7: Для вас это нечто зеленое, движущееся. Для меня это рабочие.
10: Разговоры на линии огня.
0: Монмартр. Да. Мой лейтенант.
2: Да. Да, мой капитан. Вперед на 300 шагов. Есть.
6: Мальчики, ложись.
2: Есть.
8: С правого фланга по одному. Вперед.
10: Вперед. Вперед.
6: Спокойно, спокойно, лейтенант. Мой лейтенант, вот тут есть мнение, что идти вперед бесполезно.
10: Что такое?
3: Мой лейтенант, там обойдутся и без нас.
0: Мой лейтенант, это же обидно. Заключен мир, и почему я должен воевать?
6: Жан, ты дурак. Война бывает не только во время войны, война бывает во время мира.
0: Так, конечно,
6: он полный
3: да,
6: идиот.
3: Нет, мой лейтенант, идти вперед, но ради чего?
11: С русскими мы поладим и без этого.
3: Мой лейтенант, 52 месяца я таскаю эту дрянь. Она мне надоела.
7: Но без глупостей. Это не дрянь. Это винтовка, она тебе еще пригодится.
10: Солдаты, вы защищаете родину!
7: Браво!
10: Солдаты, вы сошли с ума!
7: Браво, сошли с ума!
3: Пожалуйста, вы нам расскажите, что там впереди, сволочь!
11: Там, во Франции, мы воевали за родину, допустим, ну а здесь что?
0: Мы приехали сюда не для того, чтобы драться!
7: Здесь никто не будет сражаться с рабочими. Здесь рабочие... Ну что ты вылупил на меня глаза? Что ты меня не узнаешь? Это я Жуф, которому ты предлагал 10 тысяч франков, чтобы я предал большевиков, щедрый господин. Хочу угостить тебя за твою щедрость.
10: Монмартр, третья батарея, здесь бунт! Здесь бунт!
6: Без глупости.
10: Ну, иди сюда. Что ты стоишь с таким видом, точно у тебя запор. Скажи солдатам словечко.
0: Дети мои, я вас предупреждаю.
11: Каторга, расстрел.
10: Боишься, сволочь?
11: Во имя Родины!
7: Нету Родины!
6: Без глупости, мальчики.
11: Вот они! Убили Гастона!
7: Алло, лейтенанта!
0: Лейтенанта!
6: Ой-ой. Спокойствие, мальчики.
1: Как? Как вы его убили?
5: Он погиб в перестрелке.
1: Что вы сделали? Вы понимаете, что вы сделали?
5: Барбару, ты тоже хочешь погибнуть в перестрелке?
12: Солдаты снимают с бруствера трехцветное французское знамя и скручивают полотнище так, что флаг становится красным.
1: Что вы делаете? Что ты делаешь, Селестен? Ты понимаешь, что значит этот красный флаг? Это же бунт! Это бунт!
3: Ну, мальчики, домой!
13: Домой!
3: В Одессу!
13: В Одессу!
3: В море!
13: В море!
3: Во Францию!

0: Встречали интервентов, встречали торжественно, празднично. Вот лихой офицер в черкеске с газырями. В руках у него свернутое одеяло, чайник и портрет Николая II в золоченой раме. Вот дамы в перекосившихся шляпках с перьями и с вещевыми мешками за спиной. Потрепанные щеголи с осыпавшимися бутоньерками в петлицах.
1: И вы здесь? Как вам все это понравилось?
2: Здесь вся империя.
1: Неужели интервенты действительно покидают Одессу?
2: Вы слышите треск? Да. Это трещат балки старого мира. 2000 лет стоял он, и вот он рушится на наших глазах.
1: Вот они, ваши хваленые иностранцы. За вами наблюдают иностранцы, господа. Предъявляйте паспорта, господа. Паспорта. Вот они, ваши иностранные солдаты.
2: Бальзаки, Вольтеры, Флоберы, черт бы вас побрал.
1: Разве это нация? Это трусы? Это трусишки?
2: В третий раз на моих глазах разлагаются в России великие армии. В 17-м году разложилась русская армия, но это была революция. В 18-м году здесь же разложилась германская армия, но это были побежденные. И вот это ужасное зрелище повторяется в третий раз с могущественной союзной армией. Ведь они же победители! Проклятая почва!
3: Дети мои, вставай! Вставай! Идем на пароход! Он скоро отчалит!
4: Барбару, полковник! Капрал?
5: Капрал, какой части ваши люди?
4: 72-й пехотный, мой полковник.
5: Посмотрите, что у них за вид. Вы видите, как он держит винтовку? Видите? Видите? А почему у всех красные лоскутки на груди? Капрал, подтянуть людей!
4: Смотри, чтобы мы не подтянули тебя за шею.
6: Кто это сказал?
4: Это я сказал.
6: А я это подумал.
4: Марш в строй!
6: Мальчики, не сыграть ли ему песню на наших гитарах?
4: Ничего, доберутся до Марселя, они сбросят его в воду.
1: Капрал, быстро всех людей на пароход!
4: Давай.
7: А ну, становись! Взять винтовки как следует. А ну-ка, снимите красные тряпочки с мундиров.
4: Не трогайте.
7: И нет, солдатский вид. Что подумают о Франции при виде таких свиней? А ну, марш на пароход, быстро, быстро!
6: Ну, старик!
7: Жуф, Селесте, на пароход! Вы что, оглохли? На пароход!
6: Старик, кланяйся от нас родине.
7: Что тебе не надоело шутить, да? Ты знаешь, что ты сейчас в разговоре с полковником дошутился до тюрьмы. Это пахнет тюрьмой, мой милый. Да-да, ну, марш на пароход, быстро.
6: Жуф, он не понял.
8: Что, старик, не хочешь попрощаться? Мы остаемся.
7: Что?
8: Ребята, мы с Селестеном остаемся.
9: Что за идея?
10: Да вы судя, что, ребят?
7: Ах, коровы, а? Коровы.
8: Ну.
7: 5 лет мы с вами не расставались, а?
6: Да. Прощайте, мальчики, прощайте.
8: Ну что вы на меня смотрите с таким ужасом? Вы знали Селестена? Веселого парня, не дурака, выпить, любителя хорошеньких девочек. Я все тот же. Но кроме того, я стал коммунистом.
6: Что?
8: Да, черт возьми, я остаюсь здесь. Пожалуйста. Я буду драться за революцию, но значит за вас. Черти, вы еще этого не поняли.
6: Ну идите, мальчики, идите.
8: Не забудьте исполнить обещание, которое вы дали полковнику. Сбросить его в воду. Иначе, мальчики, он обидится. Веселить вас вместо меня будет Эмиль.

0: От его острот у вас появится сон и пропадет аппетит. Ну, ну, идите, мальчики, идите. Марш, слушайте меня, мальчики. Вот вы вернетесь на родину. Вы разойдетесь по всей стране. Но всюду вы будете рассказывать историю одесской интервенции. Вы будете рассказывать о том, как между нашими солдатами и русскими вместо огня, вместо крови возникло братство. Братство. И как это братство поднялось выше всего, выше языка, выше религии, выше расы. Потому что пройдут годы, вырастут дети, затянутся раны. И снова, снова вы увидите, мальчики, будут розданы патроны. И снова вы услышите, мальчики, будут сказаны слова за цивилизацию, за свободу. Да, мы возьмем патроны, но мы найдем для них настоящую цель. Ну, спешите, мальчики. Марш. Уже убирают трап. Помните о нас.
1: А полковнику передайте, что мы с Селестеном не дезертировали. Мы просто перешли в другую воинскую часть.
0: Жу! Жу! Акуана деку! Саму фальшивишен!
2: Жу! К нам, Али! К нам!
0: Жу!
2: К нам!

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Далее в нашем эфире радиоспектакль 1967 года по мотивам произведения Константина Паустовского «Ветка Амелы».

0: Конечно, это была однообразная и невеселая жизнь. Но все уже привыкли к этому. Кроме, пожалуй, учителя Кингли. Да, собственно говоря, и Кингли соглашался, что жизнь в Иверсайде, поселке, затерянном на берегу океана, среди серых скал, не могла быть иной. Молодых мужчин в Иверсайде почти не было. Они рано уходили из родных домов и, уходя, никогда не оглядывались. Оглядываться считалось дурной приметой. Они плавали на пароходах и рыболовных судах или работали на корабельных верфях в Глазго или в Бельфасте. Девушки редко покидали поселок. Девушек было много, но свадеб мало. Может быть, поэтому в Иверсайде их справляли очень торжественно. Правда, в поселке не было цветов, только омела на ветках старых вязов. Но отсутствие цветов искупалось блеском глаз, свежестью щек и разноцветными лентами. В серые дни эти ленты, безусловно, украшали угрюмый пейзаж Иверсайда. Самыми заметными жителями Иверсайда, пожалуй, были мальчишки. В Иверсайде их было около 50.
1: 50 мальчишек. 50. Они ходят в помочах, склонны к дракам, преувеличениям. А главное, желают знать все на свете. А как я им должен отвечать? Я их учитель. Может быть, так? Питаем мы своим горбом потомственных воров, брат. И лишь за гробом отдохнем от всех своих трудов, брат.
0: Учитель Кингли был молод. Он начитался хороших книг. А это обстоятельство, как известно, рождает у человека беспокойство. Беспокойство это принято называть святым. Престарелый священник Кларк сомневался, чтобы столь высокий термин, как слово «святой», можно было применить к тому нервному состоянию, которое появляется у человека после чтения светских книг. Правда, Кларк не спорил с Кингли. Это было бы утомительно и бесполезно. Но о Кларке мы расскажем позднее. Позднее вы узнаете и о других героях нашего повествования. А теперь к цели. К тому дню, память о котором будет, возможно, передаваться в Иверсайде из поколения в поколение, пока существует омываемый туманными морями Альбион. Да. Так вот, последний день декабря. Над Иверсайдом бушует шторм. Воздух до того пропитан брызгами, что зеленоватый свет едва проникает в окна. Повсюду горят лампы. Горит свет и в комнате учителя Кингли.
1: И птицы взлет среди болот, и вереска цветения, и рожь, бегущая волной, предвестие урожая, и лес ночной. Лес, рожь, вереска, цветение. Ну что из того, что я родился там же, где родился он, Роберт Бернс, великий поэт? Я торчу здесь, в этой богом проклятой каменной дыре, и учу 49 сорванцов и одного заводил. Да-да, именно заводил. Как же еще можно назвать этого долговязого тема? Чему я их учу? Грамоте. А чему же еще? Разве в школьную программу входит то, о чем я мечтаю, во что верю? Но верю я, настанет день, и он не за горами, когда листвы волшебный сень раскинется над нами, забудут рабство и нужду. Что такое? Это вы, Джон. А я уж подумал, что это стреляет пушка на корабле.
2: Вы все никак не привыкнете к нашим дверям, сэр. В Аверсате испокон веков к дверям привязывают бутылки с дробью, чтобы они закрывались сами собой. А то ведь сами знаете, какие у нас тут ветры. А что касается корабля, какой же корабль пристанет к нашим скалам в конце декабря? У нас и гавани-то нет.
1: Гавани нет. Гавани нет. Вы знаете, что написано об Иверсайде в энциклопедическом словаре, Джон?
2: Нет, сэр.
1: Не знаете? Ну так вот, слушайте. Слушайте. Иверсайд. Рыбачий поселок на крайнем северо-западе Шотландии, на побережье Атлантического океана. Бесплодная каменистая местность. Сырой и холодный климат. Сильные западные ветры, скудная, преимущественно травянистая растительность. Население занимается рыбной ловлей и выкармливанием свиней, для чего собирают морские ракушки. Гавани нет.
2: Вот я и говорю, сэр, гавани нет.
1: Правильно, правильно говорите, Джон, слушайте дальше. Прибрежные скалы, частые туманы и штормы препятствуют судоходству. Почта, телеграф, церковь, начальная школа.
2: Совершенно правильно, сэр, школа. И учитель в этой школе вы, мистер Кингли.
1: Я на мою беду. Я, который родился в деревне, где на полях растет хлеб, в рощах деревья, а на лугах цветы. Цветы. А здесь?
2: Все верно, то верно. В Иверсайде не найдешь ни одного цветочка ни летом, ни весной. А что вы скажете о нашей Амеле, сэр? Сегодня 31 декабря.
1: Да, сегодня канун Нового года. А в Иверсайде туман, дождь, шторм. И хоть бы одна малюсенькая снежинка. Хоть бы единственная елочная веточка.
2: Простите, мистер Кингли, сэр. Вы, конечно, человек образованный, вы школьный учитель, а я всего-навсего школьный сторож Джон по прозванию Старое Ведро. Это потому, что прежде чем стать школьным сторожем, я был лудильщиком.
1: Знаю, знаю.
2: Да. Так вот, я хотел вас спросить, сэр. Вы не находите, что ветка Амелы ничуть не уступит новогодней еловой веточке? Какое храброе, какое верное растение наша Амела! Не правда ли, сэр? Растет себе и растет на ветках вязов и в Троицын день, и в декабрьские бури зеленеет и сейчас. Вот, полюбуйтесь-ка. Посмотрите в окно. А, недаром моя покойная матушка говорила, подарить кому-нибудь ветку Амеллы, Джонни, это значит подарить сердце, любовь, дружбу. Ветка Амелы приносит счастье.
1: Счастье. С Новым годом, с новым счастьем. Так ведь поздравляют люди друг друга в новогоднюю ночь.
2: Именно так, сэр. Именно.
1: А откуда ему взяться счастью на наших скалах, Джон?
2: Так ведь...
1: Или, может быть, оно спустится с неба?
3: Сэр! Мистер учитель!
1: Что? Что такое, Джейн? Что?
3: Меня послал отец.
1: Что случилось?
3: Чудо! Пароход под скалами Рокхилл у маяка Дуг.
4: Да, собственно говоря, с этого маяка Дуг и следовало бы начать наш рассказ, так как смотритель его Фред Диксон и его дочь Джейн сыграли заметную роль в событии, о котором пойдет речь.

Участвует в этом событии также доктор Конрад Кларк, настоятель Иверсайдовской церкви, полицейский Ферти и телеграфист Майкл. Ну, и, конечно, Тем. Тем заводила, как называет его весь поселок. Итак, утро 31 декабря.

0: В утро этого дня дочь смотрителя маяка Фреда Диксона, 16-летняя Джейн, накинула старую отцовскую куртку и вышла во двор, чтобы покормить поросенка. Он уже с ночи визжал у себя в сарае. Джейн достала из щели в каменной ограде ключ от сарая, взглянула на океан.
1: Ой! Отец! Отец! Проход около скал Рокхилл! Старик! Старик! Ну!
2: Что?
1: Проход! Что? Проход! У самого берега!
2: Надоело. Шторм и шторм. 11 баллов. Маяк гудит, как пустая бутылка.
1: Да вставай ты, вставай, старик!
2: Вот я сейчас встану и натру тебе полотенце муши, чтобы ты не смела...
1: Позывные. Слышишь? Это тот проход.
0: Фред, наконец, поднимается, подходит к окну, протирает запотевшее стекло рукавом. Океан совершенно осатанел. Горы тумана несутся, качаясь на вершинах исполинских валов. Пена взлетает над скалами Рокхилл. Хмурое небо перемешалось с водой. Черный низкий пароход мотает на широкой полосе воды между скалами Рокхилл и берегом. Пароход то и дело показывает красное днище.
2: Да, что там? На маяке дуг. На маяке дуг. Отвечайте. Зашли сюда отстояться от шторма. Сообщите, держит ли ваш грунт якорь.
1: Да отвечай же ты. Отвечай, старик.
2: Отвечай. А что я делаю? Отвечай. Держит. Черт вас дери. Держит. Какой сатана занес вас на дуг? Эй, девчонка, посмотри, что они там делают, эти сумасшедшие. Возьми мой бинокль.
1: Они, кажется, уже стали на якорь.
2: Чего? Не слышу.
1: Уже стали на якорь.
2: Куда следуете? Какой национальности пароход? Не вижу флага. Алло. Якоря держат хорошо. Все в порядке. Искренне рады очутиться у ваших гостеприимных берегов.
3: Гостеприимных. Они еще шутят.
2: А что касается флага, то протрите глаза. Эй, вы, отчаянные парни, отвечайте, когда вас спрашивают. Шутить будете в аду. Вас туда наверняка сволокут. Алло? Что? Советский рыболовный траулер. Какого порта? Мурманска. Смотри на флаг, девчонка. Бездельница.
1: Ничего ты орешь. Обыкновенный красный флаг. Просто он промок, и его плохо видно.
2: О, обыкновенный. Может быть, ты думаешь, что этот флаг общества любителей рыбной ловли? Или республики Шаривари? Пора бы в 16 лет знать все флаги мира. Особенно тебе, дочери начальника маяка. Сейчас же одевайся, причешись и беги в Иверсайд. С запиской к учителю, к мистеру Кингли.
0: Кингли выбежал на улицу без шляпы, в одном пиджаке. Джейн крепко держала его за руку, точно боялась, что без нее он не найдет дорогу.
4: Мистер Кингли, что же вы молчите? скажите что-нибудь.
5: Что же мне тебе сказать? Ты помнишь свою мать, Джейн?
4: Да. Нет. Погодите. Погодите. Постойте немного на месте. А почему вы меня спросили про мою мать, мистер учитель?
5: Потому что я хочу спросить тебя. Она рассказывала тебе сказки?
4: Да. Пока она была здорова. А когда она заболела...
5: Рассказывала тебе сказку об очень далекой и счастливой стране, откуда еще никогда не приходили к нашим берегам пароходы.
4: Да. Да. Она рассказывала. Она рассказывала, что в этой стране люди поют, когда идут за плугом.

0: Но ведь это была только сказка.
1: Нет. Нет, это была не сказка, а истина. Красный флаг на мачте. Я уже вижу его. Люди этой страны всего в одной миле от нас. В одной миле. Но, увы, мы не сможем их увидеть.
0: А если окончится буря?
1: Боюсь, что это не удастся. Королевские министры не любят, когда сбываются сказки. Они просто приходят в ярость от этого.
0: А если... если сделать наоборот? Если нам самим подняться к ним на палубу?
1: Никто не решится на это в такой шторм, девочка.
2: Эгей, это вы, Кингли?
1: Я, мистер Конрад.
2: Это правда, что говорят люди?
1: Правда, доктор Конрад.
2: Тогда я иду на маяк. Может быть, им на корабле нужна врачебная помощь.
3: Эй! Эй!
0: Мистер Кингли, смотрите! Смотрите! Сколько народу! Ух, кажется, весь Иверсайд идет сюда.
1: Это все наш школьный сторож, наш Джон Старое Ведро. Он поднял людей.
4: Муж как услышал о пароходе, так схватил куртку и за дверь. А я, не будь дура, сняла котелок с огня, накинула платок и за ним.
5: А я, Анна, даже пирог свой бросила.
4: Разве бывал у нас когда-нибудь такой Новый год, Мэри, как нынче?
5: Что верно, то верно.
4: Знаешь, Мэри, мне все кажется, что до сих пор мы были одни в Иверсайде. Ты понимаешь, совсем одни в своих сырых домах, около лоханок, мисок с похлебкой. Вот теперь мне кажется, что мы не одни, что у нас есть друзья. Правда, недалеко. Но когда-нибудь мы с ними должны же встретиться.
5: Не ты одна так думаешь.
6: Эй, люди! Что такое? Куда это вы все собрались?
7: А ты ничего не слышал, Ферти?
6: Нет. А что? Что?
7: Эй, между скалами Рок-Хилл и мысом Дуг отстаивается от шторма советский рыболовный траулер.
6: Что?
8: Советский пароход под скалами Рок-Хилл.
9: Вот что, полицейский Ферти.
6: А вы-то? Вы куда все идете?
7: Как куда? Туда, к маяку Дуг.
6: А зачем? Зачем, я спрашиваю?
7: Зачем? Да, тугая же у тебя башка, Ферти.
10: Она у него, видно, вроде полицейской дубинки.
6: Ну, перестань, перестань смеяться. Сейчас же говорите, зачем вам понадобилось идти к маяку Дуг?
7: Посмотреть на пароход, Ферти.
6: Отставить. Нельзя. Не полагается.
1: А кто сказал, что это не полагается, мистер Ферти?
6: А как же? Как же, мистер Кингли? Ведь нет такой инструкции, где бы говорилось, что это разрешается.
1: Ах, у вас нет такой инструкции?
6: Нет.
1: Ну так получите ее.
6: Хм, это правильно. Сейчас побегу на телеграф.
1: Вот отлично, а мы пойдем своей дорогой.
6: Нет-нет, нет, подождите. Скажите, мистер учитель, вы уже пили кофе?
1: Кофе?
6: Ага.
1: О каком кофе может быть сейчас речь, я не понимаю.
6: Ну вот, вот. И ты, наверное, тоже еще не пил кофе, Джон, а?
7: Нет.
6: А вот и вы все тоже, а?
8: Нет, ну конечно нет.
11: При чем тут кофе?
6: О, вот, вот я и говорю. Вышли все натощак, а такой холод, буря, ветер, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вернитесь-ка по домам, да выпейте по чашечке кофе. А я тем временем запрошу по телеграфу инструкцию, а?
7: Хватит болтать. Делай свое дело, а мы будем делать свое. Люди, идемте.
1: О, Господи!
3: Ферти подтянул пояс и пошел на почту. К своему удивлению, он увидел, что телеграфист Майкл надевает пальто.
11: Куда это ты, Майкл?
12: Дела особой важности и первой срочности.
11: Но, Майкл, мне надо затребовать по телеграфу инструкции из самого Глазго.
12: О чем это?
11: О том, что делать. Ты же знаешь, что творится в Иверсайде.
12: Инструкция. Это будет самым дурацким поступком с твоей стороны. Ну, что же ты? Садись, пиши телеграмму.
11: Нет, подожди. Почему дурацким?
12: Неужели непонятно? Если ты будешь действовать по инструкции, то награду подхватит тот, кто даст тебе эту инструкцию. А ты получишь репейник за шиворот.
11: Да? Ты так думаешь?
12: Именно так и думаю. Ведь если ты будешь действовать без всяких инструкций, то награду получишь ты один. За сообразительность и смелость.
11: Действительно.
12: Вот так, не будь коровой. А теперь иди. Мне надо запирать дверь.
11: А куда же ты все-таки идешь?
12: А ты до сих пор не догадался? К маяку Дук, разумеется. Посмотреть на советский пароход.
11: Майкл, подожди.
3: Жители Иверсайда шли вдоль берега. Берег был опоясан широкой пеной и дрожал от ударов валов. Рыбаки засунули руки в карманы и не спускали глаз с бушующего океана. Женщины закрывали подбородки платками, иные вытирали слезы, обильно набегавшие на глаза от холодного ветра. Стая мальчишек бежала сначала вслед, потом обогнала всех, обежав стороной. Впереди всех был, конечно, Тем Заводила.
13: Эй, не отставать! У кого ноги короткие, пусть сидит дома.
0: Мелюзга не поспевает, Тем.
13: Мелюзгу отправить назад.
0: Нечего ей болтаться у людей под ногами.
13: Правильно. Вот ты. А ну, поворачивай назад.
14: Мы хотим на маяк.
13: Нечего. Поворачивай назад, слышишь?
14: Не выйдем.
3: Вдруг толпа замедлила шаг. На берегу показался почтенный мистер Кларк.
15: Благословение Божие да будет над вами, дети мои.
16: Здравствуйте, ваше преподобие.
17: Здравствуйте, ваше преподобие.
15: Я думаю, что от сотворения мира до наших грешных дней никто еще не искал убежища в такой шторм за скалами Рок-Хилл. Кто эти безумцы? Да спасет Господь их души.
17: Это русские, ваше преподобие.
15: О, непостижимо, непостижимо. Как же они попали сюда?
7: Если позволишь, сэр, я могу объяснить.
15: Да, конечно, Джон.
7: Мы так думаем, ваше преподобие, что они попали сюда не для того, чтобы полюбоваться нашими веселыми берегами, и не для того, чтобы немедленно установить здесь советскую власть.
15: Да?
18: Да, сэр. Просто траулер занесло штормом. Ну, как бы там ни было, сэр, это отчаянные смельчаки. Не правда ли?
15: Видимо. Да, безусловно.
7: В таком случае вам бы следовало помолиться в церкви, ваше преподобие, чтобы их не сорвало с якорей и не разбило вдребезги о скалы.
15: Я подумаю об этом, Джон.
3: Кларк поднял глаза к небу и посмотрел на рваные тучи. Они были похожи на стадо мокрых овец. Они неслись, толкаясь с запада на восток, где все небо уже давно было забито такими же тучами. Казалось, что тучи вот-вот остановятся, наткнувшись на плотный облачный затор. Но они все летели, и от их безостановочного полета могла закружиться голова.

0: Кларк повернулся и зашагал обратно в поселок. В это время маяк Дуг был окружен толпой жителей Иверсайда. Человеку, склонному к преувеличениям, могло бы даже прийти в голову, что толпа осаждает маяк, чтобы взять его приступом. Диксон приказал Джейн запереть ворота и пускать людей внутрь только с его разрешения. Этот приказ вызвал яростное негодование мальчишек.
1: Эй! Джейн! Слышишь? Открывай ворота!
2: Открывай! Открывай!
3: Открывай ворота, тебе говорят!
4: Чего вы орете? Вы что, не слышали, что отец не велел никого пускать?
1: Ха! Ну вы только посмотрите на нее! Она прямо распухла от чванства! Будто ее уже принимали на борту этого парохода! Как какую-нибудь новогоднюю фею!
5: Тихо! Вы что, рехнулись? Это все твои затеи, Тэм завозила?
1: Пропустите меня на маяк, мистер Диксон. Я не скажу ни словечка. Буду только смотреть на пароход.
5: Да? Джейн.
6: Да, отец.
5: Пропусти только мистера Конрада, угу. Мистера Кингли и старого Джона.
6: Хорошо, отец.
0: Люди стояли и смотрели на пароход. Он вздымался на волнах, натягивал лязгающую якорную цепь. Становилось холоднее, но никто не собирался уходить. Все ждали, что произойдет какое-нибудь событие. И в ожидании этого события люди переговаривались друг с другом под шум прибоя.
7: Слышал, Берт, они поблагодарили доктора Конрада и сказали, что у них на борту есть свой врач.
8: А что ответил доктор?
7: Что он очень удовлетворен, что даже на таком небольшом советском пароходе есть свой врач. Вот что ответил доктор Конрад.
8: Доктор Конрад знает, что сказать.
7: А потом, когда...
9: Молли, ты смотри, смотри, как он близко. Кажется, можно перескочить.
10: Да, если бы у нас с тобой были семимильные сапоги.
9: Ну, где ж их взять? Разве что попросить у новогоднего деда.
6: Боюсь, что ему сегодня не до нас.
9: Нет, верно, Молли. Ну, а что бы ты сказала, если бы действительно попал туда? А ты?
6: Ну, я...
9: Я, пожалуй, просто бы расплакалась.
6: Стоило им из-за этого становиться на якорь под нашими скалами в новогоднюю ночь.
9: Ну, а что бы ты сделала?
10: Я... Я попросила бы у них кусочек счастья.
9: Ну, не очень большой, но все-таки, чтобы было что держать в кулаке. Я бы принесла его в Иверсайд на площадь, собрала возле себя народ, разжала руку.
5: Эй, вы! Тихо! Тихо! Сейчас мистер Кингли будет разговаривать с русскими по радио.
0: Все стихло на берегу, как будто люди могли услышать слабый голос радиопередатчика за толстыми стенами маяка.
11: Друзья, жители Иверсайда собрались около маяка Дуг, чтобы приветствовать вас, наших друзей, и хотя бы издали взглянуть на вас. Мы счастливы, что наши бесплодные скалы, воспетые Осианом, помогли вам спастись от шторма. Шлем вам наилучшие новогодние пожелания. Ну, что они говорят?
5: Они передают. Ждите ответа.
11: Что это значит?
5: О, что значит, что значит? Это значит, надо ждать. Джейн!
12: Ты, старик, смотри лучше. Они отвечают.
0: Все бросились к окну. Русские поднимали на мачте разноцветные флаги по международному морскому коду. Каждый флаг означал определенную букву.

Жители Иверсайда были потомственными моряками, и поэтому они хорошо знали этот старинный язык мореплавателей всех континентов и всех стран. И на маяке, и на берегу люди, шевеля губами, читали про себя надпись из флагов, неистово натянутых штормовым ветром: «Привет трудящимся Англии! Счастливого Нового года!»

0: когда был поднят последний флаг, высокая струя пара взлетела около трубы советского траулера, и мощный в 2 тона гудок загремел над скалистым побережьем, воспетым осянином. Эхо вернуло его обратно в океан и снова понесло вдаль через вересковые пустоши, туда, где лежала в туманах большая страна. И, может быть, этот гудок, этот приветственный голос докатился от побережья океана до маленького деревенского дома, где умер великий крестьянский поэт Шотландии Роберт Бернс. Может быть. А между тем на берегу у дверей маяка происходило следующее.
1: Опять ты здесь. Тем заводила. Что тебе нужно?
2: Слушай, Джейн, пропусти меня. Я не пойду в комнаты. Честное слово. Мне бы только на чугунный балкон.
1: Зачем?
2: Да ведь с балкона можно будет весь пароход рассмотреть. Весь. А может быть, даже увидеть их.
1: А зачем тебе их видеть?
2: А я-то думал, что ты что-нибудь понимаешь.
1: А может быть, и понимаю, Тэмми. Не сердись. Ты послушай-ка лучше, что я тебе скажу.
2: Что?
1: Ты знаешь, что значит подарить ветку Амеллы?
2: Ну, это значит дружбу подарить, любу... Да знаю я, что это значит.
1: А как ты думаешь, хорошо было бы подарить ветку Амеллы им?
2: Им? Я понял, Джейн. Все понял. Только... А если я и тебе подарю веточку, самую маленькую веточку Амеллы? А...
1: Ладно, Тэм, дари.

рассвету шторм начал утихать. Бледный свет, похожий на чуть разбавленную синькой воду, заливал восточную часть горизонта. Он возникал над бесплодными холмами, где косо носились и плакали, припадая к земле, краснолапые чайки. Траулер начал выбирать якоря. В это время из-за скалы волной вынесла старую шлюпку. Два человека гребли на ней, видимо, выбиваясь из сил. Один человек был стар, рваную свою шляпу он нахлобучил на уши. Второй человек в промокшем насквозь пиджаке был молод. На корме сидела девочка в теплом платке. Из-под платка выбивались ее русые волосы. Девочка держала в руках маленькую круглую корзину. Шлюпку наносила на борт парохода. Когда от шлюпки до борта оставалось всего несколько метров, девочка встала, размахнулась и ловко бросила корзину на палубу траулера, где ее подхватило несколько рук. Волна тотчас отбросила шлюпку, и гребцы начали торопливо уходить под прикрытие скалы. Там, в безопасности, Кингли и Джон Старое Ведро остановились и вместе с Джейн долго следили, как пароход, выбрав якоря, двинулся против волн. Траулер огибал северные берега Шотландии. Белое солнце, светившее сквозь слой облаков, висело над океаном. Ветер гудел в снастях, и жалобный его напев, возможно, был похож на звук шотландской арфы.

Но верю я, настанет день, и он не за горами, когда листвы волшебный сень раскинется над нами. Забудут рабство и нужду народы и края, брат, и будут люди жить в ладу, как дружная семья.

0: Вы слушали радиоспектакль 1967 года по мотивам произведения Константина Паустовского «Ветка Омелы».
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

Снап, снурре. Снип, снап, снурре. Пурре, базилюрре. Разные люди бывают на свете. Кузнецы, повара, доктора, школьники, аптекари, учителя, кучера, актеры, сторожа. А я вот сказочник. И все мы, и актеры, и учителя, и кузнецы, и доктора, и повара, и сказочники, все мы работаем. И все мы люди нужные, необходимые, очень хорошие люди. Вот не будь, например, меня, сказочника, никогда вы не узнали бы, что случилось с одним мальчиком по имени Кей, который... молчание. Ах, как много сказок я знаю. И если рассказывать каждый день просто сказок, то за 100 лет я успею выложить только 100-ю долю моего запаса. Сегодня вы узнаете сказку о снежной королеве. Это сказка и веселая. И грустная. И веселая, и грустная. В ней участвует мальчик и девочка, это мои ученики. Но не будем забегать вперед. Дайте мне рассказать все по порядку. Итак, я начинаю. Снип, снап, снурре. Пурре. Базилюрре. Да, самое главное я и забыл. Мне прискучило все рассказывать да рассказывать. Сегодня я буду сам участвовать во всех приключениях. Как же это так? А очень просто. Моя сказка. Я в ней хозяин. И самое интересное то, что придумал я пока что только начало. Да кое-что из серединки, так что чем кончатся наши приключения, я и сам не знаю. Как же это так? А очень просто. Что будет, то будет. А когда мы дойдем до конца, то узнаем больше, чем знаем сейчас. Снип-снап, снурре, пурре, базилюрре. Идите за мною. Идите за мною смело. К концу моей сказки я доставлю вас обратно целыми и невредимыми. Как раз в то самое место, откуда мы с вами отправились. Войдем в этот старый город, который окутан вечерней зимней мглой. Снег покрывает крыши, карнизы, заборы и деревья пушистым одеялом. Тускло светят огоньки в окнах. Тихо и беззвучно опускаются на землю бесчисленные снежинки. Поднимемся на чердак этого старого дома по скрипучим ступенькам. Видите эту бедную и чистенькую комнатку? Большое окно, покрыто морозными узорами. А возле печки сидят дети. Мальчик, его зовут Кей. И девочка, ее зовут Герда. Это мои ученики. А в углу за печкой стоит розовый куст. Розовый куст в цвету? Зимой? Вы удивлены? Но с этого как раз и начинается моя сказка. Снип-снап-снурре, пурре, базилюрре.

0: Герда. Слышишь? Ступеньки скрипят. Погоди, погоди. Да. И как весело они скрипят. А когда соседка шла жаловаться, что я разбил снежком окно, они скрипели совсем не так.
1: Да уж. Тогда они ворчали, как собаки.
0: А теперь, когда идет наша бабушка, ступеньки поскрипывают, как скрипочки. Ну, бабушка, живей!
1: Ну, бабушка, скорей!
0: Бабушка, уже чайник зашумел!
1: Вот,
0: вытирает ноги о коврик.
1: Да. Раздевается у вешалки.
0: Ой, Кей, а зачем она стучит? Она же знает, что мы не запираемся.
1: Она нарочно. Она хочет нас напугать.
0: А мы давай ее напугаем.
1: Давай
0: и отвечай.
1: Молчи. Давай спрячемся.
0: Давай.
2: Как испугается бабушка. Но глядите, это вовсе не бабушка. Это какой-то незнакомый человек в черном сюртуке, цилиндре и с тростью в руках. На груди у него блестит медаль.
3: Что это за бессмыслица, невоспитанные дети? Я вас спрашиваю, что это за бессмыслица? Почему же вы не отвечаете, невоспитанные дети?
4: Потому что мы воспитанные.
5: Мы очень воспитанные. Здравствуйте, садитесь, пожалуйста.
3: Воспитанные дети, а? Не бегают на четвереньках? Б. Не вопят бубу? В. Не кричат гав-гав? И, наконец, Г. Не бросаются на незнакомых людей?
4: Да, но мы думали, что вы бабушка.

0: Воспитанные дети не задают вопросов старшим. Они ждут, пока старшие сами зададут им вопрос.
1: Будьте так добры, задайте нам вопрос. Не хотим ли мы узнать, кто вы такой?
0: А, вздор.
1: Кей, я даю тебе честное слово, что это злой волшебник.
2: Герда, ну вот честное слово нет.
1: Давай убежим.
2: Стыдно.
3: Дети, дети, чья эта меховая шуба висит на вешалке?
1: Бабушка. Бабушка, бабушка, иди сюда, старик.
3: Случились, не выбегайте, не выбегайте. Я с мороза сейчас иду, только сниму пальто вот так. Теперь шапочку, ну,
1: бабушка.
0: Здравствуйте, хозяйка.
1: Здравствуйте, господин.
0: Коммерческий советник. Долго же вы заставляете себя ждать, хозяйка.
1: Но, господин коммерческий советник, я ведь не знала, что вы придете к нам.
0: Неважно, неважно, не оправдывайтесь. Ну-с, вам повезло, хозяйка. Вы бедны, разумеется.
3: И да, и нет. Деньгами не богата.
0: А остальное вздор. Перейдем к делу. Я узнал, что у вас расцвел среди зимы розовый куст. Я его покупаю.
1: Но он не продается.
4: Он не продается.
1: Не продается.
0: Вздор.
3: Уверяю вас, этот куст все равно, что подарок. А подарки не продаются.
4: Подарки не продаются.
1: Не продаются.
3: Поверьте мне, наш друг, студент-сказочник, учитель моих ребятишек, уж так ухаживал за этим кустом. Он перекапывал его, посыпал землю какими-то порошками. Он даже пел ему песни.
0: Вздор.
3: Спросите соседей. И вот, после всех его забот, благодарный куст расцвел среди зимы. И этот куст продавать.
0: Эх, какая вы хитрая старуха, хозяйка. Молодец, набиваете цену. Так, так, сколько?
1: Куст не продается.
0: Вздор, ну вздор, вздор. Начнем сначала. Быть может, вы не знаете, кто я такой? Я богатый человек, хозяйка. Я очень богатый человек. Сам король знает, как я богат. Он наградил меня медалью за это. Вы видели большие фургоны с надписью «Лед»? Видели, хозяйка? Лед, ледники, холодильники, подвалы, набитые льдом. Все это мое, хозяйка. Я все могу купить. Лед сделал меня богачом. Вот вам 10 талеров. Берите, живо.
3: Не возьму.
0: 20, 30, 50.
3: Нет.
0: 100. И 100 мало. Хорошо, 200. Это на целый год хватит и вам, и этим вот гадким детям.
3: Это очень хорошие дети.
0: Вздор, вы подумайте только, 200 талеров за самый обыкновенный розовый куст.
3: Господин советник, эти розы не продаются ни за какие деньги.
0: В таком случае вы сумасшедшая старуха.
3: А вы?
0: Вот-то вы.
3: Вы невоспитанный старик. Вот кто вы.
1: Дети, не надо.
0: Да я заморожу вас.
1: Да, мы не дадимся.
0: Увидим.
1: Бабушку все уважают. А вы рычите на нее, как...
3: Кей,
1: какой
3: Кей.
1: Нехороший человек.
0: Ладно, ладно. А. Я отомщу. Б. Я скоро отомщу. И В. Я страшно отомщу. Я дойду до самой королевы.
5: Здравствуйте, бабушка. Здравствуйте, дети.
0: А, господин сказочник, сочинитель сказок, над которыми все издеваются, это все ваши штуки. Увидите, вам это не пройдет даром.
5: Снип-снап-снурре, пурре, базелюрре.
0: Вздор! Вздор! Вздор! Вздор!
6: Бабушка, дети, ну что с вами? Вас огорчил коммерческий советник?
1: Да.
6: Не обращайте на него внимания. Ну, что он нам может сделать? Ну, посмотрите. Посмотрите, как весело розы кивают нам головками. Они говорят.

0: идет хорошо. Вы с нами, мы с вами, все мы вместе.
1: Да, он хотел унести наши розы. Да, но мы не дали.
0: Ах, какие вы молодцы. Ну, за что вы обидели чайник? Вы слышите? Вы слышите? Он говорит: я шумел, а вы забыли. Я шумел, а вы забыли обо мне. Я зол, зол, зол. Попробуйте-ка, троньте меня. Ой! Действительно, его не тронуть.
2: Да вы опять обожжетесь, я вам дам полотенце.
0: Ничего, ничего, ничего, ничего. Все эти чайники, чашки, столы и стулья, сюртуки и башмаки, из-за того, что я говорю на их языке и часто болтаю с ними, считают меня своим человеком и совершенно меня не уважают. Вот сегодня утром пропали мои башмаки.
2: Вот эти?
0: Да. Нашел я их в прихожей, под шкаф. Оказывается, они отправились в гости к старой сапожной щетке. Заговорились там и... Что с вами, дети?
3: Ничего.
0: Ну, говорите правду.
3: Ну, хорошо, я скажу. Знаете что, мне все-таки немножко страшно.
1: Нет.
3: Да.
1: Этот советник сказал, что он дойдет до самой королевы. Это о какой королеве он говорил?
0: Я думаю, что о снежной королеве. Он с ней в большой дружбе. Ведь она ему поставляет лед. Эх ты, трусиха.
3: А я не боюсь. Только скажите, кто это стучит в окно?
2: Да это просто снег, девочка. Метель разыгралась.
1: Так пусть снежная королева только попробует сюда войти. Я как ее посажу на печку, она и растает.
0: Верно. Верно, мальчик. Снежная королева не посмеет сюда войти. С тем, у кого горячее сердце, ей ничего не поделать.
3: А где она живет?
0: Летом далеко, далеко на севере. А зимой она летает высоко в небе, на черном облаке.
3: Ой.
0: Да. Только поздно ночью, когда все спят, она проносится по улицам города и взглядывает на окна. Тогда стекла покрываются ледяными узорами и цветами.
3: Бабушка, значит, она все-таки смотрела на наши окна. Вы видите, они все в узорах.
1: Ну и пусть. Посмотрела и улетела.
3: А вы видели снежную королеву?
0: Видел.
3: Ой. Когда?
0: Когда тебя еще на свете не было. Вот когда.
1: Расскажите.
0: Ну, хорошо. Было это давно. Очень давно. Моя мама, так же, как и ваша бабушка, уходила каждый день работать к чужим людям. И вот однажды вечером она задержалась больше, чем всегда. Мне стало как-то не по себе одному в темной комнате. Я оделся и вышел из дому, чтобы подождать маму на улице. На улице было тихо-тихо, как бывает только зимой. Я присел на ступеньки и стал ждать. И вдруг...
3: Ой!
0: Засвистит ветер. Как полетит снег. Казалось, что он падает не только с неба, а летит... От стен, с земли, из-под ворот, отовсюду. Я побежал обратно к дверям, но тут одна маленькая снежинка стала расти. Расти и превратилась в прекрасную женщину.
3: Это была она?
0: А
3: как она была одета?
0: Она была вся в белом с головы до ног. Огромный бриллиант сверкал у нее на груди.
3: Ой.
0: Она сказала: Хочешь, я возьму тебя к себе, мальчик мой. Ну, поцелуй меня, не бойся. Я спросила, кто вы? Она ответила, я снежная королева.
3: Спокойно, спокойно, дети.
0: Спокойно, спокойно. Сейчас я зажгу свет. Тихо, тихо. Ну, вот и готово.
3: Ой. Ой. Кто это? Дама. Кто вы? Как вы пришли?
4: Простите, я стучала, но меня никто не слышал.
3: А бабушка сказала, это снег?
4: Нет, это я стучала. Как раз тогда, когда у вас потух свет. Я испугала вас.
3: Ну вот, ни капельки.
4: Я очень рада. Ты смелый мальчик. Здравствуйте, господа.
3: Здравствуйте. Здравствуйте, госпожа.
4: Можете звать меня баронессой.
3: Здравствуйте, госпожа. Здравствуйте. Баронесса. Садитесь, пожалуйста.
4: Благодарю вас. Я пришла к вам по делу. Мне рассказывали о вас. Говорят, что вы очень хорошая женщина, честная, работящая, добрая, но бедная.
3: Не угодно ли чаю, госпожа баронесса?
4: Нет, нет, ни за что, ведь он горячий. Мне говорили, что несмотря на свою бедность, вы держите приемыша.
3: Я не приемыш. Он говорит правду, госпожа баронесса.
4: Но мне говорили так. Девочка ваша внучка, а мальчик?
3: Да, мальчик не внук мне. Но ему не было и года, когда его родители умерли. Он остался совсем один на свете, госпожа баронесса. Я взяла его к себе. Он вырос у меня на руках. Он такой же мне родной, как мои покойные дети и как моя единственная внучка.
4: Эти чувства делают вам честь, но вы совсем старые. Вы можете умереть.
1: Бабушка вовсе не старая.
5: Бабушка не может умереть.
4: Тише, тише. Когда я говорю, то все должно умолкнуть. Поняли? Итак, я беру у вас мальчика.
3: Что?
4: Я одинока. Богата. Детей у меня нет. Этот мальчик будет у меня вместо сына. Вы, конечно, согласитесь, хозяйка. Это выгодно нам всем.
3: Бабушка, бабушка, не отдавай меня, дорогая. Я ее не люблю, а тебя очень люблю. Розы, ты и то пожалела, я ведь целый мальчик. Я умру, если она меня возьмет к себе. Бабушка, если тебе трудно, я тебе буду помогать. Я буду продавать газеты, носить воду, колоть дрова, сгребать снег, за это все платят. Бабушка, когда ты состаришься, я куплю тебе мягкое кресло, очки, интересные книжки. Ты будешь сидеть, отдыхать, читать, а мы с Гердой будем заботиться о тебе, бабушка.
5: Бабушка, ну, честное слово, пожалуйста, не отдавай его, бабушка.
3: Ну что вы, дети, я, конечно, ни за что не отдам. Вот, вы слышите?
4: Не нужно так спешить. Подумай, Кай. Ты будешь жить во дворце. Сотни верных слуг будут подчиняться каждому твоему слову. Эй, там будет...
1: Там не будет Герды, там не будет бабушки, я не пойду к вам.
0: Молодец, Кей.
4: Молчите, сказочник.
3: Простите меня, баронесса.
5: Но так и будет, как сказал мальчик.
4: Ну что же, пусть будет по-вашему. Эти чувства делают вам честь. Оставайся здесь, мальчик, если ты так этого хочешь. Ну, поцелуй меня на прощание.
3: Не надо, Кей, не надо. Но я вовсе не хочу, чтобы она думала, что я боюсь каких-то баронесс.
2: Всего хорошего.
0: Она поцеловала его. Что же теперь будет?
4: Молодец.
1: До свидания, господа.
4: До скорого свидания, мальчик.

0: Ай, что с тобой, Кей?
1: Это была она. Она, Снежная Королева.
0: Полно вам рассказывать сказки.
2: Смотрите, как смешно! Наши розы завяли! Ой, какие они стали некрасивые, гадкие!
0: Розы завяли, какое несчастье!
2: Ой, как смешно! Бабушка переваливается на ходу, словно утка. Это не бабушка, это утка.
0: Кей, Кей!
2: Если ты заревешь, я дерну тебя за косу.
0: Кей, я не узнаю тебя.
2: Ой, как вы мне все надоели. Оно и понятно. Живем втроем в такой конуре.
0: Бабушка, что с ним?
1: Это была Снежная Королева. Это она.
0: Да почему ж вы раньше-то не сказали?
1: Не мог. Она протягивала ко мне руку, и холод пронизывал меня с головы до ног, и язык отнимался, и...
2: Вздор!
0: Кей, Кей, ты говоришь как советник.
2: Ну и очень рад.
0: Бабушка.
2: Ой, какая ты некрасивая, когда плачешь.
0: Дети, ложитесь спать. Уже поздно, вы начинаете капризничать.
2: Бабушка.
0: Спать, спать, иди ты, Кей.
2: А я не пойду. Я ухожу гулять.
0: Кей, Кей.
1: Вы знаете, что с ним? Когда я рассказал своей маме, что меня хотела поцеловать Снежная Королева, мама ответила: хорошо, что ты не позволил ей этого. У человека, которого поцелует Снежная Королева, сердце застывает и превращается в кусок льда. Теперь у нашего Кея ледяное сердце. Что же делать? Быть дальше. Нет, Снежная Королева, я не отдам тебе мальчика. Мы спасем его, спасем. Не испугаемся. Вой, вой, колоти в окна. Мы еще поборемся с тобой, Снежная Королева.

Прошла зима, и весна, и лето, и наступила осень. А Кей так и не вернулся в свою маленькую уютную комнатку на чердаке. Идемте со мною. Будем вместе искать его.

0: И вот мы с вами в дремучем лесу. Осень окрасила листья деревьев в яркие краски. И желтые, розовые, пурпурные, золотые. Тихо кружатся в воздухе листья и падают на сидящую под большим деревом у самой дороги маленькую одинокую девочку. Вам она уже знакома. Это наша маленькая Герда. Потерпите немного, и вы узнаете, как она сюда попала. Об этом давно хочет спросить ее старый любопытный ворон, сидящий неподалеку на пеньке.
1: Вот теперь я понимаю, что такое одна. Никто мне не скажет, Герда, хочешь есть. Никто мне не скажет, Герда, дай-ка лоб, кажется, у тебя жар. Никто у меня не спросит, что с тобой, почему ты сегодня такая грустная.
2: Здравствуйте, барышня.
1: Ой, здравствуйте, сударь.
2: Простите, вы не швырнете в меня палкой?
1: Что вы, конечно, нет.
2: Позвольте почтительнейше поблагодарить вас за вашу удивительнейшую учтивость. Красиво я говорю?
1: О, очень, сударь.
2: Это от того, что я вырос в парке королевского дворца. Я почти придворный ворон. А невеста моя настоящая придворная ворона. Она питается объедками королевской кухни. Но прошу прощения, вы чем-то озабочены? Говорите, говорите, я добрый ворон. А вдруг я смогу помочь вам?
1: Ой, слушайте, если бы вы мне могли помочь найти одного мальчика.
2: Мальчика?
1: Да.
2: Говорите, говорите, это интересно, крайне интересно.
1: Вот видите ли, я ищу мальчика, с которым я вместе выросла. Имя этого мальчика...
2: Кей!
1: Да? Ну откуда вы знаете, что его зовут Кей?
2: А вас зовут Герда.
1: Да, меня зовут Герда, но откуда вы все это знаете?
2: Наша родственница-сорока, ужасная сплетница, между нами говоря, знает все, что делается на свете, и все новости приносит нам на хвосте. Так мы узнали и вашу историю.
1: Так вы, значит, знаете, где Кей? Говорите, говорите. Почему вы молчите?
2: 40 вечеров подряд мы рядили и судили, и гадали, и думали, где же он, где Кей.
1: Ну?
2: Так и не додумались, увы.
1: Вот и мы тоже. Целую зиму ждали мы Кея, а весной я ушла его искать. Бабушка спала еще. Я ее поцеловала потихоньку на прощание. И вот ищу. Бедная бабушка, наверное, там скучает одна. Я столько времени потеряла напрасно. Я его все ищу, ищу. И никто не знает, где он.
2: Прошу прощения.
1: Что?
2: Дайте послушать. Это летит сюда она. Я узнаю шум ее крыльев. Глубоко уважаемая Герда, сейчас я вас представлю моей невесте. Вот и она.
3: Здравствуй, Карл.
2: Здравствуйте, Клара.
3: Здравствуй, Карл.
2: Здравствуйте, Клара.
3: Здравствуй, Карл. У меня крайне интересные новости.
2: Да, говорите, говорите скорее.
3: Кей нашелся.
1: Кей?
3: Кто это, Карл?
2: Не пугайтесь, Клара. Позвольте представить вам эту девочку. Ее зовут Герда.
3: Герда?
4: Да.
3: Вот чудеса. Здравствуйте, Герда.
4: Здравствуйте, вы не мучайте меня. Скажите, где Кей? Что с ним? Он жив? Кто его нашел?
2: Расскажите, Клара.
3: Месяц назад принцесса, дочь короля, пришла к королю и говорит: папа, мне очень скучно. Подруги боятся меня, мне не с кем играть.
4: Вы, простите, пожалуйста, что я вас перебиваю. Но зачем вы мне рассказываете о королевской дочери?
3: Дорогая Герда, иначе вы ничего не поймете.
4: А, ну?
3: Мне не с кем играть, сказала дочь короля. Я умру с тоски. Ну ладно, сказал король, я выдам тебя замуж. Устроим смотр женихов, сказала принцесса. Я выйду замуж только за того, кто меня не испугается.
4: Ну?
3: Устроили смотр. Все пугались, входя во дворец. Но один мальчик ни капельки не испугался.
4: И это был Кей.
3: Это был он.
4: Вы уверены, что это Кей?
3: Конечно. Я сегодня сама слышала, как принцесса кричала: Кей, Кей, поди сюда. Вы не побоитесь ночью пробраться во дворец?
4: Нет.
3: В таком случае, вперед!
2: Ура! Ура!
0: И вот Герда уже в королевском дворце.

В лучах луны сверкают доспехи рыцарей, украшающие стены мрачного замка. Огромные пауки затянули паутиной разбитые окна. Как темно и страшно в этом большом

0: туда. Здесь никого нет. Неужели Кэй живет здесь, в этом страшном доме? Идемте же. Иду. А это что за шум? Я не понимаю.
1: Дорогая Клара, неблагоразумно ли будет тут драть?
0: Спрячемся.
2: Я-то знаю, что это за шум. Это играют в лошадки принц и принцесса. Вот они мчатся сюда. Слышите, как весело звенят бубенцы игрушечной сбруи?

0: Ну, хватит. Мне надоело быть лошадью. Давай другую игру.
1: Прятки.
0: Можно. Ты будешь прятаться, а я буду считать до 100. Ну, я начинаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Что, крыса?
1: Нет, гораздо хуже. Там девочка и две вороны.
0: Ой, девочка. Ты как попала сюда? Почему ты пряталась от нас?
2: Я бы давно вышла. Но я заплакала. Я очень не люблю, когда видят, как я плачу. Я вовсе не плакса, поверьте мне.
0: Я верю, верю. Ну, девочка, рассказывай, что такое случилось? Да ты не думай, я ведь тоже просто мальчик, как мальчик. Я пастух из деревни. Я, в принципе, попал только потому, что ничего не боюсь. Эльза, поговори ты с ней ласково.
1: Сейчас. Любезная подданная.
0: Но зачем ты говоришь по-королевски? Здесь же все свои.
1: Ну, прости меня, я нечаянно. Девочка, миленькая, будь так добра, расскажи нам, что с тобой?
2: Вот в этой занавеске, за которую я пряталась, есть дырочка.
0: Ну и что?
2: И в эту дырочку я увидела ваше лицо, принц.
0: И поэтому ты заплакала?
2: Да. Вы вовсе не Кэй.
0: Конечно, нет. Меня зовут Клаус. А откуда ты взяла, что я Кэй?
3: Пусть простит меня всемилостивейший принц, но я лично слышала, как их высочество называло ваше высочество Кэй.
0: Когда это было?
3: После обеда.
1: После обеда? Я рассказала тебе историю Герды и Кея, которую рассказывала в кухне ворона, помнишь? И мы стали играть с тобой в Герду и Кея. И я называла тебя Кей.
0: Да-да. Так кто же ты, девочка?
2: Принц, ведь я Герда.
0: Да что ты? Вот обидно, действительно.
2: Мне так хотелось, чтобы вы были Кей.
0: Как же теперь быть, Герда?
2: Буду опять искать Кэя, пока не найду, принц.
0: Молодец! Слушай, называй меня просто Клаус.
1: А меня Эльза.
2: Хорошо.
0: Эльза, мы должны что-нибудь сделать для Герды. Ты в какую сторону сейчас пойдешь, Герда?
2: На север. Я думаю, что Кэя унесла все-таки она. Снежная королева.
0: Ты думаешь идти к самой снежной королеве? Но ведь это очень далеко.
2: Что поделаешь?
0: Я знаю, как быть. Мы дадим Герде карету, 4 вороных коней. Эльза, ты дашь Герде шубу, перчатки, муфту и меховые сапожки. Вороны! Летите сейчас же в конюшню и прикажите там от моего имени взять 4 вороных и заложить в карету.
1: В золотую, в золотую!
0: Что вы, зачем же в золотую?
1: Не спорь, так будет гораздо красивее.
0: А мы сейчас пойдем в гардеробную и принесем тебе шубы. Ты не будешь бояться здесь одна?
2: Нет, не буду, не буду. Спасибо вам.
0: А ты пока сиди и отдыхай.
4: Принц и принцесса ушли, и Герда осталась совсем одна в этом мрачном зале. Полночь. Подойдем к ней. Ей, наверное, все-таки страшно одной. Что это? Открывается потайная дверь, и из нее появляется советник. Он бросается к Герде, хватает ее.
5: Наконец-то я поймал тебя, гадкая девчонка. Все,
4: Нет, это еще не все, советник.
6: Сказочник? Вы здесь?
4: Да. Я следил за каждым вашим шагом, советник. А когда вы уехали из города, я отправился за вами следом. Не двигайтесь, советник, иначе я застрелю вас.
6: Вздор, пистолет не выстрелит. Стража!
4: Не с места! А вдруг пистолет все-таки выстрелит?
0: Задержались, не могли найти ключей, а вы тут обижаете нашу гостью?
1: Герда, мы принесли тебе шубу.
7: Карета подана!
0: Молодцы! Ты готова, Герда?
2: Готова.
0: Идем!
2: Идем!
0: А вы с нами?
4: Нет, я останусь здесь. И если советник вздумает пойти за Гердой, я шагу ему не дам ступить.

Крибли-крабли-бумс. Все идет отлично. Я свободен, я шагаю по дороге. Герда свободна. Советник испугался. Там, где верность, дружба, горячее сердце, ему ничего не поделать. Он отправился домой. Герда, маленькая Герда, едет в золотой карете на четверке вороных, и бедный мальчик будет спасен. Правда, карета золотая, а золото очень тяжелая вещь. Поэтому кони везут карету не так, чтобы уж очень быстро. Но зато я догнал ее. Девочка спит, а я не мог удержаться и побежал вперед пешком. Я шагаю без устали, левый, правый, только пыль летит из-под каблуков. Хоть и поздняя осень, но небо чистое, сухо. Деревья стоят в серебре. Это постарался первый морозец. Дорога идет лесом. Те птицы, которые опасаются простуды, давно уже улетели на юг. Но крибли-крабли-бумс, как весело, как бодро насвистывают те, что не боятся прохлады. Просто душа радуется. Одну минутку, прислушайтесь. Мне хочется, чтобы и вы вместе со мной услышали пение птиц. Слышите? Что такое? Это совсем не птицы. Разбойники. А карета едет одна без всякой охраны. Как же быть? Мы должны спасти нашу Герду. Но как это сделать? Стойте. Я придумал одну штуку. Я проберусь тайком в разбойничий лагерь и постараюсь что-нибудь предпринять. Вас я оставлю у подножия этой скалы, на которой в развалинах старого замка живут разбойники. Они готовятся к ночному набегу и поют свою песню.

0: тетя Манша.
1: А? Что тебе нужно, Йоханнес?
0: Какой-то человек хочет видеть вас, атаманша.
1: Ой, веди его сюда. Что вам угодно?
2: Здравствуйте, сударыня. Мне нужно видеть атамана разбойников.
1: Это я.
2: Вы?
1: Да. После того, как умер от простуды мой муж, дело в свои руки взяла я.
2: Вам не здоровится, сударыня?
1: Да, и я тоже простудилась. У меня зубы болят. Чего вы хотите?
2: Я хочу сказать вам несколько слов по секрету.
1: Йоганнес, вон.
0: Повинуюсь.
1: Ой. Если только вы меня обеспокоили по пустякам, ой, вам отсюда не уйти живым.
2: Вздор, мы с вами прекрасно сговоримся.
1: Валяйте, валяйте.
2: Я могу указать вам на великолепную добычу, сударыня.
1: Ну?
2: Сейчас по дороге проедет золотая карета, запряженная четверкой вороных коней из королевской конюшни.
1: Кто в карете?
2: Девчонка.
1: Есть охрана?
2: Нет.
1: Так. Ой. Однако карета в самом деле золотая.
2: Да, и поэтому едет она тихо. Им не удрать от вас. Она близко, я совсем недавно обогнал ее.
1: Так, какую долю добычи вы требуете?
2: Вы должны будете отдать мне девчонку. У меня есть причины ненавидеть ее.
1: Ладно, там видно будет. Карета близко?
2: Очень близко.
1: Ага. Йоханнес!
0: Что прикажете, атаманша?
1: Подзорную трубу!
0: Слушаюсь!
1: Где ж карета? Где ж карета?

0: Ну, я вижу, вы не соврали. Карета едет по дороге, и все так и сверкает.
1: Золото!
0: Золото!
2: Золото!
0: Труби сбор!
2: Повинуюсь!
0: Йоханнес, пришли сюда этого бородача, который пришел проситься в разбойники. Нужно стать на часах возле этого человека.
1: Зачем?
0: Нужно, любезный друг. Если вы нас обманули, если мы возле кареты встретим засаду, вам не выйти отсюда живым.
1: А, вздор! Торопитесь! Карета совсем близко.
3: Вы меня звали, атаманша.
0: А, бородач, ты не поедешь с нами.
3: Атаманша, возьмите меня. В бою я зверь, крибли-крабли-бумс.
4: Что-что?
3: Крибли-крабли-бумс.
0: Ага, понятно. Там не будет боя. Кучер, лакей и девчонка.
3: Девчонка, возьмите меня, атаманша, я ее заколю.
0: Зачем?
3: С детства ненавижу детей.
0: Мало ли что. Ты останешься здесь, следи за этим человеком. И если он вздумает бежать, убей его. Не возражай, застрелю.
3: Ну ладно.
0: Смотри же.
3: Ни пуха вам, ни пера, крибли-крабли-бумс.
5: Ты давно в этой шайке, разбойник?
3: Не очень. С полчаса всего. Я тут долго не пробуду. Я все время перехожу из шайки в шайку. Ссорюсь. Я человек отчаянный.
5: Прекрасно. Ты мне можешь пригодиться для одного дельца.
3: За деньги?
5: Конечно. Послушай, бородач, я хочу взглянуть в эту подзорную трубу, что там делается.
3: Валяй.
6: Это очень смешно. Кучер пытается погнать лошадей вскачь, но золото тяжелая вещь.
3: А наши, наши.
5: Окружают карету. Кучер бежит. Они схватили девчонку!
6: Дважды два – четыре, все идет как должно.
3: Надеюсь, девчонку-то они не убили.
5: Как будто бы нет. А что?
3: Мне хочется это сделать самому.
0: Незнакомец, ты не обманул нас, ты свободен.
1: Напоминаю вам о нашем условии, атаманша. Отдайте девчонку.
0: Можешь забрать ее с собой.
7: Нет, нет.
1: А у вас, атаманша, не найдется ли у вас веревочки? Надо связать девчонку по рукам и ногам.
0: Это можно. Йоханнес, свяжи ее.
2: Повинуюсь.
7: Подождите, подождите, милые разбойники. Подождите минуточку. Я вам вот что хотела сказать. Не отдавайте. Не отдавайте меня этому человеку. Вы не знаете его. Вы не понимаете, какой он страшный.
1: Стор! Мы с ними прекрасно понимаем друг друга. Бежите!
7: Отпустите меня! Без меня погибнет Кей! Он очень хороший мальчик!
0: Здравствуйте! Здравствуй, дочь!
8: Здравствуй, мать!
0: Как похотила коза!
8: Ничего себе, козочка! Подстрелила зайца. А ты?
0: Неплохо. Добыла золотую карету, четверку вороных коней из королевской конюшни и маленькую девочку.
8: Девочку? Правда? Молодец, мать! Я беру девочку себе.
1: Я протестую!
8: Это что еще за старая жаба?
1: На-на-на-на!
8: Не смей мне говорить «но». Я тебе не лошадь. Идем, Девочка, не дрожи. Я этого терпеть не могу.
7: Я не от страху, я очень обрадовалась.
8: И я тоже. Мне ужасно надоели разбойники. Ночью они грабят, а днем сонные, как мухи. Начнешь с ними играть, а они засыпают. Приходится их колоть ножом, чтоб они бегали. Идем ко мне.
3: Я протестую, протестую, протестую.
7: Мама, застрели его.
4: Сейчас.
8: Идем, девочка. Не бойся, не бойся, девочка. Пока я с тобой не поссорилась, тебя никто и пальцем не тронет. Ну, идем ко мне. Не дрожи, не дрожи. Мама, мы ушли. Стреляй.
4: Сейчас, сейчас.
3: А что это значит, атаманша? Вы нарушаете наши условия.
0: Да. Раз моя дочь взяла девочку себе, я ничего не могу поделать. Я дочери ни в чем не отказываю. Детей надо баловать, тогда из них вырастают настоящие разбойники. Ага! Ага! Это звенит золотая карета! Разобьем ее на куски и поделим!
5: Не спеши, бородач.
3: Но ведь там будут делить золото.
5: Ты ничего не потеряешь. Ты должен будешь заколоть девчонку, вашу пленницу. Я заплачу тебе.
3: Сколько?
5: 10 талеров.
3: 1000.
5: 500.
3: 1000.
5: 700.
3: 1000. Кто-то идет, решай скорей.
5: Ладно, бери. И немедленно.
8: Ты еще жив? Убирайся вон отсюда.
3: Я протестую.
8: Ты, видно, только одно слово и знаешь. Протестуй да протестую. Считаю до 3. Если после этого не уберешься, стреляю.
3: Да, не шалиться!
8: 2, 3! Удрал. Видишь, я ведь говорила, пока я с тобой не поссорюсь, тебя никто не тронет. Да если мы даже и поссоримся, я тебя никому не дам в обиду. Я тебя сама убью. Ты мне очень-очень понравилась. Твою шубку, перчатки, муфту и меховые сапожки я возьму себе. Подруги должны делиться.
7: Ой, девочка,
8: может, тебе жалко?
7: Нет, нисколько не жалко. Просто я боюсь, что я замерзну насмерть, когда попаду в страну Снежной Королевы.
8: Ты туда не поедешь. Вот еще глупости. Только что подружились и вдруг уезжать.
7: О, нет, девочка.
8: Правда? У меня есть целый зверинец. Олени, голуби, собаки. Но ты мне нравишься больше.
7: Девочка,
8: ух ты, моя мордашка. Собак я держу во дворе. А олень у меня тут. Мой олень умеет прекрасно говорить. Это редкий олень, северный.
7: Северный?
8: Ага, я сейчас тебе его покажу. Он живет за решеткой, чтоб не смог убежать. Эй, ты! Иди сюда! Живо! Видишь, какой он смешной.
7: Я хочу спросить его. Скажите, пожалуйста, северный олень, вы знаете, где страна Снежной Королевы? Знает! Он кивает головой!
8: Ах, знаешь? Убирайся тогда отсюда вон! Я все равно не пущу тебя туда, Герда.
0: Дочь, стемнело? Мы уезжаем на работу, ложись спать.
8: Ладно, мы ляжем спать, когда наговоримся.
0: Бородач останется сторожить вас. До свидания, дочь.
8: До свидания, мать.
7: Девочка, поговорим с оленем. 2 слова, 2, только 2 слова.
8: Ну уж ладно, будь по-твоему.
0: Олень! Сюда! Живей!
7: Скажите, пожалуйста, северный олень, вы видели Снежную Королеву? Видел? Скажите, пожалуйста, а не видели вы вместе с нею маленького мальчика? Видел!
8: Видел! Говори сейчас же, как это было!
9: Я прыгал по снежному полю. Было совсем светло, потому что сияло северное сияние. И вдруг я увидел, летит Снежная Королева. Она разговаривала с мальчиком. Он был совсем белый от холода, но улыбался. Большие белые птицы несли его санки.
7: Санки! Значит, это был Кей!
9: Это был Кей, так звала его королева.
7: Ох, белый от холода! Девочка! Девочка, отпусти меня!
9: Отпусти! Она сядет ко мне на спину, и я довезу ее до самой границы владений Снежной Королевы. Там моя родина.
8: Довольно наговорились. Пора спать. Ложись спать. Ни слова больше. Я привяжу тебя тройным секретным разбойничьим узлом к этому кольцу в стене. Веревка длинная. Она не помешает тебе спать. Вот и все.
7: Спи, моя крошечка. Спи, моя миленькая. Ну, я бы отпустила тебя. Но сама посуди, разве я в силах расстаться с тобой? Спокойной ночи.

0: выросла, поумнела, пока ищу тебя. А ты там, на морозе, наверное, все такое же.
1: Девочка.
0: Что, олень?
1: Давай убежим. Я увезу тебя на север.
0: Но я привязана.
1: Это ничего. Ты ведь счастливая. У тебя есть пальцы. Это я своими копытами не могу развязать узла.
0: Ой, ничего мне не сделать.
1: Тише, ложись.
0: А что?
1: У меня чуткие уши. Кто-то крадется по лестнице. Ложись.
0: Что вам надо, бородач?
2: Ты не узнаешь меня? Герда. Снип-снап-снурры, пурры-базлюрры.
0: О, это вы, сказочник. Как вы попали сюда?
2: Я намного обогнал твою карету и услышал разбойничий свист. Ну что делать? Лакей, кучер, я. Нам не отстоять кареты от целой шайки разбойников. Тогда я переоделся разбойником.
0: Откуда же вы взяли нос и бороду?
2: Когда я в городе следил за советником, то всегда переодевался. Борода и нос остались у меня в кармане и сослужили мне чудесную службу. Герда, бежим.
0: Бежим.
2: Подожди.
0: Что?
2: Они возвращаются. Ложись. Сюда идут атаман Шьюаганс.
3: Дважды два, четыре, трупом берегись, прохожий.
4: Это еще кто?
5: Что за вопрос? Вы что, не узнаете меня, атаманш?
4: Нет.
2: Ах, черт возьми, я ж забыл надеть бороду.
5: А я побрился, атаманш.
1: Да ты никак и нос сбрил, приятель. Глядите, друзья, как изменился наш бородач.
6: Полицейский собака.
1: Ищейка.
4: Смерть ему.
0: Стойте. Это мой друг, сказочник. Он пришел сюда, рискуя своей жизнью, чтобы спасти меня. Кто посмел обидеть тебя? Это кто? Это мой друг, сказочник. Он пришел сюда, рискуя своей жизнью, чтобы спасти меня.
7: И ты хотела убежать? Вот ты какая.
0: Да, без меня погибнет Кей.
7: Отсюда все! Вон! И ты, мама, уйди. Идите, делите добычу. Эх, Герда, Герда, я, может быть, нет, даже, наверное, сама тебя отпустила завтра. Возьми свою шубку, шапку, сапожки. Мой олень очень смешил меня, да, видно, ничего не поделаешь. Садись на него, поцелуй меня.
0: Спасибо.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
7: А ты меня за что благодаришь? Герда, это твой друг, который знает много сказок?
0: Да.
7: Он останется со мной и будет развлекать меня, пока ты не вернешься.
2: Я?
7: Кончено! Скачи, скачи, олень, пока я не передумала!

0: что же ты стоишь? Говори, рассказывай сказку, да посмешнее. Если ты не рассмешишь меня, я застрелю тебя. Ну, раз, два,
1: ну, послушайте,
0: три.
1: Много лет тому назад жил-был снежный болван. Он стоял во дворе, как раз против кухонного окна. Когда в плите вспыхивал огонь, снежный болван вздрагивал от волнения. И вот однажды он сказал: «Бедная девочка, бедная Герда, там кругом льды, ветер ревет и ревет между ледяными горами, бродит снежная королева, а Герда...»

0: Слушай, ну не надо плакать. Нет, не надо. Все еще может быть окончится ничего себе.
1: Правда?
0: Честное слово.
2: А что же делать нам? Неужели мы так и не узнаем, что случилось с Гердой? Неужели мы не сможем ей помочь? Я чуть было не забыл про свои волшебные очки. Я их надену и увижу Герду.

никуда не сворачивая. Снежной королевы нет дома. Беги, пока она не вернулась. Беги!

Вот он, ледяной дворец снежной королевы.

зелеными и голубыми огнями сверкает лед на бесчисленных колоннах. Серебром отливает зеркальная поверхность пола. А посреди зала, на огромном ледяном троне, маленькая детская фигурка. Неужели это Кей? Как он бледен! Льдом покрылась его одежда, а вокруг мелькают искрицы.

0: тише, Герда. Ты сбиваешь меня.
1: Гей, милый, это я.
0: Да.
1: Ты меня забыл?
0: Я никогда и ничего не забываю.
1: Ты подумай, Гей, я столько времени все иду, иду, иду. И я нашла тебя. А ты даже не сказал мне «Здравствуй, Герда».
0: Здравствуй, Герда.
1: Как ты это говоришь? Ты подумай. Ты даже не взглянул на меня.
0: Вздор.
1: Как ты смеешь так говорить? Как ты посмел замерзнуть до того, что даже не обрадовался мне?
0: Я занят.
1: Я не испугалась короля. Я ушла от разбойников. Я не побоялась замерзнуть. А с тобой мне страшно, Кей. Я боюсь подойти к тебе.
0: Тише, тише, тише.
1: Это ты?
0: Я.
1: А что ты делаешь?
0: Я должен сложить из этих льдинок слово «Вечность».
1: Зачем?
0: Не знаю, так велела королева.
1: Но разве тебе нравится вот так сидеть и перебирать льдинки?
0: Да. Если я сложу из этих льдинок слово «Вечность», королева подарит мне весь мир и пару коньков в придачу.
1: Ух, какой ты глупый, бедный, маленький Кей.

0: Белый уж дурачок, ты тут все забыл. Пойдем домой. Ты бедный, глупый Кей.
1: Нет, я разумный, право так.
0: Нет, это все советник, это все королева. А если бы я тоже начала перебирать эти льдинки, кто бы тогда спас тебя? А меня?
1: Вздор, вздор.
0: Не говори, пожалуйста, не говори так, Кей. Пойдем домой, пойдем. Ты только вспомни, дома уже весна, колеса стучат, листья распускаются, прилетели ласточки и вьют гнезда. Там небо чистое, Кей, небо такое чистенькое, ну как будто бы оно умывалось. Ну засмейся, Кей, ведь я говорю глупости, небо не умывается, Кей.
1: Ты беспокоишь меня.
0: Да, там весна. Мы вернемся, когда у бабушки будет свободное время. Пойдем на речку. Мы посадим ее на травку. Мы разотрем ей руки. Ведь когда она не работает, у нее руки болят, помнишь? А бабушка все стоит у ворот и плачет. Дождик идет, а она все ждет и ждет и ждет.

0: Ai. Герта. Герта. Это ты.
1: Я Герта.
0: Герта. Милая моя Герта. Где ты была так долго? Где был я сам? Герда, что с тобой? Ты плачешь?
1: Нет, нет.
0: Кто посмел обидеть тебя?
2: Как ты попала сюда? Как здесь страшно? Как мне холодно?
0: Идем, идем домой, Кей. Идем.
1: Не могу.
0: Можешь, можешь. Ты шагай. Ноги разойдутся. Мы дойдем.
1: Кей,
0: не могу.
1: Можешь, можешь.
0: Шагай.

0: Крибли-крабли-бумс. Моя сказка подходит к концу, а я еще не знаю, что стало с Гердой, что стало с Кеем. Неужели они погибли в стране Снежной Королевы?
1: Как ты смеешь думать, что Герда погибла? Она, наверное, давно уже дома. Пойдем скорее к бабушке. Пойдем скорее. Она, наверное, и там.
0: Вот мы уж и пришли. Вот ее дом. Вот лестница. А вот ее комнатка.
1: Герда! Герда! Ну вот, я так и знала. Она еще не вернулась. Герда! Ого-го-го! Смотри, смотри. Записка. Дети, в шкафу булочки, масло и сливки, все свежее. Кушайте и не ждите меня, бабушка. Видишь, она не пришла еще.
0: Да, я этого и боялся.
1: Как ты смеешь думать, что она погибла?
0: Я не думаю.
1: Тогда улыбайся. Где было ее любимое место? Где она любила сидеть чаще всего?
0: Вот здесь, на скамеечке у очага.
1: Я сяду здесь и буду сидеть, пока она не вернется. Слышишь?
0: Слышу.
1: Я верно говорю?
0: В общем, да. Хорошие люди всегда побеждают, в конце концов.
1: Подойди и сядь рядом со мной. Ты мое единственное утешение. Только если ты хоть раз еще вздохнешь, прощайся с жизнью.
0: Темнеет. Скоро должна прийти бабушка.
2: Здравствуйте, господин сказочник.
0: Карл! Здравствуй, дорогой! Как я рад видеть тебя! Ты прилетел узнать, не вернулась ли Герда?
2: Простите, я не прилетел, я прибыл. И как раз именно с этой целью. Герда не вернулась домой?
0: Нет.
2: Клара! Клара! Они еще не вернулись, но господин сказочник присутствует тут. Доложи об этом их высочествам.
0: Как? Клаус и Эльза тоже здесь?
2: Да, их высочества прибыли сюда. Ведь я теперь настоящий придворный ученый ворон. Я женился на Кларе и состою при принце и при принцессе.
3: Здравствуй! Здравствуй, старый друг!
0: Клаус, Эльза, здравствуйте!
3: Здравствуй! Герда не приехала?
0: Нет.
3: А мы только о ней говорим.
4: А когда не говорим, то думаем о ней.
3: А когда не думаем, то видим ее во сне. И мы решили приехать сюда узнать, не слышно ли чего-нибудь, не можем ли мы чем-нибудь помочь ей. Девочка, ты кто?
1: Я маленькая разбойница. Вы дали Герде 4 коней, а я ей подарила своего любимого оленя. Он понесся на север и до сих пор не вернулся.
0: Уже совсем стемнело. Надо зажечь лампу.
4: Вернулись!
0: Бабушка.
4: Герда. Ах, нет. Кей. Опять нет. Что с детьми? Вы боитесь сказать?
5: Каждый вечер,
4: возвращаясь домой, я видела со двора темное окно нашей комнаты. Может быть, они пришли, легли спать, думал я. Я поднималась, бежала в спальню. Нет, постельки пустые. А сегодня, когда я увидала освещенное окно, у меня 30 лет слетело с плеч долой. Я взбежала наверх бегом, вошла. И годы мои упали опять мне на плечи. Дети еще не вернулись.
1: Сядьте, бабушка. Милая бабушка, не надрывайте мне сердце. Я этого терпеть не могу. Сядьте, родная, или я всех перестреляю из пистолета. Рассказывай! Рассказывай сейчас же веселую сказку, такую, чтобы мы улыбались, если придут Герда и Кей. Ну, раз, два, три.
0: Жили-были ступеньки. Их было много, целая семья. И все они вместе назывались «Лестница». Жили ступеньки в большом доме, между первым этажом и чердаком. Ступеньки первого этажа гордились перед ступеньками второго, но и у тех было преимущество, они ни в грош не ставили ступеньки третьего. Только ступенькам четвертого, ведущим на чердак, некого было презирать. Но зато мы ближе к небу, говорили они. Мы такие возвышенные. В общем, ступеньки жили дружно. И дружно скрипели, когда кто-нибудь поднимался по лестнице. Впрочем, скрип свой они называли пением. И нас очень охотно слушают, уверяли они. Мы сами слыхали, как докторша говорила мужу: когда ты задержался у больного, я всю ночь ждала, не запоют ли, наконец, ступеньки. Бабушка, дети, давайте и мы послушаем, не запоют ли, наконец, ступеньки.

0: Вы слышите? Кто-то идет. И ступеньки поют под ногами. Это идут хорошие люди. Потому что под ногами плохих людей ступеньки ворчат, как злые собаки. Все ближе, ближе идут сюда, сюда, сюда.
1: Это Герда!
2: Бабушка, смотрите, это Кей!
1: Герда!
2: Бабушка! Кей!
1: Бабушка!
0: Крибле-крабле-бумс! Вы пришли домой! И друзья ваши ждали вас! И розы расцвели к вашему приходу. Все идет отлично. Вы с нами, мы с вами, и все мы вместе. Что враги сделают нам, пока сердца наши горячи? Да ничего, пусть только попробуют. И мы скажем им: «Эй, вы, снип-снап-снурре!» Базелюре!

Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

Мы не согласны с теми, кто считает Достоевского злым, темным, певцом безнадежности и отчаяния. Нет. Достоевский — это гениальный художник. Гениальность его в том, что он верил в человека, верил в человечество, верил не в боженьку, а в любовь, в земную человеческую любовь, которая спасет мир. Вот его удивительные слова из речи в дни открытия памятника Пушкина, который был для него солнцем русской литературы. «Наш удел и есть всемирность, и не мечом приобретенная, а силой братства и братского стремления нашего к воссоединению людей». Мы назвали свой спектакль «Петербургские сновидения» не только потому, что преступление и наказание пронизано с нами. Само преступление Раскольникова — разве это не страшный сон? И вся жизнь вокруг него — разве не кошмарный балаган, от которого человечество, Достоевский верил этому, однажды должно проснуться?

0: В начале июля, в чрезвычайно жаркое время, под вечер, один молодой человек вышел из своей каморки. Это был Раскольников Родион Романович, студент. Вернее, бывший студент. Его, по-видимому, преследовала какая-то неотвязная идея.
1: Удивительно, чего люди больше всего боятся на свете. Нового шага, нового слова собственного люди больше всего боятся. Это уж аксиома. Все-то в руках человека. И все-то он мимо носа своего проносит. Единственно только из-за одной своей трусости. Убить эту гадкую, зловредную вошь. Необыкновенный человек. Необыкновенный человек имеет право позволить себе, позволить своей совести переступить через иные препятствия, да, иногда и через кровь, во исполнение идеи своей, идеи иногда спасительной для всего человечества. Если бы Кеплеровы или Ньютоновы открытия вследствие каких-нибудь препятствий не могли бы стать известными человечеству, и на пути этих открытий стояли бы 5, 10, 100 человек, мешавших бы ему, то Кеплер должен был бы, нет, он просто был бы обязан устранить этих 5, 10, 100 человек, мешавших бы ему. Одним словом, я вывожу, что необыкновенный человек по натуре своей непременно должен быть преступником. В большей или меньшей мере, разумеется.

0: Боже, какая жара! Не зайти ли в трактир?
1: Он так устал от целого месяца этой сосредоточенной тоски своей мрачного возбуждения, что с удовольствием вошел в распивочную.
2: Осмелюсь ли, милостивый государь мой, обратиться к вам с разговором приличным? Мармеладов, такая фамилия, титулярный советник. Я осмелюсь спросить, служить изволили?
0: Нет, я учусь.
2: Студент стал. Я так и подумал. Вы позволите? Милостивый государь, бедность не порок, это истина. Я знаю, что и пьянство не добродетель, но нищета, милостивый государь, нищета порок-с. Позвольте вас еще спросить, вам, молодой человек, когда-нибудь случалось и спрашивать денег взаймы безнадежно?
0: То есть, как это безнадежно?
2: Ну, безнадежно вполне-с. Ну, вот вы знаете заранее досконально, что сей человек вам денег не даст, а вы все-таки отправляетесь к нему в путь. Ну и...
0: А для чего же ходить?
2: А коли не к кому? Ну, коли идти больше некуда? Ой, молодой человек, мой молодой человек. Ибо бывает такое время, когда непременно надо хоть куда-нибудь, но пойти. Когда единородная дочь моя в первый раз по желтому билету пошла, вот я тоже тогда пошел. И вот дочь моя, милостивый государь мой, по желтому билету живет. Да. Молодой человек, осмелитесь ли вы, взирая сейчас на меня, сказать утвердительно, что я не свинья? Я свинья, я знаю. Я звериный облик имею, я знаю. Но Екатерина Ивановна, это супруга моя, дама благородная, воспитанная. А я, ну, видно, черта моя такая, что ли, но я прирожденный скот. Знаете ли вы, сударь мой, что я даже чулки ее пропил? Не башмаки, не, это сколько-нибудь походило бы на порядок вещей. Я чулки ее пропил. А живем мы в холодном угле. Екатерина Ивановна этой зимой простудилась и кашлять пошла уже кровью. Я вдовой ее взял, с тремя ребятишками, мало-мало меньше. Я от упору тоже вдовец и от первой жены 14-летнюю дочь имею, руку ей свою предложил. Не мог я смотреть на страдания ее. И она благородная, воспитанная, фамилия известной, пошла за меня. Да-да. Ну, а тем временем возросла и дочь моя от первого брака. Вот теперь позвольте задать вам, молодой человек, вопрос чисто приватного свойства. Скажите, много, по-вашему, может бедная, но честная девица честным трудом заработать? 15 копеек в день, сударь мой, не заработает, ежели честна. А тут ребятишки голодные бегают, Катерина Ивановна руки ломают. Дескать, живешь ты у нас, дармоедка, ешь, пьешь, теплом пользуешься. О, Господи, что там ешь, пьешь, когда и ребятишки по 3 дня корки не видят. И вот лежал я тогда... А, да что там, лежал пьяненькой. И слышу, говорит моя Сонечка... Что ж, Катерина Ивановна, неужто мне на такое дело пойти? А что, отвечает Катерина Ивановна в пересмешку, чего беречь-то? Эк сокровище. И вот видел я, сударь мой, как это 6:00 Сонечка встала, надела платочек, надела бурнусик и с квартиры отправилась. А в 9:00 обратно домой пришла. Пришла прямо к Катерине Ивановне. И на стол перед ней 30 целковых молча выложила. Ни словечко не вымолвила, а взяла платок, такой большой у нас платок есть, накрыла его свою голову, лицо, легла на кровать. Лицом к стенке, только плечики до тела вздрагивали. И видел я тогда молодой человек, как Катерина Ивановна, дама гордая, тоже ни слова не говоря, подошла к Сонечкиной постельке и весь вечер в ногах у нее на коленках простояла. Ноги ей целовала. Встать не хотела. Ну, а потом обе заснули, обнявшись. Вот с тех пор, сударь мой, дочь моя Софья Семеновна принуждена была получить желтый билет. Сегодня я у нее, у Сонечки был. Вот на похмелье ходил просить. И вынесла. 30 копеек вынесла. Последние. Все, что было, сам видел. Ой, Господи, я опять словечко не вымолвила. Только посмотрела на меня так. Ой, пожалела. Отца своего родного пьяницу непотребного, не убоявшись звериного облика его, пожалела. За что меня жалеть? Меня же распять надо. Распять на кресте, а не жалеть. Ну за что меня?
1: Более Раскольников не выдержал. Он встал и поспешил выйти из распивочной.

0: Подлец человек! Подлец! Ай да Соня, какой колодец, однако ж, сумели выкопать и пользуются. Поплакали, покричали и привыкли. Ко всему-то подлец человек привыкает. А коли я соврал, коли не подлец человек, весь род людской вообще человеческий, так значит, нет тому никаких преград. Так значит, все остальное только страхи напущенные. Так значит, так тому и следует быть.
1: Раскольников вбежал в свою каморку. Это была крошечная клетушка, шагов 6 длиной, и до того низкая, что чуть-чуть высокому человеку становилось в ней жутко. Его встретила Настасья, кухарка и единственная служанка квартирной хозяйки его.
2: Да, забыла. К тебе ведь письмо вчера без тебя пришло.
0: Письмо? От кого?
2: От кого, не знаю.
0: Так и есть. От матери. Ступай. Ах, ты черт. Милый мой, бесценный Родя, ты знаешь, как я люблю тебя. Ты один у нас, у меня и у Дуни. Ты вся надежда, все упование наше. Что было со мною, когда я узнала, что ты несколько месяцев как оставил университет? Ах, мамаша, мамаша, знали б вы истинную причину. Сестра твоя уже живет со мною, и мы больше не разлучаемся. Слава тебе, Господи, кончились ее истязания в доме господ Свидригайловых. Жена господина Свидригайлова, Марфа Петровна, нечаянно подслушала своего мужа, умолявшего Дуню в саду, все поняла превратно и даже ударила ее. Целый месяц по городу ходили страшные сплетни об этой истории. Однако господин Свидригайлов одумался, раскаялся и представил Марфе Петровне очевидные доказательства всей Дунечкиной невинности. Узнай же, милый Родя, что к Дуне посватался жених Петр Петрович Лужин. Милый Родя, он и тебе может быть весьма полезен, даже во всем, и мы с Дуней уже положили, что ты даже с теперешнего же дня мог бы определенно начать свою будущую карьеру, считать участь свою ясно определившуюся. Молишься ли ты по-прежнему Богу, Родя? Ах, мамаша! Ах, Дунечка! А жертву-то свою вы до конца измерили. Спросили ли вы меня, нужно ли все это мне? Ну, конечно, конечно, все ясно, ясно. Тут на первом месте стоит бесценный Родя-первенец. Ну, как же ради такого и родною дочерью не пожертвовать? А вы-то, Авдотья Романна, сестрица миленькая, как же вы решились на эдакое? С вашим умом, с вашей гордостью. Ведь тут мы, пожалуй, и от жребия проститутки Сонечки Мармеладовой не откажемся. Ах, милые, родные сердцу души, ведь все ради ближнего своего отдадим, и нравственные чувства наши в себе придавим, и честь, и гордость, и ум, все ради ближнего на толкучий рынок снесем. А что я? Что я могу обещать им взамен? Что я могу дать им? Решиться на это, уйти из этой жизни навсегда, чтобы не знать, не чувствовать, не любить, засунуть навеки вечным сном, чтобы не любить, не чувствовать, умереть, забыться вечным сном, умереть. Что это со мною? Что это со мною? Ах да, я, кажется, все это время спал. Но какой жуткий, какой отвратительный сон. Убийца! Да неужели же, я решусь на это? Неужели же я приду к ней домой, стану бить ее топором по голове, размозжу ей череп, буду скользить в теплой, липкой крови, стану красть из сундука вещи, а потом всю жизнь буду прятаться от людей, весь замаранный кровью? На какой ужас! Однако ж способно мое сердце. А главное, все это так мерзко, пакостно, отвратительно. Господи! Господи! Да покажи же ты мне путь мой! И тогда я отрекаюсь от этой проклятой мечты своей. Свобода! Свобода!
1: Впоследствии, когда Раскольников припоминал это время и все, что случилось с ним в эти дни, минуту за минутой, пункт за пунктом, черту за чертой, его до суеверия поражало всегда одно обстоятельство. Именно он никак не мог понять, как занесло его на Сенную площадь, на которую ему было совсем лишне идти, ибо там случилась встреча, оказавшая самое решительное действие на судьбу его. Проходя по Сенной, Раскольников заметил мещанина и жену его. Они разговаривали с подошедшей знакомой. Знакомая эта была Лизавета Ивановна, или просто, как все звали ее, Лизавета, младшая сестра той самой старухи Алены Ивановны, коллежской регистраторши и проценщицы, стремление убить которую стало его больной навязчивой идеей.
3: Вы бы, Лизавета Ивановна, и порешили самолично приходите-ка завтра часу в семом.
4: Завтра? Ой, як ведь вам, Алена-то Ивановна, страху задала.
3: Да вы на сей раз, Алёне Ивановне, ничего не говорите, а приходите, не спросясь. Оно дело выгодное-с.
4: А ли зайти?
3: В седьмом часу завтра.
4: Хорошо, приду. Я и самоварчик поставлю.
0: Боже, какая решительная, какая роковая встреча. Стал быть... Старуха скоро останется дома одна. Лизавета уйдет. Но почему? Почему столь решительная, столь роковая встреча подходит именно сейчас? Именно теперь, к такому состоянию духа моего, точно нарочно меня тут поджидала.
1: Раскольников в последнее время стал суеверен. Завернув в плохонький трактиришко, он опять, словно нарочно, вдруг услышал разговор молодого офицера со студентом.
5: А я тебе вот что скажу. Я убил бы эту проклятую старуху. Убил бы и ограбил. И поверь, без зазрения совести. Ну ты сам посуди. С одной стороны, глупая, никчемная старушонка. А с другой стороны, молодые свежие силы, пропадающие даром. Убей ее. И возьми ее деньги. Неужели же вот эта маленькая преступленница не искупится сотнями, тысячами добрых дел? Одна смерть, а тысячи жизней взамен. Ведь это же арифметика.
6: Ну а сам-то мог бы убить старуху? Или нет?
0: В Вот и опять мне приходится выслушивать те же мысли. Те же самые мысли, которые у самого недавно в голове зародились. Черт подери. Может быть, я в последнее время стал слишком уж суеверен? Может быть, я просто верю в какие-то предчувствия? Нет, все это неспроста. Во всем этом есть какое-то предопределение и указание свыше.
1: И тут он словно услышал голос Лизаветы.
4: 8 час, батюшки, 8 час.
1: И необыкновенная, лихорадочная, какая-то растерявшаяся суета охватила его вдруг. Минута, и топор спрятан под одеждою. Лестница к старухе была близко, сейчас же из ворот направо. Стояла она в ту пору совсем пустая. Во втором этаже одна пустая квартира была, правда, растворена настежь. В ней работали маляры, но те и не поглядели. Но вот и 4-й этаж, вот и дверь.
0: Здравствуйте, Алена Ивановна.
2: Господи! Кто такой? Зачем? Что вам надо?
0: Раскольников. Знакомый ваш. Я вот заклад принес, как обещался, на медне. Да что вы так смотрите на меня, будто бы и не узнали. Хотите, берите, хотите, нет, а не то я к другим пойду, мне некогда.
2: Да что ж ты, батюшка, так вдруг? Что такое?
0: Вещь. Папиросочница серебряная. Вот. Идемте-ка лучше сюда, к свету. Тут лучше.
2: Что-то вы бледный какой, руки дрожат.
0: Лихорадка. Поневоле станешь бледным, коли есть нечего.
2: Что такое?
0: Вещь. Папиросочница серебряная.
2: Что это? Будто не серебряная, а? Ишь, навертел. Что он там навертел?
0: Не мига терять более!
1: Он выхватил топор и со всего размаха ударил старуху. Выдвинув в спальне значительную укладку и отомкнув ее, принялся, не разбирая, набивать карманы панталоны и пальто свертками и футлярами. Вдруг послышалось ему, что в комнате, где лежала убитая старуха, ходит. Он вскочил, схватил топор и выбежал из спальни. Среди комнаты стояла Лизавета. Он бросился на нее с топором. Удар пришелся прямо по черепу. Раскольников уже ступил было шаг на лестницу, но вдруг опять послышались чьи-то новые шаги. Гость остановился перед дверью и крепко постучал.
7: Что ты? Ой. Да что они, дрыхнут, что ли? Или передушил их кто? Треклятые.
8: Алена Ивановна!
7: Старая ведьма.
8: Лизавета Ивановна! Красота неописная! Отворяйте! Чтобы...
9: Здравствуйте, Кох!
7: Здравствуйте.
9: Что, никого нет?
7: Черт его знает, чуть замок не разломал.
9: Странно. Да. Куда бы это уйти, этой проклятой ведьме? Глупо. У меня к ней дело.
7: Так и у меня, батюшка, тоже дело.
9: Черт возьми. Я думал, денег у ней занять.
7: А?
9: Ну, нечего делать, надо назад идти.
7: Так делать нечего, конечно, Чеша.
9: Стойте.
7: Что?
9: А ну-ка смотрите, видите?
7: Что?
9: Ну, видите, как дверь отстает? Если дергать-то.
7: Ну, а что? Что?
9: Ну, значит, она не на замке, а на запоре.
7: Ну,
9: а... Да что, да?
7: Аж...
9: Да как же вы не понимаете?
7: Что?
9: Значит, кто-нибудь из них дома сидит. Ну, если бы все ушли,
10: так дверь бы снаружи ключом бы заперли, а не изнутри, на запор. Стал быть, дома сидят и не открывают. Давай.
3: Ах, да в самом деле, так...
10: Давай.
3: Анна Ивановна, стой. Что же вы делаете?
10: Стойте.
3: Что?
10: Вы уже стучали? Не отпирают?
3: Я стучал.
10: Стало быть, они обе или в обмороке, или...
3: Что?
10: Что? Что? А вот что. Пойдемте-ка лучше за дворником. Пусть он их сам разбудит.
3: Вот это дело.
10: Стойте, стойте. Стойте. Лучше вы оставайтесь здесь, а я сбегаю за дворником.
3: Зачем мне здесь оставаться?
10: А мало ли что. Я ведь в судебные следователи готовлюсь. А тут, очевидно, что-то не так.
3: А, да в самом деле.
1: Раскольников стоял по другую сторону двери и сжимал топор. Он был точно в бреду.
3: Однако он, черт, может... Нет, я не останусь тут, однако он... Нет, я пойду. Это ж тут нельзя, тут оставаться.
1: Раскольников притворил дверь и спустился вниз.
9: Беда. Беда. Не скользнут ли разве в подворотню? А вдруг там люди? Беда. Что делать? Нанять извозчика? Беда. Всю воду.
2: В канаву.
9: Нет. А вдруг футляры по воде поплывут? Беда. Беда. Скорее сюда. Вот камень. Он тут, небось, со дня построения дома лежит. Все сюда. Все сюда, скорее. Нет улик. Схоронены концы.
1: Войдя к себе, он бросился на диван так, как был. Он не спал, но был в забытьи. Так пролежал он долго. Случалось, что он как будто и просыпался, и в эти минуты замечал, что уже давно ночь, а встать ему не приходило в голову. То замечал он, что уже светило по-дневному. Так в бреду, в забытьи прошло 3 дня.
2: Небось, со вчерашнего дня не ел. Всю-то ночь прошлялся, а самого лихоманка бьет.
9: Настасья, за что сейчас били хозяйку?
11: Какую хозяйку?
9: Я не спал. Я все вот тут сидел. Я слышал, крик на лестнице стоял. Двери хлопали. Все сбежались из своих квартир. Зачем сюда надзиратель и помощник приходил? За что он бил ее? Говори правду, Настасья.
11: Это кровь.
9: Кровь? Какая кровь?
11: Никто хозяйку не бил. А эта кровь в тебе кричит. Это когда ей выходу нет, и уж по печенкам начнет запекаться. Вот тут и начнет мерещиться. Есть-то станешь, что ли?
9: Пить. Пить. Дай, Настасюшка.
1: Вошел Разумихин. Это был один из прежних его товарищей по университету.
12: Ага, не спишь? Вот и я. Как, брат, себя чувствуешь-то?
9: Я здоров. Я совершенно здоров.
12: Молодец. Молодец, ну да к делу. Смотри-ка сюда, милый человек. Позволь-ка примерить. Головной убор – это, брат, первейшая вещь в костюме. Своего рода рекомендация. Штанами особенно горжусь. Секретарь английского посольства на прошлой неделе на толкучем спустил.
9: На какие средства все это куплено?
12: Да на твои же деньги. Мамаша тебе прислала-то. А ли это забыл?
9: Нет, помню.
12: Заснимов. Господи, наконец-то.
13: Здравствуйте.
12: Видишь? Да. Очнулся.
11: Сейчас очнулся.
13: Вижу. Пульс славный. Голова-то немного болит.
9: Я здоров.
13: Ну и хорошо. Микстуру прочь, все остальное прочь. А завтра я посмотрю.
12: Какая досада-то, а? Слушай, я ведь как раз сегодня-то новоселье справляю. Всего два шага. Вот бы он хоть на диване полежал между нами-то. А ты-то придешь? Слушай, брат, ты же обещал. Свои соберутся.
13: А кто именно?
12: Да и все здешнее, и все почти новое. Да, Порфирий Петрович придет. Здешний пристав следственных дел. Да ты ведь знаешь. Как, разве я тебе не рассказывал? Да, Биша, только начал тебе рассказывать про убийство этой старухи, ну, чиновницы, закладчицы. Тут и красильщик теперь замешался.
14: Елизавету-то тоже убили.
13: Какую Лизавету?
14: Лизавету, торговку-то. Ай, не помнишь, она сюда вниз ходила, еще рубаху тебе чинила.
12: Ну, пойди, Настасья, пойди.
13: Что, красильщик-то, улики, что ли, какие?
12: Да какой черт улики? Ты слушай историю. Ровно на третий день после убийства объявляется самый неожиданный факт. Содержатель распивочной, что напротив того самого дома, приходит в контору и приносит футляр с золотыми серьгами и говорит: «Прибежал-де ко мне, говорит, по вечеру третьего дни, примерно в начале девятого». Ты день часто смекаешь? Работник-красильщик Николай и принес мне Евту коробку. А на мой спрос, где взял, объявил, что за дверьми поднял.
13: За дверьми. За дверьми лежала.
12: А что, Родя?
13: Так, ничего.
12: Задремал, должно быть. Спросонья.
13: Ну и что же дальше?
12: Вот тебе и вся история. Теперь как ты думаешь, что они из этого дела извлекли?
13: Ну не на волю же выпускать твоего красильщика.
12: Они же прямо в убийцу теперь его записали.
13: А серьги как попали?
12: А, точнёхонько и попали, как показал. Наклонился да поднял.
2: Вот сюда, наверное,
15: Родион Романович Раскольников. Господин студент или бывший студент?
13: Раскольников, это я. Что вам надо?
15: Петр Петрович Лужин. Я в полной надежде, что имя мое не совсем уж вам безызвестно.
12: Послушайте, а что же стоять-то все у двери-то? Вы проходите сюда. Вот вам стул. Пролезайте же.
15: Благодарю вас.
13: Так значит, это вы и есть жених. Ну, знаю. И довольно.
15: Если б знал о вашем нездоровье, зашел бы раньше. Ну, знаете, хлопоты ваших, то есть мамашу и сестрицу, жду с часу на час. С часу на час. Приискал им на первый случай квартиру.
13: Где?
15: Весьма недалеко отсюда. Дом Бакалеева.
12: Ой, грязь, вонь, да и подозрительнейшее место. Черт знает, кто не живет. Я и сам-то был вроде как один раз по скандальному делу. Дешево, впрочем.
15: Я приискал уже настоящую, то есть будущую, нашу квартиру. И теперь ее отделывают в квартире одного моего молодого друга, Андрея Семеновича Лебезятникова. Очень милый молодой человек и следящий.
16: Убил непременно закладчик.
12: Непременно закладчик. Слушай, Порфирий своих мыслей не выдает, а закладчиков все-таки допрашивает.
15: Это, кажется, недавнем убийстве старухи-чиновницы?
16: Да. Вы слышали?
15: Ну как же, в соседстве.
16: И подробности знаете?
15: Не могу сказать. Но меня интересует при этом другое. Обстоятельства. Так сказать, целый вопрос. Если эта старуха-проценщица убита из общества более высшего, ибо мужики не закладывают золотых вещей, то чем же объяснить эту распущенность цивилизованной части нашего общества?
13: А правда ли, что вы... Правда, что вы, как только получили согласие от своей невесты, сразу же заявили, что вы больше всего рады тому, что она нищая, что выгоднее брать жену из нищеты, что потом над ней властвовать и попрекать ее тем, что она вами же облагодетельствована.
12: Милостивый государь,
15: Милостивый государь, так исказить мысль... Извините меня, но я должен вам высказать, что слухи, до вас дошедшие, или лучше сказать, до вас доведенные, не имеют и тени здравого основания. И я подозреваю, кто. Одним словом, это стрела. Одним словом, ваша мамаша.
0: А знаете что? Знаете что?
15: А что-с?
0: А то, что если вы хоть еще один раз посмеете сказать хоть одно слово о моей матери, я вас с лестницы кувырком пущу!
15: Ну, теперь слушайте, сударь, меня. Многое я мог бы простить больному и родственнику, но теперь вам никогда.
0: Я не болен!
15: Рыбачев!
0: Убирайтесь к черту! И вы, и вы оставьте меня одного!
12: Засимов, можно его
0: доставить? Я не боюсь вас! Мучители! Вон! Вон! Вон отсюда!
11: Чаю-то выпьешь теперь?
0: Ступай, Настасья, и ты. Я устал.
11: Ну?
0: Спать буду.
1: Оставшись один, он встал и начал одеваться. Странное дело, он вдруг стал совершенно спокоен. Через минуту он был уже на улице. Было часов 8, солнце заходило. Дойдя до первого поворота, он остановился, подумал и поворотил на другую сторону. Посреди улицы стояла коляска, щегольская и барская, запряженная парой горячих серых лошадей. На земле лежал только что раздавленный лошадьми человек. Раскольников протиснулся и нагнулся. «Я его знаю, знаю!» – закричал он. «Это Мармеладов!» Раздавленного подняли и понесли. Нашлись помощники. Дом был в шагах в 30. Раскольников шел сзади, осторожно поддерживал голову и показывал дорогу. Умирающего внесли в комнату, положили в том самом углу, о котором он рассказывал Раскольникову. Меж тем комната наполнилась так, что яблоку упасть было негде. Из внутренних комнат высыпали чуть ли не все жильцы.
17: Да что же это вы за спектакль-то нашли? В шляпах с папиросами? Дайте хоть умереть спокойно!
18: Ваш пьяный муж лошади стоптал. Больниц его, я хозяйка.
17: Амалия Людвиговна, да вы думаете, что вы говорите? Вы же
12: видите.
17: Вы же видите, Семен Захарыч умирает. Дверь закройте, никого сюда не пускайте.
18: Я весь до квартир давно гельт не платил. Вы беспокоит, благородные жильцы. Больниц его, больниц. Я хозяйка!
17: Добился своего? А детей? Детей-то я куда дену, а?
19: Надейтесь на помощь Всевышнего. Быть может, те, кто были невольными причинами, согласятся вознаградить вас хотя бы в потерях дохода.
17: Да за что вознаграждать-то? Он ведь сам пьяный под лошадей полез. Какие доходы? От него мука была одна, а не доходы. Он ведь пьяница. Нас обкрадывал, да в кабак носил. И ихнюю да мою жизнь в кабаке извел. И слава богу, что помирает. Убытку меньше.
19: Простить бы надо в предсмертный час. А это грех. Таковые чувства большой грех,
17: сударыня. Батюшка! Слова. Все слова одни. Простить. Вот он пришел бы сегодня пьяный, кабы не раздавили. Я бы всю ночь в воде полоскалась, об носки его на детские мыла. Вот моя и ночь. Так что тут о прощенье-то говорить?
20: И то простила. Молчи, молчи, молчи. Знаю, что хочешь сказать, молчи. Да лежи, лежи ты что, лежи, лежи.
1: В комнату робко вошла Соня Мармеладова.
21: Кто там?
20: Ты что?
21: Кто там?
20: Да что ты?
21: Соня! Дочь! Прости.
19: Да упокой Господь душу усопшего раба твоего.

0: мещанина.
1: Кровью-то как запачкались?
2: Я весь в крови.
1: Убивец?
3: Кто? Убийца?
1: Ты убивец?
3: Нет! Боже, Боже мой, кто этот вышедший из-под земли человек? Откуда он? Откуда он знает все? И откуда может знать? Но знает он, несомненно, много. Но откуда он тогда смотрел? Откуда мог видеть? Да что ж это со мною? Прочь, миражи! Прочь, привидения! Прочь, напускные страхи! Не умерла еще моя жизнь вместе с жизнью этой старой ведьмы. Пожила матушка, помучила людей, царствие небесное, пора на покой. Дай жить другим, жить, во что бы то ни стало жить. Вот смысл, вот цель, и поборемся еще. Померяемся еще!
0: Он легко отыскал Разумихина. Уже с половины лестницы можно было различить шум и оживленный голос большого собрания. Разумихин вышел к Раскольникову на лестницу.
4: Родя! Ой, я уже заждался, Родя. А ну, входи в дом.
2: Ты знаешь, войти-то я и не смогу.
4: Что так?
2: Так слаб. Чувствую, сейчас упаду.
4: Ну.
2: Затем и пришел, чтобы сказать, а посему здравствуй и прощай.
4: Я провожу тебя домой.
2: У тебя же гости.
4: Гости? Черт с ними со всеми. Им теперь, знаешь ли, не до меня. Да и мне надо немного освежиться. Еще минуту две я там подрался, ей-богу.
2: Что так?
4: Да врут такую дичь. Так, Родька, я тебе все прямо скажу.
2: Да.
4: Потому что они дураки. Они велели мне болтать с тобою. И тебя заставить болтать. И потом все им рассказать. Потому что у них идея, что ты сумасшедший или близок к тому. Нет, ты только вообрази.
2: Вот как. А в сумасшедшие-то зачем они меня записали?
4: Да нет. То есть, конечно, не в сумасшедшие. Я, кажется, слишком тебе разболтался. Я сейчас капельку пьян, но это пройдет, Родька. Это-то пройдет. Черт его знает, но ведь есть же у них на твой счет какая-то своя идея. Да только ты плюнь. Да плюнь ты на них, Родя. Что с тобой?
2: Да так. Голова немножко кружится. Ты знаешь, мне сейчас... Так грустно. Словно женщине. Ну, пойдем. Пойдем.
5: Что это?
4: Где?
5: Вон там. Свет в моей комнате.
4: Странно. Настасья, может быть?
5: Настасья? Нет, Настасья никогда в это время у меня не бывает. Да и зачем ей там быть? Спит она уже давно. А впрочем...
2: Прощай, Разумихин.
4: Да что ты, Родя, что ты, милый? Да...
2: Прощай.
4: Да мы же вместе войдем, Родька!
2: Я знаю, что туда-то мы войдем вместе. Но проститься с тобою я хочу здесь. Прощай, брат.
5: Ну а теперь идем. Идем со мною. Ты будешь свидетелем. Идем! Идем!
0: Раскольников первый отворил дверь и стал на пороге, как вкопанный. Мать и сестра его сидели у него на диване. Они ждали уже полтора часа.
6: Родя!
7: Родя, наконец!
6: Родя!
4: Вы! Родя! Ничего, ничего, это обморок, это дрянь. Воды, пожалуйста.
7: Помогите.
4: Ну вот, Родька, вот

0: начнутся.
1: Уходите. Уходите, вам нельзя тут. Ступайте до завтра. Завтра все. Ступайте с ним.
0: Вы давно приехали?
2: Вечером. Поезд опоздал. Роди, я никуда не уйду отсюда. Я ночую здесь, подле тебя.
1: Не надо, не надо. Разве вы не видите, что со мною? Я не могу, не могу. Ступайте.
3: Пойдемте, маменька, мы его убиваем, это видно. Пойдемте.
2: Господи, неужели я не погляжу на него после 3 лет?
1: Ну, стойте. Это вы все перебиваете, а у меня мысли от того и мешаются. Что я хотел? Да, Лужина уже видели здесь?
2: Нет еще, но мы слышали, Петр Петрович был так добр к тебе, навестил тебя сегодня.
1: Был так добр. Дуня, я давеча твоему Лужину сказал, что с лестницы его спущу, и прогнал его к черту. Сестра, ты выходишь за Лужина ради меня. Я жертв не принимаю. А посему сегодня же, при первом же свидании с ним в Петербурге, ты должна ему отказать, чтобы и духу его не пахло.
4: Ты с ума сошел, деспот?
2: Знаешь, Роди, Марфа Петровна умерла.
1: Какая ты еще Марфа Петровна?
2: Марфа Петровна Свидригайлова. Я еще тебе так много о ней писала.
1: Так умерла?
2: Умерла.
1: От чего же?
2: Представь себе скоропостижно. Вообрази, этот ужасный человек, кажется, и был причиной ее смерти. Говорят, он ее ужасно избил.
1: Ну и больно он ее избил.
3: Ведь это все равно.
1: Господи, Господи, да ведь не только теперь, но и никогда в жизни я больше не смогу говорить с ними.
4: Ты куда?
1: Ну что вы? Ну что вы? Все смотрите на меня, точно боитесь. Ну вот, собрались все вместе, и такие скучные. Ну, давайте сядем. Сядем и станем разговаривать. Ну, маменька, ну вы хоть что-нибудь.
2: Друг мой, я уж и не знаю, о чем с тобой заговорить-то. Какая у тебя дурная квартира, Родя. Точно гроб. Я уверена, что ты наполовину от квартиры стал такой меланхолик.
1: Да. Квартира, конечно, во многом способствовала. Я об этом думал. Если бы вы знали, маменька, какую вы сейчас мысль сказали. Дуня, сестра, я прошу у тебя прощения. Прости меня, Христа ради, если можешь. Но я долгом своим считаю напомнить тебе, что от главного своего я никогда не откажусь. Или я, или Лужин. Выбирай.
3: Брат! Брат, ты, кажется, предполагаешь, будто я кому-то и для кого-то приношу себя в жертву. Я просто для себя выхожу.
1: А почему ты краснеешь?
3: Я не выйду за него, не быв твердо убеждена, что сама могу уважать его. И, к счастью, могу в этом убедиться, наверное, даже сегодня. А такой брак не есть подлость, как ты говоришь.
1: Ты лжешь! Лжешь! Вот оттого и краснеешь. Я сегодня видел этого человека, я говорил с ним. Такого человека ты уважать не можешь. Стал быть, что ты продаешься. Продаешься за деньги.
3: А если бы ты была права? Если бы я действительно решилась на подлость, разве не безжалостно так говорить со мной? Если я и погублю кого-то, только себя одну, я еще никого не зарезала.
2: Что ты?
4: Родька!
2: Родька! Господи, до обморока довела.
1: А, маменька, дались вам ваши обмороки. Просто голова кружится. Опять забыл, что я хотел. Да, ты, кажется, сказала, что сегодня же сможешь убедиться в том, что уважаешь его. Ты, кажется, сказала, сегодня же, или я ослышался.
3: Маменька, покажите брату письмо Петра Петровича.
2: Вот оно.
1: Милостивая государыня, Пульхерисан, имею честь. Он у тебя, кажется, адвокат и по делам ходит, а ведь как безграмотно пишет. Так. С почтением к вам, П. Лужин. А вот это очень оригинально. Тут в письме есть несколько выраженец, которые поставлены очень прямо и знаменательно. Например, одно выраженец: «пеняйте на себя». Он пишет, что если при первом свидании с вами в Петербурге буду присутствовать я, то он принужден будет тотчас же уйти. Ведь это угроза уйти, это все равно, что угроза бросить вас. Бросить вас именно теперь, когда в Петербург вас вызвал, когда вы беззащитны. Разве вы не видите? Кроме того, в письме есть клевета. И довольно-таки подлинная обо мне. Маменька, я все деньги, которые вы мне давеча прислали, я их все отдал.
2: Полно, Роди, все, что ты делаешь, все прекрасно.
1: Я отдал эти деньги на похороны. Погиб под лошадьми чиновник. Осталась вдова, больная женщина. У нее куча детей. Я отдал эти деньги именно вдове в руки, а не, как пишет он, дочери того чиновника, как там, девушке отъявленного поведения.
2: Во всем этом
1: я вижу явное, поспешное желание меня разморать и с вами поскорее поссорить. Да не могу я больше, я устал. Простите.
4: Родя!
5: Дверь тихо отворилась, и в комнату, робко озираясь, вошла девушка. Это была Соня Мармеладова.
1: Ах, это вы? Я вас совсем не ожидал. А, вы верно от Катерины Ивановны?
6: Я зашла на одну минуту. Простите, что вас обеспокоила. Я от Катерины Ивановны. Ей послать было некого. Катерина Ивановна приказала вас очень просить быть завтра на отпевании утром на Митрофаневском, а потом у нас, у ней, то есть, откушать, честь ей сделать. Она велела просить.
1: Я постараюсь непременно. Да что ж вы все в дверях-то? Я прошу вас, пройдите, пожалуйста. Вот сядьте, подарите мне 2 минуты. Маменька, вот. Вот это и есть та самая Софья Семеновна Мармеладова, дочь несчастного. Я хотел у вас спросить, как там все у вас сегодня? Устроилось?
6: Катерина Ивановна приказала вас очень благодарить за то, что вы вчера помогли нам. Без вас совсем бы нечем похоронить.
1: Да что вы, что вы? Неужели Катерина Ивановна могла бы обойтись столь скудными средствами?
6: А гроб ведь простой будет. Мы давеча с Катериной Ивановной все рассчитали, так что и останется, чтобы помянуть, а Катерине Ивановне очень хочется, чтобы так было.
1: Я понимаю, понимаю. Что же это вы всю комнату мою так разглядываете? Вот маменька говорит, на гроб похоже.
6: Вы нам все вчера отдали.
2: Родя, мы, разумеется, вместе обедаем. И вы, господин Разумихин, приходите тоже. Пойдем, Дунечка.
3: Да, да, пожалуйста, приходите.
4: Непременно.
3: Роди, я решила просить тебя непременно быть на этом свидании. Придешь? Пожалуйста, пожалуйста, приди.
1: Дуня, сестра, дай руку. Вот так, сестра. Все славно. Все славно.
2: Пойдем, Донечка, пойдем.
4: Я провожу. Я прошу вас сюда.
2: Спасибо.
4: Осторожно, ступи. Сюда, пожалуйста.
1: Упокой Господь мертвых, а живым еще жить. Ведь так. Не правда ли так?
6: Если вам теперь надо идти.
1: Да. Так вы передайте Катерине Ивановне, что я непременно приду.
6: Я передам. Прощайтесь. Да.
5: Вернулся Разумихин.
1: Послушай, Разумихин, а у меня действительно до тебя есть дело.
7: Ну?
1: Да право и неловко.
7: Нет, ты говори.
1: Ты, кажется, знаком с этим следователем Порфирий Петрович, кажется.
7: Еще, Бородько, он же родственник. А что?
1: Так вот, вы тогда при мне говорили, он, кажется, ведет сейчас дело об убийстве старухи-проценщицы.
7: О, да-да-да. Ну?
1: Штука в том, понимаешь, у нее ведь там и мои заклады были. Но нет, все так пустяк, дрянцон, ну, все вместе рублей 5-6 стоит. Однако ж сестрино золотое колечко, да отцовские серебряные часы. Пустяк, но часы, понимаешь, дороги, как память о нашем отце. Я все боялся сейчас, что мать об часах-то спросит.
7: Я понимаю.
1: Вот и подумал, а что если не ждать мне, пока они там официально, а обратиться прямо самому. И дело, глядишь, поскорее обделать.
7: Так зачем же официально, Родька? Да непременно к Порфирию. Да чего там? Да пойдем сейчас. Это два шага. Наверное, застанем.
1: А удобно ли вот так?
7: Удобно, Родя, слушай. Он очень хотел с тобой познакомиться. Пойдем.
1: Право, пойдем.
7: Пойдем. Пойдем.
1: Говорят, бабочка сама на свечку летит. Ну да, посмотрим.
8: Слушай, Разумихин, а я заметил, что ты сегодня в каком-то необыкновенном волнении состоишь.
7: Такого же-то я волнения, я вовсе нормален.
8: Да право же, заметно, заметно. На стуле он как сидел, никогда так не сидишь. Все время на краюшке, и при каждом слове тебя судорога дергала. А когда мои пригласили тебя обедать, ты вдруг ужасно покраснел.
7: Да ничего, да что ты врешь-то? Да ты про что это?
8: Да что же это с тобою? Опять покраснел. Просто роза весенняя. Ромео! Ну смотри, я за обедом сестре все перескажу.
7: Послушай, Родька, послушай, брат, ну это же серьезно, Родя, что ты ей расскажешь, а?
8: Вот увидишь, Ромео!
7: Свинья, а? Какая ты свинья! Свинья! Фу!
9: Господа, господа, зачем же стулья-то ломать? Казне ведь убит.
1: О, простите, пожалуйста. Раскольников.
9: Помилуйте. Очень приятно-с. Да и приятно, как-то так вошлись. А он что же, совсем издороваться, что ли, не желает?
1: Я, правда, и не знаю, что с ним приключилось.
9: А что с...
1: Я ему, правда, по дороге сюда сказал, что он на Ромео похож.
9: Значит, очень серьезные причины имел, чтобы за одно словечко так рассердиться. Помилуйте, помилуйте. Очень приятно. Да и приятно вы как-то так вошли.
7: Да черт с вами, со всеми. Ну, ты следователь.
9: Да, это...
7: Ба!
9: Прошу вас.
7: Заметов здесь. Давно ли сошлись-то?
8: Вчера же у тебя познакомились.
7: Забыл. Так знаешь, забыл. Родя, ну да к делу.
1: Мне, правда, неловко.
9: Да что это такое?
1: Да вот, товарищ мой Разумихин сказал мне, что вы, кажется, сейчас ведете дело об убийстве чиновницы-проценщицы.
9: Да, да, да, да.
1: Дело в том, что там у нее мои заклады были, а я не при деньгах.
9: А вам следует подать объявление в полицию.
7: Так зачем же в полицию, когда...
9: А впрочем, действительно, можете написать прямо и ко мне в том же самом смысле, что известясь о том-то и объявляй о таких-то моих вещах, прошу. О, слушай, у меня после твоего вчерашнего голова... И да? Он весь как-то развинтился.
7: Нет, ты вообрази, Роня. Ты вообрази, на что они вчера съехали. Есть или нет преступления?
9: Но вопрос был не так сформулирован.
7: Не совсем так, я согласен. Началось с воззрения социалистов. Ну, известное воззрение. То есть преступление — это есть протест против ненормальности социального устройства. Все. Все, Родя, никаких причин больше не допускается, ведь так? Ничего не допускается. Их любимая фраза — среда заела.
9: Ну вот и врешь.
7: Да не вру я. Натура-то ведь, человек не берется в расчет.
9: Кстати, по поводу всех этих вопросов, вот среды, преступлений, мне припомнилась одна ваша статейка о преступлении. Или не помню, как там название забыл. Месяца два тому назад имел удовольствие в периодической речи прочесть.
1: Да? Да-да, была. Это та, где я, кажется, рассматривал психологическое состояние преступника в процессе всего хода преступления.
9: Да-да-да-да. это. И утверждается, что акт совершения преступления всегда сопровождается болезнью. Очень оригинально. Но меня, собственно, заинтересовала некая мысль, некий намек на то, что существуют, будто бы, некоторые такие лица, которые могут. То есть не то, что могут, а полное право иметь совершать всякие бесчинства и безобразия, что для них будто бы и закон не писан.
7: Как? Что такое? Что такое? Опять? Право на преступление? Хорошо. Хорошо, но не потому, что заела среда.
9: Нет, да? Не совсем потому. Дело в том, что в их статейке все люди как-то разделяются на людей обыкновенных и необыкновенных. А вот необыкновенные имеют право совершать всякие бесчинства и безобразия.
1: Я хочу вам заметить, что вы как-то оригинально восприняли мою статью. Насколько я помню, я там вовсе не настаиваю на том, чтобы необыкновенные люди всегда должны были бы творить всякие бесчинства и безобразия. Насколько я помню, я там просто намекнул на то, что необыкновенные люди имеют право позволить себе, то есть не то чтобы позволить себе, позволить своей совести переступить, перешагнуть через иные препятствия. Да, иногда и через кровь во исполнение идеи своей. Идеи, иногда спасительной для всего человечества. Это заметьте. Но что же касается до моего деления людей на обыкновенных и необыкновенных, тут я, пожалуй, могу с вами согласиться. В статье это действительно сделано, ну, несколько произвольно. Но в основную свою мысль я верю. Я верю, что люди вообще по закону природы подразделяются на два разряда. Низший разряд, то есть материал, который служит единственно для зарождения себе подобных. И высший разряд. Разряд, собственно, людей. Людей, обладающих даром, талантом сказать в своей среде новое прогрессивное слово. Только в этом смысле я и говорю о праве необыкновенных на преступления. Преступления эти, конечно, всегда оригинальны. Суть не в этом. Главное, что масса. Она никогда не признавала и не признает за необыкновенными такового права. Масса всегда преследовала и преследует необыкновенных. Сажает их в тюрьмы, ссылает на каторги, вешает. Однако же с тем, чтобы в последующих поколениях воздвигать этим людям памятники и поклоняться им. Одним словом, да здравствует вечная война. Да новый Иерусалим, разумеется.
9: А, так вот вы-то все-таки верите же в новый-то Иерусалим?
1: Верю.
9: И в Бога веруете?
1: И в Бога верую.
9: И в воскресение Лазаря веруете?
1: И в воскресение Лазаря верую.
9: Вот буквально веруете?
1: Буквально? Зачем это вам?
9: Да нет, у меня всякие практические случаи беспокоят. Ну а вдруг какой-нибудь муж, али юноша, вообразит себе, что он Ликург, али Магомед. Ну, будущее, разумеется. Да и давай устранять к тому все препятствия. Это предстоит, дескать, далекий поход, а в походе деньги нужны. Ну и начнет добывать себе для похода, знаете.
1: Ну, тут я с вами хочу опять согласиться. Такие случаи действительно должны иметь место. Глупенькие и тщеславные очень на эту удочку попадаются. А уж молодежь-то наша
9: посмотрит. Вот, видите, ну так и как же.
1: Да вот и так же. Общество у нас достаточно обеспечено тюрьмами, ссылками, каторгами, простите, судебными следователями. Чего ж бояться? Вот и ищите вора.
9: А коль сыщем?
1: Туда ему и дорога.
9: Вы таки логичны. Ну, а как же насчет совести-то?
1: О, а вам, простите, какое до нее дело?
9: Да уж так-с, по гуманности-с.
1: На, по гуманности, у кого совесть есть, тот и страдай, коли сознает ошибку. Вот и наказание ему. А притч каторги.
4: Родя, а вот действительно гениальные, как ты говоришь, те, которым резать-то право дано. Так что, те никогда не должны страдать за кровь пролитую?
1: Зачем тут слово «должны»? Тут не может быть никакого воспрещения или дозволения. Пусть страдает, если жаль жертву. Страдание и боль, они обязательны для глубокого сердца и широкого сознания. Истинно великие люди, они всегда на этом свете испытывают великую грусть.
9: Ведь вот, когда вы вашу статейку-то сочиняли, ведь быть того не может, чтобы вы сами себя не считали, ну, хоть на самую малость, тоже человеком необыкновенным и говорящим новые слова, ну, в вашем конечном понимании, ведь так-с, а?
1: Да-да, очень может быть.
9: Но коль так, то неужели вот вы решились, ну, там, ввиду каких-нибудь неудач или жизненных затруднений, или даже как-нибудь это для поспешества не всему человечеству тоже перешагнуть через препятствие, ну, скажем, убить и ограбить?
1: Если бы я и убил, то вам бы, во всяком случае, не сказал бы.
9: Да, господи, господи, господи, я ведь интересуюсь только для уразумения вашей статейки в литературном одном отношении.
1: Ну, а в литературном отношении я могу вам сразу заметить, что ни Ликургом, ни Магометом, ни Наполеоном я себя не считаю. Ни кем бы то ни было из названной компании. Но, стал быть, не быв ими, я не могу вам дать точного рецепта на случай, как поступил бы я.
9: Ну, полноте, полноте. Кто это у нас в России теперь себя Наполеоном-то не считает?
10: Уж не Наполеон ли какой будущий и нашу Алену Ивановну на прошлой неделе топором укокошил?
9: Что, вы уже уходите? Да. А насчет вашей просьбицы просто не имейте сомнений. Да знаете что, а вы как-нибудь забегайте сами ко мне туда на днях. Да чего там на днях? Приходите завтра.
1: Это как же мне все понимать, Порфирий Петрович? А, вы решили меня допросить официально. Как говорится, со всей обстановкой.
9: Да нет, ну что вы, покамест это вовсе не требуется. Да, кстати, вспомнил. Что же это я, проходя тогда на лестнице? Позвольте, ведь вы в 8:00 у Алены Ивановны были?
1: В 8:00?
9: Так вот, проходя в 8:00, не видели ли хоть вы двух маляров? Не заметили ли? Это очень важно для них.
1: Это красильщиков, что ли?
9: Нет, красильщиков.
1: Нет, я не видел.
4: Да ты что же? Красильщики мазали в самый день убийства, а он за 3 дня там был. Да,
9: ну, господи,
4: да ты что спрашиваешь-то?
9: Ну, перемешай.
4: Надо быть поумнее.
1: Ну, все, Порфирий Петрович, вот теперь я вам точно не дамся.
5: Ослабевшим шагом, с дрожащими коленями, как бы ужасно озябший, воротился Раскольников назад и поднялся в свою каморку.
1: Наполеон, пирамиды, Ватерлоо и жалкая старушонка-проценщица. Конечно, каково это переварить Порфирию Петровичу? Эстетика помешает. Ох уж мне эта эстетика. Но, впрочем, надо признать, Порфирий в чем-то и прав. Старушонка была болезнь. Старушонка была ошибка. Не в ней дело. Я не человека убил. Я
0: принцип убил.
1: Уверен, если бы еще раз подвернулась бы старушонка, а ведь еще бы раз убил, и еще бы раз. Странно, почему за все это время я ни разу не подумал о ее сестре Лизавете. Бедная Лизавета. Но зачем ты тогда вошла в комнату? Зачем подвернулась? Лизавета, Сонечка Мармеладова. Милые, родные сердцу души. Лизавета, Сонечка Мармеладова. Вечная Сонечка, пока мир стоит.
5: Минутами Раскольников чувствовал, что как бы бредит. Он видел толпу людей. Вдруг он остановился и на другой стороне увидел давешнего мещанина, который машет ему рукою. Раскольников бросился за ним по лестнице. Лестница была как будто знакома. Ба! Это та самая квартира, в которой работники мазали. Он видел стул, а на стуле сидит старушонка. Старушонка сидела и смеялась. Изо всей силы начал он бить старуху по голове топором. Но с каждым ударом топора старушонка так вся и колыхалась от смеха. Он бросился бежать. Проснулся. Перевел дух. Но странно, сон как будто все еще продолжался. Дверь его была отворена, на пороге стоял совсем незнакомый ему человек и пристально его разглядывал. Минутами Раскольников чувствовал, что как бы бредит. Он видел толпу людей. Вдруг он остановился и на другой стороне увидел давешнего мещанина, который машет ему рукою. Раскольников бросился за ним по лестнице. Лестница была как будто знакома. Ба! Это та самая квартира, в которой работники мазали. Он видел стул, а на стуле сидит старушонка. Старушонка сидела и смеялась. Изо всей силы начал он бить старуху по голове топором. Но с каждым ударом топора старушонка так вся и колыхалась от смеха. Он бросился бежать. Проснулся. Перевел дух. Но странно, сон как будто все еще продолжался. Дверь его была отворена. На пороге стоял совсем незнакомый ему человек и пристально его разглядывал.
1: Ну, говорите, что вам надо.
11: А я ведь так и знал, что вы не спите, а только вид показываете. Аркадий Иванович Свидригайлов, позвольте отрекомендоваться. Мечтаю, что не уклонитесь, может быть, помочь мне в одном предприятии, прямо касающемся интереса сестрицы вашей, Авдотьи Романовны. Одного-то она меня, пожалуй, теперь к себе и на двор не пустит вследствие предубеждения. Ну, а с вашей помощью я, напротив, рассчитываю.
1: Плохо рассчитываете. Марфу-то Петровну, вы, говорят, тоже уходили?
11: О, вы об этом наслышаны. Моя собственная совесть в высшей степени спокойна на этот счет. Все это было произведено в полном порядке и абсолютной точности. Медицинское следствие обнаружило апоплексию. Да и ничего другого оно обнаружить не могло. Не рассердитесь, Родион Романович. Но вы мне сами почему-то кажетесь ужасно как странным. Как хотите, а что-то у вас есть... Ну-ну-ну-ну, не хмурьтесь, не буду. Я ведь не такой медведь, как вы думаете.
1: По Марфе Петровне скучаете очень?
11: Кто? Я?
1: Вы.
11: Может быть. Право, может быть. А, кстати, верите вы в привидения?
1: В какие привидения?
11: В обыкновенные, в какие?
1: А вы верите? не то чтоб верил, но являются, что ли?
12: Марфа Петровна посещать изволит.
1: Как это посещать изволит?
12: Да уже 3 раза приходила.
1: Наяву?
12: Совершенно. Все 3 раза наяву. Придет, поговорит с минуту и уйдет в дверь. Всегда в дверь, будто даже слышно.
1: Ну почему? Почему я так и думал, что с вами непременно что-нибудь в этом роде случается?
11: А? Ах, вы так подумали? Ну, не сказал я, что между нами есть точка общая. Я как вошел и увидел вас, тут же и сказал себе: это тот самый есть.
1: Послушайте, что это значит? Тот самый. О чем это вы?
11: О чем? А право не знаю, о чем.
1: Все это вздор, вздор. А впрочем, может быть, вы все и лжете.
11: Я редко лгу.
1: Хорошо, хорошо, тогда позвольте узнать, а прежде до этого вы привидений никогда не видывали?
11: Нет, не видывал.
1: Сходите к доктору.
11: Ну, это я без вас понимаю, что нездоров. Я вас спросил, верите ли вы в привидения?
1: Я нет, и никогда не поверю.
11: Нет, но если в будущую жизнь верите, так и этому рассуждению поверить можно.
1: Я не верю в будущую жизнь.
11: Нам вот все представляется вечность, как идея, которую понять нельзя. Как что-то огромное, огромное. Да почему ж непременно огромное? И вдруг вместо всего этого будет там одна комнатка. Маленькая. Вроде деревенской бани. Закоптелая. А по углам пауки. Вот и вся вечность. Мне, знаете, иногда в этом роде мерещится.
1: И неужели же вам не представляется ничего утешительнее и справедливее этого?
11: Справедливее? А кто знает, может, это и есть справедливое. Я бы даже нарочно так сделал.
13: Эвана, Эвана, в какую литературу мы заехали? Ну, не правда ли я говорю, что мы одного поля ягоды?
14: Слушайте, вы, будьте добры, сообщите мне, почему вы удостоили меня чести вашего посещения? И, впрочем, мне некогда, я должен идти со двора.
13: Извольте, прибыв сюда и решившись теперь предпринять некоторый вояж, я мечтал бы через ваше посредство, да, пожалуй, в вашем присутствии, повидаться с Авдотьей Романовной. И, спросив у нее извинения во всех этих недавних неприятностях, я хотел бы просить ее принять 10 тысяч рублей, облегчив тем самым разрыв с господином Лужиным.
1: Но ведь вы действительно сумасшедший. Как вы смеете все это мне предлагать?
13: Я попрошу передать сказанное Авдотье Романовне.
1: Я не передам.
13: Жаль. Впрочем, вы меня не знаете. Вот, может быть, сойдемся поближе?
1: А вы что же думаете, что мы с вами сойдемся поближе?
13: А почему бы и нет? Да, передайте вашей сестрице, что в завещании Марфы Петровны она упомянута в 3000. Это положительно верно.
1: Нет. Вы правду говорите?
13: Правду. Передайте. Ну-с, ваш слуга. Я ведь от вас недалеко стою.
1: Три тысячи.
5: Раскольников спешил к дому Бакалеева, где остановились мать и сестра его. Там он застал Лужина и Разумихина.
2: Господи, неужели и тут Свидригайлов не оставит Дунечку в покое?
14: Свидригайлов только что был у меня. Дуня, у него есть к тебе одно предложение. В чем оно, он мне сообщил. Кроме того, он положительно уведомил меня, что в завещании Марфы Петровны ты упомянута в 3000.
2: Слава Богу, молись за нее, Дунечка, молись.
15: Пора отправляться по делам. Таким образом, не помешаю.
3: Останьтесь, Петр Петрович. Вы писали, что были братом оскорблены. И я думаю, что это надо немедленно разъяснить, и вы должны помириться, поймите. Если вы не помиритесь, я должна же выбирать между вами или вы, или он.
15: Удивляюсь, что вы ставите так вопрос. Авдотья Романовна, ценя и, так сказать, обожая вас, я в то же время весьма и весьма могу не любить кого-нибудь из ваших домашних. Словами вашими вы допускаете возможность нарушения данного мне обещания. Сын ваш вчера в присутствии господина Рассудкина, извините, запамятовал вашу фамилию. Обидел меня искажением мысли, которую я сообщил вам в разговоре частном. За кофеем ваш сын умышленно преувеличил значение слов моих, да нелепого, обвинив меня в злобных намерениях. Без вашего внушения он преувеличить не мог.
2: Петр Петрович, доказательством тому, что мы с Дуней не приняли ваши слова в очень дурную сторону, это то, что мы здесь.
3: Хорошо, маменька.
15: Стало быть, я и тут виноват.
14: Вы написали в письме, будто бы я отдал деньги не вдове раздавленного лошадьми чиновника, а его дочери, как вы пишете, девушке отъявленного поведения. Это о человеке, Родя, которого вы никогда раньше не видели, Родя, и не знали.
15: Родя. Сами извольте видеть, Авдотья Романовна, возможно ли тут соглашение? И особенно в настоящий момент, когда возвещено о заповеданных Марфой Петровной 3000.
2: Уж.
15: Что кажется очень кстати, судя по новому тону, которым заговорили со мной.
14: И тебе не стыдно теперь, сестра?
3: Стыдно, Родя. Стыдно. Петр Петрович, подите вон.
15: Авдотья Романовна, если я теперь выйду в эту дверь при таком напутствии, то рассчитайте это. Я уже не ворочусь никогда.
3: А я не хочу, чтобы вы возвращались.
15: Как? Так вот как-с. Так так-то-с. Но знаете ли, Авдотья Романовна, что я мог бы и протестовать? Вы связали меня данным словом, от которого теперь отрекаетесь.
2: Какое право вы имеете так говорить с ней? Чем вы можете протестовать? И какие ваши права?
3: Маменька,
2: ну отдам я вам такому мою Дуню.
3: Маменька, не надо.
2: Подите, подите, оставьте нас совсем. Дунечка, Дунечка, мы сами виноваты. На несправедливое дело пошли. Больше всех виновата я.
15: И, наконец, я был вовлечен через то, так сказать, в издержки.
2: В издержки? В какие издержки? А? Не про сундук ли вы наш говорите? Так вам его кондуктор за даром перевез.
3: Маменька, перестаньте, Петр Петрович. Сделайте милость, уйдите.
15: Уйду-с. Но одно только последнее слово.
14: Да что, о двух головах, что ли? Ни слова, ни жеста. Пойдите немедленно вон.
2: Не вини меня, брат, не вини. Бог избавил, Бог избавил.
14: Вот именно, Бог избавил. А главное, это то, что вы все вместе. И вы один другому нужны, вы так нужны, вы только поверьте мне.
2: Роди.
14: Ты куда?
1: Я хотел сказать, идя сюда, вам, маменька, и тебе, Дуня, что нам надо на некоторое время разойтись.
2: Как?
1: Я нехорошо себя чувствую. Я неспокоен, нам надо расстаться. Быть может, еще все воскреснет. Быть может, когда-то мы и будем вместе. А теперь не смейте за мной уходить. Ведь если вы пойдете за мною, я возненавижу
2: Родя,
1: вас.
2: Родя!
3: Ну что ты с матерью это делаешь?
2: Родя, помирись с нами. Будем по-прежнему. Родя,
1: я
2: Родя.
1: Приду. Если можно будет, приду.
2: Но ведь ты же не навек уходишь.
1: Прощайте!
3: Бесчувственный, злобный эгоист!
4: Нет, он сумасшедший, а не бесчувственный. Он помешанный. Неужели вы этого не видите? Я сейчас приду. Я сейчас приду!
5: Раскольников поджидал Разумихина в конце коридора.
1: Я знал, что ты сейчас во след за мной выбежишь. Я так хотел. Разумихин, воротись теперь к ним. Им сейчас тяжело. Что бы со мною ни случилось, не оставляй их.
4: Что с тобой, Родя?
1: Раз навсегда. Ни о чем меня больше не спрашивай. Не смей ко мне больше приходить, слышишь? Оставь меня! Их не оставь. А! Понимаешь? Теперь понимаешь? А теперь к Соне.
5: Сонина комната имела вид весьма неправильного четырехугольника. И это придавало ей что-то уродливое. Мебели почти совсем не было. Желтоватые, обшмыганные и стасканные обои почернели по всем углам. Должно быть, здесь бывало сыро и угарно зимой.
3: Кто тут?
1: Это я. Я к вам.
2: Это вы? Господи!
1: Я, может, в последний раз пришел. Я, может, не увижу вас больше. Я к вам пришел одно слово сказать. Боже, какая вы! А я бы в вашей комнате по ночам боялся бы.
2: Хозяев очень хороший, очень ласковый. Мебель здесь все хозяйское, дети ко мне часто приходят.
1: Мне ваш отец все тогда про вас рассказал. Он мне все тогда рассказал.
2: Я его точно сегодня видела.
1: Кого?
2: Отца. Я по улице шла там, подле на углу, а он будто впереди идет.
1: Вы гуляли?
2: Да.
1: Катерина Ивановна, вас говорят, у отца-то чуть не била.
2: Била? Господи, да что вы это била? А хоть бы и била, так что ж? Ну так что ж, да вы ничего не знаете.
1: Так вы что, любите ее?
2: Ее? Да как же? Ну она же ведь совсем как ребенок. Она справедливости ищет. Так верит, что во всем справедливость должна быть и требует. И хоть мучить ее, она несправедливого ни за что не сделает. Она сама не понимает, как это нельзя, чтобы все справедливо было. И раздражается, ну как ребенок.
1: А с вами что будет?
2: Не знаю.
1: Они теперь на той, на старой квартире останутся?
2: Не знаю. А у нее ум мешается, вы не заметили? Говорит, что вы ей теперь помощник, что она денег где-нибудь займет. Ух, сколько раз я ее в слезы вводила. Ой, как я жестоко поступала.
1: Это вы-то жестоко?
2: Да, я. Главное, я приношу ей воротнички показать. Мне Елизавета, торговка, воротнички, на рукавнички дешево принесла. А Катерине Ване очень понравились. Подари, говорит, их мне, Соня, пожалуйста. Пожалуйста, попросила. Никогда ни у кого ничего не попросит. Себя скорее отдаст последнее.
6: а ей отдать-то и пожалел. На что, говорю вам, Катерина Ивановна, так и сказала, на что? Ох, кажется, вот сейчас бы все воротила, все эти прежние слова. Ой, да что это, я вам же, это все равно.
16: Эту Лизавету торговку вы знали?
6: Да. А вы разве знали?
16: Катерина Ивановна в чахотке. В злой. Она скоро умрет.
6: Нет, нет.
16: Так ведь это ж хорошо, коли умрет.
6: Нет, нехорошо, совсем нехорошо.
16: А если вы еще теперь при Катерине Ивановне заболеете, вас в больницу свезут. Что с детьми-то будет, вы подумали?
6: Ну, этого-то уж никак не может быть.
16: Как не может быть? Это у вас ум-то мешается.
17: Деньги-то, небось, не каждый день получаете?
6: Нет.
16: С Поленькой, наверное, то же самое будет.
6: Нет! Нет, Бог такого ужаса не допустит!
16: Да, других допускает.
6: Нет, ее Бог!
16: Да может быть и Бога-то совсем нет.
5: Вдруг он весь быстро наклонился и, припав к полу, поцеловал ее ногу.
6: Господи, да что вы, это передо мной?
16: Это я не тебе. Это я всему страданию человеческому поклонился.
6: Я бесчестная. Я великая-великая грешница.
16: Это-то так. Это-то так. Но пуще всего тем ты грешница, что понапрасну умертвила и предала себя. Еще бы это не ужас. Еще бы не ужас то, что ты такая живешь в этой грязи, которую сама так чувствуешь и ненавидишь, ведь чувствуешь, Соня. Стоит только глаза пошире раскрыть и поймешь, что никому ты ничем не помогаешь и никого ни от чего не спасаешь. Ну, скажи мне, скажи, наконец, как в тебе этакий позор, грязь, низость с другими совершенно противоположными чувствами совмещается? Ведь справедливей, в тысячу раз справедливее головой вниз в воду и разом покончить.
6: А с ними-то что будет?
16: Так ты что, Богу очень молишься, Соня?
6: Что я без Бога-то была?
16: А Бог что тебе за это делает?
6: Молчите, не смейте. Все делает.
16: Так и есть, юродивая. Евангелие у тебя откуда?
6: Лизавета принесла, я просила.
16: Ты с Лизаветой дружна была?
6: Да. Она приходила редко, нельзя. Мы с ней читали и говорили. Ее топором убили. Она Бога узрит.
16: Где тут про Лазаря? Про воскресение Лазаря где?
6: Зачем вам? Вы же не веруете.
16: Читай. Я так хочу. Читала же Лизавете. Читай.
6: Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла навстречу ему. Марфа сказала Иисусу: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог». Иисус говорит ей: «Воскреснет брат твой. Я есть воскресение и жизнь. Верующий в меня не умрет вовек. Веришь ли сему?» «Так, Господи!» И так отняли камень от пещеры, где лежал умерший.
18: Иисус говорит ей: не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию? Сказав сие, он воззвал громким голосом: Лазарь, иди вон. И вышел умерший. Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в него. Все про воскресение Лазаря.
16: У меня теперь только ты. Я сегодня родных бросил. Я пришел к тебе. Пойдем вместе.
18: Куда идти? Я не понимаю.
16: Потом поймешь. Ты тоже переступила. Смогла переступить. Ты загубила жизнь. Свою это все равно. Ты могла бы жить духом и разумом. А ведь кончишь на сеной.
18: Зачем? Зачем это?
16: Зачем? Надо же, наконец, рассудить трезво и прямо. Не по-детски плакать и кричать, что Бог этого не допустит. Ну, скажи мне, скажи, что будет, если тебя завтра в самом деле в больницу свезут?
18: Что же делать?
16: Что делать? Сломать надо. Сломать, что надо. И страдания принять на себя. Свобода и власть. А главное, власть над всей этой тварью. Над всем дрожащим муравейником. Вот цель, Соня. Помни это. Это мое тебе напутствие. Я, может, в последний раз с тобой говорю. Поверь, если приду к себе завтра, скажу, кто убил Лизавету. Прощай.

0: На другое утро Раскольников вошел в дом, в отделение пристава следственных дел, и попросил доложить о себе Порфирию Петровичу.
1: Почтеннейший! Вот и вы в наших краях. Ну, проходите, батюшка, проходите, садитесь вот сюда, на диванчик.
2: Я принес вам ту бумажку об часах-то. Вот.
1: Что? Бумажка? А больше ничего не требуется.
2: Да. Но вы, кажется, говорили вчера, что изволили бы спросить меня о моем знакомстве с этой... с убитой.
1: Время терпится. Вы извините, я принимаю вас здесь, а ведь квартира-то моя рядом. Казенная, за перегородкой. Казенная квартира, это, знаете ли, славная вещь, а?
2: Казенная квартира. Славная вещь.
1: Славная, да.
2: Знаете что? Ведь это, кажется, существует такой прием юридический. Сначала начать... с пустячков, чтобы, так сказать, развлечь допрашиваемого. А потом взять и вдруг неожиданно огорошить его самым роковым, самым опасным вопросом в самое темечко. Так, что ли?
1: Так. Так вы что, думаете, что я вас казенной-то квартирой товоз?
2: Порфирий Петрович, вы вчера изъявили желание, чтобы я... пришел для каких-то допросов. Ну так вот, мне некогда. Или извольте спрашивать меня, или отпустить немедля, я тороплюсь. Но если будете спрашивать меня, предупреждаю, не иначе, как по форме.
1: Да господи, да в чем вас спрашивать-то? Я вас как гостя принимаю. А за этот смех проклятый, батюшка Родион Романович, меня извините. Ну извинитесь. Ну садитесь, а то подумаю, что вы рассердились. Ну... А вот заметили вы, батюшка Родион Романович, что у нас в России, вот если этак два умных человека вместе сойдутся,

0: Ему убежать-то? За границу, что ли? Так за границу в полях убежит, а не он. В глубину отечества, что ли, убежит? Так ведь там же мужики живут настоящие, посконные, русские. Это кто современно развитый человек скорее острог предпочтет, чем с такими иностранцами, как мужики наши жить. И все будет вокруг меня же круги давать, все суживая и суживая радиус, и хлоп, прямо мне в рот и влетит, а я его и проглочу. Да чего там? Чего там сам придет и спрашивает, значит, меня начнет, почему тебя меня так долго не беру?
1: Что это с вами, Родион Романович? Чего это вы так побледнелись? Уж не душно ли? Не растворить ли окошечко, Родион Романович, а?
2: Пожалуйста, не беспокойтесь.
1: Нет?
2: О, пожалуйста, не беспокойтесь.
1: Я уже...
3: Ну все, все, Порфирий Петрович. Вот теперь я ясно вижу, что вы решительно подозреваете меня в убийстве старухи-проценщицы и ее сестры Елизаветы. Ну так вот... Если находите возможным арестовать меня, арестуйте. Допрашивать, то допрашивайте. Но смеяться себе в лицо и мучить себя я вам не позволю. Я не позволю вам!
1: Да что это опять, батюшка, Родион Романович? Тихо-тихо, успокойтесь! Родион Романович, ну-ка, подожди, ну-ка, сядьте.
3: Я не
1: сядьте
3: позволю.
1: Вот сюда, сядьте, ну-ка, подождите, выпейте. Ну, выпейте хоть немножечко. Господи, да как же я так себя не жалеть, я так вы себя с ума сведете. Ведь я-то знаю, как вы квартиру-то нанимать ходили под самую ночь, когда смеркалось. Да в колокольчик в этот стали звонить, да про кровь спрашивали. Да работников и дворников с толку сбили, я-то понимаю. Состояние душевное ваше тогдашнее. Ой, закружитесь, Родион Романович, закружитесь, болезнь. Это у вас болезнь, бред. Да? Бред? Это же у вас все в одном бреду делается.
3: Все это было не в бреду. Все это было наяву. Слышите вы, понимаете,
1: понимаю и слышу. Ну, действительно, будь вы на самом-то деле преступны, стали бы вы упирать, что не в бреду это делали, а напротив, в полной памяти. Вам именно и следовало бы упирать, что непременно, дескать, в бреду. Ведь так, за?
3: Лжете. Лжете вы все. Вы сами отлично знаете, что самая лучшая увертка преступнику на следствии по возможности говорить правду. По возможности наследствия не скрывать того, чего можно не скрыть. Лжете! Не верю вам!
1: А я вам скажу, что уж на четверть аршина поверили, а я сделаю так, что поверите и на весь аршин, потому как истинно люблю вас и искренне добра вам желаю. Ну а как я с вами давеча-то поступил, сам же вам подсказывая и выдавая все средства к защите, болезнь, дескать, меланхолия, бред.
3: Хорошо. Ну, а теперь я хочу окончательно знать, признаете ли вы меня свободным от ваших подозрений или нет?
1: Господи! Да чего вы сами-то к нам напрашиваетесь? Из каких причин-с?
3: А я могу объяснить вам, из каких? Потому что я больше не хочу переносить...
1: Чего-с? Неизвестности, да?
3: Слушайте! Не язвите меня. Я повторяю вам, я не хочу и я не могу больше. Извольте действовать со мною по форме, а не играть.
1: Ну, батюшка, что вы заладили? Все по форме, да по форме. Я вас как гостя принимаю, ну, совершенно по-дружески, Родион Романович.
3: Да я плевал на твою дружбу. Слышишь ты, плевал. И вот что. Я ухожу. Ну, что теперь скажешь, коли намерен меня арестовать?
1: А сюрпризик разве не хотите посмотреть?
3: Что? Какой сюрпризик?
1: Сюрпризик. Вот тут у меня за дверкой сидит.
3: Где? Что такое? Где?
1: Заперта дверка, вот и ключик мой.

0: Лежиш ти все, полішинель проклятий. Лежиш, ти дразниш мене, щоб я себе видав.
1: Так уж больше-то и нельзя себя выдать, батюшка Родион Романович.
0: А, идут.
2: Ну,
0: подавай сюда всех свидетелей. Я готов. Я готов.
3: Что такое? Я же предупреждал. Брать отсюда! Брать отсюда! Зачем его сюда отпустили?
4: Виноват. Виноват, мой грех! Я убивец!
3: Как ты? Как? Кого ты убил?
4: Да я один! Я Леону Ивановну и сестрицу ихнюю, Лизавету Ивановну, я один топором! Омрачение нашло!
5: Вы, кажется, этого не ожидали, Порфирий Петрович.
1: Так ведь и вы, батюшка, не ожидали. Ишь, ручка-то дрожит.
5: Да и вы дрожите, Порфирий Петрович.
1: И я дрожу, не ожидал.
3: Ты мне что, со своим помрачением-то вперед забегаешь? Я ведь тебя еще не спрашивал, находила или нет на тебя помрачения.
4: Я убивец, я показания сдаю.
3: Ну, спеши, чем ты убил-то?
4: Топором.
3: Топором он убил? Один?
4: Один.
3: Извинитесь.
1: Извините, Родион Романович. И пожалуйте, вам тут нечего. Видите, какие сюрпризы-то бывают. Ну-с, до свидания-с.
5: Ну, а по-моему, так уж и прощайте.
1: Теперь на именины-с.
5: На похороны-с.
1: То бишь на похороны-с. Здоровье-то свое берегите. Здоровье-то.
5: А уж вам и не знаю, что пожелать. Больно прикомичнейшая должность у вас. Порфирий Петрович.
6: Позднее Раскольников узнал, что Миколка сектант. Еще недавно, целых 2 года в деревне, у некоего старца под духовным началом был. Он решил, что пострадать надо, страдания принять. И этим и следовало объяснить неожиданное его признание в убийстве, которого он не совершал.

0: На похороны Раскольников, разумеется, опоздал, но на поминки поспел. И там сейчас он увидел Соню. Сидела она молча, почти безучастно.
1: Да-с! Бывало с дранье Вихровс! Это бывало с неоднократно!
2: Не только драньем Вихров, а и помелом! Иной раз полезно обойтись с иными дураками. Я не о покойнике сейчас говорю.
1: А позвольте вас спросить, это вы на счет чего-с? То есть на чей благородный счет?
3: Да.
1: Вы изволили сейчас?
3: Не, не надо.
1: А впрочем, не надо. Вздор, вдова, вдовица. Да. Прощаю, пас.
2: Во всем эта кукушка виновата. Я же ее просила как порядочную пригласить людей как можно лучше, а именно знакомых покойного. А вы смотрите, смотрите, кого она привела. Шуты какие-то, чумички. Это глупая немка. Гордится, что она хозяйка. До моего папеньки, который был полковник и чуть-чуть не губернатор, стол наш накрывали на 40 персон. И какую-нибудь Амалию Ивановну, лучше-то сказать Амалию Людвиговну, туда бы и на кухню бы не пустили.
4: Я вам сказала, что вы никогда не смел, говорил мне Амалия Людвиговна. Я есть Амалия Ивановна.
5: Амалия Ивановна?
4: Mein Vater aus Berlin был очень важный человек. И все руки по карман ходил.
2: У вас, может, и фатера-то никакого не было. А вы просто пьяная петербургская чухонка. И жили прежде день в кухарках, а, пожалуй, того хуже.
4: Это у вас совсем фатер не был. А у меня был фатер aus Berlin. И такие длинные сюртук носил. И все делал... Mein Vater звали Йоган, и он был бурмайстер. А ваш Vater совсем никогда не был бурмайстер.
2: Если вы хоть один еще только раз осмелитесь сопоставить на одну доску вашего дрянного Vaterишку с моим папенькой, так я... Я чепчик с вас сорву и растопчу его ногами.
4: Хозяйка! Я вам сказал раз на прежде, сию минут съезжай с квартир. Желтый билет.
6: Желтый билет.
0: В эту минуту на пороге комнаты появился Лужин.
2: Петр Петрович, защитите вы. Помни хлеб-соль моего отца, защитите сирот.
7: Позвольте, сударыня, папеньки вашего, как известно вам, я совсем не имел чести знать.
2: Петр,
7: позвольте,
2: Петрович...
7: сударыня, я желаю объясниться немедленно с падчерицей вашей, Софьей Ивановной, кажется так. Софья Ивановна, со стола моего... В комнате друга моего, Андрея Семеновича Лебезятникова, тотчас же, вслед за вашим посещением, исчез принадлежавший мне государственный кредитный билет 100-рублевого достоинства. Ну-с, ты как же-с?
8: Я не знаю. Я ничего не знаю.
7: Не знаете? Нет. Вероятно, вы сами, мадемуазель, не откажетесь подтвердить и заявить, что призывал я вас через Андрея Семеновича единственно для того только, чтобы переговорить с вами о сиротском и беспомощном положении родственницы вашей, Катерины Ивановны, и о том, как бы полезно было устроить в ее пользу что-нибудь вроде подписки, лотереи или подобного. Вы меня благодарили и даже прослезились. Я взял со стола 10-рублевый кредитный билет и подал вам в видах первого вспоможения. Затем я вас проводил до дверей. Когда же я снова обратился к столу с лежащими на нем деньгами, к моему удивлению, одного 100-рублевого билета в числе прочих не оказалось.
8: Я ничего не брала у вас. Вот вы мне дали 10 рублей, возьмите их, пожалуйста.
7: А в остальных 100 рублях вы так и не признаетесь?
8: О, Господи.
7: Амалия Ивановна, надо будет дать знать в полицию.
3: Майн Год, я так и знал, что она барабан.
2: Как? Как? Вы ее в покраже обвиняете? Это Соню, Соню!
8: О, подлецы, подлецы!
2: Соня, Соня, зачем ты взяла у него эти деньги? Верни их ему сейчас, глупая! Вот!
0: Екатерина Ивановна бросила скомканные деньги в лицо Лужину.
5: Удержите эту сумасшедшую!
2: Это я-то сумасшедшая, дурак! Да чтобы Соня, Соня взяла у тебя деньги, да она тебе свои отдаст, дурак! А ну обыщите ее! Обыщите ее! А ну обыщи ее! Соня! Соня, выворти ему карманы! Выворти карманы! Вот! Вот! Вот! Видишь! Вот! Вот! Видишь!
0: Из второго правого Сониного кармана вдруг выскочила бумажка. 100-рублевая ассигнация.
3: Маховка! Вон! С квартир! Полис!
6: Не надо!
3: Полис! Их надо в Сибирь прогнать! Вон!
8: Нет, это не я. Это не я. Это не я! Я не брала! Я не брала!
2: Ой, девочка моя! Девочка моя! А я не верю. Девочка моя, я не верю. Ну не плачь. Ну посмотри на меня. Ну посмотри на меня, девочка моя. Я не верю. Не верю, что ты взяла. Глупые мы, глупые. Да вы не знаете, что это за девушка. Что это за сердце. Господи, Господи. Ну защити же ты нас наконец.
5: Сударыня, сударыня. Да вас этот факт не касается.
6: Какая низость! И вы осмелились меня свидетелем поставить?
5: Что это значит, Андрей Семенович? Про что такое вы говорите?
6: А то значит, что вы клеветник. Вообразите, он сам своими собственными руками отдал этот 100-рублевый билет Софье Семеновне. Я видел! Я свидетель! Я присягу приму!
5: Вам померещилось!
6: Нет, не померещилось! Не померещилось! Вы его сложили и зажали, держа в руке все время. Мне в голову мысль пришла, что вы хотите тихонько от меня благодеяние ей сделать. Вы представляете, как я стал следить-то? Ну, я и видел, как он в карман ей сунул. Я видел! Я свидетель! Я присягу приму!
8: Андрей Семенович, Андрей Семенович, ну защитите, ну защитите, хоть вы-то ее, голубчик вы мой, батюшка.
5: Дичь, дичь вы все мелите, сударь. Стало быть, я нарочно ей подложил? Для чего? Что общего у меня с...
6: Я могу сказать... И если надо, сам присягу приму. Господа, этот человек, недавно сватаясь к моей сестре, был увлечен в низкой и подлой лжи. Сейчас, рассчитывая, что счастье и честь Софьи Семеновны дороги для меня, он мстил лично мне.
5: Позвольте, господа, дайте пройти.
8: Как? Мало того, что безбожно клеветали эта тварь на меня же. Как? В день похорон мужа гонят с квартиры. После моего хлеба соли на улицу. А куда? Куда? Ну, куда я пойду, а? Господи! Да неужели же нет справедливости? Да кого ж тебе защищать-то, коль не надо?
2: Есть суд, есть правда. Я сыщу, я сыщу.
0: Катерина Ивановна была в выступлении, в состоянии больном и противоестественном. И когда некоторое время спустя увидел ее Раскольников на канаве, неподалеку от дома, где жила Соня, мерещились Катерине Ивановне дети ее, а вокруг них сердобольные прохожие.
2: Пусть видят все, весь Петербург, как милостыню просят дети благородного отца. Довольно, Соня, мы тебя истерзали. Хватит, не хочу больше. Мы каждый день будем выходить. И проедет государь-император. Я встану перед ним на колени, этих выставлю вперед и покажу на них: защити, отец! И он защитит. Он отец сирот. Он милосерд. Ну, чего ты хнычешь, Коля? Ну, чего ты плачешь, дурачок? Чего ты боишься? Нет, Родион Романович, прошла мечта. Все нас бросили. Да и наплевать. Я этих теперь сама кормить буду. Полечка, ну-ка покажи, сколько собрали. Ну, что это такое? Что это? Только 2 копейки? Что ж это не такое? Бегают за нами, высунув язык, ничего не дают. Ну, ну чего вот этот болван смеется? Ну это потому что Колька такой бестолковый, с него сня. Полечка, говори со мной по-французски, parle français. Иначе как они отвечат, узнают. И сейчас мы будем петь благородный романс. Ну, ну, ну, ну, ну, Коль, ручки в бочки. Ну, Мальбрук, Саватангер. Полечка, а ты платье поправь. Нам сейчас особенно прилично надо держаться на тонкой ноге. Но секеры в ядра. Опять этот солдат. Благодарю вас, милостивый государь. Возьми деньги, Полечка. Видишь, есть благородные, великодушные люди. Милостивый государь, вы ничего не знаете, мы на Невский пойдем. Соня, где ты, моя девочка? Что это? Что это вы так на меня смотрите? Сейчас я буду петь благородный романс. Сейчас в полдневный жар в долине Дагестана. Господи, как я любил этот романс. Я до обожания любила этот романс. Полечка, ты знаешь, твой отец, он еще женихом певал, вот дни. Он бы сейчас-то спеть, как... Забыла. Напомните мне. Ну... Как? В полдневный жар в долине Дагестана свинцом в груди лежал недвижим. Я, милостивый государь, защитите сирот. Соня, ты здесь. Ты здесь, моя девочка. Довольно. Пора. Прощай, Гримык. Уездили, клячу. Надорвалась.

0: Раскольников видел смерть Екатерины Ивановны, но странно, был он почти спокоен. А теперь пора и мне, только и подумал он, и отправился на квартиру Сони.
1: Кто тут?
2: Ради бога, не пугайся, Соня. Это я. Я сказал вчера, что если приду сегодня, то скажу тебе, кто убил Лизавету. Ну вот я и пришел сказать.
1: А что, нашли, что ли, его?
2: Нет, не нашли.
1: А как же вы про это знаете?
2: Угадай.
1: Господи, ну что же вы меня так пугаете?
2: Ну, стало быть, я с ним приятель большой, если знаю. Он эту Лизавету убить не хотел. Он ее убил нечаянно. Он старуху убить пришел, когда она была дома одна. А тут вошла Лизавета. Он тут и ее убил. Да не можешь угадать-то?
1: Нет.
2: Погляди хорошенько. Теперь угадала?
1: Господи! Господи!
2: Соня, Соня, перестань. О! Не надо, не надо, не мучь меня, Соня.
1: Господи, да что же вы это над собой сделали?
2: Что ты делаешь? Что ты, безумный, обнимаешь, целуешь меня, когда я сказал тебе про это? Себя не помнишь?
1: Нет, теперь несчастнее тебя человеку в целом свете.
2: Не оставишь меня, Соня?
1: Нет, нет, никогда и нигде. Всюду с тобой пойду, в каторгу с тобой пойду.
2: Я, Соня, еще в каторгу-то, может, и не хочу идти.
1: Убийца? Да как это? Да как это? Вы такой... Могли на это решиться?
2: Ну да, чтобы ограбить.
1: Ты был голоден? Ты, чтобы матери помочь?
2: И знаешь ли, Соня, я ведь только сейчас, только теперь понял, зачем я приходил к тебе вчера и куда тебя звал. За одним только и приходил, за одним только и звал. Не оставить меня. Не оставишь, Соня?
1: Нет.
2: Вот, вот, теперь ты ждешь от меня объяснений. А что я тебе скажу? Ничего-то ты в этом не поймешь, а только и страдаешься вся из-за меня.
1: Нет, нет, это хорошо, что ты пришел. Ты говори, я про себя все пойму.
2: Да-да, говорить сейчас надо, а я вот, я начать не умею. Я действительно хотел помочь своей матери. Нет, ложь, не так все было. А вот слушай, Соня, как все было. Я, видишь ли, Наполеоном решил сделаться. Вот и убил, по примеру великого авторитета. Мне нужно было, Соня, узнать. И я теперь знаю, что власть в этом мире дается только тому, кто посмеет наклониться и взять ее. Кто на большее посмеет плюнуть, тот законодатель. Кто больше других посмел, тот и властелин. А я вот тогда захотел только осмелиться. Мне нужно было знать, тварь ли я дрожащая, как и все, или человек? Вождь ли я? Или право имею...
1: Убивать! Убивать-то право имеете.
2: Да ведь как убил-то? Разве так убивают? Разве я старушонку эту несчастную убил? Я Себя Соня убил. Так-таки навеки себя и ухлопал. Оставь меня!
1: Экое страдание-то.
2: А теперь говори, что мне делать?
1: Что делать? Встань! Пойди сейчас же, сию минуту. Встань на перекрестке. Поцелуй сначала землю, которую ты осквернил. Поклонись на все четыре стороны. И скажи вслух всем. Я убил. И тогда Бог снова тебе жизни пошлет. Пойдешь?
2: К ним не пойду, Соня.
1: А жить-то как будешь? Ну, жить-то с чем будешь? Ну, как без человека-то прожить?
2: Ну, зачем? Зачем я пойду к ним? Подумай, ведь они же сами миллионами людей изводят. Да еще за добродетель почитают. Подлецы! Не пойду к ним!
1: Этакую-то муку нести ведь целую жизнь.
2: А я привыкну. И вот что, Соня, они сейчас меня ищут, ловят. Только вот что, я им... Не дамся. Я еще с ними поборюсь. Ох, как я с ними поборюсь. Но во строк-то они меня теперь наверняка посадят. Будешь приходить ко мне, когда посадят меня?
1: Буду. Есть на тебе крест? Нет, ведь нет. Вот, возьми мой кипарисный. А у меня другой есть. Мы с Лизаветой крестами поменялись. Вот медный. Возьми. Я... Возьми, это мой!
2: Потом вот. Дашь.
1: Хорошо. Хорошо, потом. Когда на страдания пойдешь, тогда и наденешь. Придешь ко мне, вместе помолимся и пойдем.
0: Для Раскольникова наступило страшное время. Точно туман упал вдруг перед ним и заключил его в безысходное тяжелое уединение. Однажды, пробродив весь день без цели и смысла по городу, воротился он к себе домой, но только он отворил дверь в сени, как вдруг столкнулся с Порфирием.
3: Не ждали гостя? Объясниться пришел, голубчик Родион Романович. Объясниться-с. Больны вы очень, Родион Романович. Что вы смелы и заносчивы, и чувствовали много-с. Это я давно уже знал. Статейку-то вашу прочел как знакомую. Да как прочел, да так и отложил. Да как отложил, да и подумал. Ну, с этим человеком так не пройдет. Он у меня Миколка на руках, и уже с фактами. Уж там как хотите, а факты. Да нет уж, какой тут Миколка, батюшка Родион Романович. Тут не Миколка.
2: Так кто же убил?
3: Как кто убил? Да вы убили, Родион Романович. Вы и убились.
2: Это не я убил.
3: Да нет, это вы-с. Вы-с и некому больше-с.
2: Хорошо, если вы так убеждены, почему до сих пор не берете меня во строк?
3: Вот так вопрос. Ну ладно. Так по пунктам вам отвечу. Ну, во-первых, взять вас под арест мне невыгодно.
2: Как? Как это невыгодно? Если вы убеждены, так вы должны.
3: Так мало ли, что я убежден. Ведь пока место это все одни мои мечты. И потом что я вас туда на покой-то посажу? Сами знаете, коли сами проситесь. Ну, а во-вторых, я ведь потому к вам пришел.
2: Да вот-вот, во-вторых.
3: Да не хочу, чтобы вы меня за изверга почитали. Вследствие чего пришел с прямым и открытым предложением учинить явку с повинной. Это вам бесчисленно выгоднее будет. Да и мне, потому как с плеч дало.
4: А вот это уже не только смешно, Порфирий Петрович. Это уже даже, простите, и бесстыдно. Но с какой же стати я к вам с повинной-то являться буду?
3: Да известно ли вам, какая из-за этого последствует сбавка? Ведь вы когда явитесь-то, в какую минуту, вы только это рассудите? Когда уже другой на себя преступление принял и все дело спутал. А я вот вам самим Богом клянусь, так там все подделаю и устрою, что ваша явка явится совершенно неожиданною. Всю эту философию мы напрочь уничтожим. Так что ваше преступление явится вроде какого-то помрачения. Потому как по совести-то оно помрачение и есть. Я честный человек, Родион Романович, и свое слово сдержусь.
4: Не надо мне вашей сбавки.
3: Вот. Вот этого я и боялся. Как не надо! Как не надо, нетерпеливый вы человек! Да ведь много ее еще впереди-то будет.
4: Чего? Много впереди будет?
3: Жизни. Жизни. Ищите и обрящите.
4: Сбавка будет.
3: А что? Стыда буржуазного испугали, что ли? А только не вам бы бояться ли там стыдиться явки с повинной? А? Теорию выдумал? Да и стыдно стало, что сорвалось. Что уж очень неоригинально получилось. Вышло-то подло. Да все-таки вы-то не окончательный подлец. Я ведь вас за кого почитаю? Да я вас почитаю за одного из тех, кому вот хоть кишки вырезай, а он будет стоять и с улыбкой на мучителей своих смотреть. Если только веру. Или Бога найдет. Ну и найдите. И будете жить. Еще хорошо, что вы старушонку только эту убили. А выдумай вы другую. Какую теорию? Так еще в 100 миллионов раз безобразнее дело бы сделали. Вот исполните-ка, что требует справедливость. Вам теперь только воздуху нужно. Воздуху.
4: Вы-то что за пророк такой, а? С высоты-то какого такого спокойствия величавого? Вы мне здесь свои премудрствующие пророчества изрекаете. Вы-то кто?
3: Я-то поконченный человек. И ничего больше. Вы другая статья. Вам Бог жизнь приготовил. Ну и что, что вы в другой разряд людей перейдете? Не комфорта же жалеть вам-то, с вашим-то сердцем. Ну и что, что вас слишком долго никто не увидит? Не во времени дело, а в вас самом. Станьте солнцем, вас все увидят. А солнцу прежде всего надо быть солнцем.
4: Так, вы когда намерены меня арестовать?
3: Да денька два, или полтора. Могу вам дать еще погулять. Погуляйте немножечко.
4: Порфирий Петрович. Порфирий Петрович, вы, пожалуйста, не заберите себе в голову, что я вам сегодня в чем-либо сознался. Я слушал вас сейчас. Слушал, признаюсь, из одного только любопытства. Вы человек странный. Этого от вас не отнимешь. Но я вам ни в чем не сознался. И запомните это.
3: Да. Есть у меня еще к вам просьбица одна. Щекотливенькая, но важная. Если надумаете дело покончить каким иным, фантастическим образом, ну, скажем так, ручки на себя поднять, чему я, впрочем, не верую и считаю вас вполне неспособным, то оставьте, ну так, на всякий случай, кратенькую, но обстоятельную записочку. Две строчечки. Благороднее будет. Ну-с, добрых мыслей, благих начинаний.
0: У Раскольникова все эти дни мелькала еще одна мысль, и страшно его беспокоила. Свидригайлов имел замыслы против Дуни. А что, если теперь, узнав его тайну и таким образом получив над ним власть, он захочет употребить ее как оружие против Дуни?
4: Что делать? Дуня в опасности. Спасти ее. Свидригайлов, я убью его!
0: Свидригайлов квартировал в двух просторных меблированных комнатах, а надобно сказать, что комнаты эти, хоть и числились за другими хозяевами, были отделены от жилища Сони одной тонкой стенкой. Раскольников вбежал к Свидригайлову, не помня себя.
4: Я к вам шел. Я вас разыскиваю. Я хочу сказать вам, вы грязный, развратный человек. Если вы держите свои прежние намерения насчет моей сестры, если вы хотите воспользоваться чем-либо из того, что стало известным в последнее время, я вас убью. Я убью вас раньше, чем вы успеете посадить меня во строк. Мое слово твердо. Уж вы-то знаете, я сумею его сдержать.
5: Уж очень вы выдаете себя, Родион Романович. Что с Поленькой-то станет, той же дорогой пойдет.
4: Подслушивал.
5: Ну и ходи, подслушивай у дверей.
4: Ах, вот как. Теперь и у дверей не подслушивай.
5: А ежели так, так ступайте и объявите по начальству, что так было так. В теории ошибочка небольшая вышла. А ежели убеждены, что у дверей подслушивать нельзя, а старушонок можно лущить, чем попало в свое удовольствие, так уезжайте куда-нибудь поскорее, молодой человек. В Америку, что ли? Денег нет на дорогу, я дам. Я искренне говорю.
4: Я этого не сделаю.
5: Вот как... А хотите, я сейчас полицию кликну?
4: Клич. Ну, клич.
5: Шельм этот Раскольников много на себя перетащил, а теперь слишком жить ему хочется. А? Сигнал. Вода прибывает. К утру хлынет на улице, зальет подвалы и всплывут подвальные крысы. Никогда в жизнь мою не любил я воды. Что ж сейчас-то разборчив стал? Точно зверь, который место себе выбирает в подобном же случае. Вот ведь, Марфа Петровна, вот теперь-то бы вам и пожаловать. И темно, и место пригодное... И минута оригинальная. Так нет. Именно теперь-то и не придете. Авдотья Романна. Авдотья Романна. Так не любишь. И не сможешь. Никогда. Эх, уехал, барин, в Америку.

0: Раскольников шел к Соне.
1: Преступление. Какое преступление? Больше, чем когда-либо, теперь я не понимаю своего преступления. Если бы я никого не любил, если бы меня никто не любил, не было бы всего этого.
2: Ну да я... Я за твоими крестами, Соня. А сама же ты меня на перекресток посылала. Что ж теперь? Как дошло до дела, так и струсила. Меня теперь, знаешь, что злит? Мне досадно, что все эти глупые, казенные хари обступят меня сейчас. Будут пялить на меня свои буркалы. Задавать мне свои дурацкие вопросы, на которые надобно же будет отвечать. Будут указывать на меня пальцами. Ну, где же крест?
3: Вот.
2: Это значит смысл того, что я крест принимаю на себя. Точно, я мало до сих пор страдал.
3: Перекрестись. Помолись хоть раз.
2: Это сколько тебе угодно. И от самого чистого сердца. Ты куда? Ну, не смей за мною ходить. Зачем тут целая свита? Ступай, Соня. Ступай. Я один.

Сознаюсь, это я, Родион Раскольников, убил топором и ограбил проценщицу Алену Ивановну и ее сестру Лизавету.

на берегу пустынной реки, в тюрьме, вот уже 9 месяцев, заключен ссыльно-каторжный 2-го разряда Родион Раскольников. В остроге он серьезно заболел. Уже выздоравливая, припомнил свои сны, когда лежал в жару и бреду. Ему грезилось, будто весь мир осужден. Все должны погибнуть. Появились какие-то новые трещины, вселявшиеся в тела людей. Люди становились тотчас же бесноватыми и сумасшедшими. Но никогда, никогда люди не считали себя так умными и непоколебимыми в истине, как считали зараженные. Все были в тревоге и не понимали друг друга. Всякий думал, что в нем, в одном, и заключается истина. Не знали, кого и как судить, что считать злом, что добром. Начались пожары, начался голод, войны. Люди собирались целыми армиями, бросались друг на друга, кололись и резались, кусали и ели друг друга. Все и все погибало.

Но тут уже начинается новая история. История постепенного обновления человека. История постепенного перерождения его. Их воскресила любовь. Это могло бы составить тему нового рассказа, но теперешний рассказ наш окончен.

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Александр Бестужев-Марлинский. Второй вечер на бивуаке.
2: Эскадрон подполковника Мечина прикрывал две пушки главного пикета, расположенного на высотах. Сырой туман стлался по окрестности, резкий ветер проницал насквозь. Офицеры лежали вокруг дымного огня. Конно-артиллерийский поручик сидел на колесе орудия. Подполковник, опершись на длинную саблю свою, стоял в задумчивости. Все молчали.
3: «Какое вещественное создание, человек! Каждая игрушка его тешит, каждая безделица огорчает. Малейшая боль расстраивает нравственные способности, и перемена погоды действует на расположение его духа. Давно ли мы были веселы, пели, резвились? Подул холодный ветер, и вместе с небом нахмурились наши брови.
4: Не ручаюсь за других, ничтович, но покуда старости подагра не сделали из меня барометра, погода не имеет на меня никакого влияния. Когда я доволен, то по мне хоть трава не расти, снег, град, дождь, вьюга, все, праздник. Но ежели грустно на сердце, то и светлый день досаден. Тогда кажется, будто все весело назло мне, и я становлюсь прихотлив, как невеста.
3: Следовательно, погода действует на тебя в обратном порядке. Но, тем не менее, влияние ее существует.
4: Не думаю. Это чувство есть следствие внутренних, не внешних ощущений. Например, я люблю смотреть на играющую молнию, люблю слушать вой грозы и шум проливного дождя. Но почему люблю я это?
3: Потому что ты ледяной чудак. Впрочем, судя по твоим же словам, ты любишь не испытывать, но только смотреть, только слушать бурю. Как Вернетову картину или Моцартову ораторию.
4: Прошу извинить, господин штабс-ротмистр. Я люблю наслаждаться ею именно на чистом воздухе. Люблю из-за приятных воспоминаний, которые родятся во мне от бури. Однажды, например... Ну, для чего это было только однажды?
3: Для того, что в арифметике весьма замысловато сказано. Единожды один, один, а не два.
4: Надеюсь, господин штабс-ротмистр простит мне это восклицание. Оно вырвалось из сердца. А сердце плохой арифметик.
3: Не знаю, каково твое, но мое даже под ядрами так верно отсчитывает 60 секунд в минуту, как патентованные часы.
4: Во время сражений мне некогда бывало заниматься поверкой своего пульса.
3: Конечно. Ты ведь за эскадроном в замке строил воздушные замки?
5: Пустая игра слов, ничтович. Да и предметы не слишком хорошие. Вы подсмеиваетесь друг над другом насчет отваги. Но я желаю знать, кто бы из всей армии осмелился подумать, не только сказать, что в нашем эскадроне есть кто-нибудь двусмысленной храбрости.
6: Пусть мне французский флейщик перед разводом выбреет усы, если это неправда. Вам грешно, господа, в нашей беззаветной беседе говорить колкости или обращать шутки в дело. Ну, друзья, мировую. А если уж вы не поцелуетесь, то ты, Лидин, не зови меня никогда в секунданты. А ты, ничтович, впредь не узнаешь длины или короткие стремена на моем черкесе, когда нужно будет понаездничать.
3: Помилуй, Струйский, да чего ты взял, будто мы ссоримся? Вот тебе, Лидин, моя рука.
6: Вот, вот и славно. Кто старый помянет, тому глаз вон.
4: Я это всегда говорю моим взаимодавцам.
5: Надеюсь, однако, что анекдот, который начался таким романтическим восклицанием, им не кончился, и Лидин доскажет его друзьям своим.
4: О, без сомнения, подполковник. Я так люблю говорить о милой моей невесте Александрине, что очень рад случаю.
5: Но... Воля твоя, Лидин. Ты избиваешься в происшествиях. Сохраняя все уважение к даме твоего сердца, кажется, дело шло не о ней, а о ненастной погоде.
4: Имейте немного терпения, господин подполковник, и оно приведет нас к тому же. Итак, друзья мои, живучи в златоверхой Москве, влюбился я.
3: Знаем, знаем. Благодаря твоей нежности я могу описать ее рост. лета и приметы до последнего родимого пятнышка, как в зеркале. Ты нам о ней наговорил столько.
7: О ней можно говорить слишком много, но довольно наговориться о ней нельзя. Ты не знаешь этого ангела, ничтович, и потому скучаешь рассказом. Но спроси у ротмистра, как она прелестна собою, как мила со всеми, как любит просвещение, словесность.
3: Бьюсь об заклад, что она хвалила стишки, которые написал ты ей в альбом.
7: Как умна, как чувствительна.
6: К теплу и к холоду.
7: Вы вечно шутите, Струськи. Но что она любезна, в самом деле это больше всего доказывается верностью такого ветреника, каков я.
6: Признаться, мудрено на бивуаках сыскать и случай для измены. Тем более, что из женского пола здесь никого и ничего нет, кроме вот этой пушки.
5: Это единорог.
6: Тем еще безопаснее.
7: Но тем хуже, что вы не даете мне досказать моей повести.
5: А ну-ка всем смирно!
3: Слушайте!
7: Итак, я уже познакомился со всею роднёю Александрины. Ласкался к матушке, ухаживал за отцом, хвалил собак и престижных братца, и, что всего несноснее, слушал пересуды тетушек. Наконец, меня пригласили к ним в подмосковную. Ну, нужно ли сказывать, что я провел там день как в раю? Что мне удалось говорить с нею наедине, что я был неловок и смешон, в то время будто юнкер, который не в форме, попался своему генералу. Что у меня, наконец, вырвались какие-то намеки, и что меня слушали благосклонно. В вечеру надобно было ехать тем ранее, что они сами собирались в город. Я раскланялся, со вздохом влез на дрожки, и через минуту облако пыли скрыло от меня замок Армиды. На дороге я завернул в деревню к приятелю. Через час выезжаю, и вообразите мое счастье. Встречаю карету, везомую 6 заслуженными конями. И в этом степенно колыхающемся дармезе Александрину со всем семейством. Между тем небо обволоклось тучами, начал накрапывать дождик, и молния заиграла во всех углах горизонта. В такую погоду ехать в карете выгоднее, чем на дрожках, было первой моею мыслью. Но быть вместе с нею, так близко подле нее, вот что очаровало мое воображение до такой степени, что я бы отдал треть моей жизни за прокат в этом полинявшем дармезе. Но как залезть в него? Мы были не так коротко знакомы, чтобы они могли меня пригласить. А напрашиваться совестно. Что тут делать?
6: Да брось, леди! Мог бы намекнуть, так было, так, они же не изверги.
7: Представь, Струськи, именно это я и сделал. Проезжая мимо, я заговорил о грозе, о бешеных лошадях моих и так далее. Но это не помогло. Отец спросил только, с какого они завода, а мать пожелала мне счастливого пути.
6: Вот это доброта. И как же ты преодолел препятствие в виде полного бессердечия этих милых людей?
7: Препятствия поджигают желание. Я решился на отважную выходку. Велел кучеру гнать. Тройка наша понеслась. Дрожки звеня запрыгали по кочкам и выбоинам. Вправо, влево, под гору и на повороте прямо на камень. Крак! Ось пополам, колесо вдребезги. А я вместе с кучером отлетел сожжение на 3 вровно.
3: Конечно, Ледин, конечно. Если бы ты переломал себе ребра, они бы с радостью взяли тебя к себе.
7: Напрасно иронизируешь, ничтович. Почти все так и случилось. К счастью, кучер вывихнул себе только нос, а я лишь крылышко помял, но лежал недвижим из притворства, чтобы сделать занимательнее сцену. Через 2 минуты открываю глаза и вижу Александрину в обмороке от испугу. Мать оттирает ее спиртом, а отец окуривает меня серными спичками. Одно меня тронуло, другое рассмешило. Скоро все пришло в порядок. И вот, после многих расспросов, приглашений, отговорок, я влезаю, охая, в карету, рассыпаюсь в благодарениях и внутренне радуюсь своей хитрости. И, наконец, Я подле милой Александрины. Да-да, у меня завелся дух. Темнело. Дождь лил ливня. Карета, вследствие моего трактата об электричестве и опасности в грозу скоро ездить, двигалась шагом. Отец и мать дремали, и только при сильных ударах грома пробуждались. Один, чтобы зевнуть, другая, чтобы испугаться. Александрина молчала. А я не смел говорить, потому что мой голос дрожал. Зато я не сводил глаз с прелестного лица своей соседки и ловил каждое его выражение, каждый взор, когда молния освещала внутренность кареты. Я вдыхал томную свежесть щек ее. Я слышал биение ее сердца. Я чувствовал, как мое неровное дыхание колебало ее локоны. Ай, друзья мои, я молод, но я жил, я чувствовал, но никогда, никогда не испытывал я высшего наслаждения, чем в тот раз. Никогда! Неужели, ничтович, после этого...

0: Что скажете?
1: Да здравствует артиллерия! Давайте-ка их сюда.
0: Давай-ка.
1: Так. Предлагаю тост за твою Александрину.
2: Благодарю. С упоением. Прошу извинить, господа, что я разбил хрустальный стакан. Теперь уже здоровье чужой красавицы не затускнит его, как в моем сердце не изгладится образ моей невесты.
3: Бургундская оживила зябнущих офицеров. Донышко серебряного стакана сверкало вновь и вновь. И похвала вину не переставала.
4: Вот Лидин! Такое благовонное воспоминание. Приятно.
5: А ты, Буря! Буря!
6: Кто идет? Кто или убью?
7: Свои. Поручик Волгин я. Не узнаешь, что ли? Проходи.
1: Ага, это Волгин.
7: Господин подполковник, спешу сообщить вам, что все пикеты и ведеты стоят исправно. У неприятеля движений никаких не видать.
8: Не слышно ли о деле?
1: Да. Кстати, какие новости?
7: Радуйтесь, господа. Я привез вам добрые вести. Наполеон уже в Сен-Дизье. И нашему маленькому корпусу достанется честь задержать всю армию, которая на нас опрокинется, покуда союзники идут на Париж. Говорят, у государя навернулись слезы, когда он простился с нами. Друзья, вряд ли нам выстоять живыми, зато об нас вспомнят в России и от нас поплачут во Франции.
8: Слава Богу!
1: Будет где позвенеть саблями!
3: Офицеры шумели и радовались, будто накануне гулянья. Забытый ими огонь спадал, и только вздуваемый ветром сыпал искры и порой освещал дремлющих гусар у ног коней. Только подполковник неподвижно стоял, опершись на длинную саблю свою, ничего не видя и не слыша.
2: А чего вы так грустны?
8: Я? Я неизлечимо болен воспоминаниями тяжких потерь моих. И теперь, добрый мой Лидин, мне казалось, будто я беседую с другом моим Владовым, и последнее наше свидание оживилось перед глазами моими. Это было перед Катзбахским сражением. Как теперь дул холодный ветер от севера, как теперь туман стлался в лощинах, и мы с Владовым, покрытые одной буркой, безмолвно лежали у огонька. Надо тебе сказать, что человек этот был мне очень дорог. Это был мой ангел-утешитель. И вот Владов заговорил со мной.
9: Веришь ли ты предчувствию? Улыбаешься. Друг мой, ты знаешь, суеверен ли я. Ты видал, боюсь ли я смерти. Но теперь какой-то неотступный голос твердит мне: ты будешь убит. Да-да-да, не перебивай. Впрочем, если это предчувствие не обманчиво, я рад. Жизнь истомила меня. Не удивляйся, Мечин, что друг твой, сбросив себя покров шуточной философии, оказался теперь в мрачном своем виде. Я не хотел двоить тоски твоей своею, но теперь на пороге смерти открою тебе всю душу свою. Слушай, я любил. Это еще не редкость. Мне изменили, Мечин. И это весьма обыкновенная вещь. Но надобно было любить, как я, чтобы почувствовать, подобно мне, всю жестокость измены. Друг, я бы простил это неопытной девушке, которая при первом трепетании сердца уверяет себя, будто она любит. Я бы мог простить это ветреной кокетке, который из тщеславия или для забавы твердит каждому недурному собой: «Люблю тебя!» Но можно ли извинить девушку, исполненную светлого ума, далекую от всех предрассудков, одаренную всеми качествами, всеми прелестями и душой, открытую для чувств возвышенных? Мы любились, мы разумели друг друга. Нас одно радовало, одно огорчало. И не раз слышал я уверение, что она может быть счастлива только со мною. И этот идеал моей фантазии пленился генеральскими эполетами. И этот-то ангел на земле имел и решимость, и коварство меня обманывать. И в то время, когда готовилась отдать мне руку, сердце ее принадлежало уже другому. Друг,

0: Это опрокинуло мою нравственность. И с этих пор я возненавидел женщин. И можно ли доверять им счастье жизни? Для них сотворены моды, а не чувства. Они умеют нравиться, но не любить. Им не знакомо высокое ощущение быть любимым человеком с благородным характером. С тех пор прошло много времени. Я желал отдохнуть душою между людьми, которым принес братскую доверенность и весь жар быть полезен им. И что же? Люди отравили остаток моего покоя. Одним словом, Мечин, кто испытал измену прелестной, может быть, наилучшей женщин, тот верно презирает любовь. Кому случалось часто видеть и разглядеть вблизи низость и ничтожество мужчин, тот верно потерял уважение к человечеству. А без этого жить тяжело, несносно.
1: Наутро мы были в деле. Полк три раза ходил в атаку, но Владов остался невредим. Мой эскадрон между тем послали преследовать сбитого неприятеля. Возвращаясь к полку, я отстал от фронта, чтобы прямиком проехать в штаб с рапортом. Смотрю, подле дороги лежит раненый гусарский офицер. Я спешу к нему. И что ж, это Владов. Глаза его стали, лицо подернулось смертную синевою. Увидев меня, он приподнял голову, улыбнулся, хотел подать мне окровавленную руку, но она упала, как свинцовая.
0: Друг, мое предчувствие сбылось. Мое желание исполняется, я умираю. Видишь, Мечин, как капля по капле источается во мне жизнь. Как постепенно густеет и холодеет кровь моя. Еще капля, еще минута, и меня не станет. Люди говорят, будто умирать тяжело, но прошедшее и будущее принадлежит не нам, а терять настоящее уже ли мы не привыкли. Не плачь, не жалей меня, потому что на земле я жалею только о дружбе. Я не умел жить, зато умею умереть. Родина моя, Россия.
1: Я подложил ему под голову свою полевую сумку, чтобы ему было покойнее. Глаза Владова закрылись.
2: Вот доблестная смерть.
1: Да. И дай Бог нам так же спокойно и достойно встретить свой смертный час –

0: слушали радиоспектакль «Второй вечер на бивуаке» по одноименному рассказу Александра Бестужева-Марлинского.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
2: «Пиковая дама» означает тайную недоброжелательность. Новейшая гадательная книга. А в ненастные дни собирались они часто, гнули, Бог их прости, от 50 наста, и выигрывали, и отписывали мелом. Так в ненастные дни занимались они делом. Однажды играли в карты у конногвардейца Нарумова. Долгая зимняя ночь прошла незаметно. Сели ужинать в 5:00 утра. Те, которые остались в выигрыше, ели с большим аппетитом. Прочие в рассеянности сидели перед пустыми своими приборами. Но шампанское явилось. Разговор оживился, и все приняли в нем участие. «Что ты сделал, Сурин?» – спросил хозяин. «Проиграл по обыкновению. Надобно признаться, что я несчастлив. Играю мирандолем, никогда не горячусь, ничем меня с толку не собьешь, а все проигрываюсь. И ты ни разу не соблазнился, ни разу не поставил на руте? Твердость твоя для меня удивительна». «А каков Герман?» – сказал один из гостей, указывая на молодого инженера. «Отроду не брал он карты в руки, отроду не загнул ни одного пароли, а до 5 часов сидит с нами и смотрит на нашу игру». «Игра занимает меня сильно», — сказал Герман, «но я не в состоянии жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее».
3: «Герман немец, он расчетлив, вот и все», — заметил Томский. «А если кто для меня непонятен, так это моя бабушка, графиня Анна Федотовна». «Как? Что?» – закричали гости. «Не могу постигнуть», – продолжал Томский, «каким образом бабушка моя не понтирует».
2: «Да что ж тут удивительного», – сказал Нарумов, «что 80-летняя старуха не понтирует».
3: «Так вы ничего про нее не знаете?»
2: «Нет, право, ничего. О, так послушайте».
3: «Надо бы знать, что бабушка моя 60 тому назад ездила в Париж и была там в большой моде. Народ бегал за нею, чтобы увидеть московскую Венеру. Ришелье за нею волочился, и бабушка уверяет, что он чуть было не застрелился от ее жестокости. В то время дамы играли в фараон. Однажды при дворе она проиграла на слово герцогу Орлеанскому что-то очень много. Приехав домой, бабушка, отлепливая мушки с лица и отвязывая фижмы, объявила дедушке о своем проигрыше и приказала заплатить. Покойный дедушка, сколько я помню, был род бабушкина дворецкого. Он ее боялся, как огня. Однако, услышав о таком ужасном проигрыше, он вышел из себя, принес счеты, доказал ей, что в полгода они издержали 500 000, что под Парижем нет у них ни подмосковной, ни саратовской деревни, и начисто отказался от платежа. Бабушка дала ему пощечину и легла спать одна в знак своей немилости. На другой день она велела позвать мужа, надеясь, что домашнее наказание над ним подействовало, но нашла его непоколебимым. В первый раз в жизни она дошла с ним до рассуждений и объяснений, думала усовестить его, снисходительно доказывая, что долг долгу рось, и что есть разница между принцем и каретником. «Куда?» – дедушка бунтовал. «Нет, да и только». Бабушка не знала, что делать. С нею был коротко знаком человек очень замечательный. Вы слышали о графе Сен-Жермене, о котором рассказывают так много чудесного? Вы знаете, что он выдавал себя за вечного жида, за изобретателя жизненного эликсира и философского камня и прочее. Над ним смеялись, как над шарлатаном, а Казанова в своих записках говорит, что он был шпион. Впрочем, Сен-Жермен несмотря на свою таинственность, имел очень почтенную наружность и был в обществе человек очень любезный. Бабушка до сих пор любит его без памяти и сердится, если говорят об нем с неуважением. Бабушка знала, что Сен-Жермен мог располагать большими деньгами. Она решилась к нему прибегнуть, написала ему записку и просила немедленно к ней приехать. Старый чудак явился тотчас и застал в ужасном горе. Она описала ему самыми черными красками варварство мужа и сказала, наконец, что всю свою надежду полагает на его дружбу и любезность. Сен-Жермен задумался. «Я могу вам услужить эту сумму, — сказал он, — но знаю, что вы не будете спокойны, пока со мною не расплатитесь, а я бы не желал вводить вас в новые хлопоты. Есть другое средство. Вы можете отыграться».
4: «Но, любезный граф, — отвечала бабушка, — я говорю вам, что у нас денег вовсе нет.
3: Деньги тут не нужны, — возразил Сен-Жермен. «Извольте меня выслушать».
4: Тут он открыл ей тайну, за которую всякий из нас дорого бы дал.
3: Молодые игроки удвоили внимание. Томский закурил трубку, затянулся и продолжал.
4: В тот же самый вечер бабушка явилась в Версаль на карточную игру к королеве. Герцог Орлеанский метал. Бабушка слегка извинилась, что не привезла своего долга, в оправдании сплела маленькую историю и стала против него понтировать. Она выбрала 3 карты, поставила их одну за другую. Все 3 выиграли ей Соника. И бабушка отыгралась совершенно.
2: «Случай», — сказал один из гостей, —
4: «сказка». Заметил Герман. «Может, статься порошковой картой?» Подхватил третий.
3: «Не думаю», отвечал важно Томский.
2: «Как?» сказал Нарумов. «У тебя есть бабушка, которая угадывает 3 карты сряду, а ты до сих пор не перенял у ней ее каббалистики?»
4: «Да черта с два!» отвечал Томский. «У ней было 4 сыновей, в том числе и мой отец. Все 4 отчаянные игроки, и ни одному не открыла она свои тайны, хоть это было бы не худо для них и даже для меня.
3: Но вот что мне рассказывал дядя, граф Иван Ильич, и в чем он меня уверял честью. Покойный Чаплицкий, тот самый, который умер в нищете, промотав миллионы, однажды в молодости своей проиграл, помнится, Зоричу около 300 тысяч. Он был в отчаянии. Бабушка, которая всегда была строга к шалости молодых людей, как-то жалилась над Чаплицким. Она дала ему 3 карты с тем, чтобы он поставил их одну за другую и взяла с него честное слово впредь уже никогда не играть. Чаплицкий явился к своему победителю. Они сели играть. Чаплицкий поставил на первую карту 50 тысяч и выиграл Соника. Загнул пароли, пароли П, отыгрался и остался еще в выигрыше. Однако пора спать. Уже 6:15.
2: В самом деле уже рассветало. Молодые люди допили свои рюмки и разъехались. Старая графиня сидела в своей уборной перед зеркалом. 3 девушки окружали ее. Одна держала банку румян, другая коробку со шпильками, третья высокий чепец с лентами огненного цвета. Графиня не имела ни малейшего притязания на красоту, давно увядшую, но сохраняла все привычки своей молодости, строго следовала модам 70-х годов и одевалась так же долго, так же старательно, как и 60 лет тому назад. У окошка сидела за пяльцами барышня, ее воспитанница.
4: «Здравствуйте, бабушка!» – сказал вошедший молодой офицер.
5: «Здравствуйте, мадемуазель Лис».
4: «Бабушка, я к вам с просьбой».
2: «Что такое, Поль?»
4: «Позвольте вам представить одного из моих приятелей и привезти его к вам в пятницу на бал».
2: «Привези мне его прямо на бал, и тут мне его и представишь. Был ты вчерась у...
4: Как же, Очень было весело. Танцевали до 5 часов. Как хороша была Елецкая. И, мой милый, что же в ней хорошего? Такова ли была ее бабушка, княгиня Дарья Петровна? Кстати, я чай, она уже очень постарела, княгиня Дарья Петровна. Как постарела, отвечал рассеянно Томский. Она 7 лет как умерла. Барышня подняла голову и сделала знак молодому человеку. Он вспомнил, что от старой графини таили смерть ее ровесниц, и закусил себе губу. Но графиня услышала весть для нее новую с большим равнодушием. «Умерла?» — сказала она. «А я и не знала. Мы вместе были пожалованы во фрейлины. И когда мы представились, то государыня и графиня в сотый раз рассказала внуку свой анекдот». «Ну, Поль, — сказала она потом, — теперь помоги мне встать. Лизонька, где моя табакерка?» И графиня со своими девушками пошла за ширмами оканчивать свой туалет. Томский остался с барышнею. «Кого это вы хотите представить?» — тихо спросила Лизавета Ивановна. «Нарумова. Вы его знаете?» «Нет. Он военный или статский?»
5: «Военный?
4: Инженер?»
5: «Нет, кавалерист.
4: А почему вы думали, что он инженер?» Барышня засмеялась и не отвечала ни слова.
5: «Поль!» – закричала графиня из-за ширмов. «Пришли мне какой-нибудь новый роман, только, пожалуйста, не из нынешних. Как это, бабушка? То есть такой роман, где бы герой не давил ни отца, ни матери, и где бы не было утопленных тел. Я ужасно боюсь утопленников. Таких романов нынче нет. Не хотите ли разве русских?»
6: «А разве есть русские романы?» «Пришли, батюшка, пожалуйста, пришли».
4: «Простите, бабушка, я спешу». «Простите, Елизавета Ивановна, почему же вы думали, что Нарумов инженер?» И Томский вышел из уборной. Елизавета Ивановна осталась одна. Она оставила работу и стала глядеть в окно. Вскоре на одной стороне улицы из-за угольного дома показался молодой офицер. Румянец покрыл ее щеки. Она принялась опять за работу и наклонила голову над самой конвою. В это время вошла графиня, совсем одетая.
6: «Прикажи, Лизонька, — сказала она, — карету закладывать, и поедем прогуляться».
4: Лизонька встала из-за пяльцев и стала убирать свою работу.
6: «Что ты, мать моя, глуха, что ли?» – закричала графиня. «Вели скорее закладывать карету».
4: «Сейчас», – отвечала тихо барышня и побежала в переднюю. Слуга вошел и подал графине книги от князя Павла Александровича.
6: «Хорошо, благодарить», — сказала графиня. «Лизонька, Лизонька, да куда же ты бежишь?»
4: «Одеваться».
6: «Успеешь, матушка, сиди здесь, раскрой-ка первый том, читай вслух».
4: Барышня взяла книгу и прочла несколько строк.
6: «Громче, — сказала графиня, — что с тобою, мать моя? С голосу спала, что ли? Погоди, подвинь мне скамеечку ближе. Ну!»
4: Лизавета Ивановна прочла еще 2 страницы. Графиня зевнула.
6: «Брось эту книгу, — сказала она. — Что за вздор? Отошли это князю Павлу и вели благодарить. Да что ж карета?»
4: «Карета готова», — сказала Лизавета Ивановна, взглянув на улицу.
6: «Что ж ты не одета?» — сказала графиня. Всегда надо бы на тебя ждать. Эта матушка несносна.
2: Лиза побежала в свою комнату. Не прошло двух минут, графиня начала звонить изо всей мочи. Три девушки вбежали в одну дверь, а камердинер в другую.
6: «Что это вас не докличешься?» — сказала им графиня. «Сказать Лизавете Ивановне, что я ее жду».
2: Лизавета Ивановна вошла в капоте и в шляпке.
6: «Наконец, мать моя!» — сказала графиня. «Что за наряды? Зачем это? Кого прельщать? А какова погода? Кажется, ветер».
2: «Никак нет, ваше сиятельство. Очень тихо-с», — отвечал камердинер.
6: «Вы всегда говорите наобум. Отворите форточку». «Так и есть ветер, и прихолодный. Отложить карету. Лизонька, мы не поедем. Нечего было наряжаться».
2: «И вот моя жизнь», — подумала Лизавета Ивановна. В самом деле, Лизавета Ивановна была пренесчастное создание. «Горек чужой хлеб», говорит Данте, «и тяжелы ступени чужого крыльца». А кому и знать горечь зависимости, как не бедной воспитаннице знатной старухи? Графиня, конечно, не имела злой души, но была своенравна, как женщина, избалованная светом, скупа и погружена в холодный эгоизм, как и все старые люди, отлюбившие в свой век и чуждый настоящему. Она участвовала во всех суетностях большого света, таскалась на балы, где сидела в углу, разрумяненная и одетая по старинной моде, как уродливые и необходимые украшения бальной залы. К ней с низкими поклонами подходили приезжающие гости, как по установленному обряду, и потом уже никто ею не занимался. У себя принимала она весь город, наблюдая строгий этикет и не узнавая никого в лицо. Многочисленная челядь ее, разжирев и посидев в ее передней и девичьей, делала, что хотела, на перерыв обкрадывая умирающую старуху. Лизавета Ивановна была домашней мученицею. Она разливала чай и получала выговоры за лишний расход сахара. Она вслух читала романы и виновата была во всех ошибках автора. Она сопровождала графиню в ее прогулках и отвечала за погоду и за мостовую. Ей было назначено жалование, которое никогда не доплачивали, а между тем требовали от нее, чтобы она одета была, как и все. То есть... как очень немногие. В свете играла она самую жалкую роль. Все ее знали. И никто не замечал. На балах она танцевала только тогда, как недоставала визави. И дамы брали ее под руку всякий раз, как им нужно было идти в уборную и поправить что-нибудь в своем наряде. Она была самолюбива. Живо чувствовала свое положение и глядела кругом себя с нетерпением, ожидая избавителя. Но молодые люди, расчетливые в ветреном своем тщеславии, не удостаивали ее внимания, хотя Лизавета Ивановна была 100 раз милее наглых и холодных невест, около которых они увивались. Сколько раз, оставив тихонько скучную и пышную гостиную, она уходила плакать в бедной своей комнате, где стояли ширмы, оклеенные обоями, комод, зеркальце и крашеная кровать, и где сальная свеча темно горела в медном шандале. Однажды, это случилось 2 дня после вечера, описанного в начале этой повести, и за неделю перед той сценой, на которой мы остановились. Однажды Лизавета Ивановна, сидя под окошком за пяльцами, нечаянно взглянула на улицу и увидела молодого инженера, стоящего неподвижно и устремившего глаза к ее окошку. Она опустила голову и снова занялась работой. Через 5 минут взглянула опять, молодой офицер стоял на том же месте.
3: Не имея привычки кокетничать с прохожими офицерами, она перестала глядеть на улицу и шила около 2 часов, не приподнимая головы. Подали обедать. Она встала, начала убирать свои пяльцы и, взглянув нечаянно на улицу, опять увидела офицера. Это показалось ей довольно странным. После обеда она подошла к окошку с чувством некоторого беспокойства, но уже офицера не было. И она про него забыла. Дня через 2, выходя с графиней садиться в карету, она опять его увидела. Он стоял у самого подъезда, закрыв лицо бобровым воротником. Черные глаза его сверкали из-под шляпы. Лизавета Ивановна испугалась, сама не зная чего, и села в карету с трепетом неизъяснимым. Возвратясь домой, она подбежала к окошку. Офицер стоял на прежнем месте, устремив на нее глаза. Она отошла, мучаясь любопытством и волнуемая чувством для нее совершенно новым. С того времени не проходило дня, чтобы молодой человек в известный час не являлся под окнами их дома. Между им и ею учредились неусловленные сношения. Сидя на своем месте за работой, она чувствовала его приближение, подымала голову, смотрела на него с каждым днем долее и долее. Молодой человек, казалось, был за то ей благодарен. Она видела острым взором молодости, как быстрый румянец покрывал его бледные щеки всякий раз, когда взоры их встречались. Через неделю она ему улыбнулась. Когда Томский спросил позволения представить графине своего приятеля, сердце бедной девушки забилось. Но, узнав, что Нарумов не инженер, а конногвардеец, она сожалела, что нескромным вопросом высказала свою тайну ветреному Томскому. Герман был сын обрусевшего немца, оставившего ему маленький капитал. Будучи твердо убежден в необходимости упрочить свою независимость, Герман не касался и процентов, жил одним жалованием, не позволял себе малейшей прихоти. Впрочем, он был скрытен и честолюбив, и товарищи его редко имели случай посмеяться над его излишней бережливостью. Он имел сильные страсти и огненное воображение, но твердость спасла его от обыкновенных заблуждений молодости. Так, например, будучи в душе игрок, никогда не брал он карты в руки, ибо рассчитал, что его состояние не позволяло ему, как сказывал он, жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее. А между тем целые ночи просиживал за карточными столами и следовал с лихорадочным трепетом за различными оборотами игры. Анекдот о 3 картах сильно подействовал на его воображение и целую ночь не выходил из его головы. «Что если, — думал он на другой день вечером, бродя по Петербургу, — что если старая графиня откроет мне свою тайну или назначит мне эти 3 верные карты? Почему ж не попробовать своего счастья? Представиться ей, подбиться в ее милость, пожалуй, сделаться ее любовником. Но на это все требуется время, а ей 87 лет. Она может умереть через неделю, через 2 дня. Да и самый анекдот, можно ли ему верить? Нет, расчет, умеренность и трудолюбие. Вот мои 3 верные карты. Вот что утроит, усемерит мой капитал и доставит мне покой и независимость. Рассуждая таким образом, очутился он в одной из главных улиц Петербурга перед домом старинной архитектуры.
2: Улица была заставлена экипажами. Кареты одна за другой катились к освещенному подъезду. Из карет поминутно вытягивались то стройная нога молодой красавицы, то гремучая ботфорта, то полосатый чулок и дипломатический башмак. Шубы и плащи мелькали мимо величавого швейцара. Герман остановился. «Чей это дом?» — спросил он у углового будочника. «Графини?» — отвечал будочник. Герман затрепетал. Удивительный анекдот снова представился его воображению. Он стал ходить около дома, думая об его хозяйке и о чудной ее способности. Поздно воротился он в смиренный свой уголок. Долго не мог заснуть, и когда сон им овладел, ему пригрезились карты, зеленый стол, кипы ассигнаций и груды червонцев. Он ставил карту за картой, гнул углы решительно, выигрывал беспрестанно и загребал к себе золото и клал ассигнации в карман. Проснувшись уже поздно, он вздохнул о потере своего фантастического богатства, пошел опять бродить по городу и опять очутился перед домом графини. Неведомая сила, казалось, привлекала его к нему. Он остановился и стал смотреть на окна. В одном увидел он черноволосую головку, наклоненную, вероятно, над книгой или над работой. Головка приподнялась. Герман увидел свежие личико и черные глаза. Эта минута решила его участь. Только Лизавета Ивановна успела снять капот и шляпу, как уже графиня послала за нею и велела опять подавать карету. Они пошли садиться. В то самое время, как два лакея приподняли старуху и просунули в дверцы, Лизавета Ивановна у самого колеса увидела своего инженера. Он схватил ее руку. Она не могла опомниться от испугу. Молодой человек исчез. Письмо осталось в ее руке. Она спрятала его за перчатку и во всю дорогу ничего не слыхала и не видала. Графиня имела обыкновение поминутно делать в карете вопросы. Кто это с нами встретился? Как зовут этот мост? Что там написано на вывеске? Лизавета Ивановна на сей раз отвечала наобум и не впопад и рассердила графиню. «Что с тобою сделалось, мать моя? Столбняк ли на тебя нашел, что ли? Ты меня или не слышишь, или не понимаешь? Слава Богу, я не картавлю и из ума еще не выжила». Лизавета Ивановна ее не слушала. Возвратясь домой, она побежала в свою комнату, вынула из-за перчатки письмо. Оно было не запечатано. Лизавета Ивановна его прочитала. Письмо содержало в себе признание в любви. Оно было нежно, почтительно и слово в слово взято из немецкого романа. Но Лизавета Ивановна по-немецки не умела и была очень им довольна. Однако принятое ею письмо беспокоило ее чрезвычайно. Впервые входила она в тайные, тесные сношения с молодым мужчиною. Его дерзость ужасала ее. Она упрекала себя в неосторожном поведении и не знала, что делать. Перестать ли сидеть у окошка и невниманием охладить в молодом офицере охоту к дальнейшим преследованиям? Отослать ли ему письмо? Отвечать ли холодно и решительно? Ей не с кем было посоветоваться. У ней не было ни подруги, ни наставницы. Лизавета Ивановна решилась отвечать. Она села за письменный столик, взяла перо, бумагу и задумалась.
3: Несколько раз начинала она свое письмо и рвала его. То выражения казались ей слишком снисходительными, то слишком жестокими. Наконец, ей удалось написать несколько строк, которыми она осталась довольна. «Я уверена, — писала она, — что вы имеете честные намерения и что вы не хотели оскорбить меня необдуманным поступком. Но знакомство наше не должно бы начаться таким образом. Возвращаю вам письмо ваше и надеюсь, что не буду впредь иметь причины жаловаться на незаслуженное неуважение». На другой день, увидя идущего Германа, Лизавета Ивановна встала из-за пяльца, вышла в залу, отворила форточку и бросила письмо на улицу, надеясь на проворство молодого офицера. Герман подбежал, поднял его и вошел в кондитерскую лавку. Сорвав печать, он нашел свое письмо и ответ Лизаветы Ивановны. Он того и ожидал и возвратился домой, очень занятый своей интригою. 3 дня после того Лизавете Ивановне молоденькая быстроглазая мамзель принесла записочку из модной лавки. Лизавета Ивановна открыла ее с беспокойством, предвидя денежные требования, и вдруг узнала руку Германа. «Вы, душенька, ошиблись, — сказала она, — эта записка не ко мне». «Нет, точно к вам, — отвечала смелая девушка, не скрывая лукавой улыбки. — Извольте прочитать». Лизавета Ивановна пробежала записку. Герман требовал свидания. «Не может быть, — сказала Лизавета Ивановна, испугавшись и поспешности требований, и способу им употребленному. — Это писано верно не ко мне, — и разорвала письмо в мелкие кусочки. — Коли письмо не к вам, зачем же вы его разорвали? — сказала мамзель. — Я бы возвратила его тому, кто его послал». «Пожалуйста, душенька, — сказала Лизавета Ивановна, вспыхнув от ее замечания, — вперед ко мне записок не носите, а тому, кто вас послал, скажите, что ему должно быть стыдно». Но Герман не унялся. Лизавета Ивановна каждый день получала от него письма то тем, то другим образом. Они уже не были переведены с немецкого. Герман их писал вдохновенной страстью и говорил языком ему свойственным. В них выражались и непреклонность его желаний, и беспорядок необузданного воображения. Лизавета Ивановна уже не думала их отсылать. Она упивалась ими. Стала на них отвечать, и ее записки час от часу становились длиннее и нежнее. Наконец она бросила ему в окошко следующее письмо. «Сегодня бал у посланника. Графиня там будет. Мы останемся 2 часов. Вот вам случай увидеть меня наедине. Как скоро графиня уедет, ее люди, вероятно, разойдутся. В сенях останется швейцар, но и он обыкновенно уходит в свою каморку. Приходите 12:30. Ступайте прямо на лестницу. Коли вы найдете кого в передней, то вы спросите, дома ли графиня. Вам скажут «нет», и делать нечего. Вы должны будете воротиться. Но, вероятно, вы не встретите никого. Девушки сидят у себя все в одной комнате. Из передней ступайте налево. Идите все прямо до графининой спальни. В спальне за ширмами увидите 2 маленькие двери. Справа в кабинет, куда графиня никогда не входит. Слева в коридор. И тут же узенькая витая лестница. Она ведет в мою комнату». Герман трепетал, как тигр, ожидая назначенного времени. 10:00 он уже стоял перед домом графини. Погода была ужасная. Ветер выл. Мокрый снег падал хлопьями. Фонари светили тускло. Улицы были пусты. И
2: изредка тянулся Ванька на тощей кляче своей, высматривая запоздалого седока. Герман стоял в одном сюртуке, не чувствуя ни ветра, ни снега. Наконец, графинину карету подали. Герман видел, как лакеи вынесли под руки сгорбленную старуху, укутанную в соболью шубу, и как вслед за нею в холодном плаще, с головой убранную свежими цветами, мелькнула ее воспитанница. Дверцы захлопнулись. Карета тяжело покатилась по рыхлому снегу. Швейцар запер двери, окна померкли. Герман стал ходить около опустевшего дома. Он подошел к фонарю, взглянул на часы. Было 11:20. Он остался под фонарем, устремив глаза на часовую стрелку и выжидая остальные минуты. Ровно в 11:30 Герман ступил на графинино крыльцо и взошел в ярко освещенные сени. Швейцара не было. Герман взбежал по лестнице, отворил двери в переднюю и увидел слугу, спящего под лампою в старинных запачканных креслах. Легким и твердым шагом Герман прошел мимо его. Зала и гостиная были темны. Лампа слабо освещала их из передней. Герман вошел в спальню. Перед кивотом, наполненным старинными образами, теплилась золотая лампада. Полинялые штофные кресла и диваны с пуховыми подушками, сошедшие позолотою, стояли в печальной симметрии около стен, обитых китайскими обоями. На стене висели два портрета, писанные в Париже мадам Лебрен. Один из них изображал мужчину лет 40, румяного и полного в светло-зеленом мундире и со звездою. Другой — молодую красавицу с орлиным носом, с зачесанными висками и с розой в пудренных волосах. По всем углам торчали фарфоровые пастушки, столовые часы работы славного Леруа. Коробочки, рулетки, веера и разные дамские игрушки, изобретенные в конце минувшего столетия вместе с монгольфьеровым шаром и месмеровым магнетизмом. Герман пошел за ширмы. За ними стояла маленькая железная кровать. Справа находилась дверь, ведущая в кабинет. Слева другая, в коридор. Герман ее отворил, увидел узкую витую лестницу, которая вела в комнату бедной воспитанницы. Но он воротился и вошел в темный кабинет. Время шло медленно, все было тихо. В гостиной пробило 12. По всем комнатам часы одни за другими прозвонили 12, и все умолкло опять. Герман стоял, прислонясь к холодной печке. Он был спокоен. Сердце его билось ровно, как у человека, решившегося на что-нибудь опасное, но необходимое. Часы пробили первый и второй час утра, и он услышал дальний стук кареты. Невольное волнение овладело им. Карета подъехала и остановилась. Он услышал стук опускаемой подножки. В доме засуетились. Люди побежали, раздались голоса, и дом осветился. В спальню вбежали три старые горничные, и графиня, чуть живая, вошла и опустилась в вольтеровы кресла. Герман глядел в щелку. Лизавета Ивановна прошла мимо его.
3: Герман услышал ее торопливые шаги по ступеням ее лестницы. В сердце его отозвалось нечто похожее на угрызение совести и снова умолкло. Он окаменел. Графиня стала раздеваться перед зеркалом. Откололи с нее чепец, украшенный розами. Сняли напудренный парик с ее седой, плотно остриженной головы. Булавки дождем сыпались около нее. Желтое платье, шитое серебром, упало к ее распухлым ногам. Герман был свидетелем отвратительных таинств ее туалета. Наконец графиня осталась в спальной кофте и ночном чепце. В этом наряде, более свойственном ее старости, она казалась менее ужасной и безобразна. Как и все старые люди вообще, графиня страдала бессонницей. Раздевшись, она села у окна в вольтеровое кресло и отослала горничных. Свечи вынесли. Комната опять осветилась одной лампадою. Графиня сидела вся желтая, шевеля отвислыми губами, качаясь направо и налево. В мутных глазах ее изображалось совершенное отсутствие мысли. Смотря на нее, можно было бы подумать, что качание страшной старухи происходило не от ее воли, но по действию скрытого гальванизма. Вдруг это мертвое лицо изменилось неизъяснимо. Губы перестали шевелиться, глаза оживились. Перед графиней стоял незнакомый мужчина. «Не пугайтесь, ради Бога, не пугайтесь», — сказал он внятным и тихим голосом. «Я не имею намерения вредить вам. Я пришел умолять вас об одной милости». Старуха молча смотрела на него и, казалось, его не слыхала. Герман вообразил, что она глуха, и, наклонясь над самым ее ухом, повторил ей то же самое. Старуха молчала по-прежнему. «Вы можете, — продолжал Герман, — составить счастье моей жизни, и оно ничего не будет вам стоить. Я знаю, что вы можете угадать 3 карты сряду». Герман остановился. Графиня, казалось, поняла, чего от нее требовали. Казалось, она искала слов для своего ответа.
6: «Это была шутка», — сказала она наконец. «Клянусь вам, это была шутка».
7: «Этим нечего шутить», — возразил сердито Герман. «Вспомните Чеплицкого, которому помогли вы отыграться». Графиня, видимо, смутилась. Черты ее изобразили сильное движение души, но она скоро впала в прежнюю бесчувственность. «Можете ли вы, — продолжал Герман, — назначить мне эти 3 верные карты?» Графиня молчала. Герман продолжал. «Для кого вам беречь вашу тайну? Для внуков? Они богаты и без того. Они же не знают и цены деньгам. Моту не помогут ваши 3 карты. Кто не умеет беречь отцовское наследство, тот все-таки умрет в нищете, несмотря ни на какие демонские усилия. Я не мот. Я знаю цену деньгам. Ваши 3 карты для меня не пропадут. Ну!» Он остановился и с трепетом ожидал ее ответа. Графиня молчала. Герман встал на колени. «Если когда-нибудь, — сказал он, — сердце ваше знало чувство любви, если вы помните ее восторги, если вы хоть раз улыбнулись при плаче новорожденного сына, если что что-нибудь человеческое билось когда-нибудь в груди вашей, то умоляю вас чувствами супруги, любовницы, матери, всем, что не есть святого в жизни, не откажите мне в моей просьбе. Откройте мне вашу тайну. Что вам в ней? Может быть, она сопряжена с ужасным грехом, с пагубой вечного блаженства, с дьявольским договором. Подумайте, вы стары, жить вам уже недолго. Я готов взять грех ваш на свою душу. Откройте мне только вашу тайну. Подумайте, что счастье человека находится в ваших руках, что не только я, но дети мои, внуки и правнуки благословят вашу память и будут ее чтить, как святыню.
3: Старуха не отвечала ни слова. Герман встал.
7: «Старая ведьма!» — сказал он, стиснув зубы. «Так я ж заставлю тебя отвечать!»
3: С этим словом он вынул из кармана пистолет. При виде пистолета графине во второй раз оказалось сильное чувство. Она закивала головой и подняла руку, как бы заслоняясь от выстрела. Потом покатилась навзничь и осталась недвижима.
7: «Перестаньте ребячиться», — сказал Герман, взяв ее руку. «Спрашиваю в последний раз, хотите ли назначить мне ваши три карты, да или нет?»
2: Графиня не отвечала. Герман увидел, что она умерла. Лизавета Ивановна сидела в своей комнате еще в бальном своем наряде, погруженная в глубокие размышления. Приехав домой, она спешила отослать заспанную девку, нехотя предлагавшую ей свою услугу, сказала, что разденется сама, и с трепетом вошла к себе, надеясь найти там Германа и желая не найти его. С первого взгляда она удостоверилась в его отсутствии и благодарила судьбу за препятствие, помешавшее их свиданию. Она села, не раздеваясь, и стала припоминать все обстоятельства в такое короткое время и так далеко ее завлекшие. Не прошло 3 недель с той поры, как она в первый раз увидела в окошко молодого человека, и уже она была с ним в переписке, и он успел вытребовать от нее ночное свидание. Она знала имя его потому только, что некоторые из его писем были им подписаны. Никогда с ним не говорила, не слыхала его голоса, никогда о нем не слыхала до самого сего вечера. Странное дело. В самый тот вечер на бале Томской, дуясь на молодую княжну Полину, которая против обыкновения кокетничала не с ним, желала отомстить, оказывая равнодушие. Он позвал Лизавету Ивановну и танцевал с ней бесконечную мазурку. Во все время шутил он над ее пристрастием к инженерным офицерам, уверял, что он знает гораздо более, нежели можно было ей предполагать, и некоторые из его шуток были так удачно направлены, что Лизавета Ивановна думала несколько раз, что ее тайна была ему известна. «От кого вы все это знаете?» – спросила она, смеясь. «От приятеля, известный вам особый», – отвечал Томский. «Человека очень замечательного».
3: «Кто же этот замечательный человек?»
2: «Его зовут Германом».
3: Лизавета Ивановна не отвечала ничего, но ее руки и ноги поледенели.
2: «Этот Герман», — продолжал Томский, — «лицо истинно романтическое. У него профиль Наполеона, а душа Мефистофеля. Я думаю, что на его совести, по крайней мере, 3 злодейства. Как вы побледнели!»
3: «У меня голова болит. Что же говорил вам Герман? Или как бишь его?»
2: «Герман очень недоволен своим приятелем. Он говорит, что на его месте он поступил бы совсем иначе. Я даже полагаю, что Герман сам имеет на вас виды. По крайней мере, он очень неравнодушно слушает влюбленные восклицания своего приятеля».
3: «Да где же он меня видел?»
2: «В церкви. Может быть, на гулянии. Бог его знает. Может быть, в вашей комнате во время вашего сна».
3: От него станет.
2: Подошедшие к ним три дамы с вопросами прервали разговор, который становился мучительно любопытен для Лизаветы Ивановны. Дама, выбранная Томским, была сама княжна Полина. Она успела с ним изъясниться, обежав лишний круг и лишний раз повертевшись перед своим стулом. Томский, возвратясь на свое место, уже не думал ни о Германе, ни о Лизавете Ивановне. Она непременно хотела возобновить прерванный разговор. Но мазурка кончилась, и вскоре после старая графиня уехала. Слова Томского были не что иное, как мазурочная болтовня, но они глубоко заронились в душу молодой мечтательницы. Портрет, набросанный Томским, сходствовал с изображением, составленным ею самою, и благодаря новейшим романам это уже пошлое лицо пугало и пленяло ее воображение. Она сидела, сложа крестом голые руки, наклонив на открытую грудь голову, еще убранную цветами. Вдруг дверь отворилась, и Герман вошел. Она затрепетала. «Где же вы были?» — спросила она испуганным шепотом.
3: «В спальне у старой графини», — отвечал Герман. «Я сейчас от нее». «Графиня умерла».
2: «Боже мой! Что вы говорите?»
3: «И кажется, — продолжал Герман, — я причиной ее».

0: Она могла утолить его желание и осчастливить его. Бедная воспитанница была не что иное, как слепая помощница разбойника, убийцы старой ее благодетельницы. Горько заплакала она в позднем, мучительном своем раскаянии. Герман смотрел на нее молча. Сердце его также терзалось, но ни слезы бедной девушки, ни удивительная прелесть ее горести не тревожили суровой души его. Он не чувствовал угрызения совести при мысли о мертвой старухе. Одно его ужасало. Невозвратная потеря тайны, от которой ожидал обогащения. «Вы чудовище», сказала наконец Лизавета Ивановна. «Я не хотел ее смерти», — отвечал Герман. «Пистолет мой не заряжен». Они замолчали. Утро наступало. Лизавета Ивановна погасила догорающую свечу. Бледный свет озарил ее комнату. Она отерла заплаканные глаза и подняла их на Германа. Он сидел на окошке, сложа руки и грозно нахмурясь. В этом положении удивительно напоминал он портрет Наполеона. Это сходство поразило даже Лизавету Ивановну. «Как вам выйти из дому?» — сказала наконец Лизавета Ивановна. «Я думала провести вас по потаенной лестнице, но надо бы идти мимо спальни. А я боюсь».
1: «Расскажите мне, как найти эту потаенную лестницу. Я выйду».
0: Лизавета Ивановна встала, вынула из комода ключ, вручила его Герману и дала ему подробные наставления.
1: Герман пожал ее холодную безответную руку, поцеловал ее наклоненную голову и вышел.
0: Он спустился вниз по витой лестнице и вошел опять в спальню графини. Мертвая старуха сидела, окаменев. Лицо ее выражало глубокое спокойствие.
1: Герман остановился перед нею, долго смотрел на нее, как бы желая удостовериться в ужасной истине. Наконец вошел в кабинет, ощупал за обоями дверь и стал сходить по темной лестнице, волнуемый странными чувствованиями. «По этой самой лестнице, — думал он, — может быть, лет 60 назад, в эту самую спальню, в такой же час, в шитом кафтане, причесанная а-ля королевская птица, прижимая к сердцу треугольную свою шляпу, прокрадывался молодой счастливец, давно уже истлевший в могиле, а сердце престарелой его любовницы сегодня перестало биться». Под лестницей Герман нашел дверь, которую отпер тем же ключом, и очутился в сквозном коридоре, выведшем его на улицу.
0: Три дня после роковой ночи в 9 часов утра Герман отправился в монастырь, где должны были отпевать тело усопшей графини. Не чувствуя раскаяния, он не мог, однако, совершенно заглушить голос совести, твердивший ему: «Ты убийца старухи». Имея мало истинной веры, он имел множество предрассудков. Он верил, что мертвая графиня могла иметь вредное влияние на его жизнь, и решился явиться на ее похороны, чтобы испросить у ней прощения. Церковь была полна. Герман на силу мог пробраться сквозь толпу народа. Гроб стоял на богатом катафалке под бархатным балдахином. Усопшая лежала в нем с руками, сложенными на груди, в кружевном чепце и в белом атласном платье. Кругом стояли ее домашние, слуги в черных кафтанах с гербовыми лентами на плече и со свечами в руках –
1: Родственники в глубоком травме.

0: море, дети, внуки и правнуки. Никто не плакал. Слезы были бы en affectation. Графиня так была стара, что смерть ее никого не могла поразить, и что ее родственники давно смотрели на нее, как на отжившую. Молодой архиерей произнес надгробное слово. В простых и трогательных выражениях представил он мирное успение праведницы, которой долгие годы были тихим, умилительным приготовлением к христианской кончине. «Ангел смерти обрел ее, — сказал оратор, — бодрствующую в помышлениях благих и в ожидании жениха полуночного». Служба совершилась с печальным приличием. Родственники первые пошли прощаться с телом. Потом двинулись и многочисленные гости, приехавшие поклониться той, которая так давно была участницей в их суетных увеселениях. После них и все домашние. Наконец приблизилась старая барская барыня, ровесница покойницы. Две молодые девушки вели ее под руки. Она не в силах была поклониться до земли, и одна пролила несколько слез, поцеловав холодную руку госпожи своей. После нее Герман решился подойти ко гробу. Он поклонился в землю и несколько минут лежал на холодном полу, усыпанном ельником. Наконец приподнялся, бледен, как сама покойница, взошел на ступени катафалка и наклонился. В эту минуту показалось ему, что мертвая насмешливо взглянула на него, прищуривая одним глазом. Герман, поспешно подавшись назад, оступился и навзничь грянулся обземь. Его подняли. В то же самое время Лизавету Ивановну вынесли в обмороке на паперть. Этот эпизод возмутил на несколько минут торжественность мрачного обряда. Между посетителями поднялся глухой ропот, а худощавый камергер, близкий родственник покойницы, шепнул на ухо стоящему подле него англичанину, что молодой офицер — ее побочный сын, на что англичанин отвечал холодно: «О!» Целый день Герман был чрезвычайно расстроен. Обедая в уединенном трактире, он против обыкновения своего пил очень много в надежде заглушить внутренние волнения. Но вино еще более горячило его воображение. Возвратясь домой, он бросился, не раздеваясь, на кровать и крепко заснул. Он проснулся уже ночью. Луна озаряла его комнату. Он взглянул на часы. Было без четверти три. Сон у него прошел. Он сел на кровать и думал о похоронах старой графини. В это время кто-то с улицы взглянул к нему в окошко и тотчас отошел. Герман не обратил на то никакого внимания. Через минуту услышал он, что отпирали дверь в передней комнате. Герман думал, что денщик его, пьяный по своему обыкновению, возвращался с ночной прогулки. Но он услышал незнакомую походку. Кто-то ходил, тихо шаркая туфлями. Дверь отворилась. Вошла женщина в белом платье. Герман принял ее за свою старую кормилицу и удивился, что могло привести ее в такую пору. Но белая женщина, скользнув, очутилась вдруг перед ним, и Герман узнал графиню.
1: «Я пришла к тебе против своей воли», — сказала она твердым голосом, «но мне велено исполнить твою просьбу. Тройка, семерка и туз выиграют тебе сряду, но с тем, чтобы ты в сутки более одной карты не ставил и чтоб во всю жизнь уже после не играл». прощаю тебе мою смерть с тем, чтоб ты женился на моей воспитаннице Елизавете Ивановне». С этим словом она тихо повернулась, пошла к дверям и скрылась, шаркая туфлями. Герман слышал, как хлопнула дверь в сенях, и увидел, что кто-то опять поглядел к нему в окошко. Герман долго не мог опомниться. Он вышел в другую комнату. Денщик его спал на полу. Герман на силу его добудился. Денщик был пьян по обыкновению. От него нельзя было добиться никакого толку. Дверь в сени была заперта. Герман возвратился в свою комнату, засветил свечку и записал свое видение. Две неподвижные идеи не могут вместе существовать в нравственной природе, так же, как два тела не могут в физическом мире занимать одно и то же место. Тройка, семерка, туз скоро заслонили в воображении Германа образ мертвой старухи. Тройка, семерка, туз не выходили из его головы и шевелились на его губах. Увидев молодую девушку, он говорил, как она стройна, настоящая тройка червонная. У него спрашивали, который час, он отвечал, без пяти минут семерка. Всякий пузастый мужчина напоминал ему туза. Тройка, семерка, туз преследовали его во сне, принимая все возможные виды. Тройка цвела перед ним в образе пышного грандифлора. Семерка представлялась готическими воротами, туз — огромным пауком. Все мысли его слились в одну — воспользоваться тайной, которая дорого ему стоила. Он стал думать об отставке и о путешествии. Он хотел в открытых и грецких домах Парижа вынудить клад у очарованной фортуны. Случай избавил его от хлопот. В Москве составилось общество богатых игроков под председательством славного Чекалинского, проведшего весь век за картами и нажившего некогда миллионы, выигрывая векселя и проигрывая чистые деньги. Долговременная опытность заслужила ему доверенность товарищей, а открытый дом, славный повар, ласковость и веселость приобрели уважение публики. Он приехал в Петербург. Молодежь к нему нахлынула, забывая балы для карт и предпочитая соблазны фараона обольщением волокитства. Нарумов привез к нему Германа. Они прошли ряд великолепных комнат, наполненных учтивыми официантами. Несколько генералов и тайных советников играли в вист. Молодые люди сидели, развалясь на штофных диванах, ели мороженое и курили трубки. В гостиной за длинным столом, около которого теснилось человек 20 игроков, сидел хозяин и метал банк. Он был человек лет 60, самой почтенной наружности. Голова покрыта была серебряною сединою, полное и свежее лицо изображало добродушие, глаза блистали, оживленные всегдашней улыбкою. Нарумов представил ему Германа. Чекалинский дружески пожал ему руку, просил не церемониться и продолжал метать. Талья длилась долго. На столе стояло более 30 карт. Чекалинский останавливался после каждой прокидки, чтобы дать играющим время распорядиться, записывал проигрыш, учтиво вслушивался в их требования, еще учтивее отгибал лишний угол, загибаемый рассеянную рукою. Наконец, талья кончилась. Чекалинский стасовал карты и приготовился метать другую. «Позвольте поставить карту», — сказал Герман, протягивая руку из-за толстого господина, тут же понтировавшего. Чекалинский улыбнулся и поклонился молча в знак покорного согласия. Нарумов, смеясь, поздравил Германа с разрешением долговременного поста и пожелал ему счастливого начала. «Идет», — сказал Герман, надписав мелом куш над своей картой. «Сколько-с?» спросил, прищуриваясь, банкомет. «Извинитесь, я не разгляжу».
0: 47 тысяч, отвечал Герман. При этих словах все головы обратились мгновенно, и все глаза устремились на Германа.
1: «Он с ума сошел», — подумал Нарумов. «Позвольте заметить вам», — сказал Чекалинский с неизменной своей улыбкою, «что игра ваша сильна. Никто более 275 сэмпелем здесь еще не ставил».
0: «Что ж», — возразил Герман, — «бьете вы мою карту или нет?»
1: Чекалинский поклонился с видом того же смиренного согласия.
0: «Я хотел только вам доложить», — сказал он, — «что, будучи удостоен доверенности товарищей, я не могу метать иначе, как на чистые деньги. С моей стороны, я, конечно, уверен, что довольно вашего слова, но для порядка игры и счетов прошу вас поставить деньги на карту».
1: Герман вынул из кармана банковый билет и подал его Чекалинскому, который, бегло посмотрев его, положил на Германову карту. Он стал метать. Направо легла девятка, налево тройка.
0: «Выиграла»,
1: — сказал Герман, показывая свою карту. Между игроками поднялся шепот. Чекалинский нахмурился, но улыбка тотчас возвратилась на его лицо. «Изволите получить?» — спросил он Германа.
0: «Сделайте одолжение».
1: Чекалинский вынул из кармана несколько банковых билетов и тотчас расчелся. Герман принял свои деньги и отошел от стола. Нарумов не мог опомниться. Герман выпил стакан лимонаду и отправился домой. На другой день вечером он опять явился у Чекалинского. Хозяин метал. Герман подошел к столу. Понтеры тотчас дали ему место. Чекалинский ласково ему поклонился. Герман дождался новой талии, поставил карту, положив на нее свои 47 тысяч и вчерашний выигрыш. Чекалинский стал метать. Валет выпал направо, семерка налево. Герман открыл семерку. Все ахнули. Чекалинский, видимо, смутился. Он отсчитал 94 тысячи и передал Герману. Герман принял их с хладнокровием и в ту же минуту удалился. В следующий вечер Герман явился опять у стола. Все его ожидали. Генералы и тайные советники оставили свой вист, чтобы видеть игру столь необыкновенную. Молодые офицеры соскочили с диванов. Все официанты собрались в гостиной. Все обступили Германа. Прочие игроки не поставили своих карт, с нетерпением ожидая, чем он кончит. Герман стоял у стола, готовясь один понтировать противу бледного, но все улыбающегося Чекалинского. Каждый распечатал колоду карт. Чекалинский стасовал. Герман снял и поставил свою карту, покрыв ее кипой банковых билетов. Это похоже было на поединок. Глубокое молчание царствовало кругом. Чекалинский стал метать. Руки его тряслись. Направо легла дама, налево туз. «Туз выиграл!» — сказал Герман и открыл свою карту.
0: «Дама ваша убита», — сказал ласково Чекалинский.
1: Герман вздрогнул.
0: В самом деле, вместо туза у него стояла пиковая дама. Он не верил своим глазам, не понимая, как мог он обдернуться. В эту минуту ему показалось, что пиковая дама прищурилась и усмехнулась. Необыкновенное сходство поразило его. «Старуха!» — закричал он в ужасе.
1: Чекалинский потянул к себе проигранные билеты.
0: Герман стоял неподвижно. Когда отошел он от стола, поднялся шумный говор. «Славно спонтировал», — говорили игроки. Чекалинский снова стасовал карты. Игра пошла своим чередом. Заключение. Герман сошел с ума. Он сидит в Обуховской больнице в 17 номере, не отвечает ни на какие вопросы и бормочет необыкновенно скоро. Тройка, семерка, туз. Тройка, семерка, дама. Лизавета Ивановна вышла замуж за очень любезного молодого человека. Он где-то служит и имеет порядочное состояние. Он сын бывшего управителя у старой графини. У Лизаветы Ивановны воспитывается бедная родственница. Томский произведен в ротмистры и женится на княжне Полине.
2: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
3: Стояла тишина, еле слышно шуршала поземка. Волга была невидима отсюда. Она лежала во льдах, далеко-далеко за левым флангом фронта. Но Серпилин все равно незримо чувствовал ее и сейчас. И ее холод, и ее ширину, за которой тянулись безбрежные снега Заволжья, и в них переметенные, просвистанные ветрами снежные дороги, и тонкая, как брошенный в снега черный волосок, одноколейная ветка от красного кута на Эльтон. Глубокие тылы, госпитали, госпитали. Впереди был Сталинград, так и не взятый до конца немцами, а теперь уже 6 недель окруженный нами. Там, в ледяной ловушке, заняв круговую оборону, по всему огромному кольцу в 200 километров сидели немцы, 22 дивизии сидели и ждали. Серпилин хорошо представлял себе, чего могут ждать люди в окружении. Ждали и нашего штурма, и выручки, и приказа пробиться, и чуда, и гибели всего вместе. А мы после ноябрьских и декабрьских боев уже 3-ю неделю все не штурмовали и не штурмовали, готовились. И сегодня, этой новогодней ночью, здесь, северо-западней Сталинграда, война только чуть слышно шевелилась. На переднем крае разорвалась одиночная мина, стукнула пулеметная очередь, потом еле слышно, как далекий вздох донесся отзвук сильного взрыва там, внутри кольца у немцев, и снова все затихло. Всю войну, во всей ее огромности, нельзя было даже вообразить себе до конца. Но Серпилин, слушая тишину здесь, где в ожидании наступления стояла его дивизия, хорошо представлял себе, что такое это сегодняшняя ночь там, где теперь идет главная война, на юге, в голых степях на полдороге к Ростову или на юго-западе тоже в степях под Тацинской, или на Воронежском фронте, режущем сейчас немецкие тылы за 300 километров отсюда, у Черткова и Миллерова. Там война пахла бензином и копотью, горелым железом и порохом. Она скрежетала гусеницами, строчила из пулеметов и падала в снег, и снова поднималась под огнем на локтях и коленях. И с хриплым «ура», с матершиной, с шепотом «мама», проваливаясь в снегу, шла и бежала вперед, оставляя позади себя пятна полушубков и шинелей на дымном растоптанном снегу. Там, где сегодня происходило самое главное, для людей вообще не существовало никакой новогодней ночи. Они просто не помнили о ней. Серпилин полез в карман гимнастерки и достал несколько листков, густо исписанных разборчивым писарским почерком. Это были итоги шестинедельного наступления наших войск, переданные из Москвы и записанные дивизионными радистами. Чтение вслух этих итогов и началась сегодня новогодняя встреча. Размножив под копирку, их дали перед отъездом командирам полков, чтобы в полках и батальонах за ночь сняли как можно больше копий и утром довели до каждого солдата, не дожидаясь армейской газеты. О силе впечатления Серпилин судил по себе. Ни одна работа на свете не поглощает человека так целиком, как работа войны. И вдруг, когда он сегодня в первый раз, еще не вслух, а про себя, прочел шестинедельные итоги боев, он ощутил весь тот истинный масштаб событий, который обычно скрадывался повседневными заботами с утра до ночи, забивающими голову командира дивизии. Его дивизия была всего-навсего малой частью того действительно огромного, что совершилось за последние 6 недель и продолжало совершаться. Но это чувство не имело ничего общего с самоуничтожением. Наоборот, это было возвышавшее душу чувство своей хотя бы малой, но бесспорной причастности к чему-то такому колоссальному, что сейчас еще не умещается в сознании, а потом будет называться историей этой великой и страшной войны. А хотя почему потом? Это уже и сейчас история. «На, прочти еще раз вслух», — сказал Серпилин, отодвигая стакан с чаем и протягивая листки Пикину. «В результате успешного прорыва и наступления наших войск в районе Сталинграда окружены следующие соединения и части немецких войск: 14-я, 16-я и 24-я немецкие танковые дивизии, 71-я, 76-я, 79-я, 94-я, 100-я, 113-я, 297-я, читал Пикин, а Серпилин, облокотясь на стол, слушал так, словно слушал все это в самый первый раз. Пикин читал номера окруженных и разбитых немецких дивизий, цифры уничтоженных и взятых орудий, танков, самолетов, цифры километров, пройденных войсками Сталинградского, Донского, Юго-Западного и Воронежского фронтов, южнее, севернее и западнее Сталинграда, на Верхнем и Среднем Дону, на Калитве и Чире, в Донских и Калмыцких зимних степях. Монотонный голос Пикина звучал торжественно и грозно, а у Серпилина на душе творилось что-то странное. Он уже не облокачивался на стол, а сидел у стены, далеко и отчитавшего сводку Пикина и от Бережного. Отодвинулся так, словно хотел получше разглядеть их обоих. Да так оно и было. То, что он слышал в чтении Пикина, было как гул, как что-то далекое, грозное и нарастающее, на фоне чего только и могли существовать мысли о собственной дивизии и этих двух людях, сидевших перед ним. Для того, чтобы теперь все вышло так, как читал Пикин, их дивизия должна была еще раньше, до этого, совершить все, что выпало на ее долю. А если бы она этого не сделала, то всего, что теперь было, не могло быть. Да, она сейчас стояла и ждала своего часа. Они наступали там в крови и дыму. Но для того, чтобы они могли сейчас зимой наступать там, она все лето и осень подставляла себя под миллионы пуль и десятки тысяч снарядов и мин. Ее давили в окопах танками и живьем зарывали в землю бомбами. Она отступала и контратаковала, оставляла, удерживала и снова оставляла рубежи. Она истекала кровью и пополнялась, и снова обливалась кровью. О нем говорят, что он умеет беречь людей. Но что значит беречь людей? Ведь их не построишь в колонну и не уведешь с фронта туда, где не стреляют и не бомбят, и где их не могут убить. Беречь на войне людей всего-навсего значит не подвергать их бессмысленной опасности, без колебаний бросая навстречу опасности необходимой. А меры этой необходимости, действительной, если ты прав, и мнимой, если ты ошибся, на твоих плечах и на твоей совести. Здесь на войне не бывает репетиций, когда можно сыграть сперва для пробы не так, а потом так, как надо. Здесь на войне нет черновиков, которые можно изорвать и переписать набело. Здесь все пишут кровью. Все. От начала до конца. От аза и до последней точки. И если превысить власть – это кровь, то и не использовать ее в минуту необходимости – тоже кровь. Где тут мера твоей власти? Ведь все же чаще не начальство или на худой конец трибунал определяют ее задним числом, а ты сам в ту минуту, когда приказываешь. Начальство потом в первую голову считается с тем, чем кончилось дело – успехом или неудачей, а не с тем, что ты думал и чувствовал, превышая свою власть или, наоборот, не используя ее. Многие из тех решений и приказаний, в соответствии с которыми он обязан был действовать летом и осенью, казались ему сейчас не самыми лучшими, неверными, неоправданными. Но все же, в конце концов, в итоге, все вместе взятое оказалось оправданным, потому что привело к той победе, о которой напоминал монотонный голос Пикина, уже подходившего к концу и читавшего теперь названия фронтов и фамилии командующих. Да, оправданно. Но люди, люди, если бы всех их оживить и посадить вокруг. Он ощутил у себя за спиной молчаливую толпу мертвых, которые уже никогда не услышат того, что он слышит сейчас, и почувствовал, как слезы подступают к горлу. А Пикин и Бережной, воевавшие вместе с ним с того первого июльского дня, когда дивизия вступила в бой, все-таки живые и здоровые, сидят сейчас здесь, рядом с ним, хотя нельзя сказать, чтобы щадили себя. Вот сидит Пикин, сухой и прямой, как жердь, начальник штаба дивизии Геннадий Николаевич Пикин, который старше всех в штабе, потому что ему уже исполнилось 50. Сидит Пикин, который был штабс-капитаном еще в царской армии. Сидит Пикин, начавший войну бойцом ополчения и ставший начальником штаба дивизии, которому можно доверять как самому себе. В нем и сейчас на войне осталось что-то от главного бухгалтера в смысле точности и в смысле упрямства. Сидит Пикин, бессонный и неутомимый, но никогда не забывающий вовремя поесть и выпить. Пикин со своей рыжей щеткой усов над губой, со своим сухопаром, старорежимным лицом и тощей фигурой, за которой его дразнят в дивизии Врангелем, со своими исправными письмами толстухе жене, о которой он говорит, что она в 20-е годы была красивейшей женщиной Москвы. И знающий о Пикине все, что можно и нужно о нем знать, Серпилин сейчас, глядя на него, испытывает благодарность к нему за то, что он остался жив и сидит здесь и дочитывает эту сводку. Пикин – это июльский приказ Сталина, тот самый страшный после сдачи Ростова и Новочеркасска «Ни шагу назад». Его читали перед строем, когда дивизию прямо с эшелоном швырнули в бои, чтобы заткнуть дыру еще там, за Средним Доном, далеко от Сталинграда. Но затыкать дыру было уже поздно, и дивизия стала магнитом, с утра до ночи притягивавшим к себе удары с земли и с воздуха. Она приняла на себе часть того, что причиталось другим. Кого-то спасла от гибели, но и сама начала гибнуть. Ей уже обрубили фланги и зашли в тыл, а приказа на отход все не было. И о двух везших этот приказ убитых по дороге офицерах связи Серпилин узнал только от третьего. Но еще перед тем, как к ним наконец добрался этот третий, вечером в окопе к Серпилину подошел высохший в щепку Пикин и сказал, тыча в руки бумажку: «Вот мое заявление». Серпилин сначала от неожиданности не понял, что это за заявление. Даже мелькнула нелепая мысль, не отставки ли просит. А потом понял и сказал: «Это не мне, комиссару». «Не видел его с утра», — сказал Пикин, «и не знаю, увижу ли. Возьмите». И Серпилин взял и положил в карман гимнастерки и спросил только: «Хорошо подумали?» «Уж как-нибудь время было», — сказал Пикин, повернулся и пошел по окопу. И Серпилин, хотя не спросил его об этом ни тогда, ни потом, понял. Пикин подумал в тот вечер о плене, и свое заявление в партию, которого от него давно ждали, подал, именно подумав о плене. Если они окажутся в плену, им крикнут: «Кто из вас коммунисты?» Начальник штаба дивизии, штабс-капитан царской армии, беспартийный Пикин не хотел поддаться соблазну и остаться в строю, когда его командир дивизии выйдет на шаг вперед. Наверное, в тот отчаянный вечер, когда казалось, что дивизия останется в окружении и погибнет, он хотел до самого конца выдавить из себя мысль о возможной там, в плену, поблажке. Бережной. Это тоже нелегкие дни. Бережной — это зарево горящего Сталинграда в тот день, когда немцы прорвались к Волге, и пришлось загибать фланг и отходить на север. На горизонте стояло зарево Сталинграда, и они сидели ночью вдвоем в одинокой хате на перепутье уходивших в тыл дорог, и Бережной плакал от горя и от того, что, оставшись вдвоем, впервые за много дней и ночей мог дать волю своим чувствам. Он был ранен, но не вышел из строя. Щека и надброви у него были рассечены осколком мины, бритая голова наискось забинтована, из одного открытого глаза текли слезы, а на грязном бинте под вторым закрытым глазом проступало мокрое пятно, потому что и этот второй закрытый глаз Бережного там под бинтами тоже плакал. «Да что же мы творим с тобой?» — яростно сквозь слезы спрашивал Бережной. «В июле приказ Сталина читали, клялись всем святым, и все-таки до Волги дошли живые. Какие же мы сволочи после этого!» И хотя в голосе Бережного звучало отчаяние, оно было только минутной оболочкой его решимости сражаться до своего смертного часа. Бережной – это первый день наступления в сентябре севернее Сталинграда, когда, получив приказ пробиться к сталинградцам, в первые же часы продвинулись на 3 километра. Всем казалось, что дело пошло, и Бережной в фуражке, обсыпанной землей, в шинели, изорванной осколками, ввалился к Серпилину на НП после того, как облазил 2 полка и жадно пил воду из кружки, и, смеясь, рассказывал, как его 2 раза чуть не убили, и, узнав, что в 3-м полку заминка и бомбежкой прервана связь, все так же весело махнул рукой, нахлобучил фуражку и, сказав: «Ничего, доберусь», попер в полк. Да, разные минуты жизни были связаны в памяти с Бережным и с Пикиным. И все это был кровавый 42-й, кончавшийся сегодня год. «Федор Федорович, точка! Ты что задумался?» — откуда-то издалека донесся до Серпилина голос Пикина. «Слышу, что закончил», — сказал Серпилин. «Наливай, всего 2 минуты осталось». Пока Пикин разливал шампанское по кружкам, Бережной включил радио. Было самое время, Музыка ворвалась в шорохи и гудочки Красной площади. Все трое поднялись и, стоя у стола, на вытяжку слушали, как в Москве далеко и громко падают удары часов. Когда заиграли «Интернационал», Бережной запел его сильным, высоким голосом и пел до самого конца. А Серпилин и Пикин стояли и слушали молча. Едва успели выпить, как затрещал телефон. Серпилин взял трубку. «Спасибо, товарищ командующий. Благодарим. И вас тоже. Поздравляем военный совет армии. Спасибо, все в порядке, тишина. Ближе к утру, думаю, в полки съездить. Так точно, празднуем. Спасибо. Командующий просил передать вам поздравление военного совета с Новым годом», сказал Серпилин, положив трубку. «Судя по времени, — сказал Пикин, взглянув на часы, — в нашу дивизию в первую позвонил». Пикин был чувствителен к таким вещам, гордился, что дивизия на лучшем счету, и ревновал, когда хвалили соседей. «Ты что, в самом деле на рассвете в полки поедешь?» – спросил Бережной Серпилина. С этого вопроса начался разговор о разных дивизионных делах и мелочах, не имевших отношения к новогодней ночи. Серпилин уже несколько дней собирался походить ночью по окопам переднего края, посмотреть, как идет служба. «Посплю 3 часа и поеду, начну с Светкова. Могу взять тебя за компанию», — сказал он Бережному. Но, оказывается, у Бережного были свои планы. Он еще до рассвета хотел выехать в тыл, в Зубовку, куда завтра к утру должны прибыть 200 человек пополнения. Собирался встретить их там и поговорить еще до отправки в дивизию. «Не терпится», — сказал Серпилин. «Да просто не верится такому счастью. Я бы, например, сейчас, когда на других фронтах такая война идет, нам бы ни одного человека не отвалил». «Ну, это как сказать, и мы тут не до конца войны стоять будем», — заметил Серпилин. «Вот ты о конце войны заговорил», — обратился Бережной к Серпилину. «А когда он, по-твоему, будет, конец войны, не уточнишь?» «Где? У нас в Сталинграде или вообще?»
4: «Вообще.
3: Мне про Жукова прошлой зимой рассказывали, когда он еще Западным фронтом командовал. Его водителя другие все подбивали: спроси у Жукова, когда конец войны будет. Жукова не больно-то спросишь, но водитель как-то ехал с ним вдвоем и все же решился. Только открыл рот, а Жуков потянулся, вздохнул и говорит: эх, и когда только эта война кончится. Ладно, — рассмеялся Бережной, — допустим, Жуков не знает. А ты? Если сегодняшний день считать за середину, значит, еще 6 месяцев и 9 дней. 9 июля 1944-го. Точно, — наморщив лоб, видимо, пересчитав в уме, сказал Пикин. «А по-твоему, сегодняшний день можно считать за середину?» — спросил Бережной, не уловив по интонации Серпилина, шутит он или говорит серьезно. «Судя по событиям последнего времени, можно», — сказал Серпилин.
4: «Долговато», — мрачно сказал Бережной.
3: «Союзники, называется», — сказал Пикин. «Неужели в этом году Второго фронта не откроют?» «Ну, раз мы о Втором фронте заговорили, значит, сотрясение воздуха началось. Не знаю, как вы, а я намерен на боковую». Серпилин заложил руки за голову и сладко потянулся. Когда Бережной и Пикин ушли, он, приказав Птицыну разбудить себя ровно через 3 часа, разобрал койку, разделся и лег. И уже лежа еще раз подумал: неужели и в самом деле только середина войны? Очень хотелось думать иначе. С тем
4: и заснул.
5: Кузьмич сидел на лавке в своем неизменном, надетом поверх меховой безрукавки коротком ватничке, под поясным солдатским железной пряжкой ремнем. Шапку он снял. Короткие, непричесанные, седые волосы петушились, а ноги в валенках были прикрыты лежавшим на коленях полушубком. Ноги он берег. «Пикин передал ваше приказание прибыть, увязать», — доложил Артемьев. «Обожди», — неожиданно сказал Кузьмич. «Надо будет в раз увяжем, а то и не потребуется. Сейчас поглядим». Артемьев удивленно посмотрел на него и со злостью подумал о простреленной пулями эмке. «Садись, Павел Трофимович», — улыбнулся Кузьмич. «В ногах правды нет». Артемьев, искоса бросив удивленный взгляд на Туманяна, увидел и на его неулыбчивом лице что-то вроде улыбки. «Покуда мы с тобой их окружать да уничтожать собирались, тут у него, — кивнул Кузьмич на Туманяна, — комбат Трис подобился. Ткнулся со своими разведчиками втихую в один дом, не то через ход какой-то, не то через подкоп, и туточки вам, пожалуйста, командира ихней дивизии в плен взял. Так по телефону донес. Сейчас приведут, посмотрим, какие они из себя, ихние генералы. Может, он всей своей дивизии теперь присоветует, чтоб сдавались? Они же порядок любят. Как так без генерала дальше воевать? Только меня сомнение берет. Как это в крайнем доме, на переднем краю, и вдруг генерал? А что, разве не бывает? Товарищ генерал, не скрывая иронии, спросил Туманян. Кузьмич покосился на него и весело шмыгнул носом. С нашими бывает, потому что воюем не по закону, а с ихними нет. Первый случай. Хотя, конечно, окружение с людьми все по-своему делает. Я весной 42-го под Вязьмой 2 месяца лесами скитался. Считалось, что вошли в прорыв, а потом выйти не могли. И главное, я скажу, в окружении даже не харчи, а вот ляжешь в лесу на хвое спать, попьешь водички с размоченным сухарем и думаешь, чем же завтра стрелять будем? Сбросят тебе или не сбросят? Там в окружении психология какая у бойца? Дай хоть на затяжку махорки до патронов диск зарядить. А у радиста психология другая. Готов от махорки и от сухаря отказаться, только бы ему питание для рации сбросили, чтоб глухонемым не стать. «А какая, товарищ генерал, у генерала психология в окружении?» — улыбнулся Артемьев. «А у генерала такая психология, что лучше б меня мама на свет не рожала. Видать, в окружении не был, что спрашиваешь. Не был. И желаю не бывать». Плащ-палатка, закрывавшая вход, колыхнулась. Первым вошел Сенцов, а за ним высокий старый немец в шинели с меховым воротником и в зимней суконной шапке. Последним вошел Завалишин и стал рядом с немцем. Кузьмич мельком взглянул на немца, сбросил с колен полушубок и встал, поморщившись от боли в ноге. «Товарищ генерал», — делая 2 быстрых шага вперед, оставляя позади себя немца, сказал Сенцов, — «захваченный в плен командир 27-й пехотной немецкой дивизии генерал-майор...» Он запнулся от волнения и забыл фамилию генерала. «Инсфельд», — подсказал сзади Завалишин. «По вашему приказанию доставлен». Сенцова удивило, что Кузьмич стоит и молча с любопытством смотрит на него, а не на немца. Наверное, другой на его месте смотрел бы сейчас на немца, а Кузьмич смотрит на него, Сенцова. «Сам лично генерала взял? Ильин нам так по телефону доложил». «Так вышло. Сам даже не ожидал. Пролезли с разведчиками по старому минному подкопу в подвал дома. Только начали там продвигаться, и сразу на 4 офицеров попали. Они руки подняли. А потом Сенцов, не поворачиваясь, кивнул на немца. Этот со своим адъютантом вышел и тоже сдался. Без сопротивления. «А точно, что генерал?» спросил Кузьмич, и лишь после этого в первый раз внимательно поглядел на немца. «Вот его документ, тут и звание, и должность указаны». Сенцов протянул Кузьмичу солдатскую книжку немца. Кузьмич взял, коротко взглянул, отдал книжку обратно Сенцову и спросил Завалишина. «Русского языка не знает?» «По-моему, нет. На наши вопросы отвечать отказался. Только предъявил документ и заявил, что будет отвечать, когда доставим его к нашему генералу», сказал Завалишин и повернулся к немцу. «Wir haben Ihre Bitte erfüllt und Sie zu unserem General gebracht». «Wo ist der Herr General?» спросил немец. Кузьмич без перевода понял его удивленное восклицание, усмехнулся необиженно, а наоборот удовлетворенно, и, расстегнув на один крючок ватник, показав свои генеральские звезды на петлицах гимнастерки, сказал Завалишину: «Спроси, как убедился или документы ему предъявлять? Так я этого все равно не стану, не я у него в плену, а он у меня». Но задавать этот вопрос не пришлось. Немец сдвинул каблуки, приложил руки к своей егерской шапке и отчеканил имя, звание и должность. «А я командир 111-й дивизии генерал-майор Кузьмич, переведи ему», сказал Кузьмич. «И пусть садится, подвинь ему табуретку». «Разрешите вернуться в батальон?» спросил Сенцов. «Погоди», сказал Кузьмич. «Я тебе еще спасибо не сказал». Он подошел к Сенцову и крепко пожал руку. «Обнял бы тебя от всей души, да при нем не хочу, чтоб много о себе не думал. Как ты на этот минный подкоп напал?» «А я знал про него, когда еще в своей старой дивизии был», сказал Сенцов. «Наши саперы вели тогда ход под улицей с той стороны к немцам. Хотели фугас под ними рвануть. А потом тяжелый снаряд попал и на полдороги крышу хода пробил. Не у нас в полку было, но вся дивизия знала об этой неудаче». «Да», сказал Кузьмич. «То-то командир полка хвалит тебя последние дни. Говорит, хорошо воюешь. Теперь понятно, раз места знакомые. Хотя дураку и это без пользы, только умному впрок». «Раз действительно генерал», — обратился Кузьмич к Туманяну, — «звони Пикину, пусть дальше наверх докладывает». «Сейчас вас соединю», — сказал Туманян. «А чего меня соединять? Твой полк взял, ты и доноси в свое удовольствие». Кузьмич повернулся к Завалишину. «Спроси его, как так, почему у него командный пункт на переднем краю оказался?» Завалишин перевел немцу вопрос Кузьмича и, выслушав ответ немца, сказал: «Он объясняет, что за эти дни два раза менял командные пункты, а вчера к вечеру потерял связь с частями, ночью пытался восстановить, но люди не вернулись». «Наша работа», — кивнул Сенцов. «Трое было, один офицер». «В общем, ясно», — сказал Кузьмич, — «что довели их вчера до ручки. Переведи ему. Раз сдался, гарантируем ему жизнь согласно условиям капитуляции». «Он говорит, что имеет при себе условия капитуляции. Он их знает», — сказал Завалишин. «А раз знает, мы ему немного погодя радиорупор дадим. Пусть объяснит своим солдатам и офицерам, кто у него еще живой остался, что сидит в плену и им того же желает». Пока Завалишин переводил это немцу, Кузьмич прислушался к разговору Туманяна с Пикиным по телефону. «Ну, чего там?» Пикин приказал трубку не класть, пока со штабом армии не переговорит. Кузьмич снова повернулся к Завалишину. «Какой его ответ?» «Говорит, что раз он отрезан от своей дивизии, то его приказы недействительны. В командование ею вступил начальник штаба. И что попал к нам в плен, говорить по радио отказывается. Если мы считаем нужным, пусть мы сами и сообщим. А сколько у него людей в дивизии на сегодня в точности осталось? Навряд ли ответит, но на всякий случай спроси. Известно это ему?
6: Немец отрицательно мотнул головой.
5: Скажи ему, обратился Кузьмич к Завалишину, что больше спрашивать про это не буду. Пущай остается при своей присяге. Скажи, добьем к завтраму всю его дивизию и сами без него узнаем, что у них было и чего не стало.
6: Немец выслушал и пожал плечами. Выражение его усталого, но тщательно приведенного в порядок лица было что-то отрешенное. Он перешел черту, и за ней, за этой чертой, кажется, уже не думал о судьбе своей дивизии.
5: Артемьев, ты, я видел, с Казбеком ходил. Предложи ему.
6: Артемьев вынул пачку и протянул немцу. Немец отрицательно качнул головой и что-то сказал Завалишину. Он не курит.
5: Ко всему не курящий.
6: Кузьмич еще раз взглянул на немецкого генерала.
5: «Он с какого года, спроси?»
6: Снова кивнул Кузьмич на немецкого генерала. «1887-го», перевел Завалишин.
5: «А я с 86-го», сказал Кузьмич. «Можно сказать, погодки».
6: И словно вдруг перестали существовать и этот немецкий генерал, и все окружающие, надолго задумался над чем-то, чего, наверное, нельзя было высказать вслух.
7: «Пикин вас к телефону!» — нарушил тишину голос Туманяна. Кузьмич с усилием поднялся и, подволакивая ногу, мягко ступая разбитыми валенками по полу блиндажа, пошел к телефону.
5: «Спасибо», — сказал он в трубку.
7: «Ясно», — и еще раз повторил, — «ясно, что немедленно. Нам тут с ним, Христосу, вот самим время нет». И, положив трубку, спросил у Туманяна: «Без своего комбата полдня обойдешься? Можешь ему в награду отпуск дать?»
5: «Если прикажете, за него Ильин останется», — сказал Туманян.
6: Кузьмич повернулся к Сенцову.
5: «В армию к начальнику штаба генералу Серпилину пленного лично доставишь. На моей машине и с двумя автоматчиками, с теми, с которыми брал его».
6: «Я языком не владею, товарищ генерал. Всего сотню слов знаю», — признался Сенцов, хотя боялся, что напоминает об этом во вред себе. Могут перерешить и послать Завалишина.
5: «А ты вези
6: и молчи.
5: С него допросов снимать нам аккурат не велено. И он пусть помолчит, подумает. Есть об чем. Еще в ту войну, небось, в господах офицерах был. Академии кончал. Сперва Вильгельму, ваше императорское, потом Гитлеру хайль. И вдруг к бывшему унтер-офицеру драгунского полка в плен. Как это понять?»
6: «Перевести ему?» — спросил Завалишин, заметивший, как напряженно вслушивался немец в знакомые слова.
5: «Переведи, что отвезут в штаб армии, а все другое прочее не для его ушей».
6: Завалишин перевел. Немец, который встал и продолжал стоять с тех пор, как встал Кузьмич, вдруг быстро и озабоченно сказал что-то Завалишину.
5: «Просит, чтобы ему была обеспечена безопасность».
6: «Давайте, выводите его». Ничего не ответив на это, сказал Кузьмич, обращаясь сразу к Артемьеву и Завалишину. «А ты», — обернулся он к Сенцову, — «обожди.
5: Догонишь».
6: И когда Артемьев и Завалишин вышли с немцем, посмотрев в глаза Сенцову, спросил:
5: «С начальником штаба армии лично знаком?»
6: «Был знаком».
5: «А я помню, что знаком», — сказал Кузьмич. «Я тебе от него привет передавал. Из окружения вместе с ним выходил, так?»
6: «Так».
5: «Вот ты доставь ему немца».
6: Он обнял и поцеловал Сенцова.
5: «А мы тут обратно воевать начнем, а ты не спеши.
7: И обедом начальник штаба угостит. Пообедай. И водки предложат с ним выпить. Выпей, заслужил. И к ночи будь, потому что свыше этого отпуска тебе дать не вправе. А замполиту скажи, чтоб теперь же за раз реляции на бойцов готовил.

с усилием заставляя себя не оглядываться на немца и продолжая испытывать удивление перед тем, как неожиданно и просто все это произошло. Что немцы, сидевшие в развалинах этого дома, отрезаны от остальных, Сенцов почувствовал еще вчера, поздно вечером, когда солдаты убили троих, вылезших из развалин. Договорились с артиллеристами, что они к утру подтянут две батареи на прямую наводку и еще раз как следует дадут по развалинам. Может быть, немцы не выдержат и сдадутся без боя. За последние дни уже несколько раз так бывало. Но все же огонь огнем. А решили ночью заранее прощупать подходы к развалинам на случай, если артиллерия дело не решит. Нащупывая подходы, разведчики напоролись на яму посреди улицы. Доложили, что яма какая-то странная, вроде бы с лазом. Сенцов пошел туда сам. Прикинул на местности и подумал, а не тот ли это самый недоведенный до конца пробитый снарядом подкоп. Лаз расчистили и нашли в нем вмерзшие в землю остатки тел двух саперов, которые были в голове хода в момент, когда его пробило. С этого все началось ночью, а на рассвете, после разведки, в которую Сенцов сначала сползал вдвоем, пролезли через ход в развалины уже вдесятером, и застигнутые врасплох немцы сдались без единого выстрела. Все это до сих пор как-то не умещалось в уме. Сколько бывало трудов и крови стоил какой-нибудь язык, сколько людей из-за него лишались жизни. А тут взяли генерала и пять офицеров, не говоря уже о солдатах, и даже волос не упал ни с чьей головы. Вот уж действительно, удача. Артемьев сказал откровенно, не ожидал. Ясно, не ожидал. Я сам не ожидал, а он взял. Ей-богу, честное слово, взял. Сенцов даже улыбнулся собственным мыслям и подумал, что хорошо бы поскорее увидеть еще раз маленькую докторшу Таню Овсянникову и рассказать ей о такой редкой удаче. Почему вспомнил о ней? Потому что когда-то скитались вместе в окружении, и она больше, чем кто-нибудь поймет тебя. А в общем, ерунда, не поэтому. Просто хочется увидеть ее. В конце концов, еще не вечер жизни, всего 30 лет. Ему снова захотелось повернуться и посмотреть на немецкого генерала, какое у него сейчас выражение лица. Но, несмотря на все свое хорошее настроение, удержался, только весело спросил сидевших сзади автоматчиков. «Как там немец, ребята? Не ерзает?» «Не, смирный», — сказал один из автоматчиков, и в голосе его была снисходительность. «Может, дать ему закурить? Ему уже предлагали, он не курящий. А может, он пьющий? У меня во фляге есть немного. А то он все время щекой дергает, видать, знобит его». «Ничего, скоро доедем до места. Там найдут нужным, дадут», — сказал Сенцов. «Только следите, чтобы он у вас там не глотнул какую-нибудь пилюлю и на тот свет». «У нас не глотнет», — откликнулся второй автоматчик. «Он у нас крепко зажатый». «Зайдите сперва один», — адъютант кивнул на дверь, из которой вышел. Сенцов, сидевший вместе с немцем в адъютантской у Серпилина, увидел, как немец тоже поднимается, и сказал ему: «Вартен, зетсен зе зих». И один вышел к Серпилину. «Товарищ генерал, по приказанию командира 111-й дивизии, генерал-майор Инсфельд, командир 27-й немецкой пехотной дивизии, в штаб армии доставлен». Когда Сенцов вошел и, закрыв за собой дверь, вытянулся у порога, Серпилин стоял у стола, опираясь на него пальцами левой руки. Убрав со стола руку, он чуть заметным движением плеч подчеркнул, что принимает рапорт. Лицо у него было такое, что Сенцову показалось, Серпилин его не узнал. «Благодарю», — сказал Серпилин все с тем же удивившим Сенцова, —

0: неподвижным, неузнающим выражением лица, сделал два шага навстречу и протянул руку. «Здравствуй, Иван Петрович. Вот ты какой стал. Что, сразу не узнали, товарищ генерал?» «Из дивизии позвонили, доложили, кто сопровождает. А так, пожалуй, не узнал бы». «Переводчик явится через 5 минут», — сказал за спиной Сенцова адъютант. «Значит, 5 минут имеем. Присаживайся». Серпилин сел сбоку у стола и, подперев щеку рукой, некоторое время молча глядел на Сенцова. «Нет, узнал бы. Скажи откровенно, ты в силах забыть, как мы тогда из окружения выходили?» «Никогда этого не забуду». «И я не в силах», — сказал Серпилин. «Хочу и не могу. А может, это так и надо, чтобы мы не в силах все это забыть?» Сказал так, словно думал еще о чем-то, словно был одновременно и близок в своих мыслях тому, о чем говорил, и очень далек от этого. «А я вас в первый же день, как в армию прибыл, видел, в 5 шагах.
1: Отчего же не подошел?»
0: Сенцов запнулся. Надо было объяснить, что он нечаянно оказался свидетелем тогдашнего крупного разговора Серпилина с командующим, а объяснять это было неудобно. «Вы заняты были?»
1: «Все равно зря не подошел. Когда это было?»
0: 9 января, накануне наступления».
1: «Да, накануне наступления». Серпилин почему-то вздохнул и вдруг, словно стряхнув себя, что-то мешавшее ему, сказал другим, изменившимся голосом. «Когда командующему по телефону доложил, он сказал: за первого генерала орден. Можешь считать, что уже получил. Поздравляю».
0: Сенцов встал с табуретки. «Служу Советскому Союзу». Серпилин показал было рукой, чтобы Сенцов садился, но взглянул на часы и сам встал. «Да, далеко он нас с тобой тогда гнал». Серпилин кивнул на дверь, за которой там, во второй комнате, сидел немец. «Мертвых жаль. Всех мертвых жаль. А тех жальче всего. Тем мертвым немецких генералов в плен уже не брать. И даже во сне этого не увидеть. Как ты, комбат, сегодня со своей колокольни смотришь после того, как генерала в плен взял? Надолго их еще хватит?»
1: «С моей колокольни трудно судить, товарищ генерал».
0: «Неверно», — прервал Серпилин. «Об этом как раз без тебя трудно судить. По-моему, уже ненадолго. А конкретно 2-3 дня. Сколько у тебя в батальоне в строю осталось?»
1: «На сегодня 109.
0: «Не густо», — сказал Серпилин. «На немца у адъютанта расписку возьми и поезжай. Береги себя по мере возможности, раз, по-твоему, уж только 2-3 дня осталось».
1: «Как-нибудь», — сказал Сенцов. «Я за то время, что с вами не виделись, уже 4 раза был ранен. Пора на этом остановиться».
0: Серпилин посмотрел на него внимательно и вдруг спросил: «Ты какого года?»
1: 12-го, товарищ генерал».
0: «Да», — задумчиво сказал Серпилин. Лицо у него снова стало отсутствующим. «Ну, иди». Пожал руку, повернулся и пошел к своему столу. А когда сел и поднял глаза, Сенцова уже не было. В дверях стоял адъютант.
2: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете. умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
3: Роберт Луи Стивенсон. «Алмаз Раджи». Передача первая. повесть о шляпной картонке.

0: А, здравствуйте, здравствуйте, мистер Стивенсон. Рад вас видеть. Давно вы не появлялись в моей табачной лавочке.
1: Да, давно, мистер Флоризель. Я даже соскучился по вашим великолепным табакам, но еще больше по вашим увлекательнейшим рассказам.
0: Ну, вот ваш любимый.
1: Благодарю вас. Ну что же, набьем наши трубки
0: и займем наши обычные места у огонька, вы хотите сказать? Мне вспоминаются, мистер Стивенсон, дни моей молодости, когда вместе с моим другом, спасаясь от великосветской скуки и хандры, мы переодевались и, наклеив пару косматых бровей, которые изменяли нашу внешность до неузнаваемости, отправлялись на прогулку по вечернему Лондону. Этот маскарад позволял нам окунаться в жизнь, насыщенную приключениями, вовлекавшими нас самих иной раз в довольно опасное положение.
1: Так какую же историю вы подарите мне сегодня?
0: Какую историю? Вспомнил. Знаете, много лет назад весь мир был потрясен необычайным происшествием. Об этом говорили, все писали в газетах. Это была сенсация. Сенсация, которая взволновала все умы. Пропал алмаз. Алмаз Раджи.
1: Так, так, так. А где же это все происходило?
0: Представьте себе, в Лондоне. Вы можете спросить, как он мог оказаться здесь. Тут я должен познакомить вас с сэром Томасом Венделером. По какой-то причине, за какую-то услугу, кашгарский раджа подарил Томасу Венделеру шестой по величине алмаз на свете. Этот дар превратил его из бедняка в богача и сделал скромного, никому неизвестного служаку одним из львов лондонского света. Сэр Томас был человек шумный, самоуверенный и весьма вспыльчивый.
2: «Я больше не нуждаюсь в ваших услугах! Я не желаю вас видеть в своем доме, мистер Хартли!»
0: Это генерал-майор Томас Венделер, кавалер ордена Бани, беседует со своим секретарем, применяя объяснительные жесты, чрезвычайно редко употребляемые между джентльменами. Дверь была, к несчастью, открыта, и мистер Хартли вниз головой съехал по лестнице. И, несмотря на все это, жизнь Гарри Хартли в доме Венделеров чудесным образом продолжалась. Тут необходимо сказать, что мистер Хартли в юности обучался в одном из тех знаменитых заведений, которыми справедливо гордится Англия. Тогда же он обнаружил удивительную нелюбовь к учению. Вот почему ни для какой полезной деятельности Гарри по своей натуре и по своему образованию не годился. Он не терпел никакой затяжной работы. Но природа наделила его привлекательной наружностью, он имел вид приятно-меланхолический и нежный, а манеры самые смиренные и ласковые.

0: Да-да, леди Клара Венделер защитила Гарри от гнева мужа и оставила в доме своим личным секретарем. Она была красивой молодой особой, хорошего рода. Многие достойные знатоки называли ее среди первых щеголих Англии. И вот у нее возникло желание завладеть алмазом Раджи даже ценою брака с Томасом Венделером. Здесь я вынужден вас познакомить с братом леди Венделер, мистером Пендрегоном, который играет не последнюю роль в дальнейшем.
1: Пендрегон, я могу быть с тобой откровенна. Сегодня или никогда? Раздумывать нечего, нужно покончить с этим сегодня.
2: Ну, сегодня так сегодня. Клара, это ложный шаг, гибельный шаг. Как бы нам не пожалеть потом?
1: Да ты забываешь, что он ведь умрет в конце концов.
2: Честное слово, Клара, хоть ты и моя сестра, но такой бессердечной, бессовестной женщины, как ты, не найти во всей Англии.
1: Меня этот вздор просто из себя выводит. Ведь я должна позаботиться о своем будущем.
2: Может быть, ты и права, Клара, ты всегда была умнее меня.
1: Но... Чарли... Ты в самом деле отличный брат. И я тебя нежно люблю.
2: Ну, хорошо. Ну, хорошо. Ну, вот что. Лучше, чтобы меня здесь не видели.
1: Да-да-да.
2: Я свою роль выучил на зубок. В доме номер 15 буду вовремя. Из твоего котенка глаз не спущу.
1: Пожалуйста, это жалкое существо может нам все испортить.
2: До свидания, дорогая. До свидания.
3: Гарри!
4: Я слушаю вас, леди.
3: Мне нужно вас послать кое-куда. Только возьмите кэп. Я не хочу, чтобы мой секретарь покрылся веснушками.
4: Я всегда рада служить вам.
3: Это будет наша тайна. Очень важная тайна. И никто не должен знать о ней. Только я, да мой секретарь.
4: Благодарю вас, леди.
3: Вы такой хороший, Гарри, такой добрый. Вы можете быть другом женщине. И знаете, от сравнения с вами другие кажутся еще хуже.
4: Нет, нет, это вы так добры.
3: О.
4: Вы относитесь ко мне как...
3: Как мать. Я стараюсь быть вам матерью. По крайней мере, почти. Впрочем, все это не относится к делу. В дубовом шкафу с левой стороны стоит шляпная картонка. Она прикрыта розовым шелковым чехлом. Вот вам конверт. Гарри, вы немедленно отвезете картонку по этому адресу. Гарри! Ни в коем случае не выпускайте ее из рук, пока не получите расписку, написанную моей собственной рукой, понимаете?
4: Да.
3: Повторите, это крайне важно.
4: Да.
3: Но я вас прошу быть внимательнее.
4: Не беспокойтесь, леди. Я ни на минуту не выпущу ее из своих рук.
5: Не угодно ли вам, сударыня, взглянуть на этот документ? Я прекрасно понимаю, вы вышли за меня по расчету. Но, по-моему, ни один человек у нас в армии не дает своей жене столько на расходы, сколько я даю вам. И как бог свят, я положу конец этой бессовестной расточительности.
1: Мистер Хартли!
6: Да?
1: Вам ясно, что надо сделать? Не задерживайтесь, прошу вас.
5: Постойте-ка, не уходите еще, постойте. Что это такое вы поручаете этому бездельнику? Я ему... Одну минутку. Я ему доверяю не больше, чем вам. Так и знаете. Почему вы так торопитесь отослать его?
1: Я думала, вы хотите побеседовать со мной наедине?
5: Вы говорили о каком-то поручении. Не старайтесь меня обмануть. Я и так вне себя.
1: Раз вы непременно хотите делать слуг свидетелями наших унизительных разногласий, может быть, мы попросим мистера Хартли присесть? Нет? Тогда вы можете идти, мистер Хартли. Полагаю, что вы запомнили все, что слышали в этой комнате. Это может вам пригодиться?
5: Но сейчас, сударыня, я очень занят и не намерен более беседовать с вами. Извините. Нельзя медлить ни минуты. Я не должен упускать этого бездельника. Все это очень-очень подозрительно.
0: Солнце солнце ярко сияло, дорога предстояла не близкая, и Гарри с огорчением вспомнил, что из-за неожиданного вторжения генерала леди Венделер не успела дать ему денег на кэб. В такой знойный день недолго было испортить себе цвет лица, да и шествовать чуть ли не через весь Лондон со шляпной картонкой в руках казалось чересчур унизительным для молодого человека его взглядов.
4: Хорошо еще, что можно пройти парком, держась подальше от многолюдных аллей. Это просто счастье, что еще сравнительно рано.
5: Так, а куда это вы идете, сэр?
4: Сэр, я туда.
5: Куда?
4: Хочу немного прогуляться по парку.
5: Вот с этой штукой? Это ложь, сэр! Отъявленная ложь!
4: Право же, сэр Томас, я не привык, чтобы меня допрашивали в таком тоне.
5: Вы забываетесь! Вы состоите у меня на службе. К тому же внушаете мне самые серьезные подозрения.
4: Но, сэр...
5: Молчите! Почем знать? Может быть, в этой картонке лежат серебряные ложки?
4: Сэр, в ней лежит цилиндр моего приятеля.
5: Ах, цилиндр... Так, отлично, отлично. Тогда я хочу посмотреть на цилиндр вашего приятеля. Я чрезвычайно интересуюсь цилиндрами.
4: Но, сэр,
5: молчать! И вы, вероятно, знаете, что я не охотник до шуток.
4: Я прошу прощения, сэр Томас. Мне очень жаль. Но это право дело мое собственное.
5: В конце концов, мне это надоело!
4: Сэр, постойте-ка!
5: Что такое?
4: Постойте-ка, генерал! Генерал, вы ведете себя невежливо и недостойно мужчины.
5: А, мистер Пендрегон. И вы полагаете, мистер Пендрегон, что если я имел несчастье жениться на вашей сестре, то позволю вам ходить за мной по пятам и вмешиваться в мои дела? Знакомство с леди Венделер отбило у меня охоту водиться с остальными членами семьи.
4: Но вы воображаете, генерал Венделер?
5: Ну что?
4: Но раз моя сестра имела несчастье стать вашей женой, значит, она распростилась со всеми привилегиями дамы из общества. Мой долг защитить ее от низкого надругательства. Я не позволю вам ограничивать ее свободой и силой задерживать ее личного посланца.
6: Что же это, мистер Хартли? Мистер Пендрегон признался, что леди Венделер имеет отношение к цилиндру вашего приятеля.
4: Ничего подобного. Ничего подобного. Но когда я вижу, что при мне злоупотребляют силой и издеваются над подчиненными, я беру на себя смелость вмешиваться.
6: Как мне истолковывать ваши слова, сэр?
4: Как вам будет угодно, сэр?
6: Как мне будет угодно?
4: Да, вот так.
7: Сэр Томас, ну я с тобой пришел.
5: Вы не уйдете от меня, дорогой Шурин. Я найду вас.
4: Беги, Гарри, беги же, болван.

0: Адрес у меня есть. Нужно передать пакет джентльмену, но только после того, как он предъявит собственноручную расписку леди Вендера. Все это ужасно таинственно. Кажется, я впутался в опасное дело. Нужно немедленно отделаться от шляпной картонки. Вот! Вот дом номер 15.
1: Добрый день, сударь.
0: Пакет. Пакет от леди Венделер.
1: Знаю, но хозяина нет дома. Быть может, вы оставите пакет мне?
0: О, нет, нет, я не могу. Вы знаете, мне приказано вручить его только на определенных условиях. Я боюсь, что мне придется просить у вас разрешения подождать.
1: Заходите в дом, сударь. Хозяин, верно, придет скоро.
0: Нет, нет. Разрешите мне подождать его здесь, на улице.
1: Как хотите. Но смотрите... Не спрашивайте имени хозяина. Мне этого говорить не велено.
0: О, неужели? Это странно. Хотя, по правде сказать, я с недавних пор на каждом шагу встречаюсь с неожиданностями. Надеюсь, вы не сочтете нескромным, если я все-таки задам вам один вопрос. Скажите, этот дом принадлежит вашему хозяину?
1: Он его снимает, и то лишь неделю.
0: Ага.
1: А теперь ответьте на мой вопрос. Вы знакомы с леди Венделер?
0: Да. Я ее личный секретарь.
1: Слово даю. Вы стоите дюжины таких дам.
0: Я? Ну что вы. Я ведь всего-навсего секретарь.
1: Ну и что ж. А вашу леди Венделер я ей в грош не ставлю.
2: Пока шел этот разговор, служанка оставалась в дверях, а Гарри по-прежнему стоял на тротуаре, без шляпы, прохлады ради, с картонкой в руке. Взглянув нечаянно в дальний конец переулка, он к своему неописуемому ужасу встретился взглядом с генералом Венделером, который рыскал по улицам, преследуя своего шурина. Но когда ему попался на глаза провинившийся секретарь, его гнев устремился по новому руслу.
3: Отпустите!
0: Пустите! Пустите меня скорее в дом!
1: Что с вами такое? Вы испугались этого старика?
0: Вы знаете, если он меня сцапает, я пропал. Он гоняется за мной весь день.
1: Ну и дела. А как же его зовут? Скажите на милость.
0: Это генерал Венделер, это же мой хозяин. Он хочет отнять у меня картонку, понимаете?
1: Что я вам говорила? Говорила я вам, что она гроша ломаного не стоит, это ваша леди Венделер.
3: Дверь.
0: Ну что же делать, генерал, наверное, сейчас дверь выломает, тогда мне не быть живу.
3: Откройте, я говорю. Откройте дверь.
1: Зачем зря расстраиваться? А генерал пусть стучит, он только волдырей себе насадит. Неужели бы я держала вас здесь, если бы наперед не знала, как вас выручить? Идите-ка за мной. Вот здесь есть черный ход на другую улицу.
0: Сюда?
1: Да. Бегите со всех ног. Сейчас я впущу генерала.
0: Благодарю вас.
4: Гарри Хартли, ну идите же сюда, Гарри Хартли, куда вас черт несет? Да стойте!
2: Эта неожиданная встреча так поразила Гарри, нервы которого и без того были напряжены до крайности, что он не мог придумать ничего лучшего, как прибавить ходу и мчаться дальше. Если бы Гарри мог догадаться, что раз генерал враг ему, то Чарли Пендрагон должен быть другом. Но эта мысль не пришла ему в голову, и он только быстрее побежал по переулку.
5: Черт возьми, он все погубит. Тот болван. Нет, его нужно остановить во что бы то ни стало. Любым способом остановить. Держи вора!
2: Отравленного секретаря упало сердце. Правда, страх прибавлял ему прыти, и он с каждым шагом все дальше уходил от преследователей. Но он чувствовал, что силы его иссякают.
0: Надо где-нибудь укрыться. Сию же секунду, не то мне конец!
2: Судьба, очевидно, утомясь преследовать Гарри, предлагала ему путь к спасению. Переулок вдруг круто завернул, и поворот скрыл Гарри от врагов. Он вдруг остановился, перекинул картонку через какую-то ограду, проворно подпрыгнул, ухватился за верх стены обеими руками и вслед за картонкой свалился в сад.
0: О,
5: помочь!
6: Что? Где? Где я сейчас?
7: Эй! Ты кто такой? Ты не разрешил лазить через стены и ломать мои розы? Ты знаешь, какой это сорт? Это слава Дижона. Кто тебе здесь нужен? Ну?
8: Вора! Держи вора! Держи
7: вора! Ах, вот оно что!
5: Вор!
7: Честное слово, ремесло-то, видать, прибыльное. Ты вон разоделся джентльменом с головы до пяток. А что, не стыдно тебе, вырядившись так, разгуливать по свету, когда честные люди, верно, рады были бы и твоим обноскам? Ну, говори что-нибудь, дрянь ты этакая. Что, простого языка не понимаешь? Нужно же мне потолковать с тобой, прежде чем я сведу тебя в участок.
9: Теперь я вижу, что и самый добропорядочный человек может попасть в сомнительное положение.
7: Что ты видишь?
9: Сэр.
7: Ну?
9: Право, все это страшное недоразумение. Прошу вас, пойдемте со мной к сэру Томасу Венделеру на Итон Плейс. И клянусь вам, все разъяснится.
7: Слушай, а может быть тебе захочется идти прямо к министру внутренних дел? Нет, красавчик, нет. Мы с тобой пойдем вместе не дальше полицейского участка. Как ты ни оденься, я тебя вижу насквозь.
5: Ногами. Черт побери! Броши! Кольца! Диадема! Целая куча бриллиантов. Так вот что было в твоей картонке.
9: Боже милостивый! Я не знал, сэр. Поверьте, я совершенно ничего не знал. Вот теперь я погиб.
7: Не болтай вздох, дурак ты, так и держись. Ну, самое трудное позади. Почему ж ты сразу не сказал, что здесь хватит на двоих? Да куда там на двоих? Даже на 200 человек. Пошли, впрочем, отсюда. Здесь нас могут заметить. И ради бога, поправь ты свою шляпу. Почисти платье, дурак. В этом глупом виде тебе далеко не уйти.
2: Пока Гарри, почти не сознавая, что делает, выполнял этот совет, садовник, опустившись на колени, стал торопливо собирать рассыпанные бриллианты и складывать их обратно в картонку. От прикосновения к драгоценным камням дрожь волнения пробегала по его дюжему телу, лицо исказилось, глаза горели алчностью, он словно упивался своим занятием, растягивал его, любовно ощупывая каждый камень.
5: Ну вот, как будто ничего не забыл. Все понял. Ну, а теперь в дом.
10: Доброе утро, мистер Реберн.
2: В нашей истории появляется весьма важное действующее лицо. Это молодой священник мистер Роллс, который за небольшую плату снимал скромную комнату у мистера Реберна. Священника была привычка каждое утро гулять среди роз, предаваясь раздумам.
11: Здравствуйте! Здравствуйте, мистер Роллс! Чудесный денек, правда? Лучше не бывает. А это вот-вот мой молодой приятель. Вот.
9: Очень приятно.
11: Вздумалось посмотреть на мои розы ему. Я позволил себе провести его в сад, решив, что никто из жильцов, знаете, возражать не станет. И вот так.
10: Я-то во всяком случае не буду. Однако я припоминаю, что мы с этим джентльменом как будто встречались. Мистер Хартли, если не ошибаюсь, вам, кажется, привелось упасть. Разрешите вам выразить мое сочувствие?
2: По какой-то девичьей застенчивости или просто желая оттянуть неизбежные объяснения, Гарри не принял случайно подвернувшейся помощи и решил отпираться. Он предпочел довериться садовнику, который был ему неизвестен, чем подвергать себя расспросам, а то и подозрениям знакомого человека.
9: Боюсь, что это ошибка, сэр. Мое имя Томлинсон, я друг мистера Реберна.
10: Правда? Сходство? поразительное.
11: Желаю вам приятной прогулки, мистер Роуз.
12: Ну, а теперь разделим драгоценности на две почти равные части. Так, это значит сюда, это надеваем сюда, вот это, да ну это тебе, Камер, вот это сюда. Надо вам знать, мистер Хартли, если так вас зовут, действительно, я человек весьма покладистый. Да вот еще камешек сюда, да. Я человек весьма покладистый, мое добродушие всю жизнь мне мешало. Так, и вот это сюда. Я бы мог прикарманить вот все эти красивые камушки, если бы захотел. И вы бы даже пикнуть не посмели бы.
11: Только вы мне чем-то понравились, черт знает. Как-то не хочется обирать вас дочисто. Так что я, знаете ли, по доброте душевной предлагаю поделиться. Осмелюсь спросить, мистер Хартли, возражений не будет?
9: Нет, сэр, то, что вы мне предлагаете, просто невозможно.
11: Почему же?
9: Драгоценности эти не мои. Я не могу отдавать чужое. Ни с кем никакого дележа устраивать не буду.
11: Ах, не ваши. И вы их никому отдавать не можете, так, да? Ну что ж, очень жаль. Тогда мне придется ввести вас в участок. Подумайте о суде, о колониях, о каторге.
9: Но я же ничего не могу поделать, как сэр. Я тут ни при чем. Но вы же не хотите идти со мной на Итон Плейс?
11: Нет, не хочу. Это уж точно. Я намерен поделить с вами эти игрушки.
6: Вот, что вы делаете? Рука моя.
9: Я согласен.
11: А, вот это-то лучше. Милашка, это-то лучше. Я так и думал, что в конце концов ты поймешь, в чем твоя выгода. Картонку я сожгу вместе с мусором, чтобы не попалось на глаза, кому не надо. Ну, забирай свои побрякушки. Ну, бери, бери. Ну, клади в карманы вот эти побрякушки, прячь их. Ну, вот так. А теперь пошел вон отсюда.
2: Гарри не помнил, как он очутился на улице. Гнев и боль окончательно овладели им. Он добрался до ближайшей стоянки кэбов и направился на Итон.

0: Гарри застал весь дом в смятении, словно в семье произошло несчастье. Когда он открыл дверь, его взором предстало удивительное зрелище. Генерал, его жена и, подумать только, Чарли Пендервилл сидели тесным кружком, деловито обсуждая что-то важное. Вероятно, генералу откровенно рассказали о задуманном покушении на его кошелек и о провале всей затеи.
1: Вот он! Слава богу, наконец-то! Гарри, картонка! Где же картонка, Гарри?
2: Ну, говорите, говорите же, где картонка?
3: Вот все, что осталось. Я беру небо в свидетели. Это вышло не по моей вине. Если вы наберетесь терпения, то кое-что, возможно, удастся вернуть.
1: Все наши бриллианты пропали.
2: Сударыня! Пусть вы побросали свои собственные побрякушки в сточную канаву. Пусть вы наделали долгов. Одну минуточку, выслушайте меня до конца. Пусть вы украли алмазную диадему и кольца моей матери. Вы слушайте меня до конца! Я, наверное, по слабости характера простил бы вас, в конце концов. Но, сударыня, вы присвоили себе алмаз Раджи. Око света, как его поэтически окрестили на Востоке. Славу Кашгара! И теперь все покончено между нами!
1: Сударь, я не желаю с вами разговаривать! Оставьте меня в покое!
0: Тут, я думаю, нам лучше удалиться из дома Венделеров, чтобы не слышать всех любезностей, которыми супруги награждали друг друга. Но если вам любопытно узнать о судьбе драгоценностей, отнятых садовником у неудачливого Гарри Хартли, нам придется возвратиться в великолепный сад мистера Реберна. В тот самый момент, когда садовник со шляпной картонкой под полою вместе с мистером Хартли направился в свою комнату, как вы помните, появился молодой человек духовного звания, а именно Саймон Роллс, который поддался неизменному любопытству и попытался, заглянув в окно, узнать, что делается в комнате его хозяина. Но тут внезапно штора опустилась, оставив преподобного Саймона Роллза в полном недоумении.
4: Признаюсь откровенно, мне думается, что здесь что-то не так. Зачем им таиться? Опасаться взглядов людских. Хо. И Хартли почему-то скрывает свое имя. Право же, право. Эта подозрительная пара замышляет какое-то темное дело.
0: И сыщик, который живет в каждом из нас, проснулся в мистере Роллзе и принялся за работу. Проворными, нетерпеливыми шагами молодой священник обошел сад.
4: Сломан розовый куст. Ага. О, следы ног на земле. И на заборе клочки одежды. Так. Вот, значит, каким путем предпочел войти близкий друг мистера Реберна. Честное слово, дело становится весьма любопытным.
0: И тут Роллс заметил какой-то предмет, почти засыпанный землей. В один миг он откопал изящный сафьяновый футляр с золоченым узором и с застежкой. Его затоптали ногами, поэтому мистер Реберн в торопях проглядел его. Мистер Роллс открыл футляр и чуть не задохнулся от изумления, близкого к ужасу. Перед ним лежал алмаз невероятной величины и наичистейшей воды. Под лучами солнца он испускал свет, подобный электрическому, и, казалось, горел на ладони тысячами притаившихся в нем огней. Он повернул камень, опять брызнули ослепительные лучи и словно пронзили его сердце.
4: Иисус Мария.
0: Преподобный Саймон Ролл сразу забыл всех святых и отцов церкви. В мгновение ока он захлопнул футляр, сунул его в карман и с поспешностью преступника бросился к себе.

0: Полиция! Здесь живет мистер Реверн?
1: Здесь! Это я знаю точно! Вот он! Это он отобрал у меня драгоценности сэра Венделера!
2: Сейчас. Вот. Пожалуйста, вот. Да-да-да, все тут. Пожалуйста, я все возвращаю.
3: Мистер Роллс, не согласитесь ли вы быть свидетелем?
4: О, да. Да, конечно. Преподобный мистер Роллс согласился. Он выказывал всяческую услужливость. Охотно сообщил все ему известное и выразил только сожаление, что больше не может ничем помочь полицейским в порученном им деле.
5: Да. Больше ничем. Но я полагаю, ваши хлопоты, вероятно, подходят к концу.
6: К сожалению, пока не обнаружены самые дорогие драгоценности.
5: Что вы говорите?
6: Да, но самое главное, алмаз Раджи исчез.
5: Он стоит, должно быть, целое состояние.
6: Даже 10 состояний, а то и 20.
5: Чем больше он стоит, тем труднее его, наверное, сбыть. У такой вещи приметная внешность, ее не замаскируешь. Его, пожалуй, продать не легче, чем собор святого Павла.
6: Разумеется. Но если вор окажется человеком сообразительным и распилит алмаз на 3-4 части, ему все равно будет с чего разбогатеть.
5: Благодарю вас.
6: Пожалуйста.
5: Вы представить себе не можете... Как мне было любопытно побеседовать с вами.

0: Вы знаете, меня чрезвычайно заинтересовала ваша история, и мне решительно не терпится узнать, как она завершилась. Я надеюсь, в следующий раз вы будете так любезны и поведаете вновь о дальнейшей судьбе чудесного алмаза Раджи.
1: Хорошо. Хорошо. Итак, до завтра, мистер Стивенсон.

0: Томас Раджи. Передача вторая.
1: Повесть о молодом человеке духовного звания.

0: Я весьма польщен, мистер Стивенсон, вашим вниманием к моим скромным сюжетам.
1: Ну, не скромничайте, Флоризель. Вы знаете, что меня давно привлекает ваш талант рассказчика.
0: Благодарю вас.
1: Сюжеты, с которыми вы меня знакомите, не могут меня не занимать. Ведь в них нередко раскрывается самая суть человеческих слабостей.
0: О, мистер Стивенсон, я счел бы честью, если бы среди ваших сочинений встретил хотя бы один из моих рассказов.
1: Как знать, как знать. Но, простите, меня снедает любопытство. Надолго ли удержится алмаз Раджи в руках преподобного Саймона Роллза?
0: Прежде всего, мне хочется сказать несколько слов о нем самом. Видите, мистер Стивенсон, преподобный Саймон Роллз слыл особым знатоком богословия. И в клирикальных, и в научных кругах говорили, что молодой мистер Роллз готовит основательный труд о незыблемости авторитета отцов церкви. Он не достиг никаких чинов и дожидался места приходского священника, пока за небольшую плату он снимал скромную комнату у мистера Реберна. Молодой человек завел себе привычку ежедневно после 7-8 часов работы над святым Амвросием или там святым Иоанном Златоустом гулять среди роз, предаваясь раздумью. Но даже искренняя любовь к науке и увлечение важными проблемами не могут подчас оградить разум философа от встреч и столкновений с суетным миром.
2: Здравствуйте! Чудесный денек, мистер Роллз! Ладно, лучше не придумай.
3: Доброе утро, мистер Реберн.
2: Вот, познакомьтесь. Это мой молодой приятель.
4: Очень приятно.
2: Вот, ему вздумалось посмотреть на мои розы.
3: Я припоминаю, что мы с этим джентльменом как будто уже встречались. Мистер Хартли, если не ошибаюсь.
4: Боюсь, что это ошибка, сэр. Мое имя Томлинсон. Я друг мистера Реберна.
3: Правда? Сходство поразительное.
2: Желаю вам приятной прогулки, мистер Роллз.
3: Признаюсь откровенно, мне думается, что здесь что-то не так. И Хартли почему-то скрывает свое имя. Право же, право, эта подозрительная пара замышляет какое-то темное дело.
0: И сыщик, который живет в каждом из нас, проснулся в мистере Роллзе и принялся за работу. Проворными, нетерпеливыми шагами молодой священник обошел сад.
3: Так, сломан розовый куст. Следы ног на земле. Господи, на заборе клочки одежды. Вот, значит, каким путем предпочел войти близкий друг мистера Реберна. Честное слово, дело становится весьма любопытным.
0: Тут Роллз заметил какой-то предмет, почти засыпанный землей. В один миг он откопал изящный сафьяновый футляр с золоченым узором и с застежкой. Мистер Роллз открыл футляр и чуть не задохнулся от изумления, близкого к ужасу.
3: Пресвятая Мария!
0: Перед ним лежал алмаз невероятной величины и наичистейшей воды. Преподобный Саймон Роллз сразу забыл всех святых и отцов церкви. В мгновение ока он захлопнул футляр, сунул его в карман и с поспешностью преступника

что же делать? Пресвятая Дева Мария, сдержать себя, сдержать, успокоиться. Что делать с этим сокровищем? Что придумать? Обратиться, как всегда, за советом к богословским трудам.

0: Нет. На этих полках так много книг. Нет. Эти старые джентльмены, несомненно, писатели очень ценные, но, по-моему, явно ничего не смыслят в жизни. Я, например, при своей учености мог бы стать епископом, а положительно не представляю себе, как сбыть краденный алмаз. Пресвятая Дева Мария. Все это внушает человеку весьма низкое представление о пользе университетского образования. А что если отправиться в клуб? В этом мирском заведении можно встретить какого-нибудь человека, образованного и умудренного жизненным опытом.
1: Как раз в этом клубе я впервые встретился с мистером Роллзом во время игры в бильярд.
0: Сэр, простите мою бесцеремонность.
1: Да?
0: Но судя по вашей наружности, вы, кажется, человек опытный в делах житейских.
2: Что ж, у меня и правда есть основания считаться таковым.
0: Сэр, прошу вас, ваш удар.
2: Благодарю вас, сэр.
0: Я, сэр, затворник.
2: Вот как?
0: Да, да. Склонный к ученым занятиям, привыкший иметь дело с чернильницами, с фолиантами отцов церкви. Но недавно одно происшествие раскрыло мне глаза на мою неосведомленность во всем ином. И мне захотелось больше узнать о жизни.
2: Похвальное желание, сэр.
0: Да. Кстати, снова ваш удар.
2: Благодарю вас, сэр.
0: Я желал бы больше узнать... Как это, господи? Ну, о преступлениях, что ли.
2: О преступлениях?
0: Да. О потайных силах нашего общества. Желал бы научиться умно поступать в исключительных обстоятельствах. Читать. Я люблю. Очень люблю читать, сэр. Нельзя ли всему этому научиться по книгам?
2: По книгам?
0: Да.
2: Вы ставите меня в трудное положение. Признаюсь, я не великого мнения о пользе книг. Они годны лишь на то, чтобы с ними скоротать время в вагоне. Хотя, пожалуй, имеется несколько весьма порядочных работ по астрономии, по сельскому хозяйству, да несколько руководств, как пользоваться глобусом и изготовлять бумажные цветы. Но о других, скрытых областях жизни, боюсь, не написано ничего достоверного. Впрочем, постойте-ка. Постойте, прочитайте книги о сыщике Лекоке. Они, по крайней мере, заставляют думать.
0: Как вы сказали?
1: Лекок, сэр. Сыщик Лекок.
0: Лекок. О, сэр, я бесконечно вам признателен за любезность.
2: Вы меня с лихвой вознаградили, сэр.
0: Чем же?
2: Необычайностью своей просьбы.
1: Позднее я узнал, что Роллс прочел все романы о Лекоке. Характер и ловкость сыщика Лекока вызывали невольное восхищение мистера Роллса. И хотя он открыл в них много нового для себя, но так и не узнал, что делать с украденным алмазом. К его досаде оказалось, что нужные сведения были разбросаны по разным романтическим историям. Они собраны строго все вместе, как делается в справочниках.
0: Вот! Воистину великий человек, Лекок. Он знал жизнь, как я знаю богословие. Не было случая, чтобы даже в самых трудных обстоятельствах он собственной рукой не довел дело до конца. Боже мой, боже мой. Разве это мне не урок? Не научиться ли мне самому резать

0: Золотые сны витали над ним всю ночь, и наутро он поднялся с позаранку бодрый и в отличном расположении духа. Как раз в этот день полиция предложила жильцам мистера Реберна покинуть дом, и это давало мистеру Роузу повод для отъезда. Он весело уложил свои вещи, перевез их на вокзал, поставил в камере хранения и ринулся в клуб, намереваясь там провести весь день и пообедать.
1: Добрый день!
0: Здравствуйте, здравствуйте, мистер Роуз. Если вы сегодня обедаете здесь, то я познакомлю вас со старым Джоном Венделером. Вы его не знаете? Это очень любопытный человек. Очень. Он известный искатель приключений и лучший знаток драгоценных камней. И вы его не знаете?
2: Нет.
0: Боже.
2: Никогда не слышал.
0: Чего же стоит в таком случае людская слава, пусть даже позорная? Ведь Джон Венделер смело может претендовать на известность, хотя бы и недобрую.
3: Да, на прошлой неделе было несколько сенсационных событий.
0: Вы имеете в виду ограбление банка?
3: Нет. По понятной причине меня больше поразило исчезновение коллекции драгоценных камней моего брата, Томаса Венделера, среди которых шестой по величине на свете – алмаз Раджи.
0: Этому камню, сэр Джон, лучше быть на дне морском.
3: Вы сами понимаете, что мне, как одному из Венделеров, трудно с этим согласиться.
0: А я говорю с точки зрения общественного благоразумия. Таким ценным вещам место в коллекции короля или в сокровищнице великого народа. Пустить их по рукам простых смертных значит вводить добродетель в искушение. Не так ли, ваше преподобие, мистер Роллс?
2: Вы совершенно правы, сэр.
0: Если Кашгарский раджа, властитель, как я понимаю, весьма просвещенный, пожелал бы отомстить европейцам, он не мог бы скорее достичь своей цели, как послав им это яблоко раздора. Ничья честность не устоит перед таким соблазном.
2: Греховным соблазном.
0: Вот вы, сэр Джон, охотник за алмазами. Нашлось ли бы такое преступление, какого вы не совершили? Решили бы, чтобы вернуть алмаз Раджи?
3: Ну, не надо так шутить, сэр, не надо.
0: Причем ведь вы это сделали бы не для того, чтобы стать богаче. Нет, нет. А просто, чтобы владеть им и по временам открывать сейф и любоваться этим обольстительным камнем, как любуются картины.
3: Да, это верно. Зачем я только не охотился? Я нырял в море за кораллами, гонялся за китами и за тиграми. Но алмаз... самая завидная добыча на свете. Я и сейчас, как вы, может, догадываетесь, иду по горячему следу. У меня верное чутье. Я знаю все ценные камни в коллекции моего брата, как пастух знает своих овец. И пусть я погибну, если не разыщу их всех до единого.
0: Сэр Томас Венделер очень обрадуется вашей удаче, да?
3: Я не так уж в этом уверен. Порадуется один из Венделеров, а Томас или Джон, Петр или Павел, не все ли равно. Все мы апостолы одной веры.
0: Не понимаю, что вы хотите сказать.
4: Кэб мистера Венделера у подъезда.
0: Мистер Роллс взглянул на часы и увидел, что ему тоже пора ехать на вокзал. Такое совпадение неприятно поразило его. Ему не хотелось больше встречаться с охотником за алмазами.

0: Вас здесь никто не потревожит.
1: Спасибо. Благодарю вас.
0: В нашем отделении больше никого нет, а в другом конце вагона едет только один пожилой джентльмен. Прошу вас, сэр.
2: Спальные вагоны Северной магистрали делились тогда на три отделения. По одному с каждого конца для пассажиров и одно посередине, где помещался туалет. Но так как двери были без засовов и замков, то весь вагон оказывался в общем пользовании. Уже проверяли билеты, когда мистер Роллс увидел этого второго пассажира, направлявшегося к своему месту в сопровождении нескольких носильщиков. И поистине мистер

0: металлы. Говорят, они способны угадывать присутствие золота через стены. И при том на значительном расстоянии.
1: А вдруг это относится и к драгоценным камням? Если так, кому же и обладать такой таинственной силой, как не человеку, который с гордостью носит прозвище «охотника за алмазами»? От подобной личности можно ожидать чего угодно. Ой, хоть бы скорее наступило утро.
0: Не желая пренебрегать никакими мерами предосторожности, он запрятал свой алмаз в самый глубокий внутренний карман и благочестиво вручил себя заботам провидения. Сон все-таки победил душевную тревогу мистера Роуза и почти мгновенно овладел молодым священником. Последняя его мысль была о страшном соседе.

0: Martin iz Vendler, pa Radujica.
1: Ролз в ужасе приподнялся и сел. Прошло несколько секунд, пока к нему вернулось самообладание. Потом он опять вытянулся на постели, но заснуть уже не мог. Охваченный страшным возбуждением, он лежал, уставившись на дверь. И вдруг дверь чуть качнулась. Затем еще и еще немного. И в открывшейся освещенной щели мистер Роллс увидел голову мистера Венделера. В лице его выражалось напряженнейшее внимание. Мистер Роллс почувствовал, что Венделер разглядывает его. Инстинкт самосохранения побудил Роллса задержать дыхание, лежать недвижно и, прикрыв глаза, следить за своим гостем из-под ресниц. Прошло около минуты, голова исчезла, дверь стала на место.
2: Он приходил, очевидно, не с враждебными целями, а только для разведки.
3: А, он сам опасается чего-то. Наверное, он приходил, чтобы увериться, спит ли его единственный попутчик.
1: И вдруг священник вскочил на ноги. Его безумный страх сменился приступом безрассудной смелости. Он решил пойти с ответным визитом.

0: Он осторожно отодвинул ее и застыл, не в силах сдержать возгласа изумления.
1: Что такое? Что вам здесь нужно? Что вам здесь нужно?
2: Простите.
1: Что, в чем дело?
2: Ну, говорите.
3: Прошу прощения, сэр.
1: Ну, в чем дело?
3: Я очень интересуюсь алмазами.
1: Ну.
3: Двум таким любителям следует получше познакомиться. Я никогда не догадывался, что драгоценные камни можно хранить в подкладке рукава.
1: Тише. Я повторяю, что вам здесь надо.
2: О! Боже! Пресвятая Дева Мария.
3: Ой, какие великолепные бриллианты сыпятся из вашего рукава в картонку.
2: Ой, Господи, как переливаются, как играют. Великолепно, великолепно. Она. Об этой диадеме леди Вендлер с рубиновыми звездами и изумрудами я слышал очень много. Очень.

0: переплетенные полумесяцы. А вот и грушевидные подвески из цельного камня. Господи, боже мой. Они-то и придают особую ценность диадеме, не правда ли?
1: Убирайтесь отсюда немедленно!
0: Спокойно, успокойтесь. Со мной здесь один пустячок, который, надеюсь, послужит мне рекомендацией.
1: Какой пустячок?
0: Он принадлежал раньше вашему брату. Смотрите. Приятно отметить, что у нас драгоценности из одной коллекции.
1: Прошу прощения.
0: Пожалуйста.
1: Прошу прощения. Я, кажется, старею. Мне явно не под силу даже мелкие происшествия вроде этого. Но разъясните мне хоть одно. Вы в самом деле священник? Или меня обманывают мои глаза?
0: Я лицо духовного звания.
1: Ну, знаете, теперь, пока я жив, не позволю при себе и слова сказать против вашего сословия.
0: Вы мне льстите.
1: Простите, простите меня, молодой человек. Простите, вы не трус, нет. Но надо еще проверить. Может быть, вы просто круглый дурак. Не откажите в любезности объясниться подробнее. Приходится предположить, что в ошеломляющей дерзости вашего поведения что-то кроется. Явно что-то кроется. И, признаюсь, мне любопытно узнать, что именно.
0: Ну, все это очень просто. За моей дерзостью кроется моя великая житейская неопытность.
1: Хотелось бы убедиться в этом.
0: Ну что вы, узнав бриллиантовую диадему, я понял, что мы в одинаковых отношениях с обществом. Это внушает мне надежду, которую, смею думать, вы не назовете бессознательной, и что вы сочтете возможным некоторым образом разделить со мной мои трудности и, конечно, барыши.
1: Если так, конечно, конечно.
0: При ваших специальных познаниях и, несомненно, большом опыте сбыть алмаз для вас не составляет особого труда, а для меня это дело непосильно. С другой стороны, я рассудил, что если распилю алмаз, то могу потерять почти столько же, сколько я потеряю с подобающей щедростью, расплатившись с вами за помощь. А?
1: Да.
0: Вопрос это деликатный.
1: Да.
0: Ой, простите, я, пожалуй, оказался недостаточно деликатным.
1: Да, вы правы. Весьма недостаточно.
0: Я прошу прощения, но прошу вас не забывать, что мне это положение вновь, что я совершенно не знаком с принятым в таких случаях этикетом. Ну, не хвалясь, скажу, что могу любого обвенчать, окрестить вполне пристойно, однако каждый ограничен своими возможностями. А совершать такого рода сделки я вовсе не умею.
1: Не хочу вам льстить. Не хочу, но, честное слово, у вас необыкновенные способности к преступной жизни. Да, вы гораздо талантливее, чем вам кажется. Гораздо. И хотя в различных частях света я повидал много мошенников, я еще не встречал ни одного, который стеснялся бы так мало, как вы. Поздравляю, мистер Роллс, наконец-то вы нашли свое призвание. Нашли.
0: Благодарю вас.
1: Не за что.
0: Благодарю вас, мистер Вендерс.
1: Не за что. Не за что. Что касается помощи, я весь к вашим услугам. Мне надо пробыть в Эдинбурге один день. Я обещал брату уладить там кое-что. Покончив с этим, я поеду в Париж, где живу постоянно. Если хотите, можете ехать со мной. Я надеюсь, ну, не пройдет и месяца, как я приведу ваши дельцы к благополучному завершению.
0: Я принимаю ваше предложение.

молодом человеке духовного звания пока обрывается. Об окончании приключений мистера Роуза, о судьбе Алмаза Раджи и о многом другом вы узнаете из повести о доме с зелеными ставнями.

0: Луи Стивенсон, «Алмаз Раджи».
1: Передача третья. Повесть о доме с зеленым.

0: Я едва дождался условленного часа, чтобы узнать от вас, милый Флоризель, окончание этой любопытнейшей истории. Я весь внимание.
1: Я готов продолжать. Но для этого мне следует ввести в действие новые лица, доселе не принимавшие участие в событиях. Вот это играет молодой клерк шотландского банка Фрэнсис Скримджер. Он живет спокойно, исправно исполняет свои служебные обязанности и получает уже 200 фунтов в год с надеждой на дальнейшее повышение по службе и на жалование вдвое превышающее эту сумму. Редкий молодой человек был так доволен всем, так трудолюбив и старателен, как Фрэнсис Скримджер. Каждый вечер, дочитав газету, он играет на флейте.
2: Мистер Скримджер, вам письмо. Приказано отдать в собственные руки.
3: Благодарю вас. Прошу безотлагательно посетить нашу адвокатскую контору по очень важному и секретному делу.

0: Мистер Фрэнсис, мистер Фрэнсис, проходите, проходите, садитесь.
1: Благодарю вас, сэр.
0: Приступаю к разъяснению вопроса. Некто человек, занимающий высокое положение, пожелал выдавать вам, мистер Фрэнсис, по 500 фунтов ежегодно.
1: 500 фунтов? Мне?
0: Да. Вам.
1: То есть...
0: Да. Этот щедрый жест сопровождается некоторыми условиями, в которых, по моему мнению, вы не найдете ничего трудного или недостойного для себя.
1: А что же это за условия? Они меня очень беспокоят.
0: Их два. Только два. А сумма, напоминаю вам, 500 фунтов в год. Первое условие чрезвычайно простое. Вам надлежит быть в воскресенье в Париже.
1: То есть, как?
0: Да, в Париже. Там, в кассе французской оперы, вы получите билет, взятый на ваше имя и отложенный для вас. От вас требуется просидеть весь спектакль на месте, обозначенном в билете.
1: Вот как?
0: Другое условие более серьезное. Оно касается вашей женитьбы.
1: О!
0: Мой клиент, сердечно заботясь о вашем благополучии, желает оставить за собой решающее слово в выборе жены для вас. Вы понимаете?
1: Да, простите, но давайте будем говорить яснее. Это значит, что я должен буду жениться на ком угодно, кого только не вздумает мне предложить эта невидимая личность?
0: Мне поручено заверить вас, что в основу выбора ваш благодетель намерен положить соответствие возраста и положения.
1: О, а теперь остается проверить, не является ли все это просто каким-нибудь жульничеством. Случай необъяснимый. Я чуть не сказал, невероятный.
0: Я не знаю, но, кажется, догадываюсь. Это, на первый взгляд, необъяснимое дело затеял никто другой, как ваш отец.
1: Мой отец? Да что вы, почтеннейший! Я знаю наперечет все, что у него на уме и в кошельке.
0: Я говорю не о мистере Скринджере старшем, ибо он не отец вам.
1: Что?
0: Когда он и его жена прибыли в Эдинбург, вам было уж около года. На попечении подлинных родителей вы находились только 3 месяца.
1: Боже!
0: Тайну сохранили хорошо, но дело обстоит именно так. Кто ваш отец? Неизвестно. Однако, повторяю, я убежден, что предложения, каковы в настоящее время я уполномочен вам передать, исходят от него.
1: О, я потрясен столь неожиданным открытием и должен узнать все до конца. Я согласен.

0: Мое имя Фрэнсис Кримджер.
1: О, месье, вот билет, который оставили для вас.
0: Мерси.
1: Его купили только что.
0: В самом деле? А могу я спросить, каков был с виду джентльмен, купивший билет?
1: Месье, его описать легко. Он стар, крепок и красив собой. У него седые волосы и рубец от сабельного удара поперек лица.
0: Ага.
1: Такого приметного человека трудно не узнать.
0: Благодарю вас за любезность. Я хотел бы его увидеть.
1: Месье, он не мог уйти далеко. Если вы поспешите, то еще догоните его.
0: Да, вы очень любезны. Благодарю вас.
2: И Фрэнсис стремительно бросился из театра на улицу и стал осматриваться по сторонам. С полчаса он бегал по улицам, но, наконец, понял нелепость своих затянувшихся поисков. Тогда он решил пройтись, чтобы унять волнение. И тут случай помог ему больше, чем все заранее обдуманные планы. На бульваре он увидел двух сидевших на скамейке мужчин, погруженных в беседу. Один был темноволос, молод и красив, но с явно клирикальным отпечатком во внешности, несмотря на мирское платье. Наружность другого во всех подробностях совпадала с описанием.
0: «Седые волосы и рубец от сабельного удара».
2: Фрэнсис почувствовал, как сердце забилось у него в груди. Он понял, что вот-вот услышит голос своего отца. Обойдя кругом, он тихонько уселся позади собеседников, которые были слишком заняты своим разговором, чтобы глядеть по сторонам.
3: «Ваши подозрения, Роуз, начинают надоедать мне. Говорю вам, я стараюсь изо всех сил. Миллионы в один миг не раздобудешь. Разве я не забочусь о вас, совершенно незнакомом человеке, из чистого доброжелательства? Разве вы не живете главным образом на мои подачки?»
4: «На ваши авансы, мистер Вандлер».
3: «Подачки».
4: «Авансы».
3: «Нет, подачки».
4: «Авансы».
3: «Ну, хорошо. Авансы. Если вам так угодно. Из расчета, а не из доброжелательства, если вы предпочитаете. Я пришел не для того, чтобы подбирать выражения. Дело есть дело. А ваше дело, разрешите напомнить, дело темное, и нечего вам тут ломаться. Доверьтесь или оставьте меня в покое и ищите себе другого».
0: «Боже! Они, кажется, оба отъявленные негодяи».
4: «Я начинаю разбираться в жизни. Начинаю. И понимаю, что у вас есть все основания обманывать меня. И никаких, чтобы действовать честно. И я тоже пришел не для того, чтобы подбирать выражения».
0: «Так вы сами хотите завладеть алмазом?»
4: «Так вам не стыдно?»
0: «Да! Да!
4: Так вам не стыдно?»
0: «Да, и вы не посмеете этого отрицать. Разве вы уже не обыскали однажды мою комнату, пока меня не было? Мне понятны причины ваших проволочек. Вы просто выжидаете».
3: «Какая наглость!
0: Вы ведь охотник за алмазами и надеетесь раньше или позже, правда или неправда, а прибрать его к рукам. Говорю вам, пора этому положить конец. Не доводите меня до крайности. Не то я обещаю вам неприятный сюрприз».
3: «Бросьте вы мне угрожать. Бросьте. За мной по части сюрпризов тоже ведь дело не станет. Мой брат сейчас в Париже. А ведь он, между прочим, хозяин алмаза. Полиция на стороже. Если вы будете и дальше надоедать мне своим нытьем, мистер Роллс, я сам устрою вам неприятность. Но уж это будет первое и последнее. Понимаете? Как еще с вами разговаривать? Всему бывает конец. Приходит конец и моему терпению. Во вторник в 7. Ни днем, ни часом, ни секундой раньше. Хоть умрите. А если не хотите ждать, то по мне, мистер Роллс, проваливайте ко всем чертям».
2: Фрэнсис не мог опомниться от изумления и ужаса. Чувства его были в полном смятении. Нежность, наполнявшая его сердце, когда он усаживался на этой скамейке, сменилась отвращением и полным отчаянием.
0: «Старый мистер Скримджер, человек куда более добрый и благопристойный, чем этот бешеный и опасный интриган».
2: Однако он все-таки сохранил самообладание. Минуты не прошло, как Фрэнсис шел следом за Венделером. А тот, подгоняемый яростью, несся вперед быстрыми шагами и, занятый своими злобными мыслями, ни разу не оглянулся, пока не добрался до своих дверей. Его дом стоял на улице Лепик, в той части ее, которая взбирается на холм. Дом был двухэтажный, с зелеными ставнями и шторами. Все окна были плотно закрыты. Фрэнсис поглядел вокруг и заметил рядом высокий дом, примыкавший боковой стеной к саду Венделера. В стене под самой крышей было окошко. Он подошел к входной двери.
5: Сдается комната без мебели. Эту комнату необходимо снять. Может быть, этот ужасный старик со шрамом и не приходится мне отцом, но здесь какая-то волнующая тайна, и я не оставлю наблюдения, пока не доберусь до сути.
2: Из окна своего нового жилища Фрэнсис мог видеть весь сад при доме с зелеными ставнями. Прямо под ним, в тени прекрасного раскидистого каштана, стояли два садовых столика. Сад походил на монастырский, дом на тюрьму. И только скромный завиток дыма над трубой указывал на присутствие живых людей. Весь день зеленые ставни были закрыты, а сад пуст. Только поздно вечером случилось нечто, отчасти вознаградившее Фрэнсиса за длительное ожидание.
6: Что ты там так долго делаешь? Иди в дом.
7: Иду, иду.
2: Все это мало что объяснило Фрэнсису, но он, однако, успел заметить, что девушка отличалась необычайной привлекательностью. Это сильно улучшило его настроение.
5: Я не знаю, окажется ли это прелестное существо моей сестрой или будет мне женой. Она бесспорно ангел во плоти. Ах, у кого узнать хоть что-нибудь? Месье Привратник.
8: Да.
5: Месье Привратник, не будете ли вы любезны сказать, кто живет в соседнем доме?
8: Об этом мало что известно. Я знаю только, что наш сосед англичанин очень богатый. А еще, говорят, он владеет огромными коллекциями. И для того, чтобы уберечь их, он и оборудовал дом стальными шторами и сложными замками. А садовую стену велел утыкать железными шипами. В доме, кроме него самого, живет только мадемуазель да старая служанка.
5: Так. А мадемуазель приходится ему дочерью?
8: Разумеется. Мадемуазель — дочь хозяина дома, и я удивляюсь, что ее заставляют так трудиться. При всем его богатстве на рынок она ходит сама. И каждый день видишь, как она идет мимо с корзинкой в руке.
5: Ах, вот как! А что у него за коллекции?
8: Сэр, они огромной ценности.
5: Так.
8: Больше я ничего не могу вам сказать.
5: Месье Привратник.
8: Мистер Венделер с тех пор, как приехал, даже на порог не пускает никого из соседей.
5: Месье Привратник, но ведь вы-то, наверное, догадываетесь, что это за коллекции.
8: Ей-ей, сударь, ну откуда мне знать? А может, у него там репа с морковью? А дом устроен словно крепость. Сами видите, старуха однажды хвалилась, будто он привез с собой уйму алмазов. Да, и если это правда, то за этими ставнями есть на что посмотреть.
2: В воскресенье, задолго до начала спектакля, Фрэнсис уже сидел в театре. Взятое для него кресло оказалось напротив одной из нижних лож. Кресло, наверное, выбрали с умыслом. Осталось только разгадать, с каким именно. Инстинктивно Фрэнсис решил, что ложа направо от него должна быть так или иначе тоже связана с событиями, в которых он играл неясную ему роль. Шел второй акт. В конце его дверь ложи отворилась, и двое зрителей вошли и уселись в темной ее глубине.
7: Мистер Вендлер с дочерью.
2: После этого Фрэнсис почти не смотрел на сцену. Время от времени он только осмеливался бросать взгляд в направлении наиболее его интересовавшего. Там, как он понимал, решалась его жизнь, а он не мог вмешаться и принужден был беспомощно сидеть на месте и терзаться тревогой.

0: любезны, разрешите пройти? Пардон. Разрешите пройти? Разрешите? Извините, пожалуйста. Разрешите.
1: И когда он, наконец, протиснулся к ложе, она была пуста.
0: Что все это значит? Они приходили не ради зрелища? Во всем этом кроется какая-то тайна.
1: На следующее утро он вышел с намерением подстеречь миссис Венделер на пути к рынку. И вот, наконец, она вышла на улицу.
0: Одета просто, даже бедно. Но как она несет корзинку, словно украшение. Мисс Венделер, простите меня. Клянусь, я не хотел испугать вас. Да и можно ли пугаться человека, который так горячо желает вам добра? Поверьте мне, я обращаюсь к вам по необходимости и не могу поступить иначе. Нас многое связывает, но я брожу как в потемках. Мне бы следовало действовать, а у меня связаны руки. Я не знаю, что и думать, не знаю даже, кто мои друзья и кто враги.
2: Я не знаю, кто вы.
0: Ах, нет, мисс Венделер, вы знаете. Обо мне вам известно больше, чем мне самому. Именно о себе я жду от вас разъяснений. Расскажите, кто я и кто вы? И почему переплелись наши судьбы? Хоть немного помогите мне разобраться, мисс Венделер. Ну, скажите мне одно слово, чтобы направить меня. Ну, назовите хоть имя моего отца, и я удовлетворюсь этим и буду благодарен вам.
2: Зачем мне пытаться обманывать вас? Я знаю, кто вы, но не смею сказать.
0: Если мне нельзя знать правды, я подчиняюсь. Это жестоко, но я могу выдержать и больше, если понадобится. Только не заставляйте меня мучиться мыслью, что я сделал вас своим врагом.
2: Ваш поступок вполне понятен. Вы ни в чем не виноваты передо мной. Прощайте.
0: Прощайте? Неужели навсегда?
2: Я и сама не знаю. Если хотите, до свидания.
0: До свидания.
3: Месье Фрэнсис, месье Фрэнсис, посмотрите. Прекрасные лошади, не правда ли, а?
0: Да, да.
3: И какая нарядная ливрея. Владелец всего этого – брат мистера Венделера. Он генерал, и у вас на родине человек известный. Вам, вероятно, доводилось слышать о нем.
0: Я никогда не слышал о генерале Венделере.
3: Но это тот самый генерал, у которого пропал индийский алмаз.
0: Ах, вот.
3: Ну, об этом-то вы наверняка читали в газетах.
0: Да-да-да, конечно. Конечно, читал. Пардон, я очень тороплюсь.
1: Фрэнсис помчался наверх и бросился к окну. Возле каштана, под самым просветом в листве, сидели и разговаривали, покуривая сигары, два джентльмена. Занятые разговором, они наклонились друг к другу через стол и говорили так тихо, что Фрэнсису редко удавалось поймать несколько слов кряду. По этим обрывкам он убедился, однако, что речь шла о нем самом и о его будущем.
4: Фрэнсис Венделер! Фрэнсис Венделер, говорю я тебе!
0: Неужели это они меня называют Фрэнсисом Венделером?
4: Я слышать не хочу. Мне противно самое ее имя.
5: Не волнуйся.
0: Может быть, спор идет об имени, под которым я должен венчаться?
4: Но я настаиваю, Фрэнсис Венделер. Я считаю, что мы договорились.
5: Да, вполне.
4: Сообщи мне о дальнейшем.
5: Конечно, конечно.
1: Наступил вторник. Близился час обеда, и в саду позади дома с зелеными ставнями шли великие приготовления. Из своего окна Фрэнсис мог разглядеть белую скатерть и столовое серебро.
6: О, мистер Роуз!
7: Вторник, 7 часов, как условились.
5: Вы необычайно аккуратны. Рад вас видеть. Познакомьтесь, моя дочь.
7: Роуз, священнослужитель.
2: Очень приятно.
5: Садитесь, мистер Роуз, пожалуйста.
2: Пожалуйста.
7: Благодарю вас.
5: Пожалуйста. Разрешите налить вам бокал этого великолепного вермута.
7: Спасибо, с удовольствием.
5: Прошу вас.
0: Опять ваш этот человек. Он не случайно появился здесь. Хорошо или плохо ли для меня обернется дело. Во всяком случае, сегодня я узнаю что-нибудь любопытное и, может быть, доберусь до разгадки тайны.
2: А вот и кофе.
5: Нет, нет, кофе — это уже мое дело.
1: Затем Фрэнсис увидел своего предполагаемого отца у подсобного столика в свете зажженных свечей.
5: Не успеем мы выпить кофе, как появится наш ростовщик.
1: Мистер Венделер нацедил 2 чашки коричневого напитка, а затем ловким движением фокусника вылил в меньшую чашку содержимое крохотного флакончика.
0: Что он делает?
5: Ну вот, мистер Роллс, ваша чашка. Кофе получился прекрасный.
7: Да, действительно превосходный кофе.
1: Невозможно описать смятение и ужас Фрэнсиса. У него на глазах совершалась нечистая игра. Он понимал, что должен вмешаться, и не знал, как это сделать.
0: А вдруг это просто шутка? Хорош, я буду тогда со своим вмешательством. А если дело серьезно, то ведь преступник, возможно, мой родной отец. И не придется ли мне тогда каяться, что я не предостерег его от гибели?
2: Что ты сделал? Он умер!
5: Тише! Ничего с ним не сделалось. Бери его за ноги, а я потащу за плечи. Быстро! Ну, быстрее!
2: Боже! Боже, что теперь будет?
5: Ты слышала, что я сказал? Или ты хочешь поссориться со мной? Ну, бери его за ноги, быстрее!
2: Я не могу!
5: Бери, я говорю! Мне нужно внести его в дом. Эх, будь я помоложе, я бы сам справился с кем угодно. Но пережитые годы сказываются. Я ослабел. И мне без твоей помощи не обойтись.
2: Это преступление!
5: Перестань плакать! Делай то, что я велю. Я твой отец.
1: Фрэнсис увидел, как отец и дочь, пошатываясь, пронесли по дорожке бесчувственное тело мистера Роллза и скрылись с ним в дверях веранды. Молодой священник был бледен, бессильно повис у них на руках, голова его качалась при каждом шаге.
0: Жив он или мертв? О, теперь обитателям этого дома грозят великие бедствия. Они на краю гибели. Нет, я должен помочь им.
1: Фрэнсис неожиданно почувствовал, что сожаление к девушке и старику вытеснили в его душе ужас перед происшедшим. Прилив великодушия затопил его сердце. Он распахнул ставни, зажмурился и, широко раскинув руки, бросился вниз в листву каштанов.
5: Что это?
2: Кто это в саду?
5: Кто это?
1: Фрэнсис в 3 прыжка покрыл расстояние, отделявшее его от дома, и встал в дверях веранды. Мистер Венделер стоял, склонившись над телом Роуза. При появлении Фрэнсиса старик выпрямился и сделал быстрое движение рукой. Оно заняло не более секунды. Все произошло в один миг, и молодой человек не мог бы утверждать с уверенностью, но ему показалось, будто старик вынул из внутреннего кармана священника какой-то предмет, глянул на него и тотчас поспешно передал дочери.
0: Отец, позвольте мне помочь вам. Все, что вы захотите, я сделаю, ни о чем не спрашивая. Я готов служить вам, отдать вам свою жизнь. Обходитесь со мной как с сыном, и вы встретите сыновнюю преданность.
5: Сын, отец и сын,
0: да.
5: Какого черта? Что это за дурацкая комедия? Как вы попали ко мне в сад?
0: То есть...
5: Что вам надо? Кто вы такой, скажите на милость?
0: Простите, простите, мистер Венделер.
5: Узнаю, это вы, Скримджер.
0: Совершенно верно.
5: Отлично, мистер Скримджер. Я в нескольких словах растолкую вам ваше дело. Вы проникли в мое жилище силой или обманом, но уж во всяком случае без моего приглашения.
0: О, я не думал, простите.
5: Вы попали не ко времени. Когда моему гостю вдруг стало дурно за столом, вы кидаетесь ко мне со своими излияниями. Я вам не отец. Вы, если хотите знать,
3: сын моего брата. Вы мне безразличны, даже неприятны. А ваше поведение убеждает меня в том, что ваши умственные способности вполне соответствуют вашей внешности. Советую вам на досуге обдумать эти огорчительные для вас факты. А пока покорнейше прошу вас избавить нас от вашего присутствия. Не будь я так занят, я бы задал вам хорошую трепку на дорогу.
0: Я даже не знаю, как выйти из сада.
2: Отец, ты говоришь из запальчивости. Мистер Скримджер, может быть, поступил опрометчиво, но из самых добрых побуждений.
3: Спасибо тебе, спасибо. Ты мне напомнила обо всем остальном. Потому что я по долгу чести хочу сообщить мистеру Скримджеру. Мой брат по глупости назначил вам пособие. По глупости и наглости он вознамерился женить вас на этой молодой особе. Позавчера вас ей показали. Я рад довести до вашего сведения, что она с отвращением отвергла эту затею. Позвольте добавить, что я имею большое влияние на вашего отца и поставлю себя в заслугу, если к концу недели вас отберут пособие и отошлют вас обратно заниматься и дальше вашим бумагом-маранием.
2: Мистер Скримджер, пусть резкие слова моего отца не расстраивают вас. Вы не внушаете мне никакого отвращения. Наоборот, я просила представить мне возможность узнать вас поближе. А то, что произошло сегодня, поверьте, заставляет меня проникнуться к вам жалостью и уважением. Мистер Роллс начинает приходить в себя.
3: Вот и хорошо. А с вами пора кончать, хватит. И раз вы уж так очарованы поведением этого подкидыша, мисс Вендлер, возьмите свечу и проводите его.
2: Идемте. Идемте, мистер Скримджер. Я сказала то, что думала. И вы это заслужили. Мне больно, что с вами обошлись так несправедливо.
0: Еще одно слово. Ведь мы прощаемся не навсегда. Я еще увижу вас, не правда ли?
2: Увы. Вы слышали, что сказал отец? Как я могу не подчиниться ему?
0: Скажите хотя бы, что все это происходит без вашего согласия. Скажите, что вы не хотите проститься со мной навсегда.
2: Конечно, нет. Вы, по-моему, человек смелый и честный.
0: Тогда подарите мне что-нибудь на память.
2: Подарить? Если вы получите мой подарок, обещаете ли вы сделать точь-в-точь, как я велю?
0: И вы спрашиваете. Я охотно сделаю все по одному вашему слову.
2: Так тому и быть. Вы не знаете, о чем просите, но пусть так. Что бы вы ни услышали, что бы ни случилось, не возвращайтесь к этому дому. Вот. Возьмите. И бегите изо всех сил, пока не достигнете освещенных и многолюдных улиц. Но и там будьте начеку. Вы не представляете, какой себе опасности подвергаете. Обещайте мне, что не взглянете на мой подарок, пока не окажетесь в безопасном месте.
0: Обещаю.
2: Бегите же. Бегите, скорее.

0: Ну вот, кажется, я вне опасности. Здесь можно будет спокойно выпить чашечку кофе.
1: В зале сидели только 2-3 посетителя. Фрэнсис так был погружен в свои мысли, что не обратил на них никакого внимания. Он вынул из кармана платок с завернутым в него предметом. В платке оказался софьяновый футляр с застежкой и золоченым узором. Увидев алмаз невероятной величины и блеска, Фрэнсис замер без движения, без единой сознательной мысли, внезапно потеряв рассудок. Я сидел неподалеку и видел все это собственными глазами. И тут мне стало ясно, что сейчас мне необходимо вмешаться. Я подошел к Фрэнсису и положил руку на его плечо. Закройте футляр. Закройте футляр и постарайтесь казаться спокойным.
0: Ой, я поражен. Я никогда...
1: Закройте футляр и не спеша положите его обратно в карман, где, я убежден, ему вовсе не место. Пожалуйста, постарайтесь успокоиться и держитесь так, будто я ваш старый знакомый, которого вы случайно встретили. Вот-вот-вот, так лучше. Да, боюсь, сэр, что вы человек неискушенный.
0: Ради бога. Скажите, кто вы и что все это значит? Я, правда, не знаю, почему мне нужно слушаться ваших неожиданных советов. Но, честно говоря, со мной за этот вечер случилось столько несуразных приключений. И все, с кем я не встречался, вели себя так странно, что мне кажется, будто я сошел с ума или залетел на другую планету. Скажите, почему вы обращаетесь ко мне с такими необычными речами?
1: Все в свое время. Прежде всего, нам необходимо отсюда уйти. Нас не должен слышать никто. Знаете что, Фрэнсис? Свернем в этот тихий переулок.
0: Хорошо. Но не можете ли вы мне объяснить?
1: Простите мне спрашивать первому. Так, расскажите же, как к вам попал алмаз Раджи?
0: Алмаз Раджи?
1: На вашем месте я не стал бы говорить так громко, но у вас в кармане именно алмаз Раджи. Я десятки раз видел его в коллекции сэра Томаса Венделера и даже держал в руках.
0: Сэр Томас Венделер? Генерал?
1: Да.
0: Мой отец.
1: Ваш отец? Я не знал, что у генерала есть дети.
0: Как раз я его сын.
1: Да? Однако заметно, что ваши приключения отнюдь не были мирными. Воротник у вас оторван, лицо исцарапано. Надеюсь, вы простите мое любопытство, если я попрошу вас рассказать, откуда взялись эти повреждения и откуда у вас в кармане краденная вещь такой огромной ценности.
0: Вы не правы. Нет у меня никаких краденных вещей. А если вы имеете в виду алмаз, его полчаса назад мне подарила мисс Венделер на улице Лепик.
1: Вот как? Вот как. Все это гораздо интереснее, чем вы думаете, молодой человек.
0: А, теперь я все понял. Я видел, как мистер Венделер вынул какой-то предмет из внутреннего кармана своего потерявшего сознание гостя. Теперь я понял, что это и был... Софьяновый футляр!
1: Вот оно что!
0: Ой, я не знаю, кто вы, но думаю, что вы достойны доверия и можете мне помочь. Я совершенно запутался. Мне нужен совет, нужна поддержка. И раз вы сами хотите, я расскажу вам все.
1: И Фрэнсис коротко пересказал мне свои приключения, которые вам уже известны. Ваша история, Фрэнсис, поистине замечательна. Но ваше положение очень затруднительно и опасно. Многие посоветовали бы вам разыскать вашего отца и отдать алмаз ему, но я думаю иначе. Свернем на мост. А теперь дайте мне алмаз.
0: Вот он. Пожалуйста. Ведь вы достойны доверия.
1: Вы правы. Но я вовсе не хочу любоваться им. Не дай бог глядеть на него долго, чего доброго и самому можно заразиться алчностью. О, в нем заключено огромное искушение. А что с ним происходило в былые времена? На какие преступления и предательства он толкал людей в минувшем? Нельзя себе представить без содрогания. Годы и годы служил он силам преисподней. Но этой ночью его власти наступит конец.
0: Что вы сделали?
1: Теперь он больше никому не принесет вреда. Его место там, там, на дне сены.
2: Так, мистер Флоризель, завершилась эта история?
3: Да, мистер Стивенсон, для меня наилучшим образом. Правда, мне пришлось отказаться от своей карьеры, покинуть великосветское общество и заняться продажей табака. Но я никогда об этом не сожалел. А братья Венделеры прослышали о том, что случилось с алмазом, и большие водолазные работы, которые они затеяли на реке Сене, ведутся до сих пор. Да, правда, по неверному расчету, братья принялись не за тот рукав реки.

Время от времени я захаживаю в табачную лавку Флоризеля поболтать и покурить. И каждый раз убеждаюсь, что его табаки самые великолепные, а истории самые увлекательные.

0: слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: В комнате негромко бубнил радиоприемник. Передавали последние известия. Думая о своем, Мечетный рассеянно слушал новости. Вступила в строй первая очередь. Выполнили план на столько-то процентов. Своим ударным трудом на весенней вспашке обеспечили хороший урожай. И вдруг из потока привычных уху новостей, который сознание не фиксировало, сразу приковало внимание Мечетного неожиданно прозвучавшая фамилия — Лихобаба. Он вздрогнул, насторожился, даже вцепился в перила балкона. Диктор продолжал дочитывать указ Президиума Верховного Совета. Лихобаба Анна Алексеевна награждена орденом «Знак почета». За что Мечетный не услышал? А диктор уже читал новости спорта. Лихобаба. Лихобаба. Анна Алексеевна Лихобаба. Анна. Анюта. Неужели она? Боже ты мой. Нет, нет, конечно же, не она. Среди четверти миллиарда граждан страны множество людей с одинаковыми именами и фамилиями. Но Лихобаба ни Иванова, ни Петрова и ни Сидорова. Таких фамилий при всей громадности населения Советского Союза вряд ли много. А тут еще Анна, да еще Алексеевна. Неужели она? Нет, это невозможно. Сколько лет прошло?

0: Из пелены густого тумана поднялся краешек оранжевого, озябшего солнца. Узкие окопчики и пулеметные гнезда были уже отрыты, укреплены и, по возможности, замаскированы. На той, на нашей стороне уже подтянули плавсредство. Через проток уходило несколько надувных лодок. На одной из этих лодок подвезли канистру со спиртом. Вместе со старым усатым бойцом-санитаром от окопчика к окопчику ходил маленький старший сержант и дрожащей рукой подносил согревающую дозу в аптекарской мензурке. Спирт обжигал рот, иные морщились, кашляли, а многоопытный санитар советовал: со сталинградской закуской, со снежком, со снежком. Санинструктор детским своим голоском убеждал: не бойтесь, это же лекарство, лекарство от простуды. Подошла эта пара и к капитану Мечетному. Усатый санитар осторожно, боясь как бы не уронить на снег драгоценной капли, налил мензурку и протянул комроты вместе с комком снега. «Ух, так согреет, товарищ капитан!» Но Мечетный отмахнулся от него, как от назойливого комара. «Ступайте, не буду!» И тогда это Мечетный хорошо запомнил. Возле него возник маленький сержант и детским своим голоском, в котором вдруг зазвенели приказные нотки, произнес:
1: «Пейте, товарищ капитан, это лекарство. Пейте в медицинских целях. Не то простудитесь и сляжете. Пейте».
0: Посмотрев на своего санинструктора, он, себе на удивление, опрокинул мензурку в рот, передернув плечами от отвращения.
1: «Заешьте снегом, товарищ капитан. Нельзя без закуски. Заешьте».
0: Пара двинулась дальше, к следующему окопчику, и вот тогда, чувствуя, как тепло разливается по телу, как сразу унялась зябкая дрожь и перестали стучать зубы, подумал: девчонка молодец. Как раз в это мгновение и послышался крик дозорного: «Воздух!» «К бою!» — крикнул Мечетный и пошел вдоль линии окопчиков, вырытых под защитой крутого прибрежного откоса. Натолкнувшись снова на девушку и усатого солдата, все еще разносивших горючее, выбранился: «Путаетесь тут под ногами! Готовьте в затяжке место для раненых, быстро!»
1: «Оно уже готово, товарищ капитан!»
0: И действительно, в крутом береге была вырыта пещерка. Земляной вход в нее был прикрыт плащ-палаткой, у входа стояли наготове свернутые носилки, а над входом обвисал в безветрии белый флажок с красным крестом. «Едут!» — доложил боец из дозора. «4 бронетранспортера с солдатами и простые грузовики, солдаты в черных бушлатах. Минометы, пушки...» «Минометов и пушек не видно, товарищ капитан. Похоже, только с автоматами». К месту форсирования подтягивались вражеские войска. «Черные шинели, значит, СС. Подпустить? Без приказа не стрелять. Команда «Свисток». Из окопов не вылезать, к воде не спускаться». Наступающие приближались. Берег молчал. «Молодцы ребята», — подумал он, сам прижимая щекой к прикладу винтовки, принесенной ему ординарцем. Атакующие были уже близко, они бежали в полный рост. Мечетный хорошо различал их возбужденные лица, их потные лбы. «Огонь!» Вся кромка откоса ощетинилась судорожными огнями. Воздух задрожал от автоматных очередей. На флангах заработали пулеметы. «Огонь! Огонь!» — приказывал капитан. «Надо поднимать людей с берегового откоса, вырвать их из удобных защищенных позиций и бросить на открытое поле. Для этого мало свистка, мало команды. Для этого нужен только личный пример. И Мечетный, весь напружинившись, одним махом перескочил через откос и, подняв пистолет, ринулся по полю. Ура! За родину! Разумеется, в грохоте боя никто, разве что последовавший за ним ординарец, не услышал этот крик. Но пример, личный пример командира подействовал, и, устремляясь вперед, вслед за солдатами в черном, которые, упорно отстреливаясь, стали отступать к своим машинам, Мечетный, не оглядываясь, знал, что его люди преодолели смертный рубеж и, наступая, следуют за своим командиром.

0: Ах, как ясно вспомнилось теперь, столько лет спустя, мгновение этого падения, которое порой еще и теперь приходит к нему во сне. Это последняя секунда атаки. Этот удар о жесткую мерзлую землю, холодное дыхание замерзших озимых. Сколько пролежал без сознания, он так и не узнал. Очнувшись, ощутил резкую боль в лице. Все тело звенело и ныло, будто через него пропускали электрический ток. И еще ощутил он, что кто-то его тащит.
1: Товарищ капитан, потерпите. Миленький, хороший, потерпите немножко. Ну, совсем немножечко. Потерпите.
0: Он узнал голос своего санинструктора. Понял, что его волокут. Понял, что сам он кричит, стонет. И, поняв, стиснул челюсти так, что заскрипели зубы. Потом пришел в себя, но темнота не рассеялась. Выбитые глаза. И снова потерял сознание.

0: потом хлюпанье воды, всплески весел, незнакомый мужской голос с северным жестким говорком. «Ты о себе подумай, сестрица, вон у тебя повязка-то как набрякла. Опять кровушка пошла. Больно?»
1: «Ох, мамочки, тетечки, больно. Ну ничего, ничего. А ему-то каково?»
0: И тут Мечетный понял, что голова его лежит на чьих-то коленях. И понял, на чьих именно. «А что с вами, старший сержант Лихобаба?»
1: «Ничего, ничего, товарищ капитан. Потерпите. Сейчас вот переплывем, а там до Самбата машиной».
0: «Сержант, что со мной?»
1: «Бомба авиационная. Воздухом откинула вас. Вроде бы серьезно не задело, а вот лицо все в крови. Первую помощь я вам оказала».
0: «А глаза? Почему не вижу?»
1: «Так я же вам голову забинтовала. Ну, может, кровью залила глаза. Ай, мамочки, тетечки. Ой.
0: А с вами-то что?»
1: «Не знаю, рука».
0: «Сильно?»
1: «Больно очень. Так вроде бы ничего, и кровь уже не течет. А вот как повернусь...»
0: «Это когда же?»
1: «Да вот когда я вас в воронку укладывала, пулевое ранение. Я бы сама с вами не управилась. Да вот солдат помог».
0: Но Мечетный это уже не слышал. Он снова впал в забытье.

0: В госпитале глубокого тыла сержанта Анюту, хотя ранение ее и не соответствовало госпитальному профилю, приняли без особых разговоров. Начальник госпиталя посмотрел на раненую девушку, прибывшую со слепым капитаном, и только спросил: «Жена? Невеста?» Лицо сержанта Анюты при этом залилось краской, да так, что перестали быть видны ее веснушки. «Никак нет. Что вы, товарищ подполковник? Я сопровождающее лицо. Не гоните меня, товарищ подполковник. Я пригожусь. Помогать буду. Наша рота поручила мне его сопровождать. Капитан наш герой. Он первым вступил на немецкую землю».
1: «Первым? Ух ты! Це добре», — сказал начальник госпиталя. «Ну, а ваша собственная рана?»
0: «Заживет, товарищ начальник? Заживет? Что ей сделается? Да я могу сама ее перевязывать. Я ведь, мамочки, тетечки, медицинское образование имею. Ускоренные курсы военных фельдшеров, товарищ подполковник».
1: Подполковник усмехнулся и снова произнес свое «це добре». «После ранения, — добавил он, — вам ведь отпуск на долечивание полагается. Ведь так? Вот здесь и будете долечиваться. Сдайте начхозу свой продовольственный аттестат. Таким образом мы вас и с героем вашим не разлучим, и правила не нарушим».
2: Мечетный, сидевший в соседней комнате, своим обострившимся слухом уловил весь разговор. Его больно царапнуло столь торопливо и даже будто с испугом произнесенное «никак нет». Подумал, и в самом деле, ну зачем ей калека? Сейчас вот нянчится, жалеет, а вон ведь как испугалась, когда назвали женой. Никак нет. Теперь он инвалид, человек второго сорта. Жалеть его, конечно, будут, а вот полюбить, по-настоящему полюбить, кто ж полюбит? Кому он слепой нужен? Случается, что и жены от инвалидов уходят. А в молодые годы кто ж захочет добровольно надевать на шею хомут? Подумал и сказал: «Конченный ты человек, Владимир Ануфриевич.

и жизнь провекуешь один, и институт тебя твой уже не ждет, и не работать тебе больше по-настоящему. Слепого ведь и вахтером никуда не поставят. От мыслей этих ему стало обидно, и ночью он бесшумно плакал. Благо, лицо его было забинтовано, и слез его никто не видел.

0: Владимир Ануфриевич! Ура, ура! Указ! Награда за форсирование Одера. Вот, смотрите, длинный список. Впереди капитан мечетный Владимир Ануфриевич. Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда».
1: Мечетный был просто ошеломлен этой вестью. Конечно, знал, что операция по форсированию такой большой реки, в которой авангардом шла его рота, дело серьезное, значительное даже в армейском масштабе, но звезда героя свалилась на него неожиданно. Спал он крепко. Ни шум в палате, ни разговоры новых соседей на все лады, обсуждавших новичка, не нарушили его сон. Но сразу разбудил его тихий звук такой знакомой легкой походки. Ухо сразу отличило его среди других звуков, наполнявших палату. Анюта. Мечетный сразу же сел на койке. Сна как не бывало.
0: Владимир Ануфриевич.
1: Да?
0: К вам.
2: Ну, как себя чувствует у нас достопочтенный Ромео? Как перенес дорогу? Глаз не болит, не дергает?
0: Владимир Ануфриевич, это полковник медицинской службы, профессор Преображенский.
2: Так, а как самочувствие?
1: Нормальное.
2: Так, ну, действительно нормальное. Пульс 72, как и полагается герою Одера. Ну, соизмерим давление.
0: Я сейчас.
2: Нет, Джульетточка, я сам. Разве вам справиться одной рукой? Ну, душечка, да вы просто жонглер.
0: Меня здесь оставили, он приказал.
2: Так, ну что ж, отличное давление. Такое, наверное, и у Ильи Муромца было, только он об этом не знал. Тогда еще Ривороччи не изобрел этот хитрый прибор. Ну что ж, Витязь, мы попробуем побороться за ваш глаз. Отдыхайте, набирайтесь сил, и от Джульетточки своей не беспокойтесь. Она девица ученая, ускоренные курсы военных фельдшеров кончила, мы ее на подхват к сестрам. А теперь, как это там у поэта? Пора, мой друг, пора, покоя сердце просит.
1: И профессор ушел, поскрипывая подошвой и сопровождаемый запахом хорошего табака и кофе.
0: Владимир Ануфриевич, вашу койку к самым дверям поставили. А мне велели возле самых дверей с той стороны на раскладушке спать. Слушать вас.
1: И ты спала в коридоре у двери?
0: Ну, ясно. Ой, мамочки, тетечки, вот дура я, дура. Как-то я проболталась.
1: Мечетный нашел руку девушки и приложился к ней губами. Руку она отдернула.
0: Не надо. Не надо. А он странный, этот дядечка-профессор. Его тут никто не боится, но все слушаются. Говорят, никого никогда не ругает. Даром, что по званию полковник.
1: Ну, а ты, Анюта, как? Как тебя устроили?
0: Разрешил оставаться. Приказал принять у меня аттестат, а дислоцироваться меня определили в Сестринской. Там уж одна беспризорная сестричка из вольнонаемных обитает. Вечером Анюта была приглашена в кабинет руководителя института.
2: Да, я сейчас как флотоводец Ушаков перед сражением острова Федонесии. Слишком уж велики шансы противника, и мало, очень мало шансов для победы.
0: Товарищ полковник, вы победите. Обязательно победите.
2: Должны победить. Я очень к вам обоим привязался. Вы удивительная пара. Ромео и Джульетта Отечественной войны. Но ведь вы знаете, чем закончился их роман?
0: Знаю. Только что прочитала. Да пусть и так кончится. Но вы от нас не отказывайтесь, товарищ полковник. Ой, мамочки, тетечки. Ну как же мне вас уговорить? Я готова на все, ну понимаете, на все
1: хорошо,
0: готова.
1: Хорошо, все будет хорошо.

0: положенный срок, профессор Преображенский явился в палату в сопровождении ассистентов, сам проверил пульс, измерил давление. В операционную скомандовал он. Операция шла под местной анестезией. Мечетный слышал все, что происходило. Сомнения и колебания исчезли, не оставив и следа.
1: Точнее, свет. Лупу. Век-расширитель. Пинцет. Не тот для роговицы. Так. Ножницы роговичные.
2: Операция шла уже третий час.
1: Гарпун.
0: Гарпун. Какой гарпун? Зачем здесь, в операционный гарпун? Думал Мечетный, отвлекая себя от тревожной мысли, рожденной сознанием, что вот сейчас решается, видеть ему или не видеть.
2: Совершая традиционный обход, профессор Преображенский остановился у койки Мечетного.
1: Ну как, герой Одера?
0: Нормально.
1: Нормально. Что значит нормально? Вам сделана уникальнейшая операция, которая, может быть, войдет в историю окулистики. О ней можно научную статью писать, а он нормально. Теперь вы сами, друг мой, являетесь отступлением от любой до сих пор известной нормы. Ваш глаз, если он прозреет, может стать лучшим моим шедевром.
0: Да, если прозреет... Когда я узнаю, прозреет он или нет.
1: Терпение, мой друг, терпение. Как говорил небезызвестный Козьма Прутков, торопливость показана лишь при ловле блох. А народ еще точнее сказал, поспешишь, людей насмешишь.
0: Ну, а надежда-то... Надежда-то хоть есть?
1: Надежда. Как поется в одном жестоком романсе. Верь, надейся и жди. Ладно, капитан, будем считать, что этот вопрос мы с вами выжили досуха. Верь, надейся и жди.

0: еще забинтована, она все-таки ухитрялась заменять то одну, то другую сестру. Урывала она время и погулять с Мечетным. Они бродили по больничному парку, ощущая на лицах ласковое прикосновение солнечных лучей. Слушали мягкий шелест молодой, нежно зазеленевшей листвы. Бродившие по парку больные, студенты, выбегавшие на воздух подышать, привыкли видеть эту неразлучную пару.
1: В своем чувстве Мечетный был уверен. Испытывал радость, когда хоть издали слышал ее голос, ее шаги. Ревновал, когда девушка присаживалась на койку к кому-нибудь из его соседей и болтала с ними. Ревновал к профессору Преображенскому, с которым у нее, на удивление всей клиники, установились отношения шутливой дружбы. Ревновал к тому, что этот пожилой человек с ухающим, будто из кувшина доносящимся голосом, иногда вечером, когда клиника стихала, приглашал Анюту к себе в свое, как он выражался, бомбоубежище, и поил кофе, и угощал конфетами. Но от Анюты он тщательно скрывал и ревность, и любовь. Ах, если бы он был уверен, что его глаз будет спасен. А пока это не ясно. Разве он имеет право на долгие годы обрекать это юное существо, эту девушку, которая спасла ему жизнь и столько делает теперь для него, на роль домашней сестры милосердия при слепом муже, требующем столько забот и не могущем обеспечить жене даже сносного существования? И вот был взят Берлин. В этот день Мечетный, сам не зная почему, поверил, что развеется столько времени окружавшая его тьма, что он будет видеть, вернется в строй нормальных людей и, став полноценным человеком, в тот же день предложит Анюте стать его женой.

0: Пришел день, когда настала очередь Мечетного определить свою судьбу. Профессор сам пришел за ним в палату, сам под руку повел его. Рука его лежала на руке Мечетного. Сзади слышались шаги медицинской свиты, и среди этих шагов Мечетный отличал легкую походку Анюты. Потом шаги Анюты перестали звучать. За Мечетным закрылась дверь какой-то комнаты. Его усадили в кресло. Голову заключили в жесткое изголовье. Легкими прикосновениями проворная и осторожная рука стала отклеивать марлевый щиток, закрывавший глаз. Боли не было, но он весь вжался в подлокотники. Сейчас, сейчас. Вот сейчас все узнается. Его просто трясло от волнения, и он никак не мог подавить в себе эту дрожь. Щелкнул выключатель. К лицу поднесли что-то источавшее мягкое тепло. Лампочка? Да, наверное, лампочка. И вдруг в плотной тьме, окутывавшей Мечетного столько дней, мелькнул свет. Вижу! Вижу!
1: Тише! Там тише, спокойно, спокойно.
0: Теперь Мечетный различил контуры большой головы, пряди седых волос, выбивавшихся из-под колпачка, усы, небольшую бородку клинышком. Так вот он какой. Этот бог окулистики. И почему-то показалось ему, что когда-то и где-то он уже видел эту голову, этот широкий утиный нос, эту седую уютную бородку.
1: Ну, герой Одора, здесь бы нам с тобой самая пора перекреститься и возблагодарить бога, которого, увы, нет.
0: Седая голова исчезла. Мечетный довольно четко отличил во тьме сверкающие контуры какого-то прибора.
1: Ну что, видишь? Я спрашиваю, видишь? Он в обмороке. Поднесите пузырек с нашатырем. Так, так. Ну что, хлопцы, есть еще порох в пороховницах. Не иссякла казачья сила у старика Преображенского. Этот старый черт Преображенский еще покажет вам, молодые люди, на что он способен. Ведь видит, а? Видит наш герой Одора. А вот он очнулся. Ну-ка, вояка, чего морщишься?
0: Глаз больно.
1: Это ничего, ничего, это пройдет. Ну ладно, на первый раз нагляделся, и хватит.
0: И на лицо Мечетного плотно опустилась марлевая шторка, и вновь обступила его непроглядная тьма. Но он ее уже не боялся.
1: Это ведь случай-то... Случай-то какой? Из ничего, можно сказать, глаз собрал. Из клочков. А ведь видит. Видит.
0: Мечетный сразу ощутил в себе прилив сил. Хотел было сам идти, но наткнулся на дверь. Его остановили, взяли под руки.
1: Не торопись поперед батьки в пекло. Потерпи. Походить недельку-другую с повязкой.
0: Сразу же, как только открылась дверь, к нему подбежала Анюта.
2: Ну что? Ну как?
0: Нормально.
2: Видите?
0: Немного видел.
2: Ой, здорово! Владимир Ануфриевич, ой, здорово!
0: Ну, а Мечетный молчал и думал про себя. Все, теперь уже недолго ждать. Не сегодня, завтра вернется зрение. И тогда в первый же день, когда с глаз снимут повязку, он прямо скажет Анюте, что любит ее и просит выйти за него замуж. Если раньше госпитальное время тащилось, как обозная кляча, то теперь оно неслось кавалерийским галопом. Для Мечетного наступила пора везения. Искусственный глаз прижился то ли по случайности, то ли по счастью. Он, по свидетельству профессора, оказался хорошей парой своему живому прозревшему соседу. В затемненной комнате снимали повязку, давали посмотреть несколько минут. Мечетный жадно рассматривал вырисовывавшиеся в полутьме приборы, висевшую на стене табличку с буквами разных размеров, смотрел радостно, различал все до пятой строчки. Профессор Преображенский, называвший его собранный из кусков глаз своим лучшим произведением, сам возился с ним. Он по-прежнему называл капитана Ромео, Анюту Джульеттой, Джульеточкой и даже Джульетушкой, и держался с ними попросту, даже по-товарищески, интересовался их делами.
1: Ну, а как мы, капитан, жить будем? Какие планы у героя Одера?
0: Поеду домой доучиваться, Виталий Аркадьевич.
1: Так, дело. Ну что ж, значит, война не все еще из головы-то вытрясла. Но ведь нелегко, наверное, будет.
0: Догоню.
1: Так. Ну, а Джульеттушка куда собирается?
2: Не знаю.
1: Так. Ничего, что закурю, а? Дама разрешает? Никак не могу отвыкнуть. Ну-с, так как же, молодые люди? Ведь вы на мой вопрос так и не ответили. Как жизнь-то дальше потечет? Вместе или порознь?
0: Мечетный почувствовал, что даже ладони у него вспотели от волнения. Человек, который бежал впереди своей роты на автоматы эсэсовцев, растерялся и даже испугался этого неожиданного вопроса.
1: Не обсудили. Времени не было.
2: Товарищ полковник, так может, капитан не хочет?
0: Анюта, как ты можешь? Ты... Я столько об этом...
1: Ну вот и ладно. Сватовство — опасное дело. Как это говорят, свату первая чарка, ну и первая палка. Ничего, рискнул. Ну, а это? Это вам свадебный подарок. Завтра парад Победы. Вот вам два билета на Красную площадь. Да. Там на трибунах будут особые места для раненых воинов. Берите. Только уговор, герой. Повязку не снимать. Джульеттушка будет вашими глазами.
2: Спасибо, профессор.
1: Ну вот, операция под кодовым названием «Сватовство» завершена. Старшему сержанту позаботиться об экипировке, чтобы завтра все блистало и сверкало. Не посрамите знаменитую клинику Преображенского.
2: Госпитальная машина с Красным Крестом довезла их до манежа. Анюта, освоившись с ролью комментатора, все замечала и тут же рассказывала Мечетному.

0: Кремля раскрылись ворота. Владимир Ануфрич, а? Кто-то выехал на белой лошади.
1: Не кто-то, а маршал Советского Союза Жуков.
0: Владимир Ануфрич, наши! Первый украинский! Ох, наш конь впереди! Во как рубит!
2: Ой!
0: Мамочки, тетечки, лучше всех шашку поднял. Сапоги блестят. Вы же его знаете, Владимир Ануфрич.
1: Видел. Он к нам в полк приезжал.
0: Анюта заметила, что какой-то майор с костылем под мышкой, с палкой в руке, стоявший впереди почти у самой веревки, отделявший группы раненых от иностранных дипломатов, все время оглядывается и смотрит на Мечетного. Был майор плотный, веселый и обликом своим напоминал артиста Михаила Жарова, которого Анюта видела недавно в фильме «Воздушный извозчик». Чего ему надо, этому майору с озорным мальчишеским лицом? Почему он так смотрит на Мечетного и на нее? Владимир Ануфрич, гитлеровские знамена несут. Ох, мамочки, тетечки, сотни знамен. Шеренгами подходят к мавзолею. Бросают. У мавзолея бросают.
2: Ой,
0: мамочки, тетечки, сколько же их!

0: тут она увидела, что майор, которого она для себя называла Жаровым, стал пробиваться к ним.
1: Владимир Мечетный? Владимир Ануфрич?
2: Славка?
1: Я?
2: Славка Воронов? Откуда ты взялся, черт полосатый?
1: Откуда же, откуда и ты? Из госпиталя. Раненый воин. А что с тобой? Почему тебе так котелок-то забинтовали?
2: Глаз. Глаз один выбили, а другой, кто его знает, может, и уцелел. А у тебя?
1: Нога, брат, нога. Коленная чашечка. Да обещают починить, а вот уж третий месяц чинят. А я тебя, несмотря на бинты, сразу издали узнал. Смотрю, Володька Мечетный с каким-то весьма симпатичным старшим сержантом. А ты меня что, не углядел?
2: Так мне, Славушка-то, пока нечем глядеть.
1: Ах, да, глаза. Понимаю. Однако ты, брат, и без глаз хорошенькую спутницу себе выбрал. Ну что, можешь представишь?
2: Мой однокашник по институту Станислав Воронов по уличному прозвищу Колобок.
0: Старший сержант Анна Лихобаба.
1: Как?
0: Так как вы слышали, товарищ майор.
1: Ух, и фамилица. Не страшно тебе, Володька, с такой спутницей ходить?
2: Как и всегда это бывает при встрече давно не видевших друг друга однокашников, разговор шел по заведенному для таких случаев обычаю. А помнишь, а знаешь, такой-то теперь там-то, такой-то женился. При этом ни тот, ни другой не давали друг другу ответить на заданный вопрос. Новые фамилии и факты наползали один на другой. И вдруг майор спросил.
1: Володька, как твои? Как Наташка? Как Вовка? Сколько ему сейчас? Уж лет 5, а? Наверное, совсем уж мужичок стал.
2: Мечетный почувствовал, как Анюта насторожилась, но не придал этому значения. Алешку Капустина я, представляешь себе, на Висле встретил. Командует БАО в дивизии Александра Покрышкина. Майор технической службы, маститый стал, разъелся, даже картавит для солидности.
1: Ну, а Наташке-то не ответил. Знаю же, я ведь тоже по ней до самого четвертого курса сох. Всю войну вы так и не видались.
2: Видались один раз.
0: Мечетный слегка, но не очень аккуратно, толкнул локтем майора.
1: Вас понял, перехожу на прием.
0: И он стал торопливо рассказывать, как и где приходилось ему воевать. На улице Горького простились. Майор весело заковылял в дверь метро. Анюта повела Мечетного к библиотеке Ленина, где их должна была ждать госпитальная машина.
2: Ты что все молчишь? Надоели мы тебе своей болтовней? Соскучилась? Славка не понравился?
0: Нет, почему же? Он симпатичный, веселый.
2: Так устала, да? А может, простудилась на дочечке?
0: Нет, все нормально, как вы любите выражаться.
2: Захваченный впечатлениями дня, Мечетный прозевал и это «вы». Он все еще продолжал жить парадом. В ушах еще звучали оркестры. Слышался шаг проходящих частей, лязг танковых траков, аплодисменты, которыми трибуны встречали руководителей партии, знаменитых полководцев. Слышал особый звук древков, знамен и штандартов, стукающихся о камень. Обо всем этом он, вернувшись в госпиталь, рассказывал своим соседям. Пришел профессор, он тоже заставил все повторить, а потом сказал.
3: Примите-ка на ночь снотворное, герой. Выспитесь как следует. Завтра снимаю вам повязку. С завтрашнего дня будете видеть, если старик Преображенский что-нибудь еще стоит.
2: Завтра? Неужели завтра?
3: Итак, до завтра.

0: Проснулся мечетный в том же настроении, с ощущением, что его ожидает что-то очень хорошее. Он будет видеть. Он увидит ее лицо. И потом они с Анютой станут мужем и женой. А где Анюта? Весь занятый мыслью об обещанном ему сегодня прозрении, мечетный и на это не обратил особого внимания. Но когда Анюта не заглянула и после обеда, это всерьез обеспокоило его. Он пошел на сестринский пост, дорогу к которому знал по памяти. «Скажите, пожалуйста, вы не знаете, куда делась Анюта?»
1: «Вам, капитан, лучше знать, где пребывает старший сержант Лихобаба».
0: «Что, заболела?»
1: «Нет, здоровехонько».
0: «Так где же она сейчас?»
1: «Говорю, вам лучше знать. Ушла и все».
0: «То есть, как ушла?»
1: «Обыкновенно, ногами. Пришла с парада, вроде бы расстроенная, ничего мне не сказала, сложила свои вещички, мешок за плечи и ушла. Со мной даже и не попрощалась».
0: «Даже не попрощалась».
1: «Может, с кем и простилась. Спросите-ка у профессора, может, с ним простилась?» «Да вы не переживайте, плюньте на нее, товарищ капитан, на Нюшку, на эту. Она ведь вовсе не такая, как вы о ней думаете. Она не только к вам, она он и к профессору подъехала. Да как еще подъехала? Старичок с нее глаз не сводил. Вы-то не видите? А у меня оба глаза, слава богу, здоровые».
0: «Глупость».
1: «Так зачем вы с глупой разговариваете? Вы спрашиваете, я отвечаю. А насчет профессора вся клиника знает».
0: «Ушла. Ушла. Куда же? Куда ушла?» Почти позабыв о том, что ожидало его сегодня, он перебирал впечатления вчерашнего дня, обдумывал каждую его минуту, ища среди этих минут ту, что толкнула девушку на ее поступок. И вдруг его осенило. Просто-таки прозвучал в памяти вопрос майора: «А как твои, как Наташка, Вовка?» «Ну да, это самое». Логично восстановив по минутам вчерашний день, мечетный пришел к выводу: «Да, именно так». Придя к такому заключению, он даже успокоился. Ведь ничего не стоило объяснить Анюте эту печальную, но, в общем-то, простую историю, каких, увы, немало случалось в дни войны. Просто не любил раскрывать эту уже давнюю страницу своей жизни, которую и сам старался забыть. Да, была такая Наташа, студентка, с которой мечетный учился на одном курсе, в одном потоке, весьма способная студентка, к тому же еще отличавшаяся редкой красотой. Они поженились и не в пример многим студенческим парам зажили вроде бы и неплохо. Когда учились на третьем курсе, у них появился сын. В честь отца его назвали Владимиром Вовкой. Началась война. Под Оржевом мечетного отправили в тыловой госпиталь. Очутившись в родном городе, он пошел искать семью. Жила она теперь в новом районе, в поселке Военных. Перепрыгивая через две ступеньки, мечетный влетел на третий этаж. Открыл ему невысокий плотный мужчина с круглой лысоватой головой. Он был в пижаме и тапочках. Поправив на носу очки, он спросил: «Вам кого, товарищ старший лейтенант?» «Наташу». «Что, она здесь живет?» «Почему же не живет?» «Живет. Она сейчас сына кормит». И громко: «Наташа, к тебе пришли!» Мечетный успел заметить на вешалке шинель. Офицерские до блеска начищенные сапоги стояли под вешалкой. Ничего не понимая, он продолжал топтаться в дверях, когда появилась Наташа в халатике с ложкой в руках. Увидела его, застыла и только спросила: «Ты?» На ее малоподвижном лице с очень правильными чертами было удивление и, как ему показалось, испуг. Да, конечно, испуг. И испуг этот был обозначен особенно четко. Так и стояли они молча. Мужчина в пижаме и тапочках, испуганная женщина и он, ничего не понимающий мечетный.
2: Так сразу даже не предупредил. Ты разве не читал моего последнего письма? Бормотала женщина. А пока они так стояли в дверях, появился мальчик лет 4, здоровый, румяный, с круглой рожицей, перепачканной в манной каше. «Вовка!» — бросился к нему мечетный. «Вовка, сынок, не узнаешь, я же твой папка!» Мальчик вдруг заревел, закричал: «Уйди, уйди, нехороший дядька!» И, обращаясь к человеку в пижаме: «Папочка, гони его, пусть он уйдет!» «Вовочка, Вовочка!» — растерянно бормотала мать. «Уйди, пусть уйдет, дядька!» Человек в пижаме растерянно гладил русую голову ребенка и переступал с ноги на ногу.
0: Потом мужчины посмотрели друг другу в глаза. Обоим было тягостно, страшно, но они не произносили ни слова. Мечетный повернулся и вышел. Вышел, не произнеся ни слова, но так при этом хлопнул дверью, что с потолка этого нового, еще пахнувшего сырой звездкой дома, упало несколько увесистых кусков штукатурки. На ночлег военный комендант направил его в огромный рабочий клуб, взятый под общежитие транзитников. Звонить Наташе он не стал. К чему? Все было ясно.

В день, когда стало известно об исчезновении Анюты, Мечетному и сняли шторку с глаза. Глаз видел. Видел неплохо. Как-то сразу вернулись все краски мира, и когда сестра Калерия вывела его в больничный парк, зелень вдруг показалась ему такой зеленой, голубизна неба такой яркой, что он, ошеломленный, зашатался и, возможно, упал бы, если бы спутница сильной рукой не подхватила его и не довела до скамейки. Сидел Мечетный на знакомой скамье с пригожей женщиной, а думал о другой. Вот если бы вместо этой Калерии была рядом Анюта, увидел бы ее лицо, как сблизил бы их этот день. Анюта, куда же она ушла, где прячется? Теперь он не слепец, он полноценный человек. По пути в парк взглянул на себя в зеркало, висевшее в вестибюле. Небольшие шрамы не испортили лица. Глаза выглядели неплохо. Анюта, Анюта, где тебя искать? Отчаявшись отыскать следы Анюты, Мечетный выправил себе билет в тот самый уральский город, откуда ушел когда-то в армию. И, добравшись до этого города, пришел прямо в свой институт. И хотя в профессорской мало кто его помнил, героя Одера, вернувшегося с орденами и золотой звездой, тотчас же восстановили на последний курс, с которого он ушел на войну. Разумеется, многие знания он простерял, но до начала занятий было целое лето. Мечетный засел за книги и, будучи человеком упорным и способным, окончил весною курс не хуже других. Ему предложили остаться в аспирантуре. Лестно было институту иметь аспирантом героя Советского Союза. Он понял причину такого предложения и попросил направить его на строительство металлургического комбината, еще только начинавшего подниматься в нерубленной тайге. Постепенно в труде и заботах на новом заводе, который стал для него самым родным местом на земле, стал он забывать и Анюту, хотя безликий образ этой девушки изредка приходил к нему в снах. А сама Анюта, если и вспоминалась, то тоже лишь как хороший, давно увиденный сон. И вдруг этот указ о награждении геолога Лихобабы Анны Алексеевны. И снова, как это уже было однажды, в его жизни будто бы взорвалась старая, покрытая ржавчиной мина, пролежавшая в земле столько лет. Взорвалась, оглушила, потрясла, разбудила воспоминания. Анна Алексеевна Лихобаба. Геолог. А ведь Анюта, кажется, мечтала быть медиком. И все-таки вряд ли может встретиться еще такое сочетание имени, отчества и редкостной фамилии.

0: Лихобаба. Анна Алексеевна Лихобаба. И захотелось мечетному, неудержимо захотелось поскорее Анюту повидать. А что, если сейчас отщипнуть от отпуска неделю и вылететь туда, на крайний север, за полярный круг? Путевка? Да что такое путевка? Путевку, наверное, можно продлить, а билет сдать и сразу же купить другой на заполярный самолет. Когда гроза прошла, уронив последние крупные, как бы заключительные капли, и в промытом воздухе стало тихо, так тихо, что мечетный вдруг расслышал и гудки автомобилей, и журчание вновь рожденных ручейков, он уже принял решение. Немедленно вылетит туда, где живет и работает Анюта. Автобус-экспресс доставил мечетного Шереметьево 2. Он прибыл вовремя, зарегистрировал билет. Вместе с толпой попутчиков девушка в форме Аэрофлота отвела его к самолету, отлетавшему в Арктику. Просто не верилось, что самолет, взмыв ввысь, за какие-нибудь 5 часов перенесет пассажиров из этой вешней благодати в край снегов, льдов, в край холода и вечной мерзлоты. В самолете оказалось много свободных мест.
1: «Трофимов Александр Федорович», —
0: отрекомендовался сосед по креслу и крепко тряхнул руку мечетного своей большой рукой. Несмотря на то, что он занимал почти 1,5 кресла, голос у него был высокий, мелодичный, и было в незнакомом этом человеке что-то такое, что сразу располагало к нему. И мечетный, суровый, немногословный человек, не терпевший людей, которые на стандартный вопрос «как поживаете?» принимается за подробный рассказ о своих личных делах, вдруг сам пустился рассказывать соседу об Анюте, о своей неудачной любви и о том, почему он так неожиданно изменил маршрут поездки.
2: «Да, Владимир Ануфриевич, чую, ваш барометр показывает бурю. Сложные обстоятельства.
0: Вылетел сгоряча, а теперь уж и не знаю, как я в этом обмундировании у вас по льдам ходить буду».
2: «Ну, об этом меньше всего думайте. Полярники — народ дружный, на морозе голову не оставят. Не в этом сложность, Владимир Ануфриевич. Сложность, я бы сказал, в другом, в плане психологическом. Ох, сосед, и царапнули вы мне сердце своей историей».
0: «А как вы полагаете, она свободна?»
2: «Да как вам сказать? Вы-то сами не женаты?»
0: «И да, и нет».
2: «Выходит, семьи нет?»
0: «Выходит, нет. Не знаю, почему не получилось у меня с семьей. Была когда-то, но это особая история, военная. А после войны с семьей не повезло. Характер, что ли, стал скверный. Пытался, но все не то».
2: «Любви-то настоящей не чувствуете. Поэтому? Любовь-то вы свою на ее, на Анюту эту всю израсходовали. Есть ведь одна Люба. Знавал я одного».
0: А мечетный думал, что же это занесло ее сюда, где полгода день, полгода ночь. Каково-то тут маленькой Анюте с ее детским голоском. И с этой мыслью мечетный уснул, а во сне он увидел Анюту в пушистой меховой парке. Она шла по снегу ему навстречу, вытянув руки. Он знал, это Анюта. Он различал даже кожаную аппликацию и вышивки на парке, но лица не видел. И все-таки это была Анюта, он это знал, и она шла ему навстречу. Когда самолет, погасив скорость, коснулся колесами мерзлой земли и, подрагивая крыльями, побежал по не очень ровной посадочной площадке, Мечетный проснулся с ощущением большой радости. Ну да, скоро, быть может, сегодня или завтра, ну или послезавтра он увидит Анюту уже не во сне. Мечетный в своем щегольском плащике и берете одиноко и растерянно стоял у трапа. Широкоплечий сосед Трофимов рекомендовал его встретившей компании.
2: Мечетный. Владимир Ануфриевич Мечетный, герой Одера. В Арктике, как видите, салага. Прибыл с весьма деликатной миссией. Хороший человек, прошу любить и жаловать.
0: Крепко, очень крепко умели жать руки эти арктические люди. Последним подошел к нему костистый человек в морской фуражке с крабом.
1: Садитесь со мной, довезу.
0: Мне бы, знаете ли, куда-нибудь в гостиницу или какое-то там общежитие.
1: Довезу куда надо. Слушайте, ну-ка оденьтесь. Оденьтесь-ка. Арктика, старуха, серьезная, шуток не любит.
0: Ну, у вас же у самого...
1: А, я не новичок, я с Арктикой на «ты». Я здешний аборигенец.
0: Спасибо. Александр Федорович, мне... Лучше бы прямо в райком.
2: Так сейчас там только разве дежурный? Все же в тундре, весна. Оленей перегоняют. Первый еще третьего дня уехал на оленей.
0: Но мне надо устроиться с ночлегом.
2: Ну, на ночлег мы вас сейчас и отвезем. Хороший ночлег, можно сказать, московский. И машину завтра дам. До Рыбного тут не очень далеко. Вон Ваня вас и отвезет.
0: Машина остановилась. Вошли в подъезд, поднялись по лестнице.
2: Ну, как говорится, милости прошу. Проходите.
0: Они оказались в современной и немаленькой квартире, обставленной новой мебелью.
2: Ну, вот мы и дома. Ну, не стесняйтесь. Проходите, пожалуйста. Располагайтесь. Ну, здорово замерзли. Ничего, ничего, сейчас согреемся.
0: Трофимов принес несколько охапок дров... Ловко с одной спички затопил заледеневшую печь, принес из магазина всякой снеди, полированный стол тщательно застелил газетами. После того, как бутылка опустела, капитан, который, как оказалось, вовсе и не был капитаном, а руководил большим заполярным портом, прервав разговор, сказал...
1: Слышали мы об этой вашей симпатии. В газетах они писали. Действительно, лихая баба. Школьников из ледяной полыньи вытащила.
0: Вы ее знаете?
1: Знать не знаю, но наслышан. Уж потерпите как-нибудь, а завтра утром Ваня вас в рыбачье доставит. Все и узнаете.
0: Шофер Ваня, как и условились, разбудил Мечетного в 9 часов. Разбудив, он бросил на диван целый ворох меховой одежды.
3: Вот, вам начальник прислал.
0: Мечетный надел черный топорщившийся бушлат, ушанку и, утонув в огромных мягких унтах, спустился к машине. Машина бежала уверенно, резво, и шофер, небрежно бросив руки на баранку, негромко тянул какую-то однообразную песенку на незнакомом пассажиру языке. И хотя у песенки этой был баюкающий мотив, а Мечетный ночью не сомкнул глаз, сказывалась 5-часовая разница во времени, ему и сейчас было не до сна, ведь он у цели. Через какой-нибудь час или два он увидит Анюту. А Что, если она его забыла? Забыла начисто. Удивится, пожмет плечами, кто такой, откуда, зачем. И в самом деле, стоит ли ехать? Не повернуть ли назад, пока не поздно? Вечером как раз самолет уходит в обратный рейс, и курортная путевка еще в кармане, и диссертация ждет его. Нет-нет, не помнить его она не может. Такие не забывают. Вспомнит-то она его, конечно, вспомнит, но как? Как? Возможно, тогда в день своего побега она жирной чертой вычеркнула его из памяти. Так незаметно и промолчали они всю дорогу. И только когда машину затрясло на наезженной колее, Мечетный оторвался от своих мыслей и выглянул в окно. Они въезжали в какой-то поселок. Вдоль улицы стояли столбы, и к каждому домику тянулись провода.
3: Вы из газеты?
0: Почему из газет?
3: А к ней геологиня этой из газет ездит. Она орден получила.
0: Так она здесь?
3: О, может, здесь, а может, не здесь. Геологи в тундре ходят, палатки их далеко. Сюда только баницы ездят, тут бани хорошие есть. А она, начальница их, она болеть сюда приехала.
0: Как болеть? Чем болеть?
3: Не знаю. Жаркая была, горячая была.
0: А геологи где работают?
3: Сегодня здесь работают, завтра там работают. Копают, веселые люди, песни поют.
0: Машина остановилась у плоского рубленого домика.
3: Все, приехали. Капитан приказал доставить вас прямо к правлению.
0: Выпрыгнув из машины, Мечетный взбежал на крыльцо правления. Из-за стола навстречу вошедшим поднялся немолодой уже человек.
3: Вот председатель, человека привез. Из Москвы человек. Ту самую геологиню Анну ищет человек.
4: Раздевайтесь, грейтесь. Есть хотите?
0: Анна Алексеевна Лихобаба здесь живет.
4: Вы тоже из газеты? Лихобаба Анна Алексеевна сейчас здесь не живет. Нет у нас сейчас Лихобаба Анна Алексеевна.
0: Как не у вас? А где она, что с ней?
4: Улетела Лихобаба Анна Алексеевна.
0: Как? Куда улетела?
4: Не знаем, куда улетела. Садитесь. Ванге, дай приезжему воды.
0: Так куда же она улетела?
4: Не знаем, куда улетела. Улетела и все. За ней

0: А куда? Куда?
1: Может, в Москву, может, в Ленинград, может, в Мурманск.
0: Да, ну куда же, куда?
1: Не знаем, куда, не оставила адреса. Может быть, у Тегрев? Матери Ванга есть адрес? Она болела у Тегрев, лихобаба Анна Алексеевна. Может быть, сказала Тегрев свой адрес? Ванге?
2: А?
1: Отвези приезжего к своей матери. Скажи, чтобы она помогла герою Советского Союза.
2: А, идемте. Идемте к моей матери.
0: Ваня, или как его называли в родном поселке, Ванге, провел Мечетного по улице. Они обошли один из фанерных стандартных домиков, и он подвел его к стоящей позади домика еранге. Посреди круглой этой еранги в очаге краснели угли, на скрещенных ногах сидела женщина с морщинистым лицом и что-то помешивала в котелке.
3: Ванге, это ты?
4: Я, мать, здравствуй. Прислал председатель. Вот у него к тебе дело.
3: Кого ты привел?
4: У этого человека к тебе дело, мать. Он герой Советского Союза.
0: Женщина поднялась и подала Мечетному маленькую шершавую руку.
3: Тегрев приветствует героя Советского Союза. Тегрев спрашивает тебя, как твое имя?
0: Владимир.
3: Хорошее имя, Владимир. Что тебе надо, Владимир, от старой женщины?
0: Председатель сказал, что у вас жила начальница партии геологов, Анна Лихобаба.
3: Да, да, у Тегрев жила Анна Лихобаба. Вот в этом доме жила. Она здесь болела, Анна.
0: Так где же она теперь?
3: Тегрев не знает, где теперь Анна. Ее унес вертолет. Ты из газеты, Владимир?
0: Почему из газет?
3: А тут приезжали из газеты, записывали, карточку ее забрали. Она наших детей спасла, Анна. Ты это знаешь?
0: Знаю.
3: Тегрев спрашивает, зачем ты прилетел из Москвы? Ты муж Анны?
0: Нет, я ей друг. Друг по войне. Мы вместе с ней воевали.
3: Да, друг, это хорошо, друг. У нее много друзей. У хорошего человека всегда много друзей.
0: Ну, а где она сейчас? Она не оставила вам адрес.
3: Она не оставила адрес. Она не знала адрес. Она сказала, пришлет адрес. Но Тегрев не получала письма. А ты из Москвы летел к Анне?
0: Да, да. Летел к ней.
3: Нехорошо. Столько летел, а Анны нет. Адреса нет. Тегрев не знает адрес.
0: А геологи, те, что с ней работали, где они? Как к ним проехать?
3: Тегрев не знает. Ушли, уехали. Они заезжали к Анне. Хорошие люди, веселые люди. Ее друзья. Нет, нет. Тегрев не знает, где сейчас геологи.
0: Она что-нибудь вам о себе рассказывала? Не говорила, где живет, ну, вот как у вас тут выражаются, на большой земле?
3: Нет, нет, не рассказывала об этом Анна, нет.
0: А не знаете, как она сейчас?

0: сейчас, замужем или нет? Старая женщина повернула к мечетному неподвижное свое лицо, и ему показалось, что в первый раз за их беседу при этом вопросе он уловил на этом лице удивление. Почувствовал, что краснеет под этим вопрошающим взглядом, и отвернулся к окну, за которым в это мгновение проносилась оленья упряжка. Четверо маленьких человечков в мехах сидели боком на длинных саночках. Будто все поняв, старая женщина улыбнулась одними своими черными узкими глазами.
1: Она не замужем, Владимир. Нет мужа у Анны. Друзья есть, геологи, друзья. Мужа нет. И детей нет. Она говорила, ты греф.
0: А какая она из себя, Анна? Старая женщина и ее сын, сидевший на корточках у печки и шуровавший угли маленькой кочерышкой, обменялись недоуменными взглядами. Ответа на свой вопрос мечетный не получил, и тут снова, в который уже раз за эти дни, он стал рассказывать незнакомой старой женщине невеселую историю своей трудной любви. Мать и сын сидели неподвижно, каждый на своем месте, слушали молча, и лица их не выражали ни интереса, ни сочувствия. Даже нельзя было установить, слушают ли они его, понимают ли его речь. Но оказалось, слушали и понимали.

0: И когда он закончил рассказ свой словами: «Вот почему я и не знаю ее лица», старая женщина сказала:
1: «Ванге, пойди в Ярангу на радиоприемники, не на том, что говорит, а на том, что молчит, на большом. Возьми карточку, принеси сюда и посмотри, готово ли мясо».
0: Когда сын ушел, женщина сказала:
1: «Она красивая, Анна. Она хорошая, Анна».
0: А когда малое время спустя сын принес фотографию, добавила:
1: «Вот она тут, Анна Лихобаба».
0: В обтянутую мехом рамку, инкрустированную узором из рыбьей чешуи, была вставлена эта фотография. На фоне знакомого уже мечетному поселка редком сидели дюжие люди с заросшими лицами, с бородами и усами самых разнообразных фасонов. А в центре группы маленькая, немолодая уже женщина в унтах, в расшитой узорами, украшенной кусочками кожи парке, сидела, зябко засунув руки в рукава, но с непокрытой головой. Сидела и улыбалась ласково и, как показалось мечетному, насмешливо. Нет, оно красивым не было, это ее лицо. При случайной встрече на улице оно не бросилось бы в глаза. К тому же на фотографии оно было усталое и худое. Единственное, что было на нем примечательно, это веснушки, осыпавшие переносицу, тупой небольшой нос и высокий просторный лоб, который не могла спрятать шапка коротко остриженных вьющихся волос. Тегрев развернула топорщившуюся по углам скатерть, с которой не снята была еще магазинная этикетка, бросила на стол, расправила, достала из шкафа вспотевшие в тепле тарелки, поставила два прибора.
1: «Тебе, Владимир, и тебе, Ванге, обед».
0: Хотя с утра мечетный ничего не ел, да и дорога была не близкой, есть ему не хотелось. Побыть бы одному, обдумать все, что он узнал, решить, что делать дальше. Он извинился, надел бушлат, шапку и, мягко ступая в непривычные обуви, пошел к двери. Перед этим еще раз внимательно посмотрел на фотографию. «Извините, я скоро приду». Круглосуточный весенний день стоял над Арктикой. Не забираясь особенно высоко, солнце как бы ходило по кругу. Сверкали снега, синели взъерошенные весенними передвижками льды. Весна. Это была уже третья весна, которую довелось наблюдать Владимиру Мечетному за три беспокойных, столько вместивших в себя дня. Подвижной, крупитчатый, жухлый снег лежал еще местами в его родной Уральской тайге, а мытая буйной весенней грозой березовая роща приветствовала его на московском аэродроме. А тут, среди этих отполированных метелями снегов и всторошенных льдов, весна заявляла о себе пока что лишь маленьким белогрудым полярным воробьем. Три весны. Огромная страна. Четверть миллиарда граждан. И в этой стране, в этой массе людей предстояло найти ту единственную, которая была желанна и необходима мечетному. и он найдет ее. Будет искать и обязательно найдет. Непременно найдет. Так он решил, сидя на опрокинутом баркасе на берегу хмурого океана, вдыхая аромат снега, воды и смолы. Где ты, Анюта? Где ты?

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Уважаемые товарищи, далее в нашем эфире произведение Даниила Гранина «Картина». Постановка Малого театра. Приятного прослушивания.
2: Алёшенька, Алёшенька, так я много лет мысленно называю вас, дорогой Алексей Гаврилович. Наконец, лет 15 спустя после парижской нашей встречи, я решилась написать вам. Только что отметили мне 50 лет. Для женщины это все, рубеж, с которого отныне могу, не стесняясь, признаваться во всем. Все женские запреты сняты. Господи, Париж, 51-й год, и мне 50. Никогда не думала, что доживу до такого. Ничего, ничегошеньки не знаю о вас. Где вы? Что с вами? Как выжили вы в этой страшной войне? То, что войну вы пережили, известно мне. Читала в газетах в 47-м году про ваш юбилей. А в 48-м вам опять за что-то попало. Верю, что вы живы. Сегодня видела вас во сне веселым. Так взволновалась, что решила, не откладывая, написать вам. Тем более оказия подходящая.
3: Художник Алексей Астахов пишет свое письмо в городе Лыкове в 1936 году. Но можно предположить, что оно возникает в памяти Лизы Кислых.
4: Прелесть моя, Елизавета Авдеевна, при всей моей тоске я бы не хотел, чтобы вы были сейчас здесь, в Лыкове 1936 года. Скучаю, тянусь к вам, до слез хочется увидеть вас. Вспоминаю плечи ваши, руки, вкус ваших щек. А спроси меня, согласен ли на ваше появление здесь? Нет, откажусь. Работа моя смысл потеряет, не кончу ее. От того, что не хватает вас, я заново ощутил вас, обмыслил. Как я хочу, чтобы вы поскорее увидели картину. Понравится ли она вам? Боюсь. Представляю ее в вашей спальне или столовой. За окнами парк Сент-Луи, какая-то фабричка и шоссе, и вилла над Сеной, а на стене Лыков. Плоты на Плясьве, тихое утро с росой, лопухами, шлепанием белья в воду.

0: И вот мы уже в Лыкове, в середине 70-х годов, в кабинете председателя горосполкома Сергея Лосева. Кроме него здесь находятся заместитель председателя горосполкома Морщихин и директор хлебозавода Ширяев.
1: Ну, что у вас там случилось на заводе, Ширяев?
2: Авария, Сергей Степанович.
1: По какой причине?
2: Видите ли, нужно было провести ремонт.
1: Ну, я знаю, знаю. Вы взялись своими силами провести, так ведь?
2: Да, но...
3: Не сумел, что ли?
2: Не сумел.
1: Но почему не доложили?
2: Побоялся.
3: Сергей Степанович, он в область телеграмму отправил на имя Пашкова.
1: Пашкова?
3: Ну, в том-то и дело. Уваров, наверное, уже знает.
1: Ширяев, это было?
2: Понимаете, передоверился я. Мастера виноват.
1: А в телеграмме ты вину на кого свалил? Тоже на мастеров?
3: Слушай, ты чего тут дурочку-то валяешь, Ширяев? Ты понимаешь, чем это грозит? Неделю не меньше без хлеба сидеть будем.
1: Ну вот что. Эдуард Павлович, в приказ. Отстранить от работы.
3: Хорошо.
2: Передоверился я, Сергей Степанович.
4: Передоверился?
1: Ты под суд пойдешь. Ты меня слышишь? Пойдешь под суд.
2: Нет, зачем же?
3: Не прикидывайтесь, Ширяев. Извольте держать ответ.
2: Как же так? Передоверился, понимаете, товарищ?
1: Вы свободны.
3: Прошу вас, Ширяев.
2: Как же так? Как же так, товарищ?
3: Пожалуйста.
2: Ну, как же так?
0: И снова Париж 1951 года.
5: У вас, Алешенька, образовалась слава. Имя ваше известно. Я собрала несколько книг, где пишут о вас. И фотографии приводят. И... Стоп. Я опять не о том. Слишком большой отрезок жизни прошел. Почему же мелочь приходит на ум? А вот главное оценить не умею, да и боюсь, очень горько получится. Не думайте, что ностальгия. У меня ее нет. У меня своя жизнь шла, бурная. Была семья, был развод, были дети, были деньги, путешествия. Я не чувствую себя здесь чужой. И Россию не забыла. Язык помню, преподаю, перевожу. А в России, почитай, всех, кого я знала, поумирали, погибли. Все там у вас изменилось. Старой моей России осталось мало. Она для меня в вас сосредоточилась. И еще... В Лыкове.

0: В Лыкове события развивались дальше. Звонил помощник председателя облисполкома Пашков.
1: Сергей Степанович, Пашков на проводе.
2: Да.
3: Сергей Степанович.
2: Да-да.
3: Здравствуйте. Ну как там у вас насчет хлебозавода? Ширяевская телеграмма лежит. Уваров интересуется. А Ширяева-то теперь не спросишь.
2: Петр Георгиевич, мы это дело уладили. Завод работает. Вот так и передайте Уварову.
3: Как у вас прошло в смысле похорон?
2: Как положено.
3: Ты был?
2: Нет. Морщихин был, говорил. Мы, правда, из области ждали. Ширяев работник ведь старый, заслуженный.
3: Я собирался, у меня сессия на носу.
2: А-а-а.
3: Кто у него остался из родных?
2: Жена, двое детей.
3: Как живут?
2: Блочный дом, первый этаж.
3: Надо помочь.
2: Мы что-нибудь придумаем обязательно.
3: О смерти Ширяева всякое болтают, Сергей Степанович. Смотри, один останешься. Горячишься много. Ты в Москву собирался?
2: Да, еду. Завтра начнем.
3: Удачи тебе.
2: Спасибо. Ты был на поминках?
1: Да как-то замотался. Не смог.
2: А что он все-таки умер?
1: Да говорят, инфаркт от расстройства.
2: Народу-то много было?
1: Наших лыковских не очень-то. Приехал кое-кто из фронтовых друзей.
2: Он что, воевал?
1: Оружейным техником служил. Имел два ордена.
2: Эдуард, а если мы тогда... Ну, может быть, и обошлось?
1: Да не берите вы в голову, Сергей Степанович. Ему просто не повезло. Ну, жалко, конечно, очень жалко. А что можно поделать? Сердце оказалось слабым. Накануне грипп перенес. Не повезло. Сергей Степанович, я тут по поводу Завьяловой. Ну, вы ее помните, она с молокозавода. Ее к ордену решили представить. Через 2 дня обсуждаем, вы уже в Москве будете, а тут важно знать ваше мнение. Она же с мужем разводится.
2: Подожди, ну а связь-то какая?
1: Ну, нам же в характеристике писать устойчивая в моральном отношении. Ну, вот я ей дал понять, чтоб с разводом повременила.
2: А она-то что ответила?
1: Отказалась.
2: Отказалась? Ну, значит, представлять будем. Отказалась, значит, она есть морально устойчивая.
1: Ага.
2: Вот так.
1: Ну, да. Вам, вероятно, виднее. Сергей Степанович, тут вот слушок вьется. Вот у вас в область хотят забрать Куварову.
2: Ерунда. Не собираюсь я в область.
1: С вашей хваткой, с вашим опытом. Ха, да для вас в Лыкове напряжения не хватает. Вы же в пол накала горите.
2: Ну ладно, хватит об этом. Там в приемной учительница дожидается. Вот скажи, чтобы вошла.
1: Хорошо. Пожалуйста, будьте любезны.
4: Можно?
2: Да-да, прошу вас.
4: Здравствуйте.
2: Ну, проходите, проходите. Садитесь.
4: Спасибо. Я Тучкова Татьяна Леонтьевна, преподаю в школе рисования. Я к вам от Поливанова.
2: Да? А что же он сам не пришел?
4: А, Юрий Емельянович уже давно неважно себя чувствует. А тут еще Ширяев, они дружили.
2: А, ну понятно. Так с чем вы пришли?
4: Вы знаете, может быть, такая просьба покажется вам странной?
2: Вы меня извините, только давайте покороче.
4: Да-да, я понимаю. В газете было напечатано, что в Москве выставка на Кузнецком.
2: Так.
4: Знаете?
2: Ну, а при чем здесь выставка?
4: Там есть картины, написанные Астаховым.
2: Угу. Астаховым. Вы знаете, я первый раз слышу.
4: У него есть одна замечательная вещь. Ее тоже выставили. Называется «У реки». На ней наш Лыков изображен. Дом Кислых.
2: Да. Ну, а Поливанов-то откуда знает про эту картину?
4: Он мне этого не сказал. Но у него к вам огромная просьба. Вы едете в Москву?
2: Да.
4: Вот нельзя ли приобрести эту картину?
2: Простите, что?
4: Ну да, приобрести для города. Ведь это наши места. Астахов здесь картину писал.
2: Татьяна Леонидовна, вы в своем уме? У меня на ваши картины фондов нет. Мне вон оборудование для роддома пробить. Вот так и передайте Поливанову. И пусть он не чудит на старости лет. Картина ему понадобилась.
4: Извините. И спасибо вам за... Внимание к просьбе Юрия Емельяновича. Хотя, впрочем, я знала, что к вам обращаться бессмысленно. До свидания.
0: Прошло немного времени, и Сергей Лосев, приехавший в командировку в Москву, оказался в квартире вдовы художника Астахова Ольги Серафимовны. В это время у нее в гостях был искусствовед Бадин.
2: Я вообще в Москву совершенно случайно приехал. Вот на совещание, заодно оборудование для роддома пробить.
5: Я прошу прощения. Нельзя ли ближе к делу?
2: Да-да, конечно. Лосев моя фамилия, Сергей Степанович Лосев. Я председатель горосполкома города Лыково. Ольга Серафимовна, у вашего супруга есть пейзаж. Называется «У реки».
6: Да, ну и что?
2: Я на выставку-то вот в день закрытия попал. У нас пейзаж этот в городе. Впрочем, это долго рассказывать. Интерес есть к картине вашей. Вы представляете? Крыша, флюгер, спуск к речке. Ну, просто в точности дом Кислых. То, что у нас в Лыкове стоит.
5: А может, это просто совпадение?
2: Ну что, дом Кислых. Он один, второго такого нет.
6: Ну и все-таки... Что вам от меня нужен?
2: Так вот, хотелось бы приобрести. Ну, надо же чем-то отметить свое пребывание на посту. Вы знаете, как у нас? Роддом, почтамт, канализация. Это никому не запомнится. А вот картина...
6: И вы полагаете, что это ваше... Лыково?
2: Лыков.
6: Лыков. Лыков.
5: Ну, картина 36-38 года. Алексей Гаврилович тогда ездил очень мало, разве что в Карелию. Чего это его вдруг в этот Лыков занесло?
6: Бадин, вы же знаете, что после Кати он вытворял черт знает что. Помните? Крышу разрисовал у грабаря.
5: Как же, помню. Но это, кажется, раньше было.
6: Слышите? Искусствоведы лучше меня знают. Я, в сущности, не думала, что все это пригодится. Я просто жила. И всего-то прожила с ним 6 лет. Какая я вдова? Я наследница, владелец. Вот есть женщины, которые вдовы, лучше, чем жены. Воспоминания пишут. А я Лыков. В первый раз слышу.
5: Я признаюсь тоже. Когда он ездил? Зачем? Дом Кислых, вы сказали?
2: Да, дом Кислых.
5: Кислых. Кислых. Ольга Серафимовна, а может, родственники? Друзья? А может, его с этим домом что-нибудь связывало?
2: Да, да, конечно, вполне возможно. Так вот, я хотел бы узнать, как эта картина сейчас расценивается? В смысле денежной цены.
6: А, Бадин, пожалуйста.
5: В смысле цены?
2: Да.
5: 1500-2000 рублей.
2: Простите, вы что, серьезно?
5: Вполне. А вам не кажется, Сергей Степанович, что цена может быть и 3000, и 5000 рублей? В зависимости, чья картина и какая?
2: Да нет, так-то, ну так, но ведь должны же быть какие-то, я не знаю, расценки, прескурант. Я ведь не для себя, я для города. Дом Кислых – это наша достопримечательность. И вообще такой случай в кои веки. Я уверен, если бы товарищ Астахов жив был...
6: Не надо, прошу вас. Где вы были, когда мы эту достопримечательность за мешок картошки предлагали, за пару брюк. Ну, а теперь я и подождать могу. И Астахов тоже.
2: Ну, между прочим, если вы про войну, то я с мамой ходил по вагонам, соль выпрашивал, потом вагонетки толкал на лесозаводе. Ну, что мы будем историю вспоминать, Ольга Серафимовна? Я думал, что вас, кроме денег, интересует популяризация вашего супруга, так сказать, как художника. Ну, в нашем лице вы имеете единственную ситуацию. Ну, да, конечно, я понимаю. Мы живем там, в глуши, но не в порядке, жалобы. Но почему же вот все сюда, в Москву? Но ведь мы... Но ведь у нас там тоже Россия и тоже вкалывают.
5: И на этом основании вы решили, что Ольга Серафимовна должна задешево обеспечить вас живописью?
2: Да нет.
6: И что же у вас? Музей имеется? Галерея?
2: Да какой там?
6: Так где же вы ее собираетесь побить?
2: А это не вопрос, Ольга Серафимовна. Мы можем в Доме культуры повесить, можем в горосполкоме повесить, в зале заседаний. Да, вы знаете, просто в моем кабинете сзади меня повесим, будет она висеть.
6: Дожили. Вот, барин, мы кабинеты начальников сподобились украшать. Да. Знал бы, Астах, в честь какая.
2: Ну что здесь зазорного, Ольга Серафимовна? Горосполком – это у нас самый центр. Все приходят. Ко мне, например, в кабинет, ну, просто запросто попасть можно.
6: К вам в кабинет ходят не картины смотреть. Я, милый мой, в этих приемных-то насиделся.
2: Я понимаю, вы меня... соединяйтесь с теми, кто Астахова обижал. Ну, что было, то было. Наверное, виноваты перед вами. Ну, простите, если вы не хотите, чтобы она в горосполкоме висела, давайте мы ее в школе повесим для всеобщего, так сказать, обозрения. Вы меня извините, а вы эту картину кому все-таки предназначаете?
6: Ну, если в хороший музей. Да вот я недавно прибал там отдала, помните, Бадет?
5: Да.
6: Сколько они смогли, столько и дали. Да, так вы извините, но...
2: Вы что, что вы? Это вы меня извините. Я прошу прощения. Ну, задела меня картина вашего мужа. Ну, что делать? Дом кислых. Я ведь вырос тут. Там был зал, где плиткой было выложено море и парусник. Вы знаете, пахло углем и рекой. А по реке сплавщики бревна гнали. Налимы жили. Под ивой в корчаге. Вот их надо было нащупать и вилкой торкнуть. Я думал, что это все пропало, вот эта моя жизнь. Думал, ну все, нет ее. А оказывается, она вот жива. Я на картину смотрю и слышу, как мама зовет Сергей. Я понимаю, в музее, конечно, этой картине будет и слава, и почет, Ольга Серафимовна. Но ведь музею ведь все равно. Ну какая картина? Им что та, что это? А мы на данный вид, мы ведь имеем свое право. Вы приезжайте к нам. В самом деле, ну приезжайте. Вы все сами увидите. Ну, вы хотите, я на лошадях вас встречу?
6: Не усердствуйте. Никуда я не езжу, ноги у меня болят.
2: Да, жаль, а то можно было бы сравнить. До свидания.
6: И что же, у вас и дом этот стоит?
2: Ну, конечно, и дом стоит, и обе ивы стоят. Но они разрослись, конечно.
6: И крыша такая же.
2: То есть в точности из зеленой мели. Дело в том, что... Листопромышленник кислых женился на француженке. Отец у нее был фабрикантом духовых инструментов. Но он разорился и в приданое дочери дал вот эти самые листы. И трубы для духового оркестра. Вот тогда кислых организовал в парке городской оркестр. И вы знаете, он до сих пор играет у нас.
6: А я бы вам ее так дала.
5: Так? А что значит так, Ольга Серафимовна? Если вы опять дарить собрались, то прошу не торопиться, это не тот случай. Да и не нуждаются они. Это же город.
6: Не надо, батя. Какой вы были.
2: Ольга Серафимовна, мы вам грамоту дадим. Хотите путевку в санатории республиканского значения?
5: Ольга Серафимовна, боюсь, я затеряется картина. Сергей Степанович, вы понимаете, настоящая картина не может существовать в одиночку. Ей нужна среда, особая среда. Вы, ради бога, меня извините. Ольга Серафимовна, вы коллекционерам вот. Отказываете, а у них хоть картина в целости будет.
6: Не нравятся мне коллекционеры. Тесно у них. Понавешают кому с кем выпадет, как на кладбище. Пойдемте, голубчик. Я вам ее надпишу. От Ольги Астаховой в дар... могу вам?
2: Нет, нет. Ольга Серафимовна, напишите городу Лыкову. Вот так и напишите.
6: Хорошо. В дар городу Лыкову.
2: Я благодарю вас.
6: Не связывались бы вы с ней, голубчик. Хлебнете. Зачем вам? Картины. Они требуют. Они мне всю душу. Они на судьбу влияние оказывают.

0: Наконец-то завязалась у меня работа. Вторая неделя кончается, как пребываю я в Лыкове, в ваших пенатах. И, наконец, пошло, покатилось. По первому взгляду понравилось мне тут устойчивостью жизни. Те же извечные лопухи, те же старухи в темных платках, те же веранды в цветных стеклышках, базары, гуляния в саду, оркестр. Надобно заметить, что от пленэра я отвык. Однако, не зная этого, принялся весьма лихо, так что я осмыслить не успел. Я ведь как? Если можно не думать, не думаю. Нынче не мыслю, значит, существую. Гляжу, готово, песок, сходни. Ваша фигурка в том белом платьице с красными цветами, какое было на вас в Сестрорецке. Помните ли вы в парижской вашей жизни эти дни? Но столько света вобрала ваша светлость, что дом сразу потерялся. А вы ведь просили дом со всем его окружением. Вам-то нужен был пейзаж, а не ваш портрет, чтобы возвращаться через мою картину домой. А я вместо того, чтобы писать картину для вас, писал для себя, пытаясь через нее вернуться к вам в те летние дни Сестрорецка и вслед за ними в наши с вами парижские дни. У этого холста столкнулась ваша тоска с моей тоской. И тем не менее я взял и замазал вас. Я понял вдруг, что настоящая картина как стихотворение. Она должна посвящаться кому-то. Адрес должна иметь. И поняв это, побежал выбирать точку. И выбрал. С другого берега Плясь вы стал писать так, чтобы была река. Я так и этак перепробовал, пока не нашел, что восход в окнах должен играть. Весь воздух в этот час движется. Поскольку холст я не сменил, то, выписывая дом, я под ним, под стенами его, кончиком кисти ощущал вашу фигуру. Я касался вашего платья, вашего лица, оглаживал, наслаждаясь. Ваше присутствие в глубине дома было физически ощутимо. Изображение ваше, замурованное, оно внутри дома осталось. Вы остались там, за занавеску окна на втором этаже, куда я вас поселил. Стояли и смотрели на меня.
1: Сергей Лосев был доволен. Он приехал из Москвы не с пустыми руками. И не только с оборудованием для роддома, что было для него самым главным. Какую-то необъяснимую радость доставлял ему еще и подаренный вдовой художника небольшой, на первый взгляд неприметный, пейзаж у реки.
2: Ну что, Татьяна Леонидовна, просьба трудящихся удовлетворена? Как картину «Народное образование» расценивает?
3: Спасибо.
2: Вот.
3: Спасибо.
2: Красиво, верно? Вот интересно, без картины обыкновенный участок. При сопоставлении с картиной появляется красота. Спрашивается, где же эта красота находится? Почему мы ее самостоятельно, так сказать, не обнаруживаем?
3: Красота в художнике заключена.
4: А я-то думал, будет солидное полотно. И рамка какая-то копеечная. И потом 2000 рублей. Да у нас вообще весь дом кислых таких денег не стоит.
3: При чем тут деньги?
2: Да подарена картина городу, подарена. Я вот все думаю, где же мы ее вешать-то будем? Как вы считаете, Эдуард Павлович?
4: Ну?
2: Да, а может быть, в школе повесим, а? Ну, так, например, в кабинете рисования. Как вы считаете, Татьяна Леонидовна?
3: Вы знаете, это было бы прекрасно. Окна как раз выходят на Жмуркину заводь и на дом кислых.
2: Да.
3: Интересно было бы сравнивать. Наконец-то ребята увидят настоящую живопись, не копию. Мы этот вид будем во всех классах рисовать. Когда они сами попробуют, они поймут.
4: А может, ее здесь оставить, а? Сергей Степанович, в вашем кабинете.
2: Это почему?
4: Ну, это ценная вещь. Охраны у них нет. Да, мало ли.
2: Так, ну а еще что?
4: Больше ничего.
2: Ну, давай, давай, давай, Эдуард Павлович, выкладывай, не темни.
4: Поймите, Сергей Степанович, ведь неприятности будут. Настрочат жалобу и на вас, или еще на кого.
3: Да что вы, это самая безобидная картина. Как можно прятать ее от людей?
4: Ну, так давайте передадим эту картину в музей, в областной. Ведь когда заводь разворошат, ну, она здесь будет совершенно не кстати.
2: Да, это вроде укора.
4: Ну, так...
3: Простите, вы о чем? Я не понимаю.
2: И все-таки пусть она пока в школе повисит. Пусть народ посмотрит, пока все не кончилось.
3: А что не кончилось? Вы про лето? Вы что думаете, осенью сходство пропадет?
2: Да нет, Татьяна Леонидовна. Пейзаж этот исчезает не на сезон, а навсегда. Дом кислых снесут, и будет здесь филиал завода вычислительных машин.
4: Кстати, Сергей Степанович, дело на заводе движется, вешки расставили, съемку ведут.
2: Уже?
4: Так вот-вот дом сносить будем. Извините, я по делу.
3: То есть как? Ведь картина потеряет родословную.
2: Да нет, картина... Картина ничего не потеряет, Татьяна Леонидовна. Картине-то что? Мы потеряем.
3: А что же делать?
2: Что делать? Ну, что делать? Давайте сфотографируем вид этот, пока стройку не начали.
3: Вы шутите?
2: Да нет, не шучу.
3: Тогда не беспокойтесь. Фотографии уже есть. Дореволюционные, правда.
2: А у кого?
3: У Поливанова.
2: А, кстати, как он там оклемался?
3: Спасибо, хорошо. До свидания.
2: Подождите. Татьяна Леонидовна, вы передайте ему, я зайду к нему в воскресенье.

0: Лосев сдержал слово. Воскресенье. Во дворе уютного поливановского домика, после того, как отведали вкусного самоварного чая, Лосев, Татьяна, сестра Поливанова Варя рассматривали старые фотографии, которые вот уже много лет собирал бывший председатель Лыковского горосполкома Юрий Емельянович Поливанов.
1: Да, такой стоит.
2: Очень интересный мужчина. Как на ваш взгляд?
3: Хорош гусар.
1: Да.
3: А знаешь, кто, Серега?
1: Кто?
3: Не знает. А ведь твой предшественник.
1: Да ну?
3: Да, душа моя. Был такой. Иван Жмурин из местных дворян. Картежник, гуляка. Начал службу городским головой. Почтовый тракт замостил. Городской парк разбили с его помощью. Пожарную команду он на свои средства оборудовал. Несколько раз спасал город от пожара. А когда его перевели в губернию, он и оттуда о лыковских обывателях заботился. Вот возьми его портрет, увеличь и повесь у себя в присутствии. А что? Что смеешься? Верой и правдой служил.
1: Хорошее предложение.
3: Да, невозможно. Невозможно. Думаешь, только мы одни старались? Все душа моя имеет происхождение. У всего своя история есть. 500 лет город жил до нас. Не только ведь бунтовали и плакали. Были и праздники, и умные дела, и красота. Находились людишки, которые заботились и двигали Россию. А мы кого из них чтим? Ну, многих знаем. Вон, кладбище старое, и то ведь разорили. А уж если могилы не уважают, значит, прошлое не уважают.
1: Подождите, дядя Юра, подождите. Вы когда начали разорять кладбище? Тетя Варь, в 30-е годы, так ведь?
2: Да.
1: Вот вам тогда бы, Юрий Емельянович, и цыкнуть. Это мы теперь задним числом поумнели. Добрые стали, историей занимаемся, старину собираем. Ну, давайте мы свою-то историю не забывать. Ой. А я думал, мы мирно посидим с вами, а? Думал, за картины хоть спасибо скажете. Чайку хотел попить с вами, на гитаре хотел сыграть.
2: А вы умеете?
1: А как же? Так я даже выступал на концерте «Самодеятельность». Помните, дядя Юр? Аплодировали. Правда, потом позвонили, что это вы, Сергей Степанович, за популярностью гонитесь. Вот с тех пор избегаю.
3: Я слыхал, ты дом кислых-то все-таки не желаешь сносить?
1: Да, я бы с удовольствием не сносил. Но Уваров живописью не интересуется.
3: Вот так, Танечка. Вот так. Он бы того, так а вдруг я вот. Он бы и хотел, но обстоятельства. А вот Жмурин, тот мог с губернатором схватиться. Тоже, небось, карьерой дорожил, но все-таки до какого-то предела.
4: О Боге думали, о своей душе.
3: Тут другое, Варя. Думали об истории, имя свое берегли, суда потомства боялись. Жмурин себя хозяином пожизненно считал. А у тебя сезонники. Ты хоть кого-нибудь на пенсию с почетом проводил, чтобы потом вспоминать о нем по-хорошему? Да ты ведь и сам-то, небось, только о том думаешь, как бы от выговора уберечься. Пойми же, Серега, мне-то что? Мне ведь на все это уже не любоваться. Мне же город жалко, детишек жалко. Не останется им красоты. Жмуркина заводь, последнее место, где красота старого города сохранилась, и вот уже до нее добрались. Позор. Ты же себя навек приговоришь. Приговоришь. При ком была уничтожена Жмуркина заводь?
1: Ну, подождите, может, и другое что вспомнит.
3: Роддом. Канализацию. Думаешь, искупит? Не надейся. Память у людей, она ведь либо-либо. Да, ну и правильно.
2: Сергей Степанович, но ведь должно же в городе что-то от прежнего остаться. Ну вот, знаете, как старая вещь в квартире.
4: Постарался бы ты, Сереженька.
1: Да что ж такое, тетя Варя, ну что же вы всем миром на одного-то, а? Ну, Юрий Емельянович, все это прекрасно, но к Уварову в горосполком с такими причинами не пойдешь.
2: Ну если вы это понимаете, так почему же они этого не понимают?
1: Да вы поймите, потому что я вырос тут, это мое, а для них это чужое. Да и не в этом дело. Вы думаете, если вы мне сейчас душу расстраиваете, значит, все, дело выиграно. А как я там дальше буду расплевываться, неважно. Это не ваша забота.
3: Ну вот это уже ты брось. Мы же тебе помочь хотим.
1: Чем?
3: А письмо напишем. Хочешь в область, хочешь в Москву. Соберем подписи.
2: Правда, давайте, я соберу подписи.
1: Дядя Юр, ну что вы говорите? Да нет, пожалуйста, пишите, это ваше право. Только я думаю, что письмо может все испортить.
3: Ты сам для себя-то решил? Ну, а если решил, так наверх же надо идти, не бояться и ребром ставить вопрос.
1: Дядя Юр, вы нынче очень принципиальный человек.
3: Ты о чем?
1: Как на пенсию вышли. Я тоже буду принципиальный. Выйду на пенсию и буду принципиальный. Что?
3: А ты гляди, а? О, молодец, а? Сдача ведь дает, огрызается.
1: А как же? Одно дело жалеть, другое дело решать. Я... Прежде как, я помню, Юрий Емельянович, вы совсем другими делами занимались, так ведь?
3: Ну, давай. Давай. Не робей.
1: Церковь Владимирская, помните? Самый драгоценный памятник в округе. Помните? Помните, как ее в клуб превратили? И антирелигиозный костер на площади. Вы помните, что жгли в этом костре? Иконостас со всеми иконами, так? Деревянные врата редкой ручной работы. Книги божественные, уникальные книги. 16 век, 17 век, так профессора считают. И все в огонь. Фрески были, между прочим, тоже уникальные, единственные. Все в огонь.
2: Ну, к чему вы это?
1: Вы, Танечка, расспросите Юрия Емельяновича как-нибудь. Ведь вас просили, оставьте, не жгите, закройте церковь, но жечь-то зачем?
2: Ну, мало ли что говорят, что вы переводите на другое?
3: Молчи, Татьяна. Молчи. Не нуждаюсь, сам оборонюсь. Не ему меня разоблачать. Ах ты, Серега, Серега. Насобирал щепок улики на Поливанова. Ну что ж, я один остался и за всех отвечу. Да, все так и было. Правильно он изложил. Правильно. А вот знаешь, Серега, что было дальше? Кто к старухам ходил, церковные книги выпрашивал, иконы, бумаги старые. Из того костра они кое-чего повытягивали, спасли от огня. 30 лет прошло. Ходил, кланялся, шапку ломал. Они покрепче тебя мне припоминали. Они меня как кошку тыкали в дерьмо. Сам жег, а теперь сам же просишь. А я винился. Дурак, говорю. Молодой был, не понимал. Я комиссар Поливанов. Я перед этими старухами винился как блудный сын.
4: Не надо, Юрочка.
3: Молчи, Варька! Перед старухами винился, а перед ним еще подумай.
4: Сергей Степанович, нельзя ему.
3: У тебя-то какое право мне счет предъявлять? Ты что ж думаешь, вот, мол, какие варвары были, да? Стыдишься, значит, за нас. А может быть, для того моего времени по-другому и нельзя было, а, Серега? Может быть, только через огонь и можно было добыть истину? Учительница, любимая, на коленях передо мной стояла, слезы лила, умоляла, не жечь икону чудотворную, хоть музей, куда угодно, только не в костер. Я отверг все слезы ее. Отверг. Обман, говорю, есть обман. Сама же нас учила, что все эти изображения — фантазия. Знаешь, какая это икона была? Чуть ли не кисти Феофана Грека. Мне теперь по ночам снится, как я ее смаху в огонь, и как Алиса Андреевна кричит: мои счета оплачены, товарищ Лосев. Вот перед Алисой Андреевной мне стыдно. Перед старухами теми тоже стыдно, а ведь перед тобой нет. Ты же наготовенькая явился. Ну ладно, мы малограмотные были, что-то там не понимали, с чем-то боролись, а вы-то теперь наивысше образованные. И что? Опять рушим. Какое же у тебя право судить меня? Ты из костра ничего не вытащил. И ни из одного костра.
4: Ой, Сереженька, Сереженька, неужели ты не понял? Он же винился перед тобой.

глаза. Не в Ленинграде, не в Москве. Именно здесь, в Лыкове, тоска по вас накинулась на меня. Здесь она хранилась и ждала. В тех городах я занят другими работами и чувствами. Здесь же существуете вы одна. И все, что есть здесь, все как бы принадлежит вам. Я все время думаю, а этого вы знали, а здесь выходили. Тут один мужичонка прибился ко мне. Занятный самодум. Причем уходит в такие материи, про которые никто у нас нынче не задумывается. Я здесь единственный, кто выслушивает его идеи. Звать его Степан Иустинович Лосев. Может, помните? Он вдруг сказал мне, что картина напоминает ему Кислых и младшую дочь, Лизу. И так он говорил это убежденно, что я не выдержал и признался, похвастался, что картину пишу для вас. Вскоре после этого моей работой, или моей особой, заинтересовался местный начальник, некий Поливанов. Самолично посетил меня на натуре с сестрой и женой. Он спрашивает, как допрашивает. Все на нем мягкое, а скрипит, будто под френчем ремни, пряжки, портупеи. Говорили о том, о сём, естественно, и про картину. Поливанов интересуется, а где лозунг, что на стене был? Действительно, 2 дня назад...

0: Время как бы отодвигает от нас Астахова и Лизу, и мы снова в Лыкове, в доме Поливанова.
1: Не ушел? Значит, понимаешь, что плохи мои дела. А ты знаешь, Серега, мне врачи говорят, что я еще протяну. Да, по глазам ведь вижу, что врут. А все-таки думаю, а вдруг правда? Я ведь почему осердился на тебя, Серега? Потому что не умеешь ты вникнуть. Ты еще не оглядывался на свою жизнь. А она короче, чем тебе кажется. Вот мы, безбожники, уж слишком верим в бессмертие свое. А верующие те, наоборот, смертными себя считают, готовятся. Видишь, как вывихнулся. Сохрани дом, Серега, не для себя прошу. Хочешь, я тебе подарочек сделаю, а? Вот тетрадочка, записи твоего отца, Степана Иустиновича. Весьма любопытная философия. Вот послушай к нашему разговору. К сожалению, движение к прекрасному устройству происходит сквозь злобу. Мы все силы тратим на борьбу, от этого у нас выделяется много ненависти и мало любви. Между тем, ненависть – чувство вторичное. Оно должно рождаться от любви. Что же есть правда? Нарисовал художник дом. Все не так, не по правде. Краски переначал, стены покривил, изломал. Я спрашиваю, правда, куда делась? А он в ответ, красиво получилось. Допустим. А раз красиво, значит, правда. Дом лучше узнать можно, я душу его приоткрыл. Красота правды приближает к душе, то есть к истине.
2: Так это про Астахова? Они что, встречались?
1: Встречались.
3: А вы, Юрий Емельянович, вы тоже его знали?
1: Еще бы. Мы, Танюша, вместе с ним на рыбалку ездили. Тебя еще и на свете не было, когда я эту картину увидел. И, между прочим, я ведь ее и спас. Мы ведь не только разрушали, мы еще и спасали.
2: А чего спасали?
1: А если бы не я, не было бы этой картины в России.
3: А как это было?
1: Ну, как-как. В 1936 году приезжал сюда Астахов. Вот тогда он и написал эту картину. Взялся он за нее по причинам, прямо, надо сказать, несерьезным и даже неумным для того времени, в утешение Лизы Кислых. Она тогда за границей ностальгии мучилась. Вот он решил ей подарочек преподнести в память о родных местах, а вот в секрете держать не умел. Впрочем, я и без него мог бы узнать обо всем. Твой же отец... И разболтал.
3: Подождите, а при чем тут Лиза Кислых?
1: Да было у них что-то, сказывали. Головы она кружить умела. Мы все ходили, влюбленные в нее. Ну, спрашивайте, спрашивайте, про все спрашивайте, на все отвечу.
2: Ну, и каким же образом вы картину-то спасли, Юрий Емельянович?
1: А за границу хотел ее отправить Астахов, в Париж. Пришлось остановить.
3: А если Астахов любил эту женщину?
1: Мало ли кто кого любил. Танюша, тут душа моя, выбирая либо-либо, а выбрал все.
3: А что значит выбирай? Ну, мог он подарить свою картину, свою собственную картину женщине, которую любил? Какое было ваше дело? Что вы вмешивались?
4: Танечка.

0: всех делах, Танюша, ты дитё. Нельзя было. Расценивалось как пособничество врагам. И я его предупреждал. Уступи. Введи хоть какую-нибудь современность.
1: Юрий Вильянович, извините, вот я мог быть там. Ну, то есть я мог видеть Астахова.
0: Ну, а почему же нет? Астахов работал на берегу, там писал. Вы, ребятишки, вокруг него крутились.
2: А ведь вы его не любили. Вот что.
0: А за что я должен был его любить? Таня, ну скажи, за что? Чем он помогал нашей жизни? Несмотря на свой талант, Астахов был либерал, человек отсталый от классовой борьбы. Шутка ли сказать, в то время высказывался против индустриализации. Я его еще прощал.
2: Вы прощали?
0: Да с ним и в Москве нянчились, опекали его. Эх, ничего-то вы в нашем времени не поймете.
2: Вы не любили его. Вы его к Лизе Кислых ревновали. А из-за ревности можно на что угодно пойти.
0: Ну, Танюша, ну, честное слово, ты же, ну, ты напрасно. Я же пойми, я же не для себя. Меня же идея толкала. Принципы. А так-то до этого мы же с ним вполне дружески, ну? Нет, здесь не ревность, здесь скорее жалость. Слабый был он человек, слабый. Не мог ее из сердца вырвать.
2: Ну почему он должен был вырвать? Почему?
0: А я почему должен был? А? Таня, раз уехало все, иначе я не мог бы честно выполнять свой долг. А ведь мне труднее было, Танюша, труднее. У него, у Астахова, таких романов, ого-го. Да правда, я с ним и не сравниваю.
2: Боже мой, но почему вы своей вины не чувствуете?
0: А ты, душа моя, по результатам проверь. По результатам. Что бы было с этой картиной, ценностью, достоянием, если бы Поливанов тогда был слюнтяем? Ну что, где бы она теперь была? Тю-тю.
2: Но ведь картина-то была его, вы поймите. Его, Астаховская. И он ее послать хотел, и никому-нибудь.
1: Юрий Емельянович, вы, значит, считаете, что все так и должно было быть? Ну что, все, значит, оправдалось?
2: Сереженька.
0: А ты о моих поступках не страдай. Ты сперва свои займи. Нет. А все-таки, как вы думаете, что вам даром, что ли, все досталось? Да? Раз революция справедливая, значит, все по-благородному. Прощение просим. Но не получалось. За все душой плачено.

0: областном центре бывший однокашник и земляк Сергея Лосева Петр Георгиевич Пашков беседовал с ним за некоторое время до приема у председателя облисполкома Уварова.
1: Боржоми будешь?
2: Нали. Хватит, хватит.
1: Я ведь знаю, зачем ты приехал.
2: Добросовестные у тебя осведомители.
1: Я тебе, Сережа, вот что посоветую. Ты сиди там у себя и помалкивай. А то не ровен час, а помочь некому будет. Ты ведь у нас человек случайный, мелиоратор. А тех, кто тебя в аппарат втащил, их уже нет никого. Ой, нашли, что беречь. Центр по ковырянию в носу, честное слово.
2: А между прочим, надо иметь такое местечко в городе, Петр Георгиевич. Да ничего плохого в этом нет.
1: Глупости все это. Тоже мне покровители искусства. Филиал из-за этого трогать.
2: За что ж так, Петр Георгиевич, родные места свои не любишь, а?
1: А ты что, меня растрогать хочешь?
2: Нет, нет, я тебя просто не пойму. Чего мы с тобой не поделили? Земляки вроде. Отцы наши друзьями закадычными были. А мы отчета все вот враждуем. А что ты все мне напакостить-то норовишь, а?
1: А не ты меня из Лыкова спровадил? Не ты?
2: Так жалобы-то на тебя какие были?
1: Какие? Какие? Ничего, ничего. Пашкова не затопчешь. Пашков пробился. Не удалось тебе меня придавить. Силенок не хватило. Что ты можешь? Ни черта ты не можешь. Вот ответить мне сейчас не можешь. Потому как неразумно тебе меня во врагах иметь. Потому как привык и будешь глотать. А ты детство вспомнил, оно у нас разное с тобой было, детство-то. Помнишь, как я тебя чистописание учил, а не в коня корм? К Уварову обращаться не советую.
0: Но Лосев не послушал совета своего земляка. Разговор с Уваровым складывался не просто для обоих.
3: Перенести... Чего ж ты раньше думал?
2: Дмитрий Иванович, вы понимаете, ну, мы согласовывали это 2 года назад. Обстоятельства меняются. Да нет ничего страшного. Город дает новое место застройки. Вы знаете, я считаю, гораздо лучше.
3: За такие сюрпризы кто-то должен отвечать.
2: Я готов. Но что делать? Ошибка моя.
3: Да ты что, выговор просишь? Зря набиваешься, Лосев. Выговор тебе сейчас ни к чему.
2: Ну, выговор он... всегда ни к чему. Дмитрий Иванович, на меня наседают. Могут начать писать. И вам, и выше.
3: Такая, значит, причина.
2: Ну
3: а твоя-то позиция какова?
2: Если учитывать эстетическую ценность, вы знаете, я за то, чтобы сохранить Жмуркину заводь.
3: А филиал?
2: Так разве я против? Ну, вы понимаете, пейзаж один у нас.
3: Так и филиал у тебя один. И возможность у тебя одна. Все посчитать надо, Лосев, и красоту посчитать, и пользу ее. Ты считал? Потом, разве все пейзажи сохранишь? Я не вижу тут проблем.
2: Понимаете, Дмитрий Иванович,
3: если твой дом эстетическую ценность имеет, ну, давай мы его перенесем, это не вопрос. Если надо, отреставрируем.
2: Да.
3: Есть такая необходимость?
2: Вы знаете, мы реставрировать мастера, было бы, как говорится, что? Но дело не в этом, дело не в доме.
3: А вот видишь, не в доме. Искусство хорошо смотрится, когда у людей жизнь устроена, Лосев. Вот ты роддом построил, а будет у тебя филиал, будут отчисления. Вот тогда и сможешь эстетику наводить.
2: Дмитрий Иванович, нам что, уже не нужен древний русский городок? Он нам больше не нужен. Если мы старое будем добивать, то куда мы придем? Ведь наш провинциальный быт, его не уничтожать, его сохранять надо. Это не отдельное здание, сам дух его важен, вы поймите это. Вот, пожалуйста. Был Лыков... на всю Россию один. Вот, пожалуйста. Цветные фотографии выпускали с видами. Теперь это рядовой райцентр. Таких сотни. Я фотографии выпустить не могу. На них изображать нечего. Вы только представьте себе. Пристань. Духовой оркестр. Кисловский дом играет своей медной крышей. Вы представляете, вывески, мастерские. Из нашего города можно сделать великолепный туристский центр. А что, вы говорите, все можно подсчитать? Давайте подсчитаем. Мы занимаем население в сферу обслуживания. Строим мотели, восстанавливаем Петровскую крепость. Это мы же зарабатываем валюту, Дмитрий Иванович. Вы же были в Суздале, в Тырнове, в Угличе. Вы же видели потребность у народа. Он же тянется к этой красоте, Дмитрий Иванович. А потом, сколько она стоит? Сколько она стоит, эта красота? Если мы ее уничтожим, кто у меня останется жить, Дмитрий Иванович? Я вас единственное, о чем прошу, вы согласитесь со мной. Ведь я же прав.
3: Как у тебя на хлебозаводе новый директор?
2: Да пока никак, он дела он принимает.
3: Ты молодец, что завод не остановил.
2: Ну так как же?
3: Далеко ты зашел, Лосев, ты фантазер. Знаешь, не для тебя этот вариант. Культура — это не твой профиль. Ну, слава, может быть, и будет, а вот движения не будет, согласен?
2: Я согласен, но...
3: Пойдешь ко мне заместителем, первым замом?
2: Дмитрий Иванович, кто я? Спасибо. Да нет, я не знаю, как я сумею. У меня фантазии.
3: У тебя фантазия от того, что ты засиделся. Тебе там тесно стало.
2: Машины мало во мне.
3: Но это появится. В тебе другое есть.
2: Жарко у вас.
3: Да дело же не в должности. Сделать можно больше, верно? Да для того же Лыкова. Опять же, и перспективы, движения. Ведь мы сами не знаем своих возможностей.
2: Дмитрий Иванович, ну а... Я все про заводь. Как с ней быть? Вот.
3: А ты настойчивый мужик, Лосев. Ну вот что, не думай об этом больше, ладно? Выбрось из головы. Все будет хорошо. Главное сейчас – это филиал. И для тебя, и для меня.
0: Через некоторое время, выходя из исполкома, Лосев совершенно неожиданно столкнулся с Татьяной.
4: Ну что, скажите, чем там кончилось?
2: Вы здесь. Скажите, вы зачем приехали?
4: Просто так, у меня отпуск.
2: У вас просто отпуск. Таня, скажите, где здесь автобусная станция? Давайте возьмем 2 билета до конца.
4: А куда же мы поедем?
2: Да все равно куда. Лишь бы за пределы нашей любимой области.
4: Что, прямо сейчас?
2: То есть немедленно. На субботу и воскресенье. Поехали.
4: Сергей Степанович, что с вами? Что случилось?
2: Да все прекрасно, Таня. Только...
4: А что он вам сказал?
2: Ой, не спрашивайте меня ни о чем. Поехали. Поехали.

0: гостинице, как, к сожалению, бывает нередко, свободных номеров не оказалось. Но все же, в конце концов, им удалось получить один номер на двоих.
1: Вы извините, я просто не предполагал. Ну, я думал, мы снимем два люкса, как в Москве, с роялем, с телевизором.
2: Ну, что ж делать? Ладно, не имеет значения. Хорошо, что тетя Зина с этим номером помогла, а то бы имели вы свою коечку в общежитии, вот и все.
1: Да нет, вы знаете, я это дело так не оставлю. Я сейчас в горосполком позвоню.
2: Это просто безобразие. А вы думаете, в Лыкове по-другому? А между прочим, тетю Зину надо отблагодарить, а не подводить ее.
1: Но все-таки мы вдвоем в одном номере.
2: Ну, ничего, распределимся как-нибудь. Вы отвернетесь, когда я буду переодеваться. Вот и все. Тоже мне проблему нашли. Вы мне лучше скажите, чем там все кончилось?
1: Проиграл я, Таня. Проиграл. Уваровские аргументы оказались посильнее моих.
2: Ваш Уваров чудовище. Он не имеет права руководить, потому что он не понимает искусства. Я понимаю, вы от него зависите. Вам приходится его терпеть.
1: Ну, подождите, при чем здесь это? Ведь есть простейшие человеческие нужды. Вы знаете, что у нас в Лыкове 35% без водопровода. До прошлого года стояла старая больница. Холод в палатах, больные в пальто. А если взять жилье? Пять человек в одной комнате. Извините меня, здесь не до музыки.
2: Но музыку не для этого пишут.
1: Правильно, пока пишут, кто-то должен и строить. Кто-то должен и уголь возить. И заводы тоже должны работать. Уваров прав.
2: В чем?
1: У вас, у интеллигентов, есть тайное к нам предубеждение. Да-да, в лучшем случае терпите нас. А что вы знаете о нашей жизни? Вы думаете, у нас возможностей много? Да какие там возможности? Одни обязанности. И в любую минуту за все могут спросить. А Уваров работник, таких мало. Я учусь у него. Да-да, я учусь у Уварова. Он меня берет первым замом, я иду к нему и буду работать, и ничего плохого в этом не вижу. И не ради себя, я для города. Чем власти больше, вы знаете, и Пашков он будет стоять передо мной, прижимая папку.
2: Сергей Степанович, он же вас нарочно забирает, чтобы легче прошло это дело с заводью. Конечно. А в итоге выставят так, что вас купили повышением в должности. Пусть польза, пусть ради города, но все равно нельзя. Вы же сами так не сумеете. Вы, может быть, и не такого повышения заслуживаете, но не так, не уступая.
1: Ну, поймите, не мог я ее отбить, не мог. Ну, что делать? Ну, невозможно было. Чем-то приходится жертвовать.
2: Но почему-то это совпадает с вашей выгодой.
1: Вы очень хорошо обо мне думаете, Таня.
2: Ну, хорошо, тогда я сама. Я поеду в Москву, я думаю, что мне там помогут. Это же ясное, очевидное дело. С ним можно идти куда угодно.
1: Вы знаете, вот сейчас бы гитару и сделать что-нибудь такое непредусмотренное.
2: А вы сделайте. Сделайте.
1: Не положено.
2: А вы всегда делаете только то, что положено.
1: А что делать? Я так привык, окончательно привык.
2: А кто же вам мешает нарушить это?
1: Я не знаю. Есть служебные рамки. Они четко очерчены, и ничего за пределами. Ничего.
2: А ваша жена, она где? Из Лыкова уехала, не появляется больше?
1: Я сам до конца не понял, что произошло. Застал ее как-то в Ленинграде, на квартире у ее матери. Кто он, откуда, так и не добился. Супружество наше на этом кончилось, обошлось без развода, чтобы не было неприятностей по службе. Вот. Тоня с Наташей в Ленинграде, я в Лыкове.
2: А вы знаете, вам никто и не нужен. Вы сами все можете.
1: Таня, с чего вы взяли, что мне никто не нужен? Вы вообще про меня ничего не знаете.
2: Ошибаетесь. Я Поливанова расспрашивала.
1: Да? Интересно, что же он сказал?
2: Но он считает вас карьеристом. Ну нет, если бы вы карьеристом были, вы бы уже далеко были. У вас что-то другое есть.
1: Это замечательно. Вы с Поливановым знаете, какой я. А я толком этого не знаю. А я всяким бываю. Смотря что требуется. А вот какой я на самом деле? Может, никакой? И вообще, что значит на самом деле, если я самим собой никогда не бываю? Один день похож на другой, Таня. Звонки, бумаги, резолюции, 4 газеты, посетители. Всегда некогда.
3: Я стесняюсь мороженое на улице съесть. Не дай бог женщиной пройти. А по ночам блаженные теплые сны. Мать Плясова. Детство.
4: Бедный вы мой.

0: Лиза Кислых писала Алексею Астахову.
1: Снова, еще и еще спасибо за портрет. Как он меня выручил! Дважды я закладывала его за большие деньги, тем и спаслась. Наступил день, когда у нас ничего ценного, кроме него, не осталось. Но кроме материального подспорья, он помогал мне жить, душу сохранять. Вы чудно написали. Это, конечно, я. Но я, когда смотрела, не себя видела, а вас. Каким вы были при последнем нашем свидании. Вы оставались все тем же. Я же отдалялась от своего портрета, уходила дальше и дальше, как от родного дома. Странные у меня с ним установились отношения. Я видела в нем ту, которая гуляет в Лыкове, встречается с вами. Еще несколько лет назад меня уверяли, что я выгляжу не хуже, чем на портрете. Даже лучше, но по-другому. Пускай лучше, но по-другому. Они не понимали, что это нарисована та русская моя жизнь. Алешенька, я вдруг поняла, как вы могли бы меня любить, если б не эта разлука. Поняла впервые после тех нескольких дней, что вы пробыли в Париже. И потом, когда вы прислали мне мой портрет взамен дома нашего, я еще раз подумала, но не смело, нерешительно. И вот теперь поняла, какое это было несостоявшееся чувство. Каким оно могло быть? Может быть, ныне оно бы уже отцвело, мы бы прожили его. Истратили до конца. А вот в моем сердце осталась неистраченной та часть, которая предназначалась вам. Ни на что другое я не сумела ее истратить.

0: В Лыкове Сергея Лосева ждал сюрприз.
1: Эдуард Павлович, саперы?
2: Для чего саперы?
3: Саперы приедут сегодня ночным поездом. Для них же плевое дело взорвать этот домик. Фукнут и привет. Положитесь на меня, Сергей Степанович. Все подготовлено, занаряжено. На утро самосвалы вывезут весь мусор. Бульдозерами сравняем, а на нет, как говорится. И суда нет.
1: А что такую горячку решили пороть?
3: А так лучше будет.
1: Да почему лучше?
3: Да потому что смаху. На утро было или не было, следов-то нет, и все само собой заглохнет.
1: Да что заглохнет, Эдуард Павлович?
3: Не стоит вам вникать, Сергей Степанович. Вас же не было, вы же не в курсе.
1: Ну давай, давай, давай, не темни. Выкладывай.
3: Пока вы были в отсутствии,
1: так.
3: Этот демагог, анархист Поливанов раскачал стихию, не сумели удержать.
1: А почему вы считаете, что надо удерживать?
3: Да он же повсюду телеграммы разослал. В область, в Москву. Теперь открытое письмо протест намечается. Официальный запрос хотят ставить на исполкоме. Ну, в общем, разыгрались страсти. Вот мы и подумали. Просто не хотели вас вовлекать. Я думал, вы задержитесь. Мы и успеем рубануть.
1: Так, значит, решили ночью бабахнуть и никаких претензий, да?
3: Вот именно, поскольку положение критическое, применить, так сказать, прессинг.
1: Ну, а кто же это решил-то? Вы лично?
3: Не один я, Сергей Степанович. С областью согласовали.
1: Так, значит, ты с области.
3: Подготовлено освещение участка. Вокруг объекта будет оцепление.
1: Подождите, подождите. Ну, а в области-то вы с кем согласовывали?
3: На инженерное управление вышли. На отдел главного архитектора.
1: Так. Морщихин, а вам не жалко?
3: Насчет крыши-то? Да предусмотрено, Сергей Степанович. Инженер обещал мне, что поднимет и опустит ее, как на парашюте. Все-таки медные листы, цветной металл. Но мы же понимаем. Я все обговорил. Они гарантируют. У них там всякие направленные взрывы. Искусство. Скрепы они уже срезали. Все подготовили.
1: Да какие скрепы? Как срезали? Вы что, воспользовались? Все отменяется. Всех ваших саперов, всех инженеров, всех к чертовой матери. Вам ясно?
3: Ясно.
1: Что вам ясно?
3: К чертовой матери.
1: Отправляйтесь.
3: А по какой причине отменить, Сергей Степанович? Как сообщить?
1: А по той, что нельзя это делать тайком.
3: Да чего вы боитесь, Сергей Степанович? Что же характер проявить надо? Но я же говорил, я все беру на себя.
1: Какого храбреца мы вырастили? Все ему нипочем.
3: Да зря вы, ну зря, Сергей Степанович, вы на всех оглядываетесь. С них спрашивать не станут, а нам все равно взрывать придется. Люди вызваны в ночную смену. Кто простой будет оплачивать? Экскаватор подогнали, бульдозер, самосвалы сняли с других объектов. И с военными ничего отменить нельзя. Поздно. Нам все равно взрывать придется, как ни вертись. Зачем откладывать?
1: Я все сказал, Морщихин. Жаль, что вы ничего не поняли. Идите и отмените. А самосвалы ваши на картошку?
3: Лично я ничего отменить не могу. Тут надо в область сообщать.
1: Так, кому звонить?
3: Придется Пашкову.
1: Ну что ж, с Пашковым так с Пашковым. Соедините меня с Пашковым.
3: Не горячитесь, Сергей Степанович, не горячитесь.
1: Ну, конечно, сам Пашков. Алло.
4: Да?
1: Петр Георгиевич?
4: Я вас слушаю.
1: Лосев говорит. У меня к вам просьба. Необходимо помочь отменить приезд взрывников.
4: Отменить?
1: Да.
4: Это чье же распоряжение?
1: Мое. Не будем мы такие вещи делать втихаря. Обманывать людей.
4: Между прочим, уже есть телеграммы и заявления. Поливанов.
1: Ну, тем более.
4: Ты мне посторонним не прикидывайся. С твоими работниками согласовано было. И ты там, я вижу, у себя разобраться не можешь.
1: Ну, я разберусь. А пока что давай отбой. Чтобы зря людей не гонять.
4: Не понял.
1: А что ты не понял?
4: Что ты откладываешь. И на сколько.
1: Ну, это я сам решу.
4: Уваров тебе, по-моему, ясно сказал.
1: Но с Уваровым я сам договорюсь. Вы же, Петр Георгиевич, не Уваров. Запомните это. И от его имени глупости вытворять не следует.
4: Да ты что? Что ты крутишь-вертишь?
1: Ну, я прошу не лезть не в свое дело. С каких пор вы хозяйничаете над городом? Вы кто такой? Все отменяется. Вам ясно?
4: Ничего я не буду отменять, товарищ Лосев. И вы на меня не кричите. Вы забываетесь. Сами. Сами отсылайте их назад. Сами. Раз вы такой большой хозяин, вам отвечать.
1: Ну вот что, Пашков. Выполняйте. Потом доложите мне. Все.
3: Сдаюсь. Преклоняюсь перед вами, Сергей Степанович. Нет. Вот это прессинг. Нет, ну как вы его прижали, а? У этого Пашкова.
2: Эдуард Павлович, мороженое любишь, а?
5: Как?
2: Любишь мороженое? Пломбир, сливочное, эскимо. Любишь? А? Эх, Эдуард, надо есть мороженое. Это помогает. Вот так. Ну что ж, идите, Эдуард Павлович. Уладьте с отменой взрыва и выставьте возле дома Кислых милицейский пост.
3: Сергей Степанович, а это правда, что вы к Куварову идете? Нет-нет, я все понимаю. Просто не хотите, чтоб при вас.
2: Нет, Морщихин. Ни при мне, ни после меня. Слушаю.
4: Ну вот что, товарищ Лосев. Я связался с Уваровым, он вам велел передать. Нечего откладывать и мудрить. Машина запущена, и пусть действует. Дошло? Вот так вот, голубо. И нечего было орать и выпендриваться.
2: Как связаться с Уваровым?
4: Не знаю. Он где-то на линии в пути. Вернется завтра к вечеру. Прояснилось тебе, Сергей Степанович?
2: Да. Более или менее.
4: Ты не финти. Если Уваров позвонит, что ему передать?
2: Взорвать никогда не поздно. Я приеду и объясню Уварову. Момент сейчас самый невыгодный.
4: Отказываешься выполнять, так и сообщим. Плохо кончишь, градоначальничек, мэр города Лыково.
3: Не упорствуйте, Сергей Степанович, не упорствуйте, но есть прямое указание. С вас снимается всякая ответственность, государственная дисциплина. Ну, в случае чего, будете ссылаться на Уварова?
2: Нет. Уварова я подставлять не буду.
3: Вы не должны из-за этого рисковать. Вы городу нужнее, чем все эти заводи и пейзажи.
2: Видите ли, Эдуард Павлович, кроме заводи и пейзажей, и кроме города, есть еще я, Сергей Лосев.
3: Ну и что из этого следует?
2: А вот что-то такое. Выпал такой час. Может, другого и не будет...

0: доме Поливанова события развивались напряженно, и пересечение времен и судеб бывшего председателя горосполкома Поливанова, художника Алексея Астахова и русской женщины в Париже Лизы Кислых сплелись в один драматический узел.
1: Варя! Варька!
2: А? Ты что?
1: Где мой парадный китель?
2: Зачем тебе, Юрочка, зачем?
1: Молчи. Где китель? Пойду в кители.
2: Куда ты собрался?
1: Сумку давай полевую, браунинг, часы именные.
2: Тебе лежать надо, врачи велели лежать.
1: Отстань. Иду оборонять дом Кислых. Там бесчинствую.
2: Подожди, Юра, подожди.
1: Лосев и его банда дом взорвать хотят. Я не дам. Жулики, вредители.
2: Успокойся, Юра, успокойся.
1: Серега Иуда продал родной город за 30 серебряников.
2: Не дойдешь ты, Юра.
1: Дойду, дойду. Все на защиту, все на защиту.
2: Юра, а? Юрочка, Юра.
1: Неохота помирать, Варька.
2: Что ты, Юра?
1: Не дожил я до жизненной усталости. У меня в голове кипит. Несправедливо. Почему же жизнь кончаться должна, когда я не хочу?

0: Раз в месяц я еду на кладбище Святой Женевьевы, чтобы побыть у своих. Там мама похоронена, первый мой муж, множество приятелей наших. Дорожки посыпаны желтым песочком, кругом цветы, аллейки. Я купила себе место рядом с мамой. Так что, если приедете в Париж, а меня уже не будет, приходите сюда. Все может быть. Я даже писать вам боялась, чтобы как-то не повредить и без того сложную вашу жизнь. Так мне хотелось узнать о пребывании вашем в Лыкове, когда вы рисовали наш дом. Видно, мне уже не свидеться с родными местами. Несправедливо. А еще несправедливее, что мы не смогли с вами больше встретиться. За что? Кому от этого стало лучше? Кто выиграл от этого?
1: Лиза, неужели вы не увидите моей картины, вашей картины? Степан Лосев полагает, что упрямство усложнит мою жизнь, хотя и украсит биографию. Когда-то мог и я в Париже остаться, но не представляю для себя этой судьбы. Вы скажете, живописцу все равно, где березки малевать? Все так, все так. Но здешняя березка у меня чувство вызывает. Что-то я через нее объяснить желаю.
2: Выступить хочу по радио, чтобы поставили большой репродуктор на площади, чтобы весь город слышал. Про себя хочу. Я бы изложил, как все было и как доставалось без снисхождения.
1: Ах, Лиза, печально мне, что разносит нас в разные стороны, как на льдинах. Смотрел я на звезды и думал, звезды общие, небо над нами одно, надо мною, над вами и над Поливановым. И жизнь такая коротенькая. Зачем же столько преград?
0: Какое большое место заняла в ней разлука с вами. Почему нынче все, что было после отъезда, после юности, сгинуло? И осталась только русская юность, и я, смотрящая на нее с другого берега. А между нами река. Та вода утекла, унесла все, что было, все, что происходило в эти десятилетия, ничего не осталось. А остался тот берег, с которого я сбегала к Плясве, к тамошним мальчишкам, где тонула, потом на плотах лежала. И есть этот берег, мой, на котором кончается мое путешествие.
2: Морозный проселок, грузовик. Пулемет полоснул, а мы в кузове стоим. Дизентерийные ребятишки. Тащил их на себе, перетаскивал. Работа, работа. Много крика, смеха. Две войны, кровь, слезы, совещания, доклады, аплодисменты. Куда все это проскочило? А что осталось? Почему-то июльский день, мне 18, Лизе 16, наверное, было. Я в вытащил ее из воды. Ее затерло между бревнами, чуть не убило. На руках понес на середину плота. С ней текла вода. Она всхлипывала, прижималась ко мне. Купальник порвался, и тело светилось. Лежали на плоту и смотрели друг на друга. На губах соленый вкус ее ранки, ее плеча. Никогда больше я не был так счастлив. Никогда. Мокрая ее ладонь лежала на моих глазах. Теплая, влажная. Варька, помираю я.
0: Что ты, Юрочка, что ты? А ну, что ты?
2: Не дошел. Это хорошо, что ты тут. Одна ты осталась. Прости меня, сестра. Прости. Кричал на тебя, замуж не пустил. Все думал, потом займусь. Успею, подыщу. Все завтра, завтра, завтра. А где оно? Глупые мы были.

0: Сергею Лосеву так и не удалось увидеться и поговорить со своим старшим другом и учителем Юрием Емельяновичем Поливановым. Не успел. Аллея кладбища. Появляются Лосев и Матвей.
1: Серега! Серега, это я. Градусов 9 сейчас. Обещали 4. Помнишь, какой у Чехова? Мороз, а вишня вся в цвету. Да. Не помню в Лыкове таких похорон. Здорово! Через весь город процессия шла, оркестр «Варяг» играл, последний парад наступает. Здорово. Заодно супругу навестил. Год-два у него на могиле не было.
2: Тетя Варя.
3: О, это вы. Не простится это вам, Сергей Степанович. Городок наш маленький и памятливый.
2: Тетя Варя, что вы говорите? Ну что вы такое говорите? Вы же-то с горя говорите.
3: Совестью своей, видно, давно не занимались, Сергей Степанович.
4: Вот так, Мотенька. Не дал он мне оправдаться.
1: Да. Обиделся народишко на тебя. Знаешь, что в городе болтают?
4: Ну.
1: Считают, что это по твоей милости, что это ты его довел. А Поливанова жалеют. А знаешь почему? Нравится им, нравится, что он взбунтовался против тебя. Претерпел. Да? Ну, Серег, вот давай так вот. Ну, про тебя вначале все радовались же, да? Наконец-то повезло.
4: Ну, а теперь что?
1: Ну, а теперь, ну, что?
4: Что?
1: Подавал старик тебе репутацию. Ты теперь можешь завоевывать, выполнять, перевыполнять, построить каждому коттедж с качелями. Серега, героем тебя все равно не сочтут. Потому что они же не видят, им же не видно, как ты пострадал. Они тоже не видят, сколько там хлебаешь. Ты, Серега, ты ведь для всех кто? Ты для всех преуспеваешь.
4: Ну, знаешь, в таком случае, идите вы все.
1: Серега, ну, только напрасно ты выражаешься. Не надо. Ну.
4: Что, мне больше всех надо, что ли? Пусть взрывают, пусть сносят. Мне-то что, я сделал все, что мог.
1: Серега.
4: А совесть я свою успокою чем-нибудь другим.
1: Ну, Серега, ну... Ну, чего ты мечешься? Ну, чего ты мечешься? Ну?
4: Мотя, вот ты пошел бы на мое место, а? Председателем. Нет, ну что, пошел бы?
1: Серега, я...

0: дороге с кладбища Лосев встретился с Татьяной.
1: Сережа!
2: Таня!
1: Сережа! Сережа!
2: Таня!
1: Я так соскучилась. Я сама даже не думала, что так соскучусь.
2: Я тоже. Ну, что там в Москве хорошего?
1: Я была у Ольги Серафимовны, я ей все рассказала. Она передает тебе привет. Бедный ты мой. Сейчас все будет хорошо.
2: Да.
1: Все будет хорошо.
2: Теперь-то самое сложное начнется.
1: После звонка не посмеют.
2: После какого звонка?
1: Как после какого? А ты что, ничего не знаешь?
2: Ничего не знаю. А в чем дело?
1: Сережа, значит, ты все сам решил. Ты все сам решил. Ну, ты отчаянный.
2: Подожди, подожди. Ну, что за звонок? Откуда?
1: Ну, я же до самого Орешникова добралась.
2: До Орешникова? А как тут туда попало? Кто пустил тебя?
1: Ну, об этом потом. Я ему все рассказала. И он позвонил Уварову.
2: Уварову? Подожди. А почему Уваров? Почему один Уваров, а я? Теперь получается, что я за его спиной.
1: Ну, я же тебе говорила, что помогу.
2: Да подожди, кто тебя просил? Кто тебя просил помогать? Да что ты влезла? Думаешь, это помощь? Я же сам без тебя. Я
1: Сережа!
2: Же... Да что со мной будет? Ты подумала, что со мной
1: что
2: будет?
1: Ты
2: мне только хуже сделал. Ты понимаешь это или нет? Да тебе наплевать на меня. Тебе лишь бы ведь борьба, тебе лишь бы картина.
1: Сережа,
2: тебе...
1: подожди. Я скажу, что это я сама. Что ты меня отговаривал. А я тебя не послушалась. Вот и все. Причем тут ты?
2: Ужас. Я же... Стыдно. Ты же ради себя все это сделала.
1: Я думала, что тебе это...
2: Тебе нравится? Красоваться, тебе хочется быть спасительницей. Выходит, благодарность тебе я должен от своего назначения отказаться, да?
1: Сережа, что ты говоришь? Ты себя-то хоть слышишь?
2: Тебе нужен победитель. А если я, ты не думал обо мне? Ты Сережа, слышишь?
1: Сережа.
2: Уходи.
1: Как? Что? Все кончено?
2: Оставь меня. Уйди.

0: кабинете Уварова Лосеву предстоял тяжелый разговор.
1: Ты о звонке знал?
2: Нет. Нет, я не знал, Дмитрий Иванович. Но все равно это все нехорошо получилось.
1: А если не знал, так чего ж ты снос отменил? Да еще с таким напором на Пашкова кричал.
2: У меня сомнения начались, Дмитрий Иванович. Ну, после последнего нашего разговора вроде как отступные взял. Нет, я понимаю, я... Ну, вы это не имели в виду, ну, так выглядело.
1: А я после нашего последнего разговора уверился в тебе. Наверху подтвердил. Все окей, к стройке приступаем. У меня, между прочим, там репутация человека слова. А теперь выходит, такое не прощают. Тебя что толкнуло, Лосев? Тщеславие? Надеялся оставить после себя долгую память, благодарность граждан? Нет, Сергей Степанович, к сожалению, у нас помнят только того, кто наверх идет. И потом, знаешь, слава, почет, это все суета. Порядок бы навести, вот чего я хочу.
2: Позвольте спросить, Дмитрий Иванович, кое о чем. Ну, на правах будущего зама мне ведь должно иногда позволяться.
1: Попробуй.
2: Вот если бы я разрешил взорвать, ну, то есть уступил бы Пашкову, как бы это теперь все выглядело?
1: Как обычная строительная площадка.
2: Так, а мы с вами?
1: Безнравственно.
2: Да? Да-да, безнравственно.
1: О нравственности печешься. А глупость совершаешь. А ведь от глупости больше вреда. За безнравственные поступки мы с тобой ответим на том свете, а за глупость-то на этом.
2: В чем моя глупость?
1: Да в том, что ты меня подвел. Мне, Лосев, плевать, где будет филиал. Мне важно, чтоб он был. И ничего я против твоей заводи не имею. Я что, против красоты, что ли? Ну чушь ведь это!
2: Как по-вашему, Дмитрий Иванович, Пашков, он действовал по своей инициативе?
1: Инициатива была его. Но решение принимал я. Не дипломатничал, Лосев, ты знаешь об этом.
2: Ну, не следовало ему так настаивать. Выполни я его требования, вину бы свалили на городские власти, прежде всего на меня.
1: Конечно! Я бы тебя и преподнес, как такого сякого. Я бы к тебе и меры принял. Потому что меры у нас всегда должны быть приняты. Ну, получил бы ты взыскание, только и всего. А вот теперь и дело не сделано. И под удар поставлен не ты, а я. А мое взыскание, оно больше твоего весит. От него и круги дальше идут. Тебе же самому полезнее, чтоб я был чист. В твоих же это интересах. Цинично? Нет. Мои возможности – это твои возможности. Что, не так? Ты меня слышишь, нет?
2: Да я слушаю.
1: Вот я и думаю, что твоя победа в общем и целом нерентабельна. Дело от этого больше потеряет, чем получит. Ты плохо посчитал. Ты ввел в расчет переживания, а оперировать надо цифрами и фактами. Они для всех людей одинаковы.
2: Нет.
1: Что нет?
2: Нет, Дмитрий Иванович. Человека подсчитать невозможно. Вот вы считали и ошиблись во мне. Чего-то не учли. Да и я чего-то не учел.
1: Ну и чего же ты не учел?
2: Да пока не знаю.
1: Человек устройство сложное, Лосев. Он, конечно, может против своей пользы пойти. Но это ненадолго. А ты, я думаю, из тех людей, которым ошибка прибавляет ума.
2: Да. Ну что ж, положение мое, хоть в отставку подавай. Пойти на стройку, тот же филиал ставить.
1: Это что, серьезно?
2: А что?
1: А зачем тебе? Ведь это не повышение.
2: Ну, мало ли что.
1: Я гляжу, тебя это не волнует. Почему?
2: Еще не знаю.
1: Ну что ж, строительство – дело хорошее.
2: Конечно. Заработок выше, работа почище, да и почета больше.

0: Уваров выходит, оставляя Лосева наедине со своей новой судьбой. А нам предстоит услышать последние письма Лизы Кислых и Алексея Астахова.
1: Мой портрет висит теперь в частной галерее. Я пошла на это, поскольку дома у меня теперь мало кто бывает. Эгоистично скрывать портрет от глаз людских. Изредка я захожу в галерею, сажусь в этом зале и пытаюсь угадать, что думают люди, глядя на портрет. Судя по их словам, они любуются искусством художника и меньше думают о той, кого он нарисовал. А если говорят об этой девушке, то все представляют ее по-разному, и почти никто не думает о ее судьбе. Вы изобразили не меня, а ту, какой хотели меня видеть, а какой мечтали. Поэтому-то я в этом портрете вижу вас. И люди, которые смотрят, они тоже говорят о вас. Они тоже видят вас во мне. А я? Я на цыпочки вставала, тянулась, хотела быть как она. Что-то, может быть, и получалось. Мое письмо настолько запоздало, что не должно раздосадовать вас. Оно не для ответа. Оно всего лишь весточка из вашей молодости. Странно, что ныне вы больше для меня значите, чем когда вы были рядом. Благодарю вас вновь и вновь. Ваша Лиза Кислых. Париж, сентябрь 1951 года.
2: Стою я перед своей картиной и думаю, никто не нарисовал бы ваш дом так. По-другому, пожалуйста. Моя же картина — единственное создание. Художников много, и было, и есть. Я же Астахов Алексей Гаврилович один. И такого никогда, нигде больше не будет. У нас в России художник должен жить долго. Тогда дожить можно до всего. Тогда и признают, и гордиться будут. Ах, Лиза, Лиза, помолитесь за меня. Больше всего я боюсь омрачиться душою, впасть в уныние. Недаром церковь считала уныние самым тяжким грехом, а я прибавлю наказанием. Примите уверение в преданности от недостойного вас холстомаза Алексея Астахова. Целую вашу ладонь. Лыков, август 1936 года.
0: Прошли годы. Проездом на юг друг вдовы художника Астахова, искусствовед Бадин, решил заехать в город Лыков, где вот уже несколько лет хранилась картина «У реки».
3: Ну вот, как видите, город небольшой, не Москва. Но есть что посмотреть и есть что показать.
4: Да, музей у вас великолепный и очаровательный экскурсовод.
5: Большое спасибо.
3: Да-да, Татьяна Леонтьевна интересный человек, энтузиаст музея.
4: Скажите, а музея прежде, кажется, не было?
3: Так недавно открыли.
4: А дом, в котором помещается музей, не он ли изображен на картине Астахова?
3: Ага, он самый. Медная крыша. Красиво?
4: Да.
3: А взорвать хотели. Да, знаете, как это у нас бывает. Но мы его отремонтировали, выкрасили заново. Дом конца прошлого века является городской достопримечательностью.
4: Да, прекрасно, прекрасно. Я вообще-то проездом на юг. И очень бы хотел повидать председателя горосполкома.

0: Городу Лыкову. Кстати, вы передайте Ольге Серафимовне, если она только пожелает. У нас санаторий республиканского значения.
1: Ольга Серафимовна умерла.
0: Жаль.
1: Ну, благодарю вас за оказанное внимание.
0: Ну что ж, всегда рады гостям из столицы. И если у вас возникнут трудности, в любое время, лично ко мне. Всегда посодействую.
1: Благодарю вас.
0: Всего вам доброго, Танечка.
2: До свидания.
1: Татьяна Леонтьевна.
2: Да, я слушаю вас.
1: А вы не знали Лосева?
2: Сергея Степановича знала.
1: Скажите, что же с ним случилось?
2: Видите ли, обстоятельства так сложились.
1: И все-таки из-за чего он уехал?
2: Не знаю. Наверное, доказать что-то хотел нам всем.
1: Татьяна Леонтьевна, я вот еще что хотел у вас спросить относительно картины. Вам не кажется, там в глубине, у самого берега, мальчик купается? Да-да, маленький мальчик.
2: Нет, никакого мальчика там нет.
1: С левой стороны, где ива.
2: Вам показалось.
1: Нет-нет, вы постойте перед ней долго-долго, и маленький мальчик вот-вот выплывет из тени.
2: Да, так бывает. Это, наверное, игра света.
1: Наверное. Наверное, так она и есть. Почудилась. А вы знаете, он вернется.
2: Вы думаете?
1: Да. Ситуации жизни потребует. Да.

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Далее в нашем эфире радиоспектакль «Измена» по пьесе Леонида Зорина.
2: Действие происходит в маленьком городке Покровск, в котором живут Аркадий Сергеевич Рафаэлев, служащий, Зара Петровна, его жена, стоматолог, Семен Тимофеевич Левкоев, заместитель заведующего, Нина Ивановна, его жена, в прошлом методист, Борис Анатольевич Пальцев, преподаватель литературы, Юлия Львовна, его жена, знает немецкий язык, Федор Данилович Сыромятник, нотариус, Анна Григорьевна, его жена, библиотекарь, Роберт Максимович Начуев, хормейстер, Дина Васильевна Швец, диктор, Роман Романович Непотоцкий, провизор, Глеб Алексеевич Валетов, поэт-песенник, ну и Лидочка, горничная в гостинице. Действие первое. Ночь, улица, фонарь, аптека. Стоит Рафаэлев. Стремительно идет Зара Петровна. Плащ, наброшенный на ее плечи, развивается за ее спиной.
3: Ты?
4: Да, я.
3: Почему ты сбежал?
4: Я не сбежал, я бежал.
3: Почему ты здесь?
4: Потому что ночь.
3: Что,

0: того?
1: Потому что улица.
0: Ты безумен?
1: Потому что фонарь и аптека.
0: Зачем тебе аптека?
1: Ты этого не понимаешь.
0: Нет. Ты хочешь цианистого калия? Тебе его не продадут.
1: А жаль.
0: Иди домой.
1: У меня нет дома. Я уеду в Карелию, там леса.
0: Что за вздор?
1: А вот и не вздор. Да в истерическом самозабвении ты слышала эту мерзкую песенку, эту пресловутую Верочку, ночуя, подмигивал всем и каждому.
0: Должно быть, ты сам ему раззвонил.
1: Почему ты так думаешь?
0: Я тебя знаю. Ты физически не способен хранить доверенную тебе тайну.
1: Я не мог. Я шатался под этой тяжестью. Я был вынужден ее разделить.
0: С кем?
1: С Ночуевым.
0: Это значит со всеми. Ты повел себя как баба.
1: Зара.
0: На потребу, досужему любопытству, ты швырнул одновременно три имени. И мое, и свое. И имя Валет.
1: На Валетова мне чихать.
0: Стыдись. Не теряй человеческого облика. Ревнуй, терзайся, но не забывай. Речь идет о поэте, об избраннике.
1: Он избранник?
0: Ты это знаешь сам.
1: Потому что он накатал эту Верочку.
0: Верочку поет старый млад. И не только Верочку, ты это знаешь. Его песни у всех на устах.
1: И он еще фарисей. Вера, Верочка, Веруша, хорошо с тобой молчать. Я молчание не нарушу, на устах моих печать. Если ты так любишь молчать, не голоси на всю Россию.
0: Рафаэль, ты себя унижаешь.
1: Ты права. Я хранил семейный очаг, я здесь глотал покровскую пыль, радуясь, что ты там дышишь озоном в этом порочном нечистом Крыму.
0: Что же делать, если я полюбил?
1: Замолчи.
0: Как хочешь.
1: Нет, говори, как все было.
0: Но ты же слышишь.
1: Я требую.
0: Мы стояли с ним в очереди. Он был за мной и... Внезапно заговорили друг с другом, и это был какой-то странный толчок. Оказалось, он родился в Покровске, называл мне какие-то имена. Постепенно что-то росло, клубилось и сгустилось. Так это началось.
1: Началось?
0: Без начала нет продолжения.
1: О, распутница!
0: Он меня звал иначе.
1: Он давал тебе прозвище?
0: Разумеется.
1: А какие?
0: В зависимости от обстоятельств.
1: От каких обстоятельств?
0: Возьми себя в руки.
1: Хорошо. Так как же он тебя называл?
0: Будь по-твоему. Звереныш.
1: Звереныш? Тебя мало убить.
0: Мужайся, мой друг.
1: Продолжай.
0: Когда он бывал задумчив и особенно лиричен и нежен, он говорил мне: «Мой Микки Маус».
1: Как трогательно.
0: Трогательно, мой друг.
1: Невозможно, невыносимо.
0: Видно, так распорядилась судьба.
1: Но ведь это же драма.
0: И хорошо.
1: Как?
0: Не все тебе жить без потрясений.
1: Но ведь я страдаю.
0: Я сострадаю.
1: Нет, избавь, я лучше уеду в Карелию.
0: Ну опять?
1: Да, в Карелию, там леса, здесь мне места нет. Меня преследуют, измываются, рады меня растоптать. Я изгой, я пария. Вот и Левкоевы ни разу не были у нас в гостях, а теперь, когда ты меня добила...
0: Я добил? Чудак, я тебя подняла.
1: Чем? Измен?
0: Они тебе все завидуют. Завидуют. Неужели не ясно? От такого известного человека женщина вернулась к тебе.
1: А он что, не пускал тебя?
0: Несмышленыш. А о чем же он пишет мне?
1: Он еще пишет? Ну-ка покажи мне письмо.
0: Никогда, мой друг.
1: Почему?
0: Я сказала, это святое.
1: Святое? Это цидулька?
0: Аркадий, уважай себя.
1: Легко говорить.
0: Если сам себя уважать не будешь, то никто не заставит тебя уважать. Не бежать от них надо тебе, дурачок, а идти им навстречу. Смело, гордо, с властно поднятой головой. Да пойми, наконец, ты победитель. В титаническом поединке за женщину, где ставкой была вся наша жизнь, ты одолел.

0: Тебя звал Зверёныш.
1: Зверёныш.
0: Ужасно.
1: Не валяй дурака.

0: Я и сама себя не знала.
1: Мне кажется, это было вчера. Я вошел к тебе в кабинет впервые. Белый от нестерпимой боли. С какой энергией и искусством ты удалила тот чертов зуб.

Маленький сквер около дома торговли и почтамта. Закат. Сидят Пальцевые, Анна Григорьевна Сыромятник, Ночуев и Непотоцкий. Из дома торговли чуть слышно звучит какая-то мелодия.

0: это знали?
1: Разумеется.
0: И ничего не говорили?
1: Но не забывайте, это секрет.
2: Он сам вам все рассказал?
1: Вы бы видели. Руки блуждают, голос дрожит.
3: Неврастеническая фигура.
1: Ночуев, мне нужен ваш совет. Ночуев, только вы с вашим опытом.
4: Знал, знал, к кому обратиться.
1: А что? Кое-какой опытишко имеется.
0: Ой.
1: Но поразительные интонации. Ведь вроде бы предлагает одеться, а кажется...
0: Прикусите язык, Ночуев. Недаром от вас жена ушла.
1: Что делать? Она сама виновата.
0: Замолчите, Ночуев. Вы Казанова.
1: Ей надо было научиться прощать.
2: И как вам доверили хор девушек?
1: Сам удивляюсь.
0: Авантюрист, зачем они вам? Существует Дина. Оба свободные. Отличный дуэт.
1: Ах, оставьте, Юлия. Какая мы пара? Мы с Диной два вольных стрелка, два охотника. Можно сказать, два флебустьера на диких пастбищах любви.
0: О, несчастный, любовь неповторима.
1: А я люблю бесировать. Я же артист.
0: Чудовище вы, Ночуев.
2: Обычное дело. В сущности, Рафаэлев не старый мужик. Перекипит.
1: Но Зара Петровна, кто бы мог подумать?
2: Да.
1: Невероятно. Пломбы, бормашины, щипцы.
0: Не знаю я, что это значит. Das ich so traurig bin. О, только Хайне так писала любви.
1: Не только.
0: Читайте в оригинале.
5: Появляются Левкоевы. Скромное величие.
0: Ах, боже ты мой! Нина Ивановна! Семен Тимофеевич!
6: Вы домой?
7: Уговорила пройти через сквер. Хотя бы глотнет немного воздуха.
6: Ну, здравствуйте, здравствуйте. Очень рад. Какой уж воздух. Такая жизнь себе совершенно не принадлежишь.
7: Когда-нибудь он себя доведет.
1: Сгорите. А кто вам спасибо скажет?
6: Ну уж, если совсем откровенно, адски устал.
8: Нина Ивановна, куда смотрит мэр?
7: Там рады, что он везет этот воз.
6: Ну-ну-ну-ну, там хорошие люди.
7: Еще бы, у тебя все хорошие.
6: Ну-ну-ну.
7: Как вы его находите, Роман Романович?
6: Осунулся.
7: Жжет себя с двух концов.
6: Не надо на мне фокусировать. Где Федор Данилович, Анна Григорьевна?
2: Ну, прибежит. Задержался в своей конторе.
6: А Роза Евгеньевна хворает?
8: Роза Евгеньевна хворает.
6: Ну так лежать, лежать. Так что же слышно у Рафаэля?
1: Значит так, ворвался ко мне. Необходим ваш совет, ваш опыт.
7: Непостижимо.
1: Его трясло.
7: Да, да.
6: И это действительно Валетов?
1: Валетов, Валетов.
0: О, можно сойти с ума.
6: Известное имя.
7: Автор Верочки.
6: Да, и Верочки в том числе, и, между прочим, земляк, покровчанин.
1: А? Он книгу ей подарил.
6: Да, я слышал.
1: С надписью. Шлет письмо за письмо.
6: Рафаэлев письма читал?
1: Да. Какое? Она даже близко не подпускает. Таит, как святыню.
8: Ну все. Дошло до святых.
0: О, вы Мефистофель, не Потоцкий.
8: Да? А почему же?
0: От вашего скепсиса веет льдом.
7: Вчера мы с Семен Тимофеевичем проговорили об этом всю ночь. Семен Тимофеевич был расстроен.
1: Еще бы. Но брак такой институт. Моногамия в сущности неестественна.
6: Ну-ну-ну-ну-ну.
1: Ведь и женщину надо понять. Живет она своей будничной жизнью. Каждый день одно и то же лицо.
7: Смотря какое.
1: Это все так. Но вдруг является некто третий, какой-нибудь этакий, вроде меня, истребитель-искороход, такой надбытный, неокольцованный.
7: Недаром у вас худая слава.
1: Что делать? Я ее заслужил.
6: И зря. Однако, что же я хотел сказать?
7: Да.
6: Само собой, я не одобряю подобной женской неуправляемости. Ну. Отнюдь. Но и он и сам виноват. Да. Ну, я имею в виду Рафаэлева.
7: Но...
6: Как хотите. Его несолидность, непродуманные заявления, странные выходки, одним словом, отсутствие всякой основательности.
8: Неврастеническая фигура.
6: В известном смысле начал. Чуев прав. Я не поклонник его философии.
8: У меня нет философии. У меня темперамент.
6: Но Зару Петровну можно понять.
8: Вот я совершенно с вами согласен. В этом случае не может быть унифицированного подхода. Все должно быть дифференцировано. С учетом многообразия жизни.
6: Ну что такое семейное счастье?
7: А что?
6: Минута улыбки. Да годы забыл.
7: О, вы дух отрицания, не по-тотски. Вы дышите холодом.
6: Так сказала, не холодно. Мало ли, что он там сказал.
7: Вот именно, все от нас зависит.
2: Да.
6: Мы кузнецы своей судьбы.
2: Одинокая баба.
8: Все с тех пор не войдет в берега.
6: Да, та история нашумела. Но последний был человек в горсовете. Вовсе не рядовой лицо. Не можно сказать, потерял таки голову. На учебу пришлось послать.
8: Бедный, бедный день. Страсть изрядная. Не повезло ли? Жалко смотреть.
7: Да, ведь ты же находил, что в ней что-то есть.
8: Тебе помереть.
7: О, я не беспамятная. Какая-то свобода, ты говорил, раскованность, даже какой-то
6: шутки. Да уж не стоит, не стоит преувеличивать.
8: Вот Зара, совсем другая опера.
6: Пожалуй.
8: Зара, это сюжет.
7: Ой.
6: Да.
5: Входит Дина Швец, диктор.
7: Помешались на этой Заре. А что такого произошло?
9: Мы слушали вас, Дин.
7: Да, да. Очень жаль, я не в голосе. Не трогайте сегодня меня. Сегодня я злая и колючая. И не могу за себя отвечать. Какой-то чудовищный микрофон. Начисто невосприимчив к оттенкам, не говоря уж о полутонах.
6: Скромность, сестра таланта.
7: Я вовсе не скромная. Я взбалмошная. Зара, Зара, только и слышно.
9: А по-моему, Дина, вы просто ревнуете.
7: Не трогайте сегодня меня. А то вам достанется на орехи. Нет, правда, а почему такой раш?
2: Конечно, на первый взгляд все просто. Здоровая женщина, море, ю.
7: Да, но Валетов...
10: В этом вся суть.
7: А что Валетов? Не понимаю. Валетов, Валетов, ну если на то пошло, то...
10: Ой, Дин, ну кто же не помнит ту вашу драму?
7: Не будем об этом говорить.
6: И все же Валетов есть Валетов. Как-никак, всенародное имя.
7: Ну что вас убеждает в их близости?
2: Как? А книга?
7: Не больше, чем сувенир.
10: А надпись?
7: Не больше, чем автограф. Рафаэлева и Валетов. Отписка.
9: А именно в этом я не убежден. Если хотите, в этой надписи особый человеческий стиль.
7: Да.
9: Если хотите, она взывает Рафаэлевой и Валетов. Вы вслушайтесь. Нас двое. Мы в мире, как в пустыне. Нас двое. И никого вокруг.
10: О, и на этом уровне он и ведет литературное объединение.
6: Конечно. В пустыне все может.
8: Умри, Борис, лучше не скажешь.
10: Надпись говорит за себя. Но главное, это их переписка.
2: Пишут и пишут.
10: Письмо за письмом.
6: По скромному моему разумению, нет смысла игнорировать факты.
8: Нас больше, Дина. Выбросьте белый флаг.
6: Вера, Верочка, Веруша, хорошо с тобой молчать.
10: Рафаэлев, а идет
7: как перст.
6: Ночуев, прикройтесь.
8: Всегда готов. И я молчание не нарушу.
7: Ночуев.
8: Лицо у него застывшая маска.
2: В сущности, Рафаэлев несчастный мужик.
6: Бедняга, ему не сладко.
8: Еще бы.
6: Да, но во многом он сам виноват.
5: Приближается Рафаэлев. У него скорбно-торжественный вид.
9: Добрый вечер, Аркадий Сергеевич.
8: Прогуливаетесь?
7: А где Зара Петровна?
11: Зара Петровна зашла на почтамт. Она в угнетенном состоянии.
2: Не захворала?
6: Тогда лежать.
11: Благодарю. Она не больна в обывательском смысле слова. Дело значительно сложнее. Петровна в большом смятении, и ее друг Валет внезапно исчез. Не подает о себе вестей, не отзывается на телеграммы. Как раз сейчас она выясняет, не затерялись ли его письма, поскольку он пишет до востребования. Зара Петровна угнетена.
5: Долгая пауза. Общество не может понять, как надо реагировать на эти слова.

0: Все-таки стоит ли так тревожиться? Он мог уехать.
1: Ведь он поэт. Поэты страшные непоседы. Возьмите Хайне.
2: Да. Свободная вещь.
3: Именно такими же доводами я успокаивал Зару Петровну. Но женщина, подобная ей, не умещается в тесных рамках обычной и в чем-то плоской логики. Вы знаете старое изречение: «Сердце сердцу весть подает». Зара Петровна убеждена, что что-то произошло роковое. Внутренний голос ей нашептывает: «С Валетовым худо, с ним беда». Тем более еще там, на юге, он жаловался на меланхолию. Заре Петровне, очевидно, не следовало его оставлять во время опасного периода. И Зара Петровна себя казнит. А так как она торопилась ко мне, я сам себя чувствую виноватым.
4: Вы подлинный рыцарь, Рафаэльев.
5: Рафаэльев с тяжким вздохом машет рукой.
6: На самом деле так убиваетесь? Из-за Валетова?
3: Я не Дантес. Прошу прощения. Меня тревожит, что Зара Петровна так задерживается. Я должен быть рядом. Я очень боюсь, что наши худшие опасения не беспочвенны.
1: Вы паникер.
3: Да дело ведь не во мне, а в ней. У женщин такой организации, как Зара Петровна, душевная жизнь нежданно-негаданно обретает вполне реальное бытие. Любое предчувствие, сон, даже спазм находят впоследствии обоснования.
2: Такие явления известны. Один мой очень хороший знакомый во время рабочего дня за столом почувствовал неприятное сжатие. И что же? Как выяснилось потом, в эту же самую секунду директор подписывал приказ о его увольнении.
3: Не ожидал.
7: Признаться, я плохо понимаю, Роман Романович. Какую вы видите параллель между вашим приятелем, нерадивым работником, ожидающим заслуженного взыскания, и обостренным беспокойством любящей женщины?
3: Не ожидал.
2: Простите. Я только хотел сказать, что в науке есть белые пятна.
3: Вы сделали, мягко говоря, непродуманное сопоставление.
7: Бесспорно. Хоть я со своей стороны не одобряю какой бы то ни было мистики и прочей агностики, но не могу не согласиться. Женское сердце – особый мир. И в этом смысле я понимаю состояние вашей жены.
3: Мне надо пойти на нее взглянуть, и я должен быть рядом. Я не прощаюсь.
1: Не по-тоцкий, толстокожий живой человек. Заплесневели в своей аптеке.
2: Вы так говорите. А в Америке аптека – центр общественной жизни.
8: Что вы знаете об общественной жизни? Смею думать, я ближе к ней. Как бы то ни было, председатель товарищеского суда.
2: Ну, представьте, какой-нибудь этакий Техас. Сравнительно небольшой городок, а в аптеке буквально не протолкнуться. В ней проводят целые дни.
7: О чем это говорит? Людям просто негде собраться. Но вы сегодня отличаетесь.
9: Что с него взять? Но Зара, Зара!
4: Вместо того, чтобы твердить о Заре, подумайте, каков ее муж.
1: Да, он раскрылся.
8: Он держится стойко.
9: Он шире моей бывшей жены.
10: А в сущности, необычный характер.
7: Он понимает, что этот случай не рядовой, а адюльтер.
6: Вот именно. И помнит, что Валетов поэт.
1: Да.
6: В его поведении, если хотите, есть уважение к литературе.
7: А главное — уважение к городу. Валетов уроженец Покровска. Законная гордость покровчан.
6: Рафаэльев это учитывает.
7: Рафаэльев на высоте.
5: Появляется Зара Петровна. Она в черном платье, в руке ее томик. Рафаэль.

0: Зара Петровна, голубушка.
1: Боже мой, как вы переменились.
2: Где ваш загар, а где блеск в глазах?
1: Ваш южный отлив.
0: Я забыла о юге. Все миновало, все прошло. Каштанке казалось, что то был сон. Я каштанка.
3: Присядь, дорогая.
0: Нельзя.
3: А сюда пересядь, там дует.
0: Пусть дует. В конце концов, все равно.
4: Зара, пожалейте себя.
5: Честное слово, все обойдется.
6: Как-то все просто у вас.
7: Аркадий Сергеевич, вы почернели. Меня глубоко удручает ваш вид.
6: Спасибо, мой вид не имеет значения. Только б выстояла она.
0: Смейтесь, кто хочет, над телепатией. Я чувствую некую катастрофу.
5: Но все-таки, что это может быть?
6: Все, все может быть.
0: И меланхолия, и кризис. И ночная тоска.
6: А рядом никого.
0: Ах, мало ли, есть и завистники.
5: Как не быть.
0: Сегодня я пломбирую зуб и вдруг отчетливо понимаю, что делаю что-то не то. Ужасно.
6: Все-таки, милая, пересядь.
0: Неважно. Вот, видите, его книга. Утром раскрыла наугад и сразу мне бросилась в глаза. Если занедужится, если на тебя вдруг судьба обрушится в черный рог трубя, голосом любви только позови... Нет, не могу, невыносимо.
7: Да, это уже не стихи. Пророчество.
2: Да.
7: Интуитивное предсказание своей судьбы.
5: Вот, нашатырь, чуть-чуть вдохните.
0: Оставьте. Зачем мне ваш нашатырь? Зачем?
5: Помогает.
0: Зачем все было? Зачем этот отпуск? Эта встреча?
4: А где она все-таки произошла?
0: В очереди. Он был за мной.
6: Ты расскажи, как ты обернулась.
0: Ах, что рассказывать... Обернулась, точно повинуясь толчку.
4: И что?
0: И увидела этот взгляд, и это был сглаз. С тех пор я порченная. Радость ушла.
2: Ну, она и была.
0: Была и ушла. Я каштанка. Каштанка. Нет, не то, я порченная. Ой, как мне зябко.
5: Милая.
2: Не думаете поехать в Москву?
0: Не знаю, что делать. Я мечусь. Я не могу оставить Аркадия одного. Я ему нужна.
6: Но ты и ему сейчас нужна.
0: Нужна и здесь, и там. Я нужна.
4: На вас невозможно смотреть без трепета.
0: Нет, они правы. Я не та. Я потухла.
4: Ни в коей мере. Вы ослепительны и упоительны.
0: Я вся другая. Я уж не та.
4: Вы были женой, но стали женщиной.
5: Пожалуй, ночую, где-то прав, возникло какое-то новое качество.
7: Такая пронзительная одухотворенность. И вместе с тем, как бы сказал поэт, дышит почва.
0: Да.
7: А может быть и судьба.
0: Пойду на переговорный пункт. Буду звонить.
1: Куда?
0: Не знаю. Куда-нибудь. Все равно.
6: Я с тобой.

0: Что-то в ней, несомненно, присутствует.
1: Поверьте, Валетов не слепой.
0: Надеюсь.
1: Какая-то терпкость, да?
2: Во всяком случае, незаурядность.
3: А что скажете о наших мужчинах? Они обезумели?
4: Вроде того.
2: Нет обыденности.
5: Ну да. Типично мужская психология.
0: Но стоит ли обобщать?
5: А признайтесь, втайне вы презираете верность, предпочитая запах греха.
3: Даже не знаете, как вы правы, Юлия.
1: Дина, я вас не узнаю. Вы из Аспазии превратились в Гретхен. До Пенелопы рукой подать.
4: А вам не по душе Пенелопы?
5: Да.
1: А что с ними делать холостяку?
2: Теоретически говоря, в раскованной женщине есть свой шарм. Не зная, что она завтра выкинет. И это не может не волновать.
0: Так сказать, жизнь на острие.
2: Да, вот именно. На высоком градусе. Теоретически говоря. Представьте супругов Иванова. Вот когда счастливее Иванов? Когда на его жену Иванову никто не подумает чихнуть, или когда вокруг Ивановой общий психоз?
0: Да, это задача.
4: Не слишком сложная, я вам скажу. Мы не так давно разбирали в нашем товарищеском суде одного теоретика.
2: Но за что же?
4: А за практику.
5: Стыд и срам. Сначала вы сами будьте такими, как Рафаэлев.
4: Как бы не так. Далеко им до Рафаэлева.
3: Рафаэлев один на миллион.
5: Могу ручаться, мой дорогой, что ты в подобной ситуации вел бы себя, как последний собственник.
2: Ну как ты можешь так утверждать?
5: Давай проверим.
2: Юля!
5: Что?
1: Мудро.
2: Ночуев.
1: Теория мертва. Но вечно зелено древо жизни.
0: Зачем эти страсти?
4: Высокий градус. Как ты сказал, Семен Тимофеевич, жизнь на острие.
0: Нина, ну это образ.
4: Если женщина оставляет профессию, в которой повседневно росла, чтобы посвятить всю себя мужу, она вправе рассчитывать на благодарность.
0: Дина, честное слово, вы зря затеяли.
3: А вы бы вылечили жену.
0: Что за намеки?
3: Она хворает, а у вас развязаны руки.
0: Какие облыжные обвинения.
6: Входят Зара Петровна и Рафаэлев.
7: Зара Петровна.
2: Ничего?
5: Ничего?
0: Ничего.
8: Я схожу с ума.
6: Вбегает Сыромятник.
8: Вот, наконец, мой Федор Данилович.
9: Друзья мои, Валетов в Покровске.
8: О, боже мой.
6: Из рупора в Доме торговли начинает звучать мелодия. Потом обозначаются слова. Это знаменитая Верочка. Все ошеломленно смотрят то на Зару, то на Рафаэлева, то в сторону радиоголоса.

0: кресле с телефонной трубкой в руке сидит Валетов. Со стаканом чая входит горничная Лида. Плотная, очень румяная девушка. Валетов живо поднимается ей навстречу, продолжая разговаривать.
1: Алло? Да. А, мне нужно такси. Как это нет? Когда же будет? Прелюбопытно. Куда я хотел? Вам скажи. Я хотел отправиться за город. Что значит зачем?
2: А, поглядеть на поймы, заливные луга.
1: Не положено за город. Угу. Буду знать. Нет-нет, вполне удовлетворен. Угу.
2: Законно послушен.
3: Вот крепкий чай. Как новенький будете.
1: Красавица, я вас благодарю. Вы меня поставили на ноги.
3: Бутылочка-то почти пустая.
1: Как моя холостая жизнь.
3: Я вас отказываюсь лечить.
1: Так я уж здоров, спасибо, мой друг.
0: Валетов целует Лиду.
3: А это что?
1: Благодарность, порыв.
3: Ну вот, вы меня поцеловали. Зачем это? Я не понимаю. Получается, вы как все.
1: Но я ведь от души. Вы же видите?
3: Пускай от души. Но ведь это каждый может сказать, что он от души.
1: Пусть говорит, а вы не верьте.
3: А он меня спросит, а почему одному вы верите, а другому не верите?
1: А какое он право имеет спрашивать? Тем более тут и ежу понятно, что я от души.
3: Глеб Алексеевич, я понимаю, что вы от души, но все-таки вы не должны так делать.
1: Так почему же? Я в толк не возьму.
3: Ну, если все станут меня лобзать.
1: Опять 25, так я же не все.
3: Я знаю, но ведь так каждый считает.
1: Но я не каждый, я от души.
3: Конечно, это другое дело.
1: А значит, не о чем говорить.
3: Вы никак понять не хотите. У нас нет общего языка.
1: Кто вам сказал, что нет, когда есть?
3: Я верю в любовь с большой буквы. У меня есть близкие люди.
1: Сколько же их?
3: Трое, и все они в армии.
1: И есть среди этих троих один?
3: Конечно, есть.
1: И как по фамилии?
3: А вам зачем это знать? Волкорез.
1: О, боже мой, фамилия полная энергии.
3: Вы серьезно?
1: Я вас поздравляю.
3: Спасибо.
1: Как встретишь хорошую девушку, мгновенно является волкорез.
3: Я, Глеб Алексеевич, на вас смотрю и думаю, это ж тот человек, который создал такие песни.
1: Вам раньше бы на меня взглянуть. Лет 20 назад одно удовольствие. Какой я был кудрявый и тощий. Какую надежу подавал.
3: Ой, вы ее вполне оправдали. Народ вас поет и вам почет.
1: Аминь. И народно, и доходно.
3: А Верочка, так просто солярис. Ведь это ваша?
1: Моя, моя. Она ввела меня в пантеон родимой словесности.
3: Ой, чудо, не песня. Слова одно журчание и лишь одно молчание. Великий, тихий океан.
1: Ой, не дали мне заслуженной славы мои ночные алмазные строки. Одна только Верочка не подвела. Допьем это розовое вино.
3: Глеб Алексеевич, я на работе.
1: Да тут и осталось-то на два глотка. За процветание волкореза.
3: Ну уж, для виду.
1: Чуть-чуть, ага. Вот так. За вашу любовь.
3: Ой, жениться вам надо.
1: Надо, надо, все надо. Даже необходимо, впрочем, может, оно и к лучшему. Что ж такое необходимость? Осознанная свобода, не так ли?
3: Я не знаю, мне надо идти.
1: Беспощадное слово «надо». А, пожалуйте, пожалуйте.
0: Стремительно входит Рафаэлев.
4: Вы Валетов?
2: Валетов.
4: Глеб Алексеевич, поэт.
2: И Глеб, и поэт.
3: Так пейте чаю.
1: Прощайте, мой ангел. Я чаем лечусь. На медне я дурно себя почувствовал. Живучи в вашем отеле, Покровск, питаюсь на первом этаже в ресторации. И вот вечеру я отведал курицы, которая, видимо, прожила долгую и трудную жизнь.
4: Меня привело к вам нелегкое дело.
1: Беда мне, любезные, везде дела. Прошу вас садиться. К сожалению, вино мы допили с этой девушкой. Знаете, неспешные беседы, время проходит много быстрее. Страсть, не люблю гостиничных стен. В них одиночество опасно. Гостиничная тоска, мой друг, рождает невеселые мысли, напоминает о близкой дряхле.
4: Прошу вас, выслушайте меня.
1: Вы от библиотеки?
4: Нет.
1: Понял, вы из Дома культуры?
4: Да нет же, ничего похожего. Я сотрудник сектора инвентаризации.
1: Это очень почтенное дело. Так что же вас ко мне привело? Вы пишете по секрету стихи.
4: Моя фамилия Рафаэлев.
1: Да.
4: Ничего вам не говорит?
1: Напоминает кого-то известного. Просто... Да, вертится на языке как-то.
4: Я муж Рафаэлева.
1: Вы женаты.
4: Муж Зары Петровны.
1: Хорошо.
4: Что хорошо? Вы что, не помните? Вы вместе отдыхали в Крыму.
1: Постойте, постойте. Зара Петровна. Боже мой, так вы ее муж?
4: Разумеется, я Рафаэлев.
1: С этого и надо было начать. Еще бы мне ее да не помнить. Недавно я ей отправил письмо.
4: Я знаю.
1: Тем лучше, так вы прочли его?
4: Как только узнал о вашем прибытии, прочел.
1: Давно бы вам это сделать. Я обратился к ней с кроткой просьбой и получил пристранный ответ.
4: Валетов. Репутация женщины в ваших руках.
1: Ну что, стряслось? Я ведь просил у вашей супруги сущей малости. Имя, отчество, а также фамилию нотариуса и адрес, и более ничего. Можете себе представить, получаю загадочнейшее письмо. Сохраняю его на тот предмет, чтобы при случае получить разъяснение. Вот оно. Извольте послушать фрагмент. И зачем вам, скажите, адрес нотариуса? Ну зачем? Что за дьявольская изощренность в этой просьбе? Какая злая ирония. Но, Валетов, я женщина. Я понимаю вас с полуслова. Вы что-нибудь соображаете? Даже не с полуслова, я сшиблен с ног. Ну скажите на милость, в чем тут ирония? Изощренность. Что значит, зачем мне адрес? Я хотел, чтобы он выслал мне копию метрики и надеялся через посредство жены вашей несколько ускорить процесс.
4: Вы писали, что вы уже не рассчитываете побывать на родине?
1: Да, писал. Но повергнутый этим письмом в растерянность побоялся довериться переписке. И поскольку трасса моя пролегла относительно недалеко от Покровска, я внезапно решил сойду-ка на станции по рецепту простодушных новелл.
4: Кто мог все это знать?
1: Никто не мог. Я и сам не знал за час до решения. Я оставил вагон дальнего следования, остался на незнакомой платформе, взял билет на местный поезд, дождался 3 часа, и я на земле отцов.
4: Вы запутали все своим появлением?
1: Не могу согласиться. Мое появление завершит это дело в кратчайший срок. Я уже успел навестить нотариуса.
4: Все известно.
1: Нотариус очень мил, обязал меня посетить его дом, где торжественно передаст мне копию, так что нынче я зван на а-ля фуршет.
4: Нам и это известно, мы тоже званы.
1: Буду счастлив увидеться с вашей женой, заодно и спрошу ее о письме.
4: Нет, Валетов, этого вы не сделаете.
1: Почему же?
4: Да там только того и ждут.
1: Кто?
4: Все гости.
1: А кто там будет?
4: Левкоев, заместитель заведующего с женой, и Непотовский провизор, он без жены, будет Пальцев, учитель литературы, он печатается в нашей газете, ведет кружок, он будет с женой. Безусловно, придет на Чуев, Хармейстер.
1: И с женой?
4: Жена от него ушла, он вел слишком рассеянный образ жизни, он богема.
1: Ах, так.
4: И Дина Швец, диктор.
1: С мужем?
4: Нет, она холостячка. У нее была очень громкая встреча, понимаете? Ну, не с рядовым лицом. Одним словом, с работником горсовета. Ну, естественно, вмешалась семья, в результате его послали учиться.
1: А ее?
4: А Дина осталась здесь. Впрочем, вы ее сегодня увидите.
1: Значит, вечером будет весь Покров.
4: Весь наш круг.
1: Но почему им так важно, что я стану спрашивать Зару Петровну?
4: Потому что решительно все уверены, что вы прибыли в город из-за нее.
1: Как?
4: Что метрика — это только предлог.
1: Черт возьми, ну как это все возникло?
4: Да так случилось, что по воле случая обстоятельства вашего знакомства получили невольную огласку.
1: Знаю я, откуда эта огласка. Не было никакого случая и не было никаких обстоятельств. Это все фантазия вашей жены.
4: Да почему же фантазии? Вы дарили ей книги.
1: Уж и книги. Выпросила мой сборник, уверяла, что любит мои стихи.
4: Значит, вы хотите меня убедить, что моей женой нельзя увлечь?
1: Что вы, вольному воля?
4: Берегитесь. Вот сейчас вы играете с огнем.
1: Так, в двух словах, чего вы хотите?
4: Валетов, репутация женщины в ваших руках.
1: Хорошо. Я сегодня же всем втолкую, что почтеннейшая Зара Петровна не должна отвечать за мой приезд. Что практически мы едва знакомы, и я прибыл сюда по своим делам.
4: Вы с ума сошли?
1: Я к этому близок.
4: Почему вы решили ее покупить?
1: Рафаэлев, вы скажете, что вам нужно?
4: Я... прошу вас, чтобы все осталось как есть.
1: Стоп, подождите. Давайте начнем сначала. Вы хотите, чтобы ваши друзья так и думали, что я прискакал не к нотариусу, а к жене вашей?
4: Наконец.
2: Но зачем?
4: Не уверен, что вы все это поймете. Жили столько лет в местности, где все вам знакомо, где дни похожи, как близнецы. Вам, по счастью, не привелось отвоевывать право на общее внимание и чувствовать общее безразличие. Вам были ведомы перемены, зигзаги и звездные часы. Ваши удачи вас молодят, а неудачи исполнены смысла. Вы — баловень жизни. На всех углах разбивают каждое ваше слово. Спрашивайте меня, Валет.
1: Брат по мечте, по неутоленности. Я сделаю все наилучшим образом. Смело приходите к нотариусу. Я не разочарую Покровск.
4: Спасибо. Не хочется вам поверить. До свидания.
1: До свидания.
4: Скажите мне все-таки...
1: Что, мой друг?
4: Скажите, вы не давали ей прозвище?
1: Кому?
4: Жене.
1: О боги, каких?
4: Микки Маус.
1: Силы господни.
4: А звереныш?
1: Черт побери, а.
4: Ну тогда до вечера.
1: До вечера.
4: Часть женщины в ваших руках.

0: Мусора Мятников. Стол а-ля фуршет. Торжественная обстановка. Кроме хозяев Пальцевы, Дина, Ночуев, Непотоцкий. Входят Левкоевы.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Наконец.
1: Прошу прощения за опоздание, все неотложные дела.
3: Да отпустите себя хоть малость, ведь измотались, лица на вас нет.
1: Если уж честно, устал как черт.
4: Ведете вы себя неразумно.
5: Это во всем. Такой человек. Сейчас идем с ним, что-то пылает. Крики, толпа, везде бронспойты. Я оглянуться не успела, а он уже в передних рядах.
3: Вы же рисковали собой.
1: Ну, Роман Романович, что Роза Евгеньевна хворает?
6: Хворает.
1: Досадно, тогда лежать. Так, Рафаэлевых нет?
7: Как видите. Боюсь, что сегодня мы зря их ждем.
1: Вы думаете, ну, похоже на то. А где же высокий гость?
8: Появится, появится. Я уже метрику припас.
1: Как вы так быстро установили контакт?
8: А я общительный человек. Привык, чтобы жизнь вокруг кипела. Поскольку в нотариальной конторе я нахожусь в эпицентре страстей, деятельность цивилиста так взрывчата. Кроме того, различные казусы воспитывают особый такт. Я даже стал в себе ощущать дипломатические способности. Да вот, чтобы не ходить далеко. Мать и дочь делили имущество.
4: Федор Данилович, вернись к Валетову.
1: Я же рассказывал.
8: Как он вошел, я сразу почувствовал, чем-то повеял. Работа в нотариальной конторе развивает неслыханное чутье. Почти звериное обоняние. Так вот, он входит и говорит: «Я Валетов».
3: А вдруг это был самозванец?
8: Ну нет, нет. Цивилиста так не возьмешь. Мы удивительно осмотрительны. Все документы я изучил. Валетов. Он приехал за метрикой, за копией метрики, само собой.
1: На что ему копия?
8: Уверяет, что оригинал исчез. Но я с молниеносной скоростью ориентируюсь в ситуации и понимаю, что это предлог. Отлично, я ему говорю. Завтра я вам вручу вашу метрику, но с условием вечером у меня скромный ля фурше. А сам думаю, нет, милый, тебе нужна не копия, тебе Рафаэлева нужна.
7: А вот тут вы и дали маху. Достаточно на нее взглянуть, чтобы все понять.
9: Никак не скажешь, что этот приезд ее обрадовал.
3: Да, мой бесценный Федор Данилович, она в смятении и отчаянии.
5: Но в первую очередь поучительные.
3: Ох, я до утра не сомкнула глаз.
9: Само собой, ни она, ни он не думали, что события примут такой оборот. И что поэт свалится с неба, как Deus ex machina. Вот вам последствия хлестаковщины.
8: Но Рафаэлев, но мошенник. Ввести в заблуждение и кого? Ночуева, тертого калача. А как не поверить? Голос срывается, руки блуждают, всего трясет.
5: А где же Валетов?
8: А вот и он.
0: Спешит в прихожую. Дамы и Ночуев охорашиваются. Все внутренне напряглись. В сопровождении Сыромятника входит Валетов.
10: Прошу вас, Глеб Алексеевич, знакомьтесь, нетерпеливо ждем.
0: Валетов ищет глазами Зару. Он не слишком хорошо ее помнит и оттого чувствует себя неуверенно.
11: Ой, благодарю, любезный хозяин. Я ненароком сбился с пути. Город детства столь бурно меняется, что я утратил ориентир.
10: Жена моя, Анна Григорьевна.
12: Здравствуйте.
11: Здравствуйте, счастлив?
10: Анна, библиотечный бог, давний ваш пропагандист.
11: Благодарю вас за доброту.
12: Вы не нуждаетесь в агитации. Вы популярны, вас знают все.
11: Что? Перестаньте, я конфужусь.
10: А Семен Тимофеевич Левкоев, заместитель заведующего.
11: Да. Ну вот, я искренне рад, что вам удалось вырвать время.
13: Да, мне хотелось лично приветствовать земляка. Моя супруга Нина Ивановна, методист.
5: Теперь уже не методист. Теперь я только жена.
13: Ну, ты, между прочим, председатель товарищеского суда.
11: Ах так?
5: Это другое. Это не то. Конечно, я рада такому свидетельству определенного доверия и уважения, но
3: это не то.
11: Подобная самоотверженность.
3: Что поделать? Жена есть жена.
10: А этот мужчина по вашей части литературу преподает.
12: Не только. И публицист, и критик.
10: И вообще умнейшая личность. Борис Анатольевич Пальцев.
11: Боже мой, он, я так и подумал.
9: В самом деле, очень приятно. А Юлия Львовна, жена моя.
3: Здравствуйте.
11: Здравствуйте. И это я сразу понял.
3: Правда?
11: Да, конечно, есть что-то общее, верно, и вы.
3: О, я больше читаю по-немецки.
11: Лекции.
3: Нет, скорее книги. А вы любите Хайне?
11: Всей душой.
3: О, и кроме того, я ваш коллега. Занимаюсь в объединении, которым руководит мой муж.
11: Я искренне рад за вас. Добрый вечер.
2: Добрый вечер. Не по-тоцки.
11: А это ваша жена?
2: Нет, не моя.
3: Вообще ничья.
11: А ваша где же?
2: Моя... хворает.
11: Надеюсь, фатального ничего?
2: Фатального нет. Общая рыхлость.
11: Надо бы ее укрепить. Так кто же вы?
3: Я Дина Швец.
11: Вы диктор?
3: Вы знаете?
11: Я слышал ваш голос, только вот где?
3: О, я скажу потом.
11: А к чему откладывать?
3: Так мне хочется немножко вас помучить.
11: Зачем?
3: Я и сама не знаю, я взбалмошная.
11: Другое дело.
3: Такой уж нрав. Вот спросите Ночуева.
6: Я Ночуев. Знакомое имя. Уже и вам? У меня здесь худая слава. Дамы в черные списки внесли.
11: Бедняга.
6: Но я несу свой крест.
11: Бог в помощь. А, как будто я всем представлен.
3: Быть может, вас ждет один сюрприз.
6: А может быть, нет?
11: Опять загадки, а?
3: Увидите.
6: А может быть, нет?
14: Что ж, расскажите нам, как Москва?
9: Да, какие вени, тенденции?
10: А какие новости, что говорят?
9: Тенденции самые динамические. Наука переживает подъем, искусство накапливает силы, готовится к качественному скачку. Что касается сферы управления, то будет всячески поощряться инициатива на местах.
14: Давно говорят.
9: Один мой приятель, большой вольнодумец, близкий к начальству, мне авторитетно сказал.
14: Как интересно.
9: Весьма интересно. В мире масса прелюбопытного. Так, например, идет на спад сексуальная революция. Девственность входит в моду вновь.
6: Ой, Ли.
9: Да-да, вы зря не верите. Опять опоздаем на 10 лет.
3: Неужели? Приехали.
12: Федор Данилович, встречайте.
2: Иду, иду.
0: Все застыли в напряженном ожидании. Старомятник возвращается с Рафаэлевыми. Она в длинном черном платье без рукавов, в руках шаль. Он в черном костюме с черной бабочкой на белой сорочке.
12: Простите нас, мы чуть задержались.
11: Боже мой, вы ли?
12: Мой дорогой.
0: Валетов склоняется к руке Зары. Она целует его в лоб.
14: А вы говорили, что я дал маху. Вы даже не можете вообразить, что такое чутье цивилиста.
6: Непостижимо.
11: Вы здесь и так близко.
12: Мой муж, Аркадий Сергеевич.
15: Здравствуйте, Валетов.
11: Здравствуйте, да.
0: Валетов обменивается с Рафаэлевым долгим крепким рукопожатием. Они внимательно смотрят друг на друга. Валетов взволнованно, Рафаэлев сочувственно. Все общество пожирает их глазами.
3: Вот и сюрприз.
11: Ой. Спасибо всем, прошу извинить мои волнения. Сейчас я владею собой.
9: О чем говорить?
12: Это так естественно.
9: От радости не умирают.
2: Зависит от силы стресса.
3: Ну вот. Типун вам на язык. Не по-тоцки, вы несносны.
14: Я думаю, мы выпьем за встречу. А-ля фуршет.
12: За вас, мой друг. Благодарю вас, что приехали.
3: Как успокоились.
11: Не-не-не. Ничего, отпустила. Сильная встряска. Как на грех, стал очень чувствителен. Сегодня это в порядке вещей, но сплошь и рядом стал выдавать неадекватные реакции.
12: Вы огорчаете меня.
11: Да вот вам пример. Прошлой зимой жил в одном творческом профилактории, и как-то там вывесили афишу концерт

0: Я прочту свое последнее стихотворение. На улице скаковой жила моя подружка. Она была такая душка. Я ходил едва живой, я метался сам не свой по улице скаковой.
1: По улице скаковой.
0: Близ бегов.
2: Какая точность.
1: Какой лиризм.
3: Знаете, просится на мелодию.
4: И очень хорошо передано лихорадочное состояние.
5: Да, вот это предельная экономия средств. Подчеркнутая непритязательность. Еретическая простота.
6: В сущности всего ничего, а мыслям просторно.
7: Ну, на мой скромный взгляд, большая удача сильно трогает.
8: Вы мне живо напомнили одного человека.
0: Да? Он тоже писал стихи?
8: Не писал, он сам был поэма.
0: Я что-то слышал о вашей драме.
8: Не будем о ней говорить.
4: Спасибо, Валетов.
9: Рафаэлев подходит к Валетову, крепко пожимает ему руку.
6: А улица скаковая — символ?
0: Не спрашивайте.
6: Написано здесь?
0: Не уточняйте.
6: Благодарю вас.
2: Друзья мои, разрешите вручить нашему гостю и земляку копию им утерянной метрики. Мы, цивилисты, ценим символы, но знаем всю важность документации. Так пусть эта метрика лишний раз свидетельствует о нерушимой, я бы сказал, корневой связи Глеба Валетова с Покровском.
0: Спасибо. И разрешите два слова.
1: Просим.
3: Анна Налевина.
0: Друзья, позвольте вас так называть.
1: Конечно.
0: Я взволнован. Язык непослушен, мысли путаются. Бросаю ретроспективный взгляд на пеструю свою биографию и думаю, как неполноценна была она до недавней поры. Да, я родил несколько песен и «Веру и Верочку», среди них, да, было некоторое признание, и радио, и голубой экран. Да, я сидел на фестивалях как обязательный член жюри, и девушки писали мне письма, а я не успевал их читать. Но вся эта шумная круговерть была, безусловно, потерянным временем. Ибо важны не блики, не клики, не рупора и прожектора. Даже цехины и дукаты не имеют особой ценности. А важно на свете только одно – встреча женщины и мужчины. Подождите, такая встреча произошла. Вот эта женщина. Стоматолог, увиденная мною в Крыму, перевернула всю мою жизнь и раскрыла мои глаза.
9: Все ошеломленно смотрят на Зару.
0: Поскольку она отдала свое сердце стоящему рядом с ней человеку, она не могла мне ответить взаимностью. Естественно, что мне лишь оставалось целовать следы ее ног. Но я благодарен ей и за это. И перед тем, как завтра в ночь покинуть город, где я родился и до сих пор обитает она, я хочу пожелать ей счастья. Зара Петровна, в грустные сумерки, прижавшись к оконному стеклу, я буду вас мысленно сопровождать.

0: который достойней и выше меня.
1: Все в некоторой растерянности поднимают фужеры. Вновь Валетов целует руку Заре, вновь она целует его в лоб, и снова Валетов обменивается с Рафаэлевым крепким мужским рукопожатием. Образуются как бы три кружка – женский, мужской и Рафаэлевы с Валетовым. Женский кружок.
2: Она не могла ответить ему взаимностью. Ну что вы скажете? Жалкая курица, отвергнуть такую страсть. Балда.
3: Нет прощенья.
4: Да, без крыла.
2: Провинциальная Матрона.
3: Он ее всю придумал, поэт.
4: Что-то такое себе намечтал.
5: А в сущности, благопристойная дама. Цирлих-манирлих, кишка тонка.
2: Ни широты, ни темперамента. Так и вижу эти ужимочки, эти смущенные улыбочки. И это в то время, когда есть женщины, готовые, кажется, на...

0: Я не хочу ее осуждать. Жена есть жена. Это понятно. Но если бы у нее была миссия, если б и рядом такой человек, как Семен Тимофеевич,
1: Борис Анатольевич,
2: да Федор Данилович, наконец.
3: Да даже не по-тотски.
2: Согласна, в нем есть хоть щелочь. Уже кое-что.
0: Никто бы в нее не бросил камни.
1: Но Рафаэлев
0: не врастенник.
3: Бабский характер.
2: Шут гороховый.
0: И появляется кто? Валетов.
2: Творческий дух, чудодей.
3: Личность.
1: Так отдай ему всю себя, корова. Всю себя, без остатка. Сгори дотла, захлебнись.
4: Мужской кружок.
5: Она не могла ответить взаимностью. Осталось целовать следы ее ног.
6: Вот уж точно. Гора родила мышь.
7: Вариант для детей младшего возраста.
5: Вход до 12 лет разрешается.
6: Но Рафаэлев, какой хитрец.
5: Ходит, словно Христос-суперстар.
7: Рядом с Марией Магдалиной.
6: Зато у дам какой успех. Только что на руках не носит.
5: В голос стонут. Ах, Рафаэлев. Подумаешь, какой принц.
7: В подобных оптимальных условиях не так уж сложно быть Дон Кихотом.
5: Нет, но кого обошел? Меня? Голос дрожал, руки блуждали. Артист.
6: Что я хочу сказать? Никто, конечно, не поощряет разгула. Но если взглянуть с другой стороны, Зара Петровна весьма банальна. Как-никак человек, прославивший город, предмет уважения земляков. А если бы от этого удара он бы сломался и сяк, надо же как-то думать шире и видеть не только полость рта.
5: И чьи-то пломбы.
6: А, Рафаэлев? Что ж, зауряднейший эгоист.
8: Ночуев, Роберт, дайте нам музыку, что-нибудь бурное, хоть Чарльстон. Мне надо выплеснуться.
5: Момент. Нет, Тина, это другая опера.
9: Идемте, я...

0: Вокзальное помещение. За столиком валетов.
1: Когда я еще попаду в Покровск? И попаду ли, никто не знает. Бог ты мой, Рафаэль сам.
2: Еще никого?
1: Кто должен быть?
2: Да будут все, сейчас они явятся. Я был в гостинице, вас уже не было.
1: Отдышитесь, вина может быть?
2: Какое вино, едва успел.
1: Я покинул свой номер заблаговременно. Я люблю вокзалы, да, мой друг. Где-то в чем-то я романтик.
2: Валетов, вы погубили нас.
1: Вы бредите.
2: Да, меня и жену.
1: В чем дело?
2: Да где ваше обещание?
1: Очнитесь.
2: Я обращался к вам, как к поэту и гуманисту. Вспомните собственные слова. Я вам поверил, а вы нас добили.
1: Постойте, кто из нас не в себе? Чем я в конце концов провинился?
2: Да мы стали теперь предметом острот, пренебрежений и насмешек.
1: Вот новости. Что ж я не объявил, какое место Зара Петровна занимает в моей душе?
2: Да нет, это вы сказали.
1: Сказал. Я не сказал, а спел молитву. Сразу и оду, и серенаду. Гимн торжествующей любви. Я на пьедестал ее поднял. А вас, осмелюсь сказать, до звезд. Я только себя не пощадил. Вот уезжаю, дважды отвергнутый.
2: Это и было вашей ошибкой.
1: Что вы имеете в виду?
2: Да я допускаю, что вы исходили из благородных побуждений. Но принесли вы нам только вред. Все безгранично разочарованы. Стыдно людям смотреть в глаза.
1: Боже мой, чего еще хочет этот неукротимый Покров?
2: Валетов, но будьте самокритичны. Как у вас выглядит Зара Петровна? Какая-то старомодная дурочка. Ну неужто, по-вашему, такова смелая современная женщина? Ради бога, не обижайтесь, но это ведь допотопный взгляд.
3: Возможно, в своей основе я безнадежный провинциал.
2: Я вовсе не хотел.
3: Нет, вы правы. Но все же я бы желал понять.
2: Я им предстал не в лучшем виде.
3: Ну вы-то уж получили все.
2: Благополучен, самодоволен. Понять и простить, в этом был размах.
1: Слушайте, вы чего добиваетесь?
2: Честь женщины в ваших руках.
3: Рафаэля!
2: Будьте мужчины, вы не должны ее развенчать.
3: По-моему, я сошел с катушек.
2: Господи, сырометники и не

0: входят Федор Данилович, Анна и Роман Романович.
1: Не проститься мы не могли. А, Рафаэльев, и вы тут тоже.
2: С вашего разрешения.
3: Вот, статья из газеты, областной. Пишут о нашей библиотеке.
4: Благодарю вас.
1: Роза Евгеньевна вам кланяется.
4: Благодарю вас.
0: Входят Пальцевые.
5: Наш дорогой, боже, Аркадий Сергеевич.
1: С вашего разрешения.
5: Мило.
6: Я тут прошу вот на досуге взглянуть. Я намерен провести конференцию. Такие, знаете, валетовские чтения. Вот тезисы моего доклада.
4: Помилуйте, не хватает слов.
6: Вы послушайте, у меня занятное соображение. Собственно говоря, ваша Верочка с ее апологией молчания продолжает тютчевскую традицию.
5: Да.
6: Я имею в виду Селенцию. Молчи, скрывайся и таи.
4: Богатая мысль.
6: Хотим снестись со школы, которую вы кончали. Думаем, в классе будет стоять парта Валетова.
4: Помилуйте.
6: Специально для лучшего ученика.
4: Ни в коем случае. Вы подадите чрезвычайно опасный пример. Я получал одни единицы.
1: Быть не может.
4: Святая правда. Двойки были моей мечтой.
3: Неважно, так многие начинают.
5: Они не все знают их имена.
0: Стремительно входит Дина. В руках ее роза, которую она вручает Валетову.
7: Эта роза вам, Валетов.
4: Господи, благодарю вас.
7: Прошу вас, сохраните ее.
4: В память о вас и о нашем бале.
7: Я очень рада, что вывела вас из этого сумеречного состояния.
5: А, Рафаэлев, и вы здесь?
1: С вашего...
5: И кажется, один.
0: Вбегает Ночуев.
6: О, не один. Вместе со мной прибыл мой хор.
4: Девушки?
6: Как одна.
4: Так где же они?
6: Я их расположил на перроне. Скоро должны подать состав.
0: Входит Левкоевы.
8: Ну, здравствуйте, здравствуйте.
4: Вы пришли.
8: Вот, вырвался.
4: Лучше бы вы отдохнули.
9: Куда-то. И слушать не захотел. Он ведь такой. По виду сдержан, но если уж питает симпатию...
4: Благодарю вас.
8: Добрый путь.
0: С огромной охапкой цветов в руках входит Зара.
10: Явилась. С цветочками.
3: Как бедная Лиза. Прощайте. Эти цветы для вас.
0: Валетов берет цветы и зарывается в них лицом.
1: Дина, скажите, какой букет громадный?
5: Слишком. Смахивает на венок.
4: Спасибо вам, моя дорогая, единственная и неповторимая.
0: Подходит к Заре и горячо ее обнимает. Она с усилием подавляет готовый сорваться испуганный вскрик.
4: Друзья, простите мне мою слабость. Намедни я не был с вами искренним. Я малодушно повел себя по правилам хорошего тона. Но за истекшие сутки я ближе узнал и вас, и Рафаэлева. Могу сказать, что и здесь я нашел людей 96-й пробы.
9: Ой.
4: Всякие хитрости и недомолвки недостойны ни вас, ни его. Да, мы встретились с Зарой Петровной. И могу открыто сказать, встретились женщина и мужчина.
9: Ой.
4: В водовороте самозабвения мы отбросили все условности и опрокинули все барьеры. Но даже и в этом пароксизме Зара Петровна осталась собой. И после мучительной борьбы все-таки выбрала Рафаэлева. Надеюсь, теперь уже ясно всем. Я оставляю вам сокровище. Прошу вас, берегите его.
0: Поцелуй. Все присутствующие глубоко взволнованы.
3: Браво. Достойные слова.
6: Ночуева не проведешь. Убедились?
1: Ну, Рафаэлев, поздравляем.
6: Что же ты победил, галилеянин?
8: Рафаэлев на высоте.
1: Спасибо.
8: Поздравляем.
1: Спасибо. Спасибо. Спасибо.
5: Зара, ну до чего вы скрытны?
3: А я вот не сомневалась в ней.
4: Мы цивилисты.
6: не ошибаемся.
11: Какая женщина! Королева!
6: Позвольте ручку поцеловать.
8: Вы поддержали честь Покровска.
7: Как вы напомнили мне его?
4: Я понимаю вас.
7: Нет, не надо.
11: Посадка! Посадка! Объявляют посадку!
3: Федор Данилович, не суетись.
0: Вбегает Лида.
9: Ой, поспела. Это вот вам на дорожку. Безопасно для вашего организма.
4: Спасибо, мой друг. Желаю вам счастья в семейной и в личной жизни.
9: Ой, как это?
4: А выйдите замуж. Узнаете.
9: Ну вот, вы снова.
4: Так от души. Куда деваться, пора прощаться. Мне осталось всего ничего, свисток позовет, состав загремит, и воздух вздрогнет, Покровск растает. И где же он, Покровск, земля отцов, любезные души покровчане? Прощайте. Какая лавина чувств, хочется плакать и брататься. Сквозь видимость открывается сущность, и смутные яснее слезы. Сыромятники, берегите друг друга, Левкой.

Загадочное существо. Вам не показано одиночество. Взгляните, рядом стоит человек, способный разгадать вашу тайну. Ночуев, я о вас говорю. Вас изнуряет и гнет к земле ваша несправедливая слава ночного бомбардировщика. Хватит, будьте отныне самим собой. Вы добродетельный семьянин. Вас бросила недостойная ветреница. Она вас не оценила. Позор ей. Вы утешитесь. Вы лучше ее. Ах, создатель, какая грусть сочится в белый свет и сердец. Но белый свет так обольстителен. Рафаэль, вы оглядитесь. Наши леопардовые страсти рядом с надеждой каждого дня. Жизнь полна цветов и красок.

0: Вы слушали радиоспектакль «Измена» по пьесе Леонида Зорина.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

0: the
1: Нас было четверо в хижине. Мы играли в вист.
2: Два анёра. Всего 8 у нас.
3: Ставка была нешуточная.
1: Какие уж тут шутки. Проигравшая пара должна была сделать прорубь для рыбной ловли на Юконе.
2: Прорубь? При такой погоде, 7-футовой толще льда и снега. Все, наша взяла.
1: Так, новая сдача.
4: Ходи, Боб.
1: Стол был из строганных вручную еловых досок. И нам часто стоило усилий придвигать к себе взятки по его неровной поверхности. Анер.
3: Мы сидели так за картами с самого утра.
1: А что еще было делать в такую чертову погоду на берегу Юкона? Боб, подбрось-ка дров в печку.
5: Можно.
4: Эх, что ж ты делаешь-то? Надо же было крыть бубны козырем.
1: Пожалуй.
3: Железная юконская печка гудела раскаленная до красна.
2: А в 8 шагах от нее на полке куски оленины и бекона совершенно замерзли. Сдавай.
1: Сдаю. Я уже говорил, нас было 4 в хижине. Я.
3: И я. Наши имена не имеют существенного значения в этой истории.
1: Не имеют. А 4-м был доктор. Доктор не любил болтать.
2: Я еще никогда не встречал человека, который бы так не любил болтать. Док, а ведь такие морозы в марте редкость, а?
6: Сдавайте.
2: Кто там?
4: Войдите!
7: Чертов холод.
1: Смотрите-ка, вроде бы швец развили на ваю. К печке, приятель.
5: Ну-ка, проходи. Ой, тепло.
7: Я слышал, у вас тут доктор появился. Я приехал издалека.
6: Я доктор. А что?
7: Вот палец, видите?
1: Ух ты, разнесло.
7: Да уж распух до чертиков, а уж болит. Хоть топором его оттяпай. Я, понимаете ли, ставил капканы на зайцев. У нас на вою зайцев тьма тьмущая. Ну, пружина соскочила. Не по пальцу. Сначала ничего, а теперь вот. Пружина-то в капкане тугая и...
6: Дайте погляжу. Ну-ка, положите руку сюда на стол. Да. Растяжение сухожилий. Да. И из-за этого тащили сюда за 100 миль. Да ведь вправить его. Дело 1 секунды.
7: Да.
6: Ну, следите за мной. Вот я поднимаю руку. Поворачиваю ладонь ребром вниз. Вот так.
7: Ты что? Да вы что? Да по больному пальцу. С размаху. Да я вас...
6: Тише. Да все в порядке. Ну, полегчало?
7: Доктор, вроде и вправду полегчало.
6: В следующий раз сами это проделаете. Кроберу.
4: Палец-то сгибается. Разгибается. Ну ты смотри, доктор. Я расплачусь песком, ничего. Сколько унций?
6: Ну-ка, спрячьте ваше золото.
7: Это как?
6: Да так я не практикую. Новая сдача. Простой.
7: Звать-то вас как?
6: И двойной.
0: Линда его зовут. Доктор Линды.
7: Вы хороший человек, доктор Линды. Ну что ж, я, пожалуй, поеду в освояси.
4: День кончается. Оставайтесь-ка лучше ночевать.
2: Куда вы поедете в такой мороз?
0: У нас есть свободная койка.
7: Ладно. Спасибо. По правде говоря, 100 миль по такой погоде. Да еще на ночь глядя. Спасибо. А палец-то гляди, будто новенький. Как это вы? Хоп! И все. Болит. Человеку без руки везде плохо. А уж тут на юкане.
2: О, опять наша.
4: Так, теперь только доиграть, Робер.
0: Да, и посмотрим, кому придется делать прорубь.
4: Войдите. Кажется, нам так и не дадут доиграть партию. А с вами что случилось?
8: Погодите. Погодите немного. К огню. Разрешите к огню.
0: Конёр, извивайте бога.
2: О, просите.
0: Простой.
4: Так. Ну, незнакомец, оттаяли? Так что же с вами случилось?
8: Не со мной. До крайности нужен доктор.
2: Надо же опять доктор, а?
8: Налитый пеку человек схватился с пантерой. И она его черт знает как изувечила.
6: Далеко это?
8: 100 миль будет.
6: Ну и как он, плох?
8: Хуже некуда. Плечо вывернуто. Несколько ребер, наверное, сломано. Все тело изорвано до костей. Только лицо цело.
6: Так. Ух ты.
8: Две-три самые большие раны мы временно зашили, а жилы перетянули бечевками.
6: Удружили человеку. А в каких местах раны?
8: На животе.
6: Ну, так ему конец.
8: Вовсе нет. Мы их сперва начисто промыли той жидкостью, которой насекомых травим.
6: Что?
8: Ну да, и только потом зашили. На время, конечно. Надергали ниток из белья. Другого ничего не нашлось. Но мы их тоже промыли.
6: Можете считать его мертвецом. Кто сдает?
2: Я.
8: Да. О, нет. Он не умрет. Не такой человек. Он сумеет продержаться до вашего приезда.
6: И не подумаю ради покойника ехать за 100 миль в 50-градусный мороз.
8: Говорю вам, он не собирается помирать. Там при нем жена.
6: А, вон что. Ну, это, конечно, меняет дело.
8: А вы не улыбаетесь так. Она молодчина, не проронила ни слезинки и поможет ему продержаться, пока вы не приедете.
6: Я не верю ни в чудеса, ни в сказки. Жаль, вы напрасно ехали в такую даль. Ночуйте-ка лучше здесь.
2: Послушайте, док.
6: Продолжаем.
2: Ваша.
4: Ставка прежняя. Проигравшие долбят прорубь.
8: Карты?
2: Куда?
8: Вы будете тут сидеть и дуться в карты, когда там...
6: Козыри трефы.
8: Ну вот что. У меня на берегу стоит наготове собачья упряжка. Через 10 минут выезжаем.
6: Что-что?
8: Все. Я иду к собакам и жду вас через 10 минут.

0: Черт его побери. Не дал доиграть.
1: Вы поедете, док?
0: Никто не видел мои толстые носки?
2: Вот.
0: Благодарю. Рукавицы. Рукавицы где? Так, шапка.
1: Куртка.
0: Вам все равно придется рубить прорубь на Юконе. Никуда от этого не денешься.
2: Вы думаете, что сумеете помочь этому парню?
0: Будите шведа и пусть садится доигрывать за меня.

0: Док не любит болтать.
1: В жизни не встречал человека, который так бы не любил болтать.

0: Дальше буду рассказывать я, Том Доу. Ведь именно я ездил за доктором на юг. И я, а не кто-нибудь другой, вез его на Литл Пеку. В первую ночь мы прошли 25 миль. И пропади я пропадом, если этот самый доктор хоть словечко проронил. Потом мы разбили стоянку, накормили собак, поели сами, выкурили по трубке. Доктор молчал, и кто его разберет, о чем он там думал? А я-то думал о том, что творится сейчас на Литл Пеку.
1: Ты здесь, Мэдж?
2: Да, дорогой. Мне показалось, лают собаки.
1: А, нет, это ветер.
2: Что?
1: Ничего. Все в порядке. Вовеки не замрет, не прекратится поэзия земли. Когда в листве от зноя ослабев, умолкнут птицы, мы слышим голос в скошенной траве кузнечика.
2: Руки.
1: Ты любишь киться? Правда хорошо? Как там дальше? Не помню. А потом поэзия земли не знает смерти. Пришла зима, в полях метет метель, но вы покою мертвому не верьте. Не помню. Поэзия земли не знает смерти, не знает смерти. А вот этого не надо. Со мной никогда ничего плохого не случится. Ты слышишь? Слышишь? Потому что, когда человек любит...
2: Господи, когда же приедет доктор? Когда же приедет доктор? Когда же приедет доктор? Когда же приедет доктор? Когда же приедет доктор? Когда же приедет доктор?
3: Когда же приедет доктор?
2: Когда же приедет доктор?
3: Когда же приедет доктор? Когда же Когда же приедет доктор?
0: Док, вы меня слышите? А? Проснитесь.
4: Что?
0: Док, проснитесь. Нужно сниматься со стоянки, хоть мы и часа не спали. Нужно двигаться дальше. Немедленно, а то мы можем не дойти.
4: Что? Сейчас эти? Да вы что, спятили? А почему так тепло? Даже жарко.
0: О, Господи, да вы послушайте. Мороз-то сразу стал, и температура сейчас много выше нуля. Вот какое дело.
4: Вы что, думаете, тронется река?
0: Похоже, она уже тронулась в верховьях. Если мы поторопимся, может, в низовьях и успеем проскочить. Но это порядочный крюк. А снег оседает, и скоро нарты начнут проваливаться. Док, вы не из трусливых?
4: Что? Что?
0: Ну ладно, ладно. Нечего на меня вскидываться. В дорогу.

0: Ничего. Только бы успеть, только бы не застрять возле реки. Только бы не застрять.
1: Перестаньте причитать. Смотрите лучше за собаками. А уж если вам так хочется поговорить, расскажите, как это случилось с вашим приятелем. Откуда здесь на Аляске пантера?
0: А кто ее знает? Ни один человек здесь, на Дальнем Севере, не слыхивал про пантеру. Рокки называл ее, как это, кугуар. Вот. Но я многих убил у нас в Керри, в штате Орегон. Я ведь тамошний уроженец. И там их называют пантерами. В общем, как там ни называй. Пантера или кугуар. А такой громадной кошки я сроду не видывал. И как ее занесло в такие дальние места, ума не приложу. И вот эта-то самая кошка изгребла Рокки. Схватились они, не видать, где он, где она. Стрелять нельзя. Хорошо, что брат его, Гарри, изловчился и в конце концов всадил ей нож в горло.
2: Пошли!
0: А надо вам сказать, видал я у себя в Керри немало смелых парней. А Гарри и Рокки всех перещеголяли.
1: Чего?
0: Я говорю, перещеголяли всех. Кто осенью по реке уже сало шло? Кто пороги переплыл? Рокки да Гарри. А кто медведицу гризли из берлоги голыми руками вытащил? Рокки.
1: Они что, сумасшедшие?
0: Да нет, просто шальные какие-то. Все время подбивают друг друга на всякие сумасбродства. И жена у Рокки почти такая же. Ничего не боится. Только позволь ей, Рокки, на все пойдет. Но он очень бережет ее. Обращается как с королевой. Никакой тяжелой работы делать не дает. Вот меня наняли за хорошее жалование.
2: Пошли.
0: А уж любят друг друга.
1: Терпеть не могу сумасбродов. Спасти вашего приятеля может только чудо. А я не верю ни в чудеса, ни в сказки.
3: Нарты! А дьявол! Нарты!
4: Ну-ка, подожди! Держи!
3: Давай!
4: Тяни!
0: Вот так! Ох, док! Теперь надо смотреть в оба! На каждом шагу будут проваливаться! Слышите? Похоже, это на реке трескается лед.
4: Да.
0: Док,
4: да.
0: Может, проскочим, а?
4: Ну, гоните собак. Гоните во всему.
0: Верно, вперед!
4: Гоните!
3: Вперед!
4: Гоните!
3: Эй! Пошел!

0: Пришла зима, в полях метет метель. Но вы покою мертвому не верьте. Мэтч, где ты?
1: Я здесь, здесь.
0: У тебя в голосе звенит серебро. Серебряные колокольчики. Поэзия земли. Пантера. Дьявол, пантера. Нет, нет, меня так просто не свалить. Нет.
1: Когда же он приедет? Когда?
2: А вот и мы.
3: Где больной?
2: Вот он, доктор. Вот сюда. Здравствуйте, мама.
1: Здравствуйте.
3: Я ничего не вижу. А ну-ка, зажгите еще одну свечу. А лучше две.
2: Одну минуточку.
3: Вот так. Чем промывали раны?
1: Сулимой обычным раствором.
3: А? Так. А вы?
4: А?
3: Вот вы, что? Что тут делаете?
4: Мы...
3: Уходите отсюда. Колите дрова, делайте что хотите, но только уходите отсюда.
4: Да, но я его брат.
3: Я сказал, уходите. Случай очень серьезный. Я должен поговорить с его женой.
2: И мне вон идти.
3: И вам.
2: Пошли, Гарри. Уж ежели он сказал... Все.
1: Он без сознания.
3: Вижу, Мэтч. Вижу. Так это и есть твой Рекс Стрэнг? Что же ты молчишь?
1: К чему говорить? Ты же знаешь, что это Рекс Стрэнг.
3: Благодарю. Хотя я мог бы тебе напомнить, что вижу его впервые. Ну, садись, что же ты стоишь? Я сяду. Я, знаешь ли, отчаянно устал. Шоссейные дороги от Юкона сюда еще не провели.
1: Что ты думаешь делать?
3: Поесть и отдохнуть, прежде чем пущусь в обратный путь. Река разлилась. Придется делать крюк миль в 50.
1: Я спрашиваю, что ты сделаешь, чтобы ему помочь?
3: Ничего.
1: Ты хочешь сказать, что убьешь его? Дашь ему умереть без помощи?
3: С незапамятных времен в этом дряхлом мире именно этим способом частенько избавлялись от похитителей чужих жен.
1: Ты несправедлив, Грант. Я сама этого хотела. Рекс не увел меня, это ты меня потерял. Я ушла с ним добровольно, с радостью. С тем же правом можно сказать, что это я его увела.
3: Удобная точка зрения. Я вижу, ум у тебя так же остер, как и был. Может быть, это и прельстило Стрэнга? А? Нет-нет. Беру свои слова обратно. Будь ты даже безмозглой дурой, ты бы все равно пленила кого угодно. Кому как не мне знать это. Черт возьми, я все еще не покончил с этим.

0: еще помнишь? Женевское озеро?
1: Еще бы. Я был там до нелепости счастлив.

0: прошу тебя, Грант, вспомни на одну только минуту. Вспомни, чем мы были друг для друга. И тогда...
1: Нет, благодарю. Я не гожусь для этой роли.
2: Поэзия земли не знает смерти.
0: Слушай, Грант, я все расскажу его брату. Я знаю Стрэнгов. Если ты способен забыть старую дружбу, я тоже ее забуду. Если ты ничего не сделаешь, Гарри убьет тебя.
1: Не понимаю. Чем, собственно, моя смерть поможет твоему Рексу Стрэнгу?
0: Ты...
1: Дать тебе воды?
0: Пойми, я люблю его. Я провела в его изголовье столько ужасных дней и ночей. О, Грант, умоляю тебя, умоляю.
1: Перестань.
2: Мэтч, ты здесь? Мэтч?
0: Да.
2: А кто здесь еще?
0: Никого. Постарайся уснуть.
2: Не плачь. Только не плачь, дорогая. Доктор скоро приедет.
1: Значит, ты его сильно любишь. Понятно. Мне вспомнилась одна сказка.
0: Сказка? Какая сказка?
1: Послушай. Жила-была одна женщина. Молодая, прекрасная. И мужчина, замечательный человек, влюбленный в красоту. Он любил путешествовать. Не знаю, насколько он был похож на твоего Рекса Стрэнга, но, кажется, сходство есть. Человек этот был художник. По натуре цыган, бродяга. И он ушел от нее. 10 лет она плакала от тоски, и в слезах истаяла ее красота. Некоторые женщины, видишь ли, желтеют от горя. Оно нарушает обмен веществ.
0: Зачем? Зачем ты все это мне говоришь?
1: Погоди. Слушай. Потом случилось так, что человек этот ослеп. И через 10 лет вернулся опять к ней. У него ничего не осталось в жизни. Он не мог больше писать. Она была счастлива и радовалась, что он не может увидеть ее лицо. Он снова держал ее в своих объятиях, целовал и верил, что она прекрасна.
2: Мэтч! Ты здесь, Мэтч?
0: Дорогой, я здесь. Я здесь.
1: Он в забытии. Слушай дальше. Это занятная сказка. Однажды человек этот рассказал женщине о картинах, которые ему хотелось бы написать. И вот каким-то образом в руки этой женщины попадает волшебный эликсир. Стоит ей только смочить им глаза возлюбленному, и зрение вернется полностью. Прозрев, он напишет свои картины. Но ее он тогда покинет. Он просто не в силах будет смотреть на ее обезображенное лицо. 5 дней она боролась с собой. Потом смочила ему глаза этим эликсиром.
0: Зачем? Ты рассказываешь мне все это?
1: Чтобы спросить, любишь ли ты Рекса Стрэнга так же сильно?
0: если да?
1: Действительно любишь?
0: Да.
1: И ты способна ради него на жертву? Можешь от него отказаться?
0: Да.
1: И ты уйдешь со мной?
0: Когда он поправится, да.
1: Пойми, то, что было на Женевском озере, должно повториться. Ты станешь опять моей женой.
0: Хорошо.

0: Прекрасно. Прекрасно. Мне понадобится помощь. Зови сюда его брата, зови всех. Нужен будет кипяток. Как можно больше кипятку. Бинты я привез, но покажи, какой еще перевязочный материал у вас имеется.
1: Сейчас. Вот. И вот.
0: Так. Идите сюда. Гоу! И вы, сэр?
2: Да, сэр.
0: Разведите огонь. И принимайтесь кипятить воду всю, сколько есть под рукой.
2: Сию минуту, все будет.
3: А что должен делать я?
0: Вы его брат, сэр?
3: Да.
0: Вынесите стол из хижины вон туда под окно. Чистите, скребите, шпарьте его кипятком. Чистите, чистите, как никогда не чистили ни одной вещи. Остальному я вас научу. Прежде всего, следить за пульсом.

0: Если бы мне сказали когда-нибудь, что я, Гарри Стрэнг, буду стоять у стола, на котором доктор режет, сшивает, снова режет моего брата, и что я буду держать руку Рокки, слушать пульс, то частый, то еле слышный, разве я мог бы в это поверить? Как страшный сон. Ну, а теперь все позади. Кажется, позади.
1: Вы все еще здесь? Да. Очень хорошо, вы мне нужны.
2: Ему стало хуже, доктор?
1: Нет. Можете говорить громко, он спит, как младенец.
2: Ага.
1: Удивительно крепкий организм.
2: Да.
1: Ему не стало хуже. Просто плохо действует левая рука. Думаю, что виноват в этом... Несколько разорванных и скрученных связок.
2: Да? За что, значит, опять резать, да?
1: Именно.
3: Вы убьете его, доктор! Оставьте его в покое! Ну, ради бога, оставьте же его в покое!
1: Слушайте, слушайте.
3: Это лучше живой калека, чем полностью починенный труп!
1: Убирайтесь вон!
3: Нет, доктор, я останусь здесь, доктор!
4: Что здесь происходит?
1: Ничего. Ровным счетом ничего, миссис Стрэнг. Я просто пытаюсь объяснить этому джентльмену, что его брат должен стать не жалким подобием прежнего Стрэнга. Нет, он снова будет бегать, прыгать, переплывать пороги, бороться с пантерами, удовлетворять свои самые безумные прихоти. Вы хотите этого, сэр?
2: Я...
1: Тогда идите, возвращайтесь.

0: Продолжай свое дело. Верни ему здоровье. Сделай его опять таким, каким он был.
1: А, вернулись.
2: Да, как видите.
1: Прекрасно. Сейчас вы еще раз вместе с Доу вымоете и отскоблите стол. Прокипятите инструменты.
3: Хорошо, ага. Хорошо.
1: Словом, все как всегда. А во время операции следите за пульсом. Все время следите за пульсом.

я следил за пульсом. Сколько раз я еще стоял возле этого стола, держал руку Рокки и следил за пульсом.

0: На сегодня все.
1: На сегодня? Значит?
0: Не должно остаться никаких недоделок. Он снова должен стать таким, каким его сотворил Бог.
1: А.
0: Завтра снова вскрою руку и устраню дефект. Ну что вы на меня так смотрите, Гарри?
1: Но...
0: Ваше дело следить за пульсом. На сегодня вы свободны. Свободны, свободны!

0: Вы меня слышите, мистер Стрэнг?
1: Да, доктор.
0: Как вы себя чувствуете?
1: Не знаю. Я словно заново родился на свет и все вижу впервые. Солнце. Почему столько солнца? Уже лето? Июнь, да?
2: Август, Рокки.
1: Август. Как это? Поэзия земли не знает смерти. Поэзия. Поэзия.
0: Он спит. Не тревожь его, Мэтс.
2: Позволь мне сказать ему.
0: Еще не время. Скажешь, когда лечение будет закончено.
2: Хорошо.
0: Предстоит еще много хлопот. Закон есть закон. Тебе придется взять развод, чтобы мы могли опять пожениться. Что ты на это скажешь? Поедем на Женевское озеро.
2: Как хочешь.
0: Ну, повернись ко мне, когда разговариваешь. Хотя бы из простой вежливости. У тебя пока еще есть время, чтобы на него наглядеться.
2: Хорошо. Повернулась.
0: Ну что ты, черт возьми, в нем нашла? Мы жили с тобой, можно сказать, с комфортом. Практика давала мне в среднем 40 тысяч в год. Я проверял потом по приходной книге. Чему ты улыбаешься? В сущности, тебе не хватало разве собственных яхт и дворцов?

0: Никто не может объяснить, что такое любовь. Я меньше всякого другого. Я узнала любовь, вот и все.
1: Мэтч, но...
0: Скажи лучше, что тебя привело на Клондайк.
1: А, у меня было слишком много денег. И не было жены, чтобы их тратить. Захотелось отдохнуть. Должно быть, переутомился. Сначала уехал в Колорадо. Но пациенты забросали меня телеграммами, а некоторые явились туда. Я хотел от всех скрыться, удрал на Клондайк. И вот, когда я спокойно играл в вист в юконской хижине, меня тут и разыскал Том Доу.
2: Простите, доктор, может быть, вам надо чем-нибудь помочь?
1: Сейчас нет, Гарри, но с завтрашнего дня вы с Томом становитесь... массажистами.
2: А, но мы... Доу, а?
3: Что, что? Да мы понятия не имеем.
1: А я покажу вам, как это делается. Предупреждаю, на первых порах вашему брату Гарри это будет очень нелегко. Ага.
0: Ну, тогда, может быть...
1: Ничего, ничего. Стиснет зубы и вытерпит. Не беспокойтесь, миссис Стрэнг. Выдержки у вашего супруга на 10 хватит.
2: А? Что это с ней?
1: Да ничего особенного. Будь она мужчиной, я бы порекомендовал ей покурить. Сдали нервы. Это пройдет. Не сразу, конечно, но пройдет.

0: Какое солнце! Ветер, жизнь вовеки не замрет, не прекратится поэзия земли.
1: Остановитесь.
0: Встаю.
1: Не могу угнаться за вами, хватит.
0: Знаете, я не верю. Не верю, до сих пор не верю, что могу вот ходить, бегать. Вот так вот валяться на траве.
1: И нигде не колет, не режет, не болит? Ни намека на боль?
0: Нет, нет.
1: Ну, значит, все в порядке, Стрэнг. Зиму другую, холод и сырость будут еще отзываться болью в старых ранах, но это пройдет. А может быть, этого и вовсе не будет.
0: Боже мой, доктор, вы совершили чудо. Не знаю, как вас и благодарить. Я до сих пор не знаю вашего имени.
1: Это не важно. Помог вам выпутаться, вот что главное.
0: Но ваше имя должно быть известно многим. Держу пари, что оно и мне окажется знакомым, если вы его назовете.
1: Думаю, что да. Но это ни к чему. Теперь еще одно последнее испытание. И я вас оставлю в покое.
0: Какое же?
1: За водоразделом, у самого своего истока, эта речка имеет приток Биг-Винди.
0: Знаю.
1: Еще бы. Доу мне рассказывал, что в прошлом году вы за 3 дня дошли до Винди и вернулись обратно. И чуть его при этом не уморили.
0: Да, да. Было что-то в этом роде.
1: Ну так вот. Вам дается задание. Дойти до Биг-Винди и вернуться обратно за такой же срок, как в прошлом году.
0: Да я вернусь и раньше.
1: Тем лучше. Желаю удачи.
0: До встречи, доктор.
2: До встречи, доктор.
1: До встречи. До встречи.

0: Итак, Мэтч, челнок надежный, ветер попутный. Сегодня к вечеру мы будем в моей хижине, а через неделю в Доусоне. Все получилось как нельзя лучше. Гарри на охоте, а Доу понес продукты и снаряжение твоему...
1: Замолчи! Почему ты не дал нам проститься?
0: Но ты ведь оставила ему письмо?
1: Да, но...
0: Может быть, ты надеялась, что я откажусь от платы?
1: Нет. Договор есть договор. Придержи челнок, пожалуйста. Я должна сесть на корму, да?
0: Постой! Подожди минуту. Ты помнишь сказку о волшебном эликсире? Я ведь тогда ее не досказал. Слушай! Смочив ему глаза и готовясь уйти, та женщина случайно взглянула в зеркало и увидела, что красота вернулась к ней. А художник, прозрев, вскрикнул от радости, увидев, как она прекрасна, и сжал ее в объятиях. Ты очень красива, Мэтч. Остальное ясно. Объятия Стрэнга недолго останутся пустыми.
1: Что?
0: Я еду один. Прощай.
1: Грант!
0: Челнок надежный, ветер попутный. К вечеру я буду в своей хижине, а через неделю в Доусоне. Я только хотел доказать тебе, что я не так уж плох. Как видишь, плачу добром за зло. Прощай.
1: Грант!
0: Прощай!

слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

не останавливалось столько народа, как перед картинной лавочкой на Щукином дворе. Эта лавочка представляла точно самое разнородное собрание диковинок. Картины большей частью были писаны масляными красками, покрыты темно-зеленым лаком в темно-желтых мишурных рамах. Зима с белыми деревьями, совершенно красный вечер, похожий на зарево пожара, флеманский мужик с трубкой, выломанной рукою, похожий больше на индийского петуха в манжетах, нежели на человека. Вот их обыкновенный сюжет.

0: священник, Арчи!
1: Лиз! Лиз! Мужичок в русской рубашке! Смотри, мужичок!
2: О, це шарма, мама!
1: На другом холсте женщина, моющее лицо.
2: О, quelle jolie figure, мама! А мужичок шарма.
3: Это талант. Мужичок.
4: Да, истинный талант.
5: Прикажете связать? Эй, малый, подай веревочку.
3: Какой легкий тон.
4: Да. Досадно, черт побери.
5: Снести за вами? Где извольте жить, батюшка?
3: Нет, любезный, не надо.
6: В это время невольно остановился перед лавкой проходивший мимо молодой художник Чертков. Старый шинель и нищегольское платье показывали в нем того человека, который самоотвержением предан был своему труду и не имел времени заботиться о своем наряде, всегда имеющем таинственную привлекательность для молодости.
0: Сюда, батюшка, сюда, вот картины с биржи получены, зайдите. Вот за этих мужичков и за ландшафтик возьму беленькую. Живопись-то какая. Просто глаз прошивает.
7: Постой, брат, не так скоро.
0: Или вот зима. Возьмите зиму. Одна рамка чего стоит. О, вот она, какая зима. Прикажете связать их вместе и снести за вами? Где извольте жить?
7: А вот постой, я посмотрю, нет ли для меня чего-нибудь здесь. А ось что-нибудь и отыщется.
0: Вот картины! С биржи получены! Зайдите! Что, батюшка, выбрали что-нибудь?
6: Но художник уже стоял несколько времени неподвижно перед одним портретом в больших когда-то великолепных рамах, но на которых чуть блестели теперь следы позолоты. Это был старик с лицом бронзового цвета, скулистым, чахлым. Черты лица, казалось, были схвачены в минуту судорожного движения и отзывались несеверной силою. Он был драпирован в широкий азиатский костюм. Как ни был поврежден и запылен портрет, но когда удалось ему счистить с лица пыль, он увидел следы работы высокого художника. Необыкновеннее всего были глаза. Казалось, в них употребил всю силу кисти и все старательное тщание свое художник. Они просто глядели даже из самого портрета, как будто разрушая его гармонию своей странной живостью. Когда он понес портрет к дверям, еще сильнее глядели глаза. Впечатление почти то же произвели они и в народе.
8: Гляди.
9: Прям гляди.
8: Ой, прям громобой, а?
5: Что ж, возьмете портрет?
7: А сколько?
5: Да что за него дрожится-то? 3/4 давайте.
7: О, нет.
0: Да что ж дадите-то?
7: 2 гривны.
0: Какую завернуть цену? Да за 2 гривны до одной рамки не купишь. Гривенчик хоть прикиньте. Господин, обратитесь, возьмите. Давайте 2 гривны, так же быть. Пропадай, картина!
6: Таким образом, Чертков совершенно неожиданно купил старый портрет. И в то же время подумал, зачем я его купил, на что он мне. Но делать было нечего. Усталый и весь в поту, дотащился он к себе в 15-ю линию на Васильевский остров. На стук его в дверь не было никакого ответа, человека не было дома. Он прислонился к окну и расположился ожидать терпеливо. Пока не раздались, наконец, позади его шаги парни в синей рубахе, его приспешника, натурщика, краскотерщика и выметателя полов, пачкавшего их тут же своими сапогами. Парень назывался Никитою и проводил все время за воротами, когда барина не было дома. Никита долго силился попасть ключом в замочную дырку, вовсе незаметную по причине темноты. Наконец дверь была открыта, Чертков вступил в свою переднюю. Нестерпимо холодную, как всегда бывает у художников, чего, впрочем, они не замечают.
10: А свечи нет.
7: Как нет?
10: Да ведь и вчера еще не было.
6: Художник вспомнил, что действительно и вчера еще не было свечи, успокоился и замолчал. Он дал себя раздеть и надел свой крепко и сильно заношенный халат.
10: Да, вот еще. Хозяин был.
7: Ну, приходил за деньгами, знаю.
10: Да он не один приходил.
7: С кем же?
10: Не знаю, с кем. Какой-то квартальный.
7: Ну, а квартальный зачем?
10: Не знаю, зачем. Говорит, за тем, что за квартиру не плачено.
7: Ну? Ну, что же из того выйдет?
10: Я не знаю, что выйдет. Он говорил, коли не хочет, так пусть, говорит, съезжает с квартиры. Хотели завтра еще прийти оба.
7: Пусть их приходят.
6: Молодой Чертков был художник с талантом, пророчившим многое. Вспышками и мгновениями его кисть отзывалась наблюдательностью, шибким порывом приблизиться более к природе. «Смотри, брат, — говорил ему не раз его профессор, — у тебя есть талант, грешно будет, если ты его погубишь. Смотри, чтобы из тебя не вышел модный живописец. Берегись, тебя уж начинает свет тянуть. Уж я вижу у тебя иной раз на шее щегольской платок, шляпа с лоском. Оно заманчиво. Можно пуститься писать модные картинки, портретики за деньги. Да ведь на этом губится, а не развертывается талант. Терпи. Обдумывай всякую работу. Твое от тебя не уйдет».
7: Да. Терпи, терпи. Ей же, наконец, терпению конец. Терпи. А на какие деньги завтра буду обедать? Что в самом деле? Зачем я мучаюсь? И как ученик копаюсь над азбукой, тогда как мог бы блеснуть ничем не хуже других и быть таким, как они, с деньгами?
6: Произнесши это, художник вдруг задрожал и побледнел. На него глядело, высунувшись из-за поставленного холста, чье-то судорожно искаженное лицо. Это был купленный им портрет, о котором он позабыл вовсе. Сияние месяца, озаривши комнату, упало на него и сообщило ему странную живость. Он принялся его рассматривать и оттирать. Все лицо почти ожило, и глаза взглянули на него так, что он, наконец, вздрогнул и, попятившись назад, произнес изумленным голосом:
11: «Глядит человеческими глазами. Глядит, глядит».
6: «Глядит, глядит человеческими глазами». Это были живые человеческие глаза. Казалось, как будто они были вырезаны из живого человека и вставлены сюда.
7: Что это? Фух. Ведь это, однако же, натура. Это живая натура. Отчего же это странно неприятное чувство? Или рабское буквальное подражание натуре есть уже проступок?
12: и кажется ярким нестройным криком. Почему же простая низкая природа является у одного художника в каком-то свету, и не чувствуешь никакого низкого впечатления? И почему же та же самая природа у другого художника кажется низкую, грязную? А между прочим, он также был верен природе, но нет в ней чего-то озаряющего. Все равно, как вид в природе, как он не великолепен, а все недостает чего-то, если нет на небе солнца.
13: Глаза еще страшнее, еще значительнее вперились в него и, казалось, не хотели ни на что другое глядеть, как только на него. Полный тягостного чувства, он схватил простыню и, приблизясь к портрету, закутал его всего. Сделавши это, он лег в постель, стал думать о бедности и жалкой судьбе художника, о тернистом пути, предстоящем ему на этом свете, а между тем глаза его невольно глядели сквозь щелку ширм на закутанный простыней портрет. У него захолонуло сердце. И видит, старик пошевелился и вдруг уперся в рамку обеими руками, наконец приподнялся на руках и, выгнув обе ноги, выпрыгнул из рам. Сердце стало сильнее колотиться у бедного художника. Занявшимся от страха дыханием, он ожидал, что вот-вот глянет к нему за ширмы старик. И вот он глянул точно за ширмы, с тем же бронзовым лицом и поводя большими глазами. Чертков силился выкрикнуть и почувствовал, что у него нет голоса. Силился пошевелиться, сделать какое-нибудь движение. Не движутся члены. Старик сел почти у самых ног его и вслед за тем что-то вытащил из-под складок своего широкого платья. Это был мешок. Старик развязал его и, схвативши за два конца, встряхнул. С глухим звуком упали на пол тяжелые свертки в виде длинных столбиков. Каждый был завернут в синюю бумагу, а на каждом было выставлено 1000 червоных. Золото блеснуло. Как невелико было тягостное чувство и обеспамятивший страх художника, но он вперился весь в золото, глядя неподвижно, как оно разворачивалось в костистых руках, блестело, звенело тонко и глухо, заворачивалось вновь. Тут он заметил один сверток, откатившийся подали от других у самой ножки его кровати, в головах у него. Почти судорожно схватил он его и полный страха смотрел, не заметит ли старик. Но старик, казалось, был очень занят. Он собрал еще свертки свои, уложил их снова в мешок и, не взглянувши на него, ушел за ширмы. Чертков сжимал покрепче сверток свой в руке, дрожа всем телом за него. И вдруг услышал, что шаги вновь приближаются к ширмам. Видно, старик вспомнил, что не доставал одного свертка. Полный отчаяния стиснул он всею силой в руке свои сверток, употребив все усилие сделать движение, вскрикнул и проснулся.
12: Неужели это был сон?
13: Тут только заметил он, что не лежит в постели, а стоит на ногах прямо перед портретом. Как он добрался сюда, уж этого никак не мог он понять. Еще более изумило его, что портрет был открыт весь, и простыни на нем действительно не было. С неподвижным страхом глядел он на него и видел, как прямо вперились в него живые человеческие глаза. Холодный пот выступил на лице его. Он хотел отойти, но почувствовал, что ноги его как будто приросли к земле. С воплем отчаяния
14: Подскочил он
13: и проснулся.
14: Неужели и это был сон?
13: Он вперил глаза в щель и пристально глядел на простыню. И вот видит ясно, что простыня начинает раскрываться, как будто бы под нею барахтались руки и силились ее сбросить.
14: Господи, боже мой, что это? И это был также сон.
13: Стараясь утешить сколько-нибудь душевные волнения и расколыхавшуюся кровь, которая билась напряженным пульсом по всем его жилам, он подошел к окну и открыл форточку. Холодный нахлынувший ветер оживил его. Долго глядел он, высунувши голову в форточку. Уже на небе рождались признаки приближающейся зари. Почувствовал он приближающуюся дремоту, захлопнул форточку, отошел прочь, лег в постель и скоро заснул, как убитый, самым крепким сном. Проснулся он очень поздно и почувствовал в себе то неприятное состояние, которое овладевает человеком после угара. Голова его неприятно болела. Пасмурный, недовольный, как мокрый петух, уселся он на своем оборванном диване, не зная сам, за что приняться, что делать, и вспомнил, наконец, весь свой сон. Ему казалось, что среди сна был какой-то страшный отрывок из действительности. Рука его чувствовала только что лежавшую в себе тяжесть, как будто бы кто-то за одну только минуту перед сим ее выхватил у него. Ему казалось, что если бы он держал только покрепче сверток, он, верно, остался бы у него в руке и после пробуждения.
7: Боже мой, если бы хотя часть этих денег.
6: Вошел хозяин с квартальным надзирателем, которого появление для людей мелких, как известно, еще неприятнее, нежели для богатых лицо просителя.
15: Извольте сами глядеть, Ворох Кузьмич. Вот, не платит за квартиру. Не платит.
7: Ну что ж, если нет денег? Подождите, я заплачу, я обязательно заплачу.
15: Мне, батюшка, ждать нельзя. У меня вот Поточенкин, подполковник, живет, 7 лет уж живет. Анна Петровна Бухмистрова и сарай, и конюшню нанимает на 2 стойла. 3 при ней дворовых человека, вот какие у меня жильцы. У меня, сказать вам откровенно, нет такого заведения, чтобы не платить за квартиру. Извольте сейчас же заплатить деньги, да и съезжать вон.
7: Ну, позвольте,
16: да уж, я... если порядились, извольте платить.
7: Да чем платить, вопрос? У меня нет теперь ни гроша.
16: Ну, в таком случае удовлетворите Ивана Ивановича изделиями своей профессии. Он, может быть, согласится взять картины.
15: А? Нет, батюшка, за картины спасибо. Добро были картины с благородным содержанием, а то вот как. Вон, мужика нарисовал, мужика в рубахе, слугу-то, что трет краски. Вот, посмотрите, какие предметы. Вот, комнату рисует. Добро бы взял комнату, прибранную, опрятную, а он вон как нарисовал ее со всем ссором и дрязгом, какой не валялся. Нет, я вам скажу, Ворох Кузьмич, нет хуже жильца, как живописец. Свинья свиньей живет, просто не приведи бог.
16: Да... А у этого зачем так под носом черно? Табаком, что ли, он себе засыпал?
7: Это тень.
16: Тень?
7: Тень.
16: Ну, ее можно куда-нибудь другое место отнести. А под носом слишком видное место.
7: О, Господи.
16: Да. А это чей портрет? Страшен слишком. Будто он и в самом деле был такой страшный. Ох, да он просто глядит. С кого вы писали?
7: Это с одного...
6: Квартальный нажал, видно, слишком крепко раму портрета, благодаря топорному устройству полицейских рук своих. Боковые досточки вломились вовнутрь, одна упала на пол, и вместе с нею упал, тяжело звякнув, сверток в синей бумаге. Черткову бросилась в глаза надпись «Тысяча червоных».
16: Не как деньги зазвенели.
14: Деньги? А вам какое дело знать, что у меня есть?
16: А такое дело, что вы сейчас должны заплатить хозяину за квартиру. Что у вас есть деньги, да вы не хотите платить. Вот что.
14: Ну, я заплачу ему сегодня, я заплачу ему сегодня.
16: Ну, все. Все, Иван Иванович, он вам заплатит. А если насчет того, что вы не будете удовлетворены как следует сегодня вечеру, тогда уж извините, господин живописец.
7: Слава богу, черт их унес.
13: Чертков выглянул в переднюю и, возвратившись к себе в комнату, принялся с сильным сердечным трепетанием разворачивать сверток. В нем были червонцы, все до одного новые, жаркие, как огонь. В свертке было ровно их 1000. Наружность его была совершенно такая, в какой они виделись ему во сне. Он принялся с любопытством рассматривать рамку портрета. В одном боку ее был выдолбленный желобок, задвинутый дощечкой так ловко и неприметно, что если бы капитальная рука квартального надзирателя не произвела пролома, червонцы остались бы до окончания века в покое.
14: Теперь я обеспечен, по крайней мере, на 3 года. Могу запереться в комнату, работать. Накраски теперь у меня есть. На обед, на чай, на содержание, на квартиру есть. Мешать и надоедать мне теперь никто не станет. Если поработаю 3 года для себя, не торопясь, не на продажу, я зашибу их всех и могу быть славным художником.
13: Но изнутри раздавался другой голос, слышнее и звонче. И как взглянул еще раз на золото, не то заговорили в нем 22 года и горячая юность. Теперь в его власти было все то, на что он глядел доселе завистливыми глазами, чем любовался издали, глотая слюнки, одеться в модный фрак, разговеться после долгого поста, нанять себе славную квартиру, отправиться тот же час в театр, в кондитерскую и прочее. И он, схвативши деньги, был уже на улице.

Прежде всего зашел к портному, оделся с ног до головы, нанял, не торгуясь, первую попавшуюся великолепнейшую квартиру на Невском проспекте, завил у парикмахера себе локоны, прокатился два раза по городу в карете без всякой причины и зашел к ресторану-французу. Там он выпил бутылку шампанского, вино несколько зашумело в голове, и он прошелся по тротуару гоголем, наводя на всех лорнет. На мосту заметил он своего прежнего профессора и шмыгнул лихо мимо него, как будто бы не заметив его вовсе. Так что остолбеневший профессор долго еще стоял неподвижно на мосту, изобразив вопросительный знак на лице своем. Все вещи и все, что ни было, станок, холст, картины, были в тот же вечер перевезены на великолепную квартиру. В душе его возродилось желание непреоборимое схватить славу сей же час за хвост и показать себя свету. Уже чудились ему креги Чертков, Чертков. Видали ли вы картину Черткова? Какая быстрая кисть у Черткова? Какой сильный талант у Черткова? На другой же день, взявший десяток червонцев, отправился он к одному издателю «Ходячей газеты», прося великодушной помощи. Был принят радушно журналистом, назвавшим его тот же час почтеннейший. И на другой день появилась в газете вслед за объявлением о новоизобретенных сальных свечах статья с таким заглавием: «О необыкновенных талантах Черткова». Спешим обрадовать образованных жителей столицы прекрасным, можно сказать, во всех отношениях приобретением. Отыскался художник, соединяющий в себе, что нужно. Теперь красавица может быть уверена, что она будет передана со всей грацией своей красоты, воздушной, легкой, очаровательной, чудесной, подобной бутылькам, порхающим по весенним цветкам. Почтенный отец семейства увидит себя окруженным своей семьей. Спешите, спешите, заходите с прогулки, предпринятой к приятелю, к кузине, в блестящий магазин, спешите, откуда бы ни было. Не знаешь, чему удивляться: верности ли и сходству с оригиналами, или необыкновенной яркости и свежести кисти. Хвала вам, художник! Виват, Андрей Петрович! Прославляйте себя и нас! Всеобщее стечение, а вместе с тем и деньги, будут вам наградой.

0: Виват, Андрей Петрович. Виват, Андрей Петрович.
1: Вошла дама, предводимая лакеем в ливрейной шинели на меху, и вместе с дамой вошла молоденькая 18-летняя девочка, дочь ее.
2: Вы, месье Чертков! Об вас только пишут! Ваши портреты, говорят, верх совершенства! Где ваши портреты?
3: Вынесли. Я только что переехал еще на одну квартиру, только они еще в дороге. Не доехали.
2: Ой, вы были в Италии?
3: Нет, я не был, но хотел быть. Впрочем, теперь пока месье отложил.
2: Се шарман, Лиз. Ой, вон, видишь, как пыль нарисована.
4: Ой, се шарман.
2: Ой, скажите, какого вы мнения насчет нынешних портретистов? Не правда ли теперь нет таких, каким был Тициан? Нет той силы в колорите, нет той... Однако, месье Ноль.
4: Да.
2: Ой, ах, как он пишет. Вы знаете месье Ноля?
3: Кто этот Ноль?
4: Месье Ноль.
2: Месье Ноль. Такой талант. Он писал с нее портрет, когда ей было только...
4: 12 лет,
2: мама. Да, 12 лет. Лиз, покажи свой альбом. Вы знаете, мы приехали с тем, чтобы сей же час вы начали с нее портрет.
3: Как же, я готов сию минуту.
2: Знаете ли, я бы хотела, чтобы она была одета просто. И сидела бы в тени зелени, в виду каких-нибудь полей, чтобы стада вдали.
4: Или рощи, мама.
2: Да. Но простоты. Простоты, чтобы было больше.
1: Чертков принялся за дело, усадил оригинал и в один час начал и кончил подмалевку. Довольный ею, он принялся уже писать. Работа его завлекла. Без всякой церемонии, одним движением кисти заставлял он оригинал поднимать голову, который, наконец, начал сильно вертеться и выражать совершенную усталость.
2: Довольно? На первый раз довольно.
5: Еще немножко.
2: Нет, пора, Лиз, 3 часа.
4: Как поздно.
5: Еще немножко, минуточку только.
4: Адье, месье Чертков.
3: Это, однако же, досадно. Рука только что расходилась.
1: И вспомнил он, что ему никто не перебивал и не останавливал, когда он работал в своей мастерской на Васильевском острове. И недовольный положил он свою кисть и палитру на стул и остановился смутно перед холстом. Аристократическая дама совершенно очаровала его. Во все эти дни обычная работа ему не шла вовсе на ум. Он только приготовлялся и ждал минуты, когда раздастся звонок. Наконец аристократическая дама приехала вместе со своей бледненькой дочерью. Он увидел в легоньком своем оригинале много того, что было уловлено и передано на полотно, могло придать высокое достоинство портрету. Увидел, что можно сделать кое-что особенное, если выполнить все в такой оконченности, в какой теперь представлялась ему натура. Работа заняла его всего, весь погрузился он в кисть. С занимавшимся дыханием видел, как выходили у него легкие черты, и это почти прозрачное тело 18-летней девушки. Он ловил всякий оттенок, легкую желтизну, едва заметную голубизну под глазами, и уже готовился даже схватить небольшой прыщик, выскочивший на лбу.
2: Зачем это? Это не нужно. У вас тоже. Вот в некоторых местах как будто бы несколько желто. И вот здесь совершенно как темное пятнышко.
3: Но, позвольте, здесь в одном только месте тронуть немножко желтенькой краской.
2: Зачем это? Это не нужно.
1: С грустью принялся он изглаживать то, что кисть его заставила выступить на полотно. Исчезло много почти незаметных черт, а вместе с ними исчезло отчасти и сходство. Но дама была довольна тем, что обидный колорит был изгнан вовсе. Она изъявила только удивление, что работа идет так долго, и прибавила, что слышала, будто он в 2 сеанса оканчивает портрет совершенно. Художник ничего не нашелся на это отвечать. Он положил кисть, отставил портрет в сторону и отыскал у себя где-то заброшенную головку Психеи, которую когда-то давно и эскизно набросал на полотно. Это было личико, ловко написанное, но совершенно идеальное, холодное, состоявшее из одних общих черт, не принявшее живого тела. Тип лица молоденькой светской девицы невольно сообщился Психее, и через то получила она своеобразное выражение, дающее право на название истинно оригинального произведения.
2: Лиз! Лиз!
4: Мама!
2: Ой, как похоже! Ой, как хорошо! Вы вздумали, что одели ее в греческий костюм? Какой сюрприз! Ой,
3: это Психея.
2: Ой, Боже!
4: Види Психея! Ой, все шарма!
2: Ой, не правда ли, Лиз, тебе больше всего идет быть изображенной в виде Психеи?
4: Келиды, мама!
2: Ой, но какая работа!
4: Какая работа!
2: Ой, Боже!
4: О, какой талант, ой, мама!
2: Ой, признаюсь, я читала и слышала о вас, но я не знала, что у вас такой талант. Нет, вы непременно должны написать так же и с меня портрет.
3: Потрудитесь еще немножко присесть, я кое-что немножко трону.
2: Нет, я боюсь, чтобы как-нибудь не... Она теперь так похожа. Довольно, довольно, довольно, довольно.
1: Портрет произвел по городу шум. И художник вдруг был осажден работами. Казалось, весь город хотел у него писаться. У дверей поминутно раздавался звонок. Со всех сторон только требовали, чтобы было хорошо и скоро. Художник увидел, что оканчивать решительно было невозможно, что все нужно было заменить ловкостью и быстрой бойкостью кисти. Дамы требовали округлить все углы, облегчить все изъяны и даже, если можно, избежать их вовсе. Словом, чтобы на лицо можно было засмотреться, если даже несовершенно влюбиться. Мужчины тоже были ничем не лучше дам. Один требовал себя изобразить в сильном энергическом повороте головы. Другой с поднятыми кверху вдохновенными глазами. Гвардейский поручик требовал непременно, чтобы в глазах виден был Марс. Гражданский чиновник норовил так, чтобы побольше было прямоты, благородства в лице, чтобы рука оперлась на книгу, на которой бы четкими словами было написано «Всегда стоял за правду». Чертков сделался модным живописцем во всех отношениях. Стал ездить на обеды, сопровождать дам в галерее и даже на гулянье, щегольски одеваться и утверждать гласно, что художник должен принадлежать к обществу, что нужно поддержать его звание, что художники одеваются как сапожники, не умеют прилично вести себя, не соблюдают высшего тона и лишены всякой образованности. Дома у себя в мастерской он завел опрятность и чистоту высшей степени, определил 2 великолепных лакеев, завел щегольских учеников, переодевался несколько раз в день в разные утренние костюмы, завивался, занялся улучшением разных манер, с которыми принимал посетителей, занялся украшением всеми возможными средствами своей наружности, чтобы произвести ею приятные впечатления на дам. Одним словом, скоро нельзя было в нем вовсе узнать того скромного художника, который работал когда-то незаметно в своей лачушке на Васильевском острове.
6: Нет, я не понимаю напряжения других сидеть и корпеть за трудом. Этот человек, который копается по нескольку месяцев над картиною, по мне труженик, а не художник. Я не поверю, чтобы в нем был талант. Гений творит смело, быстро!
7: Браво!
6: Браво! Чирков, браво! Вот у меня этот портрет я написал в 2 дня. Эту головку в 1 день. Это в несколько часов.
7: Боже!
6: Это в 1 час с небольшим. Нет, я признаюсь, не признаю художеством того, что лепится строчка за строчкой. Это уж ремесло, а не художество.
7: Браво!
6: Посмотрите, посмотрите, как блестят его глаза.
1: Это талант, истинный талант.
6: Это великий талант, браво!
1: Художнику было лестно слышать о себе такие слухи. Слава его росла, работы и заказы увеличивались. Уже стали ему надоедать одни и те же портреты и лица, которых положения и обороты сделались ему заученными. Уже без большой охоты он писал их, стараясь набросить только кое-как одну голову, а остальное давал доканчивать ученикам. Кисть его холодела и тупела, и он нечувствительно заключился в однообразные, давно изношенные формы. О группах, о художественной драме, о высокой ее завязке нечего было и говорить. Пред ним были только мундир, да корсет, да фрак, пред которыми чувствует холод художник, и падает всякое воображение. Даже достоинств самых обыкновенных уже не было видно в его произведениях, а между тем они все еще пользовались славою, хотя истинные знатоки и художники только пожимали плечами, глядя на последние его работы. Уже он начинал достигать поры степенности ума и лет, стал толстеть и, видимо, раздаваться в ширину. Уже в газетах и журналах читал он пригласительные: «Почтенный наш Андрей Петрович», «Заслуженный наш Андрей Петрович». Уже стали ему предлагать по службе почетные места, приглашать на экзамены, в комитеты. Уже начинал он верить, что все на свете делается просто, вдохновения свыше нет, и все необходимо должно быть подвергнуто под один строгий порядок аккуратности и однообразия. Слава не может дать наслаждение тому, кто украл ее, а не заслужил. Она производит постоянный трепет только в достойном ее. И потому все чувства и порывы его обратились к золоту. Золото сделалось его страстью, идеалом, страхом, наслаждением, целью. Пуки ассигнаций росли в сундуках, и как всякий, кому достается в удел этот страшный дар, он начал становиться скучным, недоступным ко всему, кроме золота, беспричинным скрягой, беспутным собирателем. Но одно событие сильно потрясло и разбудило весь его жизненный состав. В 1 день увидел он на столе своем записку, в которой Академия художеств просила его, как достойного ее члена, приехать дать суждение свое о новом, присланном из Италии, произведении усовершенствовавшегося там русского художника. Этот художник был один из прежних его товарищей. Всем пренебрегая, он все отдал искусству. Ничего он не оканчивал без того, чтобы не поверить себе несколько с великими учителями и чтобы не прочесть в их созданиях безмолвного и красноречивого себе совета. Он равно всему отдавал должную ему часть, извлекая изо всего только то, что было в нем прекрасно, и, наконец, оставил себе в учителе одного божественного Рафаэля. И зато вынес он из своей школы величавую идею создания, могучую красоту мысли, высокую прелесть небесной кисти.

Вошедший в залу, Чертков нашел уже целую огромную толпу посетителей, собравшихся перед картиной. Он поспешил принять значительную физиономию знатока и приблизился к картине. Но, Боже, что он увидел? Чистая, непорочная, прекрасная, как невеста, стояло перед ним произведение художника. Но властительнее всего видна была сила создания, уже заключенная в душе самого художника. Видно было, как все, извлеченное из внешнего мира, художник заключил сперва себе в душу, и уже оттуда, из душевного родника, устремил его одной согласной торжественной песнью. И стало ясно даже непосвященным, какая неизмеримая пропасть существует между созданием и простой копией с природы. Невольные слезы готовы были покатиться по лицам посетителей, окруживших картину. Неподвижно, с отверстым ртом стоял Чертков перед картиною. И, наконец, когда мало-помалу посетители и знатоки зашумели и начали рассуждать о достоинстве произведения, и когда, наконец, обратились к нему с просьбой объявить свои мысли, он пришел в себя. Хотел принять равнодушный обыкновенный вид, хотел сказать обыкновенные пошлые суждения зачерствелого художника, вроде следующего: «Да, конечно, правда, нельзя отнять таланта от художника. Есть кое-что, видно, что хотел он выразить что-то, однако же, что касается до главного, хотел это сделать». Но речь умерла на устах его. Слезы и рыдания нестройно вырвались на ответ, и он, как безумный, выбежал из залы. Весь состав, вся жизнь его была разбужена в одно мгновение, как будто молодость возвратилась к нему, как будто потухшие искры таланта вспыхнули снова. С очей его вдруг слетела повязка. Боже! И погубить так безжалостно лучшие годы своей юности!

0: Он был останавливаем незнанием самых первоначальных стихий. Кисть невольно обращалась к затверженным формам, руки складывались на один заученный манер, голова не смела сделать необыкновенного поворота.
1: Но точно ли был у меня талант? Не обманулся ли я?
0: Он подошел к прежним своим произведениям, которые работались когда-то так чисто, так бескорыстно. Там, в бедной лачушке на уединенном Васильевском острову, вдали людей, изобилия и всяких прихотей. Он подошел теперь к ним и стал внимательно рассматривать их все. И вместе с ними стала представать в его памяти вся прежняя, бедная жизнь его.
1: Да, у меня был талант. Везде на всем видны его признаки и следы.
0: Он остановился и вдруг затрясся всем телом. Глаза его встретились с неподвижно вперившимися на него глазами. Это был тот необыкновенный портрет, который он купил на Щукином дворе. Как вспомнил он всю странную историю, как вспомнил, что некоторым образом он, этот странный портрет, был причиной его превращения, что денежный клад, полученный им таким образом, родил в нем все суетные побуждения, погубившие талант. Почти бешенство готово было ворваться к нему в душу. Он в ту же минуту велел вынести прочь ненавистный портрет. Но душевное волнение от того не умерилось. Им овладела ужасная зависть, зависть до бешенства. Желчь проступала у него на лице, когда он видел произведение, носившее печать таланта. В душе его возродилось самое адское намерение, какое когда-либо питал человек, и с бешеною силою бросился он приводить его в исполнение. Он начал скупать все лучшее, что только производило художество. Купивший картину дорогою ценою, осторожно приносил он в свою комнату и с бешенством тигра на нее кидался, рвал, разрывал ее, изрезывал в куски и топтал ногами, сопровождая смехом наслаждения. Бесчисленные собранные им богатства доставляли ему все средства удовлетворить этому адскому желанию. Он развязал все свои золотые мешки и раскрыл сундуки. Никогда ни одно чудовище невежества не истребило столько прекрасных произведений, сколько истребил этот свирепый мститель. Эта ужасная страсть набросила какой-то страшный колорит на него. Вечная желчь присутствовала на лице его. Хула на мир и отрицание изображалось само собой в чертах его. Кроме ядовитого слова и вечного порицания, ничего не произносили его уста. К счастью мира искусств, такая напряженная и насильственная жизнь не могла долго продолжаться. Припадки бешенства и безумия начали оказываться чаще, и, наконец, все это образовалось в самую ужасную болезнь. Жестокая горячка, соединенная с самой быстрой чахоткой, овладели им так свирепо, что в 3 дня оставалась от него одна тень только. К этому присоединились все признаки безнадежного сумасшествия. Больной ничего не понимал и не чувствовал, кроме своих терзаний, и издавал одни ужасные вопли и непонятные речи. Ему начали чудиться давно забытые живые глаза необыкновенного портрета, и тогда бешенство его было ужасно. Наконец, жизнь его прервалась в последнем, уже безгласном порыве страдания. ничего тоже не могли найти от огромных

его богатств. Но увидевши изрезанные куски тех высоких произведений искусства, цена которых превышала миллионы, поняли, что

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Все выше и выше поднималось небо. Шире расплывалась заря, белее становилось матовое серебро росы, безжизненнее становился серп месяца, звучнее лес, люди начинали подниматься, и на барском конном дворе чаще и чаще слышалось фырканье, возня по соломе и даже сердитое визгливое ржание столпившихся и повздоривших за что-то лошадей. «Ну, успеешь, проголодались», — сказал старый табунщик, отворяя скрипящие ворота. «Куда?» — крикнул он, замахиваясь на кобылку, которая сунулась было в ворота. Табунщик Нестер был одет в казакин, подпоясанный ремнем с набором, кнут у него был захлестнут через плечо, и хлеб в полотенце был за поясом. В руках он нес седло и уздечку. Лошади нисколько не испугались и не оскорбились насмешливым тоном табунщика. Они сделали вид, что им все равно, и неторопливо отошли от ворот. Из всех лошадей, находившихся на варке, их было около сотни, меньше всех нетерпений показывал Пегай Мерин, стоявший одиноко в углу под навесом и, прищурив глаза, лизавший дубовую саху сарая. Неизвестно, какой вкус находил в этом Пегай Мерин, но выражение его было серьезно и задумчиво, когда он это делал. «Балуй!» – опять тем же тоном обратился к нему табунщик, подходя к нему и кладя на навоз подле него седло и залоснившийся потник. Пегай Мерин перестал лизать и, не шевелясь, долго смотрел на Нестера. Он не засмеялся, не рассердился, не нахмурился, а понес только всем животом и тяжело-тяжело вздохнул и отвернулся. Табунщик обнял его шею и надел уздечку. «Что вздыхаешь?» — сказал Нестер. Мерин взмахнул хвостом, как будто говоря: «Так, ничего, Нестер». Нестер положил на него потник и седло, причем Мерин приложил уши, выражая, должно быть, свое неудовольствие, но его только выбронили за это дрянью и стали стягивать подпруги. Ворота заскрипели, табунщик Васька, сердитый и заспанный, держа лошадь в поводу, стоял у вереи и пропускал лошадей. Лошади, одна за одной, осторожно ступая по соломе и обнюхивая ее, стали проходить. Молодые кобылки, стригуны, сосунчики и тяжелые матки, осторожно по одной в воротах пронося свои утробы. Молодая кобылка Шалунья, как только выбралась за ворота, загнула вниз и на бок голову, взнесла задом и взвизгнула, но все-таки не посмела забежать вперед серой старой осыпанной гречкой жулдыбы, которая тихим, тяжелым шагом, сбоку на бок, переваливая брюхо, степенно шла, как всегда, впереди всех лошадей. За несколько минут столь оживленный, полный ворог печально опустел. Грустно торчали столбы под пустыми навесами, и виднелась одна измятая, унавоженная солома. Как непривычна была эта картина опустения Пегому Мерину, она, должно быть, грустно подействовала на него. Он медленно, как бы кланяясь, опустил и поднял голову, вздохнул, насколько ему позволял стянутый трог, и, ковыляя своими погнутыми, не рассадившимися ногами, побрел за табуном, унося на своей костлявой спине старого Нестера. «Знаю, теперь, как выйдем на дорогу, он станет высекать огонь и закурит свою деревянную трубочку в медной оправе и с цепочкой», — думал Мерин. «Я рад этому, потому что рано поутру с росой мне приятен этот запах и напоминает много приятного. Досадно только, что с трубочкой в зубах старик всегда раскуражится, что-то вообразит о себе и сядет боком, непременно боком. А мне больно с этой стороны. Впрочем, бог с ним. Мне не в новости страдать для удовольствия других. Я даже стал уже находить какое-то лошадиное удовольствие в этом. Пускай его хорохорится, бедняк. Ведь только и храбрится ему одному, пока его никто не видит. Пускай сидит боком, рассуждал Мерин и, осторожно ступая покоробленными ногами, шел посередине дороги. Пригнав табун к реке, около которой должны были пастись лошади, Нестер слез и расседлал. Табун, между тем, уже медленно стал разбираться по несбитому еще лугу, покрытому росой и паром, поднимавшимся одинаково от луга и от реки, огибавшей его. Сняв уздечку с пегового Мерина, Нестер почесал его под шеей, в ответ на что Мерин в знак благодарности и удовольствия закрыл глаза. «Любит старый пес», — проговорил Нестер. Мерин же нисколько не любил этого чесания и только из деликатности притворялся, что оно ему приятно. Он помотал головой в знак согласия. Но вдруг, совершенно неожиданно и без всякой причины, Нестер, предполагая, может быть, что слишком большая фамильярность может дать ложные о своем значении мысли пегому Мерину, Нестер без всякого приготовления оттолкнул от себя голову Мерина и, замахнувшись уздой, очень больно ударил пряжкой узды Мерина по сухой ноге и, ничего не говоря, пошел на бугорок к пню, около которого он сиживал обыкновенно. Поступок этот, хотя и огорчил пегого Мерина, он не показал никакого вида и, медленно помахивая вылезшим хвостом и принюхиваясь к чему-то, и только для рассеяния, пощипывая траву, пошел к реке, не обращая никакого внимания на то, что выделывали вокруг него обрадованные утром молодые кобылки, стригунки и сосунчики. И зная, что здоровее всего, особенно в его лета, прежде напиться хорошенько натощак, а потом уж есть, он выбрал, где поотложие и попросторнее берег, и, моча копыты и щетку ног, всунул храп в воду и стал сосать воду сквозь свои прорванные губы, поводить наполнявшимися боками и от удовольствия помахивать своим жидким пегом хвостом с оголенной репицей. Бурый кобылка, забияка, всегда дразнившая старика и делавшая ему всякие неприятности, и тут по воде подошла к нему, как будто по своей надобности, но только с тем, чтобы намутить ему воду перед носом. Но пегой уже напился, и, как будто не замечая умысла бурой кобылки, спокойно вытащил одну за другой свои увязшие ноги, отряхнул голову и, отойдя в сторонку от молодежи, принялся есть. На различные манеры, отставляя ноги и не топча лишней травы, он, почти не разгибаясь, ел ровно 3 часа. Наевшись так, что брюхо у него повисло, как мешок на худых крутых ребрах, он установился ровно на всех 4 больных ногах так, чтобы было как можно менее больно, особенно правой передней ноге, которая была слабее всех, и заснул. Бывает старость величественная, бывает гадкая, бывает жалкая старость. Бывает и гадкое, и величественное вместе. Старость пегого Мерина была именно такого рода. Мерин был роста большого, не менее 2 аршин 3 вершков. Мастью он был воронопегой. Таким он был. Но теперь вороные пятна стали грязно-бурого цвета. Пежины его составлялся из 3 пятен. Одно на голове с кривой сбоку носа лысиной и до половины шеи. Длинная и засоренная репьями грива была где белая, где буроватая. Другое пятно шло вдоль правого бока и до половины живота. Третье пятно на крупе, захватывая верхнюю часть хвоста и до половины ляжек. Остаток хвоста был белесоватый, пестрый. Большая костлявая голова с глубокими впадинами над глазами и отвисшей, разорванной когда-то черной губой, тяжело и низко висела на выгнутой от худобы, как будто деревянной шее. Из отвисшей губы виден был прикушенный на сторону черноватый язык и желтые остатки съеденных нижних зубов. Уши, из которых одно было разрезано, опускались низко по бокам и изредка только лениво поводились, чтобы спугивать липших мух. Выражение лица было строго терпеливое, глубокомысленное и страдальческое. Передние ноги его были дугой согнуты в коленях, на обоих копытах были наплывы, и на одной, на которой пегина доходила до половины ноги, около колена была в кулак большая шишка. Задние ноги были свежее, но стерты на ляжках, видимо, давно, и шерсть уже не зарастала на этих местах. Все ноги казались несоразмерно длинны по худобе стана. Ребра, хотя и крутые, были так открыты и обтянуты, что шкура, казалось, присохла к лощинкам между ними. Холка и спина были испещрены старыми побоями, и сзади была еще свежая, опухшая и гноящаяся болячка. Черная репица хвоста с обозначавшимися на ней позвонками торчала длинная и почти голая. На буром крупе около хвоста была заросшая белыми волосами в ладонь рана, вроде укуса. Другая рана, рубец, видна была в передней лопатке. Задние коленки и хвост были нечисты от постоянного расстройства желудка. Шерсть по всему телу, хотя и короткая, стояла торчком. Но, несмотря на отвратительную старость этой лошади, невольно задумывался, взглянув на нее. А знаток сразу бы сказал, что это была в свое время замечательно хорошая лошадь. Знаток сказал бы даже, что была только одна порода в России, которая могла дать такую широкую кость, такие громадные маслаки, такие копыты, такую тонкость кости ноги, такой постанов шеи, главное, такую кость головы, глаз большой, черный и светлый, и такие породистые комки жил около головы и шеи, тонкую шкуру и волос. Действительно было что-то величественное в фигуре этой лошади и в страшном соединении в ней отталкивающих признаков дряхлости, усиленной пестротой шерсти и приемов и выражения самоуверенности и спокойствия, сознательной красоты и силы. Как живая развалина он стоял одиноко посреди росистого луга, а недалеко от него слышались топот, фырканье, молодое ржание, взвизгивание рассыпавшегося табуна. Солнце уже выбралось выше леса и ярко блестело на траве и извивах реки. Роса обсыхала и собиралась каплями кое-где около болотца и над лесом, как дымок расходился последний утренний пар. Тучки кудрявились, но ветра еще не было. За рекой щетинкой стояла зеленая, свертывавшаяся в трубку, рожь и пахла свежей зеленью и цветом. Кукушка куковала с прихрипыванием из леса, и Нестер, развалившись на спину, считал, сколько лет ему еще жить. Жаворонки поднимались над рожью и лугом. Запоздалый заяц попался между табуна и, выскочив на простор, сел у куста и прислушивался. Васька задремал, уткнув голову в траву. Кобылки еще просторнее, обойдя его, рассыпались понизу. Старые, пофыркивая, прокладывая по росе светлый следок, и все выбирали такое место, где бы никто не мешал им, но уже не ели, а только закусывали вкусными травками. Весь табун незаметно подвигался в одном направлении. И опять старая жулдыба, степенно выступая впереди других, показывала возможность идти дальше. Молодая, первый раз ожеребившаяся вороная мушка беспрестанно гоготала и, подняв хвост, фыркала на своего лиловенького сосунчика, который, дрожа коленами, ковылял около ней. Караковая холостая ласточка, как атласная, гладкая и блестящая шерстью, опустив голову так, что черная шелковистая челка закрывала ей лоб и глаза, играла с травой, щипнет и бросит, и стукнет мокрой от росы ногой с пушистой щеткой. Стригунки, годовалые кобылки, притворяются уже большими и степенными, и редко подпрыгивают и сходятся с веселыми компаниями. Они чинно едят траву, выгибая свои лебединые стриженные шейки, и как будто у них тоже есть хвосты, помахивают своими венчиками. Так же, как большие, некоторые ложатся, катаются или чешут друг друга. Самая веселая компания составляется из двухлеток, трехлеток и холостых кобыл. Они ходят почти все вместе и отдельно веселой девичьей гурьбой. Между ними слышится топот, взвизгивание, ржание, брыканье. Они сходятся, кладут голову друг другу через плечи, обнюхиваются, прыгают и иногда, всхрапнув и подняв трубой хвост, полурысью, полутропотой, гордо и кокетливо пробегает перед товарками. Первой красавицей и затейщицей между всей этой молодежью была шалунья бурая кобылка. Что она затевала, то делали и другие. Куда она шла, туда за ней шла и вся гурьба красавиц. Шалунья была в особенно игривом расположении в это утро. Веселый стих нашел на нее так, как он находит и на людей. Еще на водопое, подшутив над стариком, она побежала вдоль по воде, притворилась, что испугалась чего-то, храпнула и во все ноги понеслась в поле, так что Васька должен был скакать за ней и за другими, увязавшимися за ней. Потом она затеяла вскружить голову чалой лошадки, на которой далеко за рекой по ржам проезжал мужичок с сохою. Она остановилась, гордо, несколько набок, подняла голову, встряхнулась и заржала сладким, нежным и протяжным голосом. И шалость, и чувство, и некоторая грусть выражались в этом ржании. В нем было и желание, и обещание любви, и грусть по ней. Но шалунья долго не задумывалась над своими впечатлениями. Опустив голову, стала копать ногой землю, а потом пошла будить и дразнить Пегова Мерина. Пегой Мерин был всегдашним мучеником и шутом этой счастливой молодежи. Он страдал от этой молодежи больше, чем от людей. Ни тем, ни другим он не делал зла. Людям он был нужен. Но за что же мучили его молодые лошади? Он был стар, они были молоды. Он был худ, они были сыты. Он был скушен, они были веселы. Стало быть, он был совсем чужой, посторонний, совсем другое существо, и нельзя было жалеть его. Лошади жалеют только самих себя, и изредка только тех, в шкуре кого они себя легко могут представить. Но ведь не виноват же был Пегой Мерин в том, что он был стар и тощ и уродлив. Казалось бы, что нет. Но по лошадиному он был виноват. И правы были всегда только те, которые были сильны, молоды и счастливы. Те, у которых было все впереди. Те, у которых от ненужного напряжения дрожал каждый мускул и колом поднимался хвост кверху. Может быть, что и сам Пегой Мерин понимал это и в спокойные минуты соглашался, что он виноват тем, что прожил уже жизнь, что ему надо платить за эту жизнь. Но он все-таки был лошадь и не мог удерживаться часто от чувства оскорблений, грусти и негодования, глядя на всю эту молодежь, казнившую его за то самое, чему все они будут подлежать в конце жизни. Бурая кобылка, как будто прогуливаясь, подошла к самому носу Пегова Мерина и толкнула его. Он открыл глаза и отошел в другую сторону. Спать ему уже не хотелось, и он начал есть. Снова шалунья, сопутствуемая своими подругами, подошла к Мерину. Двухлетняя лысая кобылка, очень глупая, всегда подражавшая и во всем следовавшая за Бурой, подошла с ней вместе и, как всегда поступают подражатели, начала пересаливать то самое, что делала зачинщица. Бурая кобылка обыкновенно подходила как будто по своему делу и проходила мимо самого носа Мерина, не глядя на него, так что он решительно не знал, сердиться или нет, и это было действительно смешно. Она сделала это и теперь, но лысая, шедшая за ней и особенно развеселившаяся, уже прямо грудью ударила Мерина. Он снова оскалил зубы, взвизгнул и с прытью, которую нельзя было бы ожидать от него, бросился за ней и укусил ее в ляжку. Лысенькая ударила ей всем задом и тяжело ударила старика по худым голым ребрам. Старик захрипел даже, хотел броситься еще, но потом раздумал и, тяжело вздохнув, отошел в сторону. Должно быть, вся молодежь табуна приняла за личное оскорбление дерзость, которую позволил себе Пегай Мерин в отношении лысой кобылки, и весь остальной день ему решительно не давали кормиться и ни на минуту не давали покоя. Так что табунщик несколько раз унимал их и не мог понять, что с ними сделалось. Мерин так был обижен, что сам подошел к Нестеру, когда старик собрался гнать назад табун, и почувствовал себя счастливее и покойнее, когда его оседлали и сели на него. В этот вечер к Нестеру приехали кумабья. И, прогоняя табун мимо дворовых изб, он заметил телегу с лошадью, привязанную к его крыльцу. Загнав табун, он так торопился, что, не сняв седла, пустил на двор Мерина и, крикнув Ваське, чтобы он расседлал табунного, запер ворота и пошел к кумабьям. Вследствие ли оскорбления, нанесенного лысой кобылке, сметанкиной правнучке, коростовой дрянью, купленной на конной и не знающей отца и матери, и оскорбленного поэтому аристократического чувства всего ворка, или вследствие того, что Мерин в высоком седле без седока представлял странно фантастическое для лошадей зрелище, только на ворке произошло в эту ночь что-то необыкновенное. Все лошади, молодые и старые, со скаленными зубами бегали за Мерином, гоняя его по двору. Раздавались звуки копыт об его худые бока и тяжелые кряхтения. Мерин не мог более переносить этого, не мог более избегать ударов. Он остановился посередине двора, на лице его выразилось отвратительное слабое озлобление бессильной старости, потом отчаяние. Он приложил уши и вдруг что-то такое сделал, отчего все лошади вдруг затихли. Подошла самая старая кобыла Везопуриха, понюхала Мерина и вздохнула. Вздохнул и Мерин. Посередине освещенного луной двора стояла высокая худая фигура Мерина с высоким седлом, с торчащей шишкой луки. Лошади неподвижно и в глубоком молчании стояли вокруг него, как будто бы они что-то новое, необыкновенное узнали от него. И точно, новое и неожиданное они узнали от него. Вот что они узнали от него. Ночь первая. Да, я сын любезного первого и бабы. Имя мое по родословной — мужик первый. Я мужик первый по родословной. Я холстомер по уличному, прозванный так толпою за длинный размашистый ход, равного которому не было в России. По происхождению нет в мире лошади выше меня по крови. Я никогда бы не сказал вам этого. К чему? Вы бы никогда и не узнали меня, как не узнавала меня Визапуриха, бывшая со мною вместе в Хреновом, и теперь только признавшая меня. Вы бы и теперь не поверили мне, ежели бы не было свидетельства этой Визапурихи. Я бы никогда не сказал вам этого. Мне не нужно лошадиное сожаление, но вы хотели этого. Да, я тот холстомер, которого отыскивают и не находят охотники. Тот холстомер, которого знал сам граф и сбыл с завода за то, что я обижал его любимца лебедя. Когда я родился, я не знал, что такое значит пегой. Я думал, что я лошадь. Первое замечание о моей шерсти, помню, глубоко поразило меня и мою мать. Я родился, должно быть, ночью. К утру я, уже облизанный матерью, стоял на ногах. Помню, что мне все чего-то хотелось. И все мне казалось чрезвычайно удивительно и вместе чрезвычайно просто. Дневники у нас были в длинном теплом коридоре с решетчатыми дверьми, сквозь которые все видно было. Мать подставляла мне соски, а я был так еще невинен, что тыкал носом то ей под передние ноги, то под комягу. Вдруг мать оглянулась на решетчатую дверь и, перенесши через меня ногу, посторонилась. Дневальный конюх смотрел к нам в денник через решетку. «Ишь ты, баба-то ожеребилась!» — сказал он и стал отворять задвижку. Он взошел по свежей постилке и обнял меня руками. «Глянь-ка, Тарас!» — крикнул он. «Пегай какой! Ровно сорока!» Я рванулся от него и спотыкнулся на колени. «Вишь, какой шустрый!» — говорил конюх. «Не удержишь!» Через несколько времени пришел конюший и стал удивляться на мой цвет. Он даже казался огорченным. «И в кого такая уродина?» — сказал он. «Генерал его теперь не оставит в заводе». «Эх, баба, посадила ты меня!» — обратился он к моей матери. «Хоть бы лысого ожеребила, а то вовсе пегого». Мать моя ничего не отвечала и, как всегда в подобных случаях, тяжело вздохнула. До весны мы жили в маточной все порознь, каждый при своей матери. Только изредка, когда снег на крышах ворков стал уже таять от солнца, нас с матерями стали выпускать на широкий двор, устланный свежей соломой. Тут в первый раз я узнал всех своих родных, близких и дальних. Пестрота моя, так не нравившаяся людям, чрезвычайно понравилась всем лошадям. Все окружили меня, любовались и заигрывали со мною. Я начал уже забывать слова людей о моей пестроте и чувствовал себя счастливым. Скоро нас выпустили на траву. С этой поры я узнал новые радости, которые мне заменили потери любви моей матери. У меня были подруги и товарищи. Мы вместе учились есть траву, ржать так же, как и большие, и, подняв хвосты, скакать кругами вокруг своих матерей. Это было счастливое время. Мне все прощалось. Все меня любили. Любовались мною и снисходительно смотрели на все, что бы я ни сделал. Это продолжалось недолго. Тут скоро случилось со мной ужасное. Мерин вздохнул тяжело-тяжело и пошел прочь от лошадей. Заря уже давно занялась, заскрипели ворота, вошел Нестер. Лошади разошлись. Табунщик оправил седло на Мерине и выгнал табун. Ночь вторая. Как только лошади были загнаны, они опять столпились вокруг Пегова. «В августе месяце нас разлучили с матерью», — продолжал Пегой. «И я не чувствовал особенного горя. Я видел, что мать моя носила уже меньшого моего брата, знаменитого Усана. И я уже не был тем, чем был прежде. Я не ревновал, но я чувствовал, что становился холоднее к ней. Кроме того, я знал, что, оставив мать, я поступлю в общее отделение жеребят, где мы стояли подвое и потрое, и каждый день всей гурьбой молодежи выходили на воздух. Я стоял в одном деннике с Милым. Милый был верховый, и впоследствии на нем ездил император. И его изображали на картинках и в статуях. Тогда он еще был простой сосунок с глинцевитой нежной шерстью, лебединой шейкой и, как струнки, ровными и тонкими ногами. Мы с ним невольно подружились, живя вместе, и дружба эта продолжалась бы во все время нашей молодости. Он был весел и легкомыслен. Он тогда уже начинал любить, заигрывал с кобылками и смеялся над моей невинностью. И на мое несчастье я из самолюбия стал подражать ему и очень скоро увлекся любовью. И эта ранняя склонность моя была причиной величайшей перемены моей судьбы. Случилось так, что я увлекся. Везапуриха была старше меня одним годом. Мы с ней были особенно дружны. Но под конец осени я заметил, что она начала дичиться меня. Ну, я не стану рассказывать всей этой несчастной истории моей первой любви. Она сама помнит мое безумное увлечение, окончившееся для меня самой важной переменой в моей жизни. Табунщики бросились гонять ее и бить меня. Вечером меня загнали в особый денник. Я ржал целую ночь, как будто предчувствуя события завтрашнего дня. Наутро пришли в коридор моего денника генерал, конюши, конюха и табунщики, и начался страшный крик. Генерал кричал на конюшева. Конюша оправдывался, что он не велел меня пускать, а что это самовольно сделали конюха. Генерал сказал, что он всех перепорит, а жеребчиков нельзя держать. Конюша обещался, что все исполнит. Они затихли и ушли. Я ничего не понимал, но я видел, что что-то такое замышлялось обо мне. На другой день после этого я уже навеки перестал ржать. Я стал тем, что я теперь. Весь свет изменился в моих глазах. Ничто мне не стало мило. Я углубился в себя и стал размышлять. Сначала мне все было постыло. Я перестал даже пить, есть и ходить. А уж об игре и думать нечего. Иногда мне приходило в голову взбрыкнуть. поскакать, поржать. Но сейчас же представлялся страшный вопрос. Зачем? К чему? И последние силы пропадали. Я уже и прежде показывал склонность к серьезности и глубокомыслию. Теперь же во мне сделался решительный переворот. Моя пежина, возбуждавшая такое странное презрение в людях, мое странное, неожиданное несчастье и еще какое-то особенное положение мое на заводе, которое я чувствовал, но никак еще не мог объяснить себе, заставили меня углубиться в себя. Я задумывался над несправедливостью людей, осуждавших меня за то, что я пегой. Я задумывался о непостоянстве материнской и вообще женской любви. И главное, я задумывался над свойствами той странной породы животных, с которыми мы так тесно связаны и которых мы называем людьми. Теми свойствами, из которых вытекала особенность моего положения на заводе, которую я чувствовал, но не мог понять. Значение этой особенности и свойств людских, на которых она была основана, открылось мне по следующему случаю. Это было зимою, во время праздников. Целый день мне не давали корм и не поили меня. Как я после узнал, это происходило потому, что конюх был пьян. В этот же день конюший взошел ко мне, посмотрел, что нет корму, и начал ругать самыми дурными словами конюха, которого здесь не было. Потом ушел. На другой день конюх с другими товарищами взошел в наш денник задавать нам сено. Я заметил, что он особенно был бледен и печален. В особенности в выражении длинной спины его было что-то значительное и вызывающее сострадание. Он сердито бросил сено за решетку. Я сунулся было головой через его плечо, но он кулаком так больно ударил меня по храпу, что я отскочил. Он еще ударил меня сапогом по животу. «Кабы не этот Коростовый, — сказал он, — ничего бы не было». «А что? — спросил другой конюх. — Небось, графских не ходит проведывать, а своего же ребенка по два раза в день наведывает». «А разве отдали ему пегово-то? — спросил другой. — Продали, подарили ли, пес их ведает. Графских хоть всех голодным мори, ничего, а вот как смел его жеребенку корму не дать? Ложись, — говорит, — и ну, бузовать. Христианства нет. Скотину желчей человека. Христа, видно, на нем нет. Сам считал, варвар. Генерал так не паровал. Всю спину исполосовал. Видно, христианской души нет. То, что они говорили о сечении и о христианстве, я хорошо понял. Но для меня совершенно было темно тогда. Что такое значили слова «своего», «его же ребенка», из которых я видел, что люди предполагали какую-то связь между мною и конюшем. В чем состояла эта связь, я никак не мог понять тогда. Только гораздо уже после, когда меня отделили от других лошадей, я понял, что это значило. Тогда же я никак не мог понять, что такое значило то, что меня называли собственностью человека. Слова «моя лошадь», относимые ко мне живой лошади, казались мне так же странны, как слова «моя земля», «мой воздух», «моя вода». Но слова эти имели на меня огромное влияние. Я не переставая думал об этом, и только долго, после самых разнообразных отношений с людьми, понял, наконец, значение, которое приписывается людьми этим странным словам. Значение их такое. Люди руководятся в жизни не делами, а словами. Они любят не столько возможность делать или не делать что-нибудь, сколько возможность говорить о разных предметах, условленные между ними слова. Таковы и слова, считающиеся очень важными между ними. Суть слова «мой», «моя», «мое», которые они говорят про различные вещи, существа и предметы, даже про землю, про людей и про лошадей. Про одну и ту же вещь они уславливаются, чтобы только один говорил «моё». И тот, кто про наибольшее число вещей по этой условленной между ними игре говорит «моё», тот считается у них счастливейшим. Для чего это так, я не знаю. Но это так. Я долго прежде старался объяснить себе это какой-нибудь прямой выгодою, но это оказалось несправедливым. Многие из тех людей, которые меня, например, называли своей лошадью, не ездили на мне, но ездили на мне совершенно другие. Кормили меня тоже не они, а совершенно другие. Делали мне добро опять-таки не они, те, которые называли меня своей лошадью, а кучера, коновалы и вообще сторонние люди. Впоследствии, расширив круг своих наблюдений, я убедился, что не только относительно нас, лошадей, понятие «моё» не имеет никакого другого основания, как низкий и животный людской инстинкт, называемый ими чувством или правом собственности. Человек говорит «дом мой» и никогда не живет в нем, а только заботится о постройке и поддержании дома. Купец говорит «моя лавка». «Моя лавка, сука», например, и не имеет одежды из лучшего сукна, которое есть у него в лавке. Есть люди, которые землю называют своею, а никогда не видели этой земли и никогда по ней не проходили. Есть люди, которые других людей называют своими, а никогда не видели этих людей. И все отношение к этим людям состоит в том, что они делают им зло. Есть люди, которые женщин называют своими женщинами или женами, а женщины эти живут с другими мужчинами. И люди стремятся в жизни не к тому, чтобы делать то, что они считают хорошим, а к тому, чтобы называть как можно больше вещей своими. Я убежден теперь, что в этом-то и состоит существенное различие людей от нас. И потому, не говоря уже о других наших преимуществах перед людьми, мы уже по одному этому смело можем сказать, что стоим в лестнице живых существ выше, чем люди. Деятельность людей, по крайней мере тех, с которыми я был в сношениях, руководима словами, наше же делом. И вот это право говорить обо мне «моя лошадь» получил конюшей и от этого высек конюха. Это открытие сильно поразило меня. Я был трижды несчастлив. Я был пегой, я был мерин, и люди вообразили себе обо мне, что я принадлежу не Богу и себе, как это свойственно всему живому, а что я принадлежал конюшам. Последствий того, что они вообразили себе это обо мне, было много. Первое из них уже было то, что меня держали отдельно, кормили лучше, чаще гоняли на корде и раньше запрягли. Меня запрягли в первый раз по третьему году. Я помню, как в первый раз сам конюший, который воображал, что я ему принадлежу, с толпою конюхов стали запрягать меня, ожидая от меня буйства или противодействия. Они скрянчили мне губу. Они обвили меня веревками, заводя в оглобли. Они надели мне на спину широкий ременный крест и привязали его к оглоблям, чтобы я не бил задом. А я ожидал только случая показать свою охоту и любовь к труду. Они удивлялись, что я пошел, как старая лошадь. Меня стали проезжать, и я стал упражняться в бегании рысью. С каждым днем я делал больше и больше успехи, так что через 3 месяца сам генерал и многие другие хвалили мой ход. Но странное дело, именно потому, что они воображали себе, что я не свой, а конюшево, ход мой получал для них совсем другое значение. Я ездил в простых дрожках конюшево, по его делам в Чесменкую и другие хутора. Все это происходило от того, что я был пегой, а главное потому, что я был, по их мнению, не графской, а собственность конюшева. Завтра, если будем живы, я расскажу вам, какое главное последствие имело для меня это право собственности, который воображал себе конюшей. Весь этот день лошади почтительно обращались с холстомером. Но обращение Нестера было также грубо. Ночь 4. Вечером, когда ворота затворили и все затихло, Пегай продолжал так. Много наблюдений над людьми и лошадьми успел я сделать во время всех моих переходов из рук в руки. Дольше всего я был у 2 хозяев. У князя, гусарского офицера, потом у старушки, жившей у Николы Явленного. У гусарского офицера я провел лучшее время моей жизни. Хотя он был причиной моей погибели, хотя он ничего и никого никогда не любил, я любил его. И люблю его именно за это. Мне нравилось в нем именно то, что он был красив, счастлив, богат и потому никого не любил. Вы понимаете, это наше высокое лошадиное чувство? Его холодность, его жестокость, моя зависимость от него придавали особенную силу моей любви к нему. «Убей! Загони меня!» – думал я, бывало, в наши хорошие времена. «Я тем буду счастливее!» Он купил меня у барышника, которому за 800 рублей продал меня конюши. Он купил меня за то, что ни у кого не было пегих лошадей. Это было мое лучшее время. У него была любовница. Я знал это потому, что каждый день возил его к ней и ее. И иногда возил их вместе. Любовница его была красавица. И он был красавец. И кучер у него был красавец. И я всех их любил за это. И мне было хорошо жить. Жизнь моя проходила так. С утра приходил конюх чистить меня. Не сам кучер, а конюх. Конюх был молодой молодчик, взятый из мужиков. В их службе я потерял лучшие свои качества и половину жизни. Тут меня и опоили, и разбили на ноги. Но, несмотря на то, это было лучшее время моей жизни. В 12 приходили, впрягали, мазали копыты, смачивали челку и гриву и вводили в оглобли. Сани были камышовые, плетеные, бархатные, сбруя с маленькими серебряными пряжечками, вожжи шелковые и одно время филе. Запряжка была такая, что когда все поводки, ремешки были прилажены и застегнуты, нельзя было разобрать, где кончается запряжка и начинается лошадь. Запрягут в сарае на развязке. Выйдет старший кучер Феофан с задом шире плеч, в красном кушаке подмышки, оглядит запряжку, сядет, заправит кафтан, выставит ногу в стремя, пошутит что-нибудь всегда, привесит кнут, которым почти никогда не стегнет меня, только для порядка, и скажет: «Пущай!» И, играя каждым шагом, я трогаю из ворот, и кухарка, вышедшая выплеснуть помои, останавливается на пороге, и мужики, привезшие на двор дрова, таращат глаза, выйдет, проедет и станет. Выйдут лакеи, подъедут кучера, и пойдут разговоры. Все ждут. Часа три иногда стоим у подъезда. Изредка проезжаем, заворачиваем и опять становимся. Наконец зашумят в дверях. Выбежит во фраке седой Тихон с брюшком: «Подавай!» Тогда не было этой глупой манеры говорить «вперед», как будто я не знаю, что ездят не назад, а вперед. Чмокнет Феофан, подъедет и выходит торопливо, небрежно, как будто ничего удивительного нет ни в этих санях, ни в лошади, ни в Феофане, который изогнет спину и вытянет руки так, как их, кажется, держать долго нельзя. Выйдет князь в кивере и шинели с бобровым седым воротником, закрывающим румяное, чернобровое, красивое лицо, которое бы никогда закрывать не надо, выйдет, побрякивая саблей, шпорами и медными задниками калош, ступая по ковру, как будто торопясь и не обращая внимания на меня и на Феофана, то, на что смотрят и чем любуются все, кроме его. Чмокнет Феофан, я влягу в поводья, и честно, шагом подъедем, станем. Я покошусь на князя, взмахну кровной головой и тонкой челкой. Князь в духе, иногда пошутит с Феофаном. Феофан ответит, чуть оборачивая красивую голову и не спуская рук, делает чуть заметное, понятное для меня движение вожжами, и раз-раз-раз все шире и шире, содрогаясь каждым мускулом и кидая снег с грязью под передок, я еду. Тогда тоже не было нынешней глупой манеры кричать, как будто у кучера болит что-нибудь, а непонятное: «Поди берегись! Поди берегись!» — покрикивает Феофан. И народ сторонится, и останавливается, и шею кривит, оглядываясь на красавца Мерина.

и вслед за ним самое большое мое несчастье. Я повез князя на бег. На бегу ехали Атласный и Бычок. Не знаю, что он делал там в беседке, но знаю, что он вышел и велел Феофану въехать в круг. Помню, меня ввели в круг, поставили и поставили Атласного. Атласный ехал с поддужным, я, как был, в городских санках. В завороте я его кинул. И хохот, и рев восторга приветствовали меня. Когда меня проваживали, за мной ходила толпа. И человек 5 предлагали князю 1000. Он только смеялся, показывая свои белые зубы. «Нет, — говорил он, — это не лошадь, а друг. Горы золота не возьму. До свидания, господа!» Расстегнул полость, сел. «На стоженку!» Это была квартира его любовницы. И мы полетели. Это был наш последний счастливый день. Мы приехали к ней. Он называл ее своею, а она полюбила другого и уехала с ним. Он узнал это у нее на квартире. Было 5 часов, и он, не отпрягая меня, поехал за ней. Чего никогда не было. Меня стегали кнутом и пускали скакать. В первый раз я сделал сбой, и мне совестно стало. И я хотел поправиться. Но вдруг я услыхал, князь кричал не своим голосом: «Валяй!» И свистнул кнут, и резнул меня. И я поскакал, ударяя ногой в железо передка. Мы догнали ее за 25 верст. Я довез его, но дрожал всю ночь и не мог ничего есть. На утро мне дали воды. Я выпил и навек перестал быть той лошадью, какую я был. Я болел, меня мучили и калечили. Лечили, как это называют люди. Сошли копыты, сделались наливы, и ноги согнулись, груди не стало. И появилась вялость и слабость во всем. Меня продали барышнику. Он меня кормил морковью и еще чем-то, и сделал из меня что-то совсем не похожее на меня. Но такое, что могло обмануть незнающего. Ни силы, ни езды во мне уже не было. Кроме того, барышник мучил меня тем, что как только приходили покупатели, он входил в мой денник и начинал больным кнутом стегать и пугать меня, так что доводил до бешенства. Потом затирал рубцы от кнута и выводил. У барышника купила меня старушка. Ездила она все к Николе Явленному и секла кучера. Кучер плакал в моем стойле. И тут я узнал, что слезы имеют приятный соленый вкус. Потом старушка умерла. Приказчик ее взял меня в деревню и продал краснорядцу. Потом я объелся пшеницей и еще хуже заболел. Меня продали мужику. Там я пахал, почти ничего не ел, и мне подрезали ногу сошниками. Я опять болел. Цыган выменил меня. Он мучил меня ужасно. И, наконец, продал здешнему приказчику. И вот я здесь. Все молодцы.

0: молчали. Стал накрапывать дождь. Возвращаясь домой в следующий вечер, табун наткнулся на хозяина с гостем. Жулдыба, подходя к дому, покосилась на две мужские фигуры. Один был молодой хозяин в соломенной шляпе, другой – высокий, толстый, обрюзгший военный. Старуха покосилась на людей и, прижав, прошла подле него. Остальные, молодежь, переполошились, замялись, особенно когда хозяин с гостем нарочно вошли в середину лошадей, что-то показывая друг другу и разговаривая. «Вот эту я у Воейкова купил, серую в яблоках», — говорил хозяин. «А эта молодая вороная белоножка чья?» «Хороша», — говорил гость. Они перебрали много лошадей, забегая и останавливая, заметили и бурую кобылку. «Это от верховых хреновских осталась у меня порода», — сказал хозяин. Они не могли рассмотреть всех лошадей на ходу. Хозяин закричал Нестера, и старик, торопливо постукивая каблуками бока Пегова, рысцой выбежал вперед. Пегой ковылял, припадая на одну ногу, но бежал так, что видно было, он ни в каком случае не стал бы роптать, даже ежели бы ему велели бежать так, насколько хватит силы на край света. Он даже готов был бежать навскачь и даже покушался на это с правой ноги. «Вот лучше этой кобылы, я смело могу сказать, нет лошади в России», — сказал хозяин, указывая на одну из кобыл. Гость похвалил. Хозяин взволнованно заходил, забегал, показывая и рассказывая историю и породу каждой лошади. Гостю, очевидно, было скучно слушать хозяина, и он придумывал вопросы, чтобы было похоже, что и он интересуется этим. «Да-да-да», — говорил он рассеянно. «Ты взгляни», — говорил хозяин, не отвечая, — «ноги взгляни, дорого досталось. Да уж у меня третьяк от нее едет». «Хорошо едет», — сказал гость. Так перебрали почти всех лошадей, и показывать больше нечего было, и они замолчали. «Ну что ж, пойдем?» «Пойдем». И они пошли в ворота. Гость рад был, что кончилось показывание и что пойдут домой, где можно поесть, попить, покурить, и, видимо, повеселел. Проходя мимо Нестера, который, сидя на пегом, ожидал еще приказаний, гость хлопнул большой жирной рукой по крупу Пегова. «Вот расписной-то», — сказал он, — «такой-то у меня был Пегой. Помнишь, я тебе рассказывал?» Хозяин услыхал, что говорят не об его лошадях, и не слушал, а, оглядываясь, продолжал смотреть на табун. Вдруг над самым ухом его послышалось глупое, слабое старческое ржание. Это заржал Пегой, не кончил и, как будто сконфузился, оборвал. Ни гость, ни хозяин не обратили внимания на это ржание и прошли домой. Холстомер узнал в обрюзгшем старике своего любимого хозяина, бывшего блестящего богача-красавца Серпуховского. Дождь продолжал моросить. На Варке было пасмурно, а в барском доме было совсем другое. У хозяина был накрыт роскошный вечерний чай в роскошной гостиной. За чаем сидели хозяин, хозяйка и приезжий гость. Приезжий Никита Серпуховской был человек лет за 40, высокий, толстый, плешивый, с большими усами и бакенбардами. Он должен был быть очень красив. Теперь он опустился, видимо, физически и морально, и денежно. Никита Серпуховской промотал в жизни состояние в 2 миллиона и остался еще должен 120 тысяч. От такого куска всегда остается размах жизни, дающий кредиты, возможность почти роскошно прожить еще лет 10. Лет 10 уже проходили, и размах кончался. И Никите становилось грустно жить. Он начинал уже попивать, то есть хмелеть от вина, чего прежде с ним не бывало. Они говорили про женщин. У кого какая? Цыганка, танцовщица, француженка. «Ну что ж, ты оставил Матье?» – спросил хозяин. Это была содержанка, которая разорила Серпуховского. «Не я, а она». «Ах, брат, как вспомнишь, что просадил в своей жизни! Теперь я рад, как заведутся 1000 рублев. Рад, право, как уеду от всех. В Москве не могу. А, что говорить?» Хозяину было скучно слушать Серпуховского. Ему хотелось говорить про себя, хвастаться. А Серпуховскому хотелось говорить про себя, про свое блестящее прошедшее. Хозяин налил ему вина и ждал, когда он кончит, чтобы рассказать ему про себя, как у него теперь устроен завод так, как ни у кого не был прежде. И что его Мари не только из-за денег, но сердцем любит его. «Я тебе хотел сказать, что в моем заводе, — начал было он, — но Серпуховской перебил его. Было время, могу сказать, — начал он, — что я любил и умел пожить. Ты вот говоришь про езду. Ну скажи, какая у тебя самая резвая лошадь?» Хозяин обрадовался случаю рассказать еще про завод и начал было, но Серпуховской опять перебил его. «Да-да-да-да», – сказал он. «Ведь это у вас, у заводчиков, только для тщеславия, а не для удовольствия и для жизни. А у меня не так было. Вот я тебе говорил нынче, что у меня была ездовая лошадь, пегая. Такие пежны, как под твоим табунщиком. Ох, лошадь же была. Ты не мог знать. Это было в 42-м году. Я только приехал в Москву, поехал к барышнику и вижу, пегай мерин. Ладов хороших, мне понравился. Цена 1000 рублей. Мне понравился, я взял и стал ездить. Не было у меня, да и у тебя нет, и не будет такой лошади. Лучше я не знал лошади ни ездой, ни силой, ни красотой. Ты мальчишка был, тогда ты не мог знать, но ты слышал, я думаю. Вся Москва знала его». «Да, я слышал», – неохотно сказал хозяин. «Но я хотел тебе сказать про своих». «Так ты слышал? Я купил его так, без породы, без аттестата. Потом уж я узнал, мы с Воейковым добирались. Это был сын любезного первого, холстомер. Холсты меряет. Его за пежину отдали с Хреновского завода конюшему, а тот выхолостил и продал барышнику. Таких уж лошадей нет, дружок. Эх, время было! Ах ты, молодость!» – пропел он из цыганской песни. Он начинал хмелеть. Стал уже светать, а они все сидели. Хозяину было мучительно скучно. Он встал. «Спать так спать!» — сказал Серпуховской, вставая и шатаясь, и отдуваясь, пошел в отведенную комнату. Он сел, снял китель, жилет и штаны, стоптал с себя кое-как, но сапог долго не мог стащить. Брюхо мягкое мешало. Кое-как стащил один, другой бился, бился, запыхался и устал. И так с ногой в голенище повалился и захрапел, наполняя всю комнату запахом табаку, вина и грязной старости. Ежели Холстомер что еще вспоминал в эту ночь, то его развлек Васька. Кинул на него попону и поскакал. До утра он держал его у двери кабака с мужицкой лошадью. Они лизались. Утром он пошел в табун и все чесался. «Что-то больно чешется», — думал он. Прошло 5 дней. Позвали Коновала. Он с радостью сказал: «Короста, позвольте цыганам продать». «Зачем?» «Зарежьте, только чтоб нынче его не было». Утро тихое, ясное. Табун пошел в поле. Холстомер остался. Пришел странный человек, худой, черный, грязный, в забрызганном чем-то черном кафтане. Это был драч. Он взял, не поглядев на него, повод обрати, надетый на Холстомера, и повел. Холстомер пошел спокойно, не оглядываясь, как всегда, волоча ноги и цепляя задними по соломе. Выйдя за ворота, он потянулся к колодцу, но драч дернул и сказал: «Не к чему». Драч и Васька, шедший сзади, пришли в лощинку за кирпичным сараем, и как будто что-то особенное было на этом самом обыкновенном месте. Остановились, и драч, передав Ваське повод, снял кафтан, засучил рукава, достал из голенища нож и брусок, стал точить обрусок. Мерин стал задремывать под звуки точения ножа. Вдруг он почувствовал, что его взяли под салазки и поднимают кверху голову. Он открыл глаза. «Лечить, верно, хотят», — подумал он. «Пускай». И точно он почувствовал, что что-то сделали с его горлом. Ему стало больно, он вздрогнул, ботнул ногой, но удержался и стал ждать, что будет дальше. Дальше сделалось то, что что-то жидкое полилось большой струей ему на шею и грудь. Он вздохнул во все бока, и ему стало легче гораздо. Облегчилась вся тяжесть его жизни. Он закрыл глаза и стал склонять голову. Никто не держал ее. Потом стала склоняться шея, потом ноги задрожали, зашаталось все тело. Он не столько испугался, сколько удивился. Все так ново стало. Он удивился, рванулся вперед, вверх, но вместо этого ноги, сдвинувшись с места, заплелись. Он стал валиться на бок и, желая переступить, завалился вперед и на левый бок. «Тоже лошадь была», — сказал Васька. «Кабы посытее, хороша бы кожа была», — сказал драч. Табун проходил вечером горой, и тем, которые шли с левого края, видно было что-то красное внизу, около чего возились хлопотливо собаки и перелетали воронья и коршуны. Одна собака, упершись лапами в стерву, мотая головой, отрывала с треском то, что зацепило. Бурая кобылка остановилась, вытянула голову и шею и долго втягивала в себя воздух. На силу могли отогнать ее. На заре во враге старого леса, в заросшем низу на полянке, радостно выли головастые волчинята. Их было 5. 4 почти равные, а один маленький, с головой больше туловища. Худая, линявшая волчица, волоча полное брюхо с отвисшими сосками по земле, вышла из кустов и села против волчинят. Волчинята полукругом стали против нее. Она подошла к самому маленькому и, опустив полено и перегнув морду к низу, сделала несколько судорожных движений и, открыв зубастый зев, натужилась и выхоркнула большой кусок конины. Волчинята побольше сунулись к ней, но она угрожающе двинулась к ним и предоставила все маленькому. Маленький, как бы гневаясь, рыча, ухватил конину под себя и стал жрать. Так же выхоркнула волчица другому и третьему, и всем пятерым. И тогда легла против них, отдыхая. Через неделю валялись у кирпичного сарая только большой череп и 2 маслака. Остальное все было растаскано. На лето мужик, собиравший кости, унес и эти маслаки и череп и пустил их в дело. Ходившие по свету, евшие и пившие мертвое тело Серпуховского убрали в землю гораздо после. Ни кожа, ни мясо, ни кости его никуда не пригодились. А как уже 20 лет всем в великую тягость было его ходившее по свету мертвое тело, так и уборка этого тела в землю была только лишним затруднением для людей. Никому уж он давно был не нужен. Всем уж он давно был в тягость, но все-таки мертвые, хоронящие мертвых, нашли нужным одеть это тотчас же загнившее, пухлое тело в хороший мундир, в хорошие сапоги, уложить в новый хороший гроб с новыми кисточками на 4 углах, потом положить этот новый гроб в другой, свинцовый, и свести его в Москву, и там раскопать давнишние людские кости, и именно туда спрятать это гниющее, кишащее червями тело в новом мундире и вычищенных сапогах, и засыпать все землей.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете umneradio.ru. Заходите и смотрите программу передач.

враждебна вся природа. Мемуары Казановы. Пьеса «Феникс» посвящена последнему периоду жизни Казановы. Уставший от бесконечных скитаний, утративший веру в свою счастливую звезду, старый искатель приключений нашел приют в богемском замке Дукс, где исполнял в течение 13 лет и до самой смерти обязанности библиотекаря на жаловании у графа Вальштайна, владельца замка. Граф Вальштайн, ведший светский образ жизни, постоянно находившийся в разъездах, был редким гостем в собственном замке, и Казанова вскоре оказался обречен на общество невзлюбившей его замковой челяди.

0: Кухня в замке графа Вальштайна в Дуксе, в Богемии. Поздний вечер. Лето 1799 года.
1: Ох, ох, ох, ох. Который раз ты перемоешь снова грязь. Беда родится судомойкой.
2: Да, веселее бы за стойкой в трактирчике.
1: Еще в своем.
2: Военных угощать настойкой.
3: Всегда в презренном мире все бабье останется бабьем. Уж я на этот счет натаскан. Червь сахаром посыпан, съест. Семь пирогов в один присест. И на покой с гусарской каской.
1: И врете.
3: Дай-ка пирожок.
4: Как ужинали нынче?
3: Слабо. Воздержанные времена. Чай половину каплуна сюда стащил бы.
4: Для позору моих сидим.
3: Каб наш обжора, сей толкователь облаков, не потрудил над ним клыков. Все, чисто?
4: Не едок, а чудо.
3: Еще спасибо, что хоть блюдо оставил. Ото всех приправ хоть памятка осталась.
5: Граф, сам виноват. Такое терпит.
3: Граф, доложу вам, рад до смерти. Разов 15 удостой. Подкладывал своей рукой. Одной начинки 20 ложек. Тот съест, а граф еще подложит. Тот съест, а граф подложит вновь. Две вещи согревают кровь. Хороший ужин и любовь. И косточки потом обгложат.
1: Ну уж любовью.
2: Не скажи. Глаза-то, милый, как ножи кинжальные.
3: Сказала. Угли. Углищи.
2: А уж больно смуглый. С рождения или просто грязь?
1: Нет, девки. Это отродясь. На медне, доложу вам, сваты, сует мне в руку 3 дуката, чтоб людям, не сказавшись знать, ему бельишко постирать до завтрашних гостей.
3: Бродяжка!
1: Всего-то счетом 3 рубашки, 4-я на нем. Белье, одна лишь слава, так рванье. Чуть между пальчиков потрите, все и останется в корыте. Так и не знаю уж, как быть.
2: Его бы можно зачинить.
1: Я не охотница до клочьев.
3: А он с тобою в уголочках не шепчет?
2: Я не скнежон.
3: Ну, девки, это не резон. Скажи, не по зубам скорлупка гоняется за каждой юбкой? Всех по порядку наградил, красавица.
1: Тому 3 года ни девки не давал проходу, а 70 с хвостом годов охотник до таких трудов не брезговал и нашей кофтой.
2: А из каких он городов-то сюда к нам прибыл?
3: Изо всех, как тот библиотекарь. Чех. Конец спился, стал книжку кружкой, а кружку книжкой звать, с дерюшкой. Вот с этой граф к нам прикатил. Сперва с ним вместе ел и пил, сам первый кланялся.
2: Забава.
5: Сегодня в парке косят траву. Граф приказал. Вдруг...
4: Кто таков? Не трогай, говорит, цветов.
5: Я так и сяк, не трогай, тресну. Для пользы клумб, мол, дескать, тесно. Другим цветам от них глушат. Садовый, а он ушат с водой. Как схватит, всем не любы, кричит, цветы. Я думал, зубы повыбит. Вот тебе аршат. Лизни на плечи ушат. Как пес промок, дойдет до драки.
4: А мне вчера с чего собаки всю ночь провыли под окном. Ты виноват.
6: Ко мне с сукном пристал, чего ему кредиту не открываю.
4: Ох, сердитый. Так нынче взор мой ожог. Нарочно, мол, трублю вражок под окнами его, чтоб спать он не мог.
7: А уж силен, достатен, с таким не свяжешься.
4: Герой!
7: Вчерась, горячую порой, подходит с видом монумента по подай мне, говорит, поленку. Гремит, как целый эскадрон чевоз и блюдо макарон. Подохнешь тут от ваших тушей свиных. Кишки у вас не души, от ваших пунши и попов, от караков и дураков каков.
3: А нынче с капелланом связался, все дородным станом его корил, клоптун, толстун. Не капеллан вы, а каплун. А вас бы на вертеле изжарить.
1: Безбожный.
5: Раза три бы вдарить по морде.
7: Ишь, зазнался, Голь.
5: Честной компания. Хлеб-соль!
1: Герой!
5: Наконец усели! Все граф попровожал в постель, совсем уж проводил. Стучат. Пожалуйтесь. Сам чертов ад пожаловал. Не уважают. Теснят, обходят, уезжают. В зловонии навозных куч орлу не место. Вот вам ключ от родовой библиотеки. Вот ключ от рукописей.
7: Экий наглец.
5: Граф и так и сяк. Бездарнейший из всех писак. Меня, кричит, рифмует с чертом. Лакей на той неделе тортом обнес. Дворецкий ваш в упор шутом назвал. Дворецкий вор. У вас все погреба расхитил. Я барскому добру хранитель не потерплю. Мне сам король Людовик доверял контроль. Меня сам Понятовский в Польше до звезд возвысил. Дальше больше. Служу вам из последних сил. Прощения просил. В неделю 8 раз.
7: Заслужили командора.
0: Старый камердинер князя Делин к дворне не причислен.
8: Я вам, люди, доложу. Весь век по господам служу. Не пивовар из пивоварен. Зря осуждать. Хороший барин. Взрос не в мужицких сапогах. А коль сейчас не при деньгах, так это не позор, а горе. А здесь и честь. Где вор на воре, где и вельможи спину гнут, горба не выгнет, как верблюд за хлебцем. Своего предложит. Он да мой барин, вот вельможи, а все другие тьфу.
3: Старик, смотри, повешу за язык.
8: Сыц, мелюзга.
3: Молчи, холера.
8: И вся старинная манера, как кланяется, что твой князь, а все другие мелочь, мразь. Так, срамота.
3: Молчать, Иуда.
8: Разряженные лизоблюды, ублюдки.
0: Входит дворецкий, об руку с Ведеролем. Ведероль, домашний поэт. Смесь Амура и Хама, зол, подул, кругл, нагл, 20 лет. Дворецкий, покровитель и сподвижник Ведероля.
9: Это Зарев! Кто у плиты из поваров?
10: Я.
9: Что хозяин в кухне повар, ты знаешь?
10: Знаю.
9: Громкий говор под кровлей замка воспрещен. Оберегать господский сон кто должен?
10: Слуги.
9: Кто-то слуги. Что ж разорались, как белуги? Кто начал?
10: Он.
9: Так, ты, скоты.
8: Милейший, старикам на ты у нас не говорят в Париже.
9: Париж далеко, крепость ближе. Молчать.
8: Хозяин мне один. Фельдмаршал князь Делинь. Аминь.
9: А я здесь...
8: Хоть султан турецкий, мне дела нет.
9: Я здесь дворецкий.
8: Себе дворецкий, мне дурак. Так, прихлебатель из дворняк, мое почтение.
9: Ишь, подагра ходячая, постой-ка шваброй всю спесь тебя сшибу, бахвал. Эй, Стефан, за вином в подвал, а ты, Ханс Йорк, за капелланом... Займемся планом. Атаки впереди успех. Друг Ведероль, ты не из тех пиитов допотопной расы, боящихся махнуть с Пегаса в раздолье земных трясин?
11: Помилуйте, я не Росин и не Корнель.
9: Тогда час добрый. Мне лично веселей бы ребра ему переломать, но граф шутить не любит, зная нрав. Его на этот счет суровый решил я Герра Казанову другою казнью казнить.
11: На Богородице женить?
9: Нет.
11: Опоить ревенным корнем?
9: Нет.
11: Рукописи в ящик сорный?
9: Нет.
11: Соусник пролить на плеш?
0: Дворец
10: Ивлевский, вынимая из-за пазухи портрет Казановы.
9: Узнал?
11: Как не узнать? Все те ж глаза двойным костром полночным. Должно быть, сын его побочный. Или внук? По возрасту он дед.
9: Он сам же в возрасте побед.
11: Красавца не встречал такого. Откуда?
9: Выкрал из алькова. Еще подружками не сыт. Вот с юностью своей и спит. Однако же вернемся к казни. Избить нельзя, со старым князем дружит. Заворожил шельмец.
10: Входит капеллан в сопровождении слуги и бутылок.
9: Итак, садись, святой отец. Дальнейший план. Рукой детской ты намаракуешь куплетцы, бутыль за строчку.
11: Меценат.
9: А дальше дамы извинят. Мы в обществе не блещем женском. Повесишь это совершенство над дверью непотребных мест.
11: Для привлечения невест? Согласен.
9: Только подсветистей.
11: С огнем такого куплетиста не сыщете.
12: А золочу?
11: Испытанному рифмачу доверься.
12: Угодишь удвою.
13: Да и приходящих за нуждою, что странников к святым местам
9: в лоск опозорим.
11: По рукам, товарищ.
13: Дорогие дети, я в всем союзе буду третий. Где выпивка, там мало двух. Бог Егова, Бог.

0: Que suis-je? Rien. Que fus-je? Tout. Чем стал я? Ничем. Чем был я? Всем. 75 лет. Князь Делинь. Столь же грации, сколько Занова в Фурии. 60 лет. Граф Вальштайн, племянник князя Делинь и хозяин замка. Видероль, дворецкий, капеллан. Французская гостья, польская гостья, принцесса. Бессердечие, птичье, женское и светское. 20 лет невоспитанные куклы. Воспитательница. Автомат. Обеденный зал в замке Дукс. Жемчуга на шее красавец. И грани богемских бокалов горят закатом. Мрачный покой. Улыбками женщин преображен в цветник. Посреди цветника в мундире фельдмаршала с орденом святого Стефана на груди и взнесенным бокалом в руке вечный юный князь Делинь.
1: И юноши, и соловьи вас славят в непрестанном гимне, но все ж, красавицы мои, да не смутит вас век мой зимний. Нежней слуги вам и верней под солнцем не было и нету. За розы невозвратных дней, за розы нынешнего дня, за розы будущего лета, волшебницы, мне смертный яд нектаром был из ваших ручек, за ваших бабушек и вас, за их благоуханных внучек, за розу Франции, за дочь прекрасной Польши, звонче чаши.
2: Князь, за бессоннейшую ночь всех наших бабушек.
1: За вашу! Труднейший из всех искусств не медлить на вселенской сцене.
2: За все победы ваших уст.
1: За подвиги и приключения.
0: Князь Делинь, направляясь с бокалом к дверям,

0: смешной.
1: Развалина. Бродячий остров. Всю жизнь дружил с чужой мошной. На хлебных, на ролях штурст. Фигляр.
0: Быть может, век назад и был хорош. Глаза, пожалуй.
2: Как заведенный автомат.
3: Как черт, сбежавший с карнавала.
0: Надменен, как испанский грант.
4: По стразовой звезде на туфлях.
3: Не то фигляр, не то педант, не то танцмейстер в буфах, в буклях, как бабушкина кухня.
4: Ах, скажите, что это за мота?
1: Венецианский альманах 747 года.
3: Чудовище.
5: Любезный друг, присаживайтесь.
6: Где же место? Не вижу.
5: Мы раздвинем круг.
6: Коль грустное мое соседство вас не пугает.
7: Дядя, князь, на секунду.
8: Весь к услугам.
7: Над суевериями смеясь, вы им подвластны?
8: Как супругам красавицы, сердясь силком.
7: Князь, нас 12 за столом. Сейчас, а если новым гостем обогатится крупно...
5: Бросьте, племянник, так не говорит. Потомок Валенштейна средство простое. Встану!
9: Ваша светлость! Уже отдельный стол накрыт для господина Казо... библиотекаря.
6: Наказан. Я старый бражник без вины сегодня. В дни моей весны я и 13-м на ужин придя был первым. Ибо нужен тогда красавицам был. Днесь не нужен. Такова фортуна. Князь, вы затронули все струны в всем сердце старческом. Но здесь... Не место мне.
5: За вами в ссылку. Тогда последую. Бутылку шабли. Цветник же райский сей. Лишь краше расцветет без стужи снегов полярных. Друг за дружбу. Двух загостившихся гостей. Эх, современник. Но стоит и стынет ужин ваш.
6: Я сыт подачками. Миров владыки, епископ, временщик, посол садились у меня за стол. Но я не забывал Людюка, лакея своего. Забыт мой стол мирам открытый. Сыт.
0: А кто-то у меня в долгу? Да, кто-то обещавший нечто и не исполнивший.
6: Солгу, сказав, что знаю.
0: Чет или нечет?
6: Чет.
0: Нечет, проиграли. Срок, секунда, а потом стишок.
6: Помилуйте, такие судьи.
0: О, я за вашу музу грудью стою.
6: Я не решаюсь.
0: Нет, так я решаюсь. Граф, поэт, сонет прочтет.
6: Рондо.
0: Не все ли? Равно рондо, а стих веселый рондо.
6: Как ямки на щеках у дамы сердца.
0: Вертопрах.
6: Когда вы вправду вертопрах, я был подобно рифме звонкой, раскатываясь на устах, тогда бы мимо дев сторонкой не шел. Вдали от них ничах. Ах, на миру одни подонки достались мне. Ребячий страх мне губы леденит. Сквозь пленку слез веера высокий взмах. Слежу и бровь дугою тонкой, вернее голубя в руках. И боязливее ребенка ваш.
10: Я Майнхер, второй парни.
0: Второй Вольтер.
7: Очаровательный мальчишка.
4: Большая будущность в стране любви и славы.
0: Вы их мне на память в памятную книжку «Волшебник» впишите.
4: Во сне увижу их.
0: И мне.
4: И мне.
0: Иду на всякое условие.
4: Мне первой ради всех святых. Что скажете на этот стих?
10: Младенческое пустословие. Как барабанной перепонки не треснуть от такой трухи. Стишонки, сударь, не стихи. Стыдитесь.
11: Перед сею тонкой оценкою мой скромный слог бессилен, раз такой знаток. Сей цвет Парнаса и Парижа. Вон Сегальд.
10: Умерьте тон.
11: Вон Сегальд.
10: То-то, сударь, фон. И не однажды, и не трижды. Фон, а стократ, тысячекрат.
12: Неслыханно.
10: Аристократ. Не тот щенок, кто с целой псарней собак и слуг въезжает в мир в своей карете шестипарной. Кто до рождения в мундир гвардейский стянут. Кто силен лишь мертвым грохотом имен да белизною женских пальцев. Есть аристократизм скитальцев. Я безымянных. Я детей большой дороги. Я гостей оттуда.
11: Разобьете блюдо.
10: Аристократ по воле чуда. И стольких звезд я кавалер, сколь в небе их.
12: Довел, Вольтер.
10: Сочтите. На крестильном бланке прочтите. Сын комедиантки и пригорода. Мой отец дорога.
4: Боже.
10: А венец над дамою и кавалером держала вот она. Венера. Звезда бродяг и гордецов, безроднейшего из юнцов, к монахиням ведет Вальковы, в Рим черноглазого птенца, чтоб миром правил. Без венца зачатого под дождь лавровый. Колумбов к басенным брегам и корсиканцев в Нотр-Дам.
4: Бонапартист.
11: Пополним эпос и болтунов нахальных в крепость. Забыли вы? Чей хлеб и соль под этим кровом?
12: Верой. Как можно?
10: Может быть, не кстати. Мне только милостями знать, еще влачащему свой век знать обличать. Но человек, что в памяти миры колеблет, не вечно помнит, что нахлебник, простите.
12: Так и есть, с луны.
13: Помилуйте, исключены присутствующие, быть может, Гир Казанова нам предложит, нас познакомит. Ваш сосед ведь тоже, кажется, поэт.
10: Да, светлость. Этого союза года не расторгают. Музу, единственную изо всех любовниц, не пугает старость. Я не ручаюсь за успех. Проклятие тебе, что меч и кубок единым взмахом выбило из рук, что патоку молитв и желчь наук нам поднесла взамен девичьих губок. И вот сижу, как мерзостный паук, один, один меж стариковских трубок. Что мне до воркования голубок? Кому, кто молод, нужен старый друг? Будь проклята, твои шаги не слышны. Ты сразу здесь, кто звал тебя? Сама? Нет, не сама. И не звез Всевышний тебя прислал с ума. Тюрьма, чума, всех немезит пылающая ярость. У дьяволова измышления старость.
14: Вы окончили?
10: Совсем. Окончил и покончил.
12: Да.
13: Благодарствую.
4: А нету чего-либо повеселей?
10: Про августейший мавзолей, о переезде через лету, о суетности чувств, как лето неслышно приведет к зиме.
11: А о холере и чуме вы не предложите сонет? Для полности, чтобы весь букет в слезах и голову понуря презентовать своей лауре, упорствующей.
0: Мой поэт, что скажете на минуэт меж розовых кустов? Хозяин нам не откажет?
8: Не раскаян в толпе других моих грехов. Сей грех — пристрастие к терпсихоре. Спросите обо мне, танцоре, у бабушек.
0: У женихов? Их верно тоже?
8: Басни, басни!
0: Я к бабушке ревную.
4: Князь мой, ваш первый минуэт за мной.
0: Второй за мной.
13: А тот зимой. Пусть спит себе над фолиантом.
8: Позвольте, граф, сам музыкантом произведу сегодня смотр. Традидера, сады ленотр. В толпе прелестных иностранцев ты, майской бабочки милей. О, минуэт, дуэт сердец. Вы королем недаром танцев звались и танцем королей. Где вы прежние луны, где вы нежные пары? О, блаженная юность!
10: О, презренная старость, о, бессильная злоба!
8: О, преграды кружев, о, кружащие робы молодых королев! Развязалась подвязка, когда оно так и взято. Кто скрывался под маской, инкогнито, свято! О, жемчужные зубки, о!

0: черна кудри.
1: Ушел. И сердцем вслед несусь. Я в князя влюблена.
2: Я тоже.
1: Нет мягче уст.
2: Нет тоньше чувств.
1: Ах, если был бы помоложе, как страусовым пером по коже проводит взглядом.
3: Этот лоб всех коронованных особ советчик.
0: О высоком лбе, раб низколобый, не тебе, презренный прихлебатель наглый, судить.
3: И не тебе, дворняга.
0: Вельможа из дворняг. Ну что ж, а ты дворняга из вельмож.
3: Что?
0: То.
3: Как?
0: Так.
3: Шут.
0: Червь.
3: Все.
1: Что вы?
4: Хер Витероль.
5: Гер Казанова.
0: Ты кровью мне заплатишь, трус.
3: Со стариками не дерусь.
0: Корпоти бакко.
3: Впрочем.
0: Санкта.
3: Вы не найдете секундант. Вот разве камердинер Жак, ваш тезка, их коллега?
0: Как?
1: Поэт.
4: Ученый муж.
1: Как назло. И князь ушел.
0: В зубах навязла мне ваша мордочка.
3: Внизу цепь есть с кольцом.
0: Нос отгрызу, смотри, не подходи.
4: Спасите.
1: Князь. Да.
0: Сударь, не простите. Увлекся.
4: Умираю.
3: Кров с водой есть.
0: Я на все готов.
6: Чтобы не прятать в долгий ящик, вы славный, говорят, рассказчик.
7: Первый в мире.
0: Быть вторым не довелось еще. Про Рим и хижину есть изречение.
5: Какое-нибудь приключение.
6: Чтоб было золото и кровь.
1: Нет, нет, фон Сегальд, про любовь. Про первый поцелуй вам данной красавицей.
0: Ребенок странный был. На земле не ко двору. Все так и ждали, что умру. Уж гроб был куплен. Из носу. Кровь так льет, как из насосу.
6: Фи, посидите.
0: Что не час, то понимаете ли таз. Что таз? Ведро.
3: А не корыто?
0: И вечно рот полуоткрытый. Вот так. Считали лекаря, что рот, как рыба, отворя, я потому еще плутаю, что кровь из воздуху глотаю.
1: Как?
0: Солнечную кровь.
1: Про кровь довольно, дальше про любовь.
0: Заморыш и в кровавых пятнах. Ребенок был не из приятных, и посему красотка-мать меня не стала отнимать у смерти, но зато в охапку сокровище схватила бабка. И вот когда сведен и слаб, над тазом извиваюсь, цап! Мадонна Марциэлла в полы, плаща меня и шмыг в гондолу. Молчи, молчи, мой кавалер. Куда? В Мурано, гондольер. К зловоннейшей из всех лачуг причаливаем. Болен внук. Откройте. Притаилась шельма. Ни звуку. Донна Нина Бельма вам выцарапаю. Засов тут скрипнул. Целый рой бесов нам под ноги и остов клячи. Я, судороги, тачи, тачи, ангело. Не то в огонь. Трикраты поплевав в ладонь и в ноздри мне дохнув трикраты. Старуха, сам шельмец рогатый, так не смердит. У бабки с рук меня хватает. И в сундук, вниз головой. Молчи, как мышка, из донной Марции на крышку. Что тут пошло? Уж то был гул, уж то был грохот. Бельзевул вниз головой свечу в три пуда тебе поставлю. Сделай чудо! Крик бабушки. Яви любовь, останови молодую кровь. Крик ведьмы. Вы чай,
8: чай.
0: Бабки чай.
8: Чай.
0: Тебе младенца посвящай. Крик ведьмы.
8: Раз.
0: Крик ведьмы два. Крик бабки стой. Но тут слова такие уж пошли и скрежет такой бесовский, что пусть режут, пусть жарят. Изловчился вдруг и головой прошиб сундук. И к Донне Марции на ручке, а ведьма стояли, внучка. Теперь ему другой закон, вторым крещением крещен. И смраду завязал. завязавший в узел мне под нас тычет. Как в союзе дым и огонь, перст и ладонь, всадник и конь, так в этот узел я кровь твою стянула вновь. Свесть будешь ты всем на любовь. Еще приказываю прямо на спинке спать, и будет

0: возраст наш, как нехотя, с улыбкой важной, нам плащ свой приоткрыла влажный. И вот на лбу моем меж струн и водорослей поцелуй. Когда ж пурпурно бирюзовый день занялся.
1: Гер Казанова.
2: Что? Кто? Не с места. Что? Раздет, не принимаю.
1: Я портрет принес вам.
2: Что за лепет вздорный, что за портрет?
1: Сказать зазорно, в каком поганейшем из мест висел.
0: Что значит?
1: Вот вам крест. Бог покарай меня подагрой, никто другой, как этот наглый рифмач, лавкач до этих штук.
0: Плащ. Водоросли.

Третье. Конец Казановы. Эпиграф. Но люблю я одно. Невозможно. Иннокентий Анинский. Книгохранилище замка Дубс в Богемии. Темный, мрачный покой. Вечный сон нескольких тысяч книг. Единственное огромное кресло с перекинутым через него дорожным плащом. Две свечи по сторонам настольного ариоста зажжены только для того, чтобы показать во всей огромности мрак. Красный в ледяной пустыне островок камина не осветить и не согреть. На полу в дальнедорожном разгроме рукописи, письма, отрепья. Чемодан, извергнув, ждет озноб последнего отъезда. Единственное, что здесь живо, это глаза Казановы. Последний час 1799 года. Рев новогодней метели.

0: Теперь посмотрим этот хлам. Бумажный. Хочешь пополам поделим? Мне, дружок, урок вам розы, помню на зубок. Тереза? Нет, Манон, осел. Когда ты от меня ушел, я долго-долго...
1: После каждого отрывка комкая швыряет письмо в сторону.
0: Черный ад вам уготован, вот назад вам перстень ваш люблю. Бедняжка, монашка, от кольца бумажка одна. А это что? Вассал! Нам Бог наследника послал. Вы крестный. А, понимаю. Крестный. Проказница. Вы мне несносны. О, если б не твои, злодей. Глаза. Готовьте лошадей. Держите наготове шпагу. Воительница. Под присягой клянусь. Патрицианки зов. Весь остров Корфу до зубов вооружит. Стих из Талмуда. Не забывайте. Не забуду. Все позабуду. Нынче в пять вы крестите.

0: же опять крещу. Тебя любить, как в шахту, без фонаря к тебе вся шляхта ревнует. Обошлись с сестрой, ей день, мне ночь. Волны морской мгновенней, жизнь в твоей ладони. В моем туманном Альбионе нет черных глаз. За сей Эдем всей вечностью плачу, М.М.
1: Ты вечностью, а я подагрой.
0: А это что? Абракадабра какая-то.
1: Последствия твоих утех откроются не раньше святок.
0: Зачем вам не седьмой десяток, чтобы никто уже, дружок? Зачем вам не седьмой годок, чтобы никто еще, как саван, страсть надо мной? Плюю в глаза вам!
1: Грех на земле один безгрешный, остаться Казанове спешно, сын, восприемники, прошу. О, Господи, весь свет крещу. Какой-то полк черноголовый.
0: О, Казанова, Казанова. Без подписи. Цветок. Число. Разлука тоже ремесло, но есть и мастерство разлуки. Ваши руки, нанесшие рану, будь врачом, сынок Джакомо наречен. Так барственен, что в очи колет. Чудовищно! Пложусь, как кролик. О, Господи, наш сын здоров! Да сколько же у меня сынов достаточно, пора бы дочку.
2: Готовь крестильную сорочку, но розовую. Дочь, пойдут наследницы теперь.
3: Ты плут, мне сына посулила в качке, дочь заливается.
1: Горячка, дотанцевался, любодей.
4: Забывчивейший из друзей, такие глазки не у вас ли?
0: Да что же это такое? Ясный дом, воспитательный завод.
3: Ждут верховые.
0: Вот.
4: Мы холодной Московии сердца пылают.
0: Вот, пылай, снег московицкий.
3: Менелай уехал?
0: Догоняй, час пробил.
4: Я без тебя остригла брови для верности.
0: Вот, верность.
4: Рвусь на части.
0: Дорвалась.
3: Зовусь Терезой.
0: Хоть треской.
4: Влеком влачусь.
0: Влачись.
4: О, мой Джакомо.
1: Вот он, Джакомо твой.
4: О, Жак.
1: Вот, Жак твой. Так, так, так, так, так, так.
4: Версаль.
1: Посветлей, Версали, дворец. За то, что все писали и все бросали. За сынов, за 40 000 казанов, которых я крестил, которых всех по ветру пустил. За порох, растраченный по всем дворам, дворцам, ветрам, морям, мирам. Вот вам застяжки, вот вам пряжки, вот герцогини, вот монашки в одной рубашке, чаще без. Вот вам три полчища чудес под пологом. Вот, сволочь, сегодня любовь, чьей милостью сегодня я так встречаю Новый год. Вот. Цветы и локоны отдельно. Не хватит ста моих горстей, сброд всех шерстей и всех мастей, от льна голландского младенца до хны турецкой, уроженцы всех стран, вся страсть от А до З. Лети, чудовищный букет, фиалками звались. От Парма в Голландию высокопарный гордец. Ты чудище в Лион. О, боги, как я был влюблен в одну танцовщицу в Лионе. Как будто все еще в ладони. Трепещет стрекозинный стан. Розино! Розино!
5: Что тут за разгром? Друг Казанова.
0: Так, с добром. Вот с этим расправляюсь. Счеты с
1: с Венерой.
5: Сердце не болит?
1: Нет, филин я и инвалид, а на смех дворни нет охоты, чтоб чья-то дерзкая ладонь их, насмеявшись в ящик сорный, рожденный в огромном горне, обратно из огня в огонь, как будто был он в сердце жжен, затем зажжен, чтоб кости греть мне сегодня, за почти столетие, впервые в тратах возмещен, все достояние мое вот здесь. Когда же серп двурогий взойдет...
5: Позвольте, а белье? Вы тоже в печку?
1: Нет, в дорогу, немного.
5: Как в дорогу?
1: Так?
5: Когда? Куда?
1: Сейчас, не в Дуксе, одном гробовщике есть.
5: Жак, друг, пунш мне новогодний в уксус. Вы превратить хотите вздор?
1: Вам вздор, светлейший, мне позор, что до сих пор, клянусь, краснел бы, коль было б чем, что до сих пор я здесь не вор, добро бы вор, вор королям король, на хлеб, хлебник.
5: Библиотека?
1: Все одно. Что воду мне велел вино дворецкий лить, не знали что. Мне мимо носу решето с клубникой проносили летом. Не знали, что своим фальцетом мне как ланцетом режет слух какой-то черт его, петух от полночи до двух. Не знали, не знали, не знали, что нынче в оружейном зале сиятельным гостям копье святую память Валенштайна не я показывал. Вам тайна, тайна, тайна. Быть может, а мое тряпье, развешенное на заборах, на посмеяние, о ворох пергаментных редчайших книг, изрезан, изрезан, изрезан. А духовник, сей жировой нарост на теле Вселенской Церкви, 3 недели, обкармливающий меня Писанием, когда коня лететь прошу, дает мне клячу, клячу, клячу, штальмейстер. Суп такой горячий, что глотку обжигаю. Граф мне кланяться не стал. Устав гласить сильнейший должен первым склоняться. В нашем парке серна пропала. Я виной. Что знать, что дворня? Дайте досказать. Еще не приходилось в Дуксе. По здешнему скажу. Смеются. На языке Вольтера чусь их ум возвысить. Как укус. Как уксус, смех. В течение часа с движением рук и глаз имтаса вещаю смех. Сержусь еще сильнее, на правое плечо главу склонив, 3 па поклонных черчу, как высокорожденных учил еще в 47-м Марсель. Смеются. Ниц челом к перстам прелестных гостей. Стая смешков придушенных. Пытаюсь ввести их в тайные опа под минуэтовых. Толпа в дверях. А, например, сегодня камзол мой золотой не моден, но мой подмигивают. Всех скорее съел персик, смех. Орех не разгрызается, смех. Лавры в петличке, смех. Фиалки навзрыд, смех. Ем смех, сыт смех, пью смех, трезв. Смеются на секунду резв, смех. Запою, как по заказу, смех. В попыхах с ночной вазой столкнулся гром. Взревел не гром, а грохот точно топором. По голове

0: после сотни же анекдотов отчаянейших, весь Олимп со смеху помер. Ладан, нимб, ареопаг, тишь гробовая.
1: Я слушал, не перебивая, и выслушал. Гляжу на вас и думаю: Пегас, Пегас, конь бесподобный. Нет в конюшне не места вам, скакун воздушный.
2: Их сиятельство просить зал приказать.
1: Отпустить вас одного в метель безумье и преступление без раздумья. Я тоже старый человек, проводим вместе старый век, и в новый нас одна карета помчит. Что скажете на это, мой Ариостов паладин?
0: Я должен умереть один. Идите, князь, князь Бога ради. Вы князь, фельдмаршал, здешний дядя и дедушка, князь, если кто поспросит обо мне ничто в ночь новогоднюю, ни чудо. Скажите, раздражен или в груду томов зарылся? Я чудак, и все привыкли словом так, чтоб нынче не хватились.
3: Хватит ли средств у вас?
0: Кто мастер тратить, кто щедро платит, тот привык к безденежью.
1: Жак, вы старик, и я старик. На солнцах пятна растут.
0: И так уж неоплатный должник я ваш. Нельзя же всех бродяг одаривать.
1: А мех дорожный есть?
0: Князь, вы безбожны. Великолепный плащ дорожный.
1: Подбитый ветром.
0: Да, но в нем 5000 жен таким огнем горели сном таким блаженным, покоились вдоль всей вселенной, в восках, в каретах, в визави.
1: Прощайте, агосфер любви.
0: Розина, родинки, кудряшки, регалии, теперь рубашки. Раз, две, не хватает трех. Грабители. Последних крох лишили. Равноправие принцип. Все разокрали. Якобинцы, негодники. Ну, две так две. В таком нелепом воровстве я и слепца не заподозрю. Мои рубашки. Славный козырь. Добыча. Черт бы вас растряс, колбасники святые. Да-с. Жизнь нас. Кончать в лесах богемских, начав в Венеции. У немцев? Не кровь, а сыворотка. Шут с рубашками. Не обойдут последнего из кавалеров. Честь старая и агосферов. Плащ огнедышащий при нас. Куда еще в последний час помчит? В какие трапезунды? Меня фолия вагабунда. Моя последняя из всех роз. Флор, Мари, Елен и Ев. О, как меня обворовала одна Марион. Карнавалу осталось час.
4: Берет со стола Ариоста.
0: Ну-с, старый, отвечай, оракул. Когда к Хароновой реке спущусь и с чьей рукой в руке очнусь в небесных будуарах.
4: Из книги вылетает письмо. Подымает, читает.
0: Когда-нибудь в старинных мемуарах ты будешь их писать совсем седой, смешной, забытый, в старомодном, странном, сиреневом камзоле где-нибудь.
4: Странном, сиреневом камзоле где-нибудь, в богом забытом замке, на чужбине, под вой волков, под гром ветров, при двух свечах, один, один, один, со всей любовью, покончив казаном. Но глаза... Глаза твои я вижу, те же в уголь, все обращающие, те же в пепел и прах, жизнь обратившие мою, я вижу. И литеры встают из-под руки, старинные,
0: из-под ручей старин, старин, старин, старческой, вот этой вот, моей. Когда-нибудь в старинных мемуарах какая-нибудь женщина, как я, такая же.
4: Такая же, такая же. На пороге существо, в плаще и в сапогах, высокая меховая шапка, из-под нее медные кудри, вся в снегу, стоит неподвижно. Франциско, дитя и саламандра, прозрение в незнании, отряхивает плащ.
0: Весь небесный сон, вы Генриетта или сон?
5: Не сон я и не Генриетта, я он, вернее сказать, одета, как мальчик, как бы вам сказать, я девочка.
0: Но дети спать должны, а не бродить, как духи. Костер в глазах, сережка в ухе. Нет, жжется, брежу или сплю.
5: Я к вам пришла сказать, что вас люблю.
0: Так, значит, сплю. Должно быть, по дороге из Дукса добрый Жак укрыл мне ноги плащом, а все ж польщен. И вот под звон и стон метельный сплю и вижу сон. Так, стало быть, дитя пришло сказать мне, я вас люблю. Музыки нет приятней сих слов, готов их слушать по часам, должно быть, их подсказываю сам. Мне 20 лет, 20. Я молодой, я храбрый.
5: Да вы не спите, я святую правду вам говорю, я знаю, что глупа, что так нельзя, но целая толпа гостей у них, и через край все вазы, от роз, а на сударынях алмазы, как солнце, а в буфетной столько вин, а вы один, такой прекрасный господин, так лучше всех.
0: Должно быть, лесом еду, я молодой.
5: Нет. Вы немножко седы, но это ничего.
0: Во сне и сед. Обидно. Значит, девочка и дед, да?
5: Нет, не да. Дед глуп, дед глух, дед в тряпке, а дед скелет и о какой-то бабке бормочет от зари и до зари.
0: Пожалуйста, потише говори, говори, говори. Боюсь, проснусь.
5: А это в узелочке. Здесь только вы рассердитесь, сорочки, 3 штуки.
0: Неужели ж и сейчас я ими озабочен?
5: Не спросясь, вы не рассердитесь, что зачинила?

0: чуть женский голос. И опять живу. Морфея, чудодейственная помощь.
1: Я здешнему лесничему приемыш. Так лесом шел и подобрал в лесу. Вот и расту.
0: В 12 часу? Такого века хоть ничто не диво, но все ж...
1: Я к вам пришла, чтобы быть счастливой.
0: Обезоружен. Коли лжешь, так лги.
1: Как нравятся вам наши сапоги?
0: Для сновидений что-то много притит.
1: Ай! Я ж перекрестилась, что не спите. Мне очень стыдно. Ах, что я за дрянь. Ах, что я сделала.
0: Сон, перестань. Ну, деточка.
1: Не детка, а гадюка. Гнуснейшая, чтоб я такую руку. Такую. Но зато себя сама вот в кровь.
0: Коль так во сне меня с ума свела, что было бы в жизни?
1: Отпечаток глубокий?
0: Героиня без перчаток теперь ни шагу.
1: Нет, всем на показ. Пустите, сударь.
0: Как? И не простясь, как дикий зверь, добычею насытись?
1: Да я боюсь, что вы меня боитесь. Кусаюсь.
0: Что? Кусаюсь. Бередишь вот здесь. Глаза как ночь. А волос рыжий.
1: И вы туда ж. И так от дровосеков проходу нет. Лес подожжешь, брысь в реку. А по деревне так пожар, пожар. Жизнь не мила.
0: Да, это божий дар. Да это...
1: Да, благодарю покорно. Вы, верно, рыжим не бывали?
0: Черным. Все побелеем. Пламень, пепел, прах. Но почему ты снишься мне в штанах и в сапогах? Что значит сон сей?
1: А это так. Когда заходит солнце, и люди остаются в темноте, то все глупы и не глупы лишь те, кто, не простясь ни с дедом, ни с соседом, плащ, сапоги и за солнцем следом вскачь по пятам.
0: При ткани плетам. Когда-то в баснословном, темном там одна. Да, да, та ж странная веселость. Глаза не те, но тот же голос.
2: Какая-нибудь женщина, как я.
0: Голос.
1: Чей голос?
0: Так, но кто ж про мой отъезд?
1: Никто, никто, сама, святой вам крест. Я давеча немножко напроказив, забилась в ларь, а камердинер Князев все ходит и бормочет сам с собой. Ох, ох, ох, ох, да ой, ой, ой, ой, ой, осиротело наше Чернолесье, великий светоч нашего столетия нас покидает лучше. Ну так кто ж иной тогда?
0: Он не шутил лукаво. Нас, стариков, и вас, ребят, нет славы обманывать. Что встала? Подойди.
1: Боюсь.
0: Я не кусаюсь.
1: Но в груди здесь что-то так.
0: Как?
1: Точно мне на картах смерть вышла.
0: Сколько лет?
1: 15 в марте.
0: Как звать?
1: Франциской.
0: Бесподобный звук. Дар имени. А как же это вдруг решилось, ты, Франциска?
1: Как решилось? Чем мертвой мне лежать, что ваша милость уехали, чем в прорубь головой, я не глупа, решила я живой. Вы на коне, я рядом, ваши свертки, вот здесь, увы, не бойтесь, кроме корки, сухой глотка воды, да вот одной такой улыбки. Снег так снег, зной, зной, дождь, дождь, град, град. Ой, я не только в ружьях, сильна да в седлах. Всех своих подружек обогнала и в кройке, и в шитье. Хоть вы и не испытаны в тряпье, плоха заплата!
0: Что это?
1: Так, штучка. Одна упала.
0: Разожми-ка ручку, ну покажи.
1: Умру, тогда возьмешь.
0: Тогда скажи.
1: Ну, новогодний грош, ну камушек.
0: Не проще ли записка любовная? Что ж, я не муж, Франциска, тебе, а дед, и даже уж не дед, а прадед. Я и сам в 15 лет тонул в записках. Что? Что тут за стекляшка?
1: От вашей туфли стразовая пряжка вы обронили. Я тогда мила, подобрала. Нет, я вам соврала. Сама взяла. О, не сердитесь сразу. Опять пришью.
0: Но ты ошиблась. Стразы не ценятся. Стекляшка искусил.
1: Но вы ее носили.
0: Да, носил.
1: А я бы с ней спала и в гроб бы даже.
0: Как бы мне в гроб не лечь от этой кражи.
1: Кусаюсь, вор. Теперь уж следом вскачь. Не пустите, прогоните.
0: Не плачь. Не отпущу.
1: Уж на сосне висела.
0: А если б ты немножечко присела? Вот кресло.

0: щенок. Ну и глаза у вас, пожар и мрак. Кто говорит, вы старый, тот дурак. Дворовые сегодня пьют вино, а у меня и так в глазах темно. Сам капеллан, что как купель разбух, пьет из одной, Франциско пьет из двух. Двух сразу чашу, ура! Когда умру, скажу, что пировала на Перу, и что пила не из кабацкой кружки, ура!
1: Ты опоздала на пирушку. Мои подружки золотой поры тебе б сказали про мои пиры полночные. Ты поздно родилась, мне нечем угостить вас, кроме глаз
0: и губ. Идут, боже ты мой, найдут, домой сведут. Ой, спрячьте, нравом крут. Отец убьет, где шкаф у вас?
1: Где шкаф?
0: Я умру, вас не поцеловав.
2: Ты, Жак,
3: что это за поднос?
2: Я вам поужинать принес, чтобы развеселить вам жилки. Почтенную я вам бутылку раскупорил. Вот, сударь, год. Читайте.
1: 1700, не разбираю. 25-й? Небезызвестная мне дата. Ровесница моей красе.
2: Вот раковое фрикассе, паштет.
1: Как я покрылась мохом, старушка.
2: Соус оберкохом заправлен.
1: Танцевать готов.
2: Вот макароны трех сортов, согласно славному трактату дас, вашей милости.
1: Когда-то внимал ему фернейский бог.
2: А тут... Бочком зарывшись в мох, уставший от всех скитаний, тут...
1: Персики! Моей гортани! Таких и Цезарь не едал!
2: Эх, шли бы, сударь, в общий зал. Охота в холоде и в злобе век провожать.
1: Давно в гробе сподвижники моих перов. Отбражничал под хладный кров, седая, провожай, подруга.
2: Послушайте-ка, сударь, вьюгу, одумайтесь, как зверь ревет. Не дело, сударь, в Новый год дом покидать. В ночь, без оглядки, не дело. На осьмом десятке. Обидели, перетерпи.
1: Ты волка видел на цепи?
2: Всем повелел Господь Всевышний свой крест нести.
1: Я в замке лишний, 13-й. Тупых острот мишень. Вот-вот на огород поставят воробьям на ужас. Достаточно речей досужих, и так уж чересчур размяк.
2: А что же? Никак сквозняк. С окном-то что ж? Аль на ночь фортку открыли?
1: Вреден воздух спертый для головы. До самых зорь морозом освежаюсь.
2: Хворь какая б не пристала. Буря ишь разыгралась. Продежурил бы, сударь, возле вас всю ночь. Уж больно я до вас охоч. Да и до ваших басен падок. Да надо мне насчет лошадок распорядиться. Снег глубок, как бы не вывернул вазок в сугроб. Возница-то не местный.
1: Жак, нравится тебе воскресный камзол мой? Если да, бери. Бери и не благодари. Положим, что уже не новый, но от придворного портного.
2: Ишь, отливает. Что огонь?
1: Марш. Полночи не проворонь. Как первый колокол ударит...
2: Позвольте в плечика, сударик.
1: Этернум вале, друг камзол.
0: Ушел?
1: Ушел.
0: Он как козел, в нем будет в золотом камзоле. И так глаза уж намозолил, страшилище.
1: Чем досадил?
0: Спинищу загородил мне вас на час. Раз, отойдите!
1: Поймал!
0: Сама далась. Садите. не сдержите. Чай пуда два в одних-то сапогах.
1: Права, не сдержишь. За царьком всесильным, как станешь, шагом семимильным шагать. Куда тут? Вслед вздохну.
0: А я сегодня за жену салфетку, в руки нож и вилку. Позволите паштета ломтик? Вот вам бокал, а вот бутылка. Бокал на славу, звонкий, ломкий.
1: И ёмкий.
0: Зелень прямо с грядки, а розы, ну, сейчас с куста.
1: Со мной не ужинать в приглядку.
0: О, я смотрением сыта. Что говорит хрусталь?
1: Жаль, жаль, жаль, жаль.
0: Вдаль, вдаль, вдаль, вдаль. А что теперь хрусталь вам говорит?
1: Гинь, гинь, сгинь, стынь, аминь.
0: А мне день-си, день-си, день-день, день-день. Как бубенцы со свадьбы утром рано. Мы будем пить из одного стакана, как муж с женою, да, рука в руке.
1: Тебе не жарко в этом колпаке? Сними его и покажи мне косы.
0: Как это называют? Абрикосы?
1: Нет, персики.
0: Как яблочко спускается.

0: чудесный глотается и горячее жжет. Я очень вас прошу, закройте глазки. Персик или щека?
1: Щека.
0: Не открывайте.
1: Дай на вкус губами, я не ошибусь.
0: Нос.
1: Щечка.
0: Персик, персик.
1: Лжешь, проказница, не проведешь. Не все старо у старика. Плод холоден, щека жарка. Как бархат плод нежнейший сей. А щечка женская нежней. Еще. Персик.
0: Браво. Ну, ну.
1: Что-то не пойму.
0: Прильну теснее тогда.
1: Еще чуть-чуть, секундочку.
0: Да вы заснуть, что ли, собираетесь? Вот стыд. Спит. Нет, не спит. Смеется, и ресницы дрожат, глядит. Пока вам персик снится, я персик съем. Вам половинку дать? Не смейте спать!
1: Чтоб мне не спать, отсядь.
0: А мне уж не уснуть, когда щекотно.
1: Бесплотна плоть, ты память не бесплотна. И в этом все.
0: А раки без клешней? Но если персик, она нежней. Что ж вы ни разу?
1: Что ни разу?
0: Так. Рак без клешней. Рак красный, рак дурак. А я умру.
1: Пока мест каждой жилкой блаженствуешь.
0: Ну что же, нож и вилку оставили.
1: Подкошен аппетит. Гляденьем ты. Я осязанием сыт. Весьма воздушен мой последний ужин.
0: А вы с другими также были дружны?
1: Так никогда.
0: Я слишком молода для вас. Вот вся беда.
1: Не вся беда.
0: А вы когда-нибудь играли в жмурки?
1: Всю жизнь.
0: Всю жизнь. А говорят, что турки всю жизнь женаты.
1: Как?
0: На всех, на всех. Вот весело.
1: Ну, не совсем. Посев обильный не всегда увенчан жатвой.
0: Все говорят, что вы на всех женаты.
1: Тогда на всех. Сейчас ни на одной.
0: Все умерли? Будь я вашей женой, не умерла б. Ага, попались в клетку. Сейчас вам глазки повяжу салфеткой. Ловите здесь.
1: Здесь?
0: Нет, уже не здесь, а здесь.
1: Здесь.
0: Здесь. Нет, нет, на стенку лезть нехорошо. Ау!
1: Сейчас ловлю.
0: Ау!
1: Словлю.
0: Я вас люблю. Ау! Ну, вы в углу. Искать не плутовать. Повязки не снимать. Вы целовать богиню собрались.
1: Не в первый раз. Нет, стой, шалишь. Держу.
0: Сама далась. Держите крепче. А теперь повязку мне повяжите, вмиг словлю.
1: Нет, баста, проказница.
0: И разорву, как тигр.
1: Грудь разорвется от подобных игр. Ну, игра.
0: Ой, бедненький, как вспухло. Здесь жилка на виске.
1: Пожалуй, куклу крестить заставишь после всех крестин.
0: А что это за книжка? Аретин?
1: Оставь.
0: Не сказки?
1: Сказки.
0: Вот уроды.
1: Да, сказки для тебя. Через 3 года по ним читать научишься. С другим.
0: Нет, не с другим.
1: Я все Иерусалим, не пилигрим. Для общего покою послушай сказку. Жили-были 2. Она его прекрасней, он и я.
0: Брат и сестра?
1: Нет,
0: значит, ты и я.
1: Почти. И вот дитя мое однажды, была она прекрасную, и каждый ее желал. Хочу сказать, жалел.
0: За что, желта?
1: Нет.
0: Так бела, как мел? Веснушки, может?
1: Нет, всех римских граждан гордынею была. И вот однажды тот мальчик...
0: Вы, стало быть...
1: На поклон красавицы пришел, меж двух колонн. Шаг заглушив, глядит, красотка книжку читает.
0: Я? Какую ж?
1: Понаслышке, не Библию, без шуму, на носках подкрадывается, а на висках у ней такие ж завитки.
0: Такие ж? Точь в точь?
1: Точь в точь. Такие ж золотые ж. И вот...
0: И вот?
1: И вот над ней как дух. Дух, затаив, стоит. И вместо двух четыре глаза уж глотают строчку за строчкой. Ночь. А уж щека от щечки на полвершка. Уж прямо на глаза ей локоны его. Но тут слеза. Упала на страницу к ней, ресницы подъемлет. Он не юный чтец, не чтица прекрасная, не помнит до сих пор, как книжка соскользнула на ковер. Уж Рим шумел, уж птицы щебетали. Ночь они немного начитали.
0: Какая сказка.
1: Быль, дружочек, быль.
0: Я вас бы услыхала за 100 миль.
2: Руки Казановы, взявшие ее за голову, тихонечко пытаются снять с нее шапку.
0: Нет, так не надо.
1: И во сне не надо. Не буду.
0: Их ведь целая громада. Такая груда, я с таким трудом их укротила.
1: Значит, отчий дом, всем баснословнейшим из туалетов ты бросила, чтоб этому скелету, чтоб этой падали, как королю. Чтоб что сказать? Чтоб как сказать?
0: Люблю. А если кто взойдет, глаза зажмурю. А кто это у вас в кольце?
1: Меркурий. Бог, покровитель всех воров, и мой.
0: Вор или герцог, к вам хочу домой.
1: Да что тебе во мне?
0: Глаза.
1: Потухли.
0: А вас так дурно говорят на кухне, чтобы какой-то повар у плиты.
1: Шахерезада, говори мне, ты.
0: Боюсь.
1: Боюсь? А пистолеты носишь? За поясом хорош оруженосец.
0: Ну, ты.
1: Еще.
0: К тебе.
1: Еще.
0: С тобой.
1: Еще.
0: Тебя. Возьмешь меня с собой.
1: Куда?
0: Туда.
1: Куда туда?
0: Повсюду. Откуда родом ты?
1: Есть в мире чудо. Венеция, Франческо, повтори.
0: Венеция.
1: Цари, в ней все, кто дерзок. Женщины, в ней рыжие. И все царицы.
0: Мне нельзя поближе к вам сесть.
1: Сюда?
0: Нет, ближе.
1: Так, сюда. Вода в ее каналах, как слюда. А по ночам, как черный шелк. А жены рыбаков себе в подолы не рыбу нагружают, жемчуга. Старухи в ней не спят у очага, все ведьмы.
0: О!
1: Все под червонным ливнем мчат с узелком в зубах. А старики в ней так любострастны, что, презрев вдовство, бросают в Адриатику кольцо. Обручиться. Что с тобой?
0: От чистой души скажу вам, что сейчас полкисти вам отхвачу до слез не доводить.
1: Да что с тобой?
0: А то, что здесь, в груди, так горячо.
1: Да что? Ну-ну, миссера, держитесь.
0: Черт, урод!
1: Вторая Гера ревнует к Адриатике. права. Ведь это же не женщина.
0: Слова.
1: Соленая вода. Сядь, слушай смирно. Предмет для ревности весьма обширный. Соль, водоросли, краб, дельфин, полип.
0: Но в море есть русалки, кроме рыб.
1: Библиотекарь нынче в роли дожа. А хорошо б, чтоб был я помоложе. Немножко.
0: Нет, чтоб я не так мала. Вот хорошо б, ведь я вам соврала. Черна им черна, но я хочу признаться. Мне не 15 в марте, а 13 исполнилось. При мне крестильный лист тогда был найден.
1: Ну-с, авантюрист, что скажете на эту авантюру? А если буря нас в пути?
0: Всю бурю под плащ!
1: А если волк?
0: Я знаю толк в пистолях, щелк!
1: А если целый полк солдат?
0: За рядом ряд, без капли крови. Раз-раз, раз-раз, такой огонь открою, как зарево по ветру распущу. Где волк, где полк? Как раз вровень плащу. Или длиннее нет?
1: Ослеп от блеска. Я вас...
0: Ослеп?
1: Я вас люблю, Франческо.
0: Меня?
1: Нет, бред.
0: Меня?
1: Нет, нет, нет, нет.
0: Да-да, да-да.
1: Тебе 13 лет.
0: Но не навек.
1: А мне 8-й десяток. Но никого я так и никогда так. Из тысяч черт. Твои черты в могилу унесу.
0: А почему меня не ты тогда нашел в лесу? Теперь я дочкою твоей была б. Не хмурь бровей, как львенок между львиных лап. В твоих руках спала б. Какая страшная тоска. Нет, прямо в лес бежать, чтоб ни разочку, ни разка. Так к сердцу не прижать. Вот так любовь, да разве так? Так разве? Чтоб кости хрустнули, чтоб я чувствовала твоя. Я с куклою своей нежней, да с кошкою ей-ей нежней.
1: Оставь.
0: Нет, стой, целуй, как я кусаюсь в кровь, целуй.
1: Боюсь.
0: Презренный трус, боюсь, вот так любовь. Точно поп, что я в гробу, что в лоб. Целуешь в губы, что ж, ножи, что ли, на губах?
1: Скажи, чего бы ты хотела?
0: О, богатство.
1: Что?
0: Да 100 флоринов в час, чтоб их, смеясь, сыпать, как решето. Флоринов, кораблей и кружев, фландерских вороха и златокудрова, как лев, красавца жениха, чтоб мне ровесник был.
1: Нельзя ли, чтоб в люльке?
0: Стан, как сталь, не зубы, а миндаль. И 100 престолов князь с моста, с конем вниз головой в поток. Коль я туда цветок, платок, чтоб за один поклон, чтоб так в меня влюблен, что...
1: Милое дитя, твой сказ прелестен. Наш же час прошел. Прощай. Дружка подстать найдешь?
0: Дай досказать, чтоб...
1: Знаю, чтобы в красный рот вас целовал. Чтобы вброд вас через синие моря переносил. Моя поклажа сложена.
0: Нет, стой. Чтоб над моей фатой 300 фландерских кружевниц ослепло, чтобы ниц народа. И когда мой князь взойдет весь водомет шелков, кружев, все бархата и принца жениха в придачу весь венчальный хлам, все, все к твоим ногам. Что?
1: То, что так нельзя. Что я, что ты змея, что я...
0: Ну, череп раздроби, не убивай, люби. Но улыбнись, я никогда не буду больше крест, святой не буду. А в отъезд возьмешь меня туда, в те города?
1: Нет, с чудесами кончено, погас. Осталось веку полчаса, а мне, быть может, час. Уткнулась лобиком в плечо и дышит горячо. Брось. ибо ты еще ничто, а я уже ничто. Уж вьюги саван мне придут, придут, года пройдут, как месяцы они пройдут, дитя, как дни пройдут.

0: пульсар, и будет у тебя ожог. Здесь, а вот здесь пожар. Кто будет он, твой первый грех, германец или чех?
1: Всех женщин мы любили.
0: Всех.
1: Всех разлюбили.
0: Всех.
1: О, сто победоносных труп поют в моей крови. Гер Якоб.
0: Коль немножко люб, Джакомо назови.
1: Мне это имя незнакомо, как это вкрадчиво, Джакомо. Как тяжкий бархат черный, да? Какая в этом нежность, Джа, Джа. Точно кто-то незнакомый к груди меня прижал, Джакомо. Как будто кто-то вдоль щеки все водит, водит уголки, губ задевает так, что таешь. Так знаешь, так что...
0: Засыпаешь.
1: Нет, не сплю. Завтра Ноев ковчег подарят мне и лук самострельный. Вместе...

сказка потом.

0: Без шести минут полночь, сударь мой. Кони ждут.
1: Так, окажешь еще услугу мне, дружище.
0: О, сударь.
1: Вьюгой мне товарища примело. Соколенок в мое дупло залетел. К леснику в лачугу отнесешь. На расспросы вьюгой замело. Подобрал в снегу.
0: Не впервые.
1: Коль толк во лбу, в это дело меня не путай. Да смотри, потеплей, закутай. Первый сон, так и пышет вся.
0: Положитесь.
1: Смотри, ни ся ни буди, никому не ведом первый сон. Выходи, я следом выхожу.
2: Последние слова совпадают с первым ударом полночи. Казанова, уже отошедший к двери, возвращается к Франциске и целует ее в губы.

Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

Ох-хо-хо. Вот так-то и заканчивается твоя долгая беспорочная служба, пан Вахмистр Гобл. Тихо.

0: Ай, пан вахмистр, и ничего с этим не подделаешь. Таково течение жизни.
1: Пан вахмистр, так что я, значит, явился, и, значит, это, отправляюсь на обход.
0: Ха, ты кто?
1: Как кто? Полицейский блях 141. Прозываюсь я Мразок.
0: Выходит, так я и не научил тебя, Ян Мразок, настоящим полицейским манерам. Не успел. Виноват.
1: Мы все, сколько нас ни наесть, в расстройстве насчет того, что вы в отставку уходите, пан вахмистр.
0: Да ладно тебе.
1: Насчет манер, так я стараюсь, пан вахмистр. Ха,
0: старается он. Иди уж. Если заметишь хоть что-то подозрительное, сразу докладывай.
1: Это уж как водится. Так я пошел, пан вахмистр.
0: Пошел, пошел. Иди, говорю. Эх, молодежь, молодежь. Помнится, давным-давно, когда я еще служил в конной полиции, наш капрал, царство ему небесное, говаривал: сами по себе комары еще не наказание Господнее. Комары становятся наказанием Господним, когда их много. Да. Помолчит, бывало, трубочку свою раскурит и добавит: так же и дураки.

0: грубое нарушение тишины в общественном месте в неположенное время. Эй, певцы, сюда немедленно для составления протокола.
1: Не надо протокола, пан вахмистр. Это мы.
2: Полицейский Рыбка к вашим услугам.
1: Полицейский Груша счастлив вас приветствовать.
3: Явились скоротать с вами ваше последнее дежурство, пан вахмистр.
1: Проводить.
2: Отметить.
1: Посидеть.
2: Выпить доброго пива.
1: Это мы принесли.
2: Посидеть, ну и, конечно, вас послушать.
1: Окажите честь, пан вахмистр.
0: Да, и для этого надо было горланить на пороге полицейского участка. Эх вы, озорники эдакие. Спасибо, что пришли. Уважили старика. Спасибо. Ну, чем вас стоите? Садитесь! Наливайте!
2: Это именно то, что именно. Так, сейчас мы... Присаживайтесь, ну-ка. Удобней.
0: Вот. Так, вот так.
2: Ага.
0: Ну, за процветание нашей... полиции. Ага. Пусть себе живет и здравствует во веки веков.
1: Да. Пусть живет. Вот. И за вас, пан Голуб.
0: За меня успеем. За полицию надо отдельно.
1: Скажите, пан вахмистр, а вот вам хотелось когда-нибудь раскрыть преступление века?
0: Как?
1: Ну, такое дело, за которое тебя сразу зауважают. Тут тебе и слава, тут тебе статьи в газетах. Может быть, даже с портретом. Следующий чин быстренько присвоит, жалование прибавит.
2: Да не о том ты, Груша, ты все не о том. Жалование, чин. Раскрыть преступление века – это такая удача. Ведь тогда любимая девушка сразу поймет, кто рядом с ней. Это и есть самое важное.
0: Я и в мыслях такого никогда не держал.
1: Да?
0: На мой век хватило воров, да воришек, аферистов, да мошенников всякого рода. Конечно, прибавка к жалованию любому полицейскому, кстати. А вот все прочее. Шумиха всякая, газеты, портреты. Зачем это? Я человек скромный.

0: Конечно, герой. Мразок ушел и пропал. Пойти поглядеть самому, все ли в порядке.
1: Да, сидите вы, погодите, пан Голубь, сидите. Явится мразок, никуда не денется. Я вот убежден, к нашему делу следует относиться философски.
0: Как?
1: Философски. Если суждено чему случиться, оно случится. А вот когда случится, тогда и будем разбираться, кто виноват.
0: Подишь ты. А ты, рыбка, как думаешь?
2: Я? Да я правы не знаю.
1: А еще в моей философии есть такой пункт. Кроме полицейского никто никогда не разберется в том, что случилось.
0: Вот это вот правильная философия.
2: А вот, пан вахмистр, извините, но тут я не согласен.
0: Вот как? А это почему же?
2: А потому что иногда нашему брату может существенно помочь кто-нибудь, кто не имеет, ну, никакого отношения к полиции.
0: Интересно. Да. А ну-ка выкладывай. Выкладывай, рыбка, все как было.
2: Так вот.

0: Так, доложите о происшествии полицейский Мразок.
1: Докладываю, пан Рыбка. Значит, в 4 часа утра на Житной улице автомобиль сбил старуху и скрылся.
0: А с какой скоростью шел автомобиль?
1: С бешеной.
0: Так и запишем. С бешеной. Итак, исходя из того, что вы рассказали мне раньше, следует, что вы увидели в 300 метрах от вас быстро удалявшийся автомобиль, а на земле распростертое тело.
1: Так оно и было.
0: Что же вы прежде всего сделали?
1: О, само собой, подбежал к пострадавшей, чтобы оказать ей первую помощь.
0: Эх вы! Сначала надо было заметить номер машины, а потом уже... А впрочем, я, наверное, поступил бы так же. Значит, номер машины вы не заметили. Ну а что же вы заметили?
1: Вроде бы машина была темного цвета.
0: Да? А точнее?
1: А точнее, синяя. Или темно-красная?
0: Точнее, не можете?
1: Из глушителя валил дым, и ничего не было видно.
0: О, господи. Ну как мне теперь прикажете искать эту машину?
1: Уж и не знаю.
0: Вот и я не знаю. Может, прикажете бегать от шофера к шоферу и спрашивать? Господин хороший, это не вы случайно шибли старуху на Житной улице? Ну? Что молчите? Ну как тут быть? Скажите-ка, любезнейший.
1: Осмелюсь доложить, я привел с собой одного свидетеля.
0: Вот это молодец.
1: Только этот свидетель ничего не знает. Он ждет рядом в комнате.
2: Давайте его сюда.
1: Слушаюсь, пан Рыбка.
3: Эй, господин студент.
1: А, да, пожалуйте.
3: Угу. Здравствуйте.
2: Мое почтение. Фамилия и место жительства?
3: Кралик Ян, студент механического факультета. Живу тут неподалеку.
2: Вы были очевидцем того, как сегодня в 4 утра неизвестная машина сбила Бажену Махачкову.
3: Да. И я должен заявить, что виноват шофер. Ну, судите сами, улица была совершенно пуста. И если бы он сбавил ход на перекрестке...
2: Так, как далеко вы были от места происшествия?
3: В 10 шагах. Я провожал своего приятеля, и когда мы проходили по Житной улице...
2: Приятель, минуточку, полицейский Мразок.
1: Я!
2: Почему не доложили про приятеля? У меня в протоколе никакой приятель не значится.
1: Так толку-то от него еще меньше, чем от этого... Извините.
3: Грубовато, но, пожалуй, верно. Мой приятель поэт Ярослав Нерод. От него вы ровным счетом ничего не добьетесь.
2: Это почему?
3: Ну, потому что он... У него такая поэтическая натура. Когда произошел этот несчастный случай, он расплакался, как ребенок, и побежал домой.
1: Здоровенный такой верзила.
0: Помолчите, полицейский Мразок.
1: Слушаюсь, пан Рыбка.
2: Продолжайте, свидетель.
3: Итак, мы шли по Житной улице. Вдруг откуда-то сзади выскочила машина, мчавшаяся на предельной скорости.
0: Так, номер машины?
3: Извините, я не заметил. Я обратил внимание лишь на бешеную скорость и говорю себе...
0: Какого типа была машина?
3: 4-тактный двигатель внутреннего сгорания.
0: О, господи, какой марки?
3: А вот в марках я, извините, не разбираюсь.
0: Ну, тогда скажите, какого цвета кузов? Кто сидел в машине? Открытая или лимузин?
3: Не знаю. Цвет, кажется, черный. Но, в общем, я не заметил, потому что, когда произошло несчастье, как раз обернулся к приятелю. Смотри, говорю, каковы мерзавцы! Сбили человека и даже не остановились.
2: Да. Это, конечно, естественная реакция. Но я предпочел бы, чтобы вы заметили номер машины.
3: Увы.
2: Просто удивительно, до чего невнимательные люди. Вот вам ясно, что виноват шофер?
3: Ну, конечно.
2: Вы правильно заключаете, те, кто в машине, мерзавцы.
3: А как же иначе?
2: Да-да. А вот на номер машины вы ноль внимания.
3: Ну, тут мне нечего вам сказать.
2: Ну что ж, благодарю вас, господин студент. Я вас больше не задерживаю. Да, придется искать другого свидетеля.

0: Кого это несет в такую рань?
1: Откройте, полиция!
2: Полиция? А что ж я такого натворил? Чем я могу быть полезен, господин полицейский?
1: Вы поэт Ярослав Нерл?
2: Я? А что?
1: Тогда позвольте войти. Давайте немного побеседуем.
2: Проходите, прошу вас, садитесь.
1: Спасибо. Мне тут стало известно, что вы были очевидцем того, как неизвестный автомобиль сбил Бажену Махачкову.
3: Да.
1: Тогда помогите следствию. Можете вы сказать, какая была машина? Открытая, закрытая, цвет, количество пассажиров, номер. Что вы молчите?
3: Я размышляю.
1: И как?
3: Нет, я ничего не могу вам сказать. Я на это не обратил внимания.
1: Я вас очень прошу, припомните какую-нибудь мелочь. Какую-нибудь подробность.
3: Ой, да что вы, я никогда не замечаю подробностей.
1: Черт возьми, а что же вы вообще заметили, скажите, пожалуйста?
3: Самую суть события, его настроение, эту, знаете ли, безлюдную улицу, длинную, предрассветную, и женская фигура на земле. Ба, постойте, да ведь я написал об этом стихи, когда пришел. Сейчас, одну минуточку. Так. Вот оно.
1: А ну, покажите.
3: Я не знаю, право, это не из лучших моих стихов, но если вы настаиваете, ну что ж, я прочту.

0: машине повержен в пыль надломленный тюльпан. Умолкла страсть, безволие, забвенье, о шее лебедя, о грудь, о барабан. И эти палочки трагедии знаменья. Вот и все.
1: Я не понимаю, вы что, смеетесь надо мной?
0: Что вы?
1: Извините, но что это значит? О чем тут, собственно, речь?
0: Вы меня удивляете. Здесь рассказано о происшествии с машиной. А разве вам непонятно?
1: Да нет, как-то непонятно. Как-то из всего этого не следует, что, как сказано в моем протоколе вот тут вот, июля 15-го дня в 4 часа утра на Житной улице,
0: да,
1: автомобиль... Номер такой-то, знать бы какой. Сбил с ног 60-летнюю нищенку Бажену Махачкову, бывшую в нетрезвом виде.
0: Да.
1: Пострадавшая отправлена в городскую больницу. Обо всех этих фактах в ваших стихах, насколько я могу заметить, нет ни слова. Да-с.
0: Но все это внешние факты. Сырая действительность, а поэзия – те зрительные и слуховые ассоциации, которыми должен проникнуться читатель, и тогда он поймет.
1: Так, значит, выходит, что я должен проникнуться. Мне больше ничего не остается.
0: Прекрасное решение.
1: Ну, хорошо, давайте сюда ваш опус. Ну что ж, будем разбираться. Так, дома в строю темнели сквозь ажур. Вот почему в строю?
0: Ну, яснее ясного. Житная улица. Ну, что такое Житная улица? Два ряда домов.
1: А почему это не обозначает Национальный проспект?
0: А потому что это обозначает Житную улицу.
1: Дальше.

0: рассвет уже играл на мандолине. Ну, допустим, краснела дева. Вот тут я прошу прощения. Откуда взялась дева?
1: Заря.
0: Ах, заря. Да-да, извините. Значит, в дальний Сингапур вы уносились в гоночной машине. Это уже что-то. Значит, автомобиль был гоночный.
1: А я понятия не имею. Для меня это значит только, что он бешено мчался, словно спешил на край света.
0: Почему именно в Сингапур, боже мой?
1: А действительно, почему? А может быть, потому что там живут малайцы?
0: А при чем тут малайцы?
1: Вы знаете, пан полицейский, а тут есть над чем подумать. А может быть, машина была коричневого цвета?
0: Что, коричневого? Вы что, уверены?
1: Откуда мне знать? Но что-то коричневое непременно было, иначе откуда было бы взяться Сингапуру?
0: Так это что, я не понимаю, это вы меня спрашиваете? Между прочим, другие свидетели говорили, что авто было синее, темно-красное и черное. Так и кому прикажете верить?
1: Мне, разумеется.
0: Это почему?
1: А потому что мой цвет приятнее для глаза.
0: Так, читаем дальше. О, Господи. Повержен в пыль... надломленный тюльпан. Это вы стал про пьяную поберушку.
1: Ну, не мог же я так о ней написать. Ну, это была женщина. Вот и все. Неужели непонятно?
0: Благодарю вас. Чем дальше, тем все понятнее и понятнее. Так, а вот это что? О шее лебедь, о грудь, о барабан. Это же свободные ассоциации.
1: Это что, я написал?
0: Ну, не я же.
1: Покажите-ка.
0: Да, пожалуйста.
1: Вот здесь лебедь. Действительно, о шее лебедя, о грудь, о барабан и эти пал. Боже мой, как интересно. А что бы все это значило?
0: Да, вы знаете, вот мне тоже очень интересно, что бы все это значило.
1: Ой, постойте. Ну, что-нибудь же мне подсказало эти образы, а что? Скажите, пан полицейский, а вам не кажется, что двойка похожа на лебединую шею?
0: Да.
1: Вот я пишу «два». Взгляните-ка.
0: Да, это уже что-то. А как же «о грудь»?
1: О, да ведь это цифра 3. Она состоит из двух округлостей, не так ли?
0: Так, остается барабаны и палочки.
1: Ага, барабаны и палочки. Так ничего не может быть проще. Это пятерка. Смотрите сами. Нижний кружок словно барабан, а над ним палочки. Одна так, а другая этак.
0: Так. Значит, вы, пан поэт, уверены, что номер авто был 235?
1: Номер?
0: Да.
1: А я не заметил никакого номера. Нет, ну что-то такое там было, иначе я бы не написал. Знаете, по-моему, это самое удачное место. Как вы думаете?

0: Кого это там еще принесло?
1: Откройте, полиция! Здравствуйте, пан поэт.
2: О, пан полицейский, очень рад. Прошу вас, прошу. А я как раз закончил новое стихотворение.
1: Спасибо, спасибо, как-нибудь в другой раз. Я, знаете ли, на минутку. Зашел только сказать вам, что это действительно было авто номер 235.
2: Авто? Какое авто?
1: Ну как же, лучше лебеди, у грудь, у барабан, и эти палочки. И насчет Сингапура все правильно.
2: Ну да. А за рулем сидел малаец.
1: Нет, не малаец, но авто было коричневое.
2: Боже мой, я первый раз встретился с человеком, который способен так тонко постичь внутреннюю реальность моих стихов.
1: Благодарю вас.
2: Впрочем, что же мы стоим? Проходите, я прочту вам 2-3 стихотворения, а может быть и больше. Боже мой, такое глубокое понимание моей поэзии.
1: Знаете, как-нибудь в другой раз? Нет, в другой раз. Когда у меня будет такой же случай, я обязательно...
2: Ну, хорошо.
1: Ладно.

0: Ай да поэт! Ай да рыбка!
1: Я готов повторить за вами, молодой человек. Ай да поэт! А вот насчет вашего коллеги...
2: Вижу, вам не понравилась моя история, пан Голуб.
1: Да я подозреваю, что именно после встречи с этим рифмоплетом вы и начали сами кропать стишки.
2: Признаюсь, дело было так. Хотя до автора стихов о Сингапуре мне далеко. Ну, чем же вы все-таки недовольны, пан Голуб?
1: Да, я люблю, чтобы каждый занимался своим делом. Поэт своим, а полицейский своим. Ну, вот скажите, что было бы, если бы не вот этот вот поэт, не его стихи?
2: А? Не знаю. А? Может, статься ничего бы и не было. И тогда потерпевший не видеть бы 50 крон, которые суд взыскал с владельца коричневого авто в ее пользу.
1: Ну, понятно. Если бы поэт об этом рассказывал, его можно было бы понять. А на вашем месте я бы постеснялся.
2: Ну, пан Голуб, да что ж тут такого постыдного?

0: Панков. А может, вы сыграете что-нибудь другое, а?
1: Я рад бы, вот не умею. В польке, конечно, есть что-то легкомысленное. Я и сам предпочитаю серьезную музыку. И потому хожу на похороны всех значительных людей в нашем городе. Да. Ну, можно, конечно, попробовать.
2: Не ну, надо.
0: Не надо, Панков.
2: Уж лучше польку.
0: Да, лучше польку. Не надо.
1: Ну, как желаете.

0: Доброго всем вечера. Я с докладом.
1: Как разговариваешь, словно не на участок явился, а в кабачок. Ну, докладывай, что новенького.
0: В общем, так сказать, ничего, пан вахмистер.
1: Ну?
0: Там возле дома номер 17 мяукнула кошка.
1: Угу.
0: В 9-м забыли запереть двери.
1: Так.
0: А на перекрестке раскопали улицу и не повесили фонарь.
1: Ну, безобразие.
0: Само собой, безобразие, пан вахмистер. Обещали повесить. У лавочника Маршика вывеска висит на одном гвозде.
1: Че?
0: Утром пусть снимает, чтоб не свалилось кому-нибудь на голову.
1: И это все?
0: Да вроде все, пан вахмистер.
1: Ну, раз все, иди и дежурь дальше.
2: Да. Преступностью на нашем участке дело обстоит из рук вон плохо. Не на чем развернуться, себя показать.
1: Эх, молодежь, молодежь. Все мечтаете раскрыть преступление века.
3: Кстати, объясните мне, старику, что вы под этим понимаете? А?
2: Это, пан вахмистер, такое преступление, ну, чудовищное, необыкновенное, какого не только на нашем участке, но и во всем городе сроду не бывало.
4: Нет, бери выше. Если преступление века, то тут могут быть затронуты даже государственные интересы. Тут могут пострадать самые значительные люди, вплоть до министра.
1: Что, что? Государственные интересы? Министры?
4: Да.
1: Ой, если бы вы растолковали мне это 20 лет назад, недотёпа я, недотёпа.
2: О чем это вы, пан Губ?
1: Ребята! Когда мне было столько, сколько вам сейчас, я раскрыл преступление века.
4: Да.
5: Алло, говорит полковник генерального штаба Гампл. Немедленно пришлите ко мне 2 чинов военной полиции и передайте подполковнику в залу. Ну да, да. Ну из отделения разведки и контрразведки. Что случилось? А вот это вас не касается, молодой человек. Ваше дело передать подполковнику, чтобы он сейчас же прибыл ко мне. Вот именно сейчас же. А черт, именно ночью. Возьмет машину. Да побыстрее, побыстрее. Черт вас возьми.
1: Я имел самое прямое касательство к этой истории, но включился в нее, так сказать, со второй половины. Вы спросите, откуда же мне известны первые? А я вам отвечу. Если у самого важного, самого секретного господина есть жена, в конце концов, о его секретах узнает весь город. Можете мне поверить.

0: Господин полковник, здесь внимание. Что случилось?
1: Случилось, дорогой, случилось. Садись, друг, и давай без чинов.
2: Благодарим.
1: Значит, вот что. Просто выговорить страшно.
0: Не беспокойтесь, господин полковник. Я думаю, нашему отделу разведки и контрразведки по плечу. Любое дело.
1: Да хорошо бы, если так.
3: Простите, что я вмешиваюсь, но я должна сказать.
1: Душенька.
3: Подполковник.
0: Весь внимание.
3: Если вы не поможете моему мужу, он пустит себе пулю в лоб. Больше ему ничего не остается.
1: Сколько раз я просил тебя, душенька, не вмешиваться в мои служебные дела.
3: Если дело касается твоей карьеры, это наши дела. Между прочим, у нас дети, двое. А теперь я ухожу.
1: Спасибо.
0: Ушла?
1: Да.
0: Ампл, что такое? Неужели растрата? Казенные деньги?
1: Да с этим бы я сам разобрался без помощи разведки и контрразведки. Дело гораздо хуже. Понимаешь, пренеприятная история. Дурацкое свинство, нелепая случайность. Ну-ну. Черт бы ее побрал.
3: Это катастрофа! Это трагедия!
1: Душенька!
3: Я ухожу.
0: Ушла?
1: Да. Представь себе, позавчера начальник генерального штаба дал мне один документ и говорит: обработайте это дома.
0: Так.
1: Чем меньше людей будет знать, тем лучше.
0: Угу.
1: Сослуживцам не гу-гу. Угу. Даю тебе отпуск, марш домой и за дело. Документ береги как зеницу ока. Ну и вот.
0: А что это был за документ?
1: Да это... что уж теперь. Теперь могу сказать... Из отделения С.
0: Черт возьми.
1: Вот именно.
0: Действительно. Ну и что же дальше?
1: Так вот видишь, вчера я работал над ним весь день. Но куда было девать его на ночь, а? Да. Вот скажи, куда? Запрятать в письменный стол, а?
0: Помилуй бог, что ты? Это не годится.
1: Вот и я так подумал.
0: В сейф? Только в сейф.
1: Сейфа у меня нет.
0: Да, если кто-нибудь узнал бы, что у тебя дома такой документ, кто-нибудь из тех, кем занимается мой отдел, ты понимаешь, может быть все что угодно.

0: Жена посоветовала мне...
1: Я знала!
0: Душенька!
1: Я была уверена, что все кончится этим. Я знала, что мой дорогой муженек все свалит на меня. Мало мне забот по дому и с двумя сорванцами. Я должна еще прятать его паршивые документы.
0: Душенька, никто тебя ни в чем не обвиняет. И не стой в дверях, ты простудишься. Садись, раз уж пришла. Вот, сама все расскажи подполковнику.
1: Давно бы так. Он бегал по всему дому с этими своими бумагами. Запихивал их то под матрас.
0: Куда?
1: То в буфет. И разбил при этом две тарелки из моего фамильного сервиза.
0: Душенька, как ты можешь сейчас о каких-то тарелках говорить?
1: Это никакие-то тарелки. Это саксонский фарфор, дорогой мой. Так вот, подполковник, когда я поняла, что муж будет метаться с этими бумагами по дому, пока еще что-нибудь не разобьет, я ему и посоветовала.
0: Она мне посоветовала. Что? Давай положим твои бумаги в жестяную коробку из-под макарон и уберем в кладовку.
1: Я кладовку всегда запираю сама. И ключ беру с собой.
0: Да-да.
1: Наша служанка ужасная обжора. Ну, скажите мне, подполковник, кому придет в голову искать документ среди жестянок с крупами и банок с вареньем?
2: Однако пришло, как видно, в кладовой двойные или простые рамы?
0: Тысячи черти простые!
2: Да. Ну, а дальше-то что?
0: Дальше вот что.
1: Я расскажу. В 2:00 ночи слышу, внизу визжит служанка. Я вниз спрашиваю, в чем дело? Она ревет: в кладовке вор!
0: В кладовке вор. Тут душенька побежала наверх за ключами и за мной. Пока она искала ключи, а я револьвер, сам понимаешь, опоздали.
1: Опоздали.
0: Такая подлая штука. Открываем двери, окно в кладовке взломано, жестянки нет.
1: Жестянки нет.
0: А воры и след простыл.
1: След простыл.
2: Госпожа Хампл?
1: Да.
2: Я очень благодарен вам за все, что вы мне рассказали.
1: Да.
2: Но теперь, извините меня, мне просто необходимо поговорить с вашим мужем наедине.
1: О, пожалуйста.
0: Да,
1: я понимаю. Государственные дела. Государственные дела.
0: Да, конечно.
1: Мари! Мари! Почему ты торчишь? Подслушиваешь? Вот просто сладу нет с этой прислугой.
2: Ушла?
0: Да.
2: Кто, кроме вас и госпожи Хампл, знал о том, куда спрятан документ?
0: Никто. Клянусь честью.
2: Верю. А где вы прятали документ в жестянку?
0: Вот здесь. Вот у этого стола.
3: Где стояла жестянка?
0: Жестянка? Погоди-ка, я сидел вот тут, а жестянка... Жестянка стояла передо мной, вот здесь.
3: Улица довольно узкая.
0: Очень-очень.
2: Да, да. Отсюда прекрасно видно, что делается в доме напротив. Вы, полковник, задернули портьеру перед тем, как спрятали документ?
0: Не помню.
2: Жаль.
0: Напротив живет директор банка. Я с ним не знаком, но кажется, очень подозрительной личностью.
2: Напротив? Да, кажется, мы напали на след.
0: Да что ты говоришь?
2: Да. Ну, я не стал бы торопиться с выводами. Нужно еще осмотреть кладовку.
0: Да-да-да-да-да.
2: Советую вам пока не покидать дом. Я поставлю возле часовых.
0: Зачем?
2: На всякий случай, мало ли как повернется дело.
0: Понимаю. Но ведь ты найдешь документ.
2: Постараюсь. Во всяком случае, пущу в ход весь аппарат контрразведки.

0: Карл, ты не завтракал и не обедал.
1: Да, я не завтракал и не обедал.
0: Ну, съешь хоть что-нибудь.
1: Оставь меня в покое. Душенька, я хочу быть один.
0: Тут к тебе пришли.
1: Ах так, проси. Интересно, кого же они прислали арестовать меня?

0: надлежит представиться. Голубь из полицейского участка.
1: Что вам надо?
0: Говорят, у вас обчистили кладовку. Так вот, я и пришел.
1: А вам-то какое дело?
0: Осмелюсь доложить, что это наш участок. Так служанка ваша всю эту историю рассказала, ну, сегодня в булочной.
1: Ой, только этого не хватало.
0: Ну, так я и говорю начальству, я туда загляну, а оно, ну, то есть начальство.
1: Да,
0: то есть,
1: да.
0: Говорит, валяй.
1: Да, да, ну, не стоило беспокоиться. Украдена только жестянка с макаронами. Ага. Бросьте это дело.
0: Странно. Странно, что не сперли ничего больше. Я полагаю, ему кто-нибудь помешал.
1: Очень может быть. Ну, всего хорошего.
0: Ой, прошу прощения, но я, прежде чем явиться сюда, кое-что предпринял.
1: Ну, что же вы такое предприняли, позвольте вас спросить?
0: Первонаперво осмотрел открытое окно в кладовке.
1: А-а-а.
0: Снаружи.
1: Так.
0: Ну, чтобы никого не беспокоить.
1: Да.
0: Открыто оно. Да лотом. И ясное дело, побывал здесь или Пепик, или Андерлик.
1: А, вот как? Да лотом, да, да. Да вы присядьте, господин, как вас?
0: Голубь, с вашего позволения.
1: Присядьте, господин Голубь.
0: Спасибо. Так вот,
1: да.
0: Вот я и говорю, Пепик или Андерлик, это их работа.
1: Ага.
0: Но Пепик сейчас сидит.
1: Ах, да.
0: Да, да, да. Если бы было выдавлено стекло, так это мог бы быть Дундер. Лойза, Новак, Госечка или Климент.
1: Боже.
0: Да, да, да, да. Но здесь вот, судя по всему, работал Андерлик. Вот так я и подумал.
1: И вы уверены, что не ошиблись?
0: Я мог ошибиться только в одном единственном случае. Если бы в наших краях появился новый специалист по кладовкам. Но это едва ли, это едва ли. Собственно говоря, Мертл, он тоже иногда работает долотом, но он же не занимается кладовками. Никогда. Никогда. Нет. Он обычно влезает в квартиру через окно в уборный. Вот. И берет только белье.
1: В уборный?
0: Да.
1: О, Господи.
0: Ой, да что же это я тут у вас рассиживаюсь?
1: Ничего, ничего.
0: Нет, я побегу-ка, побегу к Андерлику.
1: Ага, ну хорошо, так. Бегите. Ага. Бегите.
0: Да.
1: Кланяйтесь ему от меня. Как потрясающе тупы эти полицейские. Ну, хоть бы поинтересовался оттисками пальцев или там следами. В этом был бы какой-то криминалистический подход. Да, куда нашей полиции до контрразведки? Хотел бы я знать, что сейчас делает Врзал. Алло, барышня, генеральный штаб, второй отдел. Говорит полковник Гампл. Мне нужен подполковник Врзал. Я знаю, что он занят. И все-таки попрошу позвать его к телефону. Врзал, ты? Как дела? Да я знаю, что ты не имеешь права. Но будь так добр. Ну, скажи, удалось? Да или нет? Ну что ты молчишь? Да? Все еще ничего? Да я понимаю, что трудное дело, но... Минуточку. Врзал, прошу тебя, если я охотно бы объявил награду в 10 тысяч тому, кто найдет вора из моих личных средств, понимаешь? Больше я дать не могу, но за такую услугу... Ну ладно, ладно, это мое личное дело. Официально этого нельзя, я знаю. Но если бы ты намекнул своим людям, что, мол, полковник Гампл обещал 10 тысяч. Ну ладно, пусть это сделает твой вахмистр, пожалуйста. Хорошо. Ну, спасибо. Спасибо.

0: Karl. Burada değil.
1: Karl.
0: Eminim Sakova'da.
1: Karl.
0: Var. Haddaydı kumyan.
1: Rasmus. Karl.
0: Ah. Ah.
1: Karl.
0: Oh. Приснится же.
1: Что с тобой?
0: Душенька, экзамен по баллистике снова сдаю. Потом этот врзал, и с ним 300, да нет, 400 сыщиков поймали вора.
1: Боже мой.
0: Зачем ты меня разбудил?
1: Там опять пришел этот из полиции.
0: Из полиции? Гони его!
1: А он не уходит? Говорит, важное дело.
0: Такой назойливый.
1: Да.
0: Ну что ж, зови.
1: Хорошо. Хорошо.
2: Вот и я. Разжить должить. Это был он.
3: Кто?
2: Как кто?
3: Андрлик.
2: Ну, а больше ведь некому. Пепик-то сидит.
3: Да ну вас с вашим Андрликом.
2: Да как это ну, господин покой? Ведь Андрлик-то украл жестянку из вашей кладовой. Да вы не волнуйтесь.
3: Что?
2: Да ну не волнуйтесь, господин полковник. Он уже сидит.
3: Кто?
2: Да, у нас в участке. Я извиняюсь, я только пришел спросить. Андрлик говорит, что там не было макарон.
3: Ну?
2: Да, не было. А только бумаги.
3: Что?
2: Да врет он или нет?
3: Молодой человек, где эти бумаги? Где? Давайте их сюда.
2: Да тут они, тут у меня в кармане. Сейчас. Мальчики, да куда же я их засунул? Мальчики, где же? Да пусть сейчас. Вот они.
3: Один, 139, 9/7, отдел С. Просто глазам не верю. Дорогой вы мой, я готов вам за это отдать, ну не знаю что. Жена!
4: Да?
3: Душенька! Принести коньяк и рюмки. А, господин Голов, вы даже представить себе не можете. Вы даже вообразить себе не в силах. Господин полицейский комиссар. Ой, нет, то есть, простите, господин начальник полиции.
5: Полицейский. Всего лишь полицейский, господин полковник. Полицейский по фамилии Голуб.
4: Любезнейший.
3: Прошу.
4: Вы действительно нашли документ?
5: Так точно.
3: Вот он.
4: Тогда выпейте.
5: Благодарствую.
3: Прошу, прошу.
5: Славный коньячок. Жестянка, мадам, осталась. Да, осталась в участке. Ничего не поделать. Вещественные доказательства.
4: Ну, это пустяки. Мы будем обедать, мой дорогой?
3: Завтракать, обедать, ужинать все сразу. Я голоден, как волк.
4: Сейчас будут твои любимые кнедлики.
3: Благодарю, душенька. Слушайте, как вам удалось найти документ? Ваше здоровье, господин Голуб.
5: Ваше здоровье. Покорно благодарю. Господи, это же пустяковое дело.
3: Не-не-не.
5: Ну, кто же это, кроме Андрлика, мог открыть окно кладовки? Да лотом! Если Пепик-то сидит.
3: Это интересно. А если, например, очистят чердак?
5: Так это специальность хромого тондра.
3: А ты да.
5: И Львовский.
3: Смотрите. А если, к примеру, шпионаж? А? Ну, прошу еще, Лимочка, пан Голуб.
5: Покорно благодарю. Шпионажем мы не занимаемся.
3: Так.
5: Да. А вот кража бронзовых дверных ручек – это Пинкус. Да. А пивными кранами занимается Бухта и Шлезингер. Да.
3: Полиции все известно.
6: Неужели все?
5: Все.
3: А ну-ка скажите тогда, сколько взломщиков касс?
5: По городу?
3: Нет. По республике.
5: Известное дело. 26 человек.
3: Ты смотри.
5: Да, а шестеро сидят. Вот. Сейчас сидят.
3: Подумать только.
5: Премного благодарен. На.
3: Не-не-не.
5: Мне пора.
3: Не-не-не.
5: Но там в одной лавке очистили витрину.
3: Да ну что?
5: Ты надо этим заняться. Ну, ясное дело. Это работа клечки или рудла.
3: Да черт. Позвольте откланяться. С витриной. Подождите. Послушайте, вы оказали мне услугу.
5: Да что вы.
3: И поэтому я хотел бы, видите ли, эти бумаги. В них нет ничего особенного. Но мне было бы неприятно, если бы они пропали. Понимаете? Ну вот, здесь 50 крон. Возьмите, пожалуйста.
5: 50 крон?
3: Да-да-да, пожалуйста.
5: Благодарствую. Только это не за что.
3: Перестаньте.
5: Такой пустяковый случай.
3: Не-не-не.
5: Ну, если я понадоблюсь, господин полковник, пошлите в участок. Пусть спросит полицейского голубя.
3: Хорошо.
5: Голубя, полицейского голубя.
3: Хорошо.
4: Иди к столу, Карл. Все хорошо, что хорошо кончается.
3: Да-да-да, ты знаешь, я дал ему 50 крон.
4: Да?
3: Ну, само собой, такому болвану хватило бы и 20, но будем великодушны. Душенька, ведь документ нашелся.

0: Получил я, ребята, за это дело от полковника 50 крон. И рад был, радешенек. Кто же знал тогда, что дело-то вовсе не пустяковое? А ведь надо же, ни статей тебе в газете, ни прибавки к жалованию, ни повышений по службе. Лучше бы вы не заводили сегодня со мной разговор о преступлении века, право?
1: Господин Вахмистер! Господин Вахмистер, разрешите доложить?
0: Ну?
1: Да вроде бы преступление.
0: Ну-ну.
1: Обчистили бакалейную ловчонку на Житной улице. Унесли несколько жестянок. Больше не успели.
2: Жестянок?
0: Жестянок?
3: А если там...
0: Вот именно, а если там... Я пошел.
1: Господин Вахмистер, можно с вами?
0: Нет, дудки, ребята, дудки. Слава богу, преступление произошло в мое дежурство. Значит, это мое преступление. Пошли, мразок.
4: Хозяин лавки показал, что в жестянках были макароны.
0: Так, разберемся. Разберемся, что там в этих жестянках, разберемся. Кто один раз сумел раскрыть преступление века, тот и второй раз не оплошает. Вперед, мразок, вперед!

0: Вы слушали радиоспектакль «Полицейские байки» по рассказам Карла Чапека. Автор инсценировки Тамара Иванова. Режиссер, заслуженная артистка РСФСР Надежда Киселева. Редактор Елена Ковалевская. Роли исполняли: Голуб, народный артист РСФСР Борис Иванов. Мразок, артист Александр Толмачев. Рыбка, артист Сергей Габриэлян. Груша, артист Виктор Никитин. Студент, артист Алексей Борзунов. Поэт, артист Александр Дик. Врзал, народный артист РСФСР Всеволод Ларионов. Гампл, народный артист СССР Вячеслав Невинный. Его жена, народная артистка СССР Вера Васильева. Ассистент режиссера Яков Ромбро. Звукорежиссер Альфия Кутуева. Операторы Галина Зуткина, Ирина Воронова, Наталья Хабихожина, Вера Кайнар.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

Не идет проклятая девица, а? Чертова кикимора. Скоро может пожаловать клиента, а ее нет. О, господи, господи. Инструмент под руками разваливается, а? Если певичка опоздает, сорвется сеанс, а с ним оборвется и последняя надежда. Конец фирмы Наполеона Малапарт. Я Чарли без работ. Нет, нет, нет, нет, нет, нет. Что угодно, только не это. Я был рантье, топером, суфлером, репортером, маркером в бильярдной, где дважды кием бит. Довольно жить, окрысясь, я презираю кризис. Мой бизнес лапидарный, я медиум спирит.

0: делясь, а франки, марки, лиры с потусторонним миром удобно и надежно нас выведут на связь. Народ!
1: Что это? Звонок.
0: Это она. В последнюю минуту все-таки, а? Вот она постукивает каблуками. Ну, ну.
2: Нет, Вера, нет, Вера.
0: Да войдите, войдите, войдите.
2: Это невозможно. Мы не опоздали?
0: Вы? Да, вы невозможно, безобразно опоздали, мадемуазель. А это?
2: А это Леон.
3: Да.
2: Мой коллега. Точнее, бывший коллега. Его как раз сегодня вышибли из оркестра. Расскажи, Леон, расскажи, за что тебя уволили.
0: Мечко, мечко. Но я предупреждал, мадемуазель, что положите, пожалуйста, бубен на место, я прошу вас.
3: Пожалуйста.
2: И не ждите, он вам ничего не ответит. Он ужасный, тут чудовищные буквы. Это из-за него, понимаете, мы опоздали, из-за него. Представьте, Леон абсолютно не верит в спиритизм.
0: Но, мадемуазель Пролине... Слушай, парень, отдай сейчас же бубен. Это не игрушка, а музейная вещь. Он и так на ладан дышит.
2: И вы знаете, чем я его взяла?
0: Ну?
2: Я сказала, что я соглашусь работать у вас, если вы заключите контракт с нами обоими.

0: О, послушайте. Слушайте. Леон превосходный музыкант. Вы слышите? У него под руками все поет.
1: Да, действительно, инструмент был расстроен.
0: Браво, Леон! Красота!

0: ты, черт, этот проклятый Будда, немедленно прекратить!
1: Ну, вы берете нас?
0: Да, да, да. Эй, вы!
2: Я?
0: Ну, а кто еще? Сядьте за фортепиано и будете создавать музыкальный фон по моим командам, ясно?
2: Нет, не ясно.
0: О, Леон, господи, давай. Боже мой.
1: Леон, умоляю тебя, не спорь. Иди сядь и жди указаний. Верно?
0: Вот именно. А вы идите сюда.
1: Ну?
0: Скорее.
1: А в чем дело? Ваше письмо меня встревожило. И вместе с тем возбудило до крайности мое любопытство. Так интересно. Так интересно. Скажи.
0: Молчите.
1: Что?
0: Посмотрите на эту миниатюру.
1: Смотрю. Славный портрет. Молодая дама лет 35. Ну, с хвостиком. В чем дело?
0: Я долго искал лицо, похожее на эту даму, умершую 4 года назад.
1: Но?
0: И нашел.
1: Уж не меня.
0: Вас.
1: Я могу обидеться. Это плохой комплимент. Я гораздо лучше, милее, забавнее и моложе, в конце концов.
0: Бесспорно, вы ребенок. Но вы должны быть похожи не на саму даму, а на ее душу.
1: Здрасте, а почем я знаю ее душу? Интересное дело. Вы знаете, в нашем квартале умер недавно один толстяк-ростовщик. Так душа выскочила из него в виде тощей крысы.
0: Это бывает. Но по большей части души похожи на своих владельцев при жизни. Но они значительно моложе, чем тело.
1: Так значит,
0: ну,
1: я...
0: Ну, вы понимаете?
1: Понимаю. Что ж я должна делать?
0: Проклятие в том, что вы безобразно запоздали. У нас совершенно нету времени. Я не знаю, успели вам что-нибудь объяснить. И главное, мадемуазель, успеете ли вы что-нибудь сообразить?
1: Это я не успею сообразить. Но у меня сообразительность молниеносная. Мама называет меня фотовспышка. В театре я мечтала покорить Париж. Мама укоряла в облаках Париж. Но...

0: мадемуазель, я от всей души сочувствую вашему горю, но время...
1: Время, парижанки,

0: браво, брат.
1: Я восхищен, браво. Ну, мадемуазель, вам нужно больше молчать и больше слушать. Вы должны будете изображать душу мадам Элеоноры Дюрандо, жены короля сыра и яиц в нашей республике.
2: Ну, Леон, ну это лестно. Душу королевы.
1: Королевы сыра, простите, и яиц. До сих пор она только беседовала со своим супругом, господином Проспером Дюрандо, на моих спиритических сеансах, через посредство этого столика. Но господин Проспер Дюрандо обещает, словом, обещает значительную сумму, если она хоть на несколько минут воплотится в зримый образ. А вот ваша мордочка, по-моему, очень... Нет, ну что делать? Мордочка, что я могу сказать? Очень похожа на душу мадам Элеоноры в молодости. Вы слушайте, я умоляю, слушайте и меньше говорите. Я задрапирую вас белой

0: Несмотря на все свое легковерие.
1: Ой, но все это поразительно интересно. Ой, я вас не скомпрометирую. Я буду говорить кратко и кротко. А вы знаете, я лучше буду больше молчать и печально улыбаться.
0: Умница, как можно больше молчать и печально улыбаться. Ну, за дело. Репетиция.
1: Так,
0: вы... Сейчас, значит, вы сядете здесь, в нише. Да, вот на эту табуретку. Не споткнитесь, умоляю. Здесь две ступеньки. Вот так. Я задрапировываю вас белой вуалью, а затем покрываю с ног до головы черным сатином. Говорить будете вот через этот рупор.
1: Ага.
0: Так, вы совершенно незримы. Теперь пускаю мутный полусвет. Так, я дергаю за этот шнурок, и сатиновое покрывало взлетает вверх. Вы виднеетесь, как нечто белое. Теперь я направляю свет маленького прожектора на ваше лицо. Так, вы медленно отодвигаете белую вуаль. И тут вступает музыка.
2: Может, сошел с ума?
0: Эй, стоп! Прекратите! Прекратите немедленно! Господа, ну на юмор нет ни минуты, умоляю! Объясняю теперь лично вам!
1: Слушай, Леон!
0: Где вы? Я хочу видеть ваше лицо!
3: Вот он я!
0: Я говорю фразу: смотрите, смотрите, начинается! И вы играете!
3: Хорошо!
0: Вот, совсем другое дело. Музыка должна производить удручающее впечатление на умственные способности, если таковые имеются. Так, мадемуазель Нетуш, вы осторожно крутите вот эту рукоятку и отодвигаете другую вуаль. Так, чуточку медленнее. Вот, вы Элеонора. Я предложу ему задавать вам вопросы. Звонок, он идет, проклятие. Прекратите играть. Так, скорее сюда. Так, сатин, этот бубен. Так, сюда, скорее. Катя, нет, сидите тихонечко, не движение. А какая досада, что мы не смогли прорепетировать текст. Ну, я умоляю, мадемуазель, не наговорите какой-нибудь чепухи. Умоляю вас, лучше молчите.
1: Молчить печально, буду улыбаться.
4: Он входит.
0: Так, прошу вас, господин Дюрандо, прошу.
5: Благодарю вас.
0: Так, давайте вашу трость, шапокляк.
5: Благодарю вас.
0: Вы только не стесняйтесь, располагайтесь, как вам будет удобно. Не-не-не-не-не-не-не-не. Садитесь вот сюда.
5: Благодарю вас.
0: Месье, было чрезвычайно трудно исполнить ваше желание. Чрезвычайно. Мне пришлось обратиться непосредственно в Центрально-Небесное управление призраков и убедить стоящего во главе духа гран-сеньора Фата Морганаса, ну, может быть, эта фамилия вам ничего не скажет, согласиться дать тело. Собственно, вас интересует именно это, да?
5: Тело
0: вашей супруги, блаженной Элеоноры, для сегодняшнего свидания. Вот, кстати... Не хочу быть голословным. Записка лично от гран-сеньора Фата Морганаса, которая мною непосредственно, совершенно точно воспроизведена по стуковатому сигналу.
5: Позвольте, я надену очки.
0: Да, прошу вас.
5: Так.
0: Вот здесь.
5: Да. Только по протекции господина Малопарт.
0: Да, да, да, да.
5: Это трогательно. Это трогательно. Да, да, да. Итак, я ее увижу.

0: вы увидите ее.
1: И как вы понимаете, ваш гонорар, соответственно, возрастает.
0: Не надо меня обижать. Не надо, не надо. Я не заслужил этого. Но об этом поговорим все-таки позже.
1: Как я счастлив. Как я счастлив, да, маэстро Малапарт. Я уже не говорю о том, что любил и люблю мадам Дюрандо, да, ныне блаженную Леонору, и что свидание с нею мне доставит огромное удовольствие. Огромное. Но я счастлив принципиально.
0: Да.
1: Да, счастлив как гражданин.
0: Прошу садиться. Я всем сердцем понимаю вас.
1: Не верю еще сильно.
0: Да.
1: Некоторые думают даже, что оно усиливается. Я же в этом отношении оптимист.
0: Да.
1: Но, во всяком случае, против нашествия азиатского большевизма западная цивилизация должна вооружиться.
0: Да, это святая правда, месье Дюрандо.
1: Да, одного традиционного верования тут, конечно, недостаточно. Да, да. Надо все-таки идти в ногу с веком. Необходим союз религии и науки. Да, в прошлую субботу я даже произнес большую речь по этому поводу. Представьте, они хотели обложить яйца дополнительным налогом.
0: Яйца налогом, мерзавцы.
1: У них у так называемых радикалов не хватает денег на каплю молока.
0: Да, но
1: я сказал большую политическую речь. Я сказал: и яйца с сыром, и яйца с сыром — лучший завтрак и обед. А на ужин съесть не хуже восхитительный омлет. Яйца всмятку и вкрутую, яйца взбитые и растертые, яйца свежие.
0: Я понимаю, Гоголь-моголь. Но, месье Дюрандо, что может спасти общество?
1: Я говорил долго и вдохновенно. У меня совершенно взмокли воротнички. Мой платок можно было выжать.
0: Я скажу вам, что может спасти общество. Тройственный союз. Союз капитала, церкви и спиритизма. Совершенно верно. Ибо спиритизм дает нам к божественному откровению глубоко научный эксперимент. Тут никакое сомнение невозможно. Да. Дух реального перед нами.
1: Да, да. Мой старший приказчик утверждает, что я вел себя как Цицерон.
0: Я всегда с восхищением слушаю вас. Кстати, а чего вам не стать лидером, а?
1: Но вы это преувеличиваете.
0: Я не преувеличиваю.
1: Нет, серьезно?
0: Лидером, как на духу.
1: Да, но для этого я должен увидеть Элеонору. Если нельзя сделать так, чтобы я мог ощутить ее.
0: Запомните, запомните, да, это мгновение. Без 20 минут... 12 часов, 8 сентября 1928 года. Я обещаю вам, что вы ощутите ее.
1: И я скажу всем скептикам, что душа реальна, что ее можно взвешивать на килограммы, как сыр Камамбер. И что тогда, большевики? Куда провалится революция?
0: Да.
1: Что революция на земле, когда перед нами открывается вечность?
0: Бесспорно.
1: Кстати, я хочу получить у вас небольшую справку, маэстро.
0: Я всегда к вашим услугам.
1: Собственно, с этим вопросом ко мне обратился мой старший приказчик.
0: Слушаю.
1: Он спросил меня, куда деваются души большевиков после смерти.
0: Да.
1: Я выразил мнение, что они прямым сообщением направляются в ад.
0: Да.
1: Но я не совсем уверен, что мое указание точно.
0: Месье Дюрандо, души большевиков после смерти немедленно становятся чертями.
1: А все-таки приятно, приятно осознавать, что мир потусторонний все более перед нами раскрывается. Но сегодня, маэстро, насколько я понимаю, я не смогу обнять мадам Дюрандо, на неблаженную Элеонору.
0: Нет, нет, нет, сегодня вы увидите ее, вы будете говорить с нею. При этом я должен предупредить вас, что даже в призрачном, незримом теле души испытывают некоторые неприятные ощущения. О, господин Дюрандо, не позавидуешь, поэтому свидание не должно быть длинным. И умоляю, поменьше вопросов. Да. Бестелесные существа чувствуют себя в теле, как не в своей тарелке. Ощущение похоже на то, как будто вот вы надели слишком узкое платье.
1: Я понимаю. Я постараюсь не утомлять бедную мою Элеонору. Но вы знаете, я взволнован.
0: Ну, спокойно, спокойно, прошу вас садиться вот сюда. Спокойно, сын, расслабьтесь, совершенно спокойно. Если у вас зашалит, не дай бог сердце, скажите мне, и тогда я вам дам капли кардиналис, кардиалис. Говорите тихо, тихо, но не шепотом. Так?
2: Так.
0: О, что? Нет, я спрошу, спокойно?
2: Не очень, не очень. Но я думаю, что я все-таки обойдусь без ваших капель.
0: Я призываю ее звуком гонга. Она должна откликнуться. Этот магический гонг принадлежал раньше лапландскому шаману. Нежная! Полная любви после жизни, как и во время ее, Элеонора. Элеонора. Элеонора. Самая нежная Элеонора из 37 миллионов Элеонор, имеющихся на небесах. Та Элеонора, которая при жизни жила на улице Тебу, дом номер 144, квартира 18.
2: 17, 17. Вы можете вызвать не ту Элеонору.
0: Пардон, ладно, я ошибся на одну квартиру. Квартира 17. И была женой муниципального советника месье Проспера Дюрандо. Явись! Явись! Здесь тебя ждет тот, который любил тебя так безмерно и которого ты так любила.
3: Каким ласкательным именем она называла вас чаще всего?
2: Крокодильчик.
0: Здесь тебя ждет крокодильчик.
2: Я слышу, как будто тихий смех. Это какой-то дух.
0: Возможно.
4: Смотрите, смотрите, начинается.
0: Говорите. Говорите все, что вы говорите все, что вы увидите и услышите, так как многое из того, что вы увидите, я видеть не буду. Господи, что играет этот идиот, а?
2: Я вижу неясный рассеянный свет и белые контуры. Все яснее. Да это фигура женщины. Лицо все больше проясняется. Дорогие черты! Нет, я должен встать на колени.
0: Нет, ну ничего страшного, ничего страшного, месье Дюрандо. Это бубен упал. Гонг упал.
2: О, простите меня, простите.
0: А сейчас?
4: А сейчас вы ничего не слышите? Какой-нибудь знакомый голос?
2: Я слышу ангельское пение. Лицо все светлее. Это она.
0: Она,
2: только она гораздо прекраснее, чем при жизни. Это Элеонора в образе светлого ангела Господа Саваофа.
5: Здравствуй, мой муж.
0: Поздоровайтесь с покойной. Голос ее стал чист и свеж.
2: Да-да, голос ее стал чист и свеж. Здравствуй, Элеонора. Я вижу тебя хорошо, только ты стала гораздо моложе и прекраснее.
5: У нас тут лучше, чем на любом курорте.
0: Позавидуешь, позавидуешь.
5: Я так молодею, что боюсь превратиться в младенца. А вы постарели, Проспер. Ну ничего, ничего, не волнуйтесь. Будем надеяться, что в скором времени вы соединитесь со мной.
0: Царство вам небесное, господин Дюрандо, царство, царство.
5: Мы будем вместе летать на Венеру. Это прелестное место. Мы там часто устраиваем очаровательные пикники. Туда особенно охотно летают наши офицеры. Убитые в последнюю войну. Их тут тучи. Очень верно.
0: Покойница, покой. Не уклоняйтесь. Ближе к делу, ближе к делу.
2: Я рад, Элеонора, что вы в раю. Но сам я хотел бы побыть еще на земле. Скажите, вы говорите о пикниках, значит, вы там. Едите и пьете?
5: Да, но мы питаемся исключительно духовным. Мы едим суфле, безе, желе, дроже. Пьем исключительно цветочный нектар.
0: Это совершенно, совершенно новые, несколько неожиданные сведения, да. Месье Динандо. Исследователи жизни духов за гробом еще не располагают такими данными.
2: Да, но, маэстро, знаете, безе, суфле, это немного, ну, но все-таки лучше, чем ничего.
0: Я считаю, что пора заканчивать сеанс. Вы устали,
2: нет,
0: на вас,
2: нет,
0: больно,
2: маэстро,
0: смотреть.
2: Маэстро, нет, нет, я еще не задал моей обожаемой супруге вопросы, которые меня давно тревожат.
0: Ну, прошу вас.
2: Элеонора! Скажите мне из-за гроба.
0: Черт, это бестактно.
2: Нет, нет, просто скажите. Скажите мне со всей искренностью. Вы обманывали меня при жизни?
5: Конечно, мой милый.
2: Что? Да-да-да, неужели? Значит, все эти сплетни, правда? С кем? С кем?
5: Тихо. Мы забываем здесь такие мелочи. Из всего земного поприща я помню только одну, самую сильную, самую светлую любовь. Любовь к тебе.
0: По-моему, чудесные, благоуханные слова.
2: Ты утешила меня, Элеонора. А я, как тебе, вероятно, известно, на небесах живу неутешным вдовцом.
5: Вы делаете ошибку.
2: Как? Вы хотели бы, Элеонора, чтобы я изменил вам?
5: Нет.
2: Как понять эту загадку?
5: Видите, я сильно скучаю здесь по вас. И пришла к выводу, что гораздо лучше было бы, если бы я переселилась к вам.
0: Минуточку,
5: чем,
0: да?
5: Если бы вы переселились ко мне. Здесь у нас не хватает, ну как бы это выразиться, некоторых аксессуаров.
2: Я вас понимаю. Вы понимаете, маэстро?
0: Я понимаю, понимаю, господин Дюрандо. Куда ты гнешь, проклятая девчонка?
6: А вы мне не мешайте.
5: Но если бы даже я попросила позволения у нашего шефа, у меня здесь очень много-много знакомых среди духов вельмож. Например, недавно Оффенбах назначен начальником музыки небесных сфер.
0: Тихо вы! Уволю! Что ты несешь? Если ты сейчас же не перестанешь трещать, я выключу тебя!
6: Только попробуйте!
5: Но, допустим, Просперчик, что я добилась своего. Но для этого мне нужно опять родиться. А пока я буду расти, ты совсем развалишься.
2: И я потеряю тебя в лабиринте мира, как Орфей Эвридику.
5: Как? Миленький, ты знаешь Орфея Эвридику, славная предка. Эвридику, Эвридику, Эвридику, Эвридику.
0: Что вы творите?
4: Все, сеанс заканчивается. Заканчивается сеанс.
5: Господи, какой же вы зануда. Вернемся к нашей теме. Я вижу выход. Возьмите свою записную книжку, дорогой Проспер, и пишите.
2: Я весь внимание. Что скажешь ты, мой дух очаровательный? Там, на небе, ты приобрела такие ямочки на щечках, Элеонора, что с ума сойти.
5: Да я их принесу с собой, эти ямочки, на землю. А вы пишите.
2: А, пишу.
5: Улица Муфтар.
2: Улица.
5: 99, 13.
2: 13.
5: Спросите вдову Эрмилию Поташу.
2: Поташу.
5: У этой вдовы есть дочка.
2: Дочка? Дочка.
5: По имени Нетуш Пролине.
2: Пролине.
5: Она похожа на меня, как две капли воды.
0: Да, месье Дюрандо.
5: Возлюбленный мой, если ты полюбишь ее, если ты будешь ее баловать, окружишь ее комфортом, накупишь ей платье бриллиантов и окружишь ее любовью, я вселюсь в ее тело. и мы заживем на славу.
2: И она похожа на тебя?
5: Да как две капли воды.
4: Месье Дюрандо, месье, я не могу более скрывать
2: что?
4: От вас.
2: Что?
4: Я все больше прихожу к выводу, что произошла страшная ошибка. Вместо вашей Элеоноры к нам явился злой дух.
2: Злой?
4: Да, душа недавно умершей материалистки. Она решила дурачить нас с вами, разрушить то святое дело мирового значения, которое нас занимает.
5: Что такое?
4: Да.
5: Что он мелит? Мой очаровательный крокодильчик.
4: Да,
5: это ваша жена.
4: Моя жена. Крокодильчик, тут ошибка.
5: Он делает нам, духом, больно.
2: Я медиум.
5: А вы должны защитить мою душу от этого грубияна.
2: Исчезни. Что вы сделали?
5: Я не исчезла. Я здесь. А вот эта вот свинья просто потушила свет, свинья.
2: Сударь, сожгите.
4: Она плачет.
2: Вы мучаете бедного духа моей жены.
4: Уверяю вас, какой он.
2: Ни слова, матери. Верните мне мою жену. Ее рыдания раздаются из тьмы кромешной.
4: Месье Дюрандо, но я вновь утверждаю, что вы стали жертвой искусного обмана. Вот, смотрите, я...
2: Отодвигаю ширму!
4: Да? И... Вы во всем убедитесь. Леон, где он? Ну, вы же слышали, он же только что играл.
2: Я слышал и слышу только мою жену. Верните мне ее!
4: Вот он, пожалуйста, сукин сын, а? Прятался за инструментом. Нанятый мною жалкий музыкантишка. Все время хихикал, и во время моего сеанса разрушал эффект.
5: Оставьте вы его в покое!
4: Помолчи, я тебе сказал! До тебя дойдет очередь. Ну, спросите его, месье Дюрандо, спросите этого верзилу, он вам ответит. Могут ли духи являться к нам в телесной оболочке?
7: Могут, но не к вам.
4: Что?
5: Я в ужасном состоянии. Я исчезаю. Ни слова с этим лжеспиритом и слугой сатаны.
4: Это я лжеспирит?
5: Да, да. Завтра в 6 часов.
2: 6 часов.
5: Мое новое тело.
2: Тело.
5: Мадемуазель Пролине будет вас ждать на улице Муфтар 99-13.
2: 99-13.
5: Ну, а теперь я желаю исчезнуть, сын дьявола.
4: Месье Дюрандо, это ужасно. Я вам должен объяснить.
2: Ни слова, сударь. Вы мучаете этих несчастных. Вы знаете, о чем шепнул мне этот музыкант, этот талантливый исполнитель, что он тоже дух, да, дух самого господина Оффенбаха. Втиснутый вами в чужую оболочку.
4: Ну, позвольте же, месье Дюрандо.
2: Я знаю, что я сделаю. Я сегодня же обращусь в общество покровительства животных и не плачу вам гонорар.
4: Ну, минуточку.
2: Вам не плачу.
4: Но позвольте,
2: пусть
4: месье.
2: Это будет вам уроком. Но что за прелесть моя Элеонора? Я сам помолодел. Где мой шапокляк, моя трость?
7: Пожалуйста. Вот они.
2: Благодарю вас, господин Оффенбах. Не побоимся этого слова. Что ж, завтра в 6. Теперь-то, наконец, знаю, как мне употребить мое состояние. А вы, сударь, остерегитесь. Надо быть вежливым с духами. Надо помнить, что вы медиум, а не торговец с белыми рабынями. Вреди. Оффенбах-то как пошел в гору на том свете, а? Аревуар, господа!
4: Ну, где вы там? Мерзавка, идите сюда, разбойница с большой дороги.
5: Молчать, а? Нет, каков Наполеон, а, Леон?
4: Я прошу не издеваться над моим псевдонимом, негодная.
5: Ты еще оскорбляешь меня. Леон, сегодня же расскажешь всю эту сценку во всех подробностях своим дружкам-журналистам. Они разоблачат его в газетах, да еще напишут фарс. И наш герой станет посмешищем. Это говорит не тушь Пролине. Без 5 минут, мадам Дюрандо. Это будет так. Олух, ты не понимаешь, что ты в моих руках. Леон, пошли.
4: Минуточку, подождите. И ты, Верзила, подожди. Вы не сделаете всего этого, потому что тогда господин Дюрандо выскочит из ваших коготков.
5: Да?
4: Вы подумали об этом?
5: А я имею больше шансов удержать Дюрандо в моих руках без всякого спиритизма.
8: раз он попадет ко мне на Мухтарку.
9: Вы в этом уверены?
8: Да на все 100.
9: Да, а вот это? Вы видели?
8: Ну и что? Записная книжка. Что особенного?
9: А то, что ваш склеротик, крокодильчик, забыл эту свою книжку здесь и так или иначе вернется ко мне.
7: Врет. Он украл эту книжку, я видел.
8: Месье Наполеон.
9: Что?
8: Вы мне начинаете нравиться.
9: Стало быть, вы согласны, что проводить сеансы здесь, в моей студии, гораздо удобнее и целесообразнее?
8: Возможно. Но я требую всестороннего уважения.
9: Этого у меня сколько угодно. Я вас уважаю как самую моментальную фотовспышку, какую когда-нибудь видел свет. Однако мы деловые люди, и поговорим о процентах.
8: А вот это как мне будет угодно, господин Наполеон. Твердо я решила покорить Париж.
9: А я не возражаю, пополам барыш.
8: Но я не тушь пролине, плату требую вдвойне.
9: Да. Сколько претендентов на один Париж?
8: 33% предлагаю лишь.
9: Но я спирит, экстрасенс, у меня высокий ценз.
10: Яйца с сыром, лучший завтрак и обед, но на ужин съесть не хуже, восхитительный.
11: Как? Вы здесь? Живая? Натуральная?
9: Да-с. Воплоти.
11: А, вот она, моя записная книжка. Отдайте ее, сударь.
9: Позвольте. Я все вам, наконец, объясню.
11: Позвольте вам не позволить.
9: Извините, я...
11: Авантюрист!
9: Я попросил вас... Я попросил вас без оскорблений. Вы не у себя дома. Хулиган! Убирайтесь!
11: Нет! Боже мой!
12: Леон! Что ты натворил? Ты убил его?
7: Нет. Я его утихомирил.
9: Господа, этим бубном можно навеки утихомирить слона.
8: И вообще я не желаю в этом больше участвовать. У автора пьесы совсем другой финал.
7: У автора пьесы меня вообще нет.
9: Что бы там ни говорили иные критики, а господин Дюрандо лежит на полу и не подает признаков жизни.
8: Как хотите. А мне пора. Кто-нибудь за это ответит. Но, надеюсь, не мы.
9: Да, и мне здесь, пожалуй, больше нечего делать.
8: Здесь, в студии?
9: Нет, здесь, во Франции.
8: Боже, как он ужасен. Недаром мама мне говорила...
11: Расскажите по дороге! Бежим! Вы с нами, господин Оффенбах!
7: Я догоню вас.

0: Я, кто со мной? Силы небесные, господин Оффенбах. Мы с вами на этом свете или уже на том?
1: Вас хотели доставить на тот, но я задержал отправку.
0: А как я вам благодарен, как я вам благодарен, но мадемуазель не тушь, она...
1: Она на том. Доверьтесь мне, господин Дюрандо, я поведу вас навстречу с вашей судьбой.
0: Вот, вот вам моя рука.
1: А вот вам моя.
2: Поднимайтесь.
0: О, да, да. Отныне я верю лишь вам одному. И вот, прошу, моя гарантия.
1: Простите, что это?
0: Чек на изрядную сумму, друг мой.
1: Да, но...
0: Не беспокойтесь, господин Оффенбах. Чек на...

0: мне тушь, моя жена Элеонора нас венчала. Да, да, да, да, кончена комедия. Да, да, да, да, я отныне медиум.
1: Да, да, да, да, кончена комедия.

0: Bud. Cock!
1: Вы знаете, собственно, вот так и закончилась эта история. А с ней наше несколько легкомысленное представление, в основу которого положено подлинное сочинение Анатолия Васильевича Луначарского, его одноактная комедия «Душа Элеоноры».
2: Роли исполняли Наполеон Малапарте, Андрей Миронов.
1: Нетуш Пролине, Лариса Голубкина.
2: Проспер Дюрандо, Григорий Абрикосов.
3: Леон, Владимир Сашальский.
2: А музыкальную душу нашего радиоспектакля представлял Левон Аганезов. В его интерпретации прозвучала музыка Чарльза Чаплина и Жака Оффенбаха.
0: Режиссер Эдуард Кольбус.
1: Ассистент режиссера Нина Притаманная.
3: Звукорежиссеры Евгений Яковлев и Владимир Романычев.
2: Музыкальный редактор Елена Носкова.
0: Редактор Алсу.

0: слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Жорж Сименон. Дело Ле Франсуа. Жозеф Леборн провел рукой по стопке и, почти наугад, выбрав из нее одну папку, протянул мне. На обложке был приклеен заголовок, вырезанный из газеты «Дело Ле Франсуа». «Дело в самый раз для дебютанта», — сказал он мне. «Уверен, что через 10 минут вы сумеете найти правильное решение». И, не обращая на меня внимания, подвинув к себе круглый столик, на котором стояла баночка с китайским вареньем, расположился в кресле перед электрокамином. Самая злая шутка, которую можно было сыграть с Жозефом Леборнем, заключалась в том, чтобы называть его именно так. Леборн в переводе с французского означает «одноглазый». Фамилия ему вовсе не шла. Это был худощавый, холеный, 35-летний мужчина небольшого роста. Будучи холостяком, он опасался всякого рода жизненных осложнений до такой степени, что постоянно проживал только в гостинице и чаще всего заказывал пищу прямо в номер. И хотя его номер отапливался, как и все остальные номера гостиницы, он все же настоял на том, чтобы ему дополнительно поставили еще и электрокамин и мог часами рассматривать его красный разжаренный диск. Трудно сказать, что побуждало его заниматься расследованиями преступлений. Я об этом так ничего и не узнал. Дело, которое я держал в руках, было всего лишь скромным подбором фактов и данных, в отличие от доброй сотни других, распухших от газетных вырезок, антропометрических карточек, фотографий, оружия и трупов. Как ни парадоксально, но все же факт. Леборн ограничивался тем, что ввел расследование, сидя в кресле, и однажды клятвенно заверил меня, что еще никогда в жизни не видел ни единого мертвеца. «Вы раскрыли это преступление?» – спросил я его, прежде чем перелистать документы. «Здесь нет ничего сложного», – вздохнул он ртом, полным варенья, настолько приторного, что уже один его запах вызывал у меня приступ тошноты. Я открыл папку и прочел первую вырезку. Во время верстки этого номера в редакцию поступило сообщение о преступлении, совершенном на улице Миромансиль, 28. Жертва убийства – Оскар Ле Франсуа, хорошо известный в парижских финансовых кругах. Заметку Леборн взял из одной политической газеты, которая, как оказалось впоследствии, была единственной, успевшей воспользоваться информацией об убийстве в самую последнюю минуту перед выходом номера в свет. Следующая заметка принадлежала газете, выходящей на юге. «Убийство финансиста на улице Миромансиль. Арест неизбежен». Этим утром в 5 часов, выставляя на тротуар бочки с мусором, консьерж из 28 номера по улице Миромансиль Мариус Гаремье заметил, что одно из окон на первом этаже в квартире месье Ле Франсуа приоткрыто. Приблизившись, он увидел, что одно из стекол разбито и что осколки в черном мыле. Известно, что черное мыло используется злоумышленниками для бесшумного выдавливания оконных стекол. Находясь под впечатлением от увиденного, Мариус Гаремье разыскал полицейского и в сопровождении представителя власти проник через окно в квартиру своего жильца. В 2 метрах от окна и в нескольких шагах от дивана кровати на ковре лежало тело Оскара Ле Франсуа с огнестрельной раной в груди. Пуля насквозь пробила сердце. Месье Ле Франсуа был одет в пижаму. Никаких следов борьбы не обнаружено. Как вы уже догадываетесь, немедленно вызванный врач смог лишь констатировать смерть. Что касается расследования, предпринятого окружным комиссаром и продолженного уголовной полицией, то оно уже начало давать довольно обнадеживающие результаты. Прежде всего, следует кратко упомянуть о месте происшествия. Квартира Оскара Ле Франсуа – это типичная холостяцкая квартира. находящийся на первом этаже и занимающий почти все правое крыло дома, разделенное, в свою очередь, надвое широким коридором, как и во всех доходных домах. Лоджия консьержа, проживающего со своей женой, составляет как бы вклинивающийся в квартиру участок. Квартира месье Ле Франсуа имеет отдельный вход с улицы и состоит из коридора, служившего прихожей, и основной комнаты, где жилец имел обыкновение спать на диване-кровати, а также ванной и небольшой курительной комнаты. Два окна главной комнаты выходят на улицу, окна же ванной курительной комнаты во двор. Оскар Ле Франсуа, которому было 45 лет, хорошо известен в парижских финансовых кругах, как, впрочем, и в увеселительных заведениях. Будучи достаточно богатым, он всего лишь за несколько лет промотал миллионное состояние и с тех пор жил на комиссионные, взимаемые им за посредничество в делах. Рослый, сильный, красивый, умный, он умел непринужденно шутить и, как говорят, пользовался большим успехом у женщин. Консьерж, исполнявший на протяжении 6 месяцев обязанности прислуги, имел возможность наблюдать множество любовниц покойного. Тем не менее, с недавнего времени Оскар Ле Франсуа, казалось бы, образумился. Это случилось тогда, когда он познакомился со своей последней подружкой, некой Жаниной М., 25 лет, которая была не очень-то расположена уступать свое место очередной любовнице. Она ночевала у покойного более-менее регулярно. Однако вчера вечером это правило было нарушено. Жанина М. не пришла на улицу Миромансиль, что уже случалось с ней 2 раза за последний месяц. Когда это случилось в первый раз, месье Ле Франсуа закатил ей настолько бурную сцену ревности, что консьерж и его жена слышали это. Что же действительно произошло накануне роковой ночи? До сих пор удалось установить, что месье Ле Франсуа вернулся к себе домой около 10 часов вечера, как всегда перед этим пообедав в ресторане. Затем он, вероятнее всего, читал. Во всяком случае, в тот вечер он много курил. В пепельнице обнаружено 5 окурков сигар. Ровно в 3 часа ночи проснулся консьерж, разбуженный звуком, похожим на выстрел. Он рассказывает, что от неожиданности подскочил на кровати и инстинктивно посмотрел на часы. Он хотел было встать, чтобы посмотреть, что произошло, но жена урезонила его. «Это, наверное, лопнула покрышка. Мне кажется, что я слышала шум машины». Еще несколько минут консьерж прислушивался, но в конце концов уснул. Состояние места преступления совершенно точно указывает на отсутствие всякой борьбы. Кровать была расстелена. Наиболее вероятной представляется следующая версия. Нет никакого сомнения, что месье Ле Франсуа лег спать поздно. Злоумышленник разбил оконное стекло, предварительно смазав его черным мылом, чтобы избежать шума. Будучи уже в комнате, убийца, наверное, споткнулся о какой-то предмет. Как бы там ни было, но в этот момент месье Ле Франсуа проснулся, встал и сделал несколько шагов по направлению к окну. Он тут же рухнул замертво, так и не успев защититься. Тем не менее, в эту версию не вписывается следующий факт. Месье Ле Франсуа каждый вечер перед тем, как лечь спать, клал на ночной столик, стоящий возле дивана, револьвер. Стоило ему протянуть руку, и он был бы вооружен. Он не только не сделал этого, он даже не попытался схватить оружие, видя, что окно открыто. И действительно, револьвер, заряженный 6 патронами, найден на своем обычном месте. Именно этот факт наводит на мысль, что это вовсе не простое вооруженное ограбление. Кроме того, один из ящиков письменного стола оказался открытым, и из него исчезла сумма в 70 тысяч франков. Эта сумма была снята покойным со своего банковского счета накануне утром, так как на следующий день он должен был ехать в Канн. Что же касается любовницы месье Ле Франсуа, Жанины М., которая сама пришла в полицию, то она утверждает, что провела эту ночь в компании своего старого знакомого Жана М., которого случайно встретила вечером накануне трагедии. Судя по ее заявлению, она рассчитывала возвратиться на улицу Мирмансиль около полуночи, сразу же после театра. Но неожиданная встреча с Жаном М. и настойчивость последнего помешали ей сделать это. На вопрос о потом, известно ли ей было о наличии в квартире 70 тысяч франков, она ответила утвердительно. Она также заявила, что месье Лефрансуа был не расположен брать ее с собой в Канн и что она рассматривала его отъезд как прелюдию к разрыву их отношений. По ее словам, их совместная жизнь была несчастливой. Оба любовника, как он, так и она, были ревнивы и в то же время одинаково ветрены. Тем не менее, две недели тому назад, в порыве нежности, месье Лефрансуа оформил на имя Жанины М. страховку своей жизни – на сумму в 100 тысяч франков. Таковы факты. Пока еще рано говорить о выводах, которые полиция сделала из вышеизложенного. «Что вы скажете обо всем этом?» — спросил меня Жозеф Леборн, манерно затягиваясь дымом сигареты с розовым фильтром. «Я думаю, что преступление было совершено. Я не об этом говорю, а об общем результате. Большинство статей мало чем отличались от этой. Разумеется, статья написана более профессиональным репортером, который пытается приоткрыть занавес тайны. По крайней мере, он не пропускает ни единой детали, даже упоминает 5 окурков сигар. Покойник курил Коронас. Об этом я узнал позже, позвонив консьержу. Обычному курильщику требуется в среднем не менее 40 минут, чтобы выкурить такую сигару. А теперь взгляните-ка сюда, на этот план, который по моей просьбе составил один из моих друзей, служащий в полиции. И это все документы? Почти. Есть, правда, еще отрывок из рапорта, поступившего из полиции нравов, в котором речь идет о Жанине Морель, любовнице Лефрансуа. Он довольно-таки негативный. Женщина-содержанка, репутация родителей сомнительна. Ее отец был торговец, и на него было заведено уголовное дело, содержавшее... Лефрансуа действительно хотел порвать с ней? А вы читайте, читайте. Мне об этом известно не больше, чем вам. У вас в руках все данные. У Жанины Морель был свой ключ от входной двери? Да, у нее был ключ. А где она провела ночь? В одном из сомнительных отелей, где не придают значения хождениям постояльцев туда-сюда. Ну, а если точнее, то это был отель, в котором комнаты с успехом снимаются как на час, так и на целый день. Коридорный предполагает, что парочка явилась туда к часу ночи. Но он не видел, когда они ушли, так как в этих отелях постояльцы рассчитываются заранее. Я разложил перед собой газетные вырезки и план. «А что это за почтовая открытка?» – спросил я, найдя в папке, которую счел уже пустой, прямоугольную карточку. «Это ответ, который метеослужба прислала на мой запрос. Читайте. Дождь в Париже в ночь с 4 на 5 с 2 до 3,5 часов утра. Сильный северо-восточный ветер». И Жозеф Леборн с усталым видом, словно он никогда не говорил так долго, добавил... Речь идет о той ночи, когда произошло убийство. Ну вот и все. Теперь-то вы можете дать точную картину трагедии? Я решил не спешить с ответом, а вместо этого, взяв карандаш, в столбик написал на полях плана: Оскар Лефрансуа, Жанина Морель, ее любовник, консьерж, неизвестный грабитель. На этом мой карандаш повис в воздухе, так и не решаясь вынести обвинительный приговор одному из 5 имен. Наконец, Жозеф Леборн поднялся, подошел и наклонился надо мной. «Ну и ну», — сказал он, увидя первое имя. Все еще не теряя веры в себя, я возразил ему: «Нужно изучить все, даже самое невероятное». Прошло 10 минут. Мой карандаш по-прежнему висел в воздухе, как вдруг Леборн легким прикосновением своей руки заставил его опуститься к одному из имен. «План», — пробормотал он, как бы сочувствуя мне. «Посмотрите еще раз на план и вникните в него. Все заключается в плане». Кончик карандаша прикоснулся к строчке, где было написано «консьерж». «Все очень просто», — пояснил Жозеф Леборн. «План и метеосводка. Преступление было совершено в 3 часа. В 3 часа, вы слышите? В то время, когда шел дождь с сильным северо-восточным ветром. Следовательно, дождь должен был омывать окно, и тем не менее на стекле нашли мыло, и никаких следов воды внутри помещения. Иными словами, окно было открыто, а стекло смазано мылом уже после 3:30 утра, то есть после убийства. Посмотрите-ка на план. Если бы кто-нибудь вошел через дверь, выходящую на улицу, то он непременно бы оставил следы ног в коридоре и в комнате. Полиция бы обнаружила их. Позади дивана кровати находится заколоченная дверь. Ле-Франсуа, как это доказывают сигары, лег спать очень поздно. Скорее всего, у него даже не хватило времени, чтобы лечь спать. Его подстерегали именно за этой дверью, которая, естественно, была заколоченной только для него. Выждав, пока он наденет пижаму, преступник приоткрыл дверь и выстрелил. Оставалось только разложить кровать, открыть ящик стола, взять из него деньги и спрятать их в надежном месте. Предположим, на все это у преступника ушло 30 минут. Затем дождь прекратился, он вышел из дому и преспокойно вымазал мылом наружное стекло. Заметьте, что мысль использовать черное мыло никогда бы не пришла в голову кокетливой женщине. Тогда как для консьержа, который занимается еще и уборкой помещений и квартиры съемщиков, такая мысль вполне закономерна. И нужно сказать, что действовал он вовсе неординарно.
0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
2: На портрете была изображена действительно необыкновенной красоты женщина. Она была сфотографирована в черном шелковом платье, чрезвычайно простого и изящного фасона. Волосы, по-видимому, темно-русые, были убраны просто по-домашнему. Глаза темные, глубокие, лоб задумчивый, выражение лица страстное и как бы высокомерное. Она была несколько худа лицом, может быть, и бледна. Достоевский. «А как вы узнали, что это я? Где вы меня видели прежде? Что это в самом деле? Я как будто его где-то видела. Я вас тоже будто видел где-то. Где? Где? Я ваши глаза точно где-то видел. Да этого быть не может. Это я так. Я здесь никогда и не был. Может быть, во сне?» Достоевский.

Александр Блок, незнакомка. Действующие лица: незнакомка, голубой, звездочет, поэт, посетители кабачка и гостиной, два дворника. Первое видение. Уличный кабачок подрагивает беломатовый свет ацетиленового фонаря в смятом колпачке. На обоих изображены совершенно одинаковые корабли с огромными флагами. Они взрезают носами голубые воды. За дверью, которая часто раскрывается, впуская посетителей, и за большими окнами, украшенными плющом, идут прохожие в шубах и девушки в платочках под голубым вечерним снегом. За прилавком, на котором водружена бочка с гномом и надписью «Кружка-бокал», двое совершенно похожих друг на друга, оба с коками и проборами в зеленых фартуках, только у хозяина усы вниз, а у брата его полового усы вверх. У одного окна за столиком сидит пьяный старик, вылитый Верлен, у другого безусый бледный человек, вылитый Гауптман.

0: несколько пьяных компаний. Разговор в одной компании.
1: Купил я эту шубу за 25 рублей, а тебе, Сашка, меньше 30 ни за что не уступлю.
2: Ну, да врешь ты, ну, да поди, что, ну вот, ну, нет, ну...
3: Молчать, не ругаться. Еще бутылочку, любезные.
0: Половой подбегает. Слышно, как булькает пиво. Молчание. Одинокий посетитель поднимается из угла и неверной походкой идет к прилавку. Начинает шарить в блестящей посудине с вареными раками.
4: Позвольте, господин, так нельзя. Вы у нас всех раков руками переберете. Никто кушать не станет.
0: Посетитель, мыча, отходит.

0: разговор в другой компании.
1: И танцевала она, милый друг ты мой, скажу тебе, как небесное создание. Просто взял бы ее за белые ручки и прямо в губки, скажу тебе, поцеловал.
2: Эка, эка, Васенька, ты наш размечтался, залил, как маков цвет. А что она тебе за любовь-то? За любовь-то она тебе что?
1: Милый друг ты мой, скажу тебе, нехорошо смеяться. Так бы вот взял ее и унес бы от нескромных взоров, и на улице плясала бы она передо мной на белом снегу. Птица летала бы, и откуда мои крылья взялись, сам полетел бы за ней над

0: Ты, Васька, смотри того. По первопутку ты не очень полетишь.
1: Тебе поморозиться-то легче, а то с твоей милой как раз в грязь ты угодишь.
0: Мечтать.
2: Эх, милые други, в семинарии не учась, скажу я вам, вы нежных чувств не понимаете. А впрочем, еще бы певца.
3: Каждому свое, каждому свое.
4: Гаутман делает выразительные знаки половому. Входит рыжий мужчина и девушка в платочке.
5: Бутылка портера, Миша.
4: Продолжает быстро рассказывать мужчине.
5: Только она, милый мой, вышла, хватит, забыла хозяйку пивом угостить. Сейчас назад. А уж он-то кому-то открыл, да и роется. Все перерыл. Думал, не скоро вернется. Она, милый мой, кричать, а он, милый мой, ей рот зажимать. Но все-таки хозяйка прибежала, да сама кричать, да дворника позвала. Так его, милый мой, сейчас в участок. Дай 2 гривенные.
4: Мужчина хмуро вынимает 2 гривенные.
5: Тебе не что жалко?
6: Пей, да помалки.
4: Молчат, пьют. Вбегает молодой человек и радостно бросается к Гауптману.
7: Костя, друг, она у дверей дожидает.
8: Да ладно, пошляется еще. Давай выпьем.
4: Верлен громко бормочет.
9: И всем людям свое занятие, и каждому свое беспокойство.
4: Входит поэт.

0: подзывает полового.
1: Угостить вас.
0: Половой прирожденный юморист.
2: Великая честь от знаменитого лица.
0: Убегает за пивом. Поэт вынимает записную книжку.

0: Половой приносит поэту бутылку пива и садится на край стула против него.
1: Вы послушайте только. Бродить по улицам, ловить отрывки незнакомых слов, потом прийти вот сюда и рассказать свою душу подставному лицу.
2: Непонятно-с, но весьма утонченно-с.
0: Срывается со стула и бежит на зов посетителя. Поэт пишет в книжке, девушка напевает.

Ночь, улица, фонарь, аптека. Бессмысленный и тусклый свет. Живи еще хоть четверть века. Все будет так, исхода нет. Умрешь, начнешь опять сначала, и повторится

0: непонятнос, но весьма утонченнос.
1: Видеть много женских лиц, сотни глаз, больших и глубоких, синих, темных, светлых, узких, как глаза рысей, открытых широко, младенчески, любить их, желать их. Не может быть человека, который не любит, и вы их должны любить.
2: Слушаюсь.
1: И среди этого огня взоров, среди вихря взоров, возникает внезапно, как бы расцветает под голубым снегом одно лицо, единственно прекрасный лик незнакомки под густою темную вуалью. Вот качаются перья на шляпе, вот узкая рука, стянутая перчаткой, держит шелестящее платье. Вот медленно проходит она,
2: жадно пьет. По вечерам над ресторанами горячий воздух дик и глух, и правит окриками пьяными весенний и тлетворный дух. Вдали над пылью переулочной, над скукой загородных дач, чуть золотится крендель булочной и раздается детский плач. И каждый вечер за шлагбаумами, заламывая котелки, среди канав гуляют с дамами испытанные остряки. Над озером скрипят уключены, и раздается женский визг, а в небе ко всему приучены бессмысленно

И каждый вечер, друг единственный, в моем стакане отражен. И влагой терпкой и таинственной, как я смирен и оглушен. А рядом у соседних столиков лакеи сонные торчат –

Вечер в час назначенный, или это только снится мне? Девичий стан шелками схваченный в туманном движется окне. И медленно пройдя меж пьяными, всегда без спутников одна, дыша духами и туманами, она садится у окна. И веют древними поверьями ее упругие шелка, и шляпа с траурными перьями, и в кольцах узкая рука. И странной близостью закованный смотрю за темную вуаль, и вижу берег очарованный и очарованную вуаль.

моей душе лежит сокровище, и ключ поручен только мне. Ты, право, пьяное чудовище. Я знаю, истина в вине.

0: Верлен бормочет.
1: И все проходит, и каждому своя забота.
2: Танцевала она, как небесный, скажу вам, ангел, а вы, черти и разбойники, не стоите ее мизинца. А, впрочем, выпьем.
3: Мечтатель, оттого и пьешь. И все мы мечтатели. Поцелуй меня, дружок.
0: Обнимаются.
2: И никто ее так не полюбит, как я. И будем мы на белом снегу свою грустную жизнь доживать. Она плясать, а я на шарманке играть. И полетим. И под самый серебряный месяц залетим. И туда, черт возьми, скажу я вам, дурацким вашим грязным носам, милые други, не соваться. И все-таки я вас очень люблю и высоко ставлю. Кто из одной бутылки не пивал, тот и дружбы не видал.
3: Ай да, Васька, уж очень складно. Поцелуемся, друг.

0: Однако ж будет. Что есть только на морозе дожидать? Замерзнет совсем. Пойдем, брат Костя.
1: Да брось. Если женскому нраву потакать, так от мужчины ничего не останется. Только ему в рожу плюну. Пусть пошляется, а мы еще посидим.
2: Молодой человек послушался. Все посетители пьют и хмелеют.

0: Человек в желтом трепанном пальто, сидевший отдельно, встает и обращается к честной компании с речью.
1: Государи мои, есть у меня небольшая вещица, весьма ценная миниатюра.
0: Вытаскивает из кармана камею.
1: Вот, не угодно ли? С одной стороны изображение эмблемы, а с другой приятная дама в тюнике на земном шаре сидит и над этим шаром держит скипетр. Подчиняйтесь, мол, повинуйтесь и больше ничего.
0: Все одобрительно смеются. А некоторые подходят и рассматривают камею. Поэт захмелевший.
2: Вечная сказка. Это она, мироправительница. Она держит жезл и повелевает миром. Все мы очарованы ей.
3: Рад служить русской интеллигенции. Дешево продам, хотя досталось недешево. Ну уж, как говорится, только по дружбе. Вижу, что любите. Ну, так по рукам.
0: Поэт дает ему монету. Берет камею, разглядывает ее. Человек в пальто садится на свое место. Разговор продолжается только между двумя сидящими за отдельным столиком. Первый берет юмористический журнал.
4: А теперь пришло время нам повеселиться. Ну, Ваня, слушай.
3: Торжественно разворачивает журнал и читает.
4: Любящие супруги, муж, ты, милочка, зайди сегодня к мамаше и попроси. Черт возьми, здорово. И попроси ее подарить Катеньке куклу. Жена, что ты, милочка, Катеньке уж скоро 20. Ей уж не

0: И опять одинокий посетитель шарит в посудине. Он вытаскивает красных раков за клешни, поддержит и положит. И опять хозяин отгоняет его. Поэт рассматривает камень.
1: Вечное возвращение. Снова она объемлет шар земной, и снова мы подвластны ее очарованию. Вот она кружит свой процветающий жезл, вот она кружит меня, и я кружу с нею под голубым, под вечерним снегом.
2: Танцует, танцует. Я на шарманке, она под шарманку.
0: Делает пьяные жесты, как будто что-то ловит.
2: Вот, не поймал. Опять не поймал. Но и вам, черти, не поймать, если уж мне не поймал.
0: Медленно, медленно начинают кружиться стены кабачка. Потолок наклоняется, один конец его протягивается вверх бесконечно. Корабли на обоих, кажется, плывут близко, а все не могут доплыть. Сквозь смутный общий говор человек в пальто, уже присоединившийся к кому-то, кричит:
2: «Нет! Я любитель! Я люблю острый сыр! Знаете, такой круглый! Забыл название!
3: А вы пробовали?
2: Что пробовал? Вы думаете, нет? Я Рошефор кушал!
3: А знаете, люксембургский так пахнет нехорошо и шевелится! Шевелится!»
0: Шмокает губами, шевелит пальцы.
2: «Швейцарский! Вот что!»
3: «Ну, этим не удивите!»
4: «Я не пойму!»
3: «Бри! Ну, это знаете!»
2: «Что знаете?»
0: Собеседник уничтожен.

0: вернется сейчас. Корабли на обоих плывут, вспенивая голубые воды. Одну минуту кажется, что все стоит вверх ногами. Верлен бормочет,
1: и всему свой черед, и всем пора идти домой.
2: Шлюха она! Ну и пусть шляется, а мы выпьем!

0: Синий снег кружится, мягко падает. Синие очи, густая вуаль. Медленно проходит она, небо открылось. Явись, явись, явись.
1: Весь кабачок как будто нырнул туда. Стены расступаются. Окончательно наклонившийся потолок открывает небо. Зимнее, синее, холодное. В голубых вечерних снегах открывается второе видение. Тот же вечер. Конец улицы на краю города. Последние дома, обрываясь внезапно, открывают широкую перспективу. Темный пустынный мост через большую реку. По обеим сторонам моста дремлют тихие корабли с сигнальными огнями. За мостом тянется бесконечная прямая, как стрела, аллея, обрамленная цепочками фонарей и белыми от инея деревьями. В воздухе порхает и звездится снег.

0: Ночь полнозвездная, светла, у взора только два крыла. Но счет звездам вести нельзя. Туманна млечная стезя. И бедный взор туманится. Кто этот пьяница?
1: Во дворника волокут под руки пьяного поэта.
2: Он посетитель кабачка,
3: и с ним расправа коротка.
2: Эй, Ванька, дай ему щелчка.
3: Эй, Васька, дай ему толчка.

0: Восходит новая звезда. Всех ослепительней она. Недвижна темная вода, и в ней звезда отражена. Ах, падает, летит звезда. Лети сюда, сюда, сюда.
1: По небу, описывая медленно дугу, скатывается яркая и тяжелая звезда. Через миг по мосту идет прекрасная женщина в черном, с удивленным взором расширенных глаз. Все становится сказочным, темный мост и дремлющие голубые корабли. Незнакомка застывает у перил моста, еще храня свой бледный падучий блеск. Снег вечно юный одевает ее плечи, опушает стан. Она, как

такой же голубой, как она, восходит на мост из темной аллеи. Так же в снегу, так же прекрасен, он колеблется, как тихое синее пламя.

0: блески зимней ночи тающие, обрати ко мне свой лик. Ты снегами тихо веющая, подари мне легкий снег.
1: Очи звезды умирающие, уклонившись от пути, о тебе, мой легковеющий, я грустила в высоте.
0: В синеве твоей морозной много звезд, под рукой моей железной светлый меч.
1: Опусти в руке железный светлый меч, в синеве моей морозной звезд не счесть.

0: смыкались столетия, как сны. Долго ждал я тебя на земле.
1: Протекали столетия, как миги. Я звездою в пространствах текла.
0: Ты мерцала с твоей высоты на моем голубом плаще.
1: Ты вгляделся в мои глаза. Часто на небо смотришь ты.
0: Больше взора поднять не могу. Тобою падучий скован мой взор.
1: Ты можешь сказать мне земные слова, отчего ты весь в голубом?
0: Я слишком долго в небо смотрел, оттого голубые глаза и плащ.
1: Кто ты?
0: Поэт.
1: О чем ты поешь?
0: Все о тебе.
1: Давно ли ты ждешь?
0: Много столетий.
1: Ты мертв или жив?
0: Не знаю.
1: Ты юн?
0: Я красив.
1: Падучая дева-звезда хочет земных речей.
0: Только о тайнах знаю слова, только торжественные речи мои.
1: Знаешь ты имя мое?
0: Не знаю, и лучше не знать.
1: Видишь ты очи мои?
0: Вижу, как звезды они.
1: Ты видишь мой стройный стан?
0: Да, ослепительно ты.
1: Ты хочешь меня обнять?
0: Я коснуться не смею тебя.
1: Ты можешь коснуться уст. Ты знаешь ли страсть?
0: Кровь молчалива моя.
1: Ты знаешь вино?
0: Звездный напиток слаще вина.

0: ты любишь меня?
1: Голубой молчит.
0: Кровь запивает его.

0: Ядом исполнено сердце. Я стройнее всех ваших дев, я красивее ваших дам, я страстнее ваших невест.
1: Голубой дремлет весь осыпанный снегом.
0: Как сладко у вас на земле.
1: Голубого больше нет. Закрутился голубоватый снежный столб, и, кажется, на этом месте и не было никого. Зато рядом с незнакомкой проходящий господин приподнимает котелок.
2: Вы с кем-то беседу вели, но здесь не видать никого. Прелестный ваш голос звучал в пространстве пустом.
0: Где он?
2: О да, без сомнений, вы кого-то ждали сейчас. Позвольте нескромный вопрос. Кто был ваш незримый друг?
0: Он был красив в голубом плаще.
2: О, романтика женской души! И на улице видите вы мужчин в голубых плащах. Но как же звали его?
0: Он назвал себя поэт.
2: Я тоже поэт. По крайней мере, смотря в прекрасные ваши глаза, я мог бы спеть вам куплет «Ах, как ты хороша».
0: Ты хочешь любить меня?
2: О да, и очень не прочь.
0: Ты можешь обнять меня?
2: Хотел бы знать, почему не могу я тебя обнять.
0: И уст касаясь моих, ты будешь ласкать меня?
2: Пойдем, красотка моя. Исполню все, что велишь, как сказал старичок Шекспир. Ты видишь теперь, что и я поэзии очень не чужд.
1: Незнакомка покорно дает ему руку.
2: Как имя твое?
0: Постой, дай вспомнить. В небе среди звезд не носила имени я, но здесь, на синей земле, мне нравится имя Мария. Мария, зови меня.
2: Как хочешь, красотка моя, ведь мне лишь только бы знать, что ночью тебе шептать.
1: Уводит незнакомку под руку. След их заметает голубой снег.

0: Нет больше прекрасной звезды, синяя бездна пуста. Я ритмы утратил астральных песен моих. Отныне режут мне слух дребезжащие песни светил. Сегодня в башне моей скорбной рукой занесу в длинные свитки мои весть о падении светлейшей звезды. Я тихо ее назову именем дальним, именем нежащим слух. Мария, да будет имя ее. В желтых свитках начертано будет моей одинокой рукой: пала Мария, звезда. Больше не будет смотреть мне в глаза. Звездочет остался один.
1: Тихо плачет. Поэт поднимается на мост из

0: заклинаю вас всем святым, вашей тоской, вашей невестой, когда есть невеста у вас, скажите, была ли здесь высокая женщина в черном?
1: Грубые люди, оставьте меня. Я женщин не вижу с тех пор, как пала моя звезда.
0: Понятно мне ваша скорбь, я так же, как вы, одинок. Вы, верно, как я, поэт. Случайно, не видели ли вы незнакомку в снегах голубых?
1: Не помню. Здесь многие шли. И очень прискорбно мне, что вашей не мог я узнать.
0: О, если б видели вы, забыли б свою звезду.
1: Не вам говорить о звездах. Чересчур легкомысленны вы, и я попросил бы вас в мою профессию нос не совать.
0: Все ваши обиды снесу. Поверьте, унижен я ничуть не меньше, чем вы. О, если б я не был пьян, я шел бы следом за ней. Но двое тащили меня, когда я заметил ее. Потом я упал в сугроб, они, ругаясь, ушли, решившись бросить меня. Не помню, долго ли я спал, проснувшись, вспомнил, что снег замел ее нежный след.
1: Смутно припомнить могу печальную вещь для вас. Действительно вас вели, вам давали толчки и пинки, и был неуверен ваш шаг. Потом я помню сквозь сон, как на мост дама взошла, и к ней подошел голубой господин.
0: Голубой господин?
1: Не знаю, о чем говорили они. Я больше на них не смотрел. Потом они, верно, ушли. Я так был занят своим.
0: И снег замел их следы. Мне больше не встретить ее. Встречи такие бывают в жизни лишь раз.

0: Стоит ли плакать об этом? Гораздо глубже горе мое. Я утратил астральный ритм.
1: Я ритм души потерял. Надеюсь, это важней.
0: Скорбь занесет в мои свитки. Пала звезда Мария.
1: Прекрасное имя Мария. Я буду писать в стихах. Где ты, Мария? Не вижу зария.
0: Ну, ваше горе пройдет. Вам надо только стихи как можно длиннее сочинять. О чем же плакать тогда?
1: А вам, господин звездочет, довольно в свитки свои на пользу студентам вписать.

Оба грустят под голубым снегом, пропадают в нем, и снег грустит. Он запорошил уже и мост, и корабли. Он построил белые стены на конве деревьев, вдоль стен домов, на телеграфных проволоках. И даль земная, и даль речная поднялись белыми стенами, так что все бело, кроме сигнальных огней на кораблях и освещенных окон домов. Снежные стены уплотняются, они кажутся близкими одна к другой. Понемногу открывается третье видение. По городу бегал черный человек. Гасил он фонарики, карабкаясь на лестницу. Медленный белый подходил рассвет. Вместе с человеком взбирался на лестницу. Там, где были тихие мягкие тени, желтые полоски вечерних фонарей, утренние сумерки легли на ступени, забрались в занавески, в щели дверей. Ах, какой бледный город на заре! Черный человечек плачет на дворе. Третье видение. Большая гостиная комната с белыми стенами, на которых ярко горят электрические лампы. Дверь в переднюю открыта. Тоненький звонок часто извещает о приходе гостей. На диванах, креслах и стульях уже сидят хозяева и гости. Хозяйка дома – пожилая дама, как бы проглотившая аршин. Перед нею корзинка с бисквитами, ваза с фруктами и чашка дымящегося чаю. Против нее глухой старик с глупым лицом жует и хлебает. Молодые люди в безукоризненных смокингах частью разговаривают с другими дамами, частью толпятся стадами в углах. Общий гул бессмысленных разговоров. Хозяин дома встречает гостей в передней и каждому сначала деревянным голосом кричит «А-а-а!», а потом говорит «Пошлость».

0: Ви закутали живий батюшка.
1: І холод же, доложу я вам, в шубі то замерз.
2: Гость сморкается, так как разговор в гостиной почему-то исчерпался. Слышно, как хозяин конфиденциально говорит гость.
0: А где шили?
3: У шевалье.
2: Из двери торчат фалды хозяйского сюртука. Хозяин рассматривает шубу.
0: А сколько платили?
3: 1000.
2: Хозяйка, стараясь замять разговор, кричит:
4: дорогой Иван Павлович, идите скорее, только вас и ждали. Вот Аркадий Романович обещался нам сегодня спеть.
2: Аркадий Романович, подходя к хозяйке, делает различные жесты, долженствующие показать, что он невысокого себе мнения. Хозяйка жестами же старается показать ему обратное.

0: Молодой человек Жорж.
1: Совершенная дура твоя серпантиния, Миша. Так танцевать, как она вчера, значит не иметь никакого стыда.
0: Молодой человек Миша.
2: Ты, Жорж, ровно ничего не понимаешь. Я совершенно влюблен. Это для немногих. Вспомни, у нее совсем классическая фигура. Руки, ноги.
1: Я пошел туда за тем, чтобы наслаждаться искусством. На ножки я могу смотреть и в другом месте.
3: О чем это вы там, Георгий Николаевич? Ах, о серпантине. Какой ужас, не правда ли? Во-первых, интерпретировать музыку – это уже одна наглость. Я так страстно люблю музыку и ни за что не допущу, чтобы над ней надругались. Потом танцевать без костюма – это я не знаю что. Я увела мою дочь.
1: Я совершенно согласен с вами. А вот Михаил Иванович другого мнения.
3: Ну что, Михаил Иванович, по-моему, здесь двух мнений не может быть. Я понимаю, молодым людям свойственно увлекаться. Но на публичном концерте, когда ногами изображают Баха... Я сама музыкантша. Страстно люблю музыку, как хотите.
0: Старик, сидящий против хозяйки, неожиданно и просто выпаливает.
4: Публичный дом!
0: Продолжает хлебать чай и жевать бисквиты.
2: Ах, Жорж, все вы ничего не понимаете. Разве это интерпретация музыки? Серпантини сама воплощение музыки. Она плывет на волнах звуков, и, кажется, сам плывешь за нею. Неужели тело, его линии, его гармонические движения сами по себе не поют так же, как звуки? Тот, кто истинно чувствует музыку, не оскорбляется за нее. А у вас отвлеченное отношение к музыке.
4: Мечтатель. Завел машину, строишь какие-то теории, ничего не слышишь и не видишь. Я о музыке даже не говорю, и мне, в конце концов, наплевать. Я был бы очень рад видеть все это в отдельном кабинете. Но согласись же, не объявить на афише, что серпантини будет завернута в одну тряпку, это значит поставить всех в пренеловкое положение. Если б я знал, я не повел бы туда мою невесту.
0: Миша рассеянно шарит в корзинке с бисквитами.
4: Послушай, оставь бисквиты. Ведь противно же есть, если все перетрогаешь. Смотри, как на тебя смотрит кузина. А все от того, что ты рассеян. Эх, мечтатель.
0: Миша, сконфуженно мыча, удаляется в другой угол. Старик внезапно хозяйки.
5: Нина, сиди смирно. У тебя на спине платье расстегнулось.
3: Да полно, дядя. Нельзя же при всех. Вы слишком откровенны.
0: Старается незаметно застегнуть платье. В комнату впархивает молодая дама. За ней идет огромный рыжий господин.
6: Ах, здравствуйте, здравствуйте. Вот позвольте вас познакомить, мой жених.
7: Очень приятно.
0: Угрюмо удаляется в угол.
6: Пожалуйста, не обращайте на него внимания, он очень застенчив. Ах, представьте, какой случай.
0: Торопливо пьет чай и шепотом рассказывает хозяйке что-то пикантное, судя по тому, что обе ерзают по дивану и хихикают.
6: У тебя мой платок.
0: Жених угрюмо вытаскивает платок.
6: Тебе жалко, что ли?
7: Пей да помалкивай.
0: Молчат, пьют.

0: Подбегает молодой человек и радостно бросается к другому. В последнем легко узнать того, кто увел незнакомку.
1: Костя, друг, да она у дверей дожида.
0: Запинается на полуслове. Все становится необычайно странным. Как будто все внезапно вспомнили, что где-то произносились те же слова и в том же порядке. Михаил Иванович смотрит странными глазами на поэта, который входит в эту минуту. Поэт, бледный, делает общий поклон на пороге притихшей гостиной.

0: Мы вас только и ждали. Надеюсь, вы прочтете нам что-нибудь. Сегодня пристранный вечер. Наша мирная беседа не клеится.
1: Точно кто-нибудь умер. Богу душу отдал.
0: Ах, дядя, перестаньте! Вы всех окончательно спугнете! Господа, обновим наш разговор. Вы прочтете нам что-нибудь, не правда ли?
2: С удовольствием, если это займет...
0: Господа, молчание! Наш прекрасный поэт прочтет нам свое прекрасное стихотворение и, надеюсь, опять о прекрасной даме.
3: Все замолкают. Поэт становится у стены, прямо против дверей в переднюю, и читает.
2: Уже сбегали с плит снега, блестели, обнажая с крыши, когда в соборе, в темной нише, ее блеснули жемчуга, и от иконы в нежных розах медлительно сошла она.
3: Покраснели и гаснут ступени. Ты сказала, сама приду. У входа в сумрак молельни я открыл мое сердце, жду. Что скажу я тебе, не знаю. Может быть, от счастья умру. Но огнем вечерним сгорая привлеку и тебя к костру. Расцветает красное пламя, неожиданно сны сбылись. Ты идешь над храмом над нами, беззакатная глубь и высь.
4: Тоненький звонок в передней. Хозяйка, умоляющий, складывает руки по направлению к поэту. Он прерывает чтение. Все с любопытством заглядывают в переднюю.
5: Сию минуту. Прошу извинения.
4: Входит в переднюю, но не кричит там: «А-а-а!» Молчание.

0: Чем могу служить?
1: Женский голос отвечает что-то. Хозяин появляется на пороге.
0: Ниночка, какая-то дама. Ничего не могу разобрать. Вероятно, к тебе. Извините, господа, извините.
1: Сконфуженно улыбается во все стороны. Хозяйка идет в переднюю и запирает за собой дверь. Гости шепчутся.
2: Да не может быть.
3: Да я тебя уверяю. Вот скандал. Я слышал ее голос.
1: Поэт стоит неподвижно против дверей. Двери открываются. Хозяйка вводит незнакомку.
4: Господа, приятный сюрприз. Моя очаровательная новая знакомая. Надеюсь, мы примем ее с радостью в наш дружеский кружок. Мария, извините, я не расслышала, как вас называть.
5: Мария.
4: Но ваше отчество?
5: Мария. Я зову себя Мария.
4: Хорошо, милочка. Я буду звать вас Мэри. У вас есть некоторая эксцентричность, не правда ли? Но тем веселее мы проведем сегодняшний вечер с нашей восхитительной гостьей. Не правда ли, господа?
1: Все сконфужены. Неловкое молчание.

0: Хозяин замечает, что один из гостей проскользнул в переднюю и выходит за ним. Слышен извиняющийся шепот, слова: «Не совсем здоров». Поэт стоит неподвижно.
1: Итак, может быть, наш прекрасный поэт продолжит прерванное чтение? Дорогая Мэри, когда вы вошли, наш известный поэт как раз читал нам.
2: Позвольте мне прочесть в другой раз. Я так извиняюсь.
0: Никто не выражает неудовольствия. Поэт подходит к хозяйке, которая некоторое время делает умоляющие жесты, но скоро перестает.

0: Пэт спокойно садится в дальний угол. Задумчиво смотрит на незнакомку. Горничная разносит, что полагается. Из общего бессмысленного говора вырывается хохот, отдельные слова и целые фразы.
1: Нет, как она так звала? Да ты послушай, русская интеллигенция.
2: Да и вам не поймать, да и вам не поймать.
0: Все забыли о поэте. Он медленно поднимается со своего места, он проводит рукой по лбу, делает несколько шагов взад и вперед по комнате. По лицу его заметно, что он с мучительным усилием припоминает что-то. В это время из общего говора доносятся слова «Рокфор», «Камамбер». Вдруг толстый человек в страшном увлечении, делая кругообразные жесты, выскакивает на середину комнаты с криком.

0: Поэт сразу останавливается. В мгновение кажется, что он вспомнил все. Он делает несколько быстрых шагов в сторону незнакомки, но дорогу ему заслоняет звездочет в голубом вицмундире, входящий из передней.
1: Извините, я в вицмундире и запоздал, прямо из заседания. Пришлось сделать доклад астрономии.
0: Поднимает палец кверху.
2: Вот и мы только что говорили о гастрономии. Ниночка, не пора ли ужинать?
3: Господа, прошу вас.
0: Все выходят вслед за нею. В потемневшей гостиной остаются некоторое время незнакомка, звездочет и поэт.

0: Поэт и звездочет стоят в дверях, готовые выйти. Незнакомка медлит в глубине у темной полуоткрытой занавеси окна.
1: Нам опять привелось встретиться с вами. Я очень рад. Но пусть обстоятельства нашей первой встречи останутся между нами.
2: Прошу о том же и вас.
1: Я только что сделал доклад в астрономическом обществе о том, чему вы были невольным свидетелем. Поразительный факт. Звезда первой величины.
2: Да, это очень интересно.
1: Да. Я занес в мои списки новый параграф. Пала звезда Мария. Наука в первый раз. Ах, извините, что я не спрашиваю вас о результатах ваших поисков.
2: Поиски мои были безрезультатны.
0: Он оборачивается вглубь комнаты, безнадежно смотрит. На лице его томление, в глазах пустота и мрак. Он шатается от страшного напряжения, но он все забыл.
3: Господа, идите же в столовую. Я не вижу Мэри. Ах, молодые люди, вы спрятали куда-то мою Мэри? Где же Мэри? Да где же Мэри?
0: У темной занавеси уже нет никого. За окном горит яркая звезда, падает голубой снег, такой же голубой, как вицмундир исчезнувшего звездочета. Где же Мэри?

Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

0: В 9 часов вечера в отделение милиции стремительно вошла женщина. Коричневая шапочка в виде шлема была надвинута у нее на глаза. Высокий воротник пальто закрывал шею и подбородок. Часть лица, которую можно было рассмотреть, казалась покрытой белой пудрой. Начальник отделения, вглядываясь, обнаружил, что это не пудра, а бледность. В лице ее не было ни кровинки. Прижав грудь к краю закапанного чернилами стола, женщина сказала тихо, с каким-то раздирающим отчаянием:
1: «Идите на Псковский переулок. Там я натворила, и сама не знаю что. Я сейчас должна умереть».
0: Только в эту минуту начальник отделения заметил в ее посиневшем кулаке маленький револьвер, велодок. Начальник отделения перекинулся через стол, схватил женщину за кисть руки и вырвал опасную игрушку.
2: «А имеется у вас разрешение на ношение оружия? Ваше имя, фамилия, адрес?»
1: «Ольга Вячеславовна Зотова».

0: Когда появлялась Ольга Вячеславовна в ситцевом халатике, непричесанная и мрачная, на кухне все замолкали. Только хозяйственно прочищенные, полные керосина и скрытой ярости, шипели примусы. От Ольги Вячеславовны исходила какая-то опасность.
1: Один из жильцов сказал про нее: «Бывают такие стервы со взведенным курком. От них подальше, голубчики».
0: С кружкой и зубной щеткой, подпоясанная мохнатым полотенцем, Ольга Вячеславовна подходила к раковине и мылась, окатывая из-под крана темноволосую стриженную голову. Когда на кухне бывали только женщины, она спускала до пояса халат и мыла плечи, едва развитые, как у подростка, груди с коричневыми сосками. Встав на табуретку, мыла красивые и сильные ноги. Тогда можно было увидеть на ляжке у нее длинный поперечный рубец, на спине выше лопатки розово-блестящее углубление, выходной след пули. На правой руке у плеча небольшую синеватую татуировку. Тело у нее было стройное, смуглое, золотистого оттенка.
1: Все эти подробности хорошо были изучены женщинами, населявшими одну из многочисленных квартир большого дома в Зарядье. Портниха Марья Афанасьевна, всеми печенками ненавидевшая Ольгу Вячеславовну, называла ее клейменная, Роза Абрамовна Безикович, безработная, муж ее проживал в сибирских тундрах, буквально чувствовала себя худо при виде Ольги Вячеславовны. Третья женщина, Соня Варенцова, или, как ее все звали, Лялечка, премиленькая девица, служившая в махорочном тресте, уходила из кухни, заслышав шаги Ольги Вячеславовны, бросала гудевший примус. И хорошо, что к ней симпатично относились и Марья Афанасьевна, и Роза Абрамовна, иначе бы кушать чуть не каждый день Лялечке пригоревшую кашку.

0: Вымывшись, Ольга Вячеславовна взглядывала на женщин темными, дикими глазами и уходила к себе в комнату в конце коридора. Примуса у нее не было, и как она питалась поутру, в квартире не понимали. В половине десятого Ольга Вячеславовна уходила. По дороге, вероятно, покупала бутерброд с какой-нибудь собачьей радостью и пила чай на службе. Возвращалась в неопределенное время. Мужчины у нее никогда не бывали.
1: Осмотр ее комнаты в замочную скважину не удовлетворял любопытства. Голые стены, ни фотографий, ни открыток, только револьверчик над кроватью. Мебели — 5 предметов, 2 стула, комод, железная койка и стол у окна. Жилец Петр Семенович Морж, служащий из медснабторга, холостяк с установившимися приводами.

ней безобиднейшей Сонечки Варенцовой оставался тайной. Лялечка очень нравилась пожилым, переутомленным работой мужчинам, ответственным работникам, хозяйственникам. Она возбуждала из забытых глубин души улыбку нежности. Ее хотелось взять на колени и, раскачиваясь, забыть грохот и вонь города, цифры и бумажный шелест канцелярии. Сонечка была безобидна. И действительно, если Ольга Вячеславовна ненавидела ее, значит, тут скрывалась какая-то тайна.

воскресенье, в половине девятого, как обычно, скрипнула дверь в конце коридора. Сонечка Варенцова уронила блюдечко, тихо ахнула и помчалась из кухни. Было слышно, как она затворилась на ключ и всхлипнула. В кухню вошла Ольга Вячеславовна. У рта ее, сжатого плотно, лежали две морщинки. Высокие брови сдвинуты, цыганское худое лицо казалось больным. Полотенце изо всей силы стянуто на талии, тонкой, как у осы. Не поднимая ресниц, она открыла кран и стала мыться, набрызгала лужу на полу. Вытерев мокрые волосы, Ольга Вячеславовна окинула темным взглядом кухню, женщин, вошедшего в это время с черного хода низенького Петра Семеновича Морша с куском ситного в руках, бутылкой молока и отвратительной, вечно дрожащей собачонкой. Затем Ольга Вячеславовна издала странный звук горлом, будто все переполнявшее ее вырвалось в этот не то клекот, не то обрывок горестного смеха. Перемахнула через плечо полотенце и ушла. Женщины на кухне переглянулись. Петр Семенович ушел кушать чай и менять домашние брюки на воскресные. Часы и ходики на кухне показывали 9. Десять лет тому назад в Казани загорелся среди бела дня на проломной дом купца второй гильдии старообрядца Вячеслава Илларионовича Зотова. Пожарные обнаружили в первом этаже два трупа, связанные электрическими проводами, самого Зотова и его жены. И наверху бесчувственное тело их дочери, Ольги Вячеславовны, 17-летней девицы, гимназистки. Ночная рубашка на ней была в клочьях, руки и шеи изодраны ногтями. Все вокруг указывало на отчаянную борьбу. Но бандиты, по-видимому, не справились с ней или, торопясь уходить, только пристукнули здесь же валявшейся гирькой на ремешке.

Дом отстоять не удалось. Все зотовское имущество сгорело дотла. Ольгу Вячеславовну отнесли в госпиталь. Ей пришлось вправить плечо, зашить кожу на голове. Несколько дней она пролежала без сознания. Первым впечатлением ее была боль, когда меняли повязку. Она увидела сидевшего на койке военного врача с добрыми очками. Тронутая ее красотой, доктор зашикал на нее, чтобы она

0: не шевелилась.
1: Доктор, какие звери!
2: Не шевелитесь, не шевелитесь.
1: Двоих не знаю. Какие-то были в шинелях. Третьего знаю. Танцевала с ним. Валька-гимназист. Я слышала, как они убивали папу и маму. Какие звери!
0: Прошлая жизнь осталась на дальнем берегу. Неужто все это было? Новое платье к рождественским праздникам, святочная влюбленность в студента, наряженного Мефистофелем, его рожки из черной саржи, набитые ватой, запах цветов, замерзших на 30-градусном морозе, грустная тишина, перезвон Великого Поста, слабеющие снега коричневые на торговых улицах, тревога весны, лихорадка по ночам, дача на верхнем Услоне, сосны, луга, сияющая Волга, уходящая в беспредельные разливы, и кучевые облака на горизонте. Все это теперь вспоминалось, может быть, только во сне, в теплоте влажной от слез больничной подушки.

0: Олечку Зотову никто не навещал в госпитале. Не такое было время, не до того. Россию раздирала гражданская война. Прочное житье трещало и разваливалось. Неистовой яростью дышали слова декретов, белых афишек, пестревших всюду, куда ни покосись, прохожий.
1: Олечке оставалось только плакать целыми днями от нестерпимой жалости, от страха, как теперь жить, от отчаяния перед этим неизвестным, что гремит и кричит и стреляет по ночам за окнами госпиталя. За эти дни она, должно быть, выплакала все слезы, отпущенные ей на жизнь. Оборвалась ее беспечальная, бездумная молодость.
0: Однажды в коридоре на лавку рядом с ней сел человек с подвязанной рукой. Он был в больничном халате, под штаниках и шлепанцах. И все же горячее, веселое здоровье шло от него, как от железной печки. Едва слышно, он насвистывал яблочко, пристукивая голыми пятками. Серые ястребиные глаза его не раз перекатывались в сторону красивой девушки. Загорелое широкое лицо, покрытое на скулах никогда не бритой бородкой, выражало беспечность и даже лень. Только жесткие, жестокие были ястребиные глаза.
2: Из Венерического.
1: Меня убивали, да не убили. Вот почему я здесь.
2: Ах ты, батюшки, вот так приключение. Должно быть, было за что. Или так, бандиты, а?
1: Да вы не слыхали, что ли, про нас? Зотовы на Проломной.
2: Вот оно что. Помню. Ну вы, бой, девка, знаете, не поддались. Этот народ надо в огне жечь, в котле кипятить. Разве тогда чего-нибудь добьемся? Сколько этого гнусного элемента вылезло больше, чем мы думали. Руками разводим. Бедствие. Вот вы, конечно, революцию только так воспринимаете, через это насилие. А жалко. Сами-то из старобрядцев в Бога верите. Ничего, это обойдется. Вот во что надо верить. В борьбу.
1: Олечка хотела ответить ему что-нибудь злое, безусловно справедливое, ото всей своей зотовской разоренности. Но под его насмешливо ожидающим взглядом все мысли поднялись и опали, не дойдя до языка.
2: То-то, горяча лошадка, хороших русских кровей с цыганщинкой. А то прожила бы, как все, жизнь. Просмотрела в окошко из-за фикса. Скука!
1: А это веселее, что сейчас.
2: А то не весело. Надо когда-нибудь ведь и погулять, не все ж на счетах щелкать.
1: Город весь разорили. Россию нашу разорили, бесстыдники.
2: Экая штука, Россия. По всему миру собираемся на конях пройти. Кони с цепи сорвались, разве только у океана остановимся? Хочешь, не хочешь, гуляй с нами.
1: Наклонившись к ней, он оскалился диким весельем. Блеснули его зубы, у Олечки закружилась голова, будто когда-то она уже слышала такие слова. Помнила этот оскал белых зубов, будто память вставала из тьмы ее крови. Стародавние голоса поколений закричали: «На коней! Гуляй, душа!»
0: Разговор был короткий, скуки ради, в больничном коридоре. Человек посвистал и ушел. Ольга Вячеславовна даже имени его не узнала.
1: Но когда на другой день она опять села на ту же скамейку и оглянулась вглубь душного коридора, и старательно перебирала в мыслях, что ей нужно высказать убедительное, очень умное, чтобы сбить с него самоуверенность, а он все не шел, и вместо него ковыляли какие-то на костылях, вдруг ей стало ясно, что она ужасно взволнована вчерашней встречей.

0: Ночью весь госпиталь был разбужен. Бегали доктора, санитары волокли узлы. Сидели на койках испуганные больные. За окнами гремели колеса, раскатывалась бешеная ругань. В Казань входили белые. Красные эвакуировались. Все, кто мог уйти, покинули госпиталь. Ольга Вячеславовна осталась. Про нее не вспомнили. Утром больные не получали чаю, начался ропот. Затем в палату вошел белый офицер, высоко подтянутый ремнем, в широких, как крылья летучей мыши, галифе. Больные подтянули на себя одеяло. Он оглядел койки. Прищуренные глаза его остановились на Ольге Вячеславовне. «Зотова, следуйте за мной». Он точно летел на крыльях галифе, звонкие шпоры его наполняли цоканьем пустоту коридора. Нужно было проходить через двор.
1: В это время из подъезда, куда ее вели, вышел кудрявый юноша в русской вышитой рубашке, как-то мимолетом надевая картуз, взглянул на нее и поторопился к воротам. Ольга Вячеславовна споткнулась. Ей показалось... Нет, этого не могло быть. Нет, это не он.
0: Она вошла в приемную и села у стола, глядя на военного с длинным, искривленным, как в дурном зеркале, лицом.
2: И вам не стыдно, дочери уважаемого в городе человека, интеллигентной девушки, связаться со сволочью?
1: Она сделала усилие понять, что он говорит. Какая-то настойчивая мысль мешала ей сосредоточиться. Вздохнув, она сжала руки на коленях и принялась рассказывать все, что с ней случилось.
0: Офицер медленно курил, навалившись на локоть. Она кончила. Он перевернул лист бумаги. Под ней лежала карандашная записочка.
2: «Наши сведения не совсем совпадают. Хотелось бы услышать от вас кое-что о вашей связи с местной организацией большевиков. Что?»
1: «Да вы... Я не понимаю. Вы с ума сошли?»
2: «К сожалению, у нас имеются неопровержимые данные, как это ни странно. Будьте же искренни до конца, дорогая. Кстати, ваши друзья-красноармейцы умерли героями. Итак, мы продолжаем молчать. Ну что же, в тюрьму!»
0: К ней подскочили, приподняли Ольгу Вячеславовну, провели по ее бокам, по груди, щупали, искали. Ольга Вячеславовна задохнулась, вскрикнула.
2: «В тюрьму!

0: Два месяца Ольга Вячеславовна просидела в тюрьме. Сначала в общей камере, потом в одиночке.
1: И вдруг точно книга раскрылась перед ней. Все стало ясно. Тот кудрявый, в вышитой рубашке, Валька, убийца. Она не ошиблась. Боясь, что она донесет, он поторопился оговорить ее. Карандашная записочка была его доносом. Ольга Вячеславовна могла сколько угодно метаться, как пума по одиночной камере. На ее страстные просьбы видеть начальника тюрьмы, следователя, прокурора, угрюмые тюремные сторожа только отворачивались. В исступлении она все еще верила в справедливость, придумывала фантастические планы раздобыть бумаги и карандаш, написать всю правду каким-то высшим властям, справедливым как Бог. Ненависть, мщение, ненависть, мщение. О, только бы выйти отсюда.
0: Громовыми раскатами вздыхали где-то пушки. Это на Казань двигалась 5-я Красная Армия. Около полуночи в тюремных коридорах началось движение. Захлопали двери, раздались грозные окрики. Несколько офицеров и штатских, грозя оружием, гнали вниз толпу заключенных человек в 30. Ольгу Вячеславовну выволокли из камеры и потащили по лестнице.
1: Она как кошка извивалась. Силилась укусить за руки. На минуту она увидела ветреное небо в четырехугольнике двора. Холод осенней ночи наполнил грудь. Затем низкая дверь, каменные ступени, гнилая сырость подвала, наполненного людьми. Конусы света карманных фонариков заметались по кирпичной стене, по бледным лицам, расширенным глазам. Грохнули револьверные выстрелы. Казалось, повалились подвальные своды. Ольга Вячеславовна кинулась куда-то в темноту. На мгновение в луче фонарика выступило лицо Вальки. Горячо ударило ей в плечо. Огненным веретеном просверлила грудь, рванула за спину. Споткнувшись, она упала лицом в плесень, пахнущую грибами.
0: Пятая армия взяла Казань. Белые ушли на пароходах. Ушел из Казани и Валька. Ольга Вячеславовна наперекор здравому смыслу осталась жива. Когда из тюремного подвала были вынесены трупы расстрелянных и рядом положены на дворе под хмурым моросящим небом, над ней присел и тихонько поворачивал ей голову кавалерист в нагольном тулупчике.
2: «А девчонка-то дышит. Надо бы браться до врача добежать. Он сам перенес девушку в тюремный лазарет, побежал разыскивать в суматохе завоеванного города непременно старорежимного профессора. Ворвался на квартиру к одному профессору, сгоряча арестовал его, напугав до смерти, доставил на мотоциклетке в лазарет и сказал, указав на бескровинки в лице Ольгу Вячеславну, чтоб была жива.
0: После перевязки и камфоры она, должно быть, узнала его.
1: Поближе. Поцелуйте меня.
0: Время было военное. Человек с ястребиными глазами шмыгнул, оглянулся.
3: Черт. Вот ведь. Но не решился. только подправил ей подушку.

0: Емельянов садился у койки. Она подсовывала под спину подушку, сжимала худыми пальчиками край одеяла.
1: Должен вам сказать, живучи вы, Ольга Вячеславовна, как гадюка.
2: А как ваше имя, отчество?
1: Дмитрий Васильевич.
2: Дмитрий Васильевич.
1: Полк мой формируется в Казани. Поправитесь, запишу вас в эскадрон лично моим вестовым. Волосы вам обстригем, сапожки достанем легенькие. На первое время к коню прикручивать вас будем, чтобы не свалились.
2: Каждый день говорил ей об этом. И не надоедало ни ему говорить, ни ей слушать. Он смеялся, блестя зубами. У нее нежная улыбка ложилась на слабые губы. Я так представляла себе. Муж приличный блондин, я в розовом пеньюаре. Сидим, оба отражаемся в никелированном кофейнике. И больше ничего. И это счастье. Ненавижу эту девчонку. Счастье ждала. Ленивая дура в капоте за кофейником.
0: Емельянов, упираясь кулаками в ляжки, смеялся над ее рассказами. Олечка, сама того не понимая, силилась вся перелиться в него. У нее было одно сейчас желание – оторвать тело от постели больничной койки. Она обстригла волосы. Емельянов доставил ей короткий кавалерийский полушубок, синие с красным кантом штаны и, как обещал, козловые щегольские сапожки.

0: Емельянов получил в исполкоме ордер на жилую площадь для товарища Зотовой, замученной белогвардейцами, и подыскивал что-нибудь необыкновенное. Наконец, остановился на огромном, с колоннами и с зеркальными окнами, особняке купцов Старобогатовых, брошенном хозяевами, и реквизировал его. Он доставил ей жестяной чайник, сушеной моркови заваривать, крупы, сало, картошки, все довольствие недели на две. И Ольга Вячеславовна осталась одна в темном и пустом доме, где страшно выли печные трубы, будто призраки купцов Старобогатовых надрывались от тоски, сидя на крыше под осенним дождем.
1: Ольге Вячеславовне было сколько угодно времени на размышление. Садилась на стульчик, глядела на огонь, где начинал запевать чайник. Думала о Дмитрии Васильевиче. Придет ли сегодня? Хорошо бы пришел. У нее как раз и картошка сварилась. Издали она слышала его шаги по гулким паркетам. Входил он, веселый, страшноглазый. Входила ее жизнь. Отстегивал револьвера две гранаты. Скидывал мокрую шинель.
2: Все в порядке? Нет ли какой нужды? Главное, чтобы грудной кашель прошел и в мокроте крови не было. К Новому году вполне будете в порядке.
0: Напившись чаю, свернув махорочку, он рассказывал о военных делах. Картинно описывал кавалерийские сражения. Иногда до того разгорячался, что жутко было глядеть в его ястребиные глаза.
3: Революция создала конную армию. Понятно вам? Конь – это стихия. Конный бой – революционный порыв. Вот. У меня одна шашка в руке. Я врубаюсь в пехотный строй. Я лечу на пулеметное гнездо. Можно врагу вытерпеть этот мой вид? Нельзя. И он в панике бежит, а я его рублю. У меня за плечами крылья. Знаете, что такое кавалерийский бой? Несется лава на лаву. Без выстрела. И ты как пьяный. Шиблись. Пошла работа. У врага волосы дыбом, и враг повертывает коней. Тут уж руби, гони, пленных нет!
1: Глаза его блестели, как сталь. Стальная шашка свистела по воздуху. Ольга Вячеславовна, с похолодевшей от волнения спиной, глядела на него, упираясь острыми локтями в колени, прижав подбородок стиснутым кулачком. Казалось, рассекись свистящий клинок, ее сердце закричало бы от радости. Так любила она этого человека.

0: Зачем же он щадил ее? Неужели в нем была одна только жалость к ней? Жалел сироту, как подобранную на улице собачонку? Иногда, казалось, она ловила его взгляд искоса. Быстрый, затуманенный небратским чувством, жар кидался ей в щеки, не знала, куда отвести лицо, метнувшееся сердце валилось в головокружительную пропасть. Но нет, он вытаскивал из кармана московскую газету, садился перед огнем читать вслух фельетон.
1: Не пулей, куриным словом доедем. Ай, пишут, какая черти! Гвоздят мировую буржуазию.
2: В слабой девочке таились железные силы. Непонятно, откуда что бралось. За месяц обучения на плацу, в конном и пешем строю, она вытянулась, как струна. Морозный ветер зарумянил лицо. И как черт она была красива. Молодые кавалеристы крутили носами, задумывались матерые, когда Зотова тонкая и высокая, с темной ладной шапочкой волос, в полушубке натуго перехваченным ремнем, позванивая шпорами, проходила в махорочном дыму казармы.
0: Худые руки ее научились ловко и чутко управлять конем. Ноги, казалось, пригодные только к буржуазным танцам, да к шелковым юбкам, развелись и окрепли, и в особенности дивился Емельянов ее шенкелям. Сталь, чуткость, как клещ сидела в седле, как овечка ходил под ней конь. Обучилась владеть и клинком, лихо рубила пирамидку и лозу, но, конечно, настоящего удара у нее не было. В ударе вся сила в плече, а плечики у нее были девичьи.
2: Зотова была зачислена бойцом в эскадрон, которым командовал Емельянов. В феврале полк погрузился в теплушки и был брошен на Деникинский фронт.
0: Когда Ольга Вячеславовна, стоя с конем в поводу на грязно-навозном снегу станции, где выгрузились эшелоны, глядела на мрачные в ветреных тучах угольно-красные и синие зарево весеннего заката и слушала отдаленные раскаты пушек, все недавнее прошлое, незабываемой обидой, мстительной ненавистью поднялось в ней. Теперь не попробуешь рвать рубашку, грозить пятифунтовой гирей, не потащишь под локти в подвал. Заскрипело седло, засвистал сырой ветер, глаза глядели на багровый мрак заката. Кони сорвались с цепей, разве только у океана остановимся. Упоительной песней припомнились ей слова любимого друга. Так началась ее боевая жизнь.

0: В эскадроне все называли Ольгу Вячеславовну женой Емельянова. Но она не была ему женой. Никто бы не поверил, обезживотили бы со смеху, узнай, что Зотова девица. Но это скрывали и она, и Емельянов. Считаться женой было понятнее и проще. Никто ее не лапал. Все знали, что кулак у Емельянова тяжелый. Несколько раз ему это пришлось доказать. И Зотова была для всех только братишкой.
1: По обязанности вестового Зотова постоянно находилась при командире эскадрона. В походе ночевала с ним в одной избе и часто на одной кровати. Он головой в одну сторону, она в другую, прикрывшись каждой своим полушубком.
2: Емельянов обращался с ней сурово, ничем не выделял среди бойцов, цепляясь к ней, пожалуй, чаще, чем к другим.
1: Она только теперь поняла силу его истребиных глаз. Это был взор борьбы. Добродушие, забаскальство сошли с него в походе вместе с лишним жиром.
2: После ночного обхода, найдя коней в порядке, бойцов спящими, Емельянов входил в избу, подходил к кровати и на минутку засматривался на пылающее во сне обветренное и женское, и детское лицо Ольги Вячеславны. Глаза его затуманивались, нежная улыбка ложилась на губы. Но за провинность он бы не пощадил.

0: Зотова везла пакет в дивизию. Над степью, то зеленой, то серо-серебристой от полыни, безоблачное майское небо пело голосами жаворонков. В такое утро можно было забыть, что есть война, что враг теснит и обходит. Пехотные дивизии, не принимая боя, ломают вагоны, уходят в тыл, в городах голод, по деревням бунты.
1: А весна, как и прежде, убирала красой землю, волновала мечтами. Даже конь, весь потный от худого корма, пофыркивал подлец, косил лиловым глазом, интересовался побаловаться, поиграть. В Лазняках заныряли две головы, и на берег выскочили всадники, двое. Остановились. Это был разъезд. Но чей? Наш или белый? У одного лошадь нагнула голову, сгоняя слепня с ноги. Всадник потянулся за поводом, и на плече его блеснула золотая полоска. «Текать!» Ольга Вячеславовна ударила ножнами коня, пригнулась, и полетели кустики полыни, сухие репья навстречу. За спиной послышался тяжелый, настигающий топот. Выстрел! Она покосилась. Один из всадников забирал правее, наперерез ей. Опять выстрел сзади! Она сорвала со спины карабин, бросила поводья. Всадник скакал в шагах в 50. «Стой! Стой!» Страшно закричал он, размахивая шашкой. Это был Валька Брыкин. Она узнала его, толкнула шенкелем коня навстречу ему, вскинула винтовку и жгучей ненавистью сверкнул ее выстрел. Донской жеребец, мотая башкой, взвился на дыбы и сразу грохнулся, придавив всадника.

конь, резко дыша, нес Ольгу Вячеславовну по полынной степи. Степь была пустынна, никто не гнался, выстрелы прекратились, звенели жаворонки в сияющей синеве, пели добро и сладко, как в детстве Ольга Вячеславовна схватилась за рубашку на груди, сжала пальцами горло, испуганно стараясь держаться, но ничего не вышло. Слезы брызнули, и, плача, она вся затряслась на седле.

0: Полк получил приказ прорваться через неприятельскую линию, пройти по тылам и снова прорваться на крайний фланг армии. Впервые Ольга Вячеславовна услышала слово «рейд». Выступили немедленно. Эскадрон Емельянова шел первым. К ночи стали в лесу, не разнуздывая коней, не зажигая огня.
1: Теплый дождь шумел по листьям. Не было видно вытянутой руки. Ольга Вячеславовна сидела на пне, когда ласковая рука легла на ее плечи. Она догадалась, вздохнула, закинула голову.
2: Не зарабеешь? Ну-ну, смотри. Ближе ко мне держись.
1: Бойцы беззвучно сели на коней. Ольга Вячеславовна свернула наугад и коснулась стременем Дмитрия Васильевича.
0: Мокрые сучья захлестали по лицу, кони теснились, храпели, колени задевали о стволы деревьев. И сразу серая, дымная, уходящая вниз поляна разостлалась перед глазами. По ней уже мчались тени всадников. Берег оборвался. Ольга Вячеславовна вонзила шпоры, конь, подобрав зад, кинулся в речку. Полк прорвался в неприятельский тыл. Скакали во тьме под низкими тучами. Степь гудела под копытами 500 коней. На скаку, срываясь, запели трубы гарнистов. Приказано было спешиться. По эскадронам роздали погоны и кокарды. Емельянов собрал в круг бойцов.
3: В целях маскировки мы теперь сводный полк Северо-Кавказской армии генерала-лейтенанта барона Врангеля. Я вам теперь не товарищ командир, а его высокоблагородие господин капитан.
0: Он чиркнул спичкой, на плече его блеснул золотой погон с одним просветом. 3 дня мчался замаскированный полк по врангелевскому тылу. Столбы черного дыма поднимались по его следам. Горели железнодорожные станции, поезда, военные склады. Взлетали на воздух водокачки и пороховые погреба. На 4-е сутки кони приустали, начали спотыкаться. И в глухой деревеньке был сделан дневной привал.

0: Весь день врангелевские батареи частым огнем разрушали окопы большевиков. А вечером пришел приказ форсировать мост, отбросить белых от реки и занять село.
1: Живыми отсюда не уйдем. Он зачерпнул из реки два котелка, один подал Ольге Вячеславне и, присев около нее, вглядывался в неясные очертания дальнего берега. Мутная желтоватая звезда стояла над рекой.
2: Ольга Вячеславна глядела на мутноватый неподвижный след звезды на реке. В нем была тоска.
0: Из кустов на крутой берег выползали с котелками воды крадущиеся фигурки бойцов. Весь день к реке не было подступа. Никто не пил ни капли. Все уже знали о страшном приказе. Для многих эта ночь казалась последней.
1: Ну, пойдем, Оля. Надо поспать часик.
2: В первый раз он назвал ее по имени. Поцелуй меня.
1: Он осторожно поставил котелок, привлек ее за плечи, у нее упала фуражка, закрылись глаза и стал целовать в глаза, в рот, в щеки. Женой бы тебя сделал, Оля. Да нельзя сейчас. Понимаешь ты,

0: Серое утро занялось над дымящейся рекой, над сырыми лугами. Воздух выл и визжал, плотными облачками рвалась шрапнель. От грохота дурели люди, множество уткнувшихся, раскинутых тел валялось близ моста. Все было напрасно, люди не могли больше идти на пулеметный огонь. Тогда за железнодорожной насыпью 8 коммунаров съехали с подполковое знамя. Разорванное и простреленное, оно на рассвете казалось кровавого цвета. 2 эскадрона сели на коней. Полковой командир сказал: «Нужно умереть, товарищи», и шагом отъехал под знамя. 8-м был Дмитрий Васильевич. Они обнажили шашки, вонзили шпоры, выехали из-за насыпи и тяжелым карьером поскакали по гулким доскам моста.
1: Ольга Вячеславовна видела. Вот конь одного повалился на перила, и кони-всадник полетели с 10-саженной высоты в реку. 7 достигли середины моста. Еще один, как сонный, свалился с седла. Передние, доскакав, рубили шашками проволоку. Рослый знаменосец закачался, знамя поникло, его выхватил Емельянов, и сейчас же конь его забился. Горячо пели пули. Ольга Вячеславовна мчалась над головокружительной высотой. Вслед за ней загудели, затряслись железные переплеты моста, заревело 1,5 глоток. Дмитрий Васильевич стоял, широко раздвинув ноги, держа древко перед собой. Лицо его было мертвое, из раскрытого рта ползла кровь. Проскакивая, Ольга Вячеславовна выхватила у него знамя, он шатнулся к перилам, сел. Мимо пронеслись эскадроны. Гривы, согнутые спины, сверкающие клинки.

Ольгу Вячеславовну подобрали в поле. Она была оглушена падением и сильно поранена в бедро. Товарищи по эскадрону очень жалели ее, не знали, как ей и сказать, что Емельянов убит.

птица, что мчится в ветреном, в сумасшедшем небе, и вдруг с перебитыми крыльями падает клубком на землю. Так вся жизнь Ольги Вячеславны, страстная, невинная любовь, оборвалась, разбилась, и потянулись ей ненужные, тяжелые и смутные дни. Долгое время она валялась по лазаретам, эвакуировалась в гнилых теплушках, замерзала под шинелишкой, умирала с голоду. Люди были незнакомые, злые. Для всех она была номер такой-то по лазаретной ведомости. Во всем свете никого близкого. Жить было тошно и мрачно. И все же смерть не взяла ее. Проехать бы по тому мосту над тем берегом, где, зачерпнув в реке котелок, в последний раз сидел с ней Дмитрий Васильевич. Нашла бы и тот куст ракитовый, и место примятое, где сидели.

Ольга Вячеславовна была худа и черна. Могла пить автомобильный спирт, курила махорку и, когда надо, ругалась не хуже других. За женщину ее мало кто признавал, была уж очень таща и зла, как гадюка. Потом кончилась война. Ольга Вячеславовна купила на базаре юбку из зеленой плюшевой занавески и пошла служить по разным учреждениям. Машинисткой при исполкоме, секретаршей в главлесе или так, пищебумажной барышней, переезжающей вместе с письменным столом из этажа на этаж. Прошлое не забывалось. Жила одиноко, сурово. Но военная жесткость понемногу сходила с нее. Ольга Вячеславовна снова становилась женщиной.

0: То, что теперь происходило, она представляла как усилие запрячь в рабочий хомут боевых коней. Потрясенная страна еще вся щетинилась. Глаза, еще налитые кровью, искали, что разрушить. А уже повсюду, отгораживая от вчерашнего дня, забелели листочки декретов, призывающих чинить, отстраивать, строить.
1: Листки декретов настойчиво требуют творчества, творчества, творчества. Ольга Вячеславовна останавливалась у покосившегося забора перед пестрым плакатом. Она рассматривала лица, каких не бывает, развертывающиеся знамена, стоэтажные дома, трубы, дымы, восходящие к пляшущим буквам, индустриализация.
0: Ей удалось получить командировку в Москву. Она приехала туда в зеленой юбке из плюшевой портьеры, полная решимости и самоотвержения.
1: К житейским лишениям Ольга Вячеславовна относилась спокойно. Бывало с ней похуже. Первые недели в Москве ютилась где попадется, затем получила комнату в коммунальной квартире в Заряде. После заполнения анкет и подачи многочисленных заявлений, сразу притихшая от величайшей сложности прохождения всех ее бумаг, от шума многоэтажных, гудящих как улей учреждений, она поступила на службу в отдел контроля треста цветных металлов. У нее было чувство воробья, залетевшего в тысячеколесный механизм башенных курантов. Она поджала хвост, минуту в минуту приходила на службу, присматривалась и робела, потому что никакими усилиями ума не могла определить степень пользы, которую приносила, переписывая бумажки. Здесь ни к чему были ее ловкость, ее безрассудная смелость, ее гадючая злость.
0: Затем, разумеется, она попривыкла, обошлась, разгладила шерстку. Первый щелчок она получила от Помзава, сидевшего сбоку от нее по другую сторону двери, ведущей в кабинет зава.
2: «Удивляюсь вам, товарищ Зотова. Такая, в общем, интересная женщина, и провоняли все помещение махоркой. Женственности, что ли, вас нет? Курили бы яву».
0: Должно быть, это пустяшное замечание пришлось как раз вовремя. Ольге Вячеславовне стало неприятно, потом больно до слез. Уходя со службы, она остановилась на лестничной площадке перед зеркалом и впервые за много лет по-женски оглядела себя.
1: Черт знает, что такое огородное чучело. Протертая плюшевая юбка спереди вздернута, сзади сбита в махры каблуками, мужские штиблеты, ситцевая серая кофта. Как же это случилось?
0: Две пишбарышни в соблазнительных юбочках и розовых чулочках, пробегая мимо, оглянулись на Зотову, дико стоящую перед зеркалом, и ниже площадкой фыркнули со смеху. Можно было разобрать только, лошади испугаются. Кровь прилила к прекрасному цыганскому лицу Ольги Вячеславовны. Одна из этих пишбарышень жила в той же квартире на Заряде. Звали ее Сонечка Варенцова. Спустя несколько дней женщины, населявшие квартиру на Псковском переулке, что на Заряде, были изумлены странной выходкой Ольги Вячеславовны. Утром, придя на кухню мыться, она уставила с блестящими глазами, как гадюка, на Сонечку Варенцову, варившую кашку. Подошла и, указывая на чулки, задрала Сонечкину юбку.
1: «Это где купили?»
0: Сонечка, нежная от природы, испугалась ее резких движений. Выручила Роза Абрамовна.
3: мягким голосом, подробно объясняла, что эти вещи Ольга Вячеславовна сможет достать на Кузнецком мосту, что теперь носит платье шмиз, чулки телесного оттенка и прочее, прочее.
0: Слушая, Ольга Вячеславовна кивала головой и повторяла.
1: Есть. Так, поняла.
0: Затем схватила за светленькую Сонечкину кудряшку, хотя это и была не конская грива, а нежнейшая прядь.
1: А это как чесать?
3: Безусловно, стричь, мое золотко. Сзади коротко, спереди с пробором, на уши.
4: Петр Семенович Морж, зайдя на кухню, прислушался и отмочил, как всегда, самодовольно блестя черепом. Поздненько вы делаете переход от военного коммунизма, Ольга Вячеславовна.
0: Она стремительно обернулась к нему. Впоследствии он рассказывал, что у нее даже лязгнули зубы.
1: Сволочь недорезанная, попался бы ты мне в поле.

0: В управлении треста цветных металлов все растерялись в первую минуту, когда Зотова явилась на службу в черном с короткими рукавами шелковом платье, в телесных чулках и лакированных туфельках. Каштановые волосы ее были подстрижены и блестели, как черно-бурый мех. Она села к столу, низко опустила голову в бумаги, и уши ее горели. Зотова до жути была хороша. Тонкое, изящное лицо со смуглым пушком на щеках, глаза, как ночь, длинные ресницы. Прибегали глядеть на нее из других комнат. Только и было разговоров, что про удивительное превращение Зотовой. Если уж сильно пялились мужчины, она, проходя, опускала ресницы, словно прикрывала душу. Утром, идя мыться, Ольга Вячеславовна услышала смех на кухне и голос Сонечки Варенцовой.
1: Ой, поразительно, до чего она ломается. Противно даже смотреть. При заполнении анкеты записала вот такими буквами: «Девица». А все говорят, просто ее возили по эскадронам. Понимаете? Ну, жила она чуть ли не совсем эскадроном.
2: Будьте с ней поосторожней. Гадюку эту я давно раскусил. Она карьеру сделает, глазом не моргнет.
3: Это какой-то демобилизованный солдат. Ну, разве это женщина?
0: Ольга Вячеславовна вошла на кухню. Все замолкли. Взор ее остановился на Сонечке Варенцовой. И проступившие морщинки у рта изобразили такую высшую меру брезгливости, что женщины заклокотали.

0: Человек с ленивой улыбкой рассматривал в центре стен газеты карикатуру на хозяйственного директора махорочного треста, помещавшегося этажом выше. Так как Ольга Вячеславовна тоже задержалась у газеты, он обернулся к ней.
1: «Вы, кажется, в редакции, товарищ Зотова? Ну вот. Изображайте меня в хвост и в гриву, я не против. Но это же никому не нужно, это мелочь, это не талантливо».
2: На карикатуре его изобразили со стаканом чая между двумя трещащими телефонами. Острота заключалась в том, что он в служебные часы любит попивать чай в ущерб деятельности.
1: «Больно укусить побоялись, а тявкнули по-лакейски. Ну что же, что чай? В 19-м году я пил спирт с кокаином, чтобы не спать. Так все мельчить не умело, можно всю революцию свести к дешевеньким карикатуркам. Значит, старики сделали дело и на свалку. Да вот от прошлого отрываться опасно. Сегодняшним днем только эфемериды живут, однодневки».
2: Ольга Вячеславовна взглянула ему в глаза. Серые, холодноватые, цвета усталой стали, они чем-то напоминали те, любимые, навек погасшие. Чисто выбритое лицо, правильное, крупное, с ленивой и умной усмешкой. В 19-м году он был в Сибири продовольственным диктатором, снабжал армию, на десятки тысяч верст его имя наводило ужас. Такие люди ей представлялись, несущие голову в облаках. Он тасовал события и жизни, как колоду карт. И вот, с портфелем, с усталой улыбкой и мимо бежит порожденная им жизнь, толкая его локтями. Он ушел. Ей пронзительно стало его жалко.

0: При первом случае с бумажкой от месткома Ольга Вячеславовна поднялась в мрачные комнаты махорочного треста и вошла в кабинет хозяйственного директора. Он мешал ложечкой в стакане с чаем. На портфеле его лежала сдобная плюшка. У окошка шибко стучала пишбарышня. Ольга Вячеславовна так волновалась, что не обратила на нее внимания, видела только его стальные глаза. Он прочел поданную ею бумажку, подписал. Она продолжала стоять.
1: Все, товарищ, идите.
0: Это было действительно все. Когда Ольга Вячеславовна затворяла за собой дверь, показалось, что пишбарышня хихикнула. Теперь оставалось только сходить с ума. Ведь Гирикой второй раз уже не стукнут, не расстреляют в подвале. Он не вынесет ее на руках, не сядет у койки.

На утро жильцы разглядывали ее комнату в замочную скважину. «Бесится наша гадюка-то», сказали на кухне. Сонечка Варенцова загадочно усмехнулась, в голубеньких глазках ее дремало спокойствие непоколебимой уверенности.

0: Эту ночь провела так, что лучше не вспоминать.
1: Преодолеть застенчивость труднее, чем страх смерти. Но недаром Ольга Вячеславовна прошла боевую школу. Надо, стало быть, надо. Ожидать случая счастья, действовать по мелочам, где мелькнуть телесными чулочками, где поспешно выдернуть голые плечика из платья.

0: Было не по ней. Решила прямо пойти и все сказать ему. Пусть что хочет, то и делает с ней. А так жизни нет. Несколько раз она сбегала вслед за ним по лестнице, чтобы здесь же на улице схватить его за рукав. «Я люблю вас! Я погибаю!» Но каждый раз он садился в автомобиль, не замечая Зотовой среди других служащих. Наконец он пошел пешком со службы. Ольга Вячеславовна догнала его, резко и грубовато окликнула. «Дело в том...»
1: «Дело в том, мне про вас говорят со всех сторон. Удивляюсь, удивляюсь. Да-да, вы преследуете меня. Намерения ваши понятны. Пожалуйста, не лгите, объяснения мне не нужны. Вы только забыли, что я не Непман, слюней при виде каждого смазливого личика не распускаю. Вы показали себя на общественной работе с хорошей стороны. Мой совет: выкиньте из головы мечты о шелковых чулочках, пудрах и прочее. Из вас может выйти хороший товарищ».
0: Не простившись, он перешел улицу, где на тротуаре около кондитерской его взяла под руку Сонечка Варенцова.
2: Итак, героиней оказалась Сонечка Варенцова. Это она подробно информировала хозяйственного директора махорочного треста о прошлой и настоящей жизни эскадронной шкуры Зотовой. Сонечка торжествовала, но трусила ужасно.
0: Ольга Вячеславовна вернулась в 20:00 вечера, сутулая от усталости, с землистым лицом. Заперлась у себя, села на кровать, уронив руки на колени. Одна в дикой, враждебной жизни, одинока, как в минуту смерти, не нужна никому. Со вчерашнего дня ею все сильнее овладевала странная рассеянность. Так сейчас она увидела в руках у себя револьвер и не вспомнила, когда сняла его со стены. Сидела, думала, глядя на стальную смертельную игрушку. В дверь постучали. Ольга Вячеславовна сильно вздрогнула. Постучали сильнее. Она встала, распахнула дверь. За ней в темноту коридора, толкаясь, шарахнулись жильцы. Кажется, в руках у них были щетки, кочерги. В комнату вошла Варенцова, бледная, с поджатыми губами.
3: «Это совершенное бесстыдство! Лезть к человеку, который женат! Вот, вот удостоверение из ЗАГСа! Все знают, что вы с венерическими болезнями, и вы с ними делать карьеру? Да еще через моего законного мужа! Вы сволочь! Вот, вот удостоверение!»
0: Ольга Вячеславовна глядела, как слепая. И вот волна знакомой дикой ненависти подкатила, стиснула горло. Все мускулы напряглись, как сталь. Вячеславовна выстрелила и продолжала стрелять в это белое, заметавшееся перед ней лицо.

Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач. Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

0: Вот тебе и театр. Декораций никаких. Пустое пространство. Открывается вид прямо на озеро и на горизонт. Поднимем занавес ровно в половине девятого, когда взойдет луна.
1: Великолепно.
0: Если Заречный опоздает, конечно, пропадет весь эффект. Ой, пора бы ей уже быть. Отец и мачеха стерегут ее. И вырваться ей из дома так же трудно, как из тюрьмы. Борода и голова у тебя взлохмачены. Надо бы постричься, что ли?
1: Трагедия моей жизни. У меня и в молодости была такая наружность, будто я запоем пил, и все. Меня никогда не любили женщины. Отчего сестра не в духе?
0: Отчего? Скучает, ревнует. Она уже и против меня, и против моей пьесы, и против спектакля. Потому что не она играет, а Заречная. Она не знает моей пьесы, но уже ненавидит ее.
1: Выдумываешь правду.
0: Ей уже досадно, что вот на этой маленькой сцене будет иметь успех Заречная, а не она. Ой, психологический курьез, моя мать. Бесспорно талантлива, умна, способна рыдать над книжкой. Отхватит тебе всего Некрасова наизусть. За больными ухаживает, как ангел. Но попробуй похвалить при ней Дузе. Нужно же хвалить только ее одну. Надо писать о ней, кричать, восторгаться ее необыкновенной игрой в «Ля даму Камели» или «Чат жизни». Ну, а так как здесь в деревне нет этого дурмана, вот она скучает и злится. И все мы ее враги, все мы виноваты. Затем она суеверна, боится трех свечей 13 числа. Она скупа. У нее в Одессе в банке 70 тысяч. Это я знаю, наверное. А попроси у нее взаймы, она станет плакать.
1: Ты вообразил, что твоя пьеса не нравится матери, и уже волнуешься, и все. Успокойся. Мать тебя обожает.
0: Любит, не любит. Любит, не любит. Любит, не любит. Вот, видишь... Моя мать меня не любит. Еще бы, ей хочется жить, любить, носить светлые кофточки. А мне уже 25 лет, и я постоянно напоминаю ей о том, что она уже не молода. Когда меня нет, ей ведь только 32 года. При мне же 43. И за это она меня ненавидит. Она знает также, что я не признаю театра. Она любит театр, ей кажется, что она служит человечеству. А по-моему, современный театр – это рутина, предрассудок. Когда поднимается занавес, и при вечернем освещении в комнате с тремя стенами все эти великие таланты, жрецы святого искусства, изображают, как люди едят, пьют, ходят, любят, носят свои пиджаки, когда из пошлых картин и фраз пытаются выудить мораль. Мораль маленькую, удобно понятную, полезную в домашнем обиходе, когда в тысячи вариаций мне подносят все одно и то же, одно и то же. Я бегу, бегу, бегу, как Мопассан бежал от Эйфелевой башни, которая давила ему мозг своей пошлостью.
1: Без театра нельзя.
0: Нужны новые формы. Новые формы нужны. А если их нет, лучше ничего не нужно.
1: Отчего вы всегда ходите в черном?
2: Это траур по моей жизни. Я несчастна.
1: Отчего? Не понимаю. Вы здоровы? Отец у вас хоть и не богатый, но с достатком. Мне живется гораздо тяжелее, чем вам. Я получаю всего 23 рубля в месяц, да еще вычитают с меня в эмеритуру. И все же я не ношу траура.
2: Дело не в деньгах. И бедняк может быть счастлив.
1: Это в теории. На практике выходит так. Я да мать, да две сестры и братишка, а жалование всего 23 рубля. Ведь есть и пить надо. Чаю, сахару надо, табаку надо. Вот тут и вертись. О, вчерась. За мукой посылать. Ищем мешок туда-сюда, его украли. Вот пришлось за новые 15 копеек платить. Вот тут и вертись.
2: Скоро начнется спектакль.
1: Да. Да. Играть будет Заречная, а пьеса — сочинение Константина Гавриловича. Они влюблены друг в друга. И сегодня их души сольются в стремлении дать один и тот же художественный образ. А у моей души и у вашей нет общих точек соприкосновения. Я люблю вас. Не могу от тоски сидеть дома. Каждый день хожу пешком 6 верст сюда да 6 обратно. И встречаю один лишь индифферентизм с вашей стороны. Это понятно. Я без средств. Семья у меня большая. Какая охота идти за человека, которому самому есть нечего?
2: Пустяки. Ваша любовь трогает меня. Но я не могу отвечать вам взаимностью. Вот и все.
1: Да.
2: Одолжайтесь.
1: Не хочется.
2: Душно. Должно быть, ночью будет гроза. Вот вы все философствуете или говорите о деньгах. По-вашему, нет большего несчастья, как бедность. А по-моему, в 1000 раз легче ходить в лохмотьях и побираться, чем... Впрочем, вам этого не понять. Пойдемте?

0: Дядя...
1: Мне, брат, в деревне как-то не того. И понятная вещь, никогда здесь не привык. Вчера лег в 10, а сегодня утром проснулся в 9 с таким чувством, будто от долгого спанья у меня мозг прилип к черепу. И все такое. А после обеда нечаянно опять уснул. И теперь я весь разбит. Испытываю кошмар, в конце концов.
2: Правда, дядя, тебе надо жить в городе.
0: Господа, господа! Когда начнется, вас позовут, а теперь нельзя здесь. Уходите, пожалуйста.
1: Мария Ильинична, будьте так добры, попросите вашего папашу, чтобы он распорядился отвязать эту собаку. А то она воет. Сестра опять всю ночь не спала.
3: Говорите с моим отцом сами, а я не стану. Увольте меня, пожалуйста. Пойдемте.
4: Так вы перед началом пришлите сказать, Константин Гаврилович.
1: Вот история. Никогда в деревне не жил, как хотел. Бывало, возьмешь отпуск 28 дней, приедешь сюда, чтобы отдохнуть, и все. Но тут тебя так доймут всяким вздором, что уж с первого дня хочется вон. Всегда я уезжал с удовольствием. Ну, теперь я в отставке. Деваться некуда, в конце концов. Хочешь, не хочешь, живи.
2: Я люблю мать. Сильно люблю. Но она ведет бестолковую жизнь. Вечно носится с этим билетристом. Имя ее постоянно треплет в газетах. Это меня утомляет. Иногда мне кажется, что во мне говорит эгоизм обыкновенного смертного. Бывает жаль, что у меня мать известная артистка, и кажется, будь это обыкновенная женщина, я был бы счастливее. Дядя, что может быть отчаяннее и глупее положение? Бывало, у нее в гостях сидят все сплошь знаменитости, артисты, писатели. И среди них один только я, ничто. Меня терпят только потому, что я ее сын. Кто я? Что я? Вышел из третьего курса университета по обстоятельствам, как говорится, от редакции независящим. Талантов никаких, денег ни гроша. А по паспорту я киевский мещанин. Отец ведь у меня киевский мещанин, хотя тоже был известным актером. Так вот, когда бывало, все эти актеры и писатели обращали на меня свое милостивое внимание, мне казалось, что своими взглядами они измеряли мое ничтожество. Я угадывал их мысли и страдал от унижения.
1: Кстати, скажи, пожалуйста, что за человек этот билетрист? Не поймешь его. Все молчит.
2: Человек умный, простой. Немножко, знаешь, меланхоличный. Очень порядочный. 40 лет будет ему еще не скоро, но он уже знаменит. Сыт по горло. Что касается до его писаний, ну, как тебе сказать? Мило, талантливо, но после Толстого или Золя не захочешь читать Тригорина.
1: А я, брат, люблю литераторов. Когда-то я страстно хотел двух вещей. Хотел жениться и хотел стать литератором. Но не удалось ни то, ни другое. Да, и маленьким литератором приятно быть, в конце концов.
5: Константин Гаврилович, мы купаться пойдем.
2: Хорошо. Только через 10 минут будьте на местах. Скоро начнется.
5: Слушаю.

0: становится сыро.
1: Вернитесь, наденьте калоши.
2: Мне жарко.
1: Вы не бережете себя, это упрямство. Вы доктор, вы отлично знаете, что вам вреден сырой воздух, но вам хочется, чтобы я страдала. Вы нарочно просидели весь вечер вчера на террасе. Вы были так увлечены разговором с Ириной Николаевной. Вы не замечали холода? Признайтесь, она вам нравится.
2: Мне 55 лет.
1: Пустяки. Для мужчины это не старость. Вы прекрасно сохранились, все еще нравитесь женщинам.
2: Так что же вам угодно?
1: Перед актрисой вы все готовы падать ниц, все.
2: Если в обществе любят артистов и относятся к ним иначе, чем, например, к купцам, то это в порядке вещей. Это идеализм.
1: Женщины всегда влюблялись в вас и вешались на шею. Тоже идеализм.
2: Логический скачок. Ну что ж, в отношениях женщин ко мне было много хорошего. Во мне любили главным образом превосходного врача. Лет 10-15 назад, вы помните, я был единственным приличным акушером. И потом я всегда был честным человеком.
1: Дорогой мой!
3: Тихо, тихо. Идут.

0: Когда-то лет 10 назад я напечатал статью про суд присяжных. Теперь вот вспоминаю, и знаешь, приятно. А как начну вспоминать, что я 28 лет прослужил по судебному ведомству, знаешь, как того не думается.
1: Я слышу шаги. Ой, даже звук ее шагов прекрасен. Я счастлив безумно. Я без нее жить не могу. Волшебница! Мечта моя!
2: Я не опоздала?
1: Нет.
2: Конечно, я не опоздала. Весь день я беспокоилась. Мне было так страшно, я боялась, что отец не пустит меня. Но он сейчас уехал с матихой. Ой, красное небо, уже начинает восходить луна. Ну, я гнала лошадь, гнала. Но я рада.
0: О, глазки, кажется, заплаканы. Нехорошо.
2: Это так. Видите, как мне тяжело дышать. Да, через полчаса я уеду, надо спешить.
0: Ну как? Что?
2: Нельзя, Бога ради, не удерживайте. Отец не знает, что я здесь.
1: В самом деле, пора начинать. Надо идти звать всех.
0: Я схожу. Сию минуту. Во Францию два глина дерра. Раз я так запел... Один товарищ прокурор и говорит мне, а у вас, ваше превосходительство, голос сильный. Но потом подумал и добавил, но противный.
2: Отец и его жена не пускают меня сюда. Говорят, что здесь богема. Боятся, как бы я не пошла в актрисы. А меня тянет сюда, к озеру. Как чайка. Мое сердце полно вами.
1: Мы одни.
2: Кажется, кто-то там.
1: Никого.
2: Это какое дерево?
1: Вяз.
2: Отчего оно такое темное?
1: Уже поздно. Темнеют все предметы. Не уезжайте рано. Умоляю вас.
2: Нельзя.
1: А если я поеду к вам, Нина? Я всю ночь буду стоять в саду и смотреть на ваше окно.
2: Нельзя, вас заметит сторож. И Трезор еще не привык к вам. Он будет лаять.
1: Я люблю вас. Кто там? Вы я?
3: Да, точно.
1: Пора начинать. Вы волнуетесь?
2: Да, очень. Нет, ваша мама ничего, ее я не боюсь. Но у вас Тригорин. Играть при нем мне страшно, стыдно. Известный писатель. Он молод?
1: Да.
2: Какие у него чудесные рассказы.
1: Не знаю, не читал.
2: Вот в вашей пьесе трудно играть, в ней нет живых лиц.
1: Живые лица? Надо изображать жизнь. Не такую, как она есть, не такую, как должна быть, а такую, как представляется в мечтах.
2: Но в вашей пьесе мало действий, одна только читка. В пьесе, по-моему, непременно должна быть любовь.
1: Так, луна восходит, пора начинать.
3: Спирт есть?
4: Есть.
3: Сера есть?
4: Есть. Есть.
3: Когда появятся красные глаза, надо непременно, чтобы пахло серой.
4: Слушаем.
0: Хорошо. Вот она. А в 1873 году в Полтаве на ярмарке она играла изумительно. Один восторг. Чудно играла. Не изволите ли также знать, где теперь комик Чадин? Павел Семенович, в Расплюеве был неподражаем, лучше Садовского. Клянусь вам, многоуважаемый, где он теперь?
5: Вы все спрашиваете про каких-то допотопных. Откуда же я знаю?
0: Пашка Чадин. Таких уж нет теперь. Пала сцена, Ирина Николаевна. Прежде-то были могучие дубы, а теперь мы видим одни только пни.
6: Блестящих дарований теперь мало, это правда, но средний актер... стал гораздо выше.
0: Не могу с вами согласиться, но, впрочем, это дело вкуса. De gustibus aut bene, aut nihil.
5: Мой милый сын, Когда же начало?
3: Через минуту. Прошу терпения.
5: Мой сын, ты очи обратил меня внутрь души, и я увидела ее в таких кровавых, в таких смертельных язвах. Нет спасения.
3: И для чего ж ты поддалась пороку? Любви искала в бездне преступления. Господа, начало. Прошу внимания. Я начинаю.

0: вы, почтенные старые тени, которые носитесь в ночную пору над этим озером, усыпите нас, и пусть нам приснится то, что будет через 200 000 лет.
1: Через 200 000 лет ничего не будет.
0: Так вот пусть нам изобразят это ничего.
2: Пусть мы спим.

люди, львы, орлы, куропатки, рогатые олени, гуси, пауки, молчаливые рыбы, обитавшие в воде, морские звезды и те, которых нельзя было видеть глазом. Словом, все жизни, свершив печальный круг, угасли. Уже тысячи веков, как земля не носит на себе ни одного живого существа. Эта бедная луна напрасно зажигает свой фонарь. На лугу уже не просыпаются с криком журавли. Майских жуков не бывает слышно в липовых рощах. Холодно. Пусто. Страшно.

0: Тела живых существ исчезли в прахе, и вечная материя обратила их в камни, в воду, в облака. А души их всех слились в одну. Общая мировая душа — это я. Я. Во мне душа и Александра Великого, и Цезаря, и Шекспира, и Наполеона, и последней пиявки. Во мне сознание людей слились с инстинктами животных. Я помню все. И каждую жизнь в себе самой я переживаю вновь.
1: Это что-то декадентское?
0: Я одинока. Раз в 100 лет я открываю уста, чтобы говорить, и мой голос звучит в этой пустоте уныло, и никто не слышит. И вы, бледные огни, не слышите меня. Под утро вас рождает гнилое болото, вы блуждаете до зари. Но без мысли, без воли, без трепетания жизни, боясь, чтобы в вас не возникла жизнь, отец вечной материи, дьявол, каждое мгновение в вас, как в камнях и в воде, производит обмен атомов. Вы меняетесь непрерывно. Во Вселенной остается постоянным и неизменным один лишь дух. Как пленник, брошенный в пустой глубокий колодец, я не знаю, где я. Ждет. От меня не скрыто лишь, что в упорной, жестокой борьбе с дьяволом, началом материальных сил, мне суждено победить, после чего материя и дух сольются в гармонии прекрасно, и наступит царство мировой воли. Но это будет лишь, когда мало-помалу, через длинный, длинный ряд тысячелетий, и луна, и светлый Сириус, и земля обратятся в пыль. А до тех пор ужас. Ужас.

0: Вот приближается мой могучий противник, дьявол. Я вижу его страшные, багровые глаза.
1: Серый пахнет. Это так нужно?
2: Да.
1: Да, это эффект.
2: Мама!
3: Он скучает без человека.
1: Вы сняли шляпу. Наденьте, вы простудитесь.
4: Да, хорошо, хорошо.
1: Это доктор снял шляпу перед дьяволом, отцом вечной материи.
5: Так, пьеса кончена.
2: Господа.
5: Довольно.
6: Виноват.
5: Я выпустил из вида, что писать пьесы и играть на сцене могут только немногие, избранные. Я нарушил монополию.
7: Константин Гаврилович.
1: Что с ним?
2: Ирина, матушка, нельзя так обращаться с молодым самолюбием.
1: Ну что же я ему сказала?
2: Ты его обидела.
1: Он сам предупреждал, что это шутка, и я отнеслась к его пьесе как к шутке.
2: Все-таки.
1: Ну вот теперь, оказывается, он написал великое произведение. Скажите, пожалуйста. Стало быть, он устроил этот спектакль и надушил Серый не для шутки, а для демонстрации. Ему захотелось поучить нас, как надо писать и что надо играть. В конце концов, это скучно становится. Постоянные вылазки против меня, шпильки. Ну, воля ваша. Надоедят хоть кому. Капризный, самолюбивый мальчик.
2: Он хотел доставить тебе удовольствие.
1: Да? Но он же не взял обыкновенные пьесы. Заставил прослушать декадентский бред. Ради шутки готова слушать и бред, но ведь тут же претензии на новые формы, новую эру в искусстве. По-моему, тут никаких новых форм нет, просто дурной характер.
2: Каждый пишет, как хочет и как может.
1: Пусть пишет, как хочет и как может, только меня пусть оставит в покое.
2: Юпитер, ты сердишься?
1: Я не Юпитер, я женщина. Я не сержусь, мне просто досадно, что молодой человек так скучно проводит время. Я не хотела его обидеть.
8: Никто не имеет оснований отделять дух от материи, так как, быть может, самый дух есть совокупность материальных атомов. А вот знаете, описать бы в пьесе, а потом сыграть на сцене, как живет наш брат-учитель. Трудно живется. Трудно.
1: Это справедливо, но не будем говорить ни о пьесах, ни об атомах. Вечер-то какой славный, господа. Вы слышите? Поют.

0: как хорошо.
1: Это на том берегу. Борис Алексеевич,
0: сядьте возле меня. Лет 10-15 назад здесь, на озере, музыка и пение слышались непрерывно почти каждую ночь. Здесь, на берегу, 6 помещичьих усадеб, и все, помню, шум, смех, стрельба, и все романы, романы, романы. Жан-премьером и кумиром всех этих 6 усадеб был тогда, вот он, рекомендую, доктор Евгений Сергеевич. И сейчас он очарователен, но тогда... тогда он был неотразим.
2: Полина.
1: Ничего. Прости. Мне вдруг стало грустно. Прости.
0: Однако меня начинает мучить совесть. За что я обидела моего бедного мальчика? Я непокойна. Костя! Сын!
1: Я пойду поищу его.
0: Пожалуйста, милая.
3: Ау! Константин Гаврилович! Ау!
1: Очевидно, продолжения не будет. Мне можно...
0: Браво! Мы любовались с такой наружностью и с таким чудным голосом. Нельзя. Грешно сидеть в деревне. У вас должен быть талант, и вы обязаны поступить на сцену.
1: Да, это моя мечта. Но только она никогда не осуществится.
0: Ну, как знать. Позвольте вам представить. Тригорин Борис Алексеевич.
1: Ой, я так рада. Я всегда вас читаю.
0: Не конфузьтесь, милая. Он знаменитость, но у него простая душа. Видите? Он сам сконфузился.
2: Я полагаю, теперь занавес можно поднять, а то жутко.
4: Да. Яков! Подними-ка, братец, занавес!
5: Слушаю.
1: Не правда ли странная пьеса?
6: Вы знаете, я ничего не понял. Впрочем, я смотрел с удовольствием. Вы так искренне играли, и декорация была прекрасная. А должно быть, в этом озере много рыбы.
1: Да.
4: Лещи и щуки, главным образом.
7: Есть и судаки, но мало.
6: Вы знаете, я люблю удить рыбу. Для меня нет больше удовольствия, как сидеть под вечер на берегу и смотреть на поплавок.
1: Но я думаю, кто испытал наслаждение творчества, для того же все другие наслаждения не существуют.
0: Не говорите так. Когда ему говорят хорошие слова, он проваливается.
7: Да. Помню, в Москве однажды в оперном театре знаменитый Сильва взял нижнее до. А в это время на галерее как раз сидел бас из наших синодальных певчих. И вот можете себе представить наше крайнее удивление. Мы слышим с галереи «Браво, Сильва» на целую октаву ниже. Вот эдак. «Браво, Сильва». Да, театр так и замер.
2: Тихий ангел пролетел.
1: Ой, мне пора. Прощайте.
0: Куда? Куда так рано? Куда? Мы вас не пустим.
1: Нет, нет, меня ждет папа.
0: Ну, какой он право. Жаль отпускать вас.
1: Если бы вы знали, как мне тяжело уезжать.
0: Вас бы кто-нибудь проводил, моя крошка?
1: Ой, нет, нет, что вы.
8: Останьтесь.
1: Я не могу, Петр Николаевич.
8: Останьтесь хоть на один час. Ну что, прав. Милая, добрая, хорошая. Без вас скучно.
1: Нельзя. Нельзя.
8: Да.
5: Несчастная девушка, в сущности.
8: Да.
5: Говорят, ее покойная мать завещала мужу все свое громадное состояние, все до копейки, а вот сейчас эта девушка осталась ни с чем, потому что отец все же завещал своей второй жене. Ну, по-моему, это возмутительно.
2: Да, ее папенька порядочная-таки скотина. Надо отдать ему полную справедливость.
8: Печальное явление атавизма, достойное внимания Ламброза.
2: Ламброза, атавизм. Вы просто не можете без умных слов.
7: Ну, пойдемте, господа, и мы. То становится сыро, у меня ноги болят.
5: Они у тебя как деревянные, едва ходят. Ну, пойдем, старик злосчастный. В какой-то пьесе есть. Опомнись, старик.
7: Мадам. Я слышу, опять воет собака. Илья Афанасьевич, будьте добры, прикажите отвязать ее.
9: Не могу, Петр Николаевич. Боюсь, как бы воры в амбар не забрались. У меня там проза. Да, на целую октаву ниже. Браво, Сильва. А ведь не певец, простой синодальный певчий.
8: Господа, а сколько жалований получает синодальный певчий?
9: Ну, вот, если вместе с Семеновичем, вы вообще все на такие вопросы задаете.
2: Не знаю, может быть, я ничего не понимаю или сошел с ума, но пьеса мне понравилась. Что-то есть. Что-то есть. А когда эта девочка говорила об одиночестве, и потом, когда показались красные глаза дьявола, у меня от волнения дрожали руки. Свежо, наивно. А вот он, кажется, идет. Мне хочется наговорить ему больше приятного.
10: Уже нет никого.
2: Я здесь.
10: Меня по всему парку ищет Машенька. Несносное создание.
2: Константин Гаврилович, мне ваша пьеса чрезвычайно понравилась. Странная она какая-то. И конца я не видел. И вместе с тем впечатления сильные. Вы талантливый человек. Вам надо продолжать. Фу, какой нервный. Слезы на глазах. Я что хочу сказать. Вы взяли сюжет из области отвлеченных идей. Так и следовало. Потому что художественное произведение непременно должно выражать какую-то большую мысль. Только то прекрасно, что серьезно. Как вы бледны.
10: Вы говорите продолжать?
2: Да, да. Но изображайте только важное, вечное. Вы знаете, я прожил свою жизнь разнообразно и со вкусом. Я доволен. Но если бы мне пришлось испытать подъем духа, какой бывает у художника во время творчества, то, мне кажется, я бы презирал мою материальную оболочку и все, что этой оболочке свойственно, и уносился бы от земли подальше, в высоту.
10: Виноват. Где за вечное?
2: И вот еще что. В произведении должна быть ясная, определенная мысль. Вы должны знать, для чего пишете. Потому что если вы пойдете по этой живописной дороге без определенной цели, то заблудитесь. И ваш талант погубит вас.
10: Где Заречная?
2: Она уехала домой.
10: Как? А что же мне делать? Я хочу ее видеть.
2: Успокойтесь.
10: Мне необходимо ее видеть.
2: Успокойтесь.
10: Я поеду.
2: Успокойтесь, мой друг.
10: И все-таки я поеду, я должен поехать.
2: Благодарю вас, доктор. Благодарю вас.
11: Константин Гаврилович, идите в дом. Вас ждет ваша мама, она непокойна.
10: Скажите ей, что я уехал.
11: На чем? Мой отец скажет вам, что все лошади заняты.
10: Не имеют они права. Я никому не мешаю жить. Пусть они оставят меня в покое.

0: Здравствуйте, Борис Алексеевич. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Мне не часто приходится встречать молодых девушек, молодых, интересных. Я уже забыл и не могу себе ясно представить, а как себя чувствует 18-19 лет? Поэтому в повестях и рассказах у меня обыкновенно молодые девушки фальшивы. Ох, я хотел бы хоть один час побыть на вашем месте и узнать, как вы думаете. И вообще, что вы за штучка?
0: А вот я бы хотела побывать на вашем месте.
1: Зачем?
0: Ну, чтобы узнать, как чувствует себя знаменитый, талантливый писатель. Вот как чувствуется известность. А как вы ощущаете то, что вы известны?
1: Как? Должно быть никак. Что-нибудь из двух. Или вы преувеличиваете мою известность, или она вообще никак не ощущается.
0: Ну, а если читаете про себя в газетах?
1: Когда хвалят, приятно. А когда бронят, то потом 2 дня чувствуешь себя не в духе.
0: Чудный мир. Как я вам завидую, если вы знали.
1: Да, мир.
0: Вот жребий людей различен. Одни едва влачат свое скучное, незаметное существование. Все похожие друг на друга, все несчастные. А другим же, как, например, вам, вы один из миллиона. Выпала на долю жизнь прекрасная, светлая и полное значение. Вот вы счастливы.
1: Я?
0: Да.
1: Знаете, вы говорите об известности, о счастье, о какой-то интересной, светлой жизни. А для меня все эти хорошие слова, простите меня, все равно, что мармелад, которого я никогда не ем. Вы очень молоды и очень добры.
0: Нет, нет, ваша жизнь прекрасна.
1: Да что ж мне особенно хорошего? Вы извините меня, я должен идти.
0: Да-да.
1: Вы знаете, вы, как говорится, наступили на мою самую любимую мозоль. Я начинаю волноваться и немного сердиться. Впрочем, давайте говорить. Будем говорить о моей прекрасной, светлой жизни. Ну-с. С чего начнем? Знаете, вот бывают насильственные представления, когда человек день и ночь думает о Луне. И у меня есть тоже вот своя такая Луна. День и ночь одолевает меня одна неотвязчивая мысль. Я должен писать. Я должен писать. Я должен писать. Я должен. Едва кончил повесть, как почему-то я должен писать другую, потом третью, после третьей четвертую. Пишу непрерывно, как на перекладных. Иначе не могу. Что ж тут прекрасного, светлого, я вас спрашиваю. Ой, Господи, что за дикая жизнь. Вот я с вами, я волнуюсь. А между тем я каждое мгновение помню, что меня ждет неоконченная повесть. Вот вижу облако, похожее на рояль. Вот думаю, надо будет упомянуть в рассказе, что плыло облако, похожее на рояль. Пахнет гелиотропом, скорее мотаю на ус, приторный запах, вдовий цвет. Упомянуть при описании летнего вечера. Ловлю себя, вас, на каждой фразе, на каждом слове. И все спешу скорее запереть все эти фразы, слова в свою литературную кладовую. Думаю, авось пригодится. А когда кончаю работу, бегу в театр или удить рыбу, думаю, тут бы отдохнуть, забыться. Не могу. Не могу. Уже в голове ворочается тяжелое чугунное ядро, новый сюжет. И уже тянет к столу, и уже опять надо спешить, писать, писать, писать. И так всегда. Всегда. нет мне покоя от самого себя. Я чувствую, что съедаю собственную жизнь, что для меда, который отдаю кому-то в пространстве, я обираю пыль с лучших своих цветов, рву самые цветы, топчу их корни. Разве я не сумасшедший? Разве мои близкие, знакомые ведут себя со мной, как со здоровым? Что пописываете, чем нас подарите? Все одно и то же. Одно и то же. И мне кажется, что внимание близких, похвалы, восхищение, все это обман. Меня обманывают, как больного. Мне кажется, что однажды подкрадутся ко мне сзади, схватят и повезут, как поприщины, в сумасшедший дом. А в те годы, в молодые годы, когда я начинал, мое писательство было одним сплошным мучением. Начинающий писатель, маленький писатель, особенно когда ему не везет, кажется себе неуклюжим, неловким. Нервы напряжены, издерганы, неудержимо броет он около людей, причастных к литературе и к искусству, непризнанный, никем не замечаемый, боясь прямо, смело смотреть в глаза, точно страстный игрок, у которого нет денег. Знаете, я не видел своего читателя, но почему-то в моем воображении он мне представлялся каким-то недружелюбным, недоверчивым. Я боялся публики. Она была страшна мне. Каждый раз, когда мне приходилось ставить свою новую пьесу, мне почему-то вот всякий раз казалось, что брюнеты враждебно настроены, а блондины холодно равнодушны. Ой, как-то ужасно и какое-то мучение.

0: прекрасная вещь, но отцы и дети Тургенева лучше. А, так, все до гробовой доски будет. Мило и талантливо. Мило и талантливо, больше ничего. А как умру, знакомые будут проходить мимо могилы и говорить, вот здесь лежит Тригорин. Хороший был писатель, написал хуже Тургенев.
1: Нет, простите, я отказываюсь вас понимать. Вы просто избалованы успехом.
0: Каким успехом? Я никогда не нравился себе. Я не люблю себя как писателя. Хуже всего, что я в каком-то чаду. И часто не понимаю, что я пишу. Я люблю вот эту воду, деревья, небо. Я чувствую природу. Она возбуждает во мне страсть, непреодолимое желание писать. Но я ведь не пейзажист только. Я ведь еще и гражданин, и я люблю родину, народ. Я чувствую, что если я писатель, я обязан говорить о народе, о его страданиях, о его будущем, о правах человека. Я говорю обо всем, тороплюсь, а меня со всех сторон подгоняют, сердятся, а я мечусь из стороны в сторону, как лисица, затравленная псами. И вижу, что жизнь и наука все уходят вперед и вперед, а я все отстаю и отстаю, как мужик, опоздавший на поезд. И в конце концов чувствую, что я умею писать только пейзаж, а во всем остальном фальшив. Фальшив до мозга костей.
1: Да. Вы заработались, и у вас нет времени и охоты сознать свое значение. Ну, пусть вы недовольны собой. Но ведь для других вы велики, прекрасны. Ой, если бы я была таким писателем, как вы, то я бы отдала толпе всю свою жизнь. Но я осознавала бы, что счастье ее лишь в том, чтобы возвышаться до меня. Ах, она возила бы меня на колеснице.
0: На колеснице? Агамемнон, я что ли?
1: Да за такое счастье, как быть писательницей или актрисой, я перенесла бы все. Не любовь близких, нужду, разочарование. Вот жила бы под крышей, ела бы только ржаной хлеб. Ну, страдала бы от недовольства собой, от сознания своих несовершенств. Но зато бы уж я потребовала славы. Настоящей. Шумной славы. Ой, просто голова кружится.

0: Женщина, у которой появляется странная склонность держать при себе писателя, как держит попугая, привлекающего своего там не соседних консьержа, такая женщина может выбирать между поэтами и романистами. В поэтах больше идеального, в романистах больше положительного. Поэты сентиментальнее, романисты...
1: Ну-ка, встанемте. Встанем рядом. Вам 22 года, мне почти вдвое.
0: Да.
1: Евгений Сергеевич, кто из нас моложавее?
0: Вы, конечно.
1: Вот. А почему? Потому что я работаю, я чувствую, я постоянно в суете, а вы на одном месте сидите, вы не живете. И у меня правило не заглядывать в будущее. Никогда не думаю ни о старости, ни о смерти. Чему быть, того не миновать.
2: А у меня такое чувство, как будто я родилась давным-давно. И жизнь я свою тащу волоком, как бесконечный шлейф. Часто вообще не бывает никакого желания жить.

0: Впрочем, все это ерунда. Надо встряхнуться, сбросить с себя все это. А затем я корректно, как англичанин. Я, милая, держу себя в струне, как говорится. И всегда я одета и причесана комильфо. Чтоб я позволила себе выйти в сад в блузе, не причесанной, никогда. Оттого я сохранила, что я никогда не была фифелой. И я не распускала себя, как некоторые. Вот вам как цыпочка хоть 15-летнюю девочку играть.
1: Да, ну все-таки, тем не менее, я позволю себе продолжить. Мы остановились на лобазнике и крысах.
0: И крысах, читайте. Да. А, впрочем, давайте я буду читать. Моя очередь.
1: Прошу вас.
0: И крысах. Вот оно. И, разумеется, для светских людей баловать романистов и привлекать их к себе так же опасно, как лобазнику воспитывать крыс в своих амбарах. А между тем их любят. Итак, когда женщина избрала писателя, которого она желает заполонить, она осаждает его посредством комплиментов, любезностей и угождений. Ну... Это у французов, может быть. У нас никаких программ.
1: Да.
0: У нас женщина, прежде чем заполонить писателя, сама влюблена по уши. Недалеко ходить, взять хотя бы меня и Тригорина. И я не полонила Бориса Алексеевича, не избирала, не осаждала. А вот как познакомились, в голове пошло все вверх тормашкой. И родные вы мои... Позеленела в глазах. Стою, бывало, смотрю на него и плачу, плачу. Реву и реву. Ну, какая тут программа?
2: У нас радость. Мы сегодня весело, в конце концов. У нас радость. Отец и мачеха уехали в Тверь, и мы теперь свободны целые 3 дня.
3: Да, я счастлива. Я теперь принадлежу вам.
2: Ой, она сегодня красивенькая.
0: Нарядная, интересная. Вот за это вы умница. Но не надо очень хвалить, а то сглазим. Где Борис Алексеевич?
3: Он в купальне рыбу удит.
0: Как ему не надоест.
3: Это вы что?
0: Мопассан.
2: Никогда не читал.
1: Вы читаете только то, что не понимаете.
2: Ну, какие есть книги, такие читаем.
1: Ну, вы читаете Бокля да Спенсера. А знаний у вас не больше, чем у сторожа. По вашему сердце сделано из хряща. Земля на китах.
2: Почему? Земля круглая.
1: Почему же вы говорите об этом так неуверенно?
2: Когда есть нечего, то все равно. Круглая земля или четырехугольная? Господа, сколько получают учителя жалований? 23 рубля в месяц. Да и те неаккуратно. Не приставайте, пожалуйста.
0: Дальше неинтересно и неверно.
2: Позвольте, я посмотрю.
0: Непокойна у меня душа. Скажите, что с моим сыном? А чего он так скушен и суров? Он целые дни проводит на озере, и я его совсем не вижу.
4: У него нехорошо на душе. Я прошу вас, пожалуйста, прочтите что-нибудь из его пьесы.
3: Да, вы хотите? Но это так неинтересно.
4: Когда он сам читает что-нибудь, у него глаза горят, лицо становится бледным. У него прекрасный печальный голос, а манера у него как у поэта.
1: Покойной ночи.
0: Петруш!
5: А?
0: Ты спишь?
5: Нисколько.
0: Вот ты не лечишься? А это нехорошо, брат?
5: Я рад бы лечиться, но доктор не хочет.
1: Да, лечиться в 60 лет.
5: И в 60 лет жить хочется.
1: Ну что ж, принимайте валерьяновые капли.
0: А мне кажется, хорошо бы поехать ему куда-нибудь на воды.
1: Да, что ж, можно поехать. А можно и не поехать.
0: Ну, вот тут и пойми.
1: Да и понимать нечего. Все ясно.
2: Петру Николаевичу Следовало бы бросить курить.
5: Пустяки.
1: Да нет, не пустяки. Вино и табак обезличивают. После сигары и рюмки водки вы уже не Петр Николаевич. А Петр Николаевич плюс еще кто-то. У вас расплывается ваше «я». Вы уже к самому себе относитесь как к третьему лицу. Он.
5: А вам хорошо рассуждать, вы позже на своем веку. А я? Да. Я 28 лет прослужил по судебному ведомству, но еще не ожил. Ничего не испытал, в конце концов. И понятно, весь жить мне очень хочется. Вы сыты и равнодушны, потому и имеете наклонность к философии. Я же хочу жить, поэтому пью за обедом херес, курю сигары, все, вот и все. Всякий по-своему прав, всякий идет туда, куда ведут его наклонности.
1: Вот-вот, потому-то, что всякий по-своему прав, все и страдают. Нужно относиться к жизни серьезно, а лечиться в 60 лет, сожалеть о том, что в молодости мало наслаждался, это, извините, легкомыслие, пора о вечном подумать.
3: Костя! Костя!
5: Костя!
3: Иди к нам!
5: Константин Гаврилович.
3: Доктор, вы все время детонируете.
1: Да, это все равно. Так-то, ваше превосходительство, пора о вечном подумать, пора.
4: Завтракать должно быть пора. Ой, ногу отсидела.
5: Ногу отсидела.
1: Вот сейчас пойдет и перед завтраком пару рюмочек пропустит.
5: Личного счастья нет у бедняжки.
1: Да пустое, ваше превосходительство, пустое.
5: Вы рассуждаете, как сытый человек.
3: Ай, что может быть скучнее вашей милой деревенской скуки? Жарко, тихо, никто ничего не делает, все философствуют. Хорошо с вами, друзья, приятно мне вас слушать, но сидеть у себя в номере и учить роль куда лучше.
6: Да, это хорошо, как я вас понимаю.
5: Конечно, в городе лучше. Сидишь в своем кабинете, лакей никого не впускает без доклада. Телефон. На улице извозчики. И все.
7: Вот и наш, э? Добрый день. Добрый день.
8: Добрый день.
7: Весьма рад вас видеть в добром здоровье. Добрый день. Жена говорит, что вы собираетесь с ней вместе ехать в город. Это правда?
3: Да, мы собираемся.
7: Это великолепно. На чем же вы поедете, многоуважаемые? Сегодня у нас возят рожь. Все работники заняты. А на каких лошадях, позвольте вас спросить?
3: На каких? Почем я знаю, на каких?
5: У нас же... выездные есть.
7: О, выездные? А где я возьму хомуты? Где я возьму хомуты? Это удивительно. Это непостижимо. Высокоуважаемые, я преклоняюсь перед вашим талантом. Готов отдать за вас 10 лет жизни, но лошадей я вам дать не могу.
3: Странное дело, но если я должна ехать...
7: Многоуважаемая, вы не знаете, что значит хозяйство.
3: Это старая история!
7: Что такое?
3: В таком случае я сегодня же уезжаю в Москву.
1: Ой, боже мой.
3: Прикажете нанять для меня лошадей в деревне? Иначе я умру на станцию пешком.
7: Вот как. В таком случае, Петр Николаевич, я отказываюсь от места. Ищите себе другого управляющего.
3: Каждый лето так!
5: Это нахальство, это черт знает что такое. Мне это надоело в конце концов.
2: сейчас же подать сюда всех лошадей.
3: Отказать Ирине Николаевне, знаменитой актрисе? Да разве всякое желание, даже каприз, не важнее вашего хозяйства?
6: Но что я могу? Войдите в мое положение. Господа, что я могу?
2: Невыносимый человек!
3: Петр Николаевич, мы вас довезем.
2: Петр Николаевич, мы вредны.
5: Сейчас пойдем к сестре. И все ее будем умолять, чтобы она не уезжала. Не правда ли?
3: Как это ужасно.
5: Да, это ужасно. Но он не уйдет. Я сейчас поговорю с ним.
2: Сидите, сидите, Петр Николаевич. Нет,
1: люди скучны. В сущности, следовало отсюда вашего мужа просто в шею. А ведь кончится тем, что эта старая баба... Петр Николаевич и его сестра попросят у него извинения, вот увидите.
6: Он и выездных лошадей послал в поле. Делает, что хочет. В 3-м году уговорил старика заложить имение. Зачем? Какая надобность? Накупил породистых индейок и поросят. Они у него подохли. Завел дорогую пасеку, зимой поморил всех пчел. И каждый день такие недоразумения. Если бы вы знали, как это волнует меня. Я заболеваю, вы видите, я дрожу. Я не выношу его грубость. Евгений, дорогой мой, ненаглядный, возьмите меня к себе. Мы уже не молоды, время наше уходит. Хоть под конец жизни не прятаться, не лгать. Возьмите меня к себе.
1: Да мне 55 лет уже. Поздно менять свою жизнь.
6: Я понимаю, вы отказываете мне, потому что кроме меня есть другие женщины, которые вам близки. Взять к себе всех невозможно, я понимаю. Вы сегодня опять провели все утро с Ириной Николаевной?
1: Ну, должен же я с кем-то быть.
6: Я страдаю от ревности. Простите, я надоела вам.
1: Да нет ничего.
6: Конечно, вы доктор. Вам нельзя избегать женщин. Я понимаю. Бывайте с женщинами, но, по крайней мере, так, чтобы я этого не замечала.
1: Ну, хорошо, хорошо. Я постараюсь.
9: Борис Алексеевич! Борис Алексеевич!
1: Как там?
5: Нет.
3: Ирина Николаевна плачет, а у Петра Николаевича астма. Как странно видеть, что известная актриса плачет. Еще по такому пустому поводу. Вот не странно ли, знаменитый писатель, любимец публики, о нем пишут во всех газетах. Портреты его продаются. Его переводят на иностранные языки. А он целый день ловит рыбу. И радуется, что поймал 2 головлей.
1: Да.
3: Я думала, известные люди горды, неприступны, что они презирают толпу своей славой и блеском своего имени, как бы мстят ей за то, что она выше всего ставит знатность, происхождение, богатство. Они вот удят рыбу, играют в карты, смеются, сердятся, плачут, как все.
1: Пойти дать обоим валерьяновых капель.
3: Извольте, доктор.
1: О, мерси.
6: О, какие миленькие цветы.
1: Да.
6: Да. Дайте мне эти цветы. Дайте мне эти цветы.
10: На. Борис Алексеевич! Борис Алексеевич!
11: Вы одни здесь?
3: Одна? Что это значит?
11: Я имел подлость убить сегодня эту чайку.
1: Кладу у ваших ног.
3: Что с вами?
11: Скоро таким же образом я убью самого себя.
3: Я вас не узнаю.
11: Да. После того, как я перестал узнавать вас, вы переменились ко мне. Ваш взгляд холоден. Мое присутствие стесняет вас.
6: В последнее время вы стали раздражительны. Выражаетесь все время не по.